0: Флорочка пикала стронца. Поди сюда, слушай, почитай нам свои стихи.
1: Залезай вот туда, по стремяночке, в свой скворечню.
2: Есть яйца из кожи, есть боги из глины, места, что безбожно воняют. Мне имя Гиенна, мне кедр не поможет. Я сатанистка плохая, я скверная, скверная. Парни со мною страшатся езды. Скверна от того, что сквозь скверну, наверное, острее сияние адской звезды.
0: Ну что, неплохо. Вот сейчас, наверное, дети, если услышат...
1: А чье это, если вот не секрет? А
2: это из моего нового сборника.
1: Ну, я знаю, ну, автор кто, я имею в виду?
0: Флорас Рулик.
1: Это, то есть, это, да, это поэтесса. Я. А, ой, Флора, извини, пожалуйста. Я что-то...
2: Тоже вы,
1: у меня
2: Саша,
1: бывает
2: слушали,
1: такое затмение,
2: слушали.
1: Такое, что я...
0: А
1: когда...
0: я помню, как Флорочка приехала из Байдухова в Москву в вишневом приталенном пальто. Понимаешь?
1: С золотыми пуговицами, ты должен был сказать. Но они... не знаешь, что с золотыми, ну цвет яркий, позолоченный.
0: Они были утяжеленные.
1: Конечно.
0: Потому что папа же на секс-телефоне, он много заработал. Потому что был единственный механический секретарь на весь город.
1: Звонили
0: и был
1: все,
0: единственный,
1: да,
0: махеровый шарф, который как раз потом Воробьев вместе с шапкой передал Сермяге, потому что бабушка украла этот шарф тогда. Шотландский шарф, за который все картежники
1: давали. Но она не то, что украла. Давали... Она вроде как бы запихивала вот этот вот там батон, авоську. И вроде как до кучи он ушел. Он же длинный был.
0: Давали
1: А знаешь, как бывает? Извини, что перебиваю, но на самом деле, знаешь, вот кладется, да, так, ну, какой-то предмет, да, и так раз шарф, он же махеровый, там у него вот эти висят, вот эти вот, ну, вот эти, болтаются. Один раз зацепился, и вроде как он сам полез, в сумку сам полез.
0: Да-да-да.
1: У нее-то вроде с одной стороны срамота, думает, надо вроде как с другой стороны. Она раз так глазом зырк туда, потом зырк туда, все вроде как, ну, собирается буська и собирается. А шарф так раз туда целиком запихала, авось не заметит. И вроде бы, это вроде как не кража, вроде не заметила и ушла. Вот я бы не сказал, что своровала, хотя, конечно, своровала, стерва. Конечно, своровала, вещи надо называть своими именами.
0: Потом этот шарф
1: всплыл.
0: Вышпилил.
1: Да.
0: В буру. Сашка, тамплиер, был такой чувачок у нас в городе. Не то чтобы такой блатной, приблатненный скорее. Вот. Но он такой был, он был очень уверен в себе. Он всегда так говорил: я ввожу машину. Захочу, поверну налево, направо. А Сермяга затаил злобу. Он нанял Манюту Харьковского, с которым вместе ходил во Дворце пионеров.
1: Который, кстати, никогда сроду в Харькове не был.
0: Никогда в жизни. Да, там, да, в Харькове, да. Это особая история, там подмена пола. Вот. И Манюта подрезал ему тормозные шланги.
1: Ну, один слева. То есть левый тормозной шланг.
0: И возле Григорьевки он съехал в кювет, оттуда в ставок. Понимаешь? И когда он там... У него вымокло вот это, а он такой ходил с бородой, он, ну, типа этого Чака Кори Норриса, Кори...
1: Ну, то есть не с такой совсем бородой, а с такой бородой.
0: Не, он
1: типа,
0: постригал ее.
1: Постригал. Ну, то есть был... Ну, я понял, Чака... Ну, карате.
0: Ну...
1: В шляпе, которую я бы никогда не надел.
0: Да-да-да, вот. У него еще занимался вот этот вот полиэмилитчик такой.
1: Слева,
0: Шайтан Баши. Шайтан Баши, да.
1: У
0: да,
1: нас
0: да, да,
1: с левой квартиры, из левого крыла.
0: Он инструктором потом работал еще.
1: Где все эти люди сейчас? Ну нет, ну понятно, что он в Сирии, так на, то есть там у него двое детей, семья.
0: Ну, во-первых...
1: Вообще парадокс. Представь себе, да, жена еврейка, сам сириец, дядька араб.
0: Жена просто, ты знаешь, вот без грима, когда у нее вот этот вот, вот эта вот краска для волос,
1: да, да,
0: вот,
1: да.
0: На Щекочихина очень похожа.
1: А вот, вот ведь какой парадокс, ты понимаешь? Вот я так думаю крайне, да, что когда он делает с ней это, то он внутренне, мысленно делает это именно с журналистом. Я больше чем уверен, что очень многие находят себе спутников в жизни, да, опираясь на какое-то визуальное соответствие с кем-то вот из известных мира сего.
0: Но это же был культ журналистов в ту эпоху.
1: Да,
0: знаешь, все эти дискуссии, они же выписывали газеты там.
1: Они делали сами из себя звезд очень активно. Это все было. Вот. Но другое дело, что он-то не просчитал. Он не просчитал, что это временно. То есть он не просчитал, что Сирия, так сказать, она и останется Сирией навсегда. А культ этот закончится. И он всю жизнь будет жить с этим вот Щекотикиным. Вот так вот. А видишь, как люди ошибаются? Это же как жизнь-то, она как казино. То есть пришел, на красное поставил, проиграл. То есть либо уж не играй, а как-то так, А он, видите ли, решил сыграть.
0: Ну да, вы человек или демон. Вот я срулик.
1: Я срулик, да. Я он любил так отвечать. А ты знаешь, ты помнишь, какие интонации были, да? То есть, когда его... Тогда в Биберево остановили. Типа говорят там закурить. То есть, ну, обычный хулиганский такой наезд.
0: И попросили просто... всю пачку.
1: Да,
0: всю
1: да,
0: пачку
1: да.
0: Беру, да.
1: Ты говорит, кто вообще? Он так, я срулик. Да? А когда он выходил, вот, помнишь, на сцену, или там митинги вот эти, многонародные митинги в Балашихе, да, на открытии фонтана. Помнишь, он так, я срулик. Вот интонационно, да, как человек менялся. А я думаю, если бы он тем вот с пачкой сказал так, я срулик, все равно бы отобрали.
0: У меня так никогда не получится, я лучше отдам пачку и пойду,
1: куплю
0: пока
1: новую.
0: Ноги носят там. Я
1: да, пока, пока в добром здравии, собственно. Ну что, Флорочка, может быть, как-то мы послушаем что-нибудь еще в твоем замечательном исполнении?
0: Пикколо Стронса. Не стесняйся. Тут видишь, вот дядя Саша, он всем все разрешает. Здесь нет, так здесь все гораздо, вот, гораздо более такая вегетарианская атмосфера, чем в тех вот местах, куда тебя черт носит на какие-то шабаши нордических богов.
1: Тут даже уютнее, чем вот и в тюрьме, вот многие говорят.
2: Лучше 9 месяцев в тюрьме, чем 9 месяцев беременности.
0: В желудке.
1: Хорошее произведение.
2: От врача я узнала, чтобы не пахло так сильно моча, ежедневные конкурсы помогают. Любовь поваров горяча, сколько его не мой, он мой, он мой, он мой. Загар сисяр отшелушился, арийский отрок срать садился. Он меня понюхал, и я ему прочла, он меня потрогал, и я его спасла. Пусть все видят, все знают, как с рули пацанов защищают. Нам, гонимым веками из люка в люк, известна стоимость арийского люблю. Довольно всякой чепухи. Просуну в поролон два пальца, присвистну, и потекут бессмертные жмыхи.
1: Это очень замечательно. Действительно, по люкам постоянно, постоянно по люкам. И самое главное, что мне вот затронуло, это же близко очень к нам, к нашей вообще теме. Мало где пишут о поварах. Как правило, там метродотель, налей мне кофе. И все, и на этом заканчивается. Или вот этот парень-то поет. Ну, поет этот такой...
0: Ганс Зиверс?
1: Нет, русский. Это такой... Этот, ну как же он поет? Это такой на русском языке, и они вдвоем на длинном велосипеде едут. Ну, ах ты, ну, Жонатан, ну, слово-то такое есть, слово есть такое. Гарсон! Гарсон! Поет он, гарсон. Вот, а тут... Вот,
0: Шварц Бастунич.
1: Вот, а тут-то о поваре. Кто же? Это же вообще, кстати, я хочу сказать, у меня вот был знакомый повар один. Его звали Оля. Ольга звали. Повар
0: Оля. Он не повар, он Руслан. Рудольф Сланский, это такой псевдоним его.
1: Да-да-да, так вот, жаловался человек, говорит. Говорит, вот бывало, сейчас готовишь что-нибудь, вот, и смотришь форточку свою, как вот он ест. И по лицу пытаешься понять, нравится или нет. А вот если не доест и отставит, да, еще не дай бог сморщит, вот начинаешь чувствовать себя неполноценным. Как будто вот, как вот тут... Как будто что-то не то. То есть это поварская вот эта внутренность, которую мы не знаем, она вот в его рассказе как на ладони у меня вот это вот. Видишь, у меня на ладони? Вот так, так же у него. Но говорит, это в течение первых 2 недель. Потом, говорит, все равно уже. Уже все равно. И не смотришь, говорит, даже к окну не подходит. А вообще между поварами конкурса вот, устраиваются.
2: Но... Помнишь, мы смотрели фильм «Ехали на конкурс повара»?
0: Да, конечно, там дядя Варуш в одной из сцен участвует.
1: А вот что касается все-таки кинематографа. Я знаю, что вы, так сказать, сейчас открыли новое слово в кинематографе. То есть это, так сказать, статичное кино. То есть кино, где люди не двигаются,
0: кино
1: не сидят.
0: Кино в твердой обуви.
1: Да, вот нельзя ли поподробнее вот немножко о технологии его создания, о том первом фильме, который вот уже вот-вот выйдет на столичные онт-экраны.
0: А вот тут вот Флорочка... написала, это должны опубликовать в журнале. Как он называется? Вот не «Долголет», а второй это. Ты «Экскалибур»?
2: Нет.
0: А вот, ну, название там вот какой-то термин.
2: Топинамбур.
0: Да-да-да.
1: А мне вот больше нравится первое.
0: «Долголет»?
1: Нет, «Экскалибур». Да. Не знаю почему. Я вообще считаю, что вот название должно быть...
0: Да, да, Сермяга, кстати, тут вот, с тобой согласился бы. Два Александра, он же тоже Александр.
1: Да, только, да, ну я же знаю.
0: Только ты Балдислаксович, он Балдумович.
1: Да.
0: Вот. И у него это... У него же... Он любил очень скиролавки. Он выписал журнал какой-то. Там печатался роман «Скиролавки». Он до сих пор держит вместе с этими всеми его вибраторами самодельными.
1: Когда с это, кстати, коллекция его вибраторов, это же отдельно.
0: Сермягины жезлы, так и называются.
1: Сермягины жезлы, да, да, совершенно. Да. Аж полрайона к нему переходило.
0: Он подарил один Алтайской Федерации писателей. Вот, фермеров, да, писателей, да, фермеров.
1: Писателей почвы. Фермеров.
0: Так вот, в этом журнале «Топинамбурс», «Сермягины жезлы», там Флорочка написала с одним мальчиком, он потом умер от передозинга. Он попал в интерзону. Вот такой сценарий. Он сценарий в стихах. Я просто тут очень много. Конечно, у меня нет такого голоса, чтобы вот...
1: Но тут сразу хотел сказать, что ведь существует же сейчас такая форма, да. Вот люди же, они как делятся? На две группы основные. Одни любят кино, вот, смотреть, да. Другие любят снимать. А третьи — это те, которые не любят ни то, ни другое. Вот для них печатают специально сценарии.
0: А четвертые, они да. любят и смотреть, и снимать, и заказывают 400. И у них это называется накидывание. Накидланч, в смысле, вот накидланч, ну, завтрак не за пустым столом, то есть накидаться побыстрее, говорит, а это называется вообще кирипар, маленький кирипар.
1: Все это происходит напротив места, где продают шубы, как правило.
0: Или дают акустические концерты певцы Норда.
1: Да, да.
0: Шубы с Норда. Господа, снимайте шубы.
1: Да, да.
0: Вдруг остался голос грубый, это младшая Эда. Одну Эду до обеда, а другую после, да?
2: Мама моя потеряла шубы, квартиры и выбросилась из окна.
1: Да.
0: Саш,
1: пипел. Извините, остроса. Я очень болею.
0: Да, так вот, этот сценарий потрясающий. Он начинается со скороговорки, чтобы по ней можно было вот декламировать такое четкое R, вот как в итальянских песнях. Вот это вот, ну, там, вот «Innamorato», вот они
1: поют.
0: А тут платформа вот...
1: Вот, кстати, платформа. Издевательство на
0: Флорочка ходит на платформу.
2: Вот, смотри, Саша, какие у него платформы.
1: Да, ты смотри. Слушай, а ты, кстати, вот, наверное, сейчас думаешь, что я на стуле сижу, да? А я стою.
2: Ах, ты такой маленький.
1: Да.
0: Вот эта скороговорка, я по ней, кстати, учился говорить, потому что я не могу избавиться от своего колхозного богодуховского выговора. Из-за этого меня в Москве просто вот, так сказать...
1: Любили, я тебе могу сказать. Это они внешне делали вид, что не доверяют, а внутри они завидовали. Они завидовали, он любили. Знаешь почему? Потому что вместе с твоим выговором, вот этим говорком, к ним в дома вот эти, в элитные, где джакузи, да, приходил уют, тепло, он непосредственность, понимаешь? Потому что, ну, помнишь, что Оленка? То есть, вот они лаются. Не отдавай мы шкаф купе сюда поставим. Не отдавай мы шкаф купе сюда поставим. Вот приходит Аркадий Леонидович, у них сразу мир, дружба, любовь. Типа, Аркаш там на 400.
0: А сначала, как они пытались меня обуть, они говорят, ну, Аркадий Леонидович, вам прежде всего нужна импортная стеночка. Вот мы сейчас переезжаем на дачу вместе с тиражами, потому что грядет, так сказать, административный наезд.
1: Да,
0: вот.
1: Да, да.
0: А вы нашу импортную стеночку на собственной хребтине с четвертого этажа?
1: Куда-нибудь, да. Элитного дома с охраной. Куда-нибудь унесите. Вот, а тиражи у них, кстати, да, у них, как у них, по-моему, двойня однояйцевая, еще девочка.
0: Дороти.
1: Дороти. Кстати, дурацкое имя для русской девочки — Дороти.
0: А, ну, так они же рассчитывали туда. Ее вывести туда.
1: Да, а не да. вышло. Вот видишь, как, а надо. Надо что делать? Надо не наглеть. Если купил дорогой автомобиль, так не надо брызгать его колесами на простых людей. Ты уж, пожалуйста, на нем или не езди вообще, или езди аккуратно.
0: Но Сермягу так не переедешь этим дорогим автомобилем.
1: Так Сермягу он один, потому что он такой есть.
0: Он же все запомнил. Он когда еще строился вот этот, строилось вот это вот утробное помещение, где для сиамских слизняков, где сало, так сказать,
1: стекалось, собиралось.
0: Да. Он пришел туда и прилег отдохнуть, а там ходят рабочие. И он заснул, вот я помню этот его характерный, вот эта штанина, брючина, так сказать, такой подъем, вот этот носок, вот эти ботинки.
1: Вот. А он даже, как он подтягивался, ведь вот когда он подтягивался, это нельзя было назвать хрустом старых костей, это
0: у
1: было...
0: поразительное свойство, вот у него ни одного седого волоса, золото, просто вот...
1: Золото. Помнишь, как они были смуглые и золотоглазые? У Рэя Брэдбери.
0: А, да, конечно, это фантастика. Это вот эти сборы, ну да.
1: Да, но тем не менее, вот непосредственный пример. А тянулся он когда-то, у него все хрящики и суставы хряцали, вот кого-то виолончель настраивает, не как там у старых людей, как кого-то хрящи жуешь, так...
0: Да.
1: То в локотке... То есть и музыку можно было играть. А когда он заболевал, бывало, скрутит его высокая температура, тело все ломает, он лежит, корячится, брейк-дэнс такой потный в постели, помнишь? А музыка какая? То подмосковные вечера из суставов льются.
0: Так
1: уникальный
0: у
1: человек.
0: Два дивана было у него.
1: Именно по той причине два и было.
0: Два дивана, кровать родителей, вот это вот с такими с металлическими, такими с вращающимися сферами, как пеленгаторы. Она стояла, он обычно так ляжет туда, делает вид, что заснул, так же, как у них тогда в подземелье, когда они ремонтировали подвал. А сам смотрит, что там происходит. Раскладывает журнальчики, вибраторы, так сказать, конфеты вам из Италии.
1: Тогда у него еще немного было.
0: Котлеты вам по-киевски, пожалуйста, там конфеты из Италии, пожалуйста, вот. А сам вот так вот, будто кто-то струну басовую тронул пальцем и канул прочь.
1: Да-да. А ты знаешь, что именно он ведь придумал первый вот это вот в Чебуречную, вот, ну, на проспекте Мира, ну, где этот перекресток, да? То есть я что-то смотрю, недавно захожу, смотрю, все стоят там, кто с соплей мобильный, кто с пистолетом, кто там с клюкой, только-только вот там, кто только откинулся. Самые разные контингенты. Все делают следующее. Наберут, значит, чебурек, пивка и стаканчики отдельные. Вроде как пивко из бутылки пьют. А в стаканчике они срезают у чебурека краешек и сливают сок. И потом отдельно пьют. И тут я вспоминаю, что это же Саня первый сделал. Он это сделал. Это же чебуречная же, она существует столько, сколько я не живу. Он тогда пришел, и когда первый раз ему на первые дорогие вот эти бутсы американские, которые ему тут привезли около космоса, помнишь?
0: Воробьев.
1: Да. Вот это струя вот эта чебуречная хлынула, он с тех пор допер и стал делать этот стаканчик. Вчера вроде как на придурка смотрели, а сейчас все, вот можете сходить посмотреть, все так делают.
0: Да он...
1: Почин, великий почин чебуречный.
0: Он многие вещи вообще не рассказывает до сих пор. Ему бывает, позвонишь, ты что делаешь? Я сейчас отойду, ты трубку не клади. Да тут зажарку готовил. Какую зажарку? Такого и слова нет вообще. Явно он чем-то другим занимается.
1: Слушай, а вот ты заметил, действительно, как не позвонишь, все время, во-первых, плохо слышно. То есть постоянно что-то шуршит. И он типа, черт, это телефон плохой.
0: И не дай бог, ты ему начинаешь говорить, и вот, я не слышу тебя. Он говорит, да я и так ору.
1: Да, постоянно. Вот. И потом уже вроде так связь наладится. Он так, сейчас, подожди, пожалуйста, можешь подождать минуту? Пойду там переверну чего-то. Или там, а что ты делаешь? Да я тут готовлю, тут суп варю. Как не позвонишь, он всегда готовит. И отходит не на минуту, а на две.
0: Пойду перемотаю.
1: А еще у него лайка и крыса живут. Вообще ужасно. Голубая крыса. Ну, ты же, он тебе не...
0: Да он их угробил давно. Он
1: да, не-не-не-не-не. У него лайка упала опять с 8-го этажа. Вот не знаю как. А крыса жива, просто полиняла. У них же линька там...
0: Там же страшные истории происходили.
1: А с кровати, и... вот две, два, вот одна стояла.
0: Я сейчас вернусь к этим кроватям, так сказать, жуткие вещи происходили, потому что есть две фамилии, которые Сермяга очень не любит вспоминать. Одну, потому что она ему очень дорога, а вторую, потому что он не уверен, что от этого человека он избавился окончательно. Это фамилии Жефарский и Цицун. Цицун и Жефарский. Но о них надо говорить уже отдельно, так сказать. А с этими диванами он привел одну Мару. Вот она нагадила ему на диван.
1: А знаешь почему? Потому что он ее сперва напоил своим, вот как он его называл, первачком.
0: Зажаркой.
1: Да, да, зажаркой. А потом накормил еще капустой. А это ядерная бомба вообще. И при этом оставил ее наедине, то есть с кроватью где-то на полчаса. Так бы успел хоть за ноги, как та эта Маринку. Помнишь, успел сдернуть за ноги?
0: А ты или откуда хоть... знаешь?
1: Ну, откуда знаю? Я же в соседней комнате сидел в тот момент.
0: А-а-а.
1: То есть просто слышу, бам, потом пух, выхожу, смотрю, Маринка, я говорю, ты что же сделал так девку, что она вся у нас под себя? Аж он говорит, так если бы не под себя, так на кровать. Аж говорит, а кровать спас, а ей это все равно. А с этой вот не смог.
0: И получается, у него оба дивана теперь смердят.
1: Смердят.
0: Но, и он переходит с одного на другой, он, так сказать, он уже научился различать, ну, так сказать, под настроение, на каком из них, так сказать, вот он будет этот свой подъем вот так вот в обуви.
1: А ты заметил еще, что вот он спит-спит, да, вот этот подъем ножки такой балетный в обуви, а потом, когда встает, ну, то есть, особенно как телефон, вот, там, ну, бывает, сам пошутишь, у него же два телефона, возьмешь один, начинаешь крутить, он звонит, а он ждет, что девки ему звонят, или там, может быть, какой-нибудь там должник, наконец, там что-нибудь вернет. Он вскакивает такой быстро, и сразу так бух, опять, и садится, вот эти балетные свои ножки скрестит, ему так, типа, там, Сань, ну, что случилось так, он так... Ой, да что-то голова закружилась.
0: Да-да, обруч, говорит, как будто обруч стянуло.
1: Как будто обручем стянуло.
0: А да, как да, он да, в да. дверях стоит всегда, уже уходят от него, а он так стоит и слушает, так сказать, вот буквально до второго этажа. Вот видно, что дверь не хлопает.
1: Да-да-да. Слушай, а помнишь с тортиком-то? Когда он, ну, сидели все вроде, он пришел, тортик принес, Флорочка, такой, ну, да, сколько он-то стоил?
0: Да это рублей. Шея купила торт, это он на свои не стал бы покупать.
1: Ну, может, ну, с шеей, да, он пришел с шеей вдвоем, ну, принесли торт, да, и тут приходит Жора. С Новоселской там тоже приносят такой же торт. Я говорю, ну давайте что-то сели, поели там вроде. То есть один из этих тортов съели. Потом стали уходить, уже оделись. Зима на улице, все это падает, все грязь. И вдруг вот этот сермяк-то и говорит, кстати, один тортик мы там не доели, который вот мы с шеи принесли, можно с собой-то я возьму? Все такая, тортик пришлось отдать.
0: Да.
1: Ну, то есть он такой, ну,
0: сермяк. Ему отдают все. Он всегда, вот когда ему не позвонишь, он говорит... Все, ладно, ко мне люди пришли. Что такое? Что за люди? Водку принесли.
1: А
0: ему
1: вот...
0: носят все.
1: Носят. Иногда он говорит, ходоки ко мне.
0: Это поразительно. У него вот... Я, например, наблюдаю уже не за волосами. Волосы не меняются. Сколько бы он ни пил, сколько бы он ни сидеет. У него шапка, вот эта пыжиковая шапка, она как-то так сузилась до размеров тюбетейки.
1: А вот то ли шапка усела, то ли голова разбухла. Тут непонятно.
0: Тут трудно сказать.
1: Но он же не меняется даже внешне, вот ты заметь. Иногда вот, я знаешь, так сидишь, бывало, что-то напротив все-таки. Так, и, ну, нет-нет, да посмотришь ему в глаза.
0: Я наблюдаю за ним часами. Вот, его всегда пускали ко мне в хату. Я заболел, это в школе еще было.
1: Да-да.
0: Он приходил и молчал по несколько часов. И я не то чтобы в бреду был, но температура, так сказать, по ночам кашлял, а днем заснул, открываю глаза. Это еще была трофейная большая кровать, она там, ну, нет ее уже. Он сидит напротив. Сидит и смотрит. Сколько он так просидел, я понятия не имею.
1: А помнишь, буквально недели две назад, ну, почти на Медне или на Дысь, звонит, говорит... Зайди, голос такой возбужденный. Ну, мы пошли, приходим. А у него это примочка где-то своровал, примочку грувбокс такая. Модная. Я, говорит, теперь буду музыку писать модную, кислотную. И начал что-то
0: так
1: писать.
0: Так он этим давно уже.
1: Так самое интересное, звонит тут недавно и мне в трубку орет. Причем даже не представляется. Обычно там здорово, это сермяга там. И так, как дела? Ну, почему, конечно, не интересует, как дела, а просто вот, ну, все-таки так ритуал определенный. А тут звонит, здорово, меня признали. Вот. Я, говорит, теперь диджей такой-то, но я не буду называть имя, потому что действительно, вот сейчас, если послушаешь, там это модные все, там и везде диджей этот крутят.
0: Самое удивительное, да. Что как такого колхозника вот с его родителями, да его назвали Гариком, ты представляешь? По паспорту Александра вот зовутся Гарик Сермяга.
1: То есть просто случайность, видимо, какая-то. Ну что, наверное, надо тут музыку чуть-чуть нам послушать. Я просто, если вы не против, пойду цветы полью, а то тут без меня никто ведь... ни одна сволочь даже не приблизится к зеленым насаждениям.
0: Зелены нету дома.
1: А ведь вот мало кто, наверное, отдает себе отчет о том, что вот стало сейчас с Шей, как сложилась его судьба. И вот, ну вот как люди, да, они, например, встречаются друг с другом, ну, скажем, по прошествии нескольких лет. Там, ну как, у тебя что? А у тебя что? И рассказать им нечего, да?
0: Шею, Саша, Шею увезли в Матвеевку.
1: Вот ты можешь себе представить, с Шеей за один день случается больше событий, нежели с иным человеком за целый год. И, то есть люди, например, многие сейчас наверняка в недоумении, о чем мы им, дескать, рассказываем. Вот все, о чем мы сейчас рассказали, произошло практически в течение, там, ну, может быть, максимум там, 2-3 дней. То есть мы упоминали там 73-й год, но реально да, все да. Это действие, что со стягиванием с кровати, что вот там наложило, все это было в короткий срок. Люди так живут постоянно, при этом умудряются ведь не сгорать, собственно говоря.
0: Ну, потому что вот мы сегодня об этом говорим, потому да. Что нам, так сказать, удалось осуществить восстание, одолеть восстание против чувств. Мы отстояли нашу вот, ну, память вот, наши переживания за Шею, за Сермягу, за Рональда Рейгана.
1: Мы, дай бог ему. Мы не стали безразличными. Мы думаем и о других. И, может быть, думаем о других даже больше, чем о себе.
0: Мы сами себе мозольные операторы. Вот на нас нет вот этого налета, вот этой вот того, что с большим пальцем-то стало у себя.
1: Конечно. У нас, если и растет волос, то он один длинный и толстый.
0: Да.
1: Ну, может быть, мы может все-таки быть, послушаем стих.
0: Может быть, что-нибудь для женщин сегодня.
1: Или какую-нибудь песню,
0: Флора
1: может быть.
2: Я хотела сделать подарок женщинам на Рождество.
1: Да.
2: Это древний секрет молодости.
0: Евразийских женщин, да. Наших женщин.
2: Для приобретения нежной бледности лица даме надобно сесть под той стеной замка, где от ее сырости покрывает мох. Даме надлежит в тени находиться, пока мест такой же мох не вырастет у нее на лице. Когда же мох покроет лоб, размеры коего немаловажны, и щеки, округлый подбородок, переднюю часть шеи, конусы груди, следует явиться лекарю-алхимику, осмотреть даму, сидящую под стеной. Лекарь-алхимик удалит мох кинжалом, и лицо как новое.
0: Но остальное надо беречь.
1: Да, действительно. Вот вообще женщины часто как-то требуют от нас советов, помощи, и мы в свое время вот здесь, кстати, Флорочка, вот будучи красивой такой женщиной в годах, ну, а сохранила, в общем-то, все там, и даже не видно морщин, может как-то при желании тоже восстановить эту традицию. У нас была программа для женщин, как ухаживать за собой. То есть, к примеру, ты знаешь, как ведь было? Мы передадим, мы расскажем. На следующий день, где-то после полудня, во всех остальных средствах массовой информации, эта информация проходит, как будто бы вот она из там из надежного, но не...
0: Как будто она из собственного сада.
2: Я не женщина, я ребенок.
0: Как будто из собственного сада, как вот мы фермеры.
1: А мы же первые советовали, если, например, как-то аномально состояние, если бодун у женщины, то ей нужно класть на глазные яблоки пельмени минут на 15, холодные, да. Потом мы первые советовали, как хранить пельмени долго. Это нужно отделить тесто от мяса, скатать их в два раздельных кома и так хранить. Потом, если снова готовить, снова, в общем-то, закатать мясо в пельмени.
0: А если там мясо, так сказать, упало, да. Немножко уже убавилось, удельный вес его, так сказать, да. Там основное дорыгивается, досирается, как говорится.
1: Да что угодно, докидывается все, что лежит, в общем-то, в округе. Вот. Ну что, может быть, какое-нибудь еще все-таки произведение, как...
0: Вот, дело в том, что это сценарий, который был опубликован в «Альманахе Топинамбур», Я по нему учился говорить, вот, ну, грамотно выговаривать слова. Mm-hmm. Понимаете, чтобы этих сволочей, этих собак. Вот. Тут, я сейчас попробую прочесть несколько слов. А Флорочка Пикколо Стронцо поддержит меня дальше, потому что я много не могу читать.
1: А может быть, проще вот спеть все-таки? Ну, ведь, так сказать, когда вокальные возможности там...
0: Все мелодии слишком банальны, я не хотел бы.
1: А зачем можно просто на одной ноте? Любая мелодия, она грузит. Ведь мелодию изобрели слабые люди. Настоящий композитор — это тот, который пишет не мелодию, а одну ноту.
0: Вот я таких, как вы сидите, вот. Петухов, одно слово, Петухов. Петухов. Петухов. Петухов. Петухов. Петухов. Петухов.
1: Замечательное произведение.
0: Платформа с руль, платформа лось, оборвалось и полилось. Теперь ты те же две строки.
2: Платформа лось, платформа с руль, оборвалось, и он заснул.
0: У дудки все там обрыгал. Пришлось раздеть, пришлось помыть, пришлось колени оголить. Платформа с руль, платформа лось, животик рыхлый, без волос.
2: Трикотажный куль яиц.
0: И увидала теща дудки, что было в Сашкином желудке.
2: Пачанга у.
1: Петухов.
2: Пачанга а.
1: Петухов.
2: Пачанга ты.
1: Петухов.
2: Пачанга я.
1: Ча-ча-ча.
2: Не позволяет даже шпиц, а он могущественней дудки.
0: И трикотажный куль яиц.
2: Увидел, что у него в желудке.
0: Святая грязь, святая вонь. Платформа Русь, платформа с руль, платформа лось. Перекрестился, подмигнул и документ ему вернул.
2: Понюхал лось, потрогал с руль, поклялся, я еще вернусь.
0: Поклялся, я еще вернусь, оборвалось и полилось.
2: Петухов.
1: Петухов.
0: Петухов.
2: Нет. Петухов.
0: Давайте все-таки вспомним, что близится большое сакральные именины нашего хорошего товарища. Споем песню, хотя я сейчас дам вам ноту. Давайте так. Наш друг хороший,

0: И мы продолжаем нашу беседу с поэтессой Флорой Срулик и историком Аркадием Леонидовичем Осипьянцем. За это время накопилось очень много вопросов, очень много проблем. И, собственно, я, кстати, хочу еще напомнить, что сегодня мы, конечно же, будем общаться и в прямом эфире с вами. Напоминаю номер.
1: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
0: Но сейчас я так понял, что мы услышим очередную работу, поэтическое произведение, в общем-то, в исполнении. Кстати, Флора, а вы, собственно, давно ли были вот в Венгрии? Я просил вас привезти лески, и вы вроде как...
2: Она лежит у меня дома.
3: Лески, это Сермяга, специалист по лескам. Он спирали вырывал, расправлял, вот лески эти сматывал, так сказать, а потом через этого, через Войтовича младшего, который выбросился из окна, двигал их там на этом, на Большом базаре вместе с грузиками. Между прочим, вот мы о медицине. Я все-таки...
0: Да, я понял.
3: О медицине хочу... Сермяга, он же ходит по своей улице, по улице Артема. Туда, в баню, по ночам. Там магазин круглосуточный. Там же есть и сауна для усопших. То есть туда привозят мертвецов. И вот этот текст, Александр, мертвец, попал к нам по каналам сам издата. Из сауны для усопших. Для тех, кто не умер. Так сказать, школа кадавров. Вот, и мы тут с Флорочкой, мы его читаем обычно на свадьбах. Мы же работаем этими...
0: Фатимой.
3: Да, ведущими по церемониям, так сказать. Ну, мы там читаем там известные стихи, там вот там Беляева Костю поем, так сказать. А вот...
0: Я это... даже знаю, что тут фигурные группы физкультурные делаете вдвоем на пару.
3: Да-да-да, именно нас учил Эдуард Константинович Луценко.
0: Да,
3: он
0: да.
3: По методу этого японца занимался. Этого,
0: и, кстати, при этом...
3: Никита Мисиса, такой писатель, петурик. Да, да,
0: да. При этом замечательно играл на мандолине. Вот. Но он был уже фронтовым товарищем Лукачера. Они вдвоем сколько объездили, сколько они перестреляли дятлов из трофейного
3: сколько
0: оружия.
3: Сколько они лифчиков напиздили у Бори Волынского в Варьете, когда работали. Я рассказывал, когда мне душно, говорит, душно, дай ключи, я быстро пойду прямо. А потом пропадают. Пропал фирменный телефон у чувихи, и все. Кто? Это Лукаш с этим вот как раз.
0: Да.
3: Да, теперь организовали, раньше делали ночники со стриптизом, теперь сауна для усопших. Так вот, этот канал, это стихотворение перепечатали мы, так сказать, и я дал эпиграф из Азизяна. Он любил, тем более сейчас вот день рождения нашего друга, который хороший парень, вот сегодня 25 число, да?
0: Да, да.
3: И там это как раз сакральная тема. Азизян говорил так: «Вера горы сдвигает и раздвигает ягодицы».
2: Любовь должна быть как Хамас, а ненависть как Хизбалла. Родитель спит. Откройте глаз, подсыпь и матери стекла.
3: Откройте газ. Запрячь свой срулик Хакенкройц. Засунь сисяру в мясорубку. Вон крематорий за горой. Смердит, как Алистера трубка.
2: А кто ту гору навалил?
3: Петурик-повар
2: с переляко.
3: Когда грузин не заплатил.
2: Но что-то сунул ему в срако.
3: Прошитые яйца староверов.
2: Цепнем оккультного джихада.
3: И грязным хером тамплиера.
2: Течет помада из лампады.
3: Надув по обезьяне щеки.
2: Трещит скопец о русском роке.
3: Его вторая обезьяна.
2: Заправив пленку подешевле, снимая чьи-то неустанно зачатые в голодной ебле. Прикрыв лобковой бородой черты мамаш эпохи диска.
3: Им внемлет мокрою елдой.
2: Бритоголовая редиска.
3: Чтобы оратора постичь.
2: Геополитику зубрить.
3: Понос про море и про сушу.
2: Пожалуй, легче заучить.
3: Пожалуй, легче залечить, чем за кокосовые уши очко.
2: Распятием соскоблить.
3: Повисло.
2: Между ног системы под мышкой тянет, значит, близко скоты из университета.
3: Грозя Америке крестом.
2: Виляя непотертым задом.
3: Нет-нет, и эбнется пластом.
2: А пол наш мольдорор пузатый.
3: Адольф с походкой ишака.
2: Столбом неважного ребенка.
4: упрятав деньги в толстый шкаф.
2: Грозит подонкам.
4: Посъехались долбать мозги.
2: Те, кто в Америку просился.
4: Кто ел кошерные грибки.
2: Грибком нацизма заразился.
4: Фу, и старовер, задравший зад.
2: Блаженно блеет я пархат.
4: И тамплиер, раздвинув зад.
2: Подносит к носу я богат.
4: Попахивает говнецом.
2: Хавиры и святым отцом.
4: Порой попахивает даже...
2: зловонный шимпанзе Наташей.
4: Такие курва времена.
2: Клачных, бля, революционеров.
4: Не революция нужна.
2: А эпидемия, холера.
4: На Дерибасовской случилась холера, как Костя добил. Хай передохнет человек.
2: Хай вновь вылезают змеи.
3: И гигиена на земле
2: восторжествует вонь развеев.
3: Ну мы просто как Алла и Ошпа и стакан Рахимов, да, спели сегодня.
0: Да, замечательно. Это, я бы даже сказал, традиционное японское искусство.
3: Да, да.
0: Не знаю, почему мне пришло в голову именно это, но мне показалось так. Да, действительно, все, что выше было сказано, несет под собой несомненную правду, искренность. И что касается, вот действительно, ты же правильно заметил, гигиена, да, и гигиена — это практически, так сказать, присыпка на грязную попу, не более того. То есть, как ни гигиень, все равно, в общем-то...
3: Ну, это все равно, что сыпать барбарис на пельмени.
0: Да. Или, скажем так, осенней листвой, в общем-то, пытаться засыпать драную коленку.
3: Да, вот, кстати, вот у Флорочки, у нее же был случай такой. Ее в Уганде захватили в заложники целый самолет.
0: То есть она захватила целый?
3: Да, целый самолет. И там была бабушка Сермяги.
0: Она не была в курсе, она просто перемещалась.
3: Она сделала вид, что подавилась рыбьей косточкой, и ее увезли в больницу. И когда всех заложников освободили, бабушка осталась в больнице. И когда об этом узнал Иди Амин Дада, он от злости, что его перехитрили, приехал туда и задушил бабушку собственными руками.
0: То есть, в принципе, как это говорится, от судьбы все равно не уйдешь. Судьбы не уйдешь. Хотя, с другой стороны, иногда стоит попробовать. Ведь вот когда Сермяга сдернула ее с постели, это же был не более чем самая наглая, бесхитростная попытка обмануть судьбу. Она удалась, удалась относительно. Ну, не скажем, что на все 100%, но нужно согласиться, что на данный момент вот покрытие было спасено, кстати.
3: Ну, как в таких случаях говорят, да, сказки сказками, а будни буднями.
0: Будни буднями. И нам звонят, видимо, хотят узнать что-то, поинтересоваться. Может быть, хотят какой-нибудь совет спросить у тебя там, вот, или у нашей поэтессы, замечательной поэтессы Флоры Срули. Кстати, я знаю, что вы еще ведь и лепите, причем лепите постоянно, так сказать, разные. То есть с утра, вот, значит, Флора приходит, ломает то, что слепил ты. Вечером, собственно, происходит обратное. Это такое полное противоречие, такая скульптура. Я так думаю, что она даже будет бесформенной. Это просто будет нечто, которое будет, так сказать, олицетворять определенную страсть. Это антагонизм, еще такое есть модное слово. Так ли это?
2: Очень превосходный материал кошачьей какашки.
0: Да, я знаю.
3: Балкона. Кстати, мы же познакомились на автовокзале.
0: Да.
3: Вот, и какое-то время Флорочка пряталась на балконе, когда ко мне приходила шея с Сермягой.
0: Она, если бы пугалась, то есть, во-первых, что они увидят ее и, так сказать, положат на нее. А с другой стороны, скромность у нее была определенной, потому что в тот момент она искала выходы, любые выходы на кого бы то ни было, я понимаю. То есть они пришли, она могла бы уйти с ними, а вдруг промашка будет.
3: Падала в сугроб два раза.
0: Да.
3: Они прошли мимо. Тогда она перестала прятаться на балконе.
0: Да. Ну что, может быть, послушаем телефонные звонки, да? Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста. Алло. Вас очень плохо слышно. Говорите громче. Нет, в таком качестве я, как профессионал радиодела, не могу работать. Доброй ночи, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
5: Алло, доброй ночи, господа.
0: Здравствуйте, здравствуйте.
5: Это вас Карина беспокоит.
0: Здравствуйте, Карина.
5: Очень приятно вас слушать, интересно и даже немножко смешно.
0: Дело в том, что, как вы уже поняли, вся наша сегодняшняя программа посвящена и исключительно, так сказать, тому, что происходит вокруг, да, скоротечной жизни нас и наших знакомых. И БК она также посвящена, об этом несколько позже. Да, извините, что перебил, говорите.
5: Да нет, Александр, я вот хотела поделиться впечатлениями такими, но это так, чуть-чуть. Можно вот просто в прошлом твоем эфире были поэты, и они читали свои стихи. Они сказали, когда они будут выступать.
0: Угу.
5: Ну, 22-го, вот, в ДХ художника.
0: Да.
5: Ну, я решила пойти.
0: Так.
5: Ну, в общем-то, так неплохо, конечно, но мультик, конечно, там был ужасный.
0: Но я, к сожалению, сам там не был. Я же не хожу на массовые предприятия. Uh-huh. Поэтому, честно говоря, ну, тут я, наверное, вряд ли смогу вот с вами заняться обсуждением этого вечера.
5: Вот.
0: Вы уж простите. Да.
5: Да нет, ничего. Еще хочу спросить, а вот сейчас вот твоих гостей, они могут где-нибудь выступать, чтобы сходить послушать?
0: Да, конечно, нет. Спасибо, спасибо. Нет, дело в том, что у них просто нет надобности в этом. Это люди совершенно другого уровня.
4: Так иногда хочется собраться, похохмить.
0: Попросту говоря, да, рассказать, поделиться, так сказать, с ближними своими опытом. Вот, конечно, Флора, она может устроить авторский вечер, но вряд ли захочет, потому что женщина, она обеспеченная, богатая. У нее очень много...
2: Я не женщина, я ребенок.
0: Да. У ребенка очень много и без того развлечений. Кстати, может быть, еще какое-нибудь стихотворение в исполнении Флоры мы сейчас услышим. Дабы
4: что-нибудь о нордических богах, Флорочка.
0: Вот хотелось бы, да.
2: Не расклеить, не расшнуровать, можно лишь взорвать, то есть раздвинуть. Погромче министре на вате, и ватом между адских роколя чутится, между ног клюй тель-авивской нет, гелярийское зерно.
4: Чувствуется нитшианство.
0: А вот мне, кстати, интересно, я вот немножко, скажем так, все-таки сомневаюсь, вы, Флора, извините, что это вот вы писали сами, не чувствуется, скажем, тут женского, может быть, есть у вас что-нибудь?
2: Я
0: там,
2: вам же говорю, я не женщина, да? Я ребенок.
0: А может быть, вот что-нибудь о любви к родителям, вообще вот о любви к домашним?
2: Нет любви к родителям, родители — это подонки, я их не просила себя рожать.
4: Гигиены нету дома. Гигиены нету дома.
0: Ну, давайте послушаем следующий телефонный звонок. Доброй ночи, вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста, мы полны к вам вниманием. Алло. У вас очень плохо слышно, там как-то что-то микрофон они подключают. Здравствуйте, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста, мы полны к вам вниманием.
6: А вот знаете, я вам очень давно не звонил, и тем не менее, я хочу сказать, что Ленин мудак, нахуй, блядь, ебаный козел, блядь, его в пизду нахуй засунуть надо, потому что он ебаный пиздюк, блядь.
0: Понятно. А видите ли, в чем дело? Несмотря на то, что вот, может быть, Ленин-то и мудак, однако его имя известно всему миру. Он перевернул мировую экономику, в какой-то степени политику и вообще мироустройство. А вот ваше имя, так сказать, мало кому известно. Исходя из этого, тут нужно еще тщательно подумать, кто из вас двоих с Лениным есть кто. Но, тем не менее, спасибо за звонок. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста. Алло. У вас очень плохо слышно. А здравствуйте, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста.
7: Здравствуйте, уважаемый.
0: Доброй ночи.
7: А это Вася Солнцевский.
0: Здравствуй, да.
7: А я хочу сказать, что вот предыдущий звонивший — это пациент одной психиатрической больницы. В общем-то, он невменяемый, упростите из-за него.
0: Да, в общем-то, мне даже нравится. Я так считаю, что это, попросту говоря, хорошая, очень такая интерактивная заставка для нашей программы. А, Василий, какие-нибудь у тебя есть вопросы, соображения?
7: Вопрос,
0: может
7: вам,
0: быть,
7: Александр.
0: Да, я всегда буду рад.
7: Когда ближайшие концерты, в каких клубах и когда?
0: Спасибо, спасибо. Василий, в ближайшее время концертов не будет. Если они все-таки когда-то и будут намечаться, мы об этом обязательно сообщим. Это я обещаю, скажем так, да. Ну что, вот, соответственно, будут ли еще какие-то стихи или как, или, может быть, какая-то проза, хотя... Я считаю, что достаточно иногда просто посмотреть. Вот вы заметили, как, например, делал Лукачев перед подчиненными, когда кто-то провинился, он же не орал, как и многие другие генералы. Не орал, не топал ногами там, да. Он просто мог встать перед провинившимся и стоять, и смотреть на него, причем...
4: А потом он говорил, как ты помнишь, Саша, да. Это его знаменитое наказание, говорил, виски с бациллами чумы я не пью, и как плюнет в рожу ему.
0: Да, да, да. Да, вот причем он был очень уважаемый командир. Вот, от него это было как, в общем, как медаль, что медаль получить, что плевок в рожу. Это было уникально. И то стимулировало к действию. Побольше бы сейчас таких людей. Ну что?
4: А вот есть большой кусок прозы. Сермяга передал. Святочный рассказ.
0: Да он, наверное, опять же украл его у кого-нибудь.
4: Он про меня написал и про, да? И про, вот, про сестра из Богодухова, Флорочку приехала, Пикколо Стронцо.
0: Ну так, можно действительно послушать.
4: Ну он, конечно, плохо знает столичную жизнь, потому что он там все между двух диванов ползает, как черт знает какой-то.
0: Между двух диванов фунт кровати вот этой. Кстати, ты знаешь, что со временем вот эта кровать с набалдашниками будет достаточно дорого стоить. Я поэтому думаю, что Сермяга... Ну, он же, как ты правильно сказал, он же не искушен.
4: Человек, который знает, кто такой Жифарский,
0: да.
4: Прекрасно знает цену кровати с набалдашниками.
0: Так почему же он ее до сих пор не вывез оттуда? Ну, купил бы ему какой-нибудь диван, ну, что-нибудь. Ну... А что шепчешь? Что шепчешь?
4: Он сейчас обрезает фонари.
0: Ну, обрезает фонари, понятно. У меня один в доме композиторов микрофонов все посрезал.
4: Делает обрезание просто фонаря, он такой, так сказать, резник
0: электрик. Но это же делается не для того, чтобы вот, чтобы как-то...
4: Он просто колымит. Просто... В этом никакой алхимии, не никакой алхимии, там магии нет, ничего. Его собственно... магия вся ушла вот в эти вибраторы, которыми он, так сказать,
0: ну, кстати, прежде чем проза, вот, может быть, поподробнее о коллекции вибраторов. Потому что многие сейчас...
4: Коллекции...
0: Как-то... Она же велика.
4: Коллекции есть, как да, таковой да. не было. Ему Евгеша Петурик передал фалоимитатор из Германии.
0: Первый, который
4: жил с салом. Жил здесь два сала. Есть же да. сало-самец и есть сало-самка. Она, кстати, сейчас там, в общем-то, много воды загребает в Германии.
0: Да-да-да.
4: Она вот как раз... Ей подогнали документы. Вот как раз бабушки Флорочки, так сказать. Она там получает, за них ходят деньги, как это самое, как вот Holocaust Survivor. Хотя на самом деле это она плод брака капитана команды баскетболистов Бакинского университета и кенгуру. Угу. Вот такое родилось, и вот делает карьеру на чужом горе.
0: Ну, а может быть, это, кстати, и правильно.
4: Так вот, он ему передал фалоимитатор, так. Большой такой, вот, и вибратор, на батарейках. И когда у Сермяги стали воровать продукты, он же вводит черт знает кого, да. Он говорит, страхи начались, я не могу один находиться, вот ко мне люди пришли. Я ему посоветовал класть эти вибраторы, чтобы он как Иди Амин Дада в морозильник, в холодильник, так сказать, они там как...

0: Да. Саша, ну как это, где делается, Гарик, так сказать, где делается, откуда берется электрический ток? Он молчит и просто вот давит на Тучинского взглядом. Почему? Потому что...
1: Тоже служил под началом Лукачера.
0: Потому что Жора, пидорас, был соучеником Тучинского, и Сермяга тут же понял, с кем он имеет дело, а это известно, так сказать, это своего рода такой гипноз, вот эта вот игра глаз, вот этот танец такой, этот, глазников.
1: Да-да-да, рапиры. Рапиры их взглядов скрестились.
0: Он так и не ответил, но я боюсь, что вот эти все приводы или все провода протягивал Тучинский, потому что сам он ничего делать не может. Когда ему нужна была инвалидность, он подрядился крутить цветочки вот эти для венков, так сказать.
1: Да-да-да-да.
0: Это все, на что его хватило. Он ни на что не годен совершенно.
1: Он даже один раз его, значит, попробовали заставить клеить конверты, так он себе весь язык изрезал, помнишь? Ходил, у него язык этот торчит, весь в бинтах.
0: Он обшеен конверт изрезал весь язык. Почему?
1: То есть совершенно.
0: Потому что это была известная история, когда я пошел спать в эркер.
1: Да, я помню это. А он тогда еще не крашеный был эркер, помнишь? И лестница такая.
0: Он такой лимонная такая побелка была, ну, так, еще, да, вот, 70-го года.
1: Шершавая,
0: я пошел, да, шершавая. Как будто в аквариуме здесь стены заросли водорослями такие.
1: Ну,
0: так, вот.
1: Да, я тебя понимаю.
0: И я пошел спать в эркер, и он начал с шеи рассказывать, как он говорит, мы тут лазили с Овчинниковым в храм. Говорит, он был построен за 3000 лет до Рождества. Нет, как он сказал, за 3000 лет до нашей эры, то есть он даже не знает, вот когда, собственно говоря, вот было все это, так сказать. Наш друг хороший парень, наш друг хороший парень, наш друг хороший парень, об этом знают все. Он мне передал святочный рассказ. Странички на полторы.
1: Ну, давай сейчас после музыкальной паузы, хорошо?
0: Да,
1: а то мне нужно сходить в фуру посмотреть, там привезли товар.
0: Декорации, смотри, тайна бабушки Фетини.
1: Да,
0: сказка Горнфельда. Мы ее ставили в тюрьму.

Канун Рождества в Большом универмаге. Совсем недавно туда еще требовался диктор, и вот теперь, судя по репродуктору, безумолку предлагающему посетителям подарки на любой вкус, больше не требуется. Посетителей немного, и за час до закрытия радиоточки обоих этажей замолкают. Вскоре диктор спускается на первый этаж, слегка прихрамывая, он направляется к служебному туалету. С виду это невысокий средних лет мужчина, возможно, инвалид, с усами и длинной, но давно вышедшей из моды прической. Он сермяга, как видишь, наблюдательный какой братушка. Молодой сотрудник музыкального отдела, одеваясь, говорит напарнику, почти старику с постриженной бородкой. Странный тип, знаешь, я заметил, обычно люди моют руки после уборной, а этот до. И, желая щегольнуть эрудицией, читал у Бернгарда Гржимика, что некоторые лемуры ополаскивают себе лапки собственной мочой. Остробородый полустарик изображает одобрительное изумление. Он утешитель со стажем, и вдобавок к нему зашел его давний собутыльник. Поэтому ему хочется, чтобы молодой коллега поскорее ушел. И он с улыбкой, доверительно склонив голову, дает простое объяснение. «Это из-за пыли. Здесь ведь товар пылится. Вот он и моет их, прежде чем... Понимаешь?» Юноша изображает насмешливое превосходство над унтерменшем и касты торговцев. Он, подняв брови полумесяцем, протягивает остробородому руку после сухого и крепкого рукопожатия, чиркнув молнией на зимней куртке, уходит, не оглянувшись. Пожилой господин, его зовут Валентин, хитро и беззлобно улыбается ему вслед. «Ты не находишь, Аркадий, что наш молодой коллега чем-то похож на президента государства Киргизия, а?» — говорит он, стоя спиной к своему третьему напарнику, которого не видно из-за прилавка, потому что он занят сменой обуви. «Да ну его!» — отзывается Аркадий. «Он обижен на юнца, потому что тот не взял его с собой в одно место, где собираются сторонники Евразийской империи. В служебной уборной Аркадий успел подглядеть, как паренек привинчивает себе на рубашку специальный значок, эмблему, крест и окружность. Недавно... Такая рукопись оборвалась».

0: Но я же говорил, что Сермяге нельзя так доверять, что доверяй да проверяй. Сейчас я не исключаю, если там пойдет, например, рассказ Евтушенко о том, вот хотят ли они войны.
1: Недавно за пивом на вопрос Аркадия, где он собирается гулять Новый год, молодой человек ответил, что в его среде Новый год встречать не принято. Зато отмечают Юл, древнейший арийский праздник, в пику Америки и сам знаешь кому. И что, поинтересовался Аркадий, не гоняют за это вас? Нас! В голосе мальчика зазвенел металл, точно ударили в рельсу. Пусть попробуют только. О, невозмутимо комментирует Валентин. А вот и Алеша. Аркадий, крашеный в черное джентльмен малорос, тотчас встает в полный рост, поверх ртутного цвета сорочки с галстуком, на нем надета малиновая безрукавка. Щеки всегда немного красноватые от постоянного изумления. На подбородке хронический прыщик фонтанель, появление которого хозяин приписывает колдовству завистников. Алеша Введенский пришел не один. Это такая святочная история. Я могу рассказать, что будет дальше. Они будут пить до того периода, пока не, вдруг не обнаружится, что они собрались с целью овладеть Аркадием. То есть, ну, просто изнасиловать его. И он от них начинает бегать по пустому магазину, как в фильмах братьев Маркса. Прокидывает там в антикварном отделе иконы, подсвечники, там, в граммофон, так сказать. Там, все, там разбрасывает какие-то книги оккультные. Вот. А они потом забираются от них на стояк вот отопительный. И сидит там. А они все пьют и пытаются его сманить. Приносят ему какие-то там компакт-диски, там драгоценности, вот там показывают, так сказать. Вот. А он не слезает, сидит такой, как лемур. Так, знаешь, как будто у него взгляд, он вроде бы сидит наверху, а глаза смотрят, как будто вот в подвал люк открыли. Там, такой. Они все пьют и пьют, и на каком-то этапе уже у них начинается такое, ну, этот амок такой, да, такой, как это писал Евгений Габрилович, пересказывал «Последнее танго в Париже», вот фильм в 73-м году, он сказал «Сексуальный шок». Вы извините меня за это выражение, там вот с Марлоном Брандо и Марией Шнайдер, «Сексуальный шок». И они, в конце концов, эти два старых садомита овладевают друг другом, а Аркадий сидит, как лемур, на этом стояке и смотрит, что происходит. Они уже перепились, и вот в момент, так сказать, такого оргазма этого стариковского, оба умирают, то ли от разрыва сердца, ну, такое вот этот, вот, ну, идет как в магия сексуалис, вот сейчас много на эту тему пишут, я, правда, эту тематику уже не очень люблю. Они умирают, Аркадий, удостоверившись, что они не шевелятся, спускается по этой трубе, подходит, трогает пульс, методично, как в старых американских черных фильм-нуар, там, да, с этим Богартом, протирает платком, у него же платок, он же гигиеничный такой мужчина, с этой бородкой, так сказать, красит волосы. Все, удаляет все эти отпечатки пальцев. Достает у него из-под задницы у них этот компакт, там, какого-нибудь там Элвиса Пресли, так сказать, позолоченный, который они его хотели сманить и растлить, так сказать, чтобы он ему уступил. Методично одевается, кладет компакт, а там уже такой рождественский рассвет в окнах белеет, да, уже фонари, так вот, ну, и идет в подвальный туалет, и там дожидается открытия магазина, чтобы появиться, как ни в чем не бывало. Представляешь, что он написал?
0: Я даже не исключаю, что вполне возможно этот случай списан с какой-то реальной истории. Реально имевшей место быть.
2: И собственно. Про меня он тоже тут написал.
0: Да ну-ка, а можно это вот?
2: Наверняка какую-нибудь плоскую гадость. Ну вот, все время вы пошлите. Hot pants. Это джинсовые шорты в обтяжку. Флора Срулик такой фасон не носила. Юбки и шапочки, делающие барышню привлекательной, даже если она не уродилась, Срулику не нравились. Иногда за ее спиной развивался капюшон, готовый в особое ненастье прикрыть голову. Срулька гуляр. Срулька-трубочист предпочитал все черное, потому что знакомая иностранка однажды сказала ей: «У нас так ходят одни фашисты». Звали иностранку Барбара Берозко. Она была специалистом по русской словесности. Несмотря на постоянные хлопоты, Сруль успевала кружить голову кроликам противоположного пола. Ни один ариец с гарниром выполнял поручение брюнеточки с ограниченным лексиконом так, будто ему приказал лично Адольф. во флору влюблялись повара и извозчики. Кролик Белоснежка, хлопающий, вытянул пушистые лапки с черной рубашечки. Очередному докладчику делал это потому, что не мог обнять ветреную, но тихую, мужественную поэтессу. Докладчик закатывал глаза и складывал в пустую булочку для гамбургера. Никто из штурмовиков не знал, что этот неизлечимый тик у него со времен, когда его сильно испугали дружинники в момент мастурбации.
3: Ты что там делаешь?
2: Он тогда, подросток, принял рабочих с повязками за ангелов тьмы, прошедших за ним от самого Якова де Моля. В чем секрет привлекательности этого существа среди доморощенных шансон нази? На первый взгляд никто не знает. Нравится и точка, сердцу не прикажешь. Срулик, домбик, кролик, ты кролик. Знает истину пыльные грунтовые дороги Крыма. Камешки жидовского коктебеля. И существует Джесс Франко, играющая роль отца. И бабушка-автоответчик. Да и манекин.
4: Отец щеголяет.
2: Не модной прической, как не прикуренной сигаретой.
4: Это случилось
1: в Коктебеле осенью одного из 80-х годов. Переодетые цыганами хиппи увели якобы на вечер авторской песни девочку. По необъяснимому совпадению, там же находилась в обществе толстозадого Ларского, уже знакомая тебе инфанта, с моих слов, Барбара Берозко. Там же среди бела дня дочь мадам Жаклин Мария Тетирь не могла оторвать глаз от голых яиц пацифиста Ермолинского по кличке Берендей, похожих на мелочь в полиэтиленовом мешочке. Фин яйца.
2: Только звали девочку не Флора и не Алена. Как обращается к ней мгновенно забываемой тени чучела в клубном дыму. До превращения Алёнушка было ее имя. Арийская лебедушка с прыщиками на спине гимнастки и тяжеленной косой золотистых волос до поясницы. Со вдернутым носиком, совсем не похожей на сливу. С громким, но располагающим голосом здоровой юности, которой нечего скрывать. Алёнушка как раз любила носить платье. И соломенные шляпки, которые были ей настолько к лицу, что, казалось, сами слетали ей на голову. Недаром среди порхающей по пляжам и кафе интеллигенции маячит тонкогубая Барбара. Недаром слетаются вонючие хиппи и шпарят на гитарах словесный понос за всех царевичей дебилов земли русской.
1: Неужели Алёнушка прибыла в планерское совсем одна?
2: Нет, конечно.
1: Но после такой засекреченной ночи никто больше не видел, а главное, не вспомнил про сопровождавших девочку взрослых. Они исчезли.
2: В ту роковую ночь все они выступили в роли блаженных паяцев, безвольных марионеток в руках некого демона, манипулирующего
1: ими ввиду ритуалов.
2: Смысл которых остается нерасшифрованным. Впрочем, есть подозрение, что превращение было совершено днем и больше напоминало хирургическую операцию, чем черную мессу. В руках тонкогубой ведьмы Барбары появился черный зонтик, краденый, лучший в мире. Она вознесла его над головой так, что стали видны клочья годами несбриваемой шерсти в ее подмышках. Зонтик погрузился в лоно арийской девственницы. Она находилась в гипнотическом сне. В последующие часы у девочки изменился цвет волос, черты лица, губы, конфигурация влагалища и так далее. Ее как будто загримировали, чтобы кто-то в будущем не сумел распознать не прежнюю красавицу. Так Алёнушка Стрюлёва оказалась заживо погребена среди живых. А вместо неё с каменного ложа
1: шагнула в этот мир
2: Флора Срулик, Срулик, поэтесса-трубочист.
1: Для чего понадобилась эта операция?
2: И кому, сынам погибели и дочерям Лилит, тем, кому по нраву бесконечное глумление над схваткой Левиафана и Бегемота, тем, кто готов высмеивать все, что возбуждает их сардоническую злобу. Поэтому, что скользкими их звездочетами была разгадана тайна небес, Алена Стрюлева, русская девушка в 101-м поколении, должна родить богатыря.
1: Это будет арийский, полярно-райский, северный Бальдур Христос, спаситель рода, зачатый от небесного языка. Но пасквильная маска сковывает тайный лик Алены в мясистый плен. Я хотел сказать «жениха». Однако лучи севера время от времени просвечивают сквозь личину брахиоцефала. И 33 повара-богатыря и 100 эсэсовцев прекрасных чуют своим бриллиантовым сердцем. It's a mother. И она где-то рядом. Это наша мать.
2: Оборотень-трубочист вынужден напоминать о себе дурным запахом, высмеивать на словах катастрофы и геноцид, посылая таким печальным образом СОС.
1: СОС.
2: СОС.
1: СОС.
2: Арийским братьям. Идейные сердца замужние художницы в цветных резиновых сапожках.
1: Журналисты-женатики, пьющие водку глоточками, как будто это текила, завистью поглядывали на превращение киргизской головы в очередного. Это уже не вызывало сомнений истукана на знаменитом стеганом одеяле Флоры, полученном в приданое еще бабушкой Джесса Франка. «Клара Фрик» было вышито на одном из его углов.
0: Ну, а что касается старика Билла?
1: Ну, старик Билл, как говорится, пожил, да не дожил, да? Сейчас Джордж, Жора младший, подержи мой макинтош. Буш! Вот человек, пить бросил в 40 лет. Числился летчиком. 5 лет там пробухал там в авиации, пока Иди Амин Дада душил бабушек в больнице. Вот, с их этой рыбной косточкой, да?
2: Не напоминай мне об этом.
1: Сермяга говорит, не напоминай. Не говори мне про нее.
0: Ну, видимо, пришло время принять еще телефонный звонок. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
5: Темные ночи, кладбище, кабачище, кто-то дрище, как ты смел такую пору обрезать мою контору? Я ж тебе ведь падла жидкая, жопу всю пару манду, и ты, сука, будешь, падла, блядь, без меня.
0: Какие хорошие песни. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
1: С мотком.
0: Алло.
6: Алло.
0: Рассказывайте, уважаемый.
6: О, добрый вечер.
0: Да-да.
6: Конецки, я до вас звонил.
0: Ура, она. Спрашивайте.
6: Да я сейчас за компьютером сижу, вот одну игрушку включил, вторую игрушку включил. Я так думал, что я вообще не звоню.
0: Понятно. А есть ли у вас какие-нибудь просьбы, вопросы? Может быть, просветление настало? Понятно, спасибо. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста. Алло.
7: Алло.
0: Доброй ночи, рассказывайте.
7: Очень рада, что вам позвонили.
0: Да, ну я тоже.
7: Меня зовут Анна.
0: Здравствуйте, Анна.
7: Я просто счастлива. Я никогда не слышала такой интеллектуальной. Да, и такой культуры большой. Благодарю, что вы научили. Да, а то я прямо не знаю, как вас благодарить.
0: Лучше...
7: Да. Что нам говорит Лермонтов, Пушкин, Жуковский? В них поэзии нет ни на грош. Что-либо сделал ваш поэтесса Мандавошкин. Ты сразу ее поймешь. Родители подонки. А кто этот подонков рождается, а? Как жалко, что они уничтожили вас еще всех, а? И нужно же такую культуру. Ни Моцарт, ни Гомер, никто нам не нужен. Зачем нам Данте, Мольер и так далее? Вот хороша у вас эта, она почти что медик, я врач, она благая. вещи знает, яйца всякие там. Ох, какая молодец. Мое внимание к вам беспредельно. Культурные вы мои. Ох, вы мои милые. Только бы ехали бы на свою, эту, как ее, родину. Строили бы там коммунизму. А что это вы нам все своих этих, да, Энгельсов, Марсов и всяких там Троцких, Зиновьев, Камень. Уж столько вы нам напихали этих. И сейчас опять Гусинский. Вот я врач, я всю жизнь была голодная. А этот Гусинский или там Березовский забрали все, что у меня отнимали всю жизнь. И миллионы имеют, да? А я что должна делать? В общем, рада, что дошли до такой культуры. Жалко, что Александр Сергеевич-то не может вас послушать. Ни Лермонтов, ни Гончаров, никто. Ни Салтыков, Щедрин. Ой, какие несчастные умерли. Блок, Есенин. Вот, нужных что вам. Ну да. А в особенности хороша Мандавошкина. Отцы, кто нас сказал? У них родители были, как их называют, подонки. От, ведь от подобного рождается подобное. Генетики-то как учат? Ну вот. Она, кстати, почти что медик. Она все знает, какое влагалище, чего там бывает. В общем, спасибо. Вы все пьяные? Или вас всех в психушку надо? Или вот, как называется, забыл Гитлер вас всех к чертовой матери. Да, вот, спасибо, рада.
8: Тяжело же. Да. Мне дался этот голос и монолог.
9: Да,
8: я... да нет, ну вы согласны, что я могу все-таки... тяжело, конечно, после такого монолога. Сейчас продышусь. Кто скажет, что я не гожусь в театр одного актера?
9: Никто не скажет.
8: Сильно я выступил.
9: Молодец, Саша!

0: a simple case.
1: They're in a huddle.
0: This is a face.
2: Что такое за звуки, а?
3: Да, это Александр Лаэртский, своего опоссума. Каждую ночь, в субботу на воскресенье, в программе «Монморанси».
4: И у нас в студии, как я вам и рассказывал, уважаемые мои герои, у нас в студии гости. Это известный человек Юрий Лонг. Я не буду даже представлять, называть вашу профессию и род вашей деятельности. Это Лилия Вьюгина, которой мы обязаны столь достойным гостем в нашей студии. И, конечно же, без него же нам никуда и никак. Это московский журналист Юрий, который также часто помогает нам в таких процедурах, как разгрузить что-то, погрузить. Просто так, поскольку программа на самоокупаемости, и вот в связи с датой сегодняшней наш спонсор Рафик Пантелеймонович вдул исчез куда-то в туманные дали. Может быть, он еще появится на горизонте, и жизнь наша станет легче, может быть, нет. Но, тем не менее, здравствуйте, Юрий, я приветствую
5: добрый
4: вас.
5: Добрый вечер, доброй ночи.
4: Да, в нашей студии. И хотелось бы начать наш разговор все-таки с того, кто Юрий Лонго, вот какой он человек. Вот раньше это, так сказать, в те далекие года, которые могут и невзначай вернуться, это называлось автобиография.
5: Мне сказали, что вы будете нетрадиционные вопросы задавать, а вы начали с простого традиционного вопроса. Вы знаете, для меня журналист делится на две категории. Первая категория, которая заходит в квартиру и спрашивает: Юрий Андреевич, а как у вас все это началось? И вторая категория, ваше любимое блюдо, сколько у вас было женщин, чем вы занимались в свободное время. И вот первая категория, я обычно ставлю чашку кофе и говорю: у меня 10 минут, вы извините, через 10 минут нужно уходить. Нет, когда просто... мне спрашивают, как это все началось, я сразу же, к сожалению, настраиваюсь, ну, не на тот лад.
6: Ну, вы нам дали больше.
5: Да.
6: Тем вы даете 10 минут, нам выдали час.
4: Ну и к тому же, как бы этот вопрос нас обязывает задавать, как бы вот редактор нашей программы Гонриетта Варфоломеевна Шерсть. Она просто требует, чтобы этот вопрос был первым к нашим гостям. Честно говоря, все прекрасно мы понимаем, что это же не главное. Но вот как-то уже положено, как здравствуйте.
5: Магистр белой практической магии. Вот так звучит моя профессия.
4: Угу. А сколь долог и тернист был ваш путь вот до этого высокого звания? Ведь вот у меня такое ощущение, я человек очень далекий от всего этого, но мне почему-то кажется, что, так сказать, предавание вот этой области вашей деятельности, такого вот какого-то социального статуса, оно немножко, на мой взгляд, противоречит самой идеи магии. По-моему, люди, которые вот занимаются всем этим, они как-то стараются избегать активно социума, они уходят там жить куда-то. Даже вот такой человек, как капитан Бефхарт, известный, он там в пустыне долгое время жил и как-то и то не научился ничему толком, насколько я знаю, вот каким-то магическим вещам. Вот, или это как бы вы относитесь к какому-то новому и еще не из такому неисследованному достаточно поколению вот ваших, так сказать, людей в вашей области?
5: Ну да, я новый русский колдун. Если серьезно, я только мечтаю отправиться вокруг света и отправиться на 3-4 года, чтобы не видеть окружающих меня, моих пациентов, друзей, и побыть в одиночестве или с каким-то одним хорошим другом. Я вот тоже хочу уйти надолго. А вообще это научное звание магистра белой практической магии, хотя я не считаю, что магия — это наука, а скорее всего это даже искусство, а не наука. Или где-то на грани искусства и науки. Вообще это началось у меня давно. И как я люблю шутить, начинается с пеленок у меня всего. Еще с пеленок мои ручки тянулись к колдунам. Но тем не менее, когда я закончил школу, я почувствовал в себе эти способности. И чтобы знакомиться с девушками, и вот были все, мы комплексовали в школе. Вы, наверное, помните, как мы закосили косичку дергали. Саша, вы дергали?
4: Это от большой любви.
5: Да, от большой любви. Так у тебя вместо косичек я пристраивался за девушкой и шаг в шаг копировал ее походку, и вдруг неожиданно делал вид, что я падаю, то есть я спотыкался и падал на самом деле, и девушка то же самое делала впереди меня. Я подскакивал к ней, подхватывал ее за руку и говорил, разрешите, я вам помогу встать, подносил ей портфель, и таким образом мы знакомились. И такая у меня была первая любовь.
4: Вы знаете, кстати, точно-точно таким же образом мы с моим приятелем, ну, когда тоже молодые совсем были, знакомились в метро. То есть бывало, уронишь какую-нибудь красавицу, да, ну не то, что уж подножку, не так галимо и люто, вот, а потом начинаешь извиняться просто вот всю дорогу, пока она едет, и уже так слово за слово, ну и как и завязываются какие-то отношения. Вот Юрий хотел что-то высказать, такое, какой-то свою точку зрения.
0: Вот, среди многих, наверное, среди всех восточных деятелей всяческих оккультных наук, я сразу извиняюсь за терминологию, я, наверное, могу ошибочные термины применять, но бытует такое мнение, что вот маг, колдун не должен вообще прибегать никаким публичным выступлениям, контактам с публикой. То есть вплоть до концепта восточных единоборств эти люди обычно ведут замкнутый образ жизни и против публичных выступлений. А мы еще, не соврать, лет 11 назад видели, по-моему, во взгляде, да, было показано, как вы манипулируете трупом. Это с вами было, да?
5: Да, да, да.
0: То есть, как бы уже 11, ну, по-моему, это было год 85-й.
5: Ну, ближе, где-то 89-й, но это был не во взгляде, ТСН была такая программа, Гурнов показал эту программу, это очень популярный диктор.
0: И после этого мы не раз вас видели на экранах телевизоров, в различных довольно-таки интересных передачах. То есть как вот это связывается? Колдовство, такая достаточно замкнутый мир, недоступный стороннему глазу, и выступление в средствах массовой информации, которые считаются таким недостойным.
4: Кстати, даже говорят, вот ходят слухи, ходили, вернее, слухи, что вот Брюса Ли убили именно за пропаганду вот этих.
5: Я вам расскажу вот эту историю с Брюс Ли, а первый раз я на первый ваш вопрос отвечу, что по поводу массовой информации. Дело в том, что ни один мой коллега, уважающий себя, никогда не открывает свои секреты. Дело в том, что если он откроет секреты где-нибудь на странице газеты или на телевидении, то он тут же теряет силу. Вот любой секрет, который раскрываю, я теряю тут же силу. Поэтому секреты держатся в строжайшей тайне. И то, что мы говорим, это как бы вокруг и около, и никогда не говорим настоящих секретов. И это нужно читать между строчек. Специалисты меня поймут. И люди, которые это понимают, они великолепно понимают, о чем речь. Такой вот ответ. Саша, что вы спросили? Я хотел вас... Вы что-то спросили?
6: Про Брюса Ли.
5: А, про Брюса Ли, да. Вот такая вещь есть. Вот как раз это с оживлением трупа связано. Я открыл такой секрет, что существует 8 реанимационных точек на теле у человека, через которые не только можно вогнать энергию и оживить человека, даже заставить двигаться его, не оживить мозг полностью, а двигать руки, ноги уже умершего человека. Вот эти 8 точек, они такие секретные точки. Эти точки знали хорошо люди, занимающиеся восточными доморствами. Но дело в том, что не просто их надо знать, нужно знать, в какой момент, когда в эту точку надо ударить, и как ее надо нажать, и каким образом, какое чисто там время, в какой час. Я думаю, что существует такая версия, я больше всего как раз и придерживаюсь этой версии, что Брюс Ли именно убили, вот, нажав на эту точку, его соперники, его противники. Я не знаю, для какой цели это сделали, но вот через эту точку его умертвили.
4: А вот вы сами такой вопрос немножко, может быть, не в кассу, но тем не менее, вы сами владеете какими-то, так сказать, восточными единоборствами, потому что ходят слухи, я, конечно, сам не знаю, но о вас говорят, что вы сменили массу профессий, в том числе профессий, связанных непосредственно с риском. Ну, где там за какое-то неправильное слово могут там и сунуть хорошенько, и все такое, там чуть ли не от флота, и там, ну, масса у вас была профессий, значит, вы должны были уметь себя защищать от каких-то грубых физических актов насилия со стороны сослуживцев или еще чего-то. Или как-то вы обходились, выходили из конфликтных ситуаций, так сказать, психологически?
5: Я владею астральным карате, им очень мало владеют люди, и шоковым гипнозом. И как в каких-то экстремальных ситуациях я могу применить вот этот глазной шоковый гипноз или астральный карате. То есть человек хватается за ногу или за руку, или за голову, и у него тут же отваливается это все, то есть не дееспособен. Вот такими приемами я владею. Вообще я в юности очень много занимался и боксом, и каратэ, и разными видами спорта. Но пришел к выводу, что вот сейчас весь мир бегает, что вот бег, наверное, самый сейчас полезный вид такой спорта. Именно бег.
4: Да, и, кстати, самый миролюбивый, как ни странно. Mm-hmm. А это вот это астральное каратэ, вы сказали, это далось вам каким-то серьезным все-таки тренингом, или это пришло откуда-то и как-то в один момент? Ну, бывает, знаете, такое озарение. Вот в одно утро человек просыпается, уже совсем другой, кого-то в него кто-то вселился второй, этот второй подтягивает его физическое тело до каких-то высших духовных, так сказать, уже точек туда. И он сам удивляется, что с ним такое происходит, и уже тут сила воли, в общем-то, дает ему, вернее, сила воли, его должна выражаться в том, чтобы сдержать себя и вот не подчиниться, так сказать, вот этой силе, которая внутри, как бы использовать ее разумно.
5: Сила в меня вошла, действительно, но, тем не менее, я придерживаюсь такой мысли, что талант — это 99% труда и 1% способностей. Поэтому мне приходилось очень много работать над собой, и у меня много было выступлений со зрителями на сцене, я много очень работал просто с публикой, и вот путем тренировок, наблюдений вот, мне и пришло в голову заниматься астральным каратэ, и ну, это не основной вид деятельности. И многие другие секреты, которые я открыл, влияние на людей без прикасания там руками.
4: То есть, в принципе, вот исходя из ваших слов, можно сделать такой вывод, что все вот эти рассказы о буддийских всех монахах, которые там и с простреленными там организмами бегают, черт знает сколько, и, в общем-то, могут на расстоянии поразить своего соперника, это все не является легендой.
5: Да, это не является легендой, я думаю, что, ну и, конечно, много приукрашено. Доля правды есть в этих вещах, которые вы сказали.
4: А что служит, так скажем, может быть, это несколько нетактичный вопрос, но тем не менее, что служит, вернее, чего вы больше всего опасаетесь, что вот может как бы неожиданно изменить вашу жизнь и лишить вас вот этого удара? Ну, это, может быть, я поясню, может быть, какая-то крупная несанкционированная организм пьянка, да? Может быть, какой-то стресс, поскольку, может быть, экологическое загрязнение воздуха. Вот проедет под вашим окном автомобиль, заправленный не тем бензином, да? Или туда там засыпет какой-то гадости, и все. Вот это же тоже очень важно. Человек все-таки, как ни странно, своего рода фильтр. Мы тут все для того, чтобы фильтровать воздух.
5: Саша, нет, это гораздо банальнее. Мою деятельность может остановить только одно – это приход коммунистов. Собственно, в те годы это и было остановлено. Это было все время под таким большим прессом, и подпольно все делалось, что я до сих пор не могу, это жутко, вспоминать о том, что на моих выступлениях присутствовали из горкомов партии, там, представители, приходили, проверяли, а есть ли у вас такая справка, а есть ли у вас разрешение там, на показ того-то, на гипноз, на магию. Я говорю, а разве есть у Аллы Борисовны Пугачевой разрешение на то, чтобы она пела свои песни? Или у Пушкина было разрешение писать стихи? Это ведь искусство. И мне приходилось так долго с ними бороться, что я просто с ужасом думаю, если они придут, ну, пускай не в этот раз, а все-таки сила же-то не исчезает. Вот все думают, вот сейчас коммунисты не победят, они действительно сейчас не победят. То они куда-то возьмут и исчезнут. Они не исчезнут, эта сила будет существовать.
4: Причем, может быть, более в опасном виде, нежели она существовала бы легально. А, так вот, опять же, может быть, это не тактично с вашей стороны, ну, как у вас там, вот у музыкантов свои понятия, да, о какой-то, так сказать, тактичности, у тележурналистов свои. Вот считается ли у вас тактичным каким-то образом, используя ваш дар, влиять на политические события? Вот вы, как человек, несущий, по вашим словам, я опять же, то есть ориентируюсь только на ваши какие-то выступления, которые видел, несущий светлую, так сказать, позитивную энергию, вы, ну, знаете, я поясню по-другому. Вот едет трамвай, и на путях стоит ребенок. Объяснять ребенку, что отойди, дескать, с пути трамвая нет времени, лучше ему ударить, чтобы он отлетел. Вот человечество, оно напоминает этого ребенка. Гораздо проще иногда как-то его силком подвинуть к его же светлому будущему, нежели проводить разъяснительную работу. Вот, может быть, в данном случае как раз от вас требуется какое-то воздействие несанкционированное, чтобы немножечко расчистить горизонты.
5: Саша, вы наивно думаете, что этих людей уже подумали, мне нету там наверху у правительства. Эти люди есть, есть у Зюганова такие люди, были у люди такие, у Жириновского, у Горбачева 6 человек было. Я уже дословно знаю, сколько их и поименно знаю. Поэтому там свои люди, там такая крутая защита стоит, чтобы не вмешивались посторонние силы, любые силы. И потом я давал обет, магический обет, чтобы не вмешиваться вот в такие вещи, как политика, и в преступности я не вмешиваюсь. Не помогаю я управлению внутренних дел, КГБ, УФСК. Потому что все заниматься должны своими делами. Я занимаюсь здоровьем людей, я занимаюсь душой человека. Люди, которые занимаются преступниками, они должны разыскивать преступников и угнанные машины, и пропавших без вести людей и так далее. Все, принято думать, что маг может это все делать. Так оно и есть, но тем не менее я занимаюсь только человеком и душой.
4: Вот Лиля что-то хотела у вас спросить, насколько я понял.
6: Да, но я, наверное, задам такой вопрос, который вам все задают, но с таким отношением уже к этому. Вот какая разница между белой и черной магией? В общем-то, это и одно, и другое, это две стороны одной медали. И тем более и то, и другое христианством как бы не приветствуются. Такие языческие традиции, которые еще у нас сохранились только в виде таких светлых как бы обрядов, но это, если их считать светлыми, там Иван Купала, гадания разные и так далее. Вот. Так вот, когда, например, вы снимаете с глаз, или, например, вот я была свидетелем вашего телевизионного сеанса, когда вы привораживали там кого-то по фотографии. Так вот, если вы кого-то привораживаете, а у этого человека, допустим, там 10 детей по лавкам, и с женой все нормально, но по просьбе кого-то вы вот привораживаете его. Это же, в принципе, медаль-то просто переворачивается, и все. Как же с этим?
5: Правильно, это очень тонкая вещь, и я никогда не привораживаю, допустим, мужчину, у которого 10 детей по лавкам. Я привораживаю свободно.
6: Нет, людей. Извините, а телевизионные сеансы? Вот сидит там какая-нибудь тетя Маша, влюбилась она в соседа, у которого 10 детей по лавкам. Вы ей говорите, вот поставьте фотографию перед экраном, там еще что-то нужно было сделать, я просто уже не помню.
5: Лилечка, ну я только что говорил, что я свои секреты до конца не раскрываю. Если я какие-то способы рассказывал, это не всего-навсего знания. Знания для людей, которые этим интересуются. Это во-первых. Во-вторых, вот тот способ по фотографии, это всего на 2 месяца. И такой пустяк, как приворожить человека на 2 месяца, я думаю, просто это элементарное испытание для любящих людей. Ведь женщины не будут привораживать просто так, а абстрактно для того, чтобы попробовать, как оно это получится. Как правило, это не получается. У людей, если они просто ради любопытства это делают. Но если она уже без этого совершенно не может жить, если у нее уж кошмары, день и ночь снятся без любимого человека, я таких людей знаю, когда они готовы жизнь самоубийством закончить, таблетки пьют или выбрасываются из окна. Вот в таких случаях они на любой шанс идут, лишь бы только попробовать еще раз наладить какие-то свои отношения. И, как правило, это привораживают, честно говоря, и большинство случаев не замужних мужчин. И так же, как не женатых женщин. Потому что вот там-то как раз уже там защита есть. И таких людей не так просто приворожить, если у них любовь. Если настоящий у человека любовь, он просто не... Он защищен. И очень хорошо защищен энергетически.
6: Скажите, пожалуйста, вот еще такой же вопрос из той же серии. Например, если вы с человека снимаете с глаз, а он был очень сильным, с глаз. И вот вы вступаете в противодействие с какой-то там черной и злобной силой. Обычно, в общем, зло побеждает добро, вот как ни странно. Вот как вы чувствуете себя после таких сеансов? И было ли у вас такое, когда вы не смогли помочь человеку, потому что с глаз был, ну, скажем так, или порча, да? Я тоже не сильна в терминологии. Был настолько сильным, что вы не смогли ничего сделать. И кто этот человек вообще мог быть, по вашим понятиям?
5: Таких людей у меня не встречалось. Я считаюсь одним из сильных магов, и поэтому я всегда снимаю, если ко мне приходят. И дело в том, что я это все на себя не беру, поэтому мне не так трудно отходить. Я беру это все на руки и все это сбрасываю потом вниз. Я знаю, как защищаться и как потом накапливать энергию, которую ты потерял во время снятия с глаза порчи. Просто надо уметь это делать, так же, как техника безопасности существует в любой профессии. Также здесь техника безопасности есть и у мага, когда он снимает. Ну, тут черная, это не черная энергия. Снять из глаза порчи, это всего-навсего деревенская магия.
4: А скажите, пожалуйста, вот ваше мнение о реинкарнации в том, ну, назовем ее так, в том попсовом понятии, которое, в общем-то, имеют об этом люди неискушенные. Вот стоит ли вообще эту тему поднимать в средствах массовой информации? И вообще, то есть, конечно, спросить, существует это или нет, это, наверное, будет глупо. Но тем не менее, вот ваш взгляд на это явление.
5: Я одной фразой скажу. Человек, не верящий в бессмертие, это страшный человек, это жуткий человек. Он может натворить таких вещей. Мало того, что он не верит в Бога, так если он еще не верит в бессмертие, что он умрет и после него ничего не будет, он может таких вещей натворить, из-за которых потом не будет никогда раскаиваться.
4: А не наоборот?
5: А что наоборот?
4: Это если человек верит в свое бессмертие, может быть, наоборот, у него как бы искушение побольше грешить в этой жизни.
5: Ну нет, как раз. Если знает человек, что он потом еще будет жить другой жизнью, и так там будет раскаиваться.
0: Все фанатики как раз на этом и базируются, начиная с камикадзе и кончая фундаменталистами, веря в свое бессмертие, они как раз...
4: Делают вещи неприятные.
0: Да, очень экстремальные вещи совершаются, идущие вразрез с основными религиями.
5: Это от человека зависит. Это как? От человека.
0: Ну вот... Возьмите исламский фундаментализм. Я имею весьма приближенную о нем информацию, но судя по тому, что они все время кого-то взрывают и совершают кучу терактов, видимо, это значит не личность, а это течение такое.
5: Я не знаю, как вам на этот вопрос ответить. Я думаю, что нужно ислам просто каким-то образом вот эти все... постулаты правильно понимать. Ведь один говорит, что убей иноверца, вот там у них есть такая заповедь, убей иноверца. А другой говорит, наоборот, не убей иноверца, объяснять это по-другому, а объясни иноверцу свою точку зрения. То есть это все по-разному можно понимать. И я не могу взять на себя ответственность за ислам.
6: То есть если они сами Коран по-разному толкуют, то вот Юрий тем более не сможет нам растолковать его.
5: Если человек способен убить, то он и христианин может убить, и мусульманин может убить. Это, я думаю, что это все-таки зависит не от веры, а от самого человека. Это ни в одном же не сказано, ни в Коране, ни в каком виде заповедь, ни в одной убей человека.
0: Ну, известно, что человек слаб изначально, и когда его душу, его совесть освобождают вот таким каким-то сверхпонятием от тяжести, то есть вкладывают кинжал, например, бомбу ему в руки какими-то высшими целями, то это существенно упрощает этот процесс. То есть даже зависимый слабый человек может стать жутким монстром.
5: Фанатизм страшен во всех его проявлениях. Я только на это могу сказать. Это чистый фанатизм. И среди моих пациентов есть больные фанатики, которые на чем угодно могут помешаться. Убивают своих кумиров. У многих художников есть свои поклонники, у музыкантов, за которыми... Вот как это понимать? Вот почему они это делают? Это просто отклонение от нормы. Вот. Я об этом даже не хочу долго говорить. Это просто отклонение от нормы.
4: Скажите, Юрий, а вы вот не считаете ли, что это не то, что вот отклонение от нормы психическое, в смысле отклонение от нормы какого-то индивидуума, конкретно участвующего в данной массовой акции? Вот я считаю, что это не так. Я считаю, что как бы когда люди, у которых индивидуальность развита очень слабо, ну, то есть они не способны генерировать собственные мысли, делать какие-то собственные дела, там, даже нормально растить детей, да, вот, они вот объединяются в такое стадо, и там идут на демонстрацию, и уже вот это стадо, оно является отдельным совершенно организмом, то есть фанатизм, он не присущ, так сказать, человеку, у которого личностное начало какое-то более-менее сильное. Ну, понимаете, о чем
5: я. Я здесь полностью согласен с вами, я даже спорить не собираюсь.
4: А вот вы сказали, у вас была такая фраза, что человек, который не верит в Бога. А вот, может быть, конечно, это для кого-то покажется кощунственным. Я считаю, что общественный Бог, каковым, может быть, в какой-то степени являются та же иконы. Ведь иконы — это те же идолы. Вот визуализация Бога – это своего рода, на мой взгляд, великий грех. То есть Бог должен, как мне кажется, культивироваться внутри, опять же, каждого человека.
5: Внутри, да, абсолютно.
4: Да, ну а вот это вот, когда вот общественный Бог, вот он храм, и идите в него. Вот не кажется ли вам, что церковь, она в данном случае как раз занимается... полной дестабилизации личности.
5: Еще как кажется. Я в этом всегда говорил, что церковь и Бог — это не одно и то же. И Бог должен быть в сердце, прежде всего. Бог есть ты.
4: Ну, то есть в данном случае вы не имели в виду Бога вот этого,
5: да,
4: общественного?
5: Абсолютно. Не нарисованный на иконе, а именно Бог, который внутри нас живет, сердце, которое не дает нам преступления совершать, не дает нам отчаяться, то есть дает нам какое-то спасение. Это, кстати, я с церковнослужителем разговаривал также на «Эхо Москвы», и он для меня открыл такую тайну, что высшая молитва – это молитва сердца, это не надо говорить слова, молитвы, читать, специально молиться, надо, а просто вот внутри сердце должно быть обращено к Богу. Я об этом всегда думал, но не знал, как это называется. Оказывается, это называется молитва сердца, когда сердце тянется к Богу, не более того, и не надо ходить в храмы, не надо просить у Бога прощения, свечки ставить, как вот везде но сейчас показывают. Тем более по телевизору это показывать вообще нельзя. Нельзя церковь показывать по телевидению. Это очень тонкая вещь.
4: Я предлагаю послушать немного музыки, и после музыкальной паузы мы вернемся к беседе с Юрием Лонго. Напоминаю, что вы слушаете радиостанцию «Эхо Москвы». И в гостях у нас Юрий Лонго, а также тезка Юрия Лонго, московский журналист Юрий И. Лилия Вьюгина. Юрий, вот вопрос твой.
0: Меня давно интересует такой вопрос. Глядя вокруг, слушая знакомых, глядя на экран телевизора с некоторыми оккультными передачами, появляется ощущение, что весь мир вокруг наполнен колдунами, магами и людьми, которые могут делать некие сверхъестественные, могучие вещи. Но в то же время в жизни много таких институтов, организаций, как то исправительно-трудовые колонии, есть много таких должностей, много таких мест в жизни, находясь на которых люди так или иначе, как бы они себя ни вели, зарабатывают себе бездну врагов. Например, любой начальник исправительной трудовой колонии, любой первый секретарь райкома в прошлой жизни, он неизбежно вторгается в чьи-то судьбы и должен нажить за карьеру огромное количество людей, которые ему должны желать всяческого зла, то есть как бы он себя ни вел. И в то же время мы знаем, что многие люди на таких должностях прожили целую жизнь, никто их не испепелил, у них не вылезли волосы, не полопались глаза. То есть вот как все это можно взять? То ли это демоны еще больше неизбежно оказываются на таких...
4: Юрий, прости, не демоны, а демоны. Я попрошу правильно выражаться.
0: То ли не так сильна магия. Вот как это все можно увязать?
5: Юра, чего вы взяли, что они счастливо прожили жизнь? Почему вы думаете, что Брежнев счастливо жил там 70 с чем-то лет своих? Или и потом, кто знает, как они будут после этого жить на том свете? Ведь никто же там не был, никто не может объяснить. Отвечает человек за свои преступления там перед Богом, попадает в рай, ну, или в ад. А то, что они здесь хорошо живут, это нам так кажется. Всегда... в чужих руках, говорят, по-другому выглядит все. Это нету счастливых людей вообще в идеале. Невозможно сделать человека счастливым. Это просто нереально. Это все для идиотов, для круглых идиотов. Счастье — это для круглых идиотов. Это можно только стремиться.
0: Совершенно верно. Но вы согласны, что всегда проклятие, которое говорит обычный человек, оно имеет совершенно конкретную форму. Чтобы у тебя зенки повылазили, чтобы у тебя все скрючило.
5: Чтобы тебя мыши все съели.
0: Да. То есть для какого-то нормального человека, который поимел несчастье, как ему пускай кажется, от конкретного лица. Таких людей набирается достаточно много. Так значит, у него должны и зенки повылазить, и мыши его должны съесть.
4: Зависит от того,
0: как... Он же или соседа попросит. Ну как? Вы понимаете, вот куча простых женщин, у которых в соседней деревне есть колдунья, например. Они считают, что виной всех их неприятностей председатель их колхоза. Это совершенно жизненная ситуация. Он может быть виноват, не виноват. И если имеется такая реальная сила, то, наверное, ее можно упросить. Там не все же следуют каким-то правилам светлым. Есть и темные силы, все же мы смотрим телевизор.
5: Юра, отвечаю. Во-первых, таких людей, которые могут проклятие напустить, считанные единицы, их по пальцам можно пересчитать. Это обычно восточные женщины, которые умеют делать, они знают, когда говорить. На след это делается, или там ему вдогонку, чтобы человек не смог ответить. Тут куча секретов есть, как сделать проклятие или порчу сделать. Это не так-то просто. Я не буду сейчас раскрывать механизмы этого, потому что я не черный маг. Но то, что вы говорите, запросто, элементарно, там можно сделать. зенки вылазят, и там то, и то, чтобы тебе там ты была одинока, чтобы ты не рожала. Это не проклятие, это просто энергетический небольшой удар, который отскакивает, если человек просто вот сам от природы скандалист, он скажет, чтобы тебе то же самое повылазило. И тут же все отскакивает от тебя. То никакое это не проклятие.
4: Базарный вариант. Да.
0: Я видимо, не сумел. А вы хотите сказать, что вот таким лицам, которые вершат чужие судьбы, просто за всю жизнь не встречает реальный человек?
5: Как правило, нет, конечно. Но кто будет напускать на наших правителей или там, кто вершит судьбу, или на эти председатели исполкома, да его боятся, все шарахаются. Даже те же бабкины в деревне, которые что-то могут делать, они, как правило, не делают этого, они не связываются просто с такими же.
0: А каким образом страшен председатель исполкома для колдуньи, которая и так живет на отшибе, и, в общем-то, у
5: как
0: нее...
5: Как он и пенсии не заплатит, свет отключит, газ отключит и все остальное.
0: Так ей в лукошке яйца принесут.
4: Нет,
5: вы так принесите, рассуждайте.
4: Юрий,
0: то есть вы понимаете, что институт власти заведомо сильнее...
4: Юр, ну ты так горячишься, подожди. Дело в том, можно я просто приведу пример? Приведу пример, просто вот такой. Чего я недавно испугался? Лечу я вот в Египет на самолете. Это реальный факт. Вот. И тут я чувствую, я вот первый раз почувствовал, что если я сейчас не буду там вот орать, вот там глаз у тебя лопнет или самолет упади, а просто если я пошлю какой-то внутренний импульс, чтобы самолет упал, я четко знаю, что он сейчас упадет. Вот поверьте, вот именно вот и я так этого испугался. Я правда, у меня испуг был дикий, я не знаю, что это было. Но я почувствовал, вот скажу
6: ты
4: я сейчас.
6: Нам, ты сначала расскажи нам, сколько ты до этого выпил на самом деле.
4: Ну, чтобы кстати, вот
6: такое прозрение
4: вот,
6: у тебя
4: вот в тот момент еще не так много лили. Но чувство это у меня было. И, видимо, у меня еще что-то было в глазах, потому что дяденька, который рядом сидел, он прям взмолился, он вспотел и говорит, не надо. Я говорю, чувствую, что могу сейчас вот прям вот. Вот и я к чему хотел сказать, что можно, видимо, заставить человека на улице споткнуться, если ты очень этого захочешь. Прям вот так захочешь неимоверно, что для тебя мир окружающий перестанет существовать. Это называется, мне кажется,
5: материализация мысли называется. Мысль материальная. Вот, материализация мысли. То, что ты, о чем ты думаешь, то и бывает. Вот все, что я задумал в ранней юности, даже в детстве, все сбылось. Это не чудо никакое. Я просто стремился к этому. Я, собственно, могу управлять событиями. Так же вот как у тебя один раз это получилось, а я это делаю постоянно, но только не самолеты там сваливая и куда-нибудь в океан, или не сбивая самолеты, а просто вот материализую мысль. Например, приехала ко мне жена из Волгограда и говорит, ушел муж и любовник, и вообще одна тут сижу, не знаю, что делать, давайте хоть вам полы помою, уберусь. Ну, я говорю, убирайся, ладно, только поскорее домой уезжай, потому что мне тут некогда. То есть, она убрала полы, то есть, я ей помог, я подумал о том, что она хорошая женщина, могла бы иметь и любовника, и мужа. Она уезжает домой, у нее там и муж, и любовник вернулся, и еще пару человек, которые вообще ее бросили давным-давно.
6: Как же она разбиралась также... со всеми?
5: Ну, вот так она мне позвонила, сказала, Юрий Андреевич, вы просто сделали чудо. Вы подумали только о том, чтобы у меня муж был, вернулся назад, а он много лет уже не возвращался к мне, то есть не жил с ним вместе. И вдруг он, пока там полы она мыла, убиралась в квартире, вдруг он вернулся, и любовник заодно, и все друзья вернулись. То есть это материализация мысли. Если человек очень хочет чего-то, он добьется.
4: А скажите, а вот какая доля вот, так сказать, в этом явлении, вот, в материализации мысли, ведь, ну, как бывает, да, вот, например, человек приходит, весь там переживает, ну, вот, наверняка к вам приходили, как бы, пациенты, вот, прямо, и вы, как бы, не обязательно для него проводите какую-то материализацию того, чего он хочет, ну, грубо говоря.
5: Да.
4: Вы просто ему говорите, дескать, даже, может быть, и не думая о его как-то проблемах, просто увидите, что это из того случая, когда ему нужно сказать, слушай, все нормально будет, вернешься, жена у тебя там будет. И таким образом вы ему даете толчок, чтобы он уже делал эту материализацию. То есть он идет туда и типа, ну, может быть, вот у этой женщины, если говорить конкретно, такое произошло. Типа она пообщалась с Юрием Лонго, типа он ей как бы не напряг ее, не сказал ей, милая, у тебя дела плохи, там, она не разбила у вас дома яйцо, из нее там не выскочила лягушка, я не знаю, все вроде нормально. Она вернулась, полная там вера, сразу там и все произошло. То есть, может быть, в данном случае ваша-то
5: Мое участие, конечно,
4: да,
5: было...
4: Да, минимально.
5: Да, это так, да. Это было как бы... Я был проводником в данном случае. Я вложил ей информацию, я успокоил. А прежде человеку это дать надежду и успокоиться. Если ко мне приходит раковый больной, в четвертой стадии там у него опухоль, и я никогда не скажу, что он там умрет через какое-то время. Я наоборот скажу, что у вас... Если человеку сказать, что никакой вообще болезни нету, и он тут же начинает забывать об этой болезни, она отступает. Я не знаю секрет этого механизма, как это происходит. Я могу только догадываться, почему болезнь вдруг отступает у человека, который не думает о своем здоровье. Вот самая у нас страшная вещь, что мы все время думаем о том, что заболело, что-то уже пошли к врачу один, а второй раз что-то опять не то, не в порядке, таблетку выпили. Все время накачиваем себя, что мы болеем. А если не думать о болезнях, не думать никогда о том, что у тебя что-то там заболит, или ты, не дай бог, там будешь заболеешь СПИДом или раком, или еще какой-то страшной болезнью. Если об этом не думать, ты это и не притянешь. Существует понятие, если человек боится чего-то, это обязательно случится. Вот от какой смерти боится, какой смерти, от того он и погибнет.
4: А скажите, вот все-таки хотелось бы немножко затронуть тему экологии. Причем не только вот как бы экологии, как атмосфера, да, а сюда я отношу все. Вот к понятию экологии все. Это и атмосфера, это и техника. Вычислительная техника, я уж не знаю, автомобили, кстати, которые там добиваются того, чтобы они ездили 200 километров в час, хотя непонятно, кому это надо, может быть, кроме спецавтомобилей нужно вообще там скорости ограничить до 80 километров. Это и появление совершенно новых продуктов питания, которые, на мой взгляд, так или иначе влияют на...
0: А, кстати, вот скажите, многие... Я недавно с ужасом услышал, что Бренсалов категорически против сникерсов. Вот вторжение в русскую психологию всяческих заморских яств, продукт питания, оно правда настолько губительно? Вот чисто энергетически, как вы это ощущаете? То есть должна быть шоколадка Аленка и колбаса диабетическая? Или вот это вполне допустимо?

0: мягкие продукты, вкуснее, чья колбаса вкуснее.
1: Ну, враждебности какой-то энергетической вот привнесенности такой особенно не чувствуете, не можете, как специалист по энергетике, сказать, что это враждебные нашему сознанию, нашей жизни вот вещи.
0: Я могу только такую фразу сказать своего учителя. Человек ест то, что он ест. Вот то, что мы едим, то мы себе представляем. А мы если едим сникерсы, мы, если мы банку иностранного пива пьем, то мы себе представляем. Вот отсюда выводы делаете.
2: Нет, наверное, Юра тут несколько неправильно поставил вопрос. Он как-то слишком его, ну, национализировал тему в том смысле, что вот эти банки мятые там именно к нашему российскому пейзажу. Я совсем другое имел в виду. Вот как вы считаете, если бы, например, сейчас как-то резко оживить и возродить, ну, перетащить, скажем, какого-то человека, обладающего магическими знаниями, перетащить в наш мир сюда, будут ли его знания иметь хоть какую-то силу?
0: Откуда перетащить, не понял?
2: Ну, из 17 века. Или он будет целиком бессилен здесь? То есть вот новое поколение как бы колдунов, оно же также отехничено, понимаете? Оно воле-поневоле, как так сказать, что-то утрачивает, что-то у них должно формироваться новое.
0: Самый оригинальный вопрос за сегодняшний вечер. Притащить 17 века колдуна вот сюда, это уникальная вещь. Я вот сейчас думал об этом.
2: Не, ну не надо сейчас это.
0: Нет, я скажу, почему, вот, почему тот колдун 17 века будет сильнее намного наших современных колдунов, потому что, во-первых, к сожалению, у нас очень много людей, которые сами себе сделали, они просто, у них были эти способности, они просто сами себе сделали. Ну, бог с ним, это не так плохо. Но дело в том, что самые большие секреты у Папюса в трехтомнике практической деревенской белой и черной магии. Вот самые сильные секреты, по которым учатся все колдуны, а эта книга где-то вот 18-17 век, вот эта книга Папюса как раз, оттуда все эти знания черпаются. И вот эти все знания 17 века, пока не дошли до нашего времени, они все как раз поистерлись немножко, потеряли некоторую свою силу. А то, что вот, ну, может быть, техника, прогресс, он только сделал это даже слабее магию. Я думаю, что это слабее намного сейчас происходит, потому что мы не думаем о душе человека.
2: Ну, а скажите, вот вы как бы человек тоже все-таки, значит, вам, как говорится, не чуждо ничто человеческое, да? Mm-hmm. Вот, например, такой, может быть, вопрос несколько неожиданный, опять же, не в тему. Вам как-то не больно видеть людей, заводящих себе каких-то микроживотных, которые даже не являются частью животного мира? Это какие-то полуискусственные баллонки, какие-то вот такие животные, утратившие, то есть их выпустить сейчас в природу, они там и дня не проживут. Это же какие-то уроды, которых люди берут только для того, чтобы их опекать. Вот, потому что даже дети, как правило, этим людям говорят, знаете, идите-ка вы, мы будем жить свою жизнь. И вот они вяжут чепчики этим баллонкам, вот они, а в свободное время они либо, значит, ходят на демонстрации, либо сидят на лавочке. Вот мне кажется, это еще где-то годах даже в 60-х, по крайней мере, нашей стране, может быть, свойственно не было. То есть вот это какая-то странная тенденция кого-то содержать с целью кого-то и опекать. В нужный момент стукнуть, в нужный момент приласкать.
0: Я думаю, это жуткое одиночество, это эгоизм. Люди заводят вот таких декоративных собак. И потом, когда меня спрашивают, Юрий Андреевич, вы любите животных? Я говорю, что я люблю людей, а не животных. Вот. У нас сейчас разучились любить людей и стали любить срочно животных. Собак, кошек заводят, там рыбок, попугайчиков и так далее. И совершенно не обращают внимания на человека. То есть полностью произошло отторжение друг от друга. Мы ненавидим друг друга, мы абстрагируемся, мы не можем найти контакт с близкими даже, родными, матерью, мамой, отцом. Мы не можем с детьми сами найти общий язык, уже не говоря о том, что просто в обществе можем найти. То есть сейчас полное отторжение человека от человека произошло, и тянется человеческая душа почему-то к животным. Для меня это загадка.
3: Так от эгоизма заводят не только животных, но и детей тоже. Да. Люди, которые не могут им ничего дать.
0: Я не знаю, я думаю, что детей заводят все-таки не от эгоизма, а ну, это потребность, это заложено в нас, это инстинкт.
2: Ну как, то есть вот, а не считаете ли вы, что вот главным достижением людей, ну, может быть, современных, это вот и является, так сказать, их способность подавлять всякие животные инстинкты, потому что если бы

0: люди не подавляли инстинкт, то они бы ходили прям под себя на улицах, ходили без штанцов прям и ели бы сырое мясо. То есть вот этот инстинкт, он, понятно, он один из самых сильных. Но все-таки, когда люди вот так там заводят, не думая там о будущем своих детей, заводят там по 10 детей, какой-то, по-моему, скотобаза же это какая-то. Вот, то есть, мне кажется, это нельзя вот оправдывать инстинктом, а вот это уже что-то еще глубже где-то.
1: Ну, человек — это разумное существо, гомо сапиенс, поэтому, конечно же, человек должен все подвергать мысли, то есть все пропускать через разум. Но, тем не менее, так не получается. Больше, я так думаю, что где-то процентов на 90 мы созданы из инстинктов и из каких-то, ну, из подсознательных явлений, которые от нас не зависят. То есть мы не можем это все остановить. Процентов на 90, да.
0: И в гостях у нас Юрий Лонго, московский журналист Юрий, и Лилия Вьюгина. Разговор идет на темы весьма разнообразные. Да, вот Юрий что-то хочет сказать.
2: Мне интересно, чисто практически, вам, как любому гражданину, приходится открывать двери кабинетов, что-то просить, выбивать, требовать. Люди, общаясь с вами, особенно женщины, зная, что вы наделены некими сверхъестественными силами, как они на это реагируют? То ли они сразу сдаются, то ли наоборот вы встречаете какой-то необычайный отпор из последних сил вообще?
1: Юра, я забыл, что такое открывать двери, просить что-то требовать.
2: Раньше был, например, райком, теперь есть муниципалитеты, есть всяческие комиссии, комитеты. По, за, против, там. То есть вы хотите сказать, что у вас все происходит само собой?
1: Даю вам честное слово. Сами приходят и дают. Сами приходят и приносят то, что мне нужно. Я лет 10 уже никуда не ходил, ничего не просил. У меня все есть.
2: Не играй, не бойся, не проси. То есть...
1: Ну, там, я не знаю, кто-то сказал, не проси, придут, сами дадут.
0: Это кто-то, по-моему, из булгаковских
1: героев. Вот я по такому принципу. Я очень давно, кстати, тогда, в те худшие времена практически, не требовал ничего себе. Само собой как-то приходило. А сейчас так, мне просто достаточно попросить по телефону. То есть не попросить, а сказать, что тебе нужно по телефону, и тебе принесут прямо домой. Поэтому я никогда не открывал двери кабинета.
3: Юрий, простите, вот просто Воланда помянули. А как вы думаете, он был белый или черный?
1: Существует такое понятие, что это черный был.
3: Ну, вроде бы, так вот однозначно сказать нельзя.
1: Я не буду.
3: Он же справедливость восстанавливал.
1: Я не буду вмешиваться в произведение Булгакова, потому что это спорные вещи.
3: Так нет, а вы не вмешиваетесь, просто вот ваши отношения.
1: Я думаю, что он черный был.
0: А скажите, вот...
2: Что рукой Булгакова водило что-то такое сверхъестественное в данном случае?
1: Я думаю, да. Я думаю, это было озарение какое-то.
2: Считается, например, на примере Led Zeppelin, что, по-моему, Плант связан с черными силами современности, то есть он активно действующий и сильно продвинутый маг. Я не знаю, любите ли вы, но случайно слушая рок-музыку, ее лучшие проявления, чувствуете ли вы какую-то вот темную подоплеку этого? Есть такое мнение, достаточно развитое, что рок-музыка — это с черной магией весьма близко.
1: Совершенно с вами согласен, абсолютно правильно.
2: То есть это темные силы, темная энергетика?
1: Да, совершенно верно. Дьявольская, даже сатанинская.
3: Вся рок-музыка?
1: Нет, не вся. Это некоторые вещи, там, как он называется, хэви-метал.
2: Ну и в то же время, вот известно, что многие поп-звезды, в том числе не только в эстраде и в литературе, в творчестве, несмотря на внешнюю такую радужность окраски, являются личностями глубоко неприятными, ну, в общем-то, отвратительными людьми, несмотря на мимикрию, то, что они провозглашают весьма часто светлые вещи. То есть, может быть, нельзя так?
1: Я, наверное, что, не выглядит? Сумел. Так выглядеть нельзя? То есть они вызывают чисто визуальные впечатления?
2: Не,
1: да?
2: Ну, у меня появляется впечатление, что человек, который стал известным, сам по себе особенно хорошим быть не может. Стремление к сверхпопулярности, оно обязательно идет по чьим-то костям, в конце концов.
1: Да, да, в этом есть доля истины. Есть доля истины, да, человек известный. Я думаю, что может быть, если, допустим, есть исключение, отмечено Богом, там Бог отмечает или судьба отмечает человека, и он становится известным.
2: Но обычно выделяют. После смерти в таких случаях бывает.
0: Я вот тут недавно шел по телевизору, ну, в смысле, телевизор, это вот откуда все вещается. Иду, значит, по коридору и слышу там сзади топот такой многочисленных ног и такой типа разговор ведется. Значит, какая-то тетушка среднебазетическая, там чуть ли не в бегудях что-то. И что вы нам что-то расскажете? Ну, что-то там такое говорит. И какой-то, знаешь, мужской голос. Вот мне часто говорят, что я вот обманываю, прям вот таким. И я знаю, я их видел, я их лично сам видел, они ко мне прилетали. Я думаю, ну, там, может, там, думаю, рабочие идут, и у них, типа, с бодуна там что-то перебрали, они какая-то горячка, оборачиваюсь. Идет, значит, дяденька такой средних лет, вот, и у него как бы на шее висит такая конструкция, по-моему, из бутылочного стекла, вот как, знаете, сейчас бандиты носят кресты такие здоровые, у него такого же размера конструкции, но явно из какого-то дешевого стекла, и он, значит, этой тетеньке втирает, что он лично там знаком со всеми крутыми инопланетянами, которые там только прилетали или прилетают. Вот ваше отношение к таким людям, поскольку, вот, мне кажется, это очень параллельное, так сказать, поле деятельности вашему. Вот юфологи, они, по-моему, да, называются, вот эти
4: люди.
0: Да, но как бы уфологи, они там как-то научно, да, пытаются. А вот эти люди, которые как бы говорят, я проводник инопланетного разума. Вот и к нам тут приходила одна тетенька, сюда все просила свой эфир, которая убеждала, что вот ее языком разговаривает, ну, имя называла, по-моему, какое-то грузинское имя, но она почему-то выдавала его за инопланетянина. Что вы об этом думаете? Это какая-то утка? Или я помню, когда был ребенком, я тоже, ну, мне там лет 7, что ли, было, и я тоже всем врал, что я нашел летающую тарелку, чтобы привлечь внимание к себе сверстников. Вот, может быть, это люди просто еще груднички на самом деле.
1: Саша, если вы верите, инопланетян должен вас разочаровать. Никто их не видел на нашей Земле. И, как правило, среди вот этих всех юфологов или уфологов, половина из них шизофреники. Просто больные люди, психически чистые шизофреники. Это диагноз настоящий, и не... врачи им дают. Вот я думаю, что вот вся эта наука, которая занимается и какими-то параллельными мирами, никаких доказательств пока нет. Не за и против. Я не отрицаю существование других цивилизаций, но кричать и бить себе в грудь, что я встречался с инопланетянами, они мне что-то открыли, какие-то рассказали вещи, там брали к себе в корабль, как многие бабушки говорят, там вот женщины почему-то часто на это ведутся.
0: Да, да, да.
1: То есть
0: да.
1: Как будто что-то снисходит. Но я думаю, это сдвиг по фазе происходит, это элементарное. И да. Среди моих коллег вот существует очень много ненормальных экстрасенсов, к сожалению. Есть такое понятие «не нюхай свой кокаин». Это очень хорошо прослушивается и просматривается в фильме «Человек со шрамом». Человек, который занимается наркотиками, то есть их продает и так далее, и покупает, и занимается этим бизнесом, он не должен нюхать собственный кокаин, иначе он просто поедет. Да, да. Также и нельзя вот в такие вещи вдаваться настолько глубоко, не имея защиты, что можно просто кончить сумасшедшим домом. Самые нормальные экстрасенсы из моих коллег – это Геннадий Гончаров и я, которые действительно понимаем все, но никогда не будем сдвигаться по фазе в ту сторону, что бить себя в грудь и кричать, что мы гении, там, что мы такие талантливые. Там, мы все это реально воспринимаем. Нужно не терять контроль над реальностью. Это самое главное. Если ты не потеряешь контроль над реальностью, то ты будешь нормальным человеком. Как только у тебя сдвиг по фазе, с таким человеком даже неинтересно разговаривать.
3: Юрий, а вот я хочу вернуться чуть назад. У нас недавно была такая тематическая передача. Ее проводила лектор общества знаний. И там вот как раз она зачитывала старые такие брошюрки, которые распространяли какие-то сектанты под названием «Рок-музыка и дьявол», ну что-то такое. Вот не могли бы вы пояснить свои слова, почему вы считаете, что это все от дьявола? Насколько я поняла, и как вы сказали, там хэви-метал, вы его, в общем-то, и не слушали, и не знали. знаете. И неужели вы считаете, что люди, которые играют эту музыку, всегда должны быть связаны с дьяволом, или там ими водит рука дьявола? И не кажется ли вам, что это честнее, если люди пишут вот такую музыку, и честнее, чем, допустим, музыка там и вещи, которые поют некие там Киркоровы, Буйновы и всякие другие?
0: И прочая альтернативная тусовка. Да.
1: Угу. Отвечая на этот вопрос, почему рок-музыка, как вы сказали, одевала, не вся, конечно, я сказал, не вся музыка роковая. Вот это почему. Ведь любая музыка воздействует на чакры, чтобы было известно. Классическая музыка действует на горловую чакру, на сердечную, а, допустим, бардовская песня на подсознание, на глазную и так далее. Ну, тут разное, я не буду сейчас раскрывать конкретно все эти секреты, но вот именно роковая музыка действует на самую низменную чакру половую. То есть на самую низменную не в том смысле, вот не в буквальном смысле низменную. То есть самую примитивную, самую простую энергию сексуальную, которой пользуются практически все люди. То есть любая категория людей, там, от самых простых до интеллектуальных людей. И вот эта сексуальная половая чакра, она как раз возбуждается именно роковой музыкой. А это самые простые вещи, как деньги, женщина, это искушение дьявола.
3: Так нет, сейчас есть совсем другая музыка под названием рейв, которая действует вообще полностью на весь организм. Ну, и она намного круче, она намного хуже, как бы в некоторых странах она уже запрещена.
1: Я не говорил, что она от дьявола, я ее не слышал.
3: Так вот,
1: рейв-культура вы имеете в виду, да?
3: Нет, я думаю, что вы не слышали, как вы назвали хэви-метал. Вернее, то, что мы слышали недавно, Назарет, вас как бы не вызывало, наверное,
0: нет,
3: раздражение.
0: Лиль, да. Прости, просто существует как бы действительно, вот, то есть то, что ты сейчас задаешь этот вопрос насчет связи определенных групп хэви-металлического толка с дьяволом, действительно это есть. Вот наш эксперт по этим делам, вот сиамский близнец Энджел Саторшин, он вообще искренне, например, считает, что ада нет, что ад — это здесь, а рай — там, что вот здесь все, это есть царство тьмы. Вот. И также он сказал, что открывается в Москве церковь сатанистов. И также он сказал, что происходил судебный процесс над солистом одной из групп, который сжег 15 церквей. Когда у него спросили, зачем ты типа сжег 15 церквей, он сказал, просто не было в нашем городке 16. И действительно, это серьезный очень культ, и как бы они сами не прикрываются там тем, вот, то есть, ну, это у них как бы в законе.
3: У многих.
0: А у некоторых нет. Но здесь, понимаешь, вот я думаю, что группа Scorpions, у них этого нет. А у многих...
3: У них есть другое.
0: У них есть другое, тоже свой демонизм. Нет. Но я предлагаю сейчас отвлечься на музыку. Не поместится твой вопрос на видеокассету. Отвлечемся на... Мой коллектив называется Sex Pistols, как раз насчет нижних чакр. А песня называется, насколько я понял, «Анархия в их Соединенном Королевстве». У людей мечта такая была.

0: И в гостях у нас Юрий Лонго. И вот московский журналист Юрий задает свой вопрос.
1: Была затронута больная такая не тема, темка, может быть, в числе искушений темных, действующих на низменных. Вы затронули красивых женщин. Вот как маг, как специалист, опять же, по энергетике. А вы известно, что вокруг красивые женщины, я не буду пытаться разобраться сейчас, что такое красивая женщина, существует совершенно определенная атмосфера. Явно она выходит за рамки просто какого-то вожделения, внимания, любования. То есть, то ли это некий энергетический сгусток определенный. Ну, согласитесь, что вокруг вот как бы, ну, желанной, красивой женщины существует совершенно другое даже микросоциум. Вокруг нее все по-другому шевелится, все по-другому говорит, делается, происходит. Иногда переворачиваются целые государства. Вот любовницы Наполеона, они в истории сделали больше, чем наши совнаркомы все вместе взятые, наверное. То есть, что такое, вот, что такое женщина? Это что-то надчеловеческое? Или это просто вот все это мы сами себе придумываем? Или это гормональный всплеск?
2: Нет, я думаю, что женщина – это и есть искушение дьяволом. Это красивая женщина особенно. Это как бы проверка нас, мужчин, и вообще человечества, проверка на вшивость. И если человек вот под этим это испытание прошел, и еще испытание денег, испытание славы прошел, то он вообще достойный человек.
1: А скажите, то есть вы хотите сказать, что в идеале красивая женщина должна уметь, если все люди станут достойными, то она умрет нецелованной, а все дети родятся в четвертом колене ужастиками такими, да?
2: Нет,
1: она как искушение должна в идеале остаться невостребованной.
2: Почему?
1: Или только мальчишки большие и нехорошие должны с такими целоваться, а не отличники? Как вот понять это?
2: Понять так, что красивая женщина всегда будет востребована, но вот если женщина...
1: Недостойными, значит,
3: грешниками.
1: Да?
2: Ну, вся наша жизнь – это грехопадение. Поэтому, начиная от того, что... Любовь, кстати, это наказание, прежде всего. Это наказание Богом. То есть это не удовольствие. И если мы начинаем влюбляться в красивую женщину или женщину в красивого мужчину, то это уже начинается. Начинается болезнь, потом
1: все
2: начинается...
1: Все великие вещи, согласитесь, да и не очень великие, а хорошие вещи, яркие, создаются под действием любви. И потом они радуют. И автора уже на старости у камина, кутаясь в плед, он может читать и радоваться.
0: Но чувство-то это болезненное.
2: Ну, конечно, человек переболел, он рождает что-то.
1: Все вот произведения искусства заметные, как известно из истории, были созданы в период великих влюбленностей. Значит, это не темный процесс, это, в общем-то, мучительный, но такой...
2: Вот если человек это испытание прошел, тогда он, конечно, осветляется. Любая болезнь, она проходит через муки, а после этого идет чистота,
1: В этих муках все рождается. Когда все прошел, все хорошо, сел опять молоко, пей, ничего не надо вообще. Когда влюблен, как раз...
0: Можно я немножко переведу разговор в другое русло?
3: Нет, а можно один маленький вопрос, да, чисто женский? Не подумайте, да, что от зависти. Угу. А почему вот красивые женщины...
2: Не бывают умными,
3: все...
2: да?
3: Ну да, да. Вот
2: не бывают умными?
3: Вот, да, вот...
2: Загадка природы, уникальная загадка, потому что Бог дает одно и забирает другое. Так же, как, наверное, не бывает очень умных спортсменов, за исключением там, так же, как не бывает людей, допустим, умственного труда, физически развитой, красивой. То есть что-то дается одно и забирается другое. И невозможно вот такую гармонию иметь красоты тела, красоты души, ума. То есть это из области фантастики. Но я думаю, что это... Просто к этому нужно стремиться.
1: Идеала он у них детство, видимо, невостребованным остается и просто не развивается, потому что и так, в общем-то, все вокруг.
0: А скажите, Юрий, это у меня вот вопрос к Юрию Лонго. Знакома ли вам такая вот, ну, не порода, а категория людей, как правило, это женщины, опять же. Вот, предположим, на их глазах, конечно, не дай бог, но тем не менее сбивает там ребенка, ну или собаку, автомобиль. Она впадает в дичайшую истерику. У нее там слезы, сопли, все это льется, она орет, хватает своих товарок за рукава, там все роняют батоны колбасы, вдруг прибегает какая-то такая тоже вымястая базетка и начинает орать. Вот там привезли сардельки черкизовского завода. Вмиг забывается трагедия и состоится забег в сторону черкесских сарделек. Вот у меня ощущение, я никого не хочу обидеть, но ощущение, что больше 70% женщин, которым за 40, вот, принадлежат к этой породе. При этом хочу сразу сказать, что до какого-то возраста они были неплохими, достаточно, может быть, девками. Пусть там тупыми не надо, Юрик,
1: они
0: качать голову.
1: Они умело маскируются по молодости, ага. А в старости они считают себя уже положенное отжито, уже вот.
0: Ну вот это вот мнение Юра, а вот мнение Юрия Лонга.
2: Не встречались такие женщины, и на Руси это называлось, это дурь называлась элементарно. Раньше таких женщин так вот, просто крестьянин выводил в поле там свою жену или свою там тещу или кого-нибудь еще, или дочь, или кого угодно. Выводил в поле, раздевал это догола, брал вот огромнейший кнут, которым гоняют
0: быков. Или оглоблю.
2: Да, ну что-нибудь в этом роде. И начинал ее избивать до такой степени, когда у нее случалась вот эта истерика, про которую вы сейчас сказали. Именно истерика, до слез, до плача. И она потом как шелковая была. Она была в течение полугода как шелковая. И она сама хотела этого. Любая русская баба иногда вот подсознательно хочет, чтобы ее избили.
0: Кстати, может быть, отсюда происходят истоки садомазохизма российского.
2: Всего, да.
0: Вот
2: mm-hmm.
0: такие моменты. А скажите, я вот немножко хочу вернуться, так сказать, к началу, может быть, нашего разговора. Вот вы сказали, что вот у вас такой произошел как бы дар откуда-то mm-hmm. сверху, да? Вот человек, существо очень сложное, на самом деле, и оно всегда сопротивляется чему-то новому. Ну, например, вот даже, казалось бы, таким безобидным вещам, как вот дают кассету с музыкой, говорят, послушай. А вот он этого не понимает, там, или она. И мало того, что он не хочет сказать, или она, опять же, я не понимаю этого. Он скажет, это ерунда. Вообще это просто сразу идет отрицание. Чего уж говорить о том, что какое-то вдруг приходит к человеку высшее знание. Он его сам пугается, сам от него отбрыкивается ногами, руками. А все это я говорю к тому, что, как вы считаете, вот может ли, глупый, наверное, вопрос, но очень интересный, может ли вот это высшее знание плюхнуться на животное? У него, у животного иммунитет на такие вещи наверняка слабее, животное ближе к природе. А вот может ли животное, собака, лошадь обладать какими-то магическими свойствами?
1: Вот про котов пишут, тире, модно.
0: Кот — это не животное.
2: Обладает, конечно. Это на Востоке очень хорошо развито. Змея считается очень мудрым животным. Допустим, лиса там хитрым, но это в русских сказках. Корова, допустим, там
3: священным
2: животным. Вот они, конечно, обладают, но это очень примитивное, очень мало, мизерно как-то. Я думаю, что вот такие знания, как вы, Саша, сказали, они могут плюхнуться только на человека, но на человека с открытой душой, с открытым сознанием, не замкнутым, не таким, у которого зашторены глаза, дальше своего носа он ничего не видит, то есть скептик такой, крутой такой материалист. На такого никогда эти знания не упадут. И вот плохо, что некоторые мои коллеги, они отрицают, не коллеги, а мои оппоненты, вот типа Юры Горного, они отрицают существование таких понятий, просто вообще никак не аргументируя, нету этого и все. Вот, к сожалению, такие люди, они не способны тогда увидеть что-то дальше, если себе сразу же поставить какие-то ограничения в жизни. Вот этого не может быть, это я сюда не пойду, вот там дальше, то вот не будет как раз того открытия, того, как раз той изюминки, которую обладает любой человек, и он может вдруг открыться, да, какой-то талант, и на старости лет. Вот, известно, что Тарковский 50 лет стал стихи писать.
0: Скажите, я вот хотел провести такой эксперимент, вот, но потом подумал, что это будет, наверное, некрасиво и, опять же, не просто неэтично, может быть, по отношению к людям, над которыми я хотел с вашей помощью поставить этот эксперимент. Эксперимент я хотел сделать такой, взять любую газету, где сейчас печатается дикое количество объявлений. Причем вот такие объявления, как приворожу, отворожу, там, ну, вся вот эта вот мандула, это просто уже как бы глаза даже пробегают. А бывают такие, которые там непосредственно там колдун, там черная магия, светлая магия. Я хотел прямо отсюда из эфира набрать этот телефон, поговорить с этим человеком или там с его секретарем, узнать, что он может, чтобы вы потом оценили, насколько это все вообще великий Макифин, то есть насколько это мавродьевщина или бендеровщина, или нет.
2: Это, кстати, уникальный эксперимент был.
0: Но потом я, знаете, подумал, что как-то получится, что мы этих людей подставим чем-то. Они же не будут знать, что вот мы тут сидим.
2: Отслеживаем их.
0: Да, как-то вот я...
3: Нет, ну, Саша, если они дают телефон, то они должны на все рассчитывать.
2: Они знают, как отвечать. Там ответы довольно умные и довольно обтекаемые. Там ведь общие ответы, там вам не дадут конкретно. Гарантии вообще, в таких вещах гарантии не может быть. Если человек говорит, я вам гарантирую на 100% возврат мужа, я вам гарантирую на 100%, что вы избавитесь от того-то, того-то, это, как правило, люди лукавят, если они не шарлатаны, они просто лукавят. На 100% гарантии в магии не может быть, так же, как не может быть этой гарантии, ну, допустим, в медицине. 100% гарантии нет. Или 100% гарантии может быть, наверное, только в каких-то точных науках. А вот в таких вещах, как магия, душа человека, здесь очень много всяких много нюансов. И у человека умный с вами поговорить по телефону, если он дал это объявление. Но я думаю, что по объявлению, как правило, ну, люди не очень одаренные дают объявление.
0: То, что называется кидалово, другими словами.
2: Ну нет, нет, так сказать нельзя, нет. Там среди них есть люди, которые не причиняют никакого вреда, но и пользы от них мало. Ведь много же школ существует в Москве. Очень много школ, эти же люди, мы так, когда открывали впервые школу, Джуна, я, Гончарова открывали школу, мы не думали, что эти люди все станут работать. Оказывается, им это все понравилось. Они вначале принимали своих родственников, близких, знакомых, потом стали им за это деньги платить. Они потом поняли, что это неплохой бизнес. И сейчас очень многие школы свои открыли также, и кабинеты, приемные часы сделали свои. И, ну, самое, что в этом... Есть плохого, это то, что ну, это на поток все. На поток не должно быть.
0: Конвейер такой.
2: Конвейер не должен быть. Я думаю, что настоящий психоаналитик, какой он есть, или экстрасенс, он должен 2 человека в неделю принимать.
3: Так вот, Юрий, я как раз хотела спросить, я как раз Сашину подводку хотела использовать по поводу плюхниц. Ведь бывали такие, есть такие люди, на которых ничего не плюхается, они хотят за деньги чему-то научиться. И вот идут в эти школы. Но, в принципе, должны же быть какие-то способности. Но если люди платят деньги, их берут на обучение в эти школы. И получается так, что не обязательно иметь какой-то талант от Бога, не обязательно что-то должно плюхнуться. А, видимо, достаточно обладать какими-то там экстрасенсорными способностями, какими-то наработками. Вот и все. И вот я готовый там маг и колдун.
2: Я больше скажу, что каждый из вас, и вот из наших здесь сидящих людей, и вообще каждый из нас обладает этими способностями. Но в разной степени. Вот, например, женщины, как правило, все ясновидящие. У них очень великолепная интуиция. Они могут яснослышать. Это вот если задавать им быстро вопрос, они отвечают, не задумываясь. Если женщина... Это вот только женщина может. Если она не задумываясь будет отвечать «да, нет, да, нет», она, как правило, попадает в точку. Вот мужчина этими не обладает способностями, ясновидением, яснослышанием. Мужчина может хорошо гипнотизировать. Он может хорошо прочувствовать ситуацию в другом смысле, там магически ее прочувствовать, может влиять сильнее.
3: То есть, где воля нужна, там более сильный мужчина.
2: Да, именно так. А вот женщина, она как-то натура тоньше, она гораздо чувствует лучше тонкие миры. И поэтому вот все эти способности к предсказаниям судьбы, гаданиям, потом просто к гипнозу, к телепатические вещи, там, все это присуще каждому человеку, ну, совсем немножко. И если это не развивать, то, конечно, это так и зачахнет. Но если человек желание изъявил, пришел в школу, я же не пойду в музыкальную школу, если у меня нет музыкального слуха. Я пойду и попробую там месяц позанимаюсь и уйду оттуда. Я не смогу ничего делать. И также и не пойдет шахматист, если у него нет способности, не пойдет спортсмен, если данных у него нет, заниматься спортом. Также в эти школы приходят люди, их туда что-то тащит, их тянет, что-то такое вот у них там свербит внутри, и они приходят и раскрывают свои способности. Это вот в лучшем варианте раскрывают. А некоторые просто конкретно приходят научиться делать то-то, то-то, то-то. Лечить себя, там, людей своих близких, знакомых, или зарабатывать деньги на это.
0: Скажите, Юрий, вот, собственно, вы как-то так вскользь упомянули вашего учителя, человека, который вас учил. Вы уже, так сказать, считаетесь опытным в этой области человеком. Вот по какому принципу вы набираете учеников? Вот, например, мы сейчас все втроем сидящие и скажем, Юрий, возьмите нас к себе учиться. Мы приложим все старания, мы не будем людям вредить. Возьмете ли вы нас? Или скажете, не, ребят, типа... Как это происходит? По протекции? Или просто вам достаточно, так сказать, посмотреть в глаза человека? Как говорится, посмотри в глаза. Вот он посмотрел в глаза, ну все, подходит.
2: Для начала нужно в глаза посмотреть, хотя бы одно-два слова спросить у человека. Потом, следующий вариант такой. Я начинаю человека проверять, особенно женщин, на ощущение ситуации. Это следующий вариант. Вот я подхожу сзади вас, Саша, зажигаю свечу и ставлю ее слева или справа. И ты должен, не задумываясь, сказать, то есть почувствовать, с какой стороны горит свеча, она слева или справа горит. Потом я усложняю, я отношу в другую комнату и ставлю эту свечу там на холодильник, на стол, на кресло или еще куда-нибудь. И ты угадываешь ее там, ну пускай не с первого раза, с второго, с третьего, угадаешь, где свеча стоит. Вот такие простые вопросы. Потом я могу нарезать 7-8 листов чистой бумаги и на одном из бумаги нарисовать крестик. Самый элементарный. Просто крестик, это уже информация. Эти листочки бумаги, как карты, я раскладываю перед твоими руками, и вот ты рукой должен почувствовать эту информацию. Если ты действительно одаренный человек, ты почувствуешь, где находится крест. Но я не говорю, там я там круг рисую или еще квадрат, это уже слишком в идеале было бы. А просто элементарно почувствовать, пускай путем даже отброса говорить, вот здесь нету, здесь нету, здесь нету, и оставить даже 2-3 бумажки, и где есть крест, это уже способности есть. То есть вот такие самые элементарные тесты, они, в общем, ну, прежде всего, я должен узнать, с какой целью человек хочет этому научиться. И если у него благие цели, ради бога, я способности, как сказал мой приятель, я и медведя научу гипнозу.
0: А вот где, если не секрет, проходят у вас занятия с учениками? Я не имею в виду места, там почтовый адрес, все это. Просто я тут недавно проходил в районе Старого Арбата, и там у меня есть любимый такой зооуголок. Ты разворачиваешь, там сразу и продают животных, у них типа какая-то выставочка. И вот, не доходя до входа в этот зооуголок, вот под эту арку, слева я обнаружил вот какой-то центр, где, по-моему, если не изменяет память, упоминалось имя вот Джуны. Такая табличка висела, что-то центр. Ну, такое название.
2: Там
0: у
2: него квартира ведь на Арбате.
0: Может быть,
2: это... Вахтанский переулок, это квартира Джуны.
0: То есть она прямо на квартире это делает?
2: А у нее там, да, у нее там двухэтажная, два этажа ее. На первом этаже она, скорее всего, ведет эти занятия, на втором этаже живет. И у меня это происходит совершенно в разных залах. Сейчас у меня школа в отпуске, я осенью буду набирать, наверное, людей. Я в разных странах еще провожу. Я делал это в Австралии, в Израиле, на Святой Земле, как ни странно. Я проводил магию, школу колдунов. Я это делал в Париже, я делал это в Берлине. То есть в разных странах приезжаю со своими учителями, то есть не учителями, а преподавателями, ну, можно их знать, педагоги, учителя. Набираем какой-то курс, это человек 100, не больше. Проверяем их, отсеиваем кого-то, и этих людей обучаем, как семинары идут. Допустим, неделю мы почитали лекции, потом отдыхаем, потом через какое-то время еще неделю. И также в Москве. То есть это в небольших клубах, актовые залы, небольшой клуб. В комнате в такой простой заниматься магией нельзя, это нужно особое состояние, особое место.
0: Скажите, вы вот как бы учились наверняка в обычной школе. Там, может быть, были там и октябренком, и пионером.
2: Не был ни пионером, ни октябренком. Не приняли просто. Я был хулиганом в школе. И меня я корчил рожицы выступающим на сцене как раз во время приема пионера.
3: И повторяли.
2: Да-да-да. Они повторяли, и директор школы понял, что это тут не то идет. Ну, выйди из класса. Вообще из класса, а потом из школы выгнал меня. Выгнал на улицу во время того, как принимали пионера. И вот меня не приняли в пионеры. И потом мы комсомол не приняли из-за того, что пионеры. Я не был пионером. А мы родители были учителя. Как ни странно, родители меня учить добропорядочные. Мама преподавала начальные классы, папа историю. Учителя были, и я неплохо, в общем-то, учился, но был хулиганом страшным. И поэтому меня не приняли ни в пионеры.
0: Ну вот скажите, я просто этот вопрос к тому задал, что как бы каждый человек, он как змея, он мало того, что биологически теряет клетки в ходе вот своей жизни, целиком обновляется, он еще и меняет круг своего общения. Достаточно часто это происходит. Вот как вот ваш круг общения, начиная со школы, сколько раз он менялся? Остались ли у вас связи с какими-то, может быть, школьными друзьями? Или как бы вы уже чувствуете, что они не дотягивают, что они как бы уже такие грузики на ногах, то есть мутные просто люди остались где-то в прошлом, и к вам такие поступают звонки из прошлого, вот так они называются.
2: Отлично, второй хороший вопрос. Я все понял. Это очень отличный вопрос. И, кстати, он такой щепетильный в том смысле, что некоторые мои старые друзья говорят, ну, у тебя звездная болезнь, ты не хочешь с нами общаться. А мне просто скучно с ними. Именно как груз, который не хочет развиваться. Когда я дружил с Димой Дебровым и сказал, почему он развелся с двумя женами, а он говорит, ну, они же не растут. Они не растут, пускай они растут как вместе со мной. Я чего-то там добился, а они остались на своих местах. То есть на том уровне, на котором были. Я вначале не подумал, при чем здесь жена и рост, и это же другие отношения, любовь там. Потом я понял, что некоторые люди просто вот тебе мешают расти. То есть это вот как раз вот в семье очень сильно сказывается, если тебя жена тянет на дно, и ты все время хочешь вырваться, она тебе там сходи за картошкой, ну, примитивно говорю, там, сделай то-то, почему ты не сделай это. То есть это настолько это тянет сильно, что лучше быть, в общем-то, одинокому человеку, потому что магия вообще предполагает одиночество. А у меня постоянно меняется круг общения. И вот я замечал, у всех известных людей, у них есть выбор, у них есть возможность выбора друзей своих. Я очень люблю художников. В последнее время у меня многие друзья художники, люди, которые создают, актеров очень люблю. Людей, ну, неординарных, таких, ну, немножко, как бы сказать, с такой, с ненормальной какой-то вот, ну, чуть-чуть с таким со сдвигом, что ли, ну, с нормальным сдвигом. То есть вот мне нравится Ника Сафронова, художник, которого я просто обожаю. Великолепные художники, прекрасно рисуют, пишут картины. Я сам, кстати, увлекаюсь живописью.
0: И... Я, кстати, хотел спросить о каких других, может быть, ваших таких творческих увлечениях.
2: Я написал 5 томов книг. Одна из них, там стихи, проза, там не просто вот заговоры, как обычно мои коллеги пишут, там способы приворота, зла, а там просто проза, стихи, моя автобиография. Профессия колдун — это полностью моя автобиография. Там ранние мои стихи, заметки, психологические какие-то заметки, дневниковые записи. То есть 5 книг томов, это не так просто их написать, это, в общем, вся моя жизнь. Мне сейчас 45 лет, и вот в течение 45 лет я занимаюсь литературой. Причем литература не журналистика, не публицистика, а вот как бы, так, такое есть примитивное название, исповедальная проза. То есть я пишу то, что вот тут накипело.
0: Все-таки вот немножко вернуться к смене кругов общения. Это очень такая тема действительно серьезная, потому что, ну, всем она знакома. Может быть, вот всем здесь присутствующим, у всех такое было, что рано или поздно ты чувствуешь, что ты растешь, а кто-то уже начинает мешать. Но здесь встает другой острый вопрос. То есть, меняя круг знакомых, это и происходит достаточно редко, ты оставляешь их часто с такой мыслью, что, дескать, они служили для тебя ступенькой. Ты по ним наступил, поднялся и их бросил, то есть их использовал. Ты-то прекрасно понимаешь, что это на самом деле не так, что там давал им все возможности, давал им шансы, там какие-то открывал шторки, чтобы они тоже двигались. А у них вот тупняк, стержень вот этот, стержень невосприимчивости стоял. Вот. Но у любого человека нормального, мне кажется, ну, нормального с большой буквы «Н», всегда существует, должен существовать комплекс вины перед другими. Вот, может быть, даже человек не виноват, но он должен чувствовать себя виноватым, тогда это нормально. И мало того, что те чувствуют тебя полным дураком и скотиной, что ты их бросил, ты еще сам себя чувствуешь скотиной. Вот с этими всеми гирками-то очень трудно двигаться дальше. Вот лично у вас какие методы, так сказать, ну не то, что рвать с людьми, а как-то так мирно расходиться, так, чтобы и они не были в накладе, и вы свой этот комплекс наверняка, он у вас тоже, я думаю, есть.
2: Да, у меня вот беда такая, я не могу сказать слово «нет». Я, как правило, не могу сказать человеку «не звони больше», там, не напоминай себе. Мне приходится общаться с ненужными людьми, как-то каким-то образом. Ну, конечно, я могу свои использовать магические силы, что я иногда и делаю, я просто могу на расстоянии заставить человека забыть обо мне. Вот, скорее всего, такими способностями, то есть такими возможностями я пользуюсь. Некоторые люди просто обо мне забывают чисто по моей инициативе. Я, ну, прежде всего, я перестаю там созваниваться с ними, потом даю понять, если человек это не понимает, что мне не скучно с ним и не о чем говорить. Я просто применяю свои магические силы, стираю в памяти информацию о себе.
0: Итак. Ну что же, я предлагаю послушать музыку, а после музыки пообщаться с нашими радиослушателями, если вы не против. Я вам, уважаемые, напоминаю, что в гостях у нас Юрий Лонга, и телефон в нашей студии 203-19-22. Можете звонить и задавать нашему гостю вопросы сразу после музыкальной паузы. Только будьте, пожалуйста, так сказать, менее расплывчаты, более конкретно говорите, что вы хотите, так сказать, от нашего гостя.
4: ...73,82 МГц.
0: 203-19-22 – это номер телефона, по которому вы можете задать ваши вопросы Юрию Лонга. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
5: Алло.
0: Да-да-да.
5: Добрый вечер вам всем.
0: Здравствуйте.
5: Земляникин из Мытищ звонит.
0: Здравствуйте.
5: Юрий Лонг, вопрос.
2: Да-да, слушаю.
5: Алло.
2: Угу, слушаю.
5: Может быть, даже два.
2: Вот пожалуйста.
5: Дело в следующем. Вот я вот с доктором Лазаревым,
2: угу,
5: не все чтобы знаком, но с его теорией и с его видением мира и, в общем-то, с его ощущениями знаком и его понимаю. Как вот у вас к этому отношение, к нему, в смысле, к доктору? Uh-huh. Лазареву. И как вы считаете, могли ли КГБшные структуры, ныне ФСБ там или не знаю кто, использовать вот эти все знания в каких-то целях своих? Вот, потому что
0: понятно.
5: Явные.
0: Это называется психотропное оружие.
5: Нет. Тут просто людей способных задействуют.
2: Uh-huh.
5: В общем-то, они работают каким-то образом. Вот у меня вот подруга подвергалась.
2: Ну, вы спрашиваете и знаете ответ уже заранее. Конечно.
5: Нет,
2: если подруга подвергалась, а там чему подвергалась?
5: Она несколько лет была знакома с человеком, который, в общем-то, работал в этой емкости. Начиная с тех 80-х, кончая, в общем-то, он не часто там работает, просто под другой личиной. Ну, вот. И были фишки очень такие явные, когда там человек сказал ей, что вот, например, ты сейчас вот, если не придешь ко мне, вот она собиралась на день рождения, вот он сказал, что ты вот на день рождения не пойдешь, а вот если пойдешь, ты там вообще ни глотка не выпьешь, и, в общем, это...
0: Ну, понятно, мелочи, понятно, господин Замуникин, общем... все понятно, сейчас вот...
5: Нет. Шура,
0: Пилите Шура, они золотые, да.
2: Саша, давайте вас избавлю от заикания, элементарно, за 2 секунды.
5: Человек действительно ничего не выпил и не съел на этом дне рождения, то... Ужасно,
2: да?
5: Все.
0: Подождите, вот.
2: Хотите, я сеанс проведу? У вас что-то с голосом, вы немножко заикаетесь?
5: В общем, да.
2: А сколько лет?
5: Ну, в общем, с детства.
2: С детства. Хотите, сейчас не будете заикаться?
5: Сейчас?
2: Да, сейчас закройте глаза. Закрыли?
5: Да.
2: Закрыли, расслабьтесь полностью. Мышцы лица расслабили. Слушайте внимательно мой голос. Слушайте. Повторяйте за мной слова. Расслабьтесь, успокойтесь. Повторяйте за мной слова.
5: Успокойтесь.
2: Нет, не те слова. Я легко и свободно говорю.
5: Я легко и свободно говорю.
2: Глаза не открывать. Я больше не заикаюсь.
5: Я больше не заикаюсь, но я... это так, на час.
2: Да-да, успокойтесь, вы будете всегда так говорить. Если вы верите в это, если вы это, в это не верите, лучше не беритесь. Я совершенно спокоен. Скажите эту фразу последний раз.
5: Я совершенно спокоен.
2: Я больше никогда не буду заикаться. Повторите за мной эти слова.
5: Я больше никогда не буду заикаться, но я, видите ли, в чем дело, это ж...
2: Ну опять начинайте, опять, все, хватит с вами, достаточно. Если вы не хотите избавиться, заикайтесь на здоровье всю жизнь. Вот вы сейчас великолепно разговаривали со мной, или думаете, что вы на час это... Я вас могу на всю жизнь избавить от этого.
0: Ну, я думаю, что, может быть, как-то мы сделаем такой специально глобальный какой-то сеанс, потому что тут, понимаете, видимо, еще у господина Земляникина наложилась вот этот боязнь перед эфиром, то есть, как бы, все-таки телефон, это все...
2: Так наоборот, это замечательно, когда человек выходит на сцену, он... совершенно нормально себя чувствует.
3: Был какой-то период, действительно, он же
0: перестал.
3: Да. Когда вы не стали обращать на него, вы не во второй раз обратили, и он опять стал.
0: Да.
2: Тут самое главное, конечно, не чувствовать то, что своего недостатка. Вот если человек, который заикается, не чувствует своего недостатка, он отлично будет разговаривать, отлично. Я уверен, что этот господин, он великолепно может справиться. Просто ему почему-то нравится это, и он вот он потерял, раз он с детства заикается, он потерял уже уверенность в том, что он может нормально разговаривать.
1: Ну, знаете, говорят, исполнится, если не будешь думать о белом верблюде.
0: Угу. А кто это?
1: Ну как, все шаманы говорили.
0: А, я понял, прости. Что-то я свое.
2: Ну так вот, дорогой слушатель, действительно, КГБ и ФСК используют эти способности, эти явления. И у меня даже было два сеанса в бывшем КГБ, и когда они меня спросили, вот скажите, вы не хотите там у нас преподавать, в общем, не хотите у нас позаниматься с нашими ребятами? Я говорю, так вы и сами все это умеете. Они говорят, да, действительно, если бы нам, допустим, дали какой-то приказ в течение 15 минут взять Белый дом, вот что-то злость сейчас, на 93-й год, то они за 15 минут без оружия могли бы взять Белый дом. Ну, значит, кому-то это не нужно было бы. И кому-то не нужно. Именно кому-то нужны были взрывы, выстрелы. А, в принципе, ФСК обладает такой силой, что можно без оружия захватить Кремль, например.
0: А существуют ли достаточно сильные личности, на которых вот это воздействие, ну, невозможно оказать?
2: Да. Конечно, существует.
0: Вот есть... от меня, прошу прощения, все вот гипнотизеры, помнится, ставили эксперименты, ничего у них не получалось. Потому что я же пень пнем, что с меня возьмешь? Давайте следующий звоночек. Ведь пня нельзя же гипнотизировать.
1: А может быть, попробовать тебя загипнотизировать сейчас?
2: Ну, зачем?
0: И такой вышел. Вышел такой в ветках.
3: Саша, а можно еще до звонка я один вопрос задам? Юрий, вот, а вот, допустим, вы можете, как в романе у Кинга под названием «Худей», там цыган сказал человек, который мечтал всю жизнь похудеть. Вот вы так на меня посмотрите и скажете: худей.
2: Я же сказал это. Вы похудеете на 12 килограмм.
3: Когда?
2: Ну, скоро начнем. Поменьше ешьте и похудеете.
3: И пиво поменьше пить, да?
2: Да.
0: Вот так.
3: Спасибо.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Здравствуйте, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
4: Добрый вечер, Юрий Андреевич. Меня зовут Саша. У меня, значит, три вопроса. Вопрос первый. О чем вы мечтаете?
2: Замечательно.
0: Вы сразу все подряд вопросы задайте.
2: Еще,
4: да, пожалуйста. Значит, второе. Вот, пожалуйста, про Мегаполис расскажите.
2: Отличная
4: газета.
2: Вот
4: там все конкретно написали. И третье. Вот. Значит, я вот был на вашем сеансе в октябре.
2: А, давно это было, да.
4: Да. Юрий Андреевич, вы, конечно, только не обижайтесь, пожалуйста.
2: Ничего, не обижайтесь.
4: Просто... Как вам сказать, вместо того, чтобы лечить людей, вы занимаетесь артистизмом, это первый момент. Вот. И второй момент, вы знаете, вот после сеанса...
2: У вас голова развалилась.
4: Вот, к вам просто, так сказать, пытались пробиться люди, у которых действительно были серьезные заболевания. Вы знаете, я видел вот этих плачущих женщин, вот, которые умоляли. И вот эти вот крутые ребята, вот почему все говорят, вот все такие хорошие. Почему-то по телевизору вот Коннов ни разу не сказал... То, что вот люди пытались пробраться к Юрию Лонгу, но вот эти крутые ребята, они встали за дверьми, вот, и просто отталкивали, понимаете, локтями, вот пусть радиослушатели знают, просто отталкивали локтями вот этих несчастных женщин. И говорили то, что Лонг их никогда не примет.
2: Саша, вот сейчас я начал этим и заниматься. Раньше я работал на площадках, так, а сейчас понимаете. Это... Вы видели мои сеансы вот после октября где-нибудь в клубах, в домах культуры? Я уже давно это не делаю. Сейчас я стал индивидуально заниматься людьми, и они ко мне великолепно записываются и великолепно приходят.
4: Да, но вот просто видите, как получалось. То есть это было зрелище просто не очень приятное, понимаете, когда... В общем,
2: да, тогда действительно это было недосмотрено, за то, что действительно много народу. А вы себе представьте, вот вы были, вот, если бы в такой ситуации, если там народу было... около 2000, и все около 2000 человек и хотят лично пообщаться. Это
4: ну нет, просто... вы знаете, это опять немножко вы говорите чушь, извините, конечно. Я видел, в общем-то, такую кучку небольшую женщину, в общем-то, которую, конечно, вы могли бы принять, но вы уехали на машине, в общем-то, в течение 10 минут. Вот, и, но вы просто, то есть, не сочли нужным даже, в общем-то, выйти и посмотреть, а что за люди.
0: Так, а может быть, получилось бы, что...
2: Саш, я же выходил всегда, после понимаете? Выступления я всегда выходил в зал, это вы чисто случайно попали.
4: Вы выходили когда... в зал, да.
2: Я, наверное, устал бы, это уже был четвертый день моих сеансов, я, наверняка, устал.
4: Вот, ну, вообще, вот такие вот эти все, вот, конечно, но сейчас, действительно, конечно, я не хотел бы сказать то, что вот там Юрий Андреевич Лонга, там он... Вот, ну, понимаете, конечно, вот все, вот вся вот эта вот сила.
0: Саша, все понятно, вот, все но, понятно. Давайте.
4: Ну, а Кулебякин, да, в общем-то, помогает, вот видите, людям. Вот вы.
2: Ну, вот у Кулебякина лечитесь. Ну, ради бога, пускай.
4: Вот так.
2: Великолепно. Спасибо. Большой ему привет. А вы не от Кулебякина, наверное, звонили. Скорее всего, я такое подозрение, что.
4: Да нет, я из дома звоню, вы, ну, знаете, слава просто богу. Вот вы не принимаете, а Кулебякин принимает. Вот так.
0: Ну, спасибо вам.
2: Я даже дам свой телефон 440-73-54. Это мой контактный телефон, по которому можно элементарно записаться и в течение 2-3 недель попасть ко мне. 440-73-54. Пожалуйста, всем страждущим, все, кто чувствует себя плохо или что какие-то личные проблемы, ради бога.
0: Вот все-таки насчет вопросов о мечтах. Угу. Вот был
2: о чем
0: такой...
2: я мечтаю?
0: Да.
2: Ну, я, в принципе, добился всего, чего хотел. Это, конечно, такие фразы слишком... так сказать, громкие, но, тем не менее, я мечтаю сейчас об одиночестве, и чтобы меня никто просто не доставал, и я мечтаю о кругосветном путешествии, я вот об этом сказал. Я хочу пешком отправиться вокруг света и посмотреть мир там, где я был на самолете, я облетел практически всю нашу землю, но на самолете это все не то, и хочется посмотреть, именно обойти пешком, больше информации получишь, больше удовольствия, вот обойти вокруг света пешком. Чужие знания мне уже не нужны, читаю я сейчас не так много книг, потому что я все нужные книги, я где-то услышал, что человеку нужно прочитать только 7 книг, но это самое главное их найти. Я нашел эти 7 книг, я их уже прочитал, я написал свои книги, я посадил дерево, я воспитал ребенка, у меня дочь уже взрослая, ей 14-15 лет, и сейчас я хочу только отправиться в путешествие. Когда человек многого добивается, он или хочет отправляться в путешествие, или в размышления. Вот сейчас мне нужно путешествовать. Вот об этом я мечтаю.
3: Юрий, я хотела спросить, потому что вы дали контакт на телефон. Угу. Вот если все страждущие будут обращаться, то это получится как раз тот самый конвейер, о котором вы говорили. Как же выходить из такого положения?
2: А я так тут сказал, в течение 2-3 недель ко мне можно попасть. То есть вот этих вот 2-3 недели, они будут ждать своей очереди. И я в неделю принимаю, допустим, не больше 2-3 человек. И вот как раз там конвейера-то и нету. И потом ко мне люди пойдут, те, которым не верят. Вы же видите, что вот тут были звонки, которые люди ко мне относятся скептически. Не пойдут сейчас. Сейчас очень много моих коллег развелось и появилось. И поэтому сейчас толпа не бросится на одного человека. Если раньше был один чумак Кашпировский, там Тарасов Джуна, и там еще, может быть, пару человек, то сейчас людей довольно много талантливых людей.
0: А скажите, вот опять же, тот же вопрос, который я вот задавал вот Сафронову, господину Сафронову. Я обратил внимание насчет того, что вот он художник, значит, угу, тоже своего рода, ну, гуманист должен быть, человек с большой буквы, если он творит. А вы как бы вот маг, значит, вы тоже должны быть как бы гуманист с большой буквы. Вот. Но тем не менее, вот я как бы отношусь немножко не к журналистам, ни в коем разе. Я музыкантом себя считаю. Плохим или хорошим, неважно. Но вот у нас у музыкантов как-то принято друг другу очень помогать. Ну, там, записывать совместные проекты. Как-то там обмениваться мыслями, даже собственной продукцией. Вот. Этого нет ни у художников, этого нет у вас. У вас очень жестокая конкуренция. Простите меня, конечно.
2: Да,
0: может быть,
2: правда,
0: наряду, как вот в криминальном мире. Там иногда, может быть, вы собираетесь на сходки какие-то, говорите, давайте там поделим все на сектора.
2: Нет,
0: может быть, до этого
2: нет,
0: скоро дойдет. Но к чем это объяснить? Если как бы вы обладаете, ну, именно вот вы, маги, обладаете таким вот высшим знанием, значит, вам должно быть целиком понятно, кто где стоит. И вы, по-моему, вообще не должны там как бы даже заостряться друг на друге. Вы должны, даже знаете, как должен выглядеть ваш телефонный разговор? Алло, там, Витек, ну,
3: и
0: вы звоните,
3: молчание.
0: Потом молчание, ну, пока. То есть вы все сказали.
2: Так и есть. Так и бывает чаще всего. Я очень коротко разговариваю по телефону. Мне достаточно 2-3 фразы, я человека понимаю с полуслова. И потом у нас, вы сказали, большая конкуренция. Если относительно музыкантов, то, конечно, нас очень мало, людей моей профессии. Если относительно художников, то, может быть, так же. Я не знаю, как соотношение музыкантов и художников. Я думаю, очень много таких профессий. А если относительно там инженера или простого рабочего, то у нас просто единицы. Единицы. Все же относительно в жизни. Я думаю, что, ну, вот в Москве наберется больших хороших специалистов, но сейчас человек 20, может быть. не больше. В Москве человек 20. А те все объявления, которые в газетах. Тут плохого ничего нет, потому что, например, в цивилизованных странах у каждой семьи есть свой экстрасенс. У каждой семьи есть свой психоаналитик, юрист, там, психоэнергетик и так далее. И врач свой есть. То есть в каждой семье нужен хороший экстрасенс.
0: Что здесь плохого? Скажите, вот как ваше мнение, да, вот человек, обладающий какими-то способностями, не свойственными другим людям, и причем серьезными способностями, значит, с каким-то знанием. Как вы расцените в таком случае поведение, обзванивать практически все радиостанции, все телестанции и просто называть свою фамилию, вот как-то что-то говорить о погоде, вот какие-то поступки очень детские и немножко, знаете, обычно собачек, которые вот писаются или тявкают на хозяев, очень бьют палкой до какого-то срока, потом на них перестают обращать внимание. А здесь человек, свято верящий в то, что он обладает этими способностями, и, судя по всему, не он один теперь в это верит, вот совершает такие действия, совершенно противоречащие не просто даже там этике мага, хотя я в этой этике мало что смыслю, но обычной этике людей, то есть за это просто можно по морде получить, вот если так. Ну, вот объясните мне, в чем, почему это происходит? Я не буду фамилию называть
2: этого
0: персонажа.
2: Я знаю, о ком вы говорите.
0: Да, давайте, Саша, не будем. Ну, тем не менее, объясните мне, почему это происходит?
2: Саша, знаете, я вот был 2 года в Австралии, и ко мне одна женщина обратилась и говорит, вот, я говорю, а вы там знаете вот кого-нибудь в Москве, там, Кашпировского, там, Джуна? Они говорят, нет, не знаю. А вот знаю именно того человека, про которого вы сейчас говорите. Вот он даже в Австралии уже достал их так, что даже в Австралии узнали о нем. Так вот, этот человек просто, ну, наверное, от невоспитанности, скорее всего. Он не такой уж и ненормальный, как о нем так говорят. Но человек просто немного невоспитан, ну, занялся своей рекламой.
0: Нет, ну а как же тогда, как можно... Это все понятно, что он немного невоспитан, но это объяснение, простите, меня не удовлетворяет, потому что я только что сказал о высшем знании, которое само собой должно исключать такое базитическое понятие.
2: А там
0: нету
2: высшее знание, Саша. Чем то есть, взрослый, там есть высшее
0: то есть
2: знание.
0: Это просто...
2: Это
0: имя...
2: способности другого толка совершенно. Это способности, когда тебе грозой стукнуло, и вдруг у тебя там открылся, прозрел третий глаз, и человек может погоду делать. Например, это совсем другого толка, там знаний-то никаких нет. Высшее знание – это у людей другой иерархии.
0: И в гостях у нас Юрий Лонго. И я, так сказать, предоставляю вам уникальную возможность задать этому человеку вопросы, которые вас интересуют. Наберите номер 203-19-22 и спрашивайте. Только, пожалуйста, не расплывайтесь

0: по-русски обсирает колдуна Кулебякина, это нечестно и не тифтинно.
1: Простите, сударь, вы как-то конкретизируете личность. Я сегодня не называл никакую фамилию. Вы что
0: хорошо,
1: имеете в виду?
0: Хорошо, вы не назвали, вы имели в виду...
1: А почему вы позволяете себе решать за меня, кого я имел в виду? Вы кто такой? До свидания. Я с вами не буду разговаривать, потому что я не люблю, когда за меня решают, что я имею в виду. Может быть, я был несколько резок. Прошу прощения у наших гостей. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Алло, вас
2: нет. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Это Иван из Москвы, значит, звонит. Значит, вот вопрос такой вот. Значит, что это за музыка?
1: Это прорывается из-за окна. Тут какой-то парень на вишневой девятке подъехал и слушает. Сейчас мы ему крикнем: «Убери музыку!» Убрал.
2: Ну вот, слава богу. Так вот, а в чем я, значит?
3: Пожалуйста.
2: Значит, вот я как-то давно, знаешь, где-то отдыхал, вот заметил, значит, у себя некоторые такие способности. Такая, ну вот они исчезли, как-то такая вот практически как-то вот, если они есть, как их такая пропустить?
3: Иван, а какие способности замечал?
2: Ну вот я, то есть, вот подхожу к лифту, он сам открывается, вот без действий каких-то с моей стороны, вот такого плана.
3: С ума сойти, это почти что телекинез. Телекинез — это передвижение вещей,
2: ну,
3: передвижение,
2: да, вот,
3: вещей на расстоянии.
2: Сам, причем это неоднократно такая, да, было, вот повторялось, вот.
3: Удивительная вещь.
2: И сейчас это как-то вот потерялось, и вот все, то есть как-то...
3: Ну так можно сейф открывать, между прочим, взглядом только. Ваня, ну это есть такие способности.
4: Так
3: это телекинез.
4: Лифты,
3: да,
4: такие.
5: Может, лифт починили, это лифты починили.
3: Есть такие лифты, двери даже, когда подходишь, они открываются. Но это понятные вещи.
1: В аэропорту, вот я за собой заметил, что, да, у меня в аэропорту тоже такое. Я подхожу к одной стеклянной, она отъезжает.
5: На Арбате есть магазин, да, там две двери такие.
3: Ваня, ну есть такие способности, понятие телекинеза. Вот, наверное, ты проверь, подвигай хотя бы коробку спичек руками на расстоянии, а потом уже за лифт берись. Вначале вот спички подвигай.
2: Нет, действительно, такая была, вот, а вот теперь исчезла просто чисто вот намертво, глухо.
3: Но
2: их было, вот, причем неоднократно.
3: Но
2: вот
3: эти способности нестабильные. Они то появляются, то нет. Их можно...
2: Вот, я заметил.
3: Да, вот подожди немножко. Значит, сейчас кризис творческий. Через какое-то время, может, опять появятся. Может быть, другие способности. Приходи учиться в школу и осенью попробуй.
2: Денег много надо.
3: Да нет, я попробую для начала вообще бесплатно практически. Я выявлять буду способности у людей. Поэтому я не думаю, что там много надо выплатить.
1: Спасибо за звонок. И, кстати, я хочу еще, может быть, совет дать, потому что вот такие вещи обычно, ну, когда у людей что-то пропадает, то, что раньше было свойственно, это во многом зависит, опять же, от экологии, от просмотра телепрограмм, от прослушивания радиопередач. Обычно вот можно еще, видимо, посоветовать, во-первых, таблетки, пенициллина, один укол, и сменить место жительства на время, переехать к бабушке, там, к теще, к другу, в другой просто район, желательно вот полярный совершенно. Тому, где проживает данный индивидуум. Mm-hmm. Ну, следующий телефонный звонок. Напоминаю вам, что у нас в студии Юрий Лонг. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Молчание было ему ответом. Это, видимо, демоны. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
6: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
6: Наконец-то, у меня вопрос к Юрию Михайловичу.
3: Да, я слушаю вас, Юрий Андреевич.
6: Извините, ради бога, Юрий Андреевич. Меня зовут Эдвальда Маровна. Угу. Вопрос вот какой. Вот несколько лет назад, уже довольно много лет, 8, угу, у меня получилась размолвка с мужем. Угу. Ну, в общем, как он мне сказал, у него есть женщина, ну, угу, там без подробностей. Угу. Вот. И у меня как-то, ну, сначала я страшно там страдала, а потом у меня к нему, в общем, чувства-то какие-то пропали. Угу. И вот сейчас у меня ни мужа, ни друга. И я, знаете, в какой-то... Я просто вот вас что хочу спросить, если вы можете мне на это ответить. Что, в чем причина? Во мне, что вот так все случилось? Или что-то все-таки можно изменить? На что-то еще можно надеяться? Ну, мне очень тяжело так, что у меня никого нет. А заставить себя вот просто лишь бы, я тоже не могу.
3: Вы очень обаятельная женщина, кстати. Очень обаятельная. Я это вижу на расстоянии. Раньше просто угадывал даже знак зодиака, цвет волос, глаз и так далее. Но сейчас я это не буду делать. Я просто вам скажу, что вам сделано, скорее всего, венец безбрачия. Вот такое понятие есть. Или сделано на одиночество. Какая-то ваша подружка, которая вам позавидовала, когда у вас все было хорошо. Угу. Все хорошо. Она про себя мысленно подумала, она обладала дурным глазом. Она мысленно подумала, чтобы вам было пусто, чтобы у вас было одиночество, чтобы вы там ни с кем не встречались. Ну, то есть позавидовала черной завистью, так, что называется. И это возымело действие. Через какое-то время это проявилось. Вот вам этот венец безбрачия или одиночества нужно снимать.
6: А
3: нужно
6: как?
3: Это сеанс длится 15 минут. 15-10 минут вы будете сияющие.

0: дочь, совершенно обновившаяся, молодая, красивая женщина, выйти после моего сеанса и не узнаете себя просто.
1: Ну, что мне по вашему телефону позвонить, который вы давали, да?
0: Я вам дал телефон, да.
1: Ну, вы вот сегодня по радио
0: говорите. Да, вот этот телефон позвоните в понедельник часов в час-два, там вам скажет секретарша, когда подъехать. Все, возьмите фотографии свои, которые у вас были еще в лучшие времена вашей жизни, когда все в порядке у вас было с этим.
2: И главное, не заводите собачку себе. Это убьет вас сразу.
1: Нет, у меня нет собачки, и всю жизнь у меня был всегда успех вообще во всем. Сейчас во всем, кроме мужской половины. Вот не потому, что они ко мне не идут, я не хочу их. А с другой стороны, я очень хочу, но не хочу лишь бы.
0: Да-да-да. Ну все, у вас отбоя не будет от разных мужчин.
2: Удачи вам.
1: Благодарю.
2: Следующий телефонный звонок и ваши вопросы нашему гостю Юрию Лонго. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Добрый вечер.
2: Здравствуйте.
3: Юрий Андреевич.
0: Слушаю вас внимательно.
3: Вы знаете, неприятность вот со мной такая, ну, просто досадное какое-то свойство. У меня в месяц, ну, наверное, поверьте, у меня не такая огромная квартира, но 15 лампочек перегорает. Причем как все это перегорает? Я не успеваю дотронуться до выключателя.
0: Это что, неприятность? Лампочки перегорают? Разве это можно сказать неприятность?
3: Нет, вы знаете, я пережигаю все лампочки, где я не появляюсь. Более того, лампочками не ограничиваюсь. Сгорают телевизоры. Вот, слава тебе, Господи, приемник еще работает. Я вот вас...
0: Ракета не взлетает из вашей квартиры? Вы знаете, я понял.
3: Maybe.
2: Да, а вас, наверное, и в гости не зовет никто. Ну как, вот если, например, вы сейчас придете к нам на радиостанцию, она
3: ну
2: тут...
3: Ну все, обесточу мгновенно. Ну, знаете, вот это не шуточки.
2: Понятно.
3: Это профессионалу вопрос, Юрий Андреевич.
0: Это перекинез, название перекинез. То есть выходит из ваших рук, из глаз энергия. У Джуны такое одно время было, она тоже телевизоры пережигала. Так вот, я думаю, что вам просто вот нужно на ночь, вы не сочтите это за шутку, но это серьезно, на ночь, перед тем, как вы будете ложиться спать, 5 минут подержите за краны. Вот холодная и горячая вода у вас есть. Два крана возьмите руками и включите воду. И подержитесь 5-10 минут. И заземлитесь, что называется.
3: За оба крана.
0: Да, за оба крана.
3: Вот. Тем более они у меня металлические, да. Итальянские.
0: Отлично. И вы таким образом сбросите вот эту всю негативную энергию сильную, которая у вас зажигает, пережигает все. И вы почувствуете даже, как вы будете себя хорошо чувствовать и хорошо спать будете.
2: А может быть это, извините, что я вмешиваюсь, может быть, как вы, Юрий, считаете, может, это просто обычное вот статическое электричество. Вот, может быть, еще вот на нашей радиослушательнице купить это антистатика, вообще им все залить. Я просто почему это говорю, я так сам делаю периодически. Вот прям дома беру и прям все заливаю.
0: Но нет, это с другого плана немножко. Женщина же дотрагивается не к вещам, а у нее лампочки горят.
3: Нет, с вещами нет, так сказать, проблем. Хотя, кстати, в метро иногда, когда приходится ездить, я открываю метро, между вот стеклянной этой пластиковой дверью, ну просто искры и мной летят. Так что это...
0: Это у вас повышенная энергетика, я понялся. Повышенно сделайте, как вот я вам сказал, дней так 10 поделайте, перед сном подержите за эти краны, и вы почувствуете, как у вас облегчение будет.
3: Может, и утром?
0: Нет, лучше это на ночь сделать.
2: А извините, такой тоже вопрос у меня к вам, Юрий. Может быть, вот наши радиослушательницы попробовать как-то вот эту ее энергетику направить в какое-нибудь созидательное русло? Может, она будет лампочки из сгоревших целые делать после какой-нибудь простых преобразований, там, руками там над ней что-нибудь, она раз и лампочки чинит, или что-нибудь такое как-то. А то мы же убьем сейчас в ней, вот это же все-таки энергия. Вот.
3: Да нет, вы знаете...
2: Тут... Не хотите, да, вот этого?
3: Нет, вот еще, Юрий Андреевич, просто сказать, поскольку вы сам человек пишущий, когда мне пишется, у меня это все, так сказать, снимается. Более или менее свет в том есть.
0: Великолепно, вы выливаете свою энергию на бумагу.
3: Ну,
0: это...
3: то есть, это...
0: И как получается, хорошая вещь? Вы пишете хорошие вещи?
3: Ну, я думаю, вы скоро узнаете.
0: Замечательно, я с удовольствием с вами познакомлюсь. Позвоните мне по телефону, который я давал в эфире.
3: Спасибо, только я, извините, не записала.
0: 440-73-54. Я не могу сейчас повторить.
3: 440-43?
0: 440-73-54. Удачи вам на литературном поприще.
2: Спасибо. До свидания. До свидания.
4: Он вообще 10 минут подержаться рукой за кран с горячей водой, я думаю, не каждый выдержит.
2: Ну, вообще, я, честно говоря, вообще-то не видел давно уже домов, где два крана, чтобы из одного текла горячая, другая холодная. Какая ванная? Везде одинаково, Юра.
4: В Англии, Александр, о чем вы?
2: Я не знал, что нас слушают в Англии. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Да, да, у нас, да. Говорите, пожалуйста, любезный друг, погромче, вас очень плохо слышно.
5: Сейчас лучше?
2: Да, сейчас есть. Очень хорошо.
5: Саша, здравствуй.
6: Приветствую.
5: Юрий Андреевич.
0: Добрый день, добрый вечер. То есть...
5: У нас ночь.
0: Ночь. У вас ночь?
5: В Очаково ночь.
0: А, очень хорошо.
2: Еще у вас там стоит станция такая вот теплоэлектрическая.
5: Номер 25.
2: Да, и от нее всегда у вас белье сырое. У меня там жила знакомая, у нее всегда было белье сырое.
5: Совершенно верно.
2: Да.
5: Юрий Андреевич,
0: да.
5: Замечательно, что дозвонился до вас. У меня личные проблемы.
0: Пожалуйста, какие?
5: Дело в том, что в 1982 году я потерял 4 пальца на левой руке. У меня комплекс просто, понимаете? Я не могу ее показывать, даже стесняясь соседей, понимаете? Вот. Просто стеснение такое.
0: Ну.
5: Вот как мне быть? Как избавиться от этого комплекса?
0: Вот слушайте.
5: Только вы, пожалуйста, ради бога, не бросайте трубку, потому что это
0: не
5: просто первый вопрос.
0: Да я не бросаю. Давайте я вас просто закодирую от этих комплексов. Все. Вы второй задаете вопрос, я вам потом скажу, что делать с вашей рукой.
5: Ну хорошо, если вы будете запоминать мои вопросы, то ради бога.
2: Я буду даже записывать.
5: Юрий Андреевич.
0: Да.
5: Вы мне скажите, пожалуйста, вы... У вас акцент такой, как бы молдавский.
0: Нет, я не молдаванин. Я родился на Кубани, но жил там до 16-17 лет. А потом живу почти все время свое в Москве. А акцент, наверное, это кубанский, скорее всего.
5: Кубанский?
0: Да, кубанский.
5: Вот. Ну, потом еще у меня проблема большая.
0: Угу.
5: Я
0: Пожалуйста.
5: Не помню, как вот, извиняюсь за это слово, колдун, по-моему, да, у нас был? Какой-то черный, то ли белый магьер,
0: на кто?
5: Не помню. Вы уж извините меня, я далек просто от этого всего. Вот. Такое худощавое лицо, высокий такой человек, лет 45.
0: Юрий Тарасов, наверное, да?
5: Да, точно.
0: Тарасов, ну-ну.
5: Вот он по ящику, в смысле по ТВ, говорил, что я могу избавить вас от псориаза.
0: Вот такая... Да, он может. Вот Тарасов это может сделать, я ему верю.
5: Но не вы.
0: Я от псориаза могу тоже избавить, но это не моя специфика. Он мази делает какие-то. Он великолепно работает с мазями. И вот от псориаза... У вас что, псориаз еще к тому же? Это лучше вам к Тарасову. Он, кстати, в Мегаполис Экспрессе напечатал свой телефон. Я просто сейчас уже не помню. Вы найдите его через Мегаполис Тарасова. И он вас избавит от псориаза. К нему довольно легко сейчас попасть. Он очень хороший. Я рекомендую вам к нему.
5: А почему вы так говорите, что к нему сейчас довольно легко попасть?
0: А он раньше был сложнее.
5: Перестал пользоваться авторитетом?
0: Нет, не поэтому. Просто сейчас я вам говорю, что коллег стало больше, моих коллег. И просто как-то люди распределились по всяким экстрасенсам. И, ну, просто легче стало попасть, и все. Я не знаю, почему. Вот я знаю, что он сейчас принимает, и не так просто, не так сложно туда попасть. А вот по поводу ваших комплексов. Запомните, вот вы сейчас будете ложиться спать, когда дослушаете радиостанцию, и закройте глаза и посчитайте до 7. Посчитайте, вспомните мой голос и посчитайте до 7. И...
5: Да, можно распрятать руку.
0: Короче, все это зависит от вас. Вы сами себя накачали. Вы вспомните Ельцина. Уже тоже ведь нету пальца большого. Ничего, человек президентом стал. Вы можете себе только представить, что вы можете достигнуть любых успехов, вне зависимости от того, есть ли у вас пальцы эти или нет. Это не самый большой недостаток.
5: Ну, я это понимаю, но я, тем не менее, не могу перебороть.
0: Я уже все сделал. Можете ложиться спать спокойно, почитайте до 7, вы потом поймете, что я уже, пока мы разговариваем, сам я сделал вам уже все, что нужно. Я сделал вам на подсознание установку, что у вас все это пройдет. Все, ложитесь спать, отдыхайте.
2: Спасибо вам за звонок и удачи.
5: Саша, спасибо.
2: Да.
5: Спасибо.
2: Еще вот от себя хочу добавить. Опять же, вот тот же наш ценитель металлической музыки ставил мне коллектив какой-то металлический. Я не помню, как он назывался. Так сам играет на бас-гитаре человек без руки. У него нет кисти руки, ну вообще. А на вот эту штуку надета какая-то железная штука такая, в которую он стучит по струнам. Вот. Ну то есть это у него как бы концепция вообще. И я бы не сказал, что как-то вот визуально звуки, извлекаемые им, чем-то хуже. Ну, по крайней мере, по записи. Так потом в Def Leppard играет, да, барабанщик без руки. То есть, на самом деле, это как бы действительно, мне кажется, где-то внутри. Иду еще и отношения людей. Вот почему-то, например, в той же Праге огромное количество вот людей с какими-то там физическими, может быть, недостатками. Ну, на них просто никто и внимания не обращает, потому что как бы, ну, что тут такого, собственно? Это, в общем-то, порождено каким-то вот обществом, скорее всего.
0: Да, я думаю, что психология людей создана так, что нас интересует только, собственно, я. Вот представьте себе, кстати, для этого же молодого человека, вот представьте себе, вы берете фотографию, где снят групповой снимок. Вы прежде всего ищете свое собственное лицо, свое лицо, а потом уже лица других, и смотрите себя, сравните с кем-то. Но нас прежде всего интересует, собственно, я. А все по остальное потом. И поэтому молодой человек просто зациклился, думает, что на его руку постоянно так и смотрит, и думает о чем-то. Да, да им вообще до лампочки, кто с руками, кто без рук, кто с пальцами, без пальцев. Всем людям, в принципе, до лампочки, окружающие их люди и окружающая их среда. Все зациклены только на самом себе. Это вот как хотите, как верьте, хотите, нет, но это есть, и вот каждый человек, он, в общем-то, эгоист изначально.
2: Прервемся на музыку.

0: И в гостях у нас Юрий Лонг. У вас есть исключительная возможность пообщаться с ним по телефону 203-19-22 в прямом эфире. Доброй ночи. Мы вас внимательно слушаем.
1: Вы в прямом...
0: Здравствуйте.
1: Вы знаете, мне так показалось, что не вполне корректно морочить людям голову. Потому что я полагаю, что это не Лонг, а ваш журналист Юрий.
2: Точно, а как вы догадались?
1: Ну, потому что, во-первых, мне кажется, во-первых, беседы ведет обычно с такого рода людьми Анатолий Болтинская.
2: Да, да, да.
1: Да. А во-вторых, просто мне кажется, что господин Лаэртский вряд ли вмешался в беседу Лонга и комментировал бы его высказывание.
3: А. Сейчас мы с Юрием Андреевичем
4: одновременно
3: что-нибудь. Юрий Андреевич, давайте.
1: Не проходит за Болтинского,
2: не разоблачили.
3: Сейчас мы с Юрием Андреевичем одновременно вам что-нибудь поговорим.
2: Уже сказали.
3: А на два голоса я еще не научился.
2: Да вообще-то меня никогда не узнают. И даже не только по радио, но иногда я выхожу со своего выступления, а ко мне подходит бабушка и говорит: а вы не скажете, где есть Юрий Андреевич ходит? Вот он мне так нужен. Я говорю: там где-то мотается за кулисами. И вот просто лично обращается ко мне, не узнают.
1: Господа меня совсем заморочили.
3: Не знаю, сумели ли. Ну, кстати, я, подойдя к радиостанции, узнал Юрия Андреевича Лонга. В отличие от вас, видимо.
2: Я действительно работал. Я клянусь вам, что я есть я. Дело в том, что у Нателлы Болтянской я работал.
1: Понятно, мы все есть я.
2: Ну вот, ну.
1: Естественно.
2: Ну а вы-то мой голос-то хоть знаете? Лонга, голос-голос, знаете Лонга?
1: Ну, знаете, все эти станции искажают, ведь телевидение.
2: А, да,
3: сейчас заколдуют вас, будете ли.
2: Он такой высокий с усами, высокий такой усатый мужчина.
1: Ну да, и все обычно в мантиях, там с поясами
2: металлическими,
1: замечательными, с цепями.
2: Вот я так сейчас и сижу. В мантии в огромной. С усами, цепи тут вокруг меня.
1: И опоссум рядом.
2: Да, и опоссум недалеко.
0: Люля, на тебя наехали.
1: А с опоссумом вы что делаете? Скажите мне.
2: А я чего-то импотенции.
1: А, ну понятно, ну так с таким шумом-то, этот-то, бедного опоссума.
2: Очень интересная женщина. Интересно, сколько вам лет, а?
1: Ну, это
2: женщины не принято спрашивать.
1: Женщины не представляют обычно.
2: Ну хорошо. Вот нет, интересно, почему люди в это время не спят? Я всегда думал, почему.
1: А я тоже биоэнергетик вообще-то.
2: А, вот почему слушаете. Ну тогда мне понятно, почему слушаете.
1: А я слушаю случайно просто.
2: Случайно?
1: Да, так-то.
2: Здорово.
1: Как-то просто не спится.
2: Ну надо нам встретиться как-нибудь.
1: И дурацкий детектив под рукой.
2: А, кстати, а по телевизору ничего нету, да?
1: Ну конечно нет.
0: Детективов дурацких не бывает. Детективы, особенно произведения Раймонда Чандлера, это, на мой взгляд, самые сильные.
1: Весь прочитан, по-моему.
0: Это замечательная литература.
1: Но это уже действительно прекрасно.
0: Вот, а вы на самом деле зря действительно вот как бы не доверяете. Действительно напротив того вот меня.
1: Господин Лаэртский, вам я не доверяю абсолютно.
2: А вы на детективы начитались много.
1: Никогда.
0: А ладно,
3: ну поверьте на это.
1: Я слушаю постоянно, и как вы вашего опоссума, и сколько раз попадалось на эти уточки, но потом все-таки. Вот.
0: Понятно.
3: В данном случае
0: спасибо,
3: перед
0: спасибо
3: такой темой мы пасуем, поэтому настоящий Юрий Лонга перед вами весь вечер. А вас заколдует, и утром вы проснетесь с лягушкой. Подойдите
2: нет,
3: сразу к зеркалу.
2: Вы проснетесь счастливой утром.
0: Ну что же, я предлагаю тем нашим, тем радиослушателям нашей электростанции, которые действительно не усомнились в том, что у нас в студии Юрий Лонга, звоните и как бы задавайте ему вопросы. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Здравствуйте.
5: У меня один вопрос к Юрию Андреевичу.
2: Да-да, Андреевич.
5: Да, угу. Юрий Андреевич, угу. Скажите, пожалуйста, назовите, пожалуйста, ваши авторитеты в этой области из всех времен.
2: Угу.
5: Не из современных, а из всех времен.
2: Угу.
5: А к Саше у меня тоже, если можно, вопрос коротенький. Вот когда-то у вас была передача Алексея Забияченко «Изгоняющий дьявол». Вы хотели сделать из нее потом какие-то выжимки и вот как с этой идеей. Спасибо большое.
0: Спасибо. Сперва, наверное, да, вы.
2: Да, это Папюс, Калиостро, Распутин. Вот такие три кита, я бы хотел сказать, из современных. Я не дружу со своими коллегами, особенно так, кроме Гены Гончарова и Тарасова, Джуны, поддерживаю с ними отношения. И, пожалуй, так, Наумова очень уважаю. Вообще, люди из любой области хороши, если не талантливы. Если человек талантлив, он талантлив во всем. Не только в магии, в экстрасенсорике. Я не зациклюсь на чем-то одном. Ведь маг отличается тем от экстрасенса, что он умеет делать все. И гипноз, и целительство, и предсказания, и телепатию, и телекинез, и ясновидение, и телепортацию, и хождение по воде, и левитацию. Все это должен делать маг. Поэтому я не зациклюсь на чем-то, на одном, как мои коллеги. Вот я лечу людей, и все там. Я привораживаю, я снимаю с глаз, и все. Все это должен делать магистр белой практической магии. Ну, в основном я дружу, конечно, с людьми из параллельных, так сказать, профессий, из параллельных миров. Это с художниками, актерами, писателями. Я очень люблю ЦДЛ. Часто хожу в Центральный дом литераторов, даже после того, как он стал совсем другим. Я, тем не менее, там частенько бываю. Хожу в ночные клубы иногда. Люблю женщин, люблю веселье, люблю лес, люблю одиночество. Кстати, вот такой противоречивый человек, когда я люблю много народу и в то же время очень часто бываю один. Чаще бываю один и хочу быть вообще, сейчас отправиться в путешествие, хочу быть совершенно в одиночном плавании, так сказать. Такой разнообразный человек, совершенно разнообразный.
0: Ну, вот насчет второй части вопроса, это насчет программы «Изгоняющий дьявола». Была такая программа, где, так сказать, весьма высокохудожественно излагались различные сферы потустороннего мира и вообще каких-то сверхъестественных явлений. Дело в том, что автор этой программы, насколько я сейчас знаю, занялся, так сказать, немножко другой деятельностью, в частности, вот такими, на мой взгляд, весьма остроумными, но рисковатыми такими политическими спектаклями, то есть записанными на пленку. Вот. И, насколько я понял, они не собираются возвращаться вот назад в том виде, в котором это существовало тогда. А вот у меня вопрос к Юрию Лонгу. Скажите, часто вот, например, когда едешь на автомобиле, вот вы тоже автомобилист, видишь, выбегает такой крендель в фуражке с палочкой, свистит так в свисток. То есть мы-то люди взрослые понимаем, что это он нас не приветствует, а бежит, значит, чтобы денег взять. И вот я за собой замечал такие вещи. Вот я еду, вижу, бежит. И я прям в голос ору, так типа родной, ну не надо меня останавливать. Ну типа прям и посылаю ему импульс такой, и в этот момент он останавливает кого-то другого. Очень часто это срабатывало. Вот сколь часто вам приходится этим пользоваться? Если, то есть вообще допускали ли вы когда-нибудь общение с гаишником уже вот до там показывания ему прав, остановки, там вылезания из машины? Или все-таки вы так на расстоянии ставили барьер, чтобы он с этой палочкой назад убежал?
2: Да, меня останавливают, как и каждого смертного, но после того, как меня остановят, они улыбаются и говорят: извините, мы не хотели. Дело в том, что они очень боятся потерять свою работу и потерять свои деньги. Если они меня обидят, то они просто могут себе представить, что если на кого-то из гаишников обижусь, хотя это очень редко может быть, потому что практически они меня никогда не обижали, не штрафовали. Я, честно говоря, не так часто и нарушаю правила уличного движения. Но, тем не менее, если уж я что-то нарушил, и они остановили, тем не менее, только после того, как я нарушил, они могут остановить. Просто так меня не останавливают, естественно. Я делаю именно так, Саша, как вы сделали. То есть на расстоянии ему приказывают не меня останавливать, а останавливать другого человека. И действительно, я вот вы мне сейчас...
0: Помогает
2: она. Да, я постоянно это делаю. Я думал, что я один только так делаю, кажется. Вы тоже так делаете.
0: Да, получается.
3: Невинные люди жертвами становятся вот ваших таких
2: рикошетов. Но они все равно... Нет, не жертвы делают.
0: А кто им мешает так же делать?
3: Почему меня все время останавливают? Кто что достанется?
2: Ну, кому-то везет, кому-то нет.
0: Ну что же, это будет вносить некоторое разнообразие в монотонную жизнь автомобилиста Юры.
2: Кстати, они очень внушаемые гаишники, если ему сказать. Некоторые, вот я знаю, некоторые люди из криминальных систем возят мои дипломы и показывают, и говорят, откуда они их взяли, их, правда, не знаете, дипломы. Мои дипломы, говорят, вот мы ученики Лонга, там, и вот мы занимаемся колдовством, нас лучше не трогать. И их отпускают, и меня часто милиция спрашивает, а у вас есть такой ассистент, есть такой учитель, ученик, а у вас есть вот такие люди? Я говорю, да нет, у меня таких вроде нету. Он гаишник говорит, да, говорит, они просто беспредельщики, они мало штраф не платят, они на красный свет ездят везде, они делают то-то, то-то, и ничего, им сходит с рук. И вот благодаря тому диплому белой практической магии, который где-то они взяли.
0: То есть фальшивый документ.
2: Ну да, какой-то фальшивый левый документ, потому что мои ученики так не будут. Но это слишком мелко. Вот использовать магию в каких-то таких легких корыстных целях, типа не наказывая, чтобы не безнаказанно проехать, там, нарушить какое-то правило, или даже просто мелко зайти, ограбить там магазин или что-то. Это элементарно может сделать любой маг, такой более-менее способны. Или обмануть кого-то, взять вот просто на, что называется, на пустом месте обмануть. Это очень просто делать. Ну, а что потом будет? Вот я могу зайти в казино, выиграть там все и уйти. Я, кстати, в некоторые казино меня просто даже не пускают. Ну, почему-то боятся. Кто-то пустил сплетни, что я в каком-то казино вошел, забрал, обул, как говорят, его, обул его и ушел. Вот это в метелице было. Ну, там не так было. Там мы просто с приятелем зашли туда так погулять немножко. Я ему рассказывал, стоял сзади спины его и показывал, какие фишки, куда надо ставить. Он хорошую сумму выиграл. И после этого пошли сплетни, что-то благодаря там мне это сделал. И меня теперь в казино некоторые просто не пускают. Но это очень мелко. Если бы я задался такой целью, я, наверное, бы сейчас не сидел здесь, уже не беседовал.
0: А скажите, вот, собственно, ваши отношения, ну, так или иначе, с людьми из другого мира, они всегда существуют, но ведь вы там вот иногда вылезаете из автомобиля, там подходите к коммерческому ларьку взять там домой бутылочку пивка или там водички, и наверняка там были такие ситуации, как какие-нибудь груднички, так лет под 30 в спортивных штанцах, вот они там толкутся, там огузками, значит, трутся, и что-то у них свои разборки, и как-то это вас вот наверняка задевало, были ли у вас какие-то вот конфликтные ситуации. Или другой вариант, например, ДТП с каким-нибудь таким огузком краснопиджачным, который прям выбегает и орёт, а я сейчас прям сбитый бейсбольный. Вот такие варианты случались?
2: Нет, таких вариантов у меня не случалось, потому что меня вообще не трогают никогда и со мной находят какие-то другие мотивы. Один раз меня воровали, но это было очень давно, когда я в кинотеатре «Октябрь» работал, в «Спаси маски» были тогда мои афиши, преступники вычислили, воры вычислили, что меня нет, и воровали. Меня это настолько задело сильно, что я сдал объявление в газете «Московский комсомолец». Эта же газета и написала вначале, что где же твои силы, там, магистр практической магии, не можешь, что тебя воровали, где же твои силы были, где же твое колдовство. Но я дал объявление, что если мне в течение 6 дней не вернут украденные вещи. Я даже в шутку написал. То я пошлю в космос такой заряд, такой силы, что один из просто преступников, злоумышленников закончит летальным исходом. То есть попросту умрет. Они так испугались, что буквально через 3 дня уже позвонили в газету и сказали, чтобы я не волновался, что мне все вернут. А еще через 2 дня вернули все абсолютно.
0: То есть анонимно все это было,
2: естественно. Да, они анонимно, они не представили. Ну, правда, потом через годик они все-таки попались на каком-то американском после. Они оборовали американского посла, это мы потом милиции говорили, и заодно признали, что они вот как-то боровали даже самого Лонга. Но правда, потом они все вернули. Они вернули, кстати, там, в общем-то, не так уж и много украли, все в ящик сложили, еще $200 сверху положили. Оказалось,
0: откупных?
2: Нет, это за дубленку, они дубленку успели продать мою. За $200 почему-то. И вернули даже $200 сверху положили. И после этого со мной пока не связывается. Вот в этом смысле, что не останавливают, не оборовывают, там, не возле ларька, а просто почтительно даже, кстати, здороваются вот такие краснопижачники, крутые мэны, они просто со мной здороваются и спрашивают какой-нибудь совета обязательно. Вот когда у меня белая BMW была, они очень всегда окружали белые BMW и все, думали, это свой этот человек приехал на белом BMW. Я просто знаю, что на таких машинах ездят обычно бандиты и брат ваш называется. Вот они окружают машину и всегда пристально смотрят, кто там за стеклом сидит. И когда узнают, они как-то улыбаются и, в общем, даже не подходят и не спрашивать ничего.
0: Ну что же, я предлагаю следующий вопрос наших радиослушателей по телефону 203-19-22. Звоните, и ваши вопросы Юрию Лонга. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
6: Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
6: Добрый вечер. Юрий Андреевич.
2: Я слушаю,
6: я включила приемник как раз от бессонницы в том месте, когда вы говорили о том, что человек может умереть от той болезни, которую он сам себе выдумает.
2: Да, так, абсолютно месте. Правильно.
6: Так вот, могли ли бы вы посоветовать, как избавиться от мнительности, от этого страха, который, в общем-то, разъедает душу и, в общем, можно сказать, как что человек может умереть раньше смерти?
2: Во-первых, заняться аутогенной тренировкой, самое элементарное, самому себе внушать. Внушать тепло в руках, в ногах, внушать спокойствие, спокойствие в голосе, в дыхании. То есть научиться просто элементарно расслабляться. Это раз, а потом научиться медитировать. И вот когда человек научится медитировать, он может управлять собственными мыслями. И вот тогда вот эта мнительность пропадет. Но это, конечно, не за один день.
6: Это очень трудно.
2: Ну
6: просто говорить, что мне так хорошо, а я знаю, я говорю, а голова у меня думает о другом.
2: А вы неправильно делаете, значит, вы очень это делаете настойчиво. Не нужно делать это настойчиво, нужно как бы нехотя. Нужно, во-первых, изучить собственный организм, узнать, что ваш организм, какая где у него слабая сторона, а где сильная сторона вашего организма. И вот плясать от этого. И вообще, я советую закончить школу гипноза у Геннадия Гончарова. Он там отлично проводит сеансы аутогенной тренировки. И вот сейчас он как раз открывает курс. Вы учились где-нибудь?
6: Никогда, нигде.
2: Ну, какую-то школу вам нужно обязательно закончить.
6: Вы знаете, мне кажется, я где-то в санаториях, когда гипноз сеансы мне прописывают, мне кажется, гипноз на меня вообще не действует.
2: А это не гипноз. То, что я вам говорю, это не гипноз. Это можно назвать и самогипноз, но, скорее всего, это аутотренинг вам нужен. Вам нужен аутотренинг. Я такие рецепты не могу давать, как избавиться от мнительности. Вот я вам сказал, нужно управлять собственным телом прежде всего, а потом уже собственной душой. Конечно, это сложно. Это может быть... Вы кто по гороскопу? Вы, может быть, очень мнительный человек?
6: Очень.
2: Но кто вы по гороскопу?
6: Овен.
2: Овен? Да. Не, Овен не совсем. Рак самый мнительный из всех знаков зодиака. Вот рак очень мнительный человек. А Овен-то такой, я бы сказал, даже богатый, разнообразный очень знак и более спокойный.
6: И вместе с тем...
2: Ну, это у вас что-то такое, значит, у вас в вашей судьбе произошло.
0: Что-то, наверное, у вас еще от рыбы есть.
2: Вселилось что-то, да, наверное.
0: Да. Вот, извините, у вас вот по утрам ноги холодные?
6: Ноги? Я что-то не думала.
0: Ну, вот видите, вот прав вот Юрий Лонга, когда сказал, что вы даже своего организма не знаете. Вы сперва узнаете, холодные ли у вас по утрам ноги, а вот, или теплые.
6: Так, или что? Или тогда, ну, значит, от рыбы и плясать от этого.
0: Нет, рыба, да. Я имел в виду знак гороскопа. Да, если бы вы от рыбы, то вам надо было чешую искать уже.
6: Ага, вот так.
2: Но это шутка. Это, конечно, шутка, но все-таки начните изучать себя. Вот начните больше себя, не зацикливайтесь ни на чем. Это только все у вас самих. Вам просто поверьте в то, что вы сами себе можете помочь. Сами себе,
6: да,
2: можете в этом помочь.
6: Это я все понимаю, что я могу помочь, но я могу себе и навредить. Вот.
2: Вам, честно говоря, нужно завести хорошего любовника, так, между нами, нормального мужчину. Он вам все расскажет, как надо делать. Вас не хватает мужчин в крови, вам честно говорю.
6: Крови?
2: Да, мужчин в крови не хватает.
6: Это... А вы знаете, что они меня просто не интересуют?
2: Ну вот это плохо, ну надо бы. Ну как же может быть, женщина, какая бы женщина ни была, молодая или в возрасте, она все равно должна интересоваться противоположным полом. Иначе скучно будет жить.
0: Конечно, во-первых, мужчина — это же опора. Вот женщина без мужчины, да, это как торшер без подставки.
6: Правильно, современный мужчина, к сожалению, опорой...
2: Не назовешь, да?
6: Да.
2: Но вам такие мужчины попадались, есть нормальные мужчины.
6: Ну, видите...
2: Найдите хорошие.
7: Они все разобраны.
6: Да, вот правильно. Хорошие разобраны, а плохих нам не надо.
0: Да.
6: Да, мы от таких отказались тоже.
0: Ну, знаете, нам остается только выразить надежду, что сейчас вот вы выгляните в окно, может, он там уже под окном ходит.
6: Да.
0: Вот просто, может быть такое.
6: Да.
0: Вот, найдете вы обязательно, найдете себе хорошего мужчину. Спасибо вам за звонок и удачи. Ну что, следующий телефонный звонок, и я думаю, может быть, даже уже, видимо, последний, да, потому
2: последний,
0: что
2: пожалуйста.
0: Время поджимает. Доброй ночи, вы в прямом эфире «Эхо Москвы», мы вас внимательно слушаем.
8: Алло?
0: Да-да-да.
8: Вечер добрый.
0: Добрый вечер.
8: Один вопрос к Юрию.
2: Пожалуйста.
8: Насколько человек властен над собственной
2: судьбой,
8: так скажем?
2: Скажу вам, да.
8: Насколько, как вы считаете, способен ли человек реализовать, так скажем, свои желания?
2: Уникальный вопрос. Все? Вы задали эти вопросы?
0: Значит, так. Спасибо.
2: Я обычно говорю, что человек может где-то на 30% менять свою судьбу. 70% зависит не от него. Но, тем не менее, есть уникальные личности, которые полностью создают собственное «я», собственную судьбу создают. То есть владеют событиями. Таких очень мало. Но рекомендация обыкновенным людям, вот простым людям, которые не имеют отношения к магии, там, парапсихологии, просто прислушиваться к себе, к своей душе, прислушиваться к своему сердцу и идти не поперек течения, а именно по велению своего сердца. Вот тогда вам не нужно будет испытывать судьбу, вам не нужно будет ломать, там, идти не в другую сторону. Вы чаще прислушивайте себе, спрашивайте свое сердце, свою душу и как бы свой организм. Вот ответ на этот вопрос.
0: А, простите, я так немножко перебиваю. Вот такой известный дяденька, Дени Дидро, Вот он в своем произведении, по-моему, «Жак Фаталист», что-то такое, вот очень так хорошо популяризировал идею фатализма. Вот когда человек как бы считает, что все, ну даже не то считает, а все, что с ним происходит. Даже вот я сейчас, например, скажу слово «лампочка», вот я его мог бы не говорить. Но то, что я его сказал, об этом было известно уже до моего рождения. Вот с одной стороны, вот идея фатализма, она как бы исключает всяческую самокоррекцию, коррекцию своей судьбы. С другой стороны, она и является вот тем сильным успокаивающим, которое, как вот вы только что сказали, неоднократно необходимо для, так сказать, улучшение своего собственного состояния. А уже улучшение собственного состояния, оно и ведет, так сказать... Да, то есть как бы получается немножко, может быть, как раз стоит тогда все-таки пропагандировать или как бы вот эту фатальность именно, то есть сказать, ну а чего ты, дескать, дергаешься? Вот как оно идет, так должно идти. И человек сразу успокоится, не будет как-то вот прыгать, дергаться там, бегать там вот за колбасой на демонстрацию собачки чепчик шить, вот все вот это вот, может быть, исчезнет, и сразу как-то станет все хорошо, всем спокойно, все займутся делом, наконец.
2: Единственное, что могу здесь посоветовать простым людям, это не прогнозировать свое будущее и не как бы не заглядывать, не поднимать завесу своей будущей жизни. Потому что здесь можно, во-первых, сглазить, можно это событие не приблизить или, а наоборот, удалить какое-нибудь хорошее событие, или узнать там день своей смерти, или узнать какую-то неприятность, и тогда думать все время, накачиваться. Вот ни в коем случае не надо гадать просто так, ради любопытства. Гадать можно, но когда у тебя какое-то событие должно быть, как оно пройдет, удачно, неудачно, что там в следующем году с работой будет, с квартирой, такие вещи можно узнавать, там, когда замуж выйду, или там детей сколько будет. Но узнавать какие-то глобальные вещи ни в коем случае нельзя из своей судьбы, из своей жизни. Иначе вы просто это событие можете накликать на себя или как-то притянуть, или наоборот оттолкнуть. И поэтому лучше меньше знайте о своей судьбе. Меньше знайте. Просто живите вот как Бог надо, что положит. Как вы чувствуете? И помогайте себе сами, прежде всего. Надейтесь только на себя, только на самого себя. Вы знаете, я заметил, кто обращается к людям больше всего, к экстрасенсам, к колдунам, те люди, которые потеряли веру в себя. И, кстати, люди, которые потеряли веру в себя, они также и обращаются и к Богу.
0: Да, причем, как правило, я прошу прощения, что перебиваю, почему-то к таким иноземным богам, может быть, и не очень плохим, я в них туго разбираюсь, но это... Насколько я знаю, очень много людей из общества Хари Кришна, они, как бы, как правило, в прошлой жизни были весьма-весьма такими персонажами бойкими. Просто мне пришлось как-то пообщаться чисто ради любопытства. Вот. И ищут, как бы, опять же, они ищут себе, так сказать, общественного бога. Вот в чем их проблема. А внутри себя порядок навести у них метелки нет.
7: А неужели человеку, потерявшему веру в себя, кто-нибудь поможет, кроме него самого, опять же?
0: Никто, конечно. Ну вот самообман, типа такой, пенициллин, таблетки, Лиля.
7: Получается, что вот Юрий Андреевич, это пенициллин?
2: Ну, что пенициллин? Нет, я пенициллин?
7: Нет.
2: Это вы имеете в виду? А что?
7: Договорились.
2: Вы сказали, Юрий Андреевич, это пенициллин.
7: Вы сказали, что люди, потерявшие веру в себя, обращаются к вам.
2: Абсолютно правильно.
7: Ну вот, значит, вы пенициллин.
2: Ну, если не пенициллин, то, во всяком случае, хорошие антибиотики, импортные. Потому что, в общем, я многим помогаю. Я знаю, что если я сделаю толчок, ну, я прежде всего говорю, что я делаю толчок и верю только в себя. Если человек потерял в себя веру, все, ему уже не поможет никто. Ни Лонга, никто не поможет. Поэтому нужно, прежде всего, верить в себя и надеяться в основном на свои силы. Только на свои силы, на свой разум. И вообще, хотел бы пожелать всем, вот на прощание, сейчас девушка задала, можно ли... Вот начните с завтрашнего дня всю свою жизнь абсолютно сначала. Кто разочаровался, расстроился, кто не может найти себе мужчину, друга или подругу, вы найдете, все это будет. Обязательно думайте об этом, мечтайте. Мысль материальная. О чем вы думаете, все абсолютно сбудется.
0: Есть хорошая фраза «мечты сбываются». Гениальный текст. Ну что же, я благодарю вас, Юрий, за то, что вы нашли время посетить нашу программу. И также, Лиля, тебе большое спасибо за то, что ты, так сказать, познакомил нас с таким замечательным человеком. Спасибо московскому журналисту Юрию за участие в этой программе. Я надеюсь на то, что вот эта уютная комнатка, которую, кстати, лично я вот обделал, вот эти дырочки сверлил. Ну, это что-то я себе не буду, потому что как бы я теперь подрабатываю, линолеум кладу, плитку, Вот. Так что, если надо, обращайтесь. Вот. Я думаю, что мы еще как-то здесь встретимся, обсудим какие-то вопросы, почему бы нет. Спасибо и всем вам удачи.
7: До свидания.
9: Положи в стакан с водой на ночь свой протез зубной, и тебе приснится с яйцами птица.
0: И у нас сегодня в гостях доктор биологических наук, профессор Герман Витольдович Козявко. Речь у нас пойдет о проблеме, которую вы, уважаемые, в ваших письмах и в телефонных звонках, в частных визитах, в общем-то, в телеграммах и факсах затрагиваете достаточно часто. Вот в момент моего отсутствия особенно эта тема вас заинтересовала. Это проблема конвергенции и дивергенции. И вот я пригласил такого замечательного гостя, который, собственно говоря, является специалистом во многих областях, связанных с биологией, но именно вот, вот эта тема конвергенции и дивергенции, она, в общем-то, была темой его научной диссертации в свое время. Я думаю, он ответит на все ваши вопросы по телефону 203-19-22. Вы сможете с ним пообщаться. Доброй ночи вам, Герман Витольдович.
10: Здравствуйте. Но я хотел бы немного уточнить то, что мы будем говорить о конвергенции и дивергенции исключительно в животном мире, то есть в мире фауны. Поскольку конвергенция — термин широкий, он может быть применим и к филологической науке, в общем-то, и
0: даже
10: к политической.
0: К технике,
10: да.
0: К технике, да.
10: Вот, мы же остановимся, собственно, на именно том аспекте, которые и характеризуют жизнь биологических видов на нашей планете.
0: Ну, в принципе, в основном наших радиослушателей интересует биологическая сторона этой проблемы. Но прежде я хотел немножко рассказать о вас, если позволите. Профессор Герман Витольдович Козявко долгое время работал за пределами нашей страны, и он известен своими замечательными книгами. Одна из них называется «Субтропики. Точка сердца». Вы наверняка все ее читали. Снабжена замечательными иллюстрациями, которые также выполнены автором. Вы еще и хороший художник, фотограф.
10: Да, эта книга, она сейчас по новому, в общем-то, по новой программе обучения 8 класса введена в обязательное, в общем-то,
0: ну, обучение, да. Ну, правильно, чтобы груднички каким-то образом хотя бы были ближе вот к маме.
10: Да, поскольку зачастую вот видим сейчас, когда молодежь издевается над животными, это просто во многом вызвано тем, что молодые вот люди, они не в состоянии отличить котенка от мышонка.
0: Да, с этим сложно поспорить. Также Герман Витольдович Козявко является автором замечательного документального фильма, который называется «Пир». Ну, сокращенно это «Птицы и рыбы», как вот расшифровывается эта аббревиатура. Вот, причем, как бы Герман Витольдович был и звукооператором, и режиссером, и сценаристом, и все съемки проводил сам при помощи своей супруги. Кстати, ваша супруга достаточно тоже известная личность. Это Вероника Задемитко. Я думаю, что многие сейчас, кто интересуется немножко политикой, при упоминании этого имени так немножко вздрогнули, потому что Вероника Задемитко, она в свое время уехала из нашей страны, она была поборницей прав человека, вот, и сейчас достаточно известная журналистка, репортер на радиостанции «Свобода». Вот, другое дело, что сейчас по обстоятельствам от вас независимым, вы вроде бы как в разводе.
10: Да, к сожалению, она уехала из Мексики, где мы с ней прожили некоторое время, вот, и переехала теперь в Прагу, а я в силу своей, так сказать, прямой обязанности поднимать интеллектуальный уровень населения в родной стране, вернулся в Россию.
0: Да, но тут еще вот парадокс. Вас, как человека, несомненно, доброго и, несомненно, научного, потому что вот человек научный не может быть, в принципе, злым, по-настоящему научный. Вы поддерживаете достаточно дружеские отношения с новым мужем Вероники Задемитко, Атоном Жупанчичем, то есть известным украинским поэтом, который также работает на этой радиостанции.
10: Дело в том, что мы с Атоном знакомы давно, вот, и приходилось нам даже в некоторых моих совместных, то есть некоторые работы мы делали с ним совместно, поскольку известно, что поэты наиболее, так сказать, творчески активны на лоне природы. Вот, и в силу того, что финансовое положение Атона было не, в общем-то, не таким благополучным, как мое, он совмещал свои творческие командировки с моими научными экспедициями.
0: Кстати, если позволите, вот мне в момент, когда я недавно был в Праге в командировке, я встречался с Атоном Жупанчичем, с Вероникой. Мы сидели в уютном кафе, и мне Атон подарил книгу, которая как раз вот, в общем-то, является как бы вашим совместным, как это ни странно, произведением. Да. То есть она как раз написана была им под впечатлением вашей вот совместной поездки. А поездка эта состоялась, в общем-то, вы занимались возобновлением, насколько я знаю, запасов лосося. Ветер такой.
10: Нет, ну дело в том, что лосось действительно достаточно исчезающий вид, поскольку, вот обратите внимание, если раньше банку лосося достать в столице нашей родины было достаточно сложно, и при цене в 1 рубль банку распределяли строго по заказам на предприятиях, свободной продажи она не встречалась. Сейчас же мы видим просто хищническое истребление лососевых, причем всех видов, как то кижуч, нерка, вот, и, соответственно, вайгач.
0: Да, и в семье вот делили строго.
10: В каждом магазине завал, да, просто консервов. Вот, идет просто неконтролируемый отлов, и поэтому мы были, проявили такую инициативу, вот съездили на, да, озера, да, дабы контролировать вымет икровых и, да, нерест. Поскольку, может, многие радиослушатели и не знают о том, что лосось после нереста гибнет. Вот мы устроили, мы, так сказать, облегчили участь, проконтролировали просто мы вымет икры самкой, то есть перекрывали родовые пути, таким образом не вся икра и выметывалась на побережье. Вот, и тем самым мы сохраняли
0: спасали
10: жизнь.
0: Спасали просто, да, да, да. Ну вот, хотел сказать, что как раз вот эта книга, о которой я заговорил, которую мне подарил Атон Жупанчич, она была написана, в большинстве своем эти стихи замечательные были написаны как раз в момент этой экспедиции вашей совместной вот на канадской реке Фрейзер, как раз, да, по сохранению запасов лососевых. И вот, кстати, и книга эта, она целиком называется «Битва на банках». Вот тут, например, есть такие замечательные...
10: Да. Но банк, да, имеется в виду, это отмель.
0: Да, да, да, естественно, то, чтобы...
10: Морской термин, флотский.
0: Да, то есть вообще книга вот эта Атона Жупанчича, она пропитана просто такой...
10: Любовью.
0: Любовью к норвежским вот поселкам, к их антуражу. Вот, пожалуйста, написано такая строка: «Опасность перелова на Большой Ньюфаундлендской банке существует пока только как угроза, но на другой стороне Атлантики, на знаменитых норвежских нерестилищах трески и у Лофотенских островов». Она вполне реальна. Вот такой белый замечательный стих, ведь до, да, того Атон Жупанчич, да, не работал в этом жанре, но, видимо, вот...
10: Нет, но общение со мной подтолкнуло его, поскольку я ему просто, так сказать, по дружбе, не имея никаких личных, собственно, к нему претензий, просто ему сказал: «Атон, займись, наконец, святым делом, да, восстановление, да, нашей природы, которую так неосмотрительно губит человек».
0: Ну, а скажите, пожалуйста, вот что лично для себя вы вынесли вот из этой экспедиции, и вы сказали о нашей природе, вы, наверное, имеете в виду природу, природу земного шара, да, то есть, потому что В принципе, проблема вот этой реки Фрейзер, которая в Канаде, да, она целиком отличается, я знаю, от проблемы Волги и так далее.
10: Конечно.
0: Вот, в данном случае могли бы вы сказать, что они конвергентны, вот Фрейзер и Волга?
10: Да, вот в данном случае мы можем осветить тему конвергенции, касаясь географических понятий. Дело в том, что Земля — это глобальный механизм, который... в котором каждая часть не может быть отдельно, рассматриваться отдельно от другой. То есть всем известно, что лососевые выметывают икру во Фрейзере, а вот погибают там, но молоть лососевых, выжившая, не попавшая в хищные пасти, карачек, она мигрирует и в наших вот реках, таких как Северный Донец, вот, Южный Ельмень, они, собственно, там развиваются до половозрелого состояния и затем далее опять, в общем-то, смещаются к Фрейзеру. Поэтому, сохраняя лососевых на реке Фрейзер, вот, мы, в общем-то, заботимся о том, чтобы в наших северных и южных притоках сохранялось богатство рыбной фауны. Потому что бесконтрольный вылов в какой-либо цепочке, в каком-либо звене цепочки жизни того же, в той же нерке, либо же воробьиного какого-то, вот, оно ведет к нарушению всего, в общем-то, экологического равновесия.
0: Скажите, пожалуйста, Герман Витольевич, вот мне Вероника Задемитко у них дома в пражской квартире показывала замечательный аквариум, и в этом аквариуме плавала удивительная рыба. Она мне сказала, что эта рыба называется пикнотодит. Эта рыба, да, относится к разряду хрящевых гоноидных рыб, и что это ваш ей подарок. Да, свадебный подарок вам и вот Атону Жупанчичу. Вот не могли бы вы... То есть, честно говоря, я таких рыб не видел. Я вот сейчас немножко постараюсь ее описать. Во-первых, она круглая, совершенно тарелкообразная. Вот у меня даже... Я попросил разрешения.
10: Она из семейства кузовков.
0: Да-да-да-да-да.
10: Вот. Дело в том, что это действительно крайне редкая...
0: Так она еще вся ведь в костях, а вот совершенно снаружи вся в костях, как решетка. Типа похожа на вафлю.
10: Этим отличаются эти рыбы от остальных, поскольку существует 8 основных видов рыб. Так вот, эта рыба, она наиболее относится к тем, которые наиболее долго живут на нашей планете. То есть это даже, я бы сказал, прародительница всем известного целоканта, который был не так давно отловлен в Индийском океане, вблизи острова Мадагаскар. Так вот, эта рыба примечательна тем, что она наследует черты своих предков, которые жили, в общем-то, на земле и процветали где-то порядка 400-450 миллионов лет назад, то есть еще в Кайнозое. Вот. И, тем не менее, вот, несмотря на такой большой временной отрезок, дожила до наших дней. Вот. Но Вероника не сказала, может быть, не похвалилась вам о том, что когда у них родился первенец, вот, ну, для них, естественно.
0: Вы имеете в виду Атона Жупанчича и Вероники?
10: Да.
0: А я даже не знал этого.
10: Да.
0: Она
10: вот
0: как-то скрыла.
10: Я подарил новорожденному 2-летнего кулика дутыша. То есть это птичка в клетке, я ее подарил. Вот таким образом я просто пытаюсь привить ему ту же любовь к природе, которая свойственна мне.
0: Ну вот, я еще хочу сказать, что вы настолько вот щедрый человек, что вот мне на мой день рождения, который вот случился в марте, вы подарили мне латимерию. То есть это замечательная целокантовая рыба, очень редкая.
10: Да, и это ко вот мне как даже... раз то, что в Мадагаскаре изредка вылавливают.
0: Да, вот при этом ко мне даже приезжали из разных музеев разные ученые и типа просили ее на изучение, но я ее назвал Степаниды и не отдал, потому что как бы Степанида мне очень действительно дорога, она все понимает, только вот сказать не может.
10: Вы ее только из ванны все-таки пересадите, подберите ей достаточных размеров аквариум, потому что она, ну, понимаете...
0: Ну, ей нужно прозрачно, естественно.
10: Да, да, да. Понятно. А более того уж, если говорить о том, какой я щедрый, то я могу просто радиослушателям отметить, что я сделал подарок Российской Академии Наук, вот, собственно, в лице Федора Михайловича Драча, вот, члена-корреспондента Российской академии наук.
0: А, вот. Кстати, извините, я немножко перебью. Он один раз приходил к нам, да, в программу «Монмаранси», да? Но он как бы не участвовал, он просто одобряющий, как бы, угу, кивал головой, или не одобряющий. Он приходил, может быть, вы

0: кстати, относится к разряду двояко дышащих, если я не ошибаюсь.
1: Ну, в общем, двояко дышащие не совсем верное определение. Это более как бы птица, которая обитает в двух средах, то есть совмещает как бы полет в атмосфере с поплывом, в общем-то, в водной стихии.
0: В лагах, да.
1: Да, да, да. Да. Вот. Но что все-таки касается конвергенции, так, может быть, мы поясним нашим радиослушателям, возможно, что не все знакомы
0: с этим термином.
1: Да, как бы с определением этого термина. Значит, конвергенцией называется схожесть видов животных, вот, которые разделяются, так сказать, по своему происхождению, но имеют общие какие-то черты. То есть, как наиболее яркий пример конвергенции, тут можно привести пример утконоса и кряквы, вот, значит, в котором мы видим, что утконос — это млекопитающее, хотя примитивное достаточно, вот, а кряква — это же утка, которая достаточно высоко стоит среди пернатых.
0: То есть тут вот даже ведь известно, что она обладает каким-то определенным, как-то не странно, коэффициентом интеллектуальным.
1: Да, а безусловно. Это... А как второе проявление, тут можно провести, значит, рыбу-слоник и нашего уважаемого хоботного слона, который...
0: Да,
1: ну, африканского, потому что тут более как бы... У того более развиты бивни, поскольку рыба-слоник обладает как хоботком, так и бивнями.
0: Да, а индийские слоны все-таки они немножко слабые в плане бивни.
1: Да, да.
0: Но вы знаете, Герман Витольевич, к нам пришло огромное количество писем. Вот одно из них от школьницы Елены Углановой. Она спрашивает, каков или какова напарница или напарник по конвергенции у такой рыбы, как щитковая перцина. Елена пишет, что у нее дома живет щитковая перцина, как бы с мужем, ну, то есть самец и самочка, периодически, значит, они мечут там и яйца откладывают, и все такое прочее. Вот. И ее очень заинтересовало, потому что один ее как бы одноклассник, или как их там называют, вот, он сказал, что у нее живут точно такие же, но с другим названием. Они очень похожи, но название выяснить тех так не удалось.
1: Ну, видимо, ее приятель имел в виду бердового песочника. То есть, может быть, да, да, рыбу, которая обитает на отмелях Мексиканской лагуны.
0: Ты нет, вот. Простите, а ведь щитковая перцина — это, по-моему, птицы.
1: Ну, вот, по крайней мере, вот в этом и есть пример конвергенции. То есть рыба, о которой вы говорите, совершенно внешне напоминает, собственно, упомянутого мной песочника. Вот. И таких примеров масса. Не надо далеко ходить. Возьмем элементарный пример. Антарктический пингвин. Королевский.
0: Да-да-да, королевский.
1: Да. Вот. Который напоминает, в общем-то, человека, одетого в смокинг. Вот наиболее яркий пример конвергенции. Вот посмотрите.
0: Ну, это скорее визуальное. Вот если все-таки вот наших радиослушателей, как людей, все-таки искушенных вот в биологии, в физиологии, более интересует конвергенция не в смысле визуального восприятия, а в смысле устройства внутренних органов, повадок.
1: Да.
0: Вот, ну, естественно, то есть, ведь вот обязательным ли условием конвергенции вот в мире биологии является внешняя схожесть? Или, например, можно ли сравнить, скажем, вот ту же, ну, там, щитковую перцину, к примеру, да, или там, ну, вот, к примеру, я знаю, что саргассовый клоун, он целиком и схожестью конвергенциален, если я правильно говорю, обычному коню.
1: Да.
0: Вот, хотя они совершенно разные, потому что нужно описать, что вот как бы клоун, он выглядит как куст.
1: Да, дело в том, что здесь мы имеем конвергенцию поведения.
0: Да-да-да, вот это важно.
1: Вот, поскольку, правильно вы сказали, нельзя визуализировать понятие конвергенции, то есть существуют различные аспекты. Действительно, наиболее интересным является аспект внутренней конвергенции, то есть конвергенции в строении тела, либо же функции каких-либо органов. Так вот, здесь необходимо отметить, что

0: существует рыба петинджил. Вот она обитает в северных морях, то есть в северной части земного шара.
1: Это, кстати, единственная рыба, тут нужно сказать, которая способна пролежать в обычном морозильнике, обычного бытового холодильника, да, в течение месяца и выжить. Да.
0: Совершенно вот, спокойно. Это единственная рыба на сегодняшний день, известная современной науке, которая выметывает молоко, то есть скармливает, ну, естественно, подобие молока, скармливает своих мальков, она набирая их в рот, и в ротовых полостях генерирует нечто напоминающее по структуре и функционально однозначное, ну, допустим, козьему молоку.
1: Ага.
0: Вот. Также пример как конвергенции физиологических мы можем привести, допустим, нашего обыкновенного дрозда. Дрозд является неплохим пивуном.
1: Кем-кем?
0: Вот, пивуном.
1: А, понятно.
0: Вот. Внешне это достаточно непримечательная птица, но по пению она является выдающимся экземпляром, поскольку способна подражать не то что голосам различных птиц, но и, в общем-то, некоторым голосам людей и фразы, иногда даже способны повторять фразы, то есть подобно попугаю. И в то же время мы можем наблюдать явление такое же, в общем-то, повторение каких-либо звуков в животном мире, то есть в мире млекопитающих.
1: Uh-huh.
0: Всем известная ехидна, которая обитает в Австралии, славится в быту тем, что она откладывает яйца среди млекопитающих. Но мало кто знает, что обыкновенная австралийская ехидна, напоминающая с виду ежа, вот, с более редкими, но длинными иглами, обладает также способностью к звукоподражанию. Порой австралийские фермеры на вечерней зорьке путают ее громогласные раскаты с позывными местных радиостанций. И иногда это доходит до просто абсурда. То есть группа ехидн, вот это освещалось в печати как раз, вот, когда я был в командировке в Австралии, вот там как раз это было порядка 7 или 8 лет назад, там был такой случай описан в прессе. Значит, группа ехидн, которая проживала вблизи громкоговорителей, установленных в пляжном городке, вот, запомнила какую-то, в общем-то, основополагающую фразу в рекламе какого-то товара, я, к сожалению, сейчас уже не помню какого. И вот, представляете, круглосуточно обменивалась, то есть брачные вот свои игры обставляла с помощью вот этих звуков. То есть постоянно выкрикивала призыв к покупке какого-то, в общем-то, товара. Это, естественно, негативно сказывалось на людях. Вот, и был произведен отстрел. То есть в конечном итоге пострадала природа.
1: Скажите, пожалуйста, вот замечательный исследователь, наш отечественный биолог Феликс Амани является постоянным вашим оппонентом. То есть в научном мире всегда происходят какие-то споры. Все это у вас, слава богу, с Феликсом происходит мирно достаточно. Как раз, насколько я знаю, последний ваш дебат был по поводу конвергентности. Или дивергентивный илистый прыгун и дисковый нетопырь. То есть я понимаю, что для наших радиослушателей это ничего не говорит, в принципе, но илистый прыгун — это, ну, как-то вам писать, это нечто такое длинное с глазами и выползает из воды. А дисковый нетопырь — это такой краб как бы без ног. Вот совершенно, значит, и то, и то.
0: Очень точное описание. То есть,
1: да, я просто видел их вот как раз у Феликса дома. Ведь вы же ученые, любите изучаемые объекты держать возле себя, да, и относитесь, да, к ним с любовью. Я даже был свидетелем, как вот господин Аммани выпорол прям солдатским ремнем с пряжкой вот своего сына и дочку до кучи, потому что они кинули колбасы вот как раз илистому прыгуну. А илистый прыгун, он же, в общем-то, поглощает вот кислород из воды, там, воздуха через сосудики. Поэтому, да, как бы это все равно, что забить вот человеку ноздри колбасой. Но дети, они же глупые грудники, они очень слабо понимают проблему вот прыгуна.
0: Совершенно верно. Но что касается дискового нетопыря, тут моя позиция совершенно отличается от позиции уважаемого мной Аммани. Mm-hmm. Дело в том, что дисковый нетопырь, он сродни нетопырю мангровых зарослей, то есть летучей мыши. Дело в том, что несмотря на разные среды обитания, недаром латинское название нетопыря, оно сохраняется как для нетопыря сухопутного, так и для, собственно, дискового, который живет в океане. Дело в том, что сама, так сказать, позиция нетопыря, историческое ее название, следует из способа питания. Так вот, в данном случае мы наблюдаем конвергенцию способов питания. То есть можно сказать, что нетопырь мангровых зарослей и дисковый нетопырь питаются, в общем-то, одинаково. Дело в том, что дисковый нетопырь пытается донными рачками, вот, типа дафний и близких к ним, а мангровый нетопырь, он питается рачками, которые во множестве обитают на мангровых пальмах.
1: Скажите, пожалуйста, вот поскольку все они питаются дафниями, вот оба нетопыря и киты, например, киты же тоже и питаются, да, рачками, да, в таком случае получается, что нетопырь и кит, они конвергентны, в принципе, вот по этому признаку.
0: Поэтому да, но дело в том, что в отличие от китовых, дисковые и мангровые нетопыри, они выметывают хитин, не переваривая его. То есть практически получается так называемый эффект креветки, что мы видим около пивных баров
1: в столице. Когда, да, вот эти.
0: Вот. А что же касается китовых, то те переваривают хитин полностью.
1: А скажите,
0: в результате этого как раз образуется знаменитый китовый ус.
1: Вот,
0: то есть я хочу еще продолжить. Да-да. Если кита не кормить хитиносодержащими животными, вот, а кормить его, допустим, ну, той же самой колбасой, то в конечном итоге вы можете получить беззубого кита.
1: Ну, это совершенно не нужно, конечно, никому. Вот скажите, Фрэнсис Омани и вы, как это ни парадоксально, сошлись в одном утверждении, вот, судя по этому научному труду, который я вот пролистал, готовясь к нашей встрече, что третий нетопырь, о котором еще не было сказано, это сетчатый дисковый нетопырь, совершенно дивергентен. Да, но тем не менее, она совершенно дивергентна вот жаберному нетопырю. Топырю, да, вот, и так, да, далее. Но, как ни странно, она целиком конвергентна бабочке-шоколаднице. Я вот, честно говоря, был шокирован. Я не понял связи. Все, ну, это объясняется просто усами. Ну, это так примитивно говоря. Не могли бы вы, да, раскрыть эту тему?
0: Нет, но тут мы имеем место с дивергенцией, касаемой мангрового и дискового донного. В каком аспекте? То есть, ну, тут как раз вот случай визуальной дивергенции, визуализированной. То есть отсутствует у вышеозначенных первых нетопырей клюв, вот, когтевые, вот, и, собственно, непосредственно усы. То есть, что же касается сетчатого нетопыря, вот, он хотя и дисковый, вот, что связано с формой крыльев. Вот, но он питается совершенно другим. То есть он питается нектаром. Это тропическая птица. Вот, она, в общем-то, относится к роду колибри. Вот, это один, да, из, да, подвидов, да, колибри.
1: Но только единственное, что она большая. Роднит, она ведь значительно,
0: да, безусловно,
1: больше.
0: С бабочкой его роднит структура взмаха крыльевых. То есть бабочка как бы порхает. И, в принципе, в состоянии стабилизировать свой полет, подобно вертолету, застыв в точке над цветком, который дает ей живительный нектар. Тем же самым обладает и сетчатый дисковый нетопырь, вот, названный так за свою любовь к медоносному нектару.
1: Ну, понятно, то есть как бы любое животное, человек в том числе, любит нектар.
0: Это... То есть на примере даже сетчатого дискового мы можем наблюдать яркую специализацию, ведь это одна из немногих птиц, которая способна порхать в одной точке, то есть подобно вертолету зависать над цветком. Да. И вот в этом именно случае мы имеем вот яркий пример высокого уровня специализации, которым обладают лишь некоторые птицы, то есть могут как бы конкурировать с ней в этом. Но это вот, в общем-то, калифорнийский конюк и мексиканская неясыть.
1: А, вот, кстати, мексиканская неясыть, она сейчас находится ведь на грани вымирания, да, насколько я знаю. Безусловно. Это же национальное блюдо считается в Мексике.
0: Да. Причем, что удивительно, вот это вот, я бы сказал, какой-то пример такого рачительного подхода. То есть, несмотря на свою редкость, это блюдо крайне дешево.
1: Ну, таковы они, мексиканцы. Они с коровами бодаться могут. Вот пришло нам письмо от нашего постоянного радиослушателя Дмитрия Савицкого. Он спрашивает, правда ли, что в музее в Ист-Лондоне хранится рыба, которая целиком конвергентна человеку, что эта рыба, дескать, называется целокантовая рыба, и к ней даже представлена, спрашивает Дмитрий Савицкий, специальная как бы гувернантка, что ли, мисс Куртенелла Темер, супруга известнейшего вот, режиссера, который взял Грэмми в прошлом году.
0: Ну, дело в том, что эту рыбу...
1: И чем она конвергентна, если действительно?
0: Безусловно. Да. Эту рыбу описал еще в 1789 году Франсуа Геккель, известный, собственно, тайский естествоиспытатель. Вот. Эта рыба примечательна тем, что, обитая на Земле порядка 100 миллионов лет, она как бы находится в отпочковавшейся от основного косяка рыбных вот, в отдельную ветвь, которая дожила практически в неизменном виде до наших дней и служит как бы своего рода аналогом, то есть аналогом приматов вроде млекопитающих. То есть...
1: Простите, но Джордж Линтон Бейли Смит, вот он как раз, извините, что я вас перебил, в своем фильме документальном как раз о целокантовой рыбе, вот документальные съемки это зафиксировали.
0: Там кистеперка еще называют.
1: Кистеперка по-простому, там ну, вот прям конкретно видно, что уцелела исключительно кожа и часть черепа от этой рыбы.
0: Да. Да, безусловно.
1: То есть, а как...
0: Сейчас же развито, в общем-то, искусство восстанавливать по отдельным фрагментам, будь то тушковых, будь то хордовых фрагментов, образ визуальный животного, либо же рыбы, которая, в общем-то, оставила этот отпечаток в истории.
1: Кстати, вот по мнению, опять же, вот Джорджа Смита, да, вот челюстные целокантовые рыбы, они как раз очень адекватны человеку. Но я не думаю, что это строение челюстных, оно может как-то и каким-то образом влиять на конвергенцию.
0: Конвергенция имеется в виду в развитии. То есть приматы являются высшими млекопитающими. Также и целокантовые, они являлись на тот момент, на момент 100 миллионов лет назад эволюции, в эволюции, в общем-то, видов и родов на земном шаре высшей, но, к сожалению, законсервировавшейся и прекратившей свое существование ветвью. То есть
1: возможно, они млекопитающие были целокантовые?
0: Нет, они были высшими из рыбных.
1: А, вот в каком смысле.
0: То есть, понятно. То есть, если бы продолжилось их развитие за эти 100 миллионов лет, то возможно, что мы бы имели какой-либо наделенный разумом рыбное, в общем-то, животное, которое бы, возможно, и вышло бы на сушу, либо же, так сказать, продолжило бы свое развитие в Мировом океане. Но судьба распорядилась так, что вот млекопитающие, в частности приматы, то есть мы с вами дожили до наших дней и как говорит современная наука, процветаем.
1: Ну, то есть, в принципе, можно смело сказать, что человек и вода конвергент.
0: Ну, вообще, я бы сказал так, что все мы мезофилы, в хорошем смысле этого слова.
1: Да, кстати, я целиком тут с вами согласен. Скажите, пожалуйста, уважаемый Герман Витольдович, вот между учеными существуют постоянные споры. До сих пор непонятно, прав ли был Дарвин. Вот, и есть сейчас в ученом мире определенные силы, которые утверждают, что как бы Дарвина вообще не было, и что человек и обезьяна, они целиком дивергентны. Вот, соответственно, большая часть ученых-мужей, она как раз утверждает о конвергенции. Вот, хотя, в принципе, логически предположить, что с точки зрения физиологии, и если, так сказать, смотреть, опять же, с позиции патологоанатомии, то человеку конвергентно, конечно, все-таки свинья ближе.
0: Да.
1: С другой стороны, происходит противоречие, что вот обезьяна тоже конвергентна. Получается, что обезьяна конвергентна свинья, хотя очевидно, что эти животные дивергентны даже с точки зрения добывания пищевых.
0: Тут я с вами согласен, но хотел бы все-таки немного раскрыть. Дело в том, что по современным взглядам прогрессивной науки обезьяна представляет из себя, собственно, человекообразная обезьяна, естественно, представляет как бы параллельную ветвь развития человека. То есть, если исходить из теории происхождения человека, которая основана на том, что в какой-то период было внесено инопланетное семя вот, в рот древних человекообразных, вот, то, допустим, то же самое шимпанзе можно назвать потомком инопланетянина, который всю свою жизнь в нескольких поколениях носил подгузники и вот дошел до сегодняшнего состояния. То есть это как бы полная деградация, отупение и, в общем-то, невозможность какой-либо разумной деятельности. Что же касается поросячих, вот, тут мы видим несколько обратную картину. В общем-то, свиновые, они развивались параллельно человеку. Вот, эволюция их происходила достаточно бурно. Мы имеем на сегодняшний день порядка 37 видов, относящихся к парнокопытным, вот, именно отряду свиней, вот.
1: Там и свиньи туда относятся, да, кабанчики, туда
0: пекари, капибары и тому подобное.
1: Кстати, о капибарах тоже есть вот, определенные споры.
0: Ну, капибара, она
1: многие как бы... Многие говорят, что это к бизоним они.
0: Ну, тут да, они как бы совмещают в себе черты, собственно, жвачных и рыльцовых, то есть которые ярким представителем которых является вот всем известный секач.
1: Да, да.
0: Вот. Но если... значит, как бы накладывать, калькировать своего рода эволюцию приматов на эволюцию свиновых, то мы можем как бы навскидку сравнить шимпанзе с как раз вот пекари, орангутанга с секачом, а человека, собственно, с розовой хрюшкой, поскольку в этапах становления, то есть в этапах эволюционирования, они претерпели практически те же изменения, то есть внешние изменения, внутреннее встроение тела, в действии головного мозга. Они неадекватные, конечно, эти изменения, но их ход развития были в целом параллельны, и, в общем-то, в этом смысле они и есть конвергентны.
1: То есть развивались как липучки.
0: Да, да. Поскольку приматы составляют отдельную ветвь млекопитающих.
1: С этим сложно не согласиться.
0: Человек, он, в принципе, хотя и близко как бы родственен обезьянам, но все же представляет более высшую и отдельную ветвь, которая развивалась самостоятельно, обезьяна самостоятельно. В этом смысле как раз и прослеживаются дивергенции между человекообразными вот, и свиновыми.
1: Наш постоянный радиослушатель Лев Новоженов прислал письмо, в котором он спрашивает: уважаемый Александр, ну, он обращается ко мне, потому что он не знал, что я приглашу. Сейчас пивка, да? Он не знал, что я приглашу вас. И господина Новоженного интересует следующий вопрос. Длина конвергенции. То есть в данном случае насколько... насколько, вот если свинья конвергентна, к примеру, человеку, ну, как пример возьмем, да, то кто конвергентен свинье, и насколько в дальнейшем степени человек конвергентен самому дальнему вот этому звену, то есть, ну, вы понимаете, мутация конвергенции, мутация конвергенции интересует господина Новожилова, это болезненный для него вопрос.
0: Ну, собственно, если исходить из конвергенции питательных,
1: да-да-да, вот это очень важно. То особенно сейчас, поскольку сейчас пора ведь недостатка витаминов, да, авитаминоз, да, обострение, да, шизофрении.
0: Да, да, да. То наиболее близким представителем конвергентной свиньевым это, собственно, скорее всего, я бы навскидку вот назвал бокоглава. То есть это рыба, обитающая в озерах. Вот, и славящийся тем, что порою углубляется в грунт для извлечения личинок, которыми она, собственно, и питается, на глубину порядка 1.5–2 метров.
1: Это взрослая глубина, кстати.
0: Да, то есть недаром название бокоглав. То есть, ну, в принципе, справедливо было бы название сикачерыл, то есть...
1: Да, но вы знаете, что, кстати, здесь я так позволю себе каламбурчик, вот что в таком случае бывший король Заира, ваш, кстати, большой друг, Мабута Сики-Сики-Кукунга-Бинду, будьте здоровы, Вазабанга, вот он как раз целиком конвергентен вот этому самому, потому что он, как выяснилось, длительное время занимался водолазным спортом, да, то есть тоже нырял, а поскольку в Заире вообще ныряние за личинками, вот, которые откладывают на дно всякие местные уклейки, это является национальным, да, видом спорта.
0: Ручейники.
1: Ручейники.
0: Да, дело в том, что все-таки, возвращаясь к сикачерылу, почему справедливо именно такое название? Да дело-то, собственно, в том, что способ добывания пропитания у, казалось бы, на первый взгляд, ничем не напоминающих друг друга видов, да, особей, вот, совершенно идентичны. Все мы знаем, вот, и все мы видим по осени, идя в лес за грибами, вот эти вот следы порыва желудевых, собственно, вблизи дубов, которые оставляют крупные сикачи, взрывая, в общем-то, свежий мох
1: задними копытами. И копытами, то есть, да, тут дело в том, что зависит
0: от... идет отброс лишнего. То есть взрыв-то идет как раз сопловыми, то есть ноздревыми.
1: Причем идет подбрюшной отброс сперва, ну, то есть, как бы, вот он же, вот многие ведь наши радиослушатели думают, что рыльцевый вскоб происходит от себя. Но это было бы глупо. Нет, нет, он идет под себя.
0: Это своего рода плуг. Да. То есть, в принципе, в отстающих крестьянских хозяйствах, ну, это в основном в северных областях нашей родины, существовали так называемые шаманы, которые могли заговорить кабана, сделав его менее агрессивным. И, в общем, рассыпая желуди по полю, заставляли перепахать их, и вот тем самым как бы кабаны добывали себе пропитание, в то же время слабые крестьянские хозяйства, в общем-то, избавлялись от необходимости вспахивать.
1: Это, кстати, был такой легендарный шаман, я вот просто помню, мне о нем много рассказывали, Тает Кузик, тувинец, да, по национальности, да, вот он мог это делать. Причем мы сперва думали, что это легенда, дескать, тувинская, но на самом деле...
0: Но еще Карл Хобсон написал, что это, да, действительно,
1: да, правда, что это действительно было. Да. А он, кстати, великий был специалист по таймыру и по прочим этим областям.
0: Да. Так вот, что касается бокоглава, значит...
1: Так нет, простите, сейчас еще нужно. То есть, значит, происходит пятачковый вот отброс под брюшную, да, а затем, да, копытными, дальше выброс туда. Потому что ведь, вот, например, молодые кабанчики-сикачи, они, бывало, что увлекшись, так под себя накидают. Вот
0: нет,
1: этого,
0: молодые, что... они подсекухи называются.
1: Подсекухи, да. Вот они так под себя накидают. наблюдают, что, глядишь, уже подсекуха, она, значит, зависла, ноги по бокам болтаются на куче этой. И приходилось, значит, родителям, взрослым секунам производить выгреб из потушки подсекухи вот этой вот груды, значит, желудей. Поэтому опытный кабан, он работает всегда синхронно. А рыльцем вот так вот болтает и ногами задними.
0: А тут еще, кстати, вот вы хорошо отметили, тут мы видим яркий пример конвергенции, в общем-то, сикачей с голубинами.
1: Да-да-да.
0: Всем известно, что голубины при ходьбе странно дергают головной. Но это делается неспроста, поскольку вот это вот, казалось бы, бесцельное напряжение шейных, в общем-то, мышц, на самом деле облегчает голубиному его, в общем-то, нелегкий путь по земле.
1: Походцам, да.
0: То же самое мы видим и на примере сикачей. То есть вот в момент порыва, в общем-то, пятаковыми происходит вот этот вот рефлекторный отброс от себя копытный именно задний. Вот, поскольку это облегчает работу, в общем-то, шейного у кабана отдела. Значит, и тем самым просто снижает энергозатраты сикача на вот взрыв эти, в общем-то, почвы, дабы добыть себе желудевое на пропитание.
1: Кстати, как ни странно, вот действительно, вот, ведь может быть так, что 50% на 50% наличие конвергенции и дивергенции, вот, да, к примеру, да. Вот кабан в данном случае, он целиком, как ни странно, конвергентен голубя, да?
0: Да.
1: Но, с другой стороны, он не гадит себе на ноги, понимаете, это уже дивергенция.
0: Да,
1: хотя
0: да.
1: Голубь, нет, своего рода, с точки зрения вида, он целиком конвергентен, например, журавлю.
0: Да,
1: вот,
0: да.
1: Португальский, да. Журавль известный, который, да. Просто, вот, чтобы его ветром не сдуло, этот май, вы знаете, вот солнце днем, а вечером в кондиционере все так и простужаешься.
0: Да, вот он... сейчас вообще погода сырая.
1: Да, кстати, вот он сидит на скале. Ну, вот я имею в виду испанский, да. Журавель на ночь устраивается, да?
0: Да.
1: И
0: в щель вставляет голову, чтобы не сдуло его. Ну, в межскальную щель.
1: Ну, это один из методов, но если скала гладкая,
0: то происходит, видимо, вдалбливание.
1: Нет, мощный выброс фекалий из тушки прямо на ноги.
0: А, понятно, понятно. Этот случай еще описан Крафтсом, по-моему, и Мейсоном, известными британскими учеными. Дело в том, что вот я хочу как раз пояснить, хорошо, что вы напомнили, вот эта вот особенность именно испано-португальского журавля, она основана на древней, собственно, была такая древняя птица, вот, гессенская казарка.
1: А в простонародье козерог.
0: Да. Вот она как раз отличалась тем, что она сидела на своем... То есть она практически не сходила с места. Это была своего рода как бы прародитель современного бройлера. Вот. И в буквальном смысле она, в общем-то, жила в дерьме. То есть впрямую.
1: Да, да, да.
0: Поскольку...
2: Что такое за звуки, а?
3: Да, это Александр Лаэртский, своего опоссума. Каждую ночь, в субботу на воскресенье, в программе «Монморанси».
1: У нас в гостях доктор биологических наук, профессор Герман Витольевич
0: Козявку.
1: Да. Просто, вы знаете, только что вот мне внесли письмо. Письмо нам прислала... Да, вот адрес тут написан. Угу. Вот, спасибо. Елена Гулянская. Письмо от Елены Гулянской. Ее очень волнует проблема короткорылого узкоглава. То есть Елена пишет, написала даже стих. «Настоящая сага морской биологии. Короткорылый узкоглав. Любовь без всякой патологии». Ну и так далее. У нас сейчас не поэтическая минута. В простонародье короткорылого узкоглава именуют угорь.
0: Да.
1: Вот.
0: Мальтийский только угорь. Тут надо подчеркнуть, что всего на Земле существует 3 вида угрей. Из них самый малочисленный как раз является мальтийский.
1: Вот Елену Гулянскую интересует вопрос, конвергентен ли кому бы то ни было и короткорылый узкоглав, вот, и если да, то кому?
0: Как ни странно это будет звучать, но конвергенция явно прослеживается в поведении, собственно, короткорылого с длиннохоботным индийским слоном. Поясню. При добыче пропитания мальтийский угорь пользуется методом обволакивания добычи. То есть предварительно приметив мелкую рыбешку, будь то уклея, либо же
1: сорную рыбу.
0: Да, просто говоря. Сорную рыбу. Да. Вот, он, в отличие от всем известной нам плоскогрудой щуки, вот, которые набрасываются на добычу из в общем-то, укрытия,
1: да.
0: Он открыто вступает в неравный бой и, пользуясь длиной и гибкостью своего тела, он обвивает вот вышеуказанную уклею и, собственно, поедает. Здесь напрямую сходство в питании индийского длиннохоботного слона вот с этим вот именно угрём. То есть при поедании основной своей пищи, то есть при поедании банановых, вот этот вот длиннохоботный индийский слон, он обвивает банан и, выдавливая из него мякоть,
1: Расходит
0: как раз,
1: всос.
0: Да, затем он его всасывает.
1: А скажите, вот насколько вообще конвергентны по понятиям вот угорь, тот, который вот, мы имеем в виду малазийский короткорылый узкоглав, или, кстати, его научное название, тут нужно, видимо, вкратце рассказать, что его открыл молодой, ну, в то время молодой еще, это был 1856 год, ведь была легенда, что, угри, они саморождающиеся, у них не было никаких гениталий, и этим занимался человек с забавной фамилией Гитлер. Иоганнес Гитлер, это, как ни странно, датский ученый тогда был, вот такой двойник, он как бы как раз открыл вот этих лептоцефалов, так называемых.
0: Да, это общее название, его ввел небезызвестный Питер Бродкроп.
1: Да. Вот он упоминался как раз в этом труде, в этой рукописи. Вот смотрите, сколько названий угря. Я имею в виду чисто в данном случае такой типографский визуальный подход, да? Лептоцефал, раз название. Да. Второе, короткорылый узкоглав. Так. И три, наконец, угорь. А угорь еще... вот
0: разделяется.
1: Угорь — это еще и болезнь кожи на лице.
0: Да.
1: Вот как вы считаете, конвергент ли вот в таком случае лептоцефал? Ну, поскольку лептоцефал от короткорылый и узкоглав одно и то же, тут конвергенция полная, да, полное сходство. Угорь и лептоцефал тоже одно и то же получается по логике, так? А вот угорь лицевой и лептоцефал. То есть можно ли сказать, вот, например, доктор, прийти к дерматологу, даме, например, и сказать, доктор, у меня там на лице не угри, а сказать лептоцефалы, к примеру.
0: Ну, дело в том, что это будет не совсем корректно, поскольку...
1: Отношение вот к узкорылым.
0: Да, и в то же время медицина современная, она разделяется на ветеринарию и, собственно, соматическую медицину. Поэтому я боюсь, что доктор вас просто не поймет, хотя, безусловно, название угорь, относящееся к прыщу, вскочившему, допустим, на переносицу у вас, оно совершенно адекватно наблюдаемому вами на своей, в общем-то, ноздревое явлению, и было названо именно поэтому, поскольку при выдаве происходит некое подобие, в общем-то, внешности угря, да, недаром, собственно, в некоторых регионах, в это северные регионы, карельские, один из подвидов угря, это Баренцев угорь, вот,
1: да,
0: он именуется местным населением как смышляк.
1: А еще, кстати, ведь все же они вместе относятся к анадромному типу. То есть анадромный тип — это когда, ну, с позволения сказать, диаметр головы совершенно одинаков диаметру
0: тела. Диаметру тела. То есть что роднит его, собственно, с таким ярким представителем пресмыкающихся, как змеевые?
1: Да, а вот, кстати, в данном случае встает вопрос, касаемый ящеров, тритонов и так далее, и тому подобных, хамелеонов, опять же.
0: Да.
1: Вот, но хамелеон, насколько я знаю, хотя я слаб в этих вопросах, но тем не менее я слышал от своих ученых, от профессуры, скажем так, что хамелеон целиком конвергентен водоплавающим птицам за счет вот этих перепончатых своих ног.
0: Да, да. Это правда? В какой-то степени, да.
1: А в таком случае, опять же, вот здесь получается прерывание понятия конвергенции, поскольку если хамелеон конвергентен водоплавающей птице, так,
0: да,
1: то как только получается, что ни в коем случае тритон, хотя тритон тоже получается конвергентен.
0: Ну, я могу...
1: Змея не конвергентна, змея целиком дивергентна водоплавающей птице. Но, тем не менее, ведь хамелеон, ящер, тритон, они, как ни странно, конвергентны змеи.
0: Тройственная дивергенция, да, и конвергенция. Да, да, да. То есть, строго говоря, надо пояснить нашим радиослушателям следующий факт, что на сегодняшний день установлена современной, в общем-то, наукой только два 100% конвергентных вида. Это, собственно, бык домашний, вот, и зубр уссурийский. Угу. То есть эти два вида, они можно назвать, что 100% конвергентны. То есть это и строение роговых, строение ноздревых, вот, копыта и, так сказать, прочие достоинства одного и второго вида.
1: Ушные лопасти тоже.
0: Ушные лопасти совершенно одинаковые. Вот. И более того, то есть выдающиеся аэродинамики в плане помощи нам, биологам, занимались продувкой вот, ушных у обоих названных мной видов. Вот, и получили совершенно сходные осциллограммы. Вот. А в основном же, то есть во всех 99 остальных случаях мы наблюдаем частичную конвергенцию либо же дивергенцию. То есть, в принципе, любое существо, живущее на нашей планете, будь то, допустим, вошь плотяная, или же на одном конце можно поставить, либо же кочующего верблюда одногорбого, они в чем-то конвергентны, в чем-то, собственно, дивергентны. Также и среди человеков, среди людей, то есть, поскольку люди относятся, собственно, к биологическому виду, процветающему на Земле, вот, также можно сказать, что человек, отдельная человеческая особь, конвергентна, либо же дивергентна любому представителю животного мира. Ведь недаром же в прессе, в журналистике зачастую мы видим сравнение какого-либо выдающегося политика, допустим, с червяком, либо же, наоборот, с белым гордым орлом, который, ну, кстати, парит вот, над прерией.
1: Да, вот недаром же я так пошутил, может быть, несколько неловко, но с большой любовью я тоже отношусь, потому что как бы друг моего друга, мой друг, я говорю о бывшем экс-короле Заире, Мбутусики-Сикеку-Кунгимбенду Вазабанга. Вот, и ведь я провел такую аналогию, и население Заира, ныне Конго, оно как бы тоже целиком конвергенирует своего короля вот с этим самым, который ныряет за личинками.
0: Да, да.
1: Кстати, вот вы, Герман Витольдович, такой человек очень интересный. Не только в науке вы общаетесь, но у вас, как я уже сказал, друзья самые разные. Вот, и мало того, что вы были супругом Вероники Задемитко, вы знакомы с Атоном Жупанчем, с массой таких людей, вот с Мобуту Сикесико Кукунгабенду Ванзабанга.
0: Ну, с Мобуту мы, собственно, провели порядка полугода в низовьях реки Конго, то есть в национальном парке. Вот мы там охотились на бекасов местных, Вот, ну, славная была охота. Вот. Ну, вообще, он хороший человек. Вот. Но, к сожалению, в современное время он оказался в политике полным ничтожеством, но зато теперь он имеет больше времени для своего увлечения аквалангом.
1: К тому же вы знакомы с замечательной московской художницей, очень сейчас популярной, которая просто в топе, Юлией Щелкой.
0: Да.
1: Вот. Да. Я даже знаю, что она рисовала ваш портрет, который так и называется...
0: На фоне казуаров.
1: Да, козявка на фоне казуаров. Вот. И
0: дело в том, что она получила
1: такая добрая картина,
0: премию
1: получила.
0: Вот. Но что все-таки касается моих знакомств, то среди моих знакомых, ну, достаточно известных людей, ну, назовем хотя бы Нго Динь Зьема, это, в общем-то, известный вьетнамский политик, вот, который на предстоящих выборах, как все надеются, победит. Вот. Можно, собственно, вот провести некоторые параллели, конвергенции среди, в общем-то, известных людей на международной арене и, в общем-то, животных, либо же птиц. То есть, например, вот Нго Динь Зьем, уважаемый мной, наиболее, на мой взгляд, соответствует образу, собственно, стерха, то есть сибирского журавля, который ныне занесен в Красную книгу, поскольку...
1: Редок уже стал.
0: Да, редок. Вот, и в силу своих обычаев поведения в брачный период, собственно, Нго и стерх, они близки. То есть здесь вот мы видим конвергенцию в проявлении, собственно, половой активности.
1: Скажите, пожалуйста, Герман Анатольевич, я, может быть, так получается, немножко подведу Юлию Щелку, замечательную московскую художницу, но вот во вчерашнем телефонном разговоре со мной она мне сказала: так представляешь, Саша, ведь Герману-то звонил никто иной, как Борис Николаевич. И узнавал насчет личиночного периода своего домашнего питомца, кремнеземного панциря диатомии. Вот я знаю, что такое кремнеземный панцирь диатомии, и действительно иметь его дома могут очень немногие люди. Вот, правда это или таким образом Юлия Щелка так подшутила просто надо мной на два метра?
0: Нет, ну, действительно, звонок был, поскольку... Действительно, животное очень редкое. Оно относится к доломитовым. Угу. Вот, обитает оно на некоторых коралловых рифах. Вот, в частности, очень пострадало во время испытаний термоядерной бомбы американцами в начале 50-х годов. Но на сегодняшний день на земном шаре осталось порядка 800, от 800 до 1000 особей. Вот. Кремнеземок, вот это такое укороченное название. Вот, она замечательна тем, ну, начнем с того, что это, собственно, род своего рода пресмыкающийся, то есть это такая отдельная ветвь, которая, в отличие от своих родственников, размножается и живет непосредственно в толще океанских глубин. Вот для питания она действительно пользуется личинками, вот, и, то есть поднимается на поверхности в силу пагубного воздействия на нее термоядерных взрывов, она, в общем-то, стала редкой. Что касается питания, то я дал квалифицированный совет, то есть я порекомендовал кормить личинками жука-плавунца, вот, поскольку сейчас, в принципе, по весне их несложно достать, вот, и тем самым, в общем-то, звонок был исчерпан, меня поблагодарили.
1: Ну, вообще, вот это немножко странно. Приятно. Вообще приятно. Я был удивлен, что вот как бы Борис Николаевич настолько близко вот, относится с животным миром, учитывая вообще его специфику, потому что вообще-то Борис Николаевич Казарис, он достаточно известный, это как бы ветеран парашютного спорта. И я даже не подозревал, что вот гений вообще парашютного спорта нашей страны вдруг вот тоже с животным миром так относится. Но это, видимо, объясняется...
0: Это дань моде.
1: Вы думаете?
0: Да, потому что сейчас ведь, в общем-то, стало каким-то своего рода элементом престижа иметь у себя в подсобном хозяйстве, будь то какого-либо представителя куриных, либо же, наоборот, представителя редкой флоры и фауны какой-нибудь тропической страны, то так эта участь, в общем-то, она не минула и Бориса Николаевича. Многие люди из известных и сильных мира всего обращаются ко мне, поскольку знают, что даже если мне неизвестен, хотя я знаю более 7865 видов различных животных, вот, но я, так сказать, поскольку я силен в конвергенции, то есть в подборе сходных видов и особей, я всегда могу дать совет, да, навскидку по, допустим, уходу или по прокорму определенных особей, даже, возможно, и неизвестных мне, потому что иногда, бывает, люди звонят, называют свое имя, то есть уже заранее уважаемыми людьми, и спрашивают, каким образом прокормить моего, собственно, птенца серебристой чайки. То есть, казалось бы...
1: Абсурд вроде
0: бы. Абсурд, да. Он, всем давно известно, что он, в общем-то, в неволе не живет, дохнет на третий день. Сразу, но, тем не менее, приходится, так сказать, давать советы вот, по выкорму. То есть...
1: Птенца этого. Да. А скажите, вот в связи с этим пришло нам письмо на передачу от Николая Коварского. Николай Коварский спрашивает в своем письме, какую чевычу лучше употреблять в пищу?
0: Чевычу?
1: Да, чевычу. Зрелую, молодую или взрослую? Дело в том, что как бы друзья Николая Коварского вот, очень спорят по этому вопросу. То есть, значит, с точки зрения одних как бы людей молодая чевыча, она вроде бы кости мягче, но с другой стороны и мяса меньше. Взрослая чевыча уже и кости жесткие, вот и мясо вроде
0: больше.
1: И мясо больше, но она набирает в себя токсины с планктона, который, в общем-то, и поедает. Вот. А зрелая чевыча, она вроде под охраной вот государства находится.
0: Но
1: как
0: дело
1: быть?
0: Дело в том, что Николая обманули. То есть в данном случае надо рассматривать не покорм чевычевых, а поед. То есть ему, с ним, видимо, сыграли злую шутку, поскольку всем известно, что чевыча – это превосходная, в общем-то, пищевая особь, и ее надо употреблять непосредственно в момент преподнесения ее вам в любом виде, будь то живая в аквариуме, либо же соленая, собственно, в ломтиках. Тут не стоит заниматься какой-либо культивацией, поскольку чевыча через полтора часа после своей кончины, будучи необработана, привлекает на свою тушку полчища, собственно, гессенских мух, которые являются страшными разносчиками сибирской язвы. И вот недавняя вспышка сибирской язвы на Украине как раз вызвана тем, что местному, в общем-то, авторитету подарили вот тушку чевычи. Вот она еще была живая в момент, собственно, когда происходило вот это вот вручение дара. Вот, но поскольку застолье продолжалось всю ночь, про чевычу забыли, и под утро все были сражены на повал, в общем-то, приступом, да, сибирской язвы, которая, как известно, не лечится.
1: А скажите, пожалуйста, вот по сорности вот, животных видов, скажем, вот эта самая муха, о которой вы говорили.
0: Гессенская.
1: Да, гессенская муха, она конвергентна ли она печально известному катрану или, ну, на худой гонец изобате?
0: Да, безусловно, поскольку катран – это, как известно, представитель акуловых, то есть он обитает в прибрежной зоне, вот, и где, пользуясь теплотой, в общем-то,
1: тушек
0: бетонного слоя, да,
1: тушек,
0: собственно, размножается в громадных количествах, и поскольку за счет своего количество рыбы это измельчается, то есть становится мельче, чем, в общем-то, стандарт по этой породе рыб, вот, то происходит разнос всевозможного рода инфекций, в частности, вот упомянутой мной язвы. Вот. Но наиболее опасное это то, вот именно в катране, что катран служит распространителем такого паразита, как чешуйчатая вошь. То есть это вошь, которая обитает между чешуй. Рыбьих, да. И дело в том, что все виды вшей, они достаточно специализированы в своем питании. То есть,
1: Что перебиваю, мне кажется, именно с чешуйчатыми вшами была связана трагедия в 1977 году, около острова Ванкувера, когда они, отнерестились в течении Дэвидсона прямо, и это течение, оно целиком охватило острова Королевы Шарлотты, я помню. Потом, да. Все практически побережье Ванкувера, там Сиэтл, Олимпия.
0: Оттуда пошла, собственно, термин как лысая рыба. То есть, чем, в общем-то, собственно, надо пояснить, опасно чешуйчатая вошь. Дело в том, что она не губит рыбу на корню, то есть не косит ее так, как...
1: Косой, скажем. Да,
0: да, рыбий отит. Дело в том, что происходит, она внедряется, эта вошь, в под чешую рыбы, и в дальнейшем происходит сброс чешуйчатых. И поскольку организм рыбы не может восстановить за короткий период, нет в нем столько хитина для того, чтобы возместить эти потери.
1: А кальция, кстати, тоже в море безусловно небольшое количество.
0: Поэтому рыба, просто оказываясь без чешуи, она попросту мерзнет. Потому что, в принципе, если вы поймаете крупную рыбу и снимете с нее чешую, отпустите ее обратно, то есть она выживет, конечно, но в течение месяца она просто превратится в истощенное совершенно
1: существо,
0: особь, которая не способна питаться, то есть такая происходит псевдогибель животного. Но что касается этой вши, она в последнее время в связи с резким потеплением она начала, в общем-то, переквалифицироваться на теплокровные особи, поскольку в местах ее такого наиболее сильного распространения уже истинно чешуйчатые рыбы, то есть окунь большеротый, либо же крестивомер, они, в общем-то, уже практически сведены на нет. А в то же время вошь в современном ее виде, она переключилась с осваивания новых пород чешуйчатых на, в общем-то, более доступных теплокровных, в частности, на человека.
1: Кстати, я хочу немножко тут сказать, что в свое время было очень модно держать в аквариуме полосатую пескарку, а практически вся популяция полосатой пескарки как раз в 1977 году, она была просто инфицирована.
0: Произошло.
1: И люди, которые, в общем-то, заводили пескарку, там, кормили ее, там, чистили аквариум, а эта вошь, она для них что чешуя, что ногти, ей по барабану.
0: И тут важно отметить, что при эпиляции ножных наступает микрошелушение.
1: Естественно, тоже чешуйчатость.
0: Да, поэтому я рекомендую нашим радиослушательницам, если вы собираетесь на отдых в более-менее южные страны, там южнее 44-й, в общем-то, параллели расположенных, то будьте осторожны, то есть не занимайтесь эпиляцией, поскольку эта вошь, она может проникнуть к вам под кожу, она достаточно микроскопична по своим размерам, ее длина составляет порядка от 3,5 до 5
1: то есть в лупу не разглядишь.
0: Да, в лупу не разглядишь, но вред, причиняемый ей, очень большой, то есть, в общем, кончится может это дело тем, что у вас выпадет все.
1: А, кстати, с другой стороны, ведь если не эпилировать конечности на этой широте, то подстерегает другая опасность. Это свои микроикринки могут отложить такие тоже неприятные паразиты, как симфизодоны, которые, в общем-то, как раз в волосяном покрове откладывают. Поэтому тут лучше...
0: Тут существует и плюс. То есть существует такая редкая рыба, икра которой на черном рынке. Рыба — это в дословном переводе с латинского... звучит как турухтан задиристый. Ее икра является наиболее дорогим продуктом из естественных, которые употребляются в пищу. То есть я вам скажу так, что килограмм этой икры стоит порядка 8 тысяч долларов на черном рынке.
1: Да.
0: То есть это по цене, это Он очень высокий.
1: Она, кстати, сильно повышает иммунитет,
0: потенцию, да. И то есть благотворно оказывает влияние на человека. Так вот, до чего дошли современные контрабандисты? То есть прекрасно знаю, что Турухтан задиристый откладывает икру на волосяных, собственно, отростках. Вот, они подолгу стоят в период нереста. Вот, в притоках, мутных, поймах, да. Вот, по пояс в воде, дожидаясь, когда значит, вот, Турухтан отнерестится. Это происходит несколько дней, это нерест идет.
1: Ну, да, да,
0: вот,
1: да, да,
0: но
1: да.
0: В дальнейшем, так сказать, по приезду на родину они не моются, естественно.
1: Чтобы
0: вот, да. И, в общем-то, дома, значит, вот в фильтрованной воде, в ванной происходит вылупление мальков и дальнейшее, ну, значит, корм, да, да, откорм, да.
1: Кстати, вы знаете, выживаются. Что вот одна из версий, почему вот Жозефа Дезире, ну, именно так ведь, до 1972 года прозвали вот как раз короля Заира, Мобутусике Сегёку Нгабенду Вазабанга. Вот, вот одной из причин его снятия было то, что он заставлял своих верноподданных, он же ведь сжирал вот этой икры по, да, килограмму в день.
0: На 100 тысяч долларов в неделю.
1: Из бюджета причем. Он заставлял своих верноподданных просто вот стоять там часами, простаивать в этой воде, в мутных водах реки Заирка.
0: Да.
1: Как бы. Вот, вы, кстати, уважаемые, напоминаю вам, что в гостях у нас

0: существование конвергентно обычным бытовым глистам, спрашивает Карим Суворов.
1: Ну, тут надо несколько глубже затронуть тему паразитов. Ведь что мы называем паразитами?
0: Грешки, ногтевые
1: паразиты
0: тоже.
1: Для, с точки зрения человека. Но,
0: а с точки зрения паразитов, это Вселенная.
1: Да, да, совершенно с вами согласен. Ведь и человек, собственно, является паразитом на теле слона, который под ним и которого он погоняет,
0: да.
1: Вот, используя анкас. Но дело в том, собственно, что касается именно глистовых, то тут налицо конвергенция, собственно, с кротами. То есть глисты, как вид, они необходимы, поскольку организм,
0: стабилизирует иммунную систему.
1: Они не только живут за счет организма, да, как да. Бытует мнение вот у обывателей, они приносят также и пользу. То есть налицо, в принципе, симбиоз. Симбиоз. Поскольку мы не можем представить себе поле, которое находится вблизи подмосковной речки, без характерных кучек свежескопанные кротами. Да. Вот. Также и невозможно представить человечество без глистов.
0: Вот скажите, Герман Витольевич, Карим Суворов прислал достаточно импульсивное письмо, которое заканчивается просто-таки криком души. Вот, так почему же, черт возьми, пишет Карим Суворов, желудочный сок никак не переваривает глистов? Ведь, в принципе, это была бы, с точки зрения Карима Суворова, замечательная форма НЗ, то есть неприкосновенного запаса для бойцов спецназа и так далее. То есть разводишь в желудке глистов, а после этого какой-то делаешь инъекцию, повышающую кислотность или там щелочность в желудке, и происходит переваривание. То есть как бы все свое ношу с собой, называется.
1: Но ведь еще Джавахарлал Неру сказал, что всего надо в мэру. Вот.
0: Я, кстати, думаю, что это очень хороший ответ. Давайте послушаем телефонный звонок. Доброй ночи. Как загудело что-то. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Я на какую радиостанцию?
0: Рассказывайте. Да-да-да. Вы попали на радиостанцию «Эхо Москвы».
2: Рассказывать? А что говорить, не знаю.
0: Ну, вы соберитесь с мыслью, уважаемые. У нас сегодня серьезная тема, и тогда перезвоните. 203-19-22. В гостях у нас доктор биологических наук, профессор Герман Витольевич Козявко. Вы можете звонить и задавать ему ваши вопросы. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем.
3: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
3: Герман Витольевич.
1: Да.
3: Вот скажите, вот в последнее время я слышу такую вещь, что очень полезно кушать тараканов. Тараканов в Москве сейчас много очень. И с вашей точки зрения, какую пользу они приносят, как они перевариваются и как это отражается на организме?
0: Угу, спасибо, спасибо. Я, можно, немножко упрежу вас. То есть, действительно, эта статья была напечатана в журнале «Химия и жизнь». Вот, но там имелись в виду кукарачи, гигантские тараканы, в общем-то, которые, ну, внешне напоминают маленьких, но в два раза больше. Вот, что касается пользы, то, по мнению Томаса Нзу, замечательного американского ихтиолога, вот, он так и писал в своем труде, что типа тараканы приносят единственную пользу для человечества, это улучшение зрения, потому что когда входит, значит, включаете свет на кухню ночью, да, к примеру, или пописать идете в туалет, включаете свет, они стремительно разбегаются и тем самым создают рефлекторное движение зрачков, то есть глазные мышцы, по мнению Томаса Нзула, на накачиваются от этого.
1: Ну, я могу откомментировать дополнительно это и так, что при поеде Усачевых, так, к такому роду относятся, собственно, тараканы, вот, происходит компенсация дефицита в микрофлоре человека, внутренней микрофлоре, именно вот хитиновых, собственно, элементов, поскольку мало кто из любителей пива потребляет раков либо же креветок вместе с панцирем, хотя это просто необходимо делать. Так вот, если вы отказываете себе в употреблении панциря ракообразных, вы можете компенсировать это, собственно, поеданием таракана целиком. Только здесь не надо...

0: как бы увлекаться. Я думаю, что стоит ограничиться порядка полукилограмма в неделю, дабы, так сказать, не переборщить, потому что организм европейского жителя, он, собственно...
1: Ну да, еще хотела сказать, что тут не нужно, опять же, путать вот городских вот этих насекомых с экологически чистыми. Нет,
0: это должны быть откормлены, то да, есть в особых специально. Условиях экологически чистыми.
1: Потому что еще тут нужно учесть, что происходит серьезное выделение токсинов динофлагелляторами вот этих наших насекомых, которые водятся в квартирах. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Доброй ночи.
1: Здравствуйте.
2: У меня к уважаемому профессору такой вопрос. Говорите. Я тут недавно почитал журнал, не знаю, получили вы свежий номер «Юный паразитофил».
0: Нет.
2: Нет, да, еще? Ну, там, в общем...
1: Мы не слышали даже о таком журнале, честно говоря. Я вижу на лице профессора изумление, но... Да, говорите.
2: То есть не в курсе, да?
1: Да, совершенно.
2: Ну, там рассказывается о том, что в Северной Голландии сейчас, значит, выращивают картофель, как рис в Китае. То есть они, в общем, отвоевывают у моря площадь земельную такую, ну, дно, скажем, да?
0: Да.
2: Строят дамбу и... Уровень воды там, ну, сантиметров 10, сколько там, я не знаю. И они втыкают этот картофель. А потом, значит, в момент, ну, картофель прорастает, естественно, на нее налетает колорадский жук. И затем эту дамбу голландцы разрушают и запускают рыбу. Вот, к сожалению, название этой рыбы я не помню. И эта рыба поедает колорадских жуков. Вот ну, я хотел спросить, уважаемый профессор, что-нибудь мог бы рассказать про эту рыбу? Знакома ли она ему?
0: Спасибо. Да, это рыба именуется как бурохвостая ржанка. Собственно, примечательна она тем, что действительно поедает насекомых, причем о том, что она не брезгует и колорадским жуком, стало известно достаточно недавно, поскольку... В природе ведь колорадский жук в Европе, собственно, был искусственно как бы населен. Вот, поэтому место обитания как раз Балтика северная, вот, этого, вот этой ржанки, и, так сказать, прилегающие к Голландии, к скандинавским странам водной акватории. Так вот, эта ржанка, она с успехом поедает колорадского жука, поскольку мы, биологи, называем ее, собственно, челюстями с плавниками. То есть, это рыба, она адская, ест все, адская. Да, все, что
1: плюс
0: движется.
1: Еще, вы знаете, Герман Витольевич, ведь тут, я думаю, стоит рассказать о методе, которым она охотится вот за жуками. Дело в том, что второе название вот у ученых-ихтиологов, это я просто сразу вспомнил, опять же, Томаса Нзула, вот он мне очень много рассказывал об этой рыбе, попросту ее называют еще брызгун, вот наверняка вам знакомо.
0: Да, конечно.
1: Она просто как бы выбрасывает струю воды, у нее такая образуется узенькая трубочка между языком и небом, то есть это единственная рыба, у которой язык губные может, как двигаются. У человека, сворачиваться, то есть даже мимика есть, там недовольство, улыбка, она может улыбаться, она силой причем, выбрасывает струю воды прям и попадает в насекомое, то есть сбивает его, попросту говоря, сжимая вот свои жаберные мощнейшие крышки. Там крышки мощнейшие просто. Да, то есть такие, что вот, например, Томас Нзула показывал мне отсутствующую фалангу своего мизинца. Вот именно эта фаланга осталась вот между мощнейшими, я бы сказал, вот жаберными крышками вот этой брызгуна.
0: Но дело в том, что брызгун, он примечательен не только мощнейшими жаберными крышками. Дело в том, что это одна из единственных рыб, которые плавают хвостом вперед. То есть, попросту говоря, хвост у нее из вертикального положения. Вот в данный момент мы наблюдаем эту эволюцию. Он превращается в горизонтально расположенный, наподобие китового.
1: Китовый, да. Китовый,
0: да, хвост. То есть смысл в том, что брызгун в случае опасности использует свой губной аппарат и жаберные именно для резкого толчка, который позволяет... подобно кальмару, скрыться от преследующего его, собственно, противника. И что интересно, именно поед жуковых, то есть происходит захват их, вернее, происходит не пастью, а именно вот жаберными. Поэтому они такие и мощные.
1: Кстати, ведь еще хотел сказать, что небезызвестная всем такая, ну, типа рыба, она, кстати, тоже млекопитающая, гигантский синий марлин. Вот, он обладает 8 сосками на брюшке, вот, и вот эта как раз рыба-брызгун, она, как ни странно, является еще и паразитом. То есть бывало, что на каждый сосок налипает вот там по 8, там, ну, представьте, 8 и 8, это сколько, почитайте сами.
0: Столько, дело в том, вот, да, что тут это два яркий паразитизм, то есть это яркий пример симбиоза.
1: Ну, отсос молока-то происходит,
0: конечно. Но вот марлин, он тем и уникален, то есть наличие на его теле упомянутых вами 8, сосков, ну, они, да, там от 7 до 10 вообще варьируют.
1: Это зависит сосков от длины тушки, от местоположения вылупа.
0: Конечно, конечно.
1: Очень важно. То есть в северных областях даже вот находились с нечетным количеством, как ни странно, сисечек.
0: А все-таки я хотел бы углубиться в причину возникновения выменных на брюшке марлина.
1: Да.
0: То есть здесь мы видим ярчайший пример симбиоза, то есть специализации симбиотической. Что происходит? Для чего нужны сосочки марлина? Вовсе не для того, чтобы вскармливать мальков, в отличие от упомянутого мной в начале трупиала. Дело в том, что как раз наличие жировыделяющих выменных под брюшком обусловлено тем, что к брюшку присасываются упомянутые вами брызгуны, и ими кормятся в достатке детеныши марлина, которые в этот момент сопровождает своего родителя.
1: А, то есть это типа такая приманка.
0: Да. Это, таким образом мы видим здесь конвергенцию между марлинами и удильщиками. То есть с виду совершенно разными рыбами. Вот, но принцип пропитания их совершенно одинаковый. То есть удильщик в качестве приманки использует ноздревой, в общем-то, мясистый такой мешочек.
1: Ну, хрящ по-другому.
0: Хрящ, да.
1: Причем окрашен ярко-красный цвет.
0: Да, с виду напоминает кусочек лакомства, на который клюет мелкая ребёшка. Да. Обычно это оливковые тираны, либо же пепельно-горлые ланцеты. Вот, но...
1: Кстати, пепельно-горные ланцеты, извините, что я вас перебиваю, являются единственной поющей рыбой.
0: Да.
1: То есть в момент нереста они высовывают мордочки из воды, да, и производят такой звук, что как бы их так и называют аборигены, наш русский соловей.
0: Да, дело в том, что с чем это связано. В природе немало случаев взаимодействие некоторых совершенно не связанных между собой организмов с целью продолжения рода. В данном случае вот пепельногорлый, собственно, ланцет привлекает с помощью своего горлового вибрирования
1: мошкару.
0: Мошкару, который и служит переносчиком икры.
1: Да, потому что хитрый ланцет, он заныривает эту икру, то есть ноздревыми подцепляет, наверх подлезает, и, в общем-то, мошкара тем самым... И, кстати, это очень хороший метод, такое как бы опыление происходит своего рода. Ну, еще один телефонный звоночек, если вы не против. 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
3: Я бы хотел спросить, вот, профессор, как его зовут у вас?
1: У нас профессора зовут Герман Витольдович.
3: Герман Витольдович.
0: Да-да.
3: Вот вы пельмени покупаете, кушаете иногда?
0: Нет, я их сам делаю.
3: Дело вот в чем. Вот я когда покупаю пачку пельменей, и вот мне странно всегда, написано, отварить пельмени и воду немедленно слить. Почему немедленно слить? Первый вопрос. И второй вопрос. Вообще отвар после пельменей, он полезен? Его можно пить там как суп, там, допустим, нет? Или на самом деле его надо выливать в помойное ведро?
1: Спасибо. Спасибо за вопрос. Кстати, этот вопрос неоднократно наши радиослушатели в своих письмах поднимали, но я как-то не решался задать его вам, потому что вы все-таки как-то больше там вот по рыбам, по конвергенциям, дивергенциям. Вот. Тем не менее, если у вас есть ответ...
0: Есть. Да. Дело в том, что требования о сливе отвара относятся только к покупным пельменям. Если же вы готовите пельмени дома и непосредственно после их полепа, вы забрасываете их, собственно, в кипящую, то отвар можно не сливать, а, собственно, употреблять в пищу. Что же касается покупных пельменей, то в связи с участившимися случаями миксоматоза, вот, это инфекционное заболевание, свойственное кроликам. Ведь вам известно, наверное, что пельмени делаются из кроликов сейчас, современные пельмени.
1: Да, да,
0: то есть
1: да.
0: В этом есть прогресс, как бы, кулинарии на сегодняшнем этапе. Вот. Так вот, смертность от миксоматоза составляет от 95 до 99% случаев. Но при отваривании, значит, бактерии переходят из фарша в отвар. Вот, то есть как бы отфильтровывается.
1: Ну, поэтому
0: кипятить надо не менее 5 минут, вот, а желательно 15.
1: Кстати, еще хотел сказать, что по советам виднейших косметологов вот этот пельменный отвар ни в коем случае не нужно выливать. Ну, я не думаю, что это пригодится нашему радиослушателю, вот этот рецепт. Тем не менее, молодые модницы, они этот отвар остужают в холодильнике и с утра делают из него маску, то есть раскидывают по всему лицу, иногда по телу, там, вот, потому что там достаточно много клейстера. И, вот.
0: А пожилым модницам я мог бы порекомендовать не отвар, а именно вот тестовый отлип после выварки произвести и вот облепить, так сказать, лицо вот этими вот фигурками.
1: Да, вообще вот очень
0: хорошо от морщин.
1: Да, очень часто вот нас спрашивает наш радиослушатель, вот, например, Якуб Рувинов, кстати, пенсионер, спрашивает, как лучше, вот сейчас наступает жара, нужно как-то кормиться, как лучше сохранить пельмени, потому что даже если их хранишь в морозилке, все равно слипаются и так далее. Мы как-то очень давно в нашей программе затрагивали этот вопрос. Я, если вы позволите, кратко расскажу еще раз этот рецепт. Как только вы купили пельмени, лучше сразу отделить мясо от теста отдельно, понимаете? То есть мясо скатать в комок фарша, тесто скатать в комок теста. И хранить это дело все отдельно. И как только вам нужно будет употребить пельмени в пищу, быстренько доставите досочку, стаканчик, стаканчик для нарезки. Вот, раскатываете, значит, блин, тесто вот в блинок, стаканчиком вырезаете. В общем, изготовляете как бы снова пельмени. Это гарантирует вам их сохранность. Вот. Ну, давайте сейчас прервемся ненадолго, послушаем музыку, а затем продолжим наш разговор и общение по телефону 203-1922 с гостем нашей программы, доктором биологических наук, профессором Германом Витольдовичем Козявко. В гостях у программы «Монморанси» доктор биологических наук, профессор Герман Витольдович Козявко. По телефону 203-19-22 вы можете задавать нашему гостю вопросы. Речь у нас идет о конвергенции и дивергенции. Вот скажите, пожалуйста, Герман Витольдович, наша постоянная радиослушательница Светлана Лазарева, пенсионерка, спрашивает, что, по мнению профессора Козявко, сейчас является самым ярким представителем дивергенции и конвергенции. Вот первое, что придет на голову, вот именно в современном мире, да.
0: Ну,
1: так
0: тут
1: спрашивает она.
0: Тут можно разделить. То есть из обитателей морских глубин я бы выделил как ярчайший пример конвергенции. Значит, это глубоководный морской еж. Вот. И в то же время наш обыкновенный степной хомячок. То есть, казалось бы, на первый взгляд ничего общего в этих тварях в хорошем смысле нет. Но давайте немного углубимся. Каковы особенности поведения глубинного морского ежа? Это в нормальном состоянии сильно приплюснутая рыба. Вот. Она мигрирует в теплых течениях по всей экватории Мирового океана, пользуясь, собственно, именно быстротой течения. То есть плавнички ее остаются бездействующими. То же самое мы наблюдаем у степного хомячка. То есть живет он, повинуясь течению происходящих событий. Если происходит землетрясение, хомячок воспринимает происходящее совершенно неадекватно, то есть становится вялым, пассивным, вот, никакой реакции не проявляет. В то же время кормом он обеспечен, поскольку растущая вокруг него травка всегда под рукой, и для ее добычи не требуется никаких усилий. То есть вот здесь вот именно характер питания, не особенности пищеварительного тракта, не какие-то, значит, не вид пищи, они не одинаковы, но именно конвергенция на более высоком уровне, то есть, то есть как бы стиль жизни хомячка и стиль жизни глубинного морского ежа, они одинаковы. Значит, если перейти к высшим, то есть к приматам, то наиболее ярким примером конвергенции вот среди, допустим, человеческого сообщества является, ну, скажем так, манекенщица и так называемый непарный спиногрыз. То есть это животное, обитающее в Южной Америке. Вот, и отличительной особенностью его, ну, относится оно, собственно, к пресмыкающимся, то есть, ну, достаточно невысокой интеллектуальном аспекте.
1: Но тут, извините, что я вас перебиваю, нужно, наверное, описать. Внешне оно напоминает папаху, обычную полковничью папаху. Да, только да. Передвигается чертовски быстро и ест все, что попало.
0: Да. Не брезгует также и паразитизмом. То есть зачастую вот горные ламы, обитающие в Перу, подвержены нападениям стаи спиногрызов. Вот. Но следует различать щетинкового спиногрыза и, в общем-то, непарного. Что же касается манекенщиц, то тут, опять же, вот конвергенция на высоком уровне. То есть стиль жизни как бы их и стиль жизни именно вот непарного, в данном случае спиногрыза, он, в общем-то, идентичен.
1: Угу. Ну, давайте обратимся к звонкам наших радиослушателей. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Алло.
4: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, уважаемый.
4: Это вам звонит Федор, студент МГИ. Алло?
1: Да.
4: Студент МГИФФ. Угу. Это Московский государственный институт флоры и фауны имени Чарльза Дарвина.
1: Очень приятно.
4: Сегодня, ну, речь у нас идет о конвергенции, были названы, ну, достаточно, ну, неизвестные широкому народу представители флоры. Угу. Вот. Даже большая часть из которых занесена в Красную книгу. И почему-то не сказали ни слова о слонах. Как говорится, слона-то я не заметил.
0: Я два слова о них сказал.
1: Да, и я один раз упомянул это животное.
4: Не, ну а вот поподробнее, вот эти же типичные представители конвергенции, индийский, африканский слон.
0: Вы знаете, это тут просто два подвида.
1: Да, это как бы тут конвергенция, это то же самое, что нельзя сказать, что один человек конвергентен другому, это как бы аксиома, и тут слово конвергенция неприменимо. То есть, если вы имеете в виду среду обитания, да, то они как раз наоборот дивергентны, поскольку вот у африканских слонов у них как бы ярко более выражены бивни, тогда как у индийских слонов бивни меньше, в среднем на 10 сантиметров.
4: Да, вот я как раз хотел поговорить вот об их отличительных признаках дивергенции. Вот я не знаю, известно ли вам, что вот, например, замечено совершенно недавно, причем, что уши индийского слона напоминают очертания полуострова Индонезии, и в то время же африканского слона материка Африка. Вот. И, ну, есть еще другие отличительные признаки, так как длина хобота, например, индийского, она короче, буквально на 7 сантиметров. Что еще хотел заметить, что при одинаковой массе, но разных геометрических размерах, объемах, у них совершенно одинаковая глубина следа ихнего.
0: Вот. Да, продав.
4: И еще, кстати, вот об ихнем следе. След имеет идеальную окружность. Идеальную, причем расхождений в миллиметрах там, ну, вообще нет никаких. Вот.
1: Но только на длину когтей, потому что у африканских длина когтей несколько больше.
4: Ну, нет, ну мы сейчас говорим вот об окружности.
1: Ну, да, ну...
4: Об окружности. Нет, я просто к чему это говорю, вот, об окружности, что вот известно, что вот
5: например, во Франции, там в Париже находится эталон метра.
1: Да, ну,
5: правильно,
1: кусочек? Да,
5: там
1: да.
5: Где-то там в Амстердаме там часики стоят какие-то там, которые ходят совершенно точно.
1: Угу.
5: А вот как бы эталона круга его и не надо иметь, потому что он есть вот на представителе вот в слонах. Вот след, пожалуйста, эталон есть.
1: Угу.
5: Вот. Но на самом деле вопрос, вот я как хотел задать, насколько сильно вообще на дивергенцию влияют такие субъективные факторы, как этнографические, географические, климатические и вот другие.
1: Угу. Спасибо, спасибо вам за вопрос.
5: Спасибо, до свидания.
1: До свидания. Кстати, если позволите, профессор, я вот такую небольшую историческую, как бы это сказать, эротическую такую справку, это все-таки относится к географической дивергенции. Дело в том, что индийские слоны находятся в очень выгодном положении относительно своих африканских собратьев, потому что дело в том, что в Африке водится огромное количество племен, я имею в виду народностей, у каждого племени свои обычаи, свои законы, и у 30% населения этой большой страны есть такой обычай вступать в половую связь со слоном в плане вот ритуального обряда,
0: да,
1: именно в хобот.
0: Да.
1: Вот. А какому слону понравится, если с ним вступают в хобот, в половую связь, как бы целым племенем?
0: Нет, ну, некоторым нравится. Тут надо отметить, что не все, так сказать, слоны идентичны. Помимо широко известных африканского и индийского, существует так называемый суматранский слон. Вот. Он несколько меньше своих собратьев.
1: Ну, как более активный, слонов пони.
0: Да, более активный, да, в силу своего небольшого, собственно, рост, он вынужден вести не такой размеренный образ жизни, как африканский, скажем, бродящий по саванне слон, а более такой шустрый, как бы выражаясь простым языком.
1: Ну, так такой вот, бегает даже.
0: Да, да. Так скачет, вот, что это касается этого суматранского, собственно, слона, то вот как раз тут яркий пример географической конвергенции, о чем спрашивал нас радиослушатель. Значит, тут мы видим яркий пример так называемой суматранской конвергенции. Это общий такой известный термин в биологии. Он характеризует...
1: Кстати, изменения... этот термин ввел Ганс Гильом.
0: Безусловно.
1: Который является очень авторитетом.
0: Первый был, да, кто посетил Суматру из белых людей, потому что до этого там жили преимущественно симанги, это яркие представители этнической группы негритосов. Вот. Дело в том, что суматранская фауна и флора, она является своего рода эндемической, то есть свойственной только этому месту. Все там является как бы точной копией материковых животных, но в уменьшенной форме. Не избежал этого участи и суматранский слон. Даже его движение хоботом отличается своей уменьшенностью по отношению к африканскому. Если африканский слон хоботит достаточно активно, то суматранский делает это с паузами и, собственно, перерывами.
1: А вот, кстати, предыдущий, вот как бы слон, он хоботит столь активно, что он, вот даже вот молодые особи, они хоботят с такой страшной силой, что вот сливается в круг это вращательное движение хобота. Там происходит, значит, просто отлуп муховых, которые, они же стремятся к слоновому. И вот он этим хоботом с такой страшной силой мотает, что, кстати, вот не может себе позволить ни суматранский, ни индийский.
0: Нет, но это вызвано...
1: Африканский тоже, потому что с ним живут половой жизнью в хобот. У него хобот поэтому очень прямой.
0: Да, тут необходимо отметить, что цель преследуется слоном следующая. Дело в том, что в рацион питания любого крупного млекопитающего, помимо древесной пищи, необходимо также и добавки из насекомых. В частности, добавка из трубконосого, собственно, комара, который обитает в Южной Родезии, то есть на территории Южной Родезии, вот он пасется стаями, то есть стая комаров способна, в общем-то, высосать кровь с хорошего была в течение часа всю полностью. И вот именно для отбива и поеда вот этих вот трубконосых комаров, и именно этим, вернее, и вызвана частота, собственно, хоботения африканского слона. Да, то есть, да. На взгляд европейца это может показаться странным, такие беспорядочные движения хоботом, но на практике, так сказать, это вызвано необходимостью добавки такой мясной подкормки, опять же, хитиновой, чтобы росли лучше бивни, потому что все в природе взаимосвязано, если вымрут трубконосые комары из Южной Родезии, то в конце концов и цена на бивень упадет.
1: И птицы все тоже вымрут. А вот еще хотелось сказать, что наглядный пример, как это ни странно, конвергенции, да, между слонами и свиньями налицо. Это по признаку, да, хвостовых. Исключительно по признаку хвостовых.
0: Нет, ну и форма, собственно, хоботового рыльца, да.
1: То есть очень схожа.
0: То есть, как бы эволюционно хобот он произошел и от пятакового, поскольку...
1: Да, да, да. Ну, тянулись они всегда вечно. Да. Ну что же, следующий телефонный звонок 203-19-22 и ваши вопросы гостю нашей программы, доктору биологических наук, профессору Герману Витольдовичу Козявку. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Здравствуйте.
6: Я бы хотел, чтобы профессор помог мне определить породу моей собаки. Ее зовут Каролина, у нее такие выпуклые глаза, ей 1.5 года. Но вот сказать о ней, так сказать, что-то хорошее, я могу много говорить о ней.
1: А вы простите, что я вас перебиваю, а вот при наличии выпуклых глаз не наблюдается ли у нее подчелюстного зоба?
6: Зоб не наблюдается подчелюстной, но глаза светятся, что самое интересное, как у кошки, вот знаете, у котов не сиамских, а породы млекопитающиеся коты.
1: Да-да-да, конечно.
0: Я хотел
1: переспросить. Просто говорят, древесный кот.
0: Да-да. Я хотел спросить у вас, скажите, а вы уверены точно, что это собака?
6: Вот не уверен, в том-то и дело.
0: А может, почему вы спросили? Может быть, это про... Опишите, пожалуйста, строение когтевых.
6: Ну, у меня плохо с абстрактным мышлением, но я...
0: Нет, ну вы что, вот вы перед собой посадите ее сейчас?
6: Ну, она сейчас на балкон пошла. Сейчас я опишу. Значит, строение когтевых. Значит, у нее когти загнуты, как у обычной собаки, так?
0: То есть к подушкам вплотную не согнуты в виде полумесяца вот такого?
6: Нет, не в виде полумесяца, и даже там не наблюдается, собственно, ни полумесяц, ни крест, ничего не наблюдается.
0: Извините, а ночной когтевой пастух как бы производится?
6: С пастуком я не обращался к ветеринару, я, собственно, сам все это стараюсь понять и никак не могу разобраться, понимаете? И у нее, собственно, диагноз-то ей, наверное, у нее диагноза так особого нет с постукиванием, и с челюстью у нее сжимается, и, значит, но она, вот у меня есть кот еще, так? Вот кота зовут, вернее, это кошка, по-моему, Соня. Я тоже не разбираюсь в них, Соня ее зовут, так?
0: Да, да.
6: Ну, вы в курсе?
0: Да.
6: Вот,
0: да.
6: И, значит, она их постоянно гоняет, это странно. Может быть, это следствие какого-то умственного перенапряжения?
0: Ну, вы знаете, сейчас вот я вижу, профессор как бы записал себе вот что-то на бумагу. Я думаю, он сейчас, может быть, что-то вам ответит. Спасибо. Спасибо. До свидания.
1: Ну что, Герман Витальевич, по-моему, достаточно странная вещь. То есть когтевого пастука не наблюдается.
0: Мне кажется, что здесь налицо мы видим, что вот это вот существо, которое обитает у уважаемого радиослушателя, не относится как ни к псовым, так, собственно, и не к кошачьим. Я классифицирую его как пластинчатоклювого, собственно, дятла.
1: Ну, вы знаете, я бы, честно говоря, конечно, ваш авторитет очень высок, но я бы все-таки посоветовал, прежде чем... Вот,
0: ну,
1: как-то
0: давайте нашим... проанализируем.
1: Нет, может быть, все-таки сделать, хотя это дорогостоящий, но анализ ликфора произвести, потому что если это как бы вот все-таки к дятловым относится, да, то хотя когтевые тоже наличествуют. Знаете, наверное, я с вами соглашусь. Вот, и к тому же вот это стремление на балкон постоянное, оно...
0: Опять же, кошка гоняется.
1: Да, да, да. Да, дятел у вас. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Алло, алло.
7: Здравствуйте.
1: Доброй ночи.
7: Доброй ночи вам. Вот у меня живет в клетке, вот, это порядка воробьевых. У меня все время проблемы в том плане, что ведь изначально вот у меня он был... Вроде воробей московские. Сейчас вот он прожил у нас в общем, довольно-таки большой период времени. И он поменял немножко окрас. Вот я смотрю, как с улицы, вот обычный воробей дворовый, такой московский, и в клетке. Они немножко разные. Вот и по пернатости, и вот по пушистости. Вот мне хотелось бы уточнить, насколько влияет вот именно, значит, внешняя атмосфера и, в общем-то, природа, изменения всех этих факторов на моего воробья, потому что я немножко его не узнаю, а по весне он вообще какой-то становится чересчур пушистый такой и когтистый.
1: Извините, скажите, а форма хвостового плавника, она не менялась? Вот,
7: как... Вы знаете, чешуйчатый такой вариант, в общем-то, я как-то за ним слежу, но, в общем-то, окрас постоянно меняется, отливает перламутром.
1: А скажите, вы как бы не брали вот на анализ у вашего питомца кристаллики гуанина? Потому что я понимаю, что это дорогостоящая достаточно операция. Будьте здоровы.
7: Не, прошу, пожалуйста. Это не это воробей. Вот. Нет, мне кристаллики, они кристаллики полупрозрачные.
1: Да-да-да-да, они обычно вот на задних пыльцевых вот этих вот отростках.
7: Ну, выделение вот это происходит.
1: Соскреб легкий.
7: Здесь дело в том, что здесь такой нюанс, что в квартире, значит, вот после этих выделений кристалликов происходит, значит, вот миазматические варианты, что я-то, в общем-то, тоже не один, и соседи как-то относятся к этому, ну, скажем так, по-моему, они просто не любят, может быть, природу, а, в общем-то, воробьи маленькие, а кристаллики довольно-таки концентрированные. И, в общем-то, происходят варианты, скажем так, несовместимости. Ну, надеюсь, вы понимаете.
1: Да, да. Вы знаете, вот еще профессор хочет что-то добавить. Спасибо.
0: Да, хотел послушать. Я хотел спросить у вас одну минуточку.
1: Да, да.
0: Вы сами откуда родом, если не секрет?
7: Нет, в общем-то, мы с воробьем тоже московские оба, в общем-то, что воробей, что я. Как-то он в клетке, я, в общем-то, в квартире. Как-то вместе совмещаем.
0: Понятно. Понятно, спасибо.
1: Спасибо, спасибо. Ну, я вот еще думаю, что все-таки, конечно, как-то наш радиослушатель несколько несерьезно отнесся вот к этому достаточно серьезному анализу на проверку качества кристалликов гуанина. Я еще раз посоветую действительно обратиться с этим, потому что может в конечном итоге просто произойти у вашего питомца превращение вот его обычного зрения в монокулярное, и он может быть стать просто белым.
0: Нет, ну да. Тут еще надо добавить, что, возможно, радиослушатель является невольным свидетелем быстрой эволюции. Ведь известно, что воробьины на сегодняшний день являются самым многочисленным и самым перспективным видом, поскольку их выживаемость в мегаполисах, то есть коэффициент сожительства с человеком достаточно высоки. Просто такой же подобный случай происходил на одном из Галапагосских островов, на острове Худ. Там имелось порядка 20 тысяч пар галапагосских воробьев, вот, не считая находящихся в море, вот, а также около 500 нелетающих особей, которые размещались на островах Альбимарл и Нарбора. Так вот, в результате порыва радиоактивного облака, которое накрыло эти острова после испытаний уже советских, произошла резкая эволюционизация, собственно, воробьиных. И сейчас они увеличились в размере, полностью поменяли окраску, вот, и являются из таких, как бы, достаточно небрезгливых, в общем-то, птиц превратились в отпетых хищников, и их популяции на сегодняшний день угрожает, в общем-то, поголовью грызунов. То есть сейчас переквалифицируются буквально за два поколения эти птицы из, в общем-то, зерноядных в вредителей грызунов.
1: Кстати, ведь такая же беда случилась с угревидной зубаткой, которая тоже мутировала, и в результате вот бывшие, ну, вы знаете, у нее были такие массивные, достаточно дробящие зубы, вот, они как бы сзади челюстей сидели, сейчас они превратились в такое подобие бивней. Да. И в результате происходит подточка как бы вот основ всяческих причалов и портов.
0: Да, но наиболее яркий случай описан еще Дональдом Мензелом. Он описал эскимосского кроншнепа, который во множестве в прошлом веке наблюдался на Аляске, вот, а также на Чукотском побережье Берингового моря. Так вот, Мензел отметил, что буквально в течение 10 лет, то есть сменилось 10 поколений эскимосских кроншнепов, и окрас переменился с коричнево-серо-черного в зеленовато, собственно, желтый. И форма клюва из копьевидного превратилась в тупоконечный, напоминающий утиный.
1: Это же ужасно, вот то, что вы рассказываете.
0: Тем не менее.
1: Вот вообще природа, она же делает страшные вещи. Вот сейчас как бы серьезные происходят изменения вообще и в мире, и с природой, я так думаю, таким образом как бы говорит о том, что у нее наличествует иммунитет после, против внедрения человека в ее как бы недра. Вот, к примеру, переселение гамфоза там от Гавайских островов в Охотское море. Вот, да, рыбаки, да, были в, да, шоке, когда поймали первого гамфоза. Вот все эти...
0: Поэтому надо отдать должное таким представителям, как латимерия, упомянутые выше, и особенно индийскому бородастику, поскольку...
1: Кстати, бородастик, вот, извините, что я вас перебил, в последнее время совершенно перестал нестись. Вы знаете, что эта птица находится
0: доживает,
1: на грани,
0: доживает,
1: доживает последние... То есть яйца пустые, пустая,
0: да,
1: нутрь,
0: да, называется. Да. Так вот, да, все-таки отдам я им должное за то, что существует на Земле порядка от 100 миллионов лет в случае бородастика и до 300 в случае латимерии, мы имеем практически неизменный вид, то есть сохранившийся до нас с древних времен. Этим могут похвастать совершенно немногие, но разве что змеишейка, потому что кулик сорока, допустим, он сформировался как самостоятельный вид, ну, на стыке 17-18 веков. То есть в нашем тысячелетии. А вот что касается бородастика и латимерии, это, так сказать, ну, можно сказать, живые ископаемые. И наша задача сохранить их в первозданном виде, потому что они доказали свою жизнестойкость именно вот этими миллионолетиями.
1: Да, но я думаю, что это будет все-таки достаточно сложно сделать в связи с появлением огромного количества новых видов различных паразитов. Вот, например, паразит дзуку, которого, кстати, вывел, ну, не вывел, а обнаружил и классифицировал Исибаси Масаси, вот, японский эколог. Вот
0: известный это, очень.
1: Да, вот этот паразит дзуку, он вообще всеяден, то есть он вводится и в перьевых, и в чешуйчатых, и в подногтевых, то есть это, кстати, это ведь вот дзуку, он, синдром дзуку, так называемый, да, он только сейчас начинается, это в дальнейшем, по утверждению Исибаси Масаси, это будет, собственно, вот такой как бы глобальный циклон, который распространится на весь земной шар, и все будут под дзуку.
0: И существует риск, помимо этого, так сказать, бесконтрольного размножения насекомых, ведь что мы видим? Бородастик гибнет, соответственно, оголяется пищевая цепочка, то есть поедаемым им зубодробительный слепень, то есть он остается, не множится в бесчисленных количествах.
1: Давайте немножко к музыке, как-то грустно от всего этого.
8: Эхо Москвы.
1: И в гостях у программы «Монморанси» доктор биологических наук, профессор Герман Витольдович Козявко. И к нам пришло письмо от пенсионера, инвалида труда Дмитрия Ивановского, который спрашивает: расскажите, пожалуйста, уважаемые, что такое бентозавр, что такое бронтозавр. Вот Дмитрий как бы знает на собственном опыте, именно благодаря бронтозавру он и стал инвалидом как бы труда. Вот что такое бентозавр, его интересует. Но я думаю, что на этот вопрос мы отвечать не станем.
0: Нет, ну я думаю, что надо затронуть, потому что наверняка это не только его одного.
1: Нет, волнует. простите, Герман Витольевич, давайте лучше поговорим о костной ганоидной. Подавился. О костной ганоидной рыбе.
0: О, безусловно. Хорошо, что вы вспомнили об этом. Это наиболее яркий представитель конвергентный. К нашему, в общем-то, среднерусскому коню, морской представитель морской, собственно, флоры.
1: Кстати, вот. Извините, что я вас перебиваю. Тут вот как бы костная ганоидная рыба, она действительно полностью конвергентна обычному нашему коню. Тогда как обычный наш конь целиком дивергентен пони, небезызвестен. Но, тем не менее, тут такой парадокс.
0: Вы имеете пони... в виду Тамару пони?
1: Нет, а Тамара пони, подождите, она же давно уже уехала отсюда.
0: Нет, ну я думал, может быть, вы по старой памяти.
1: Ну, я помню старушку, но как бы я же не до такой степени с ней могу быть фамильярным, чтобы ее как бы конвергенизировать с конем, к примеру. Нет, пони, животное пони, оно как бы, тем не менее, целиком дивергентно костной ганоидной рыбе. То есть вот... Ну, правильно, так и получается.
0: Все верно, но...
1: Так, тогда давайте поговорим о спинном мозге.
0: С удовольствием.
1: Потому что эта тема интересует...
0: Это основа нашей двигательной функции.
1: Да, она, эта проблема очень интересует молодого студента, вот, который только что закончил школу, Виктора Аносова. Вот он прислал нам письмо, говорит: расскажите мне все о спинном мозге. И, в частности, о том, почему вот в одной молодежной газете было написано, что спинной мозг человека целиком конвергентен спинному мозгу акантодиевой рыбы.
0: Ну, в общем-то, здесь все просто. Молодежная газета основывалась на подсчете спинных позвонков. Ведь общеизвестно, что акантодиевая рыба содержит в себе 38 позвонков. Среднестатистический человек, будь то мужчина, либо же женщина, содержит 39. Вот. А поскольку у человека нет плавников, скидываем один, получается 38. Поэтому конвергенция налицо.
1: То есть газета не обманула нашего радиослушателя?
0: Нет, нет, это единственный, вернее, не единственный, но один из тех случаев, когда пресса написала правду. А что же касается акантодиевой рыбы как таковой, то характеризовать ее можно тем, что ее головная, собственно, форма соответствует приблизительно форме черепа яркого представителя племени банту в Африке, поскольку вот здесь мы видим пример географической, собственно, конвергенции, поскольку температура воды в тех местах, где обычно нерестится акантоидная рыба, она вот влияет на эту форму, и она приблизительно соответствует, по-моему, разница порядка в полградуса. Вот, составляет, приблизительно соответствует температуре в местах обитания вот, племени банту, то есть это приблизительно район государства Того, там Гана, может быть, кто знает по географии африканского континента.
1: А вот, кстати, еще один вопрос, который задает нам, то есть сразу два письма прислал нам студент Дмитрий Савицкий. Вот во втором письме он спрашивает, правда ли, что прилипала живородящая?
0: Да.
1: Ну это что так. Ж, ну нормально. Да, да, извините, что я вас сбил этим вопросом. Вот вернемся туда, да?
0: Да. Так вот, значит, форма головы и структура костной ткани. Кстати, надо отметить, что акантодиевая рыба, она одна из немногих, у которой присутствует так называемое наружно-костное покрытие. То есть в данном случае кость спрятана не под чешую, либо же кожицу, а выступает непосредственно наружу. Вот. Что, опять же, свойственно племени банту, поскольку таких развитых надбровных дуг нет, пожалуй, что ни у кого на земле. Так вот, что касается акантодиевой рыбы. Она, помимо выступающего наружу костного черепа, вот, который достаточно тверд, и известны случаи, когда выловившие ее рыбаки пытались, и причем не безуспешно, колоть кокосовые орехи, дабы утолить жажду, что им с успехом удавалось. Вот. Так вот, эта рыба, она, помимо того, что обладает такой достаточно крепкой головой, она имеет на теле всего-навсего один хвостовой плавник, то есть полное отсутствие передних конечностей, даже их рудиментов, которые называются у рыб плавниками, привело к просто сумасшедшей скорости, которую развивает эта рыба. Вот, то есть в пересчете с морских миль в километры в час можно охарактеризовать эту скорость, ну, приблизительно в 45-50 километров в час, что, в общем-то, до недавнего времени было недостижимо для современных кораблей, и только в последнее время вот некоторые суда перешагнули этот скоростной барьер. И бывали случаи, в частности, вот в Бермудском треугольнике, где наиболее большое распространение эта рыба нашла, когда косяк этих рыб, почуяв запах кальмаров саргассовых, которыми они, собственно, питаются, устремлялись за ними в погоню, поскольку кальмары тоже достаточно быстро плавают, но поскольку они кляклые на ощупь, они не причиняют, причиняют вреда бортам судна, вот, и разбиваясь, просто размазываются, вот, и истекают в виде таких сопелюшек по якорным лопастям судна. Так вот, увлекшись погоней, акантоидная рыба врезалась на громадной этой скорости в борта, вот, в общем-то, производя такой сильный помяв, вынуждая судно встать на преждевременный капитальный ремонт днища, окраску. Вот, а в отдельных случаях, если судно было недостаточно крепким, просто происходил протык с последующим затопом. Да.
1: Вот нам пришло письмо от студента экономического факультета от одного из вузов Германа Цфасмана. Он спрашивает, да, получается, ваш тезка. Он спрашивает Германа, дескать, правда ли, что самые быстрые вообще из рыб, это репедистивые пресноводные рыбы. Тут я немножко поясню, как бы Цфасмана интересует в данном случае соотношение скорости и размера. То есть, действительно, я позволю
0: себе... Так называемая себе... удельная скорость.
1: Да, то есть, действительно, в плане вот удельной скорости репедистивые пресноводные рыбы являются самыми скоростными рыбами. То есть, если их увеличить, например, до размера самой быстрой рыбы, а самая быстрая рыба – это рыба молот, за ней идет рыба-меч и так далее, вот, то она их просто обгонит элементарно.
0: Да, но в свою очередь надо отметить, что самая медленная птица это, рыба, это рыба-яйцо. А вот она.
1: А самая медленная птица это пингвин.
0: Да.
1: Но она ходит медленно.
0: Да, больше. Да. Но плавает она быстро.
1: Но все равно медленнее, чем репедистивые пресноводные рыбы.
0: Безусловно. Но в силу своей мелкости репедистивые пресноводные, она, в общем-то, в длину порядка 2 миллиметров. То есть для нее та скорость, она просто, ну, сверхзвуковой является.
1: Ну, практически
0: если это... совместить ее по габаритам с бомбардировщиком Ту-160, то она перебивает его в полтора раза по максимальной скорости. Но в силу своей микроразмерности, то есть, ну, грубо говоря, так одним словом, в своем мирке она самая быстрая.
1: Ну, попросту такой гибадонт, как бы. Вот, давайте послушаем телефонный звонок. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
8: Доброе утро.
1: Доброе утро.
8: Вот знаете, у меня сейчас сидит товарищ, делает диплом.
1: Угу.
8: Вот, в конец уже обессилел, за голову держится.
1: Угу.
8: И вот хотелось задать такой вопрос. Он периодически называет своего руководителя сука и тридакный. Угу. То есть зоологические термины, верно?
1: А второе слово, пожалуйста, какое еще?
8: Тридакна.
0: Да, это известный термин, это моллюск.
8: Такой очень большой, там еще ноги застревают.
0: Да, головоноги причем.
8: Вот, и вот ноги, вот товарищи тоже уже там подгибаются.
1: Ну, мы тут ничем помочь не можем, не и будем же мы делать дипломы за него, да.
8: Хотелось бы спросить.
1: Давайте.
8: Вот, есть такая тема традиционных сексуальных контактов преподавателей и студентов во время сессии. Вот что вы об этом думаете и вот что можете сказать?
1: Спасибо за вопрос. Это немножко, я так понял, Герман Витольевич, наш радиослушатель, хотят отвлечь от нас от такой сугубо научной тематики, в которой мы углубились, и вернуть нас, так сказать, вот,
0: к реальной жизни.
1: К реальной жизни, да. Каково ваше отношение к сексуальным связям в момент вот, сдачи экзаменов между преподавателем и студенткой?
0: Ну, я вам хочу сказать, что это во многом зависит от пола преподавателя. Но что касается того института, где я преподаю, а это, собственно, некоторые международные известные колледжи, в частности, я преподавал в Кембридже, у нас это не практиковалось. Я слышал об отдельных случаях, которые происходят в городе Москве, в частности. Это, конечно, печально, поскольку знания не купишь. Вот.
1: Да, хотя рождаемость иногда повышается.
0: Но я хотел бы немного к тридакне вернуться.
1: Вот да, если
0: действительно
1: можно.
0: Действительно, это головоногий моллюск, но они не так интересны, поскольку это именно это вот тридакне, именно это панцирный головоногий моллюск, то есть у него все в одном органе. Это, грубо говоря, такая сосиска, которая обитает в раковине, так сказать, простыми словами, и вылезает оттуда периодически, дабы пополнить свои пищевые потребности.
1: Да, кстати, ее домохозяйки называют чесалкой еще.
0: Да, да, совершенно они правы. Но наиболее интересные из моллюсков это клювоголовые. Значит, к ним относятся непальский осьминог и ну, он еще так на местном жаргоне, как брахмапутрский козлик его называют, местные жители, по-моему, с непальского в переводе. Вот. Дело в том, что это пресноводные головоногие.
1: Кстати, брахмапутровский козлик считается в государстве Непал священным животным. То есть,
0: да, безусловно.
1: В центре Катманду ему установлен памятник.
0: Да. Хотя в соседней, собственно, Бирме местные торговцы с успехом практикуют контрабандный вылов и поджар тут же на углях. Я, кстати, будучи там, попробовал, достаточно вкусно. Так вот, клювоголовые моллюски, они представляют из себя, ну, грубо говоря, ярчайший пример конвергенции, так сказать, головоногих, вот, с непосредственно птичьими, то есть налицо клюв у одних, у других.
1: Да,
0: причем
1: да,
0: форма и структура клюва одинаковая. Но в данном случае, в случае с птицами, мы имеем, так сказать, клюв как принадлежность тушки. В случае же моллюсков мы имеем как бы клюв, обросший сзади такой имеющий нарост в виде глаз и, так сказать, всех остальных органов. То есть в процентном соотношении, если у птицы клюв, даже вот у такого ярчайшего представителя птичьих, как тукан, составляет порядка там 20% от тела.
1: Да, даже больше. Если,
0: да,
1: если
0: ну это максимально, то есть максимум 30%.
1: Да,
0: вот,
1: да.
0: То головоногий моллюск в процентном соотношении к телу дает нам до 95% чистейшего рогового вещества, из которого делают оправы.
1: Вы знаете, пришло нам письмо от Елены Зосимовой, которая спрашивает, вот часто, говорит она, подружки называют меня акулой, ну, такое достаточно личное письмо, вот, и как бы она спрашивает, действительно, вот мне объяснили, ей имеется в виду, что как бы существует очень серьезная конвергенция акулы и женщины. Вот как бы давайте попробуем сравнить, к примеру, если вы не против, Герман Витольевич, вот...
0: Не против.
1: Вот смотрите, рот у акулы есть?
0: Есть.
1: У женщины тоже есть?
0: Есть.
1: Правильно.
0: Но я хотел бы подчеркнуть здесь, что самым главным признаком акулы является печень.
1: Печень. Печень есть у женщины.
0: Да.
1: Сердце, печень, так? Головной мозг. Наличествует внутренне.
0: Но заметьте, что в процентном отношении головной мозг акулы к телу и головной мозг женщины к телу совпадает до десятых долей процента.
1: Да, практически, практически.
0: Что дальше является основным.
1: Внутреннее отверстие брызгальца. У женщины это тоже есть, только называется по-другому. Да, их два. Спинной мозг.
0: Ну, акулы, он тоже парный.
1: Парный. Обонятельная луковица. Ну, их тоже две у женщины в ноздрях находятся.
0: Нет, она одна по центру. Перегородки.
1: Ну
0: ноздри — это просто как сопло своего рода.
1: Угу. Выводной проток семенника. Это, наверное, единственное, что отличает женщину от акулы.
0: Ну, у вас, по-моему, чучелка перед вами самца акулы.
1: Самца явно.
0: Но вот зато... самцы акулы, они относятся больше к зуйкам. То есть.
1: Ага, да. Задняя кардинальная вена общая, спинная аорта общая, семенной пузырек общий, даже ректальная железа у женщины
0: безусловно
1: тоже наличествует.
0: А заметьте червячную передачу в желудочно-кишечном тракте.
1: А, вот-вот-вот, да-да-да, вот то же самое.
0: Да, и зазор в ней регулируется так же.
1: Так же, мочеполовой сосочек, тоже, в общем-то, в отверстие клоаки, сама, значит, клоака, все ректальная железа, что действительно очень... То есть практически
0: вот конвергенция... Давайте поговорим о ректальной железе.
1: Давайте. Чему она отдельно конвергентна как орган? Потому что многие считают,
0: это что... редчайшее проявление специализации.
1: Некоторые считают, что она конвергентна куриному копчику, то бишь сальной железе.
0: Совершенно с вами согласен. Что касается женщин, то у них существует пох...

0: обеспечить нормальный отток гормонов по, собственно, в полостям, размаз и размаз по внешним. То есть вот... И да. это наблюдается только у самок акулы и у самок человека.
1: Ну что же, еще один телефонный звонок, если вы не против. 203-19-22. Ваши вопросы нашему гостю, профессору Герману Витольдовичу Козявко. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Доброй ночи.
1: Здравствуйте.
2: Будьте добры, профессор, объясните мне, да. а можно ли вот использовать моллюсков, которые бились о борт корабля?
0: Нет, билась актиноидная рыба.
2: А моллюски не бились?
0: Не бились.
2: А, ну, значит, вот эта рыба, она билась, и она превращалась в какую-то массу,
0: а да? Это, да, они не бились, они размазывались,
2: размазывались.
0: Моллюски.
2: Так вот, и получалась какая-то консистенция такая, да?
0: Сопельки.
2: Сопельки.
0: Да.
2: Так вот, меня интересует, а можно ли эти сопельки использовать в косметике вот для юных и взрослых модниц так же, как пельмени?
1: Ага, спасибо за вопрос. Но тут немножко другое. То есть пельмени, как я говорил, там наличествует клейстер и так далее. То есть масса веществ вообще, которые свойственны тесту. Вот. А вот в этих моллюсках они поедают не моллюски, эти вот самые рыбы, они поедают ведь планктон, собирают вот попросту.
0: Рискованная это.
1: Сорная рыба, да. То есть могут вскочить угри. Вот,
0: просто может ярко быть выраженным синдром плеб-база, который никому, я думаю, не нужен.
1: К тому же этот синдром сейчас, на сегодняшний момент, всего лишь у 20 с лишним человек выявлен. Как бы, то есть редкая болезнь, которая практически не лечится. Да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Здравствуйте.
1: Доброй ночи.
3: Меня зовут Устин Николаевич.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
3: Здравствуйте. У меня вот вопрос к уважаемому профессору. Я вообще, так сказать, по специальности экономист, у меня родилась такая идея. Почему бы нам вот слонов, не акклиматизировать, скажем, ну, на территории Российской Федерации? В этом случае была бы, во-первых, снята проблема с удобрениями, и мы бы могли даже удобрения экспортировать в иные страны и получать за это валюту. Кроме того, если, например, яйцеклетку слона привить к яйцеклетке какой-нибудь хищной птицы, тогда бы слоны бы смогли летать, и тогда бы автоматически решилась проблема полива полей и, скажем так, занесение туда удобрений. Ну, правда бы, и мы все тоже в этих удобрениях, вот так сказать, плавали, но это ничего, можно выпустить сапоги, зонтики, вот. Вот я хочу узнать, работают как-нибудь биологи сейчас над этой проблемой или нет?
1: Спасибо пожалуйста. За вопрос. Ну, насчет вот как бы полетов слонов, это вы несколько нафантазировали, я думаю, что если бы вы так же фантазировали себя на работе, то как бы развал экономики произошел бы еще быстрее. То есть, если подойти серьезнее к этой проблеме, да, то тут как бы мы выкраиваем основную суть, которая действительно реальна, это акклиматизация пароходов пустыни к нашим условиям. Вот профессор сейчас ответит вам.
0: Да, ну действительно, верблюды, они в пустыне сильно развиты, потому что действительно им там легче жить, поскольку наличие горба вот в наших условиях, оно... приводит просто к ожирению верблюда, поскольку жидкость она не расходуется в достаточных количествах, потому что ведь всем известно, что почему верблюд так хорошо приспособлен к пустыне, ведь его горб, он сохраняет влагу, необходимую для жизнедеятельности, в то же время у верблюда отсутствуют потовые, но... Задались мы вопросом еще, в смысле мы, я имею в виду биологов, на заре, так сказать, становления биологии как науки еще, до старины Дарвина. Так вот, задались мы вопросом, как же выживает верблюд с большим запасом воды в горбе в своем и при полном отсутствии потовых желез. И путем долгих исследований мы пришли к выводу, что помогает ему в этом верблюжья блоха. Потому что она, в отличие от всех остальных паразитов, которые паразитируют на других млекопитающих и, собственно, всех видов животных, она питается не кровью, а исключительно той влагой, которая, смешанная с жиром, находится в горбе вот упомянутого вами верблюда.
1: Кстати, именно вот от вот этой верблюжьей блохи погиб естествоиспытатель и очень известный Роланд Дорн.

0: Дрих, то есть человек, который на себе культивировал верблюжий горб. То есть он хотел попасть в книгу Гиннесса, перейдя пустыню Гоби прямо в сухую в одного. И для этого человек специально на себя нарастил некое подобие верблюжьего горба. Вот, то есть, ну, клетки верблюда были пересажены. Сложнейшая операция. То есть человек отдался науке, весь изгорел, потому что там была именно блоха, которая отсосала просто всего Ролана вчистую.
1: Да, осталась одна кожица. Ну так вот, еще что я хотел добавить к этому. Так вот, метод на сегодняшний день, значит, продвинулись мы по ассимиляции, собственно, верблюдовых на нашу топографическую местность. Загвоздка сейчас состоит в том, то есть отсос водяных здесь как бы нужен в еще большем количестве, дабы компенсировать внутренний обмен веществ, а ввиду отсутствия потовых, значит, можно увеличить отсос только путем размещения большего количества блох. Но происходит, так сказать, их переквалификация ввиду отсутствия, ввиду, вернее, чрезмерной заселенности на единицу верблюжью, на единицу верблюда. Поэтому мы стоим сейчас перед дилеммой, так сказать, либо увеличить количество блох на единицу верблюда, тем самым, так сказать, обрекая его на неминуемую гибель, либо, так сказать, с другой стороны, если мы уменьшаем количество блох, то верблюд опять-таки гибнет, потому что просто пухнет от водянки.
0: А, кстати, вот в Британской Колумбии такой метод борьбы с верблюжьей блохой выработали, достаточно смешной. Там развели обезьян обычных.
1: Да? Да. И что, к чему это привело? Я что-то не слышал.
0: Дело в том, что как бы блохи, они не всегда находят все подходящего верблюда.
1: Не, ну давайте все-таки не будем скрывать от радиослушателей размер верблюжьей блохи.
0: Сладонь.
1: Да, представьте себе обезьяну, на которой поистине смешное зрелище, если на ней 2-3 блохи.
0: Нет, правильно, две блохи. Правильно. Так нет, вот понимаете, как произошло? То есть ведь блохи, они достаточно гибкие, они приспосабливаются к условиям очень быстро, да? Вот. И когда блохи видят, ну, грубо говоря, что нет объекта, ведь в Британской Колумбии верблюдов нет. То есть туда закидывают этих блох, они, значит, тусуются, смотрят, деваться им некуда, кроме как обезьяны. Соответственно, им что остается делать? Естественным путем уменьшать свои размеры, ужиматься, понимаете?
1: То есть, отсюда и произошло выражение, вот ужимки какие.
0: Да, именно отсюда. То есть практически обезьяны являются в данном случае как бы приманкой шерстяной для блох, соответственно, идет уменьшение размеров. После этого этих блох счесывают и, значит, пересылают назад туда, где выводятся верблюды. И они вступают в половые связи, и в результате происходит уменьшение блох этих, понимаете? Да. Вот. А это, я вам скажу, очень такой серьезный способ борьбы, который, кстати, вот перед самой смертью, уже когда там почти кожица осталась, кожица и голосовые связки Роланда Дордрехта сказали, я одобряю этот метод. Ну что же, прервемся ненадолго. И в гостях у нас доктор биологических наук, профессор Герман Витольдович Козявко по телефону 203-19-22. Вы можете задавать нашему гостю ваши вопросы. Речь у нас идет о конвергенции в мире биологии и так далее. Кстати, мы еще не говорили о конвергенции и дивергенции в мире микробиологии, но у нас еще есть немножко времени. Сейчас послушаем телефонный звонок. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Алло, алло. Здравствуйте, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста.
2: Добрый вечер.
1: Добрый вечер.
2: Я хотела бы задать вопрос уважаемому профессору.
1: Да, профессор, вас слушаете.
2: Это тоже из области конвергенции. Угу. Вы понимаете, я учусь на биолого-юридическом факультете МГУ. Угу. У нас очень часто происходят дебаты по следующему вопросу. Значит, следующие два типа. Слон обыкновенный или элефант и пчела медовая, обычная садовая. Uh-huh. Вот. Ну, всем известны такие черты конвергенции, как, предположим, у обоих типов есть по одному рту, по два глаза и также по хоботу. Так вот, но у пчелы при этом отсутствует такая яркая черта всех слоновых, как большие лопухообразные уши.
1: Угу.
2: Uh-huh. Угу. Так вот, у нас студенты никак не могут понять, в чем причина. Профессор объясняет это тем, что в щеле эти уши будут мешать при полете. Но хотелось бы, конечно, услышать мнение практикующего специалиста.
0: Угу. Спасибо, спасибо вам за вопрос. Ну, Герман Витольдович, вот как бы действительно, казалось бы, конвергенция налицо. Да. С другой стороны, я так для себя представляю, что пчелье щечки заменяют уши. Или
1: не совсем так. Угу, да. Дело в том, что пчела относится к отряду двукрылых. Вот. И эволюционно ее два крыла, которые являются прозрачными, в общем-то, произошли от ушей. Тем самым объясняется. И вот возьмите, посчитайте среднюю площадь ушных, вот у хоботных, и размер крыльевых у медоносов. И вы с удивлением обнаружите, что квадратный корень из обоих площадей идентичен.
0: Кстати, да, если говорить вообще о размерах, то же самое, что, например, рыба-зубастик обыкновенный и птица-тукан по рыльцевым, они целиком конвергентны. Вот. Вообще, в принципе, скажите, пожалуйста, существует ли какое-нибудь более жесткое определение конвергенции? Потому что ведь можно найти, например, ну вот передо мной индикатор загорается иногда красным. Я не знаю, что это такое. Может быть, сигнал тревоги пожарный вот, или что-то такое. Тем не менее, таким же, например, огнем зажигается на фотоснимке полироида глаза человека. Вот, пожалуйста, конвергенция. Но, с другой стороны, ведь это абсурд.
1: Не совсем так. Конвергенция, она, собственно, тем и хороша, что подходит, вернее, вмещает в себя все то схожее, что мы можем наблюдать в любом исследуемом нами объекте, будь то краснокрылая пламидея, либо же, так сказать, глубинный червь Аконка, вот, который обитает только на глубине 2500 метров в высокогорном озере, в общем-то, Титикака.
0: А скажите, почему вот аборигены зовут этого червя, просто я наслышан таким неприятным немножко словом, пердун?
1: Дело в том, что при погружении в глубинные слои придонного ила происходит так называемый почавк, который при неправильном переводе на русский язык с, собственно, горно-алеутского наречия, вот они говорят там, по-моему, на языке хату, он именно транскриптируется как вот пердун.
0: А, ну то же самое, что по-немецки петух кричит кикирики.
1: Да, то есть в русском более, как бы, было бы в русском языке более корректно было бы употребление слова чавак.
0: Ну, от слова чавка. Чавкун. Да, чавкун, да. Доброе утро. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Доброе утро, Александр.
0: Здравствуйте.
3: Это ваш постоянный радиослушатель, вот хоккеист.
0: А, здравствуйте.
3: Вот. У меня как и к вашему гостю вопросы, так и к вам.
0: Давайте мы ответим на эти вопросы.
3: Вот я хотел бы затронуть тему грибков. Угу. Вот известно, что йогурт там, в общем, при его приготовлении не без них обходится.
0: Ну, это скорее кефирный грибок, вы имеете в виду. Да. Технология изготовления йогурта несколько другая. Она, ну, давайте так, к кефиру. Потому что кефир и йогурт разные вещи.
3: Вот я все про ту же соседку-то, у которой проблема, значит, с анальным жалом.
0: Да-да-да.
3: Вот мало того, что у нее вот это, ну, то есть у нее сейчас появились проиды, и она использует маски йогуртные. И в таком виде она забывает ее снять, выходит утром, и мы с ней видимся. Просто это очень страшное зрелище.
0: Это ведь еще пока не состоялся сейчас ульевый вылет пчеловых, потому что как только состоится ульевый вылет, то она подвергнется опасностям серьезным в плане покуса. А если она аллегрик, то там могила.
3: Да, а вот я еще тут заметил как-то, стоя на балконе, что вот кошки живут в подъездах.
0: Угу. Они не только в подъездах. Ну, это не важно, да.
3: И, ну, у них сейчас брачный так, период. Активно они, значит, там кричат по ночам, бегают друг за дружкой. И вот я заметил, что там пару кошек взлезли на дерево. И, ну, в погоне друг за другом. И был совершен заклев воронами, то есть гнезд не наблюдалось поблизости.
0: А то есть просто вот, казалось бы, такое беспочвенное, достаточно агрессивное поведение.
3: Да, то есть вторжение...
0: Я тоже наблюдал такое.
3: Вторжение кошек вот в воздушное пространство, как-то их, наверное, задело это.
0: Да, да, да, да.
3: Вот, и вот к вам у меня это... Ну, это вот прокомментировать я прошу, уважаемого профессора. Угу. Такое поведение непонятное. А к вам у меня вопрос, Александр. Да, да. Вот что у вас вообще с альбомом? Угу. И вот вы не собираетесь как-то навести порядок в деятельности ваших вот питомцев, как не знаю назвать их? Ну, я имею в виду Б и С.
0: Ага, понятно, спасибо, спасибо вам за звонок. Если позволите, Герман Витольевич, я на первый вопрос отвечу. Ну, мое мнение просто. Дело в том, что в данном случае вороновые и кошатные, они как бы... действительно не поделили вот среду обитания, среду, неважно, среду обитания. Просто дело в том, что вороновые, они просто не очень нетерпимо, видимо, относятся к любым попыткам конвергенции с кошатными. И в случае, если кошатные поднимаются на одну высоту с ними, то для них это целиком такая антисреда получается. Они воюют.
1: Да, я с вами согласен, но... Дело в том, что при нормальном единоборстве кошатные всегда держат верх. Видимо, наш радиослушатель пользовался биноклем советского производства при рассмотре и спутал крысу, собственно, с кошаковым, что и породило в нем такой вопрос. А что касается соседки, тут я бы хотел уточнить. Вот жалко, что вы прервались. Вы говорили о банальном жоме и в то же время о том, что, борясь с ним, соседка накладывает маску. Маску, да будет вам известно, накладывают только на лицо. А что же касается анального, то там уже не маска, а... несколько другая технология по преодолению этого заболевания, оно, в общем-то, смысл его содержится в погружении тыльной части спинного окончания в такой концентрированный раствор, собственно, конского помета, поскольку конский помет, он является наиболее богатым в минеральном плане, вот именно... веществом, которое, ведь известно, что анальный жом, он из-за отсутствия необходимого количества и процентного соотношения минералов.
0: Или фосфора.
1: Да, и вот погружение, значит, приблизительно по пояс в конский помет дает очень хорошие результаты, насколько я знаю.
0: Что касается второго вопроса, это так немножко личное, как бы в Хорошовском районном суде вот буквально 2 недели назад слушалось дело, как бы против этих самых Б и С пресловутых. К сожалению, первый этап дела мы проиграли, поскольку за Б и С стоят очень мощные, в общем-то, финансовые благотворительные организации. Но это ничего не значит. Я думаю, что мы добьемся пересмотра дела. К тому же там еще путались постоянно под ногами какие-то кришнаиды, там какие-то журналисты. Все это мешало нормальному разбирательству дела. Я думаю, что мы пока не сдадимся и постараемся вот, в общем-то, каким-то образом вытеснить Б и С с тех мест, где они вот сейчас находятся. Вот. Ну, давайте от грустного вернемся снова к основной теме нашей беседы, к теме конвергенции в живом мире. В гостях у нас доктор биологических наук, профессор Герман Витольдович Козявко. По телефону 203-19-22 вы можете задавать ему вопросы. И вот один из вопросов нам задал Виктор Аносов, студент. Он спрашивает, вообще откуда появились млекопитающие? Кто кормил первые млекопитающие, когда сиськи кормящие еще как бы не было? Так он и пишет, сиськи. Вот. Ну, он простой рабочий.
1: Ничего страшного, да. Поскольку этот термин, он, в принципе, на бытовом уровне между биологами тоже употребим.
0: Конечно, конечно.
1: Вот. Ничего странного здесь нет. Вопрос действительно своевременный. То есть... человеческая цивилизация достигла уже такого уровня, когда становится очевидным недостаточность теории Дарвина, То есть она, эта недостаточность проявляется в том, что уже современное человечество не удовлетворяет та оценка, та формулировка, с которой Дарвин описывал эволюцию млекопитающих как, собственно, высший на сегодняшний момент этап развития живого на Земле. Так вот, по последним исследованиям, в частности и моим, вот, докторская диссертация моя была посвящена эволютивности организмов на Земле, ученые все больше склоняются к мнению, что эволюция произошла на этапе образования позвоночных несколько иным путем, чем описывал это Дарвин. То есть изначально после образования первобытных растений, после образования беспозвоночных, постепенно образовались хордовые, ярким представителем которых является на сегодняшний день, вот из доживших до нашего времени, это перуанский ланцет, он, это рыбка, которая не имеет лучевых костей, прошу прощения, вот, а имеет только хорду.
0: Кстати, вот, кстати, к этому же вот отряду можно отнести симфизодона обычного.
1: Безусловно, то есть, они родственные единицы.
0: Хотя один птица, другой рыба.
1: Да, да, да. Так вот, что касается этого ярчайших примеров, их и можно назвать всеми прародителями. Так вот, современная наука классифицирует становление таким образом. То есть изначально образовались беспозвоночные, затем хордовые. И что самое интересное, лучевые кости, то есть реберные конечности и стоповые, собственно, фаланги, образовались впоследствии не путем удлинения отростков от хорды, а путем так называемого совокупления различных организмов между собой. То есть, выражаясь фигурально, можно назвать современного человека в его, собственно, в нынешнем виде как бы ярчайшим примером симбиоза различных видов организмов, которые постепенно за миллионы лет эволюционировали и пришли к такому консенсусу в виде человека или, в принципе, любого другого млекопитающего современного, представляющего единое целое. Поясню подробнее. То есть хорда изначально обрастала паразитами. Паразиты были различных видов. Это были, значит, паразиты спинномозговые, паразиты кровососущие. Вот. Они-то наряду, так сказать, с эволюцией хордовых, они сами эволюционировали, превращаясь порой в отдельные органы, так скажем, небезызвестный нам хвост, который мы наблюдаем практически у всех видов млекопитающих современных, да и не только, порой даже у человека встречается.
0: Кстати, вот паразитический рачок тоже ярчайший представитель, ведь раньше...
1: Да, вот как раз именно этот рачок и послужил прообразом хвостовой лопасти современных животных. То есть он паразитировал в анальном стволе, да.
0: Ведь представьте себе, к чему это привело. Вот он сперва, да, паразитировал там в анале, затем как бы превратился в ходе достаточно длительной эволюции в паразитического рачка обычного, да, среднеземноморского и так далее. Вот,
1: нет. Он превратился попросту в хвост.
0: Ну, это потом. Ведь был промежуточный этап, когда он превратился в бактериального рачка.
1: Да.
0: Вот. А в момент, когда он превратился в бактериального рачка, то есть он селился там, скажем, и на муренах, на, в общем, на...
1: На миногах.
0: На миногах, вот. И на пятнистом кузовке просто весь был оплебленный, я помню, кузовок там немеренно просто на нем было этих рачков.
1: И вот. Кузовок вообще замечательная рыба. Это как да. Тут мы видим на примере кузовка как бы огромный паразит, к которому приплюсовалась хорда.
0: Да,
1: то есть,
0: да.
1: В общем-то, кузовок напрямую произошел от морской блохи, которая нерестилась на...
0: Ну, в принципе, вот морскую блоху рыбаки называют вымя. Кстати, почему-то. Ну, то у рыбаков вообще сложные ассоциации. Ну, только, понимаете, да.
1: Нет, она паразитировала на трилобите. Вот. И дело в том, что со временем она его подавила, то есть получилось так, что обратный симбиоз, и произошло так, что блоха в ходе эволюции разрослась до размеров, превосходящих размер среднего трилобита в несколько раз.
0: А вот такая же ситуация, я все-таки хотел бы вернуться к паразитическому рачку. То есть он долгое время паразитировал, как вы правильно сказали, вот на кузовке, на мурене и так далее. А ведь, соответственно, на каждую эту самую резьбу найдется и гайка другая,
1: да,
0: правильно?
1: Да.
0: И кто истреблял этих паразитов? Ведь природа должна была каким-то образом вот,
1: стабилизировать. Они истребляли сами себя.
0: Это во-первых. Но после они успели, однако, дать толчок к появлению такого вида, как полосатый губан и так далее. То есть радужный губан. Это рыбки, которые питались паразитами с больших рыб.
1: Да.
0: Казалось бы, все нормально. Природа все уравновесила. Да? Вот. Потом эти пятнистые паразитические рачки превращаются в хвост. Но до этого что происходит? До этого появляется такая форма, как мнимый чистильщик, то есть морская собачка,
1: да,
0: аспидон.
1: Да, да, очень известный вид он. Это практически, я бы даже так сказал, это ротовой аппарат первобытной блохи в отдельно взятом виде.
0: Челюстная система с перьями.
1: То есть это, да, грубо говоря, да, челюсть. И снабженные коротким, плавниками, совершенно примитивным кишечником и плавниками.
0: И вот представьте себе, когда, например, мурена, то есть она думает, что это губан, потому что, в принципе, губан, в общем-то, и морская собачка, ну, внешне
1: мурена,
0: очень,
1: в принципе,
0: похож.
1: Не все думают. Там,
0: ну,
1: тоже
0: я,
1: по виду.
0: Ну, это я так образно говоря. То есть она, типа, подплывает, она вся в этих врачках, там, увешана, как опоссумно, в пиписьках. Она подплывает, значит, вот к морской собачке аспидонтусу, думая, что сейчас это с нее этих паразитов счистит.
1: А и тут-то как... было.
0: И тут-то было. Попросту говоря, аспидонтус впивается в мурену и практически,
1: да,
0: и поедает.
1: И поедает. Но...
0: Затем рачки эти, как форма существования, исчезли, превратились в хвост, а морская собачка, это аспидонтус, существует. То есть тем самым вот эти самые рачки, мать их так-то, они, благодаря им, возникла новая форма существования. Ой. Вот, пожалуйста, никому, казалось бы, не нужна морская собачка аспидонтус. То есть
1: все
0: новый
1: правильно.
0: Проект. Все равно, что комары создали бы шакалов.
1: А, так вот, в том-то все и дело, что это частный случай касаемо аспидонтуса.
0: Я просто возмущен этим, понимаете.
1: Ничего страшного, вы справедливо совершенно заметили это. И ваше возмущение мне понятно отчасти. Даже я солидарен с вами в этом вопросе. Но мне бы хотелось более раскрыть эту тему и вернуться к обозначению рыбаками термину «вымя».
0: Да-да-да,
1: действительно.
0: Это важно.
1: Так что касается, значит, паразитизма. Как бы современная наука все-таки склоняется к тому, что любая современная форма, которая существует в данное время на Земле, она образовалась из взаимного паразитического симбиоза. То есть, так сказать, грубо говоря, блоха и ее носитель то и дело менялись местами. То есть сначала рачки паразитировали на хордовые, постепенно рачок обратился в хвост. Затем хордовый становился паразитом более продвинутого на тот момент существа. И так далее, изменение шло до наших дней. То есть это и в конечном итоге, вот сейчас мы можем сказать совершенно точно, что наличие у человека двух рук, двух ног и, значит, головы и того, что снизу, обеспечивается наличием, то есть, вернее, подтверждается наличием шести паразитов основных на теле древнего существа,
0: да,
1: который,
0: да,
1: служил прародителем человека. Так вот, самый одаренный в плане интеллекта послужил развитием головного мозга. Он присасывался к верхней части хордовой, к ротовому отверстию, поскольку был самый умный на тот момент.
0: Ну, не то, ну, что
1: такой,
0: умный, просто
1: интуиция
0: была развита.
1: Более такой, уже
0: развитый,
1: не чисто рефлексами мыслил, а как бы пытался что-то анализировать.
0: Выгоду,
1: ну, на своем уровне.
0: Где-то,
1: да, да. Вот. Тот, который между, тот был как бы отбросом и...
0: Ну, да.
1: Вот. Но он, по сути, и сейчас таким является.
0: Кстати, из-за этого именно вот шершавые пятки у людей.
1: Да, но самое интересное, что на заре становления перед хордовыми и паразитирующими рачками возникла проблема размножения и деления. То есть, ну, на раннем этапе все просто размножались исключительно делением.
0: Как попало вообще? Причем делились, бывало, не на двоих, а и на четверых, прям, и не было никакого контроля.
1: Подчас на троих, вот недаром.
0: Да.
1: На территории бывшей Евразии тут в основном делились на троих, и это перешло, собственно,
0: да,
1: как бы на,
0: да,
1: современное население, вот, своеобразным, да, образом.
0: Вот,
1: вот. Дело в том, что некоторые особи поражались паразитами более, чем другие. И этим мы обязаны появлением у женщин такого прекрасного органа, как грудь. То есть и вообще изначально, так сказать, явление вскармливания младенцев, то есть своего отпрыска молоком, будь то это млекопитающее, либо же примитивный утконос, основано на внедрении в тело организма
0: инородной да. жидкости, собственно говоря, да. Такая инъекция паразитов.
1: Приспосабливаемость природы, она общеизвестна, то есть крысы живут даже на Северном полюсе, проедая лед и питаясь замерзшей килькой.
0: Да, да, кстати, вот, именно, опять же, Исибаси Масаси, вот он обнаружил этих крыс. Дело в том, что японцы вообще крайне пронырливые. Ему же сперва не верили. Исибаси говорит, ты, говорит, Исибаси, этот, давай, этот, пули-то лей нормальные. Вот, а он как бы вот стоял на своем. Сейчас обнаружен, да, действительно, ледяные подледные есть, да. крысы существуют.
1: Так. Вот, так что касается, ну, все-таки...
0: А может быть, звоночек послушаем?
1: С удовольствием.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Не получилось. Доброе утро, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста. Алло, алло.
4: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
4: Я вот хотел бы уточнить, значит, я хотел бы представиться, меня зовут Игорь Анатольевич, хотел бы вопрос задать Герману Витольевичу.
0: Да.
4: Значит, у меня такая ситуация. Я, значит, в аквариуме развожу угревидных ползучих перламутровых кривошипов. Вот у меня проблема в чем? Значит, они теряют перламутровость. Значит, оттенки, в общем-то, не те, которые хотел бы я добиться, значит, ну, по познавению, в общем-то, скажем так, теряют свою агрессивность, и, ну, самка, в общем-то, ведет себя, значит, совершенно неадекватно к самцу, и, значит, никакой не вижу прямой монопенисуальности в этом вопросе. Хотелось бы уточнить у профессора, насколько влияет тут, может быть, вода из крана я заливаю в аквариум или что, каким-то образом, значит,
0: извините, влиять? Извините, можно у вас узнать, вот вы не смотрели, не обращали внимания на цвет жаберных щелей ваших питомцев?
4: Вы знаете, он там мохнатость немножко увеличилась, и, значит, и просвет, в общем-то, сузился до минимума.
0: Все, извините, я вам советую срочно все это дело вылить, не щадя, и купить новых животных. Это все.
1: Это дешевле просто будет.
0: Да. Даже я понимаю, что это жалко, но это так. Это так.
4: Спасибо вам большое за совет.
0: До свидания. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
5: Доброе утро.
0: Доброе утро.
5: Будьте любезны, я хотел бы для начала, чтобы гость дал бы более точную аргументацию вот того, что называется конвергенция, для того, чтобы я задал более точный вопрос, чтобы не попасть в просак.
1: Конвергенция называется любая форма внешнего, внутреннего, глубинного, да, в общем, кого вы хотите, сходства между отдельными особями разных видов.
5: Ага,
1: будь вот то да. рыба, кит... либо же слон.
0: Ну, вот, например, мы сравнивали рыбу с женщиной, а не целиком конвергентно.
5: Понял. Хорошо. Будьте любезны, такой вопрос. Конвергенция, частично этот вопрос можно отнести к конвергенции, я не знаю или нет, но я надеюсь, вы мне это растолкуете. Происхождение данного особя, истоки происхождения является вопросом по теме?
1: Вопросом чего?
5: По теме.
0: Происхождение данного особя?
5: Ну, то есть, вот существует, например, порода собаки.
0: Так.
5: Хотелось бы узнать истинное происхождение этой породы. Название породы, дословно, Ньюфаундленд.
1: Очень просто.
5: Ну, в данном случае я не знаю, как насчет просто, потому что в некоторых данных используются разные материалы. И хотелось бы, вот с точки зрения биолога, узнать, чем объясняется недостаточная подвижность задних конечностей у данной породы.
1: Ну, дело в том, что любая искусственно выведенная порода обладает ярко или менее ярко выраженной дистрофией, так мы это называем. То есть в данном случае, что касается породы ньюфаундлендов, платой за безумное увеличение туши вот служит такая недоразвитость задней.
0: К тому же они ведь не прыгучие собаки, они не относятся к отряду прыгучих.
1: То есть вообще изначально ньюфаундлендов вывели из, в общем-то, степного норвежского волка, Его скрестили с горным животным, которое охраняет, то есть тоже к породе псовых относящимся, вот, но ближе к чернобурым лисам, которые проживали, в общем-то, в норах. И вот этот вот симбиоз,
0: отбор... лазящие животные, понимаете, не прыгающие, а животные как, ну, ближе к таксам, понимаете.
1: То есть основная жизнь вот горной чернобурки норвежской, она заключается в том, чтобы залечь в нору, в общем-то, и поедать запасы зайчатины.
0: Да, да. Вот, спасибо вам за вопрос. Вот, следующий телефонный звонок 203-19-22. У нас в гостях доктор биологических наук, профессор Герман Витольдович Козявко, который вот так уже экспресс-методом отвечает на ваши вопросы, буквально прикладные, то есть дает советы, времени у нас остается совсем немножко. Доброе утро, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста.
1: Алло.
0: Стесняется радиослушатель. Здравствуйте, вы в прямом эфире, не стесняйтесь, говорите. Алло.
6: Скажите, пожалуйста, здравствуйте.
0: Говорите, пожалуйста, погромче, вас плохо слышно.
6: У вас скоро отпускное время закончится?
0: Вы знаете, дело в том, что мы как бы всегда на посту. Дело в том, что это я про себя говорю, поскольку тоже немножко занимаюсь наукой, а профессор Герман Витольдович, он просто фанатик своего дела, и отпуск для него это травма.
6: Он, у него лаборатория по адресу Загородное шоссе, дом 3.
1: Нет. У меня не в Москве лаборатория, да, вообще находится, да. А в ближайшем Подмосковье, поскольку...
6: Подмосковье тоже имеет. Ну, вообще красиво.
0: Не, ну, естественно, то есть, к тому же, я так понял, вы как раз из этого заведения-то и звоните. Вот, вам виднее, конечно, в окошко. Спасибо за звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
7: Доброго утра.
0: Здравствуйте.
7: Клептомания на место положников вас беспокоит.
0: Угу.
7: Слово завернутое, не выговорю. Есть ли сходство в бледной спирохете и в коне в пальто?
1: Да.
7: Вот, простой.
0: Спасибо за вопрос. Не знаю, по-моему, как бы наш радиослушатель несколько несерьезно относится к вот теме нашей сегодняшней передачи, и вместо того, чтобы какую-то с пользой для себя задать вопрос уважаемому профессору, он как бы что-то про коня в пальто, не знаю, вот на этот вопрос у коня и спросите, у него голова больше, собственно. Вот, скажите, пожалуйста, Герман Витольдович, вот я знаю, что вы сейчас готовите к изданию новую книгу. О чем будет эта книга? И вообще, что в ней будет? Да.
1: Я, значит, готовлю действительно книгу в издательстве «Мир». Вот она уже сдана в набор. Скоро вы сможете ее приобрести на книжных развалах Москвы. Вот. Я хочу осветить в этой книге как раз вот новый взгляд на эволюцию. Поскольку я считаю, что конвергенция, а этот вопрос он наиболее животрепещущий, потому что, во-первых, правильное понимание эволюционирования отдельных органов человека, оно даст неограниченные возможности для лечения болезней этих органов. Так, например, вот я уже слегка затронул тему, в общем-то, появления так называемых молочных желез у млекопитающих. То есть, по моей, собственно, версии, они как раз произошли эволюционно из постоянно паразитирующих, в общем-то, древних паразитов, которые находились спереди, так сказать, приматов, либо же под брюшной у парнокопытных и всех остальных.
0: То есть, попросту говоря, да. Кожные бляхи.
1: Да, кожные бляхи. Это были такие постоянные, так сказать, паразиты, которые не покидали своего хозяина. И все попытки избавиться от них, они ни к чему не приводили. И постепенно, эволюционируя, особи научились, так сказать, приспособились к их взаимному существованию. И постепенно они вот на сегодняшнем этапе уже эти паразиты образуют с хозяином единый организм. И в качестве своих выделений они дают полноценное, в общем-то, молоко.
0: И я буквально вот на прошлой неделе встречался с Исибаси Масаси. Он просил передать вам, в общем-то, ну, сейчас я уже не успеваю передать его слова. Давайте в следующем эфире я передам пожелания Исибаси Масаси нашим радиослушателям. А так, спаси вас Бог от кожных блях. Спасибо вам, уважаемый профессор, и до следующих.
8: Комментарий опоссума.
9: Если чё, то в основном да. Что фрукнял? Пью.
0: Те пьесы, которые звучали сейчас, я считаю, что это как бы, в общем-то, великое искусство в сравнении с таким гимном, как, например, вот «Водки съем бутылочку, взгромождусь на милочку, да, а потом в парилочку твою мать». Вот как бы многие люди, это я обращаюсь к гостю нашей сегодняшней программы, к Анатолию Куликову, который, в общем-то, музыкант, и он наверняка тоже задумывался об этих проблемах. Вот эти слова, которые я только что изрек, они являются гимном совершенно определенной породы людей. При встрече и даже при мысли одной, понимаешь ли, о встрече с такой породой людей, о том, что они живут здесь, даже вот за окном, сейчас вот мы видим их, они иногда ходят, становятся очень не по себе. Мне вот, что ты на это думаешь, Лёш? Ой, извини, Толя, это просто Лёша, это самое, я просто совсем к другому человеку обращаюсь, потому что он сейчас нас слушает наверняка, и он думает совершенно по-другому.
10: Ну, я вот хотел бы нашу встречу сегодняшнюю, во-первых, спасибо, что вы меня пригласили в передачу, вот начать с такого определенного тоже, близкого к данной ситуации, вот, песни, такого как бы гимна своего, с таким вот легким стебом. Ну, я думаю, что как раз это с тем материалом, который сейчас звучал, будет так легко переходить в то, что мы будем делать потом.
0: Давай послушаем.
10: Да.

0: Напоминаю вам, что в гостях у нас Анатолий Куликов и Антон Королев. Но Антон Королев уже известный, как бы человек, я имею в виду, часто он бывает у нас в студии, то там поможет разгрузить что, то поднести. Иногда что-нибудь скажет в микрофон. Часто то, что он скажет, это как бы кому-то интересно. Иногда неинтересно. Вот, ты знаешь, Анатолий, такая проблема. Вот ты как музыкант, владеющий бас-гитарой. Вот на... Ну, у них там, вне войны, в общем-то, есть достаточно большое количество известных басистов. Вот, это своего рода уже культура там, да? Там, ну, достаточно взять там, я не знаю, Маркуса Миллера там. Ну и так далее, там масса людей. Вот здесь у нас как бы таких имен, я не хочу тебя обидеть, как бы и никого из хороших бас-гитаристов обидеть, но нет вот этого культа музыканта, владеющего инструментом. Даже в классике это есть. Вот у нас, например, только в какое-то в последнее время стали появляться вот какие-то имена, но все это на каком-то детском уровне. То есть нету, так сказать, башенки, которая была бы равна там какому-то Петтуччи и так далее. И уж не говоря о Джако Пасториусе. Вот как ты считаешь, из положения в силах, как, например, ты исправить, и вообще нужно ли его исправлять? Или лучше как бы уж пусть война остается войной, там кто лучше окоп роет?
1: Я думаю, что это, если говорить об инструментальной музыке современной, то, в принципе, это правильно сказано. Но если говорить вообще и о популярной музыке, и, скажем, ну, я не знаю, как классическое, я знаю, что струнное отделение классическое, это высочайшего уровня у нас, это точно совершенно. Вот, то ну, популярная музыка примерно тоже с башенками-то у нас, в общем-то, не особенно сложилась. Те, которые у нас здесь присутствуют, даже какие-то пики, Эвересты, они на самом деле, по сравнению с тем, что происходит на Западе, с тем, сколько вкладывается в эти в клипы, вообще в записи, в уровень, в котором там все это делается. И вообще, в самой вообще в исходной позиции, когда, например, происходит фестиваль хоров школ обычных, выясняется, что, например, спеть просто чисто гамму, скажем, какой-то кусочек тетрахорд, который считается уже для наших многих вокалистов достижением великим сейчас, то в Америке, например, поет каждый школьник.
0: Ну, так вот, как ты считаешь, это связано с экологией? Вот у меня есть целая теория, и как бы она, в принципе, подтверждается немножко там, в общем-то, что процентов 80 это все-таки из-за экологии, которая серьезно, в общем-то, как это не грустно признавать, в общем-то, вносит серьезные коррективы в генетику людей. Вот это даже заметно по, так сказать, обилию такой очень странной молодежи на улицах. И поколение взрослое, оно как бы на самом деле все меньше и меньше обладает иммунитетом к тому, что творится вокруг. То есть там уже начинается, значит, активный там рост там каких-то непонятных там органов там в разных местах, там полнейшее оволошение тела, там какой-то, значит, совершенно меняется интонация голоса, там взгляд становится каким-то вот, то есть причина-то вот этого. То есть, или ты считаешь, что это чисто культурное явление?
1: Ну, а как быть в данном случае, например, с теми звездами западной культуры, которые считаются популярными, скажем, которые считаются вот этими вершинами, но когда попадаешь на их концерт, живой лайв, или этот лайв передается по видео концерту, и вдруг выясняется, что музыканты, ну, скажем, такие, как Мадонна, например, могут позволить себе танцевать и петь вообще в другой, грубо говоря, тональности одновременно. Ну, так, утрируя, скажем, там, Поль Маккартни, скажем, тоже, который там, даже Элтон Джон, например, с Йоко Оно, они позволяют себе делать какие-то, может быть, уже расслабления жизненные. И действительно, может быть, для кумиров, которые приходят на их концерты, и один вид своего, как говорится, обожаемого героя приводит их в экстаз, и можно уже не петь, то, например, смотришь, и даже иногда, вот, например, я перестал на многие концерты ходить. Потому что приезжают музыканты великие, как мы вот сейчас говорили о том, как мы подходим к этому, из космоса, там, почти с Марса, да, из Америки какой-то. Вдруг выясняется, что, в общем, что-то у них и оказывается и не так. Вот, то, что насчет экологии здесь, тоже, наверное, у них где-то, может быть, не сложилось.
0: Нет, но здесь есть несколько другой момент, скажем, когда, там, скажем, Стив Гатт играет там, на какой-то пластинке у Мадонны, к примеру, да, то он вполне возможно и относится к этому, как подвести, например, пьяного медведя из Кунца в Балашиху там, за 80 тысяч рублей. И он делает это, чтобы тушка, значит, медведя не расшиблась, чтобы ему свой катер не расшибить, на котором он везет. Но когда этот Стив Гатт чинит сам свой автомобиль и везет свою девку, то он делает это гораздо бережнее. Я сейчас говорю о музыкантах, которые, так сказать, культивируют какую-то свою музыкальную энергетику. Вот я же недаром говорил там о Патитуче, о Маркусе Миллере. Хотя Маркус Миллер работает добросовестно и у Ферри, там, и у, ну, у масс людей, даже у каких-то там вообще рокерских, на мой взгляд, безмозговых, работает добросовестно. Вот. А расслабляет как раз вот этот общественный подход. Ну, это, понимаешь, в данном случае звезда любая, когда сюда приезжает, она становится похожа на общественный туалет. То есть бабки заплатил, зашел, сходил, сказал, я был, типа, ушел, там, канат там твой остался, и все. И как-то всем это понятно. Вот, а мастерство какое-то и подход человека-единицы, который вот сам, вот, вот ты сейчас там с бас-гитарой, да, ты себе-то не можешь ведь позволить лажу, или ты тоже можешь позволить лажу, когда играешь, скажем, свой сольный концерт?
1: Ну, я стараюсь не позволять этого.
0: Ага. А Мадонна, знаешь, почему позволяет?
1: Потому что она, может быть, лучше не может.
0: Нет, я
1: думаю... Но она зато танцует так клево, и шоумен такой, что ей, в общем-то, и простительно, как говорится, может быть, и петь на концерте не совсем чисто, когда ты знаешь, какая нагрузка идет всего этого.
0: Ну, к тому же, учитывая, что оно, значит, все-таки женское существо, это значит, там гормоны, плюс там у нее сейчас, насколько я знаю, роды, то есть она вышла в тираж уже полный. Это значит, ксерокопирование началось, пиши пропало. Я не хочу никого обидеть, но это в данном случае немножко так. Насчет Пола Маккартни. Ну да, может быть, где-то он там иногда и свистанет что-то лишнее, но общая картинка от этого, может, даже становится более непосредственной, дескать, вот как, вот, а то все будут думать фанера.
1: Ну, я почему про это сказал? Не для того, чтобы облажать таких уважаемых артистов и, может, показаться, может быть, таким снобом. Вот я сижу здесь, или, как говорим, там, в туалете, я рассуждаю, как там в хрустальных замках люди там плохо пахнут. Дело не в этом. Дело в том, что просто определенные ситуации жизненные, определенные позиции, к чему как подходить. Например, я, может быть, это из-за того, что, например, они играют, мы берем, например, именно ту музыку, которая корни там находится. Тот же Маркус Миллер, тот же Патитуччи, это же дело. Например, нельзя не учитывать то, что, например, бас-гитара к нам пришла намного позже. Это там, например, в 50-х годах уже Fender был первый. У нас, я знаю, я был одним из, кажется, людей, который присутствовал при том, что, например, в училище Гнесиных я занимался вот на бас-гитаре, как бас-гитарист, а преподавали все контрабасисты. И они практически подходили к бас-гитаре не как к басу, а просто как к неполноценному инструменту, как к гитаре.
0: И даже... Ну, типа как саксофон называли раньше, гнутый, да. Ну, чтобы обидеть. Дескать, ну,
1: может
0: такая...
1: быть. И поэтому как-то вот это все. Но несмотря на это, я могу сказать, когда мы приезжаем, например, с той же Аллой Пугачевой в Америку и устраиваем, грубо говоря, в Карнеги Холл ЧОС два концерта в день. При полных аншлагах там перекрывается все. И американцы стоят, они не понимают, как эта музыка играется. Грубо говоря, цыганочка или что-то такое. Но я могу сказать, что у нас здесь полно виртуозов. Это приблизительно та же наша русская кантри, грубо говоря. Ну, прекрасные народные, прекрасные исполнители, вокалисты, прекрасные запоющие. Но, скажем, в определенной музыке, ориентированные на западные какие-то эталоны, естественно, те исполнители, которые живут там с детства, это все слышат. То есть они к определенному возрасту уже подходят более готовыми, и именно это исполняющие лучше.
0: Понятно, но вот опять же есть такой момент, скажем, то есть мы прицепились там к Маркусу Миллеру, к Патитуччи, но давай вот их же и возьмем, да? Есть такое понятие — национальное достояние. В данном случае люди, которые вот так владеют инструментом, и которых знают весь мир, не говорю уже о Пасториусе, который просто открыл новое там направление, вот его, кстати, грохнул какой-то вообще гопник там, ну, тефтели какая-то, которая, ну, просто беда, то есть он, вот. Тем не менее, это люди национального достояния. Вот, почему эти люди являются национальным достоянием для многих здесь, а наши, вот, которые так более-менее там как бы что-то делают, вот как ты говоришь, мастера своего дела, они совершенно остаются в стороне, что невозможность оценить, невозможность понять. Или нужно, чтобы ты стал национальным достоянием, вот водки съел бутылочку, вот такой вот. Я вот почему хочу у тебя узнать, в чем причина именно?
1: Ну, причина в том, что в определенный момент времени, как ни странно, у нас американским джазом интересовались больше, чем в Америке. Например, вот музыка, которая, вот, например, Дэйв Грузин, скажем, там, Гровер Вашингтон, такой поп-джаз, или салонный джаз. Вот там она занимает место оркестра Силантио, который у нас был. А когда приезжаешь в автобус, садишься в лифт, вот звучит эта музыка. То есть, если хочешь, можешь там послушать соло какое-то, но не нагружаясь. Захотел где-то в баре, можешь и поговорить, себя пропустил там так-то в 16, еще осталось 45-46. Вот захотел, предположим, потанцевать, ради бога. Бери девушку красивую, танцуй, корми, грубо говоря. Вот. Но это вот такое определенное направление музыки. И здесь у нас, может быть, вот как раз вот эта вот тяга к этому, к совершенству, и в определенный момент вот такое внимание именно к исполнителям вот западным. И даже когда вот приезжал, например, на фестиваль был у нас где-то лет 5 назад, назывался он, ну, в общем, американско-советский фестиваль. Американцы приехали в джазовый фестиваль, Альберто Морейро приезжал, значит, Эдди Гомес приезжал, Нью-Йорк Войсес. Это исполнители вообще супер. И даже когда вот привозил Вартан Татаян, который раньше был, заведовал «Синей птицей», вот, он уехал там, организовал свое вот это джазовое какое-то там продюсерское, что привозил их. Они боялись давать рекламу, чтобы не было супераншлагов. Они боялись, что они просто не смогут сдержать такое количество. А выяснилось, что этот фестиваль последний, было всего 5 концертов. Зал «Октябрь» был полупустой. Полупустой. И говорили, приходите бесплатно. А первая цена была $40. И я в Пенте слушал этих звезд уровня сумасшедшего просто. Я ходил на все концерты. Они работали для 20 человек. И вот парадокс еще в чем, что, как выяснилось, как мне показалось тогда, что именно наш джаз, наш родной, как-то немножко исковерканный, он более понятен, как выяснилось, в живом исполнителе для нашего слушателя и более близок, чем нормальные американские звезды, когда приезжают. Вот сходили на первый концерт, и все, и больше нам не надо. Мы пойдем лучше на Лундстрема сходим, сходим на, там, на Арсенал Козлова, сходим там на Лукьянова. Но это наш играет, хоть там, может быть, не как там Эдди Гомес. Но, например, это Соболев тоже, да, наш родной, играет прекрасно майнстрим. Как-то вот по-своему. Он близок, потому что он может там сказать, понимает его, какие-то проблемы, которые есть там жизненные, не жизненные у кого-то какие-то. И вот так, это тоже парадоксальная ситуация.
0: Но я предлагаю сейчас послушать все-таки еще одну композицию, это с твоего, видимо, проекта. А нашим радиослушателям хочу сказать, что еще сегодня будет живое исполнение, странный такой дуэт.
1: Если я тогда, можно сказать, да. Когда, если мы сейчас заговорим о бас-гитаре долго, тогда можно вот поставить вот инструментальную пьесу, 16-ю.
0: А, 16-ю.
1: Да. Там вот я как раз, эта пьеса была куплена американцами. И исполняется на 5 бас-гитарах наложение. Это называется «Путешествие в прошлое», и это был выпущен альбом в 91-м году фирмы «Мелодия» инструментальной музыки. Слушай. И вот американцы оценили нашего советского басиста.

0: Я напоминаю вам, что у нас в гостях Анатолий Куликов, музыкант, который играет на загадочном достаточно инструменте, именуемом бас-гитара. В данном случае он играет у Аллы Борисовны Пугачевой. И также Антон Королев, который сегодня еще сыграет, так сказать, дуэтом с Анатолием пьесу. Сейчас композицию слушаем сольного проекта Анатолия Куликова. Кстати, вот о сольных проектах нужно поговорить отдельно, потому что как бы загадка вот этого желания сделать сольный проект меня мучает очень давно.
1: Вот. Меня тоже.
0: Послушаем пьесу.

0: Ну, может быть, для многих, кто знаком, как говорится, с творчеством, все-таки хоть у нас и не культивируется, как говорится, там всякие бас-гитары, саксофоны гнутые, остальное, вот с моим каким-то таким жизненным путем, вот, немножко смущает или необычно то, что здесь песни, а не инструментальная музыка. Вот это вот мой последний проект, который называется К-проект, чем я сейчас занимаюсь, уже выступаю с концертами даже. Это вот такой мой, грубо говоря, миксер или дуршлаг. Когда вот бросили туда арсенал, тот рок, который я играл до этого, например, то, что я сейчас работаю там Пугачёвой, с Киркоровым. И помимо этого, то, что я когда-то пел в лесе песня, но скрывал это. И вот получается так, что, например, в «Арсенале» были только инструментальные пьесы под воздействием там Алексея Семеновича Козлова. Потом в «Квадро» тоже были инструментальные песни. А вот сейчас мне захотелось именно после, кстати, разговора вот с моими американскими друзьями, когда мне сказали, что вы здесь вот, у вас какая-то странная черта у русских. Они называют нас всех русскими. Это хорошо, кстати, в данном случае. Вот, что вы, говорит, сидите и сами себя загоняете в угол. Вы считаете, вот как, правильно сыграл или неправильно? Правильно спел или неправильно? Хорошо это или плохо? Он говорит, ваше дело, мое, например, он говорит, твое дело высказаться. Как ты сейчас думаешь? А о том, хорошо это, плохо ли, скажет, значит, тираж продаваемых пластинок, люди, которые будут ходить или не ходить на твои концерты, и джазовые или какие-то критики, которым надо говорить, и которые тогда отнесут это к этому стилю, или к этому, или что-то новое там какое-то скажут, или это новое, или это старое, никому уже не нужное. И в данном случае вот в этом, кстати, проекте вот и объединились там и ритм и блюз, и фанки, и соло на бас-гитарах. Играют прекрасные музыканты вместе. То есть здесь практически К-проект — это группа образовалась людей, которые... Вот мы уже работаем над этим альбомом 2 года. Готовил я его 10 лет. Не хотел его петь, потому что там слишком такие откровенные тексты. Похоже на душевный стриптиз. Ну, вроде бы это неприлично так открываться. Но, с другой стороны, а почему бы не сказать людям то, как ты чувствуешь, и то, о чем ты думаешь. Может быть, есть еще пару человек, которые так же думают. А потом они скажут кому-то, и также будут говорить кому-то что-то такое. И появится 10 человек, там, 15. Но это уже какой-то будет общий разговор, который будет, который уже говорился там, тысячи лет в той же Библии, в тех же, во всех... Те же 10 заповедей, ну, сказанные, там, скажем, по-свойски сейчас.
1: Я вот хотел бы немножко к технической стороне вопроса, если ты позволишь перейти, да. Вот как бы когда ты играешь у кого-то, например, с Пугачёвой, да, ну, я так смутно себе так представляю, как это происходит, потому что все предложения я отвергал обычно там об участии в такого рода проектах, ну, потому что очень занятой человек. Вот тем более с Филиппом Киркоровым, понимаешь, личность которого для меня вообще загадка. Я, как бы, конечно, отдаю ему какое-то должное, то есть, вот, но, в общем, ну, оставим в стороне. Я ничего не понимаю. Включаю телевизор, ты извини, я ничего не понимаю. Чего за парень, чего он хочет? Может быть, я отстал как-то от жизни, но, значит, когда ты работаешь с Аллой Борисовной, вот ее я уважаю глубоко, потому что, на мой взгляд, человек пробился сам. Ну, это старая песня, ее знают все. Вот, я придерживаюсь этой песни. Там как бы огромную долю ответственности за то, что произойдет в конце, несет она, и там куча, может быть, продюсеров, я не знаю, твое дело прийти и сыграть, правильно?
0: Да.
1: Вот. Как только ты начинаешь заниматься сольным проектом, появляются какие-то мелочи. Ну, предположим, в тот момент, когда ты играешь, и тебе нужен там слопануть где-то, да, ты подумал о том, что у тебя не кормлена кошка. Слопанул ты нормально, но вот факт, что у тебя была не кормлена кошка, заставляет тебя считать, что ты взял этот слэп неискренне. Ты начинаешь, значит, весь этот трек переписывать. У тебя начинается, ну, извини, это такое, попросту говоря, мастурбация. Со стороны человека не заметит, что это было сыграно нормально, но у тебя измена полная. Ты сидишь и начинаешь там, и уже начинаешь это и на музыкантов перегонять, дескать, ты там что там, о чем думал, что у тебя кактусы не палит, и тут мне так свистело плохо, давай-ка там по-нормальному. Вот меня интересует, есть ли у тебя такое, если есть, то вот каким образом ты с этим борешься, потому что я с этим сталкиваюсь постоянно. Это какая-то мания уже. Вот не даст соврать господин Королёв. Просто мания там. Железочка где-то плохо слышна. Ее всем слышно, кроме меня, понимаешь? Это болезнь.
0: Здесь есть такое двойственное опыт влияния. Значит, когда я приехал в любимую Америку, по песням научился, помпирился. Вот. И приехал работать в тот зал, в котором я мечтал работать всю жизнь, Карнеги Холл. И вдруг выяснилось, что там всего 6 линий монитора. И на басиста нет монитора.
1: Не предусмотрено.
0: Не предусмотрено. И все. И в данном случае мне пришлось работать без монитора, петь без монитора. А в Чикаго, я, когда мы приехали, выяснилось, что там даже бас-аппарата нет. И мне пришлось хотя бы репетиться, потом привезли басовый аппарат, но репетиции я играл в пульт, просто воткнувшись в джек, и сыграл программу там Алла Борисовна в пульт. Вот. И в данном случае уже, например, если говорить, что цыкает, не цыкает, какая кошка, то в данном случае, может быть, у меня срабатывает блокировка. Какая? Например, вот сегодня я записывал там вещь какую-то, вот готовился. Я могу честно сказать, что я сегодня приехал на вашу передачу на 2 часа раньше. Потому что я совершенно забыл, во сколько, значит, мне надо быть на стрелке. То есть я приехал не без 20:12, а без 20:10. И стоял как полный балбес в машине и, ну, слушал вот записи, смотрел, как, значит, какая вещь, за какую лучше слушается, и все, 2 часа. Это для меня нормальное состояние. Уйти с какими-то ключами от дома, оставив свою там супругу с 2 детьми, выяснять какие-то дела, где, как открыть дверь или что-то. И это какая-то вещь, которую я не могу справиться, потому что если я занимаюсь музыкой, тем, что я, как говорится, люблю, в данном случае от меня, у меня все отрубается, все файлы. Я становлюсь на определенный момент невменяем, даже иногда себя боюсь в этом плане, что я могу куда-то зайти. Вот. И если говорить о на записи, то есть такая вещь, как мне кажется, вещь называется мелодией. И если это настоящая музыка, то будь она сыграна, эта мелодия гениальная, которая прошла через там 100 лет, через 150, там Ава Мария или что-либо, там все равно петь голосом, играть на флейте, на бас-гитаре, на скрипке, на колокольчике подцикивать, на бубне или на балалайке, это все равно гениально, и это звучит. Или даже если не гениально, но во всяком случае имеет право быть. И в данном случае я подхожу так, даже вот, например, вот сейчас вещь есть, которая звучала. Например, звукорежиссер говорит, ее нельзя упускать, она плохо сведена. Но если я в какой-то момент говорю людям, вот есть пьеса, они слушают, они не знают, какие там могли быть варианты сведения, больше голоса, меньше голоса здесь. Они слушают, и трогает это их или не трогает. Вот это самое главное. В данном случае, что в ней заложено.
1: Ну, значит, тебе нужно ставить промежуточные варианты, как-то кому-то на анализ, там, типа, сдавать. А это, как бы, на самом деле, пока нет окончательной версии всей программы, тоже не очень хорошо, поскольку одно дело, как бы, когда ты вложил в удар всю силу, другое дело, когда тычешь пальцем, показывая по песне кому-то и спрашивая, ну, как вам, ребята, ты... В общем-то, уже даешь какое-то понятие о конечном результате, причем искаженные через эти их призмы. Вот немножко неуютно в этом смысле.
0: Ну, это неуютно, но я сейчас для того, чтобы вот эти моменты проходить с меньшей потерей нервов, значит, приобрел там какие-то компьютеры, там, синтезаторы. И прежде чем принести, например, пьесу на студию, у меня готова аранжировка своя. Потому что я отдавал аранжировки делать другим, например, в каких-то студиях, композиторам, аранжировщикам. И, например, мне сделали одну пьесу. Было предложение там где-то выступить хорошо. Я ее отдал, песню. И был аранжировщик, который в этот момент сделал шлягер Минаеву. Просто потрясающая вещь. И после этого он мне сделал свою, мою вещь. Я услышал Минаева. И ну, деньги были заплачены, но я так ушел в тину и не стал этого делать. Вот дождался, вот прошло вот 5 лет, и вот я вот вещь вот эту сделал там по-своему, как-то, как я слышу. Потому что текст мой, музыка моя, тот стиль, как я слышу, приблизительно это. И в данном случае я, например, делаю эти аранжировки с учетом не так, как, например, пишется, скажем, rave music или какой-то там техно или какие-то такие, когда используются звуки, те, которые в природе практически не существуют, и в этом прелесть. То есть какие-то синтезаторные звуки, которые появились вот благодаря этому инструменту. Я же делаю аранжировки как раз на, ориентируясь на живые инструменты. И в данном случае я конкретно понимаю, что если я, например, пишу барабаны, барабанную партию, записал ее, как мне говорят, прекрасно. Извиняюсь, что так говорю, в данном случае, о себе. Вот. Но в данном случае я прекрасно понимаю, что если я приглашаю, например, какого-то барабанщика, который только что взял палочки, или уже не держит, потому что он уже руки трясутся, пропился, да, то он, может, лучше не сыграет. Но если я приглашаю какого-то действительно музыканта, который является маленьким достоянием, возвращаясь к нашему разговору, вот, начало на нашим достоянием, то все равно так записать барабаны, вот именно с теми штрихами, с той музыкой барабанной, я не смогу на компьютере. И вот это вот мышление именно музыканта, профессионала своего инструмента, любящего этот инструмент, и даже в каждом стиле свой музыкант, который играет эту музыку вот лучше, чем другие. Вот именно его я приглашаю. Например, там фанки другого, там, например, джазовую пьесу я пригласил абсолютно другого музыканта. Если есть такой универсальный там музыкант, который, то он может сыграть. Я поэтому, кстати, не обижаюсь, когда, например, на какие-то вот вещи, которые я, ну, просто, ну, я занимаюсь вот такой музыкой. Я не занимаюсь там совсем уж какой-то там, например, вот тем, что «Златоглавая Москва» выпустит, там, таким я не занимаюсь. Я даже не буду браться за эти аранжировки, какие-то дела, потому что я не мыслю в этом ракурсе. И в данном случае я говорю, что вот, например, гитарист, например, приходит играть, и если он играет, я ему говорю, как? Вот есть партия, которую я написал. Это, в принципе, рыба. Тот минимум, ну, скажем, определенного высокого уровня, который может остаться всегда, если вы не сыграете.
1: То есть, как бы ты, это называется, переводишь стрелки ответственности на этих исполнителей. Нет. Но другими словами. А вот если бы ты написал, предположим, работал бы вообще один, вот ты себе говоришь, сегодня, Толик, с утра ты все бросишь, сядешь, сам себе такую телегу, дескать, поешь, и начнешь записывать альбом вообще в одиночке. Вот все гитарки, да, дудки там, и вот все. Вот как бы ты действовал тогда? Или оказался бы в таких условиях? Вот, ну, представь себе. Ну, это же страшно. Но как приятно.
0: Ну,
1: и нельзя сказать, что типа, ну, например, это вот там тебе скажут, почему так барабан плохо звучит, ты скажешь, да это вот пришел, у него там у ведущего пружинка отвалилась, а почему там гитара так там где-то не там, ну, оператор что-то там, вот, нельзя, все на тебе, все, что нельзя ни на кого списать.
0: Ну, так вот, пьеса, которая бас-гитара, это была записана мною полностью. И ни на кого ничего не
1: смысла. Ну, не было измен у тебя там, что, дескать, надо переиграть. Я сейчас смогу лучше. Вот, хорошо. Ну, сейчас я смогу еще лучше и по-новой. Потом, глядь, на часы. Неделя прошла там. А тебе звонят и говорят, слышь, когда там пьеса-то? Чего ты там вала-то тянешь?
0: Ну, наверное, я не такой музыкант, еще не такого уровня, чтобы был настолько востребован, чтобы мне говорили срочно давай пьесу. Я пока нахожусь в некоторой степени в более-менее свободном времени. То есть, например, если у меня идет какая-то пьеса вот сейчас, получается, идет, вот есть настроение, я слышу ее, я ее делаю. Если я ее не слышу, я могу и 3 года делать пьесу. Но пока я вот не услышал так, что потом мне не стыдно, до конца своих дней. Вот я ее и не делаю.
1: Вот это очень-очень-очень правильно. Я сейчас, с вашего позволения, переверну тут кассету. Вот это будет буквально 2 минуты тишины. Антон, может быть, ты как-нибудь там нам такое свистнешь просто. Ну, это секунда. Я просто, чтобы все верили, что живая флейта. А то тут видео пишется все, ну, для 8-го канала. Там, если 5 раз нажать кнопку, ну, как обычно. Ну, чё ж ты рассвистелся-то? Ну, все уже, все. Вот рассвистелся. Да стоит попросить и прям, и вот рассвиститься. Ну, спасибо. Ну что, я вот предлагаю, может быть, сейчас попробовать что-то вам как бы исполнить, так сказать, живьем. Это вот вошла наша девушка Прохор. Вот, она пусть не пугает вас своим внешним видом, к ней нужно просто привыкнуть. Немножко привыкнуть. Ну что, как вы... Готовы, как бы вот. Ну, или, сейчас, или это сейчас пока сложно, как скажете. Можно послушать пьесу какую-то вот из твоих.
0: Ну, давай поиграем. В принципе, это интересно. Это вот мне Антон, у нас лауреат всяких конкурсов, флейтист, предложил поиграть именно классическую музыку. И учитывая то, что я давно не играл там с листа, если делал. Мне вообще приятно с этим материалом, как говорится, пообщаться.
2: Только 2 слова скажу, что вот как раз я дал человеку возможность вспомнить, как ноты пишутся и как с них играть. Вот. А что касается правомерности исполнения старинных произведений флейты с бас-гитарой, то надо вспомнить, что многие старинные произведения написаны не для облигатных, то есть обязательных инструментов, а для, например, если это гармонический инструмент, то может быть любой, там, орган, клавесин, гармошка и так далее. Если это бас, то тоже может быть любой, виолончель, фагот, тромбон. Вот, и
1: это все, что издает низкие звуки.
2: Да, если бы были фендера джаз-басовые, то, я думаю, они бы применялись чаще.
1: Вообще, на самом деле, я думаю, что здесь, как бы, так сказать, это всего лишь поиск такой новой формы, и даже тут не нужно ничего объяснять вообще.
0: Ну, вот, кстати, на альбомах вот того же Pastorius, вот есть там именно исполненные вот классические произведения.

0: А я напоминаю вам, что у нас в гостях Анатолий Куликов и Антон Королёв. Только что вы слышали пьесу для флейты и бас-гитары. Ну, я так просто сказал, потому что это же сейчас правда на данном этапе. Никуда тут не деться. Вот у меня другой вопрос к тебе, Анатолий. Так сказать,
1: загадка. Не очень громко бас-гитара была.
0: Ты знаешь, очень... нет, вот в наушниках нет, вполне
1: нормально. Нормально, да?
0: Но она же должна...
1: Ну, я такая тонкая музыка, что мне приходилось еле-еле касаться струн, чуть громче сразу. Я думал, что, может быть, флейту забивал. Нет,
2: я
1: ничего.
2: Тебя боялся заглушить.
1: Да? Ну, значит, ансамбль...
0: Какие вы тактичные. Вот я бы играл громче всех. Не, ну я шучу, на самом деле. Вот, кстати, умение музыканта регулировать акустику помещения очень велико. То есть, ну, вернее, умение это должно быть очень велико. Ну вот, например, в такой комнате.
1: Можно я поделюсь своей радостью?
0: Конечно.
1: Мне очень приятно сейчас. Я играю.
0: Скажи мне, пожалуйста, вот сталкивался я с такими как бы непонятными для меня вещами. То есть, ну, у меня очень много знакомых музыкантов, которые играют в разных коллективах у разных там певцов и певиц, достаточно известных. И музыкантов все высокого достаточно класса. Вот. И почему происходит, ну, мне так кажется, в 80% случаев, что... при записи какой-то новой программы вот эти вот все певцы и певицы используют не живых музыкантов, а все-таки какие-то компьютеры или что-то. Ту же программу пишет, там какой-то аранжировщик сидит, все это забивают в клавиши и так далее. Ну, ты понимаешь, о чем я говорю. Хотя музыканты могли бы все это сделать не хуже. Или даже бывает так, что делают несколько версий песен, такие случаи были, я не буду имен называть, просто знаю, что они были. А когда пишется программа вживую, пишется программа еще забитая на клавишах, и оставляется на всей пластинке, может быть, одна, причем не самая лучшая песня, типа «Унцы-унцы», которую сыграли вживую, все остальное берется с компьютеров. И как обстоят дела в данном случае вот у тех людей, с которыми работаешь ты сейчас? Это же должно быть обидно, что ты принимал участие, делал это раз, это не вставили, а вставили какую-то приблуду, где какой-то псих что-то там, ну, в хорошем смысле, пуп-пуп, пум-пуп-пуп, ля-ля-ля. Чего ты смотришь, Антон? Да, да, Антон, бывает и такое.
1: Ну, я думаю, что здесь очень важно, так, важно учитывать именно желание сделать материал, но поменьше вкладывать денег. Потому что, например, на синтезаторе записать все это в студии намного дешевле получается. Потому что каждый час студийного времени стоит денег. Каждый час. А, например, если ты делаешь вот аранжировку дома, то вот это время, которое ты работаешь дома, вкладывая вот эту информацию в компьютер, оно не учитывается на студии. А на студии учитывается то, что, значит, происходит. Если с синтезатором приходят и нажимают на кнопку, и он сыграл 2 минуты, все партии, сразу. Ну, грубо говоря, если в 2 канала.
0: Послушай, нет, я не думаю, что причина в этом для людей такого уровня финансового, например, у которых сейчас ты работаешь. Ну, то есть, ты хочешь сказать, что Пугачёва будет экономить бабки какие-то на собственном же материале, на звуке, если может живой музыкант вложить энергию. Я могу экономить, потому что у меня нет возможности писать живые барабаны, там, ну, просто нет ее. Была бы, я бы и то бы там вложил бы деньги, писал бы живые. Понимаешь, они не могут. Нет, мне кажется, причина тут в другом. Мне кажется.
1: Ну, еще в том, что, например, разные причины. Это тоже причина, то, что я сказал, есть. Еще причина в том, что, например, для того, чтобы играть, например, как мы играли в «Арсенале», когда мы играли эту программу, эту же программу записывали. Мы ее записывали, как мы приходили и делали 3 дубля. Из них выбирали лучше, и все. Так писалось. В данном случае часто бывают песни, они делаются, новые песни, они еще не обкатанные. То есть их даже держат иногда в секрете, чтобы песня стрельнула тогда, когда она должна быть. Шлягер, например, несколько шлягеров даже не выпускают. Вот есть 1, 2, 3, 4 шлягера. Значит, вот сейчас мы этот выпустим, потом следующий. Есть такая тактика. И в данном случае, например, когда меня приглашают в студию, в любом случае меня приглашают, и я с материалом не знаком, какого бы я ни был, там, скажем, исполнительского уровня, все равно мне нужно время. Если тем более люди хотят получить от меня, как от бас-гитариста, что-то, от мои мысли, как от музыканта, значит, я не могу просто тупо сыграть, что попало. Я должен вложить какую-то частичку своего сердца, своей души, своего опыта. Значит, я должен послушать, подумать, сыграть несколько вариантов, скажем, сначала совершенно, грубо говоря, утопических, на которые могут сказать, что ты там играешь, вообще непонятно что. А я не играю, я просто пробую все подряд. Сижу, и потом я начинаю отсеивать, что вот это не подходит, вот это не подходит, и оставляю там 10% от того, ну, то, что надо. Но все равно это процесс, это минимум 2 часа на запись. Если же я прихожу, скажем, с материалом, скажем, который мы играем в концерте, и который устраивает, скажем, исполнителя, солиста, тогда мне нужно там 2 дубля, но все равно нужно отстроить инструмент, бас-гитару, чтобы она, во-первых, уровень студии, может быть, еще не настолько высок у нас, уровень записи. Например, в синтезаторах там во всех, у них есть свои какие-то степени задержки, какие-то определенные звуки, которые в залах уже работают, читаются. И они все вместе. Живые инструменты сложнее записать, правильно озвучить. То есть бас-гитара, она мутновато звучит часто. То есть не так, как синтезатор, не так плотно. Потом есть, например, совершенно такие вещи, которые... как-то сказать, есть, ну, скажем, эксперимент аранжировщика, который пытается совместить до какой-то степени определенные несовместимые вещи. Если, например, компьютер, он все стерпит, вот поставил 120, поставил квантазиму 16-ми, и вот какой бы ритмический рисунок не был, в барабанах, там, в басу, все дело, это все сыграется. Хорошо или плохо, это все играется вместе. А бывают такие партии на барабанах, на тех же написано, что, извините меня, там одновременно одна правая рука, скажем, играет по 3 инструментам. Такого вообще в жизни быть не может. То есть 4, 2 ноги, 2 руки, все, человек играет. Он или играет по white, или в тарелку. Или хэт, там что-то такое. А прописано одновременно и альт, и хэт, и малый барабан.
0: Ну, кстати, вот это нужно отслеживать очень. То есть мне, например, приходится, чтобы вот отчеты я на себя перевел, но все-таки, чтобы как-то вот забивать барабаны, смотреть там всякие школы, там каких-то вейклов, там, ну, не каких-то, я не то, что с пренебрежением, ну... да, чтобы... Вот он же стучит сумасшедший, то есть именно, по-моему, один из универсальных музыкантов, да. Хотя у него есть свои недостатки, но не мне о них судить. Тем не менее, и... по нему уже судить, потому что действительно иногда хочется там по 3 ляпнуть, а у него же 2 руки, я заметил.
1: И в данном случае я, конечно, не хочу обидеть аранжировщиков, потому что у нас есть и большинство людей, которые действительно... Я знаю, например, вот Руслан Горобец, который делал много аранжировок Альберта Пугачёва, практически на всех инструментах, которые он вставляет в аранжировку, он на них играет сам. То есть он играет и на губной гармошке, и на тромбоне, и на барабанах, фортепиано. И все партии, которые там записаны, они именно так и играются, инструменты. И поэтому часто бывает, например, парадоксально, многие вещи, которые, например, делаются в коллективе, на репетиции, на концерте, и потом они в концерте и звучат записанные. А некоторые вещи есть, которые, например, в студийном варианте звучат, а в прямом исполнении на концерте не звучат. Их приходится снимать. Потому что нет таких звуков в природе, таких партий не играется, грубо говоря. Так они не звучат. Получается. Да, так они не звучат. Вот даже прекрасные музыканты, и вроде бы, ну, как для нашей страны, скажем так.
0: А скажи, пожалуйста, вот тут присутствует еще один загадочный человек, вот сиамский близнец. Он как бы ведет здесь рубрику, которая называется «Набат железных ягодиц» или «Ягодиц». Это в зависимости от того, четное число или нечетное. Вот сегодня нечетное, значит, ягодиц. Вот. И там постоянно крутится тяжелая музыка разная. Вот. Вообще, вот твое отношение к ней. Тут просто вот и в новогоднюю ночь у меня там были серьезные споры с представителями этого течения. Вот. Как бы вот бытует такое мнение, например, у ряда людей, что вот эти сумасшедшие там спид-метал, да, называется, когда там, ну, как называется, скажи, что ты... Как?
2: Грайндкор, блэк.
0: Да, вот там грайндкор и блэк, что там ну, очень быстро, что это барабаны строятся как бы выше или там, не знаю, ниже, наверное, строится, записывается. Да, ну, игра скоростью обычно, вот, вот, потому что так сыграть невозможно. Ну, вообще, вот, твое отношение к этому направлению каково? Если бы тебе сказали: Анатолий, мы вас сейчас будем звать играть там black metal, вот, пошел бы. Ну, я не то, что с долей иронии, просто искусство это или что.
1: Вот многие, вот, кстати, вот, переходя к разговору, как-то можно на «ты», да?
0: Да, конечно.
1: Вот, и когда ты говоришь, что как ты можешь играть там какую-то и такую, и такую музыку, я могу тебе сказать, что я играл, значит, heavy metal. Причем, значит, я играл в группе EVM, бывший круиз. Играл с Гришей Безуглым на барабанах, Димой Серебряков, значит, Саша Монин вокал, Горячев Саша гитара еще. Вот мы играли вот такую музыку типовую. Причем я в тот момент как раз вот подошла такая ситуация. Я играл вот там джаз, джаз-рок, все на самом квадрате. И вдруг я для себя ставил как-то, ну как же, мы ездили как раз на концерты с круизом. И Гаина, тогда они были... Валера Гаина, гитарист прекрасный, он, они как раз на этом стиле, как сказать, акцентировали внимание. И я думаю, ну как же, вот толпы молодых людей тащатся от этого материала, от этой музыки, а я музыкант, вроде бы владеющий бас-гитарой, там все хлопают. И что же, я старый стал, я не понимаю. Я, значит, все бросил, пошел играть heavy metal, ну там, рок такой вот. И могу честно сказать, что я приходил на репетицию, и первое время я где-то час, они меня играли, не понимали, ждали, а я сидел, не мог войти в комнату.
0: Да, то есть ничего, дескать, не понимал. Как...
1: Нет, я понимал, но я войти не мог от этого звука. Но потом я врубился, начал, значит, мочить на бас-гитаре, вот, и был концерт, в котором, значит, все были шокированы, потому что в тот момент где-то по опросам всяких газет, там, у меня было одно из, чуть ли не первое место в стране, как бас-гитариста, такого эстетствующего на бас-гитаре, вот, и вдруг я выхожу, значит, в команде, ну, шикарных музыкантов, классных личностей, и играю абсолютно другую музыку. И в данном случае, вот, что это вот, кстати, послужило, это было 10 лет назад. И, кстати, вот этот эксперимент, он послужил к тому, что вот, вот начался вот этот К-проект. То, что я сейчас пришел, к чему я делаю. Вот я там первый раз почувствовал вот эту, опять, ту музыку, которую играл. Я же, когда начинал, я играл Deep Purple, Led Zeppelin, Grand Funk, то есть в то время. Я играл, я же рокер, в общем-то, старый. Вот просто это играется, скажем, тоже те же две бочки были, игрались в свое время. Другая музыка, но, в принципе, то же самое. И молодая энергия, вот молодое тело требует выброса вот этой энергии. Сейчас я уже постарше стал. Мне хочется каких-то более таких, может быть, помягче
0: вот
1: мелодий.
0: Скажи, пожалуйста, у тебя осталось ли как бы на памяти какие-то вот партии из, вот, так сказать, heavy metal? Вот если там как бы осталось, и у тебя там вдруг есть какая-то возможность. Там, нет. Если нет желания, то, в общем, просто как бы сыграть что-то такое, такое скоростное, как бы вот прям сейчас. Если есть желание, если его нет,
1: то... Я сейчас, как сказать, попробую что-то такое. У меня была пьеса, которая...
0: Пьеса.
1: Сейчас попробую. Сейчас... Кусочки я сыграю, да? Но это бас-гитарная партия. Но там не хэви-метал, там другое было. Мне это сейчас.

0: и до бесконечности.
1: Вот напоминали
0: вот
1: такие...
0: приблизительно такая
1: слэповые ходы напоминали такую группу «Примус», может быть. Ты слышал не отечественную, а тамошний коллектив «Примус»?
0: Да нет, я как-то свое сочиняю. Мне так...
1: Нет, я имею в виду стилистика такая же, вот такая.
0: Ну, не, ну, мне было навеяно чем-то таким в свое время, там, «Кинг Кримсон», чем-то таким, вот. Я просто хотел спеть еще, но мотивчик позабыл.
1: Кстати, вот заметил, да, вот Кинг Кримсон, да, музыкант, вот да. Тони Леви, да, да, басист, Леви, да. Вот сейчас играет у Габриэла, по-моему, да, на таких инструментах.
0: На стихе он играет.
1: Да, да. Барабанщик, тут недавно его увидели все лысым в AC/DC. Вообще, где, прикинь, играл в Кинг Кримсон человек, вдруг, ну, вообще просто и краш. Это говорит о чем? Это говорит о том, что люди охватили музыку, не стиль, а музыку.
0: Еще говорит о том, как говорят американцы, нет работы плохой, а есть плохо оплачиваемой.
1: Тоже правильно. Ну что, я предлагаю, может быть, послушать сейчас уже, так сказать, композицию вот с твоего сольного проекта.
0: Ну, может, после этого грома, там, я думаю, что динамики не вылетели никого. Вот можно вот 11-ю поставить пьесу?
1: 11-ю.
0: Это пьеса и исход.
1: Пьеса.
0: Да.

0: Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» Анатолий Куликов, бас-гитарист. Это, кстати, все-таки достаточно должность серьезная, потому что я помню, что меня всегда в изумление вводили люди, которые, ну, в школьных годах, которые хотели стать соло-гитаристами. Вот мне нравились барабаны и нравилась бас-гитара, вот. А соло, в соло-гитару я не врубался. Ну, вот так, прямо говорю. Вот. А многие, например, вот, я помню Витю, помнишь Витю, Антон? Я все время у него спрашивал: слушай, ну почему ты выбрал бас-гитару? Вот почему ты играешь на бас-гитаре? Вот 4 струны, мало, вот почему? То есть всегда к нему прислал, кстати, а почему ты выбрал бас-гитару? Вот объясни-ка нам, вот почему? Не рояль там, понимаешь, не флейт. В флейте сколько у тебя дыр там, Антон? Посчитай нам, пожалуйста, количество дыр.
1: Не буди.
0: Че-че?
1: Не буди.
0: Не знает, сколько дыр. Ну, пальцов у него хватает, чтобы все зажать. Вот. Объясни, пожалуйста.
1: Не только пальцами, а ну
0: ладно. А, не, ну про этот орган в прямом эфире не упоминай.
2: Ну, я думаю, что бас-гитара меня выбрала, а не я ее. Я ничем не отличаюсь от твоего приятеля, потому что я тоже начинал как гитарист. Вот. И совершенно случайно получилось еще в детстве, в классе 8-м. Там же у нас разные группы были. Мы были как бы самодеятельно, а у меня брат был, он на год старше. У них была уже профессиональная, они уже играли на танцах в школе.
0: Ага. Серьезный вот, уровень, да, танц, кстати.
2: И так получилось, что у них вот как раз бас-гитарист то ли заболел, то ли что-то. И я приехал к нему домой, и была гитара. Купили как раз чешскую гитару, такая Елана была. Первая там настоящая электрогитара. И я вот сыграл партию баса тогда. И очень понравилось всем. И вот с тех пор я, кажется, играю на бас-гитаре. А потом, может быть, это чувство такого эгоизма какого-то. Потому что мне, например, нравится, что другим нравится, как я играю именно на бас-гитаре. Вот. Может быть, на других инструментах это так не нравилось другим.
0: Вот, а слушай, вот, предположим, концерт с Пугачевой, да?
2: Да.
0: Часто ли случается, что к тебе подходит какой-то человек из публики и говорит: Толик, очень классно, вот прям очень классно ты сыграл сегодня. Просто я почему спрашиваю, вот, как бы со мной там играли музыканты, которые чувствовали себя неуютно, если после концерта к ним не подойдут и так вот не скажут. Или все-таки в данном случае вот звездность, вот певица, она все затмевает, и в музыкантах даже там, ну, просто не видят ничего, просто стоят люди там, бум-бум, зин-зин.
2: Уровень исполнителя, солиста, он, например, требует уровня музыкантов, аккомпанирующих. Потому что плохой музыкант, плохо владеющий инструментом, он не сможет работать здесь. То есть в данном случае все музыканты, которые работают в ансамбле «Рецитал», это прекрасные музыканты. И общение с ними во время концерта, музицирование, это уже счастье. Так же, как и было в «Арсенале», и вот в «Квадро». Вот. И поэтому в данном случае мы не преследуем цель. Вот я что понял с Пугачевой, например, в какого? Я раньше работал, скажем, в последнее время там, перед ней как солист, бас-гитарист. И в инструментальной музыке немножко другое. Ты должен показать себя. А здесь именно тонкость аккомпаниатора. Здесь передает энергию именно солист. И ты должен сделать так, чтобы не сломать концерт. Не помешать солисту сделать это чудо. И не обмануть зрителя, который заплатил там приличные деньги. И, может быть, у многих... Может быть, не у многих, но у некоторых людей, которые живут в провинции где-то, как же это, может быть, одна из самых ярких минут всей жизни, может быть. Ну, из ярких. И вот я выйду, начну, упаду на колено перед Аллой Борисовной и начну мочить.
0: Играть шлепом в каком-нибудь.
2: Да, да, там, не отрекаясь любя, там, скажем, да. Вот.
0: Нет, понятно.
3: Можно, это, знаешь, в принципе, самое, выйти, что там, лебединую песню такую сдать.
0: Это когда, ну, вдруг тебе ты там решишься сменить паспорт, то, конечно, ты можешь так выставить.
3: Нет, у меня был один такой случай, кстати, на концерте, когда, вот единственный раз, когда, так вот, за 7 лет работы, действительно, там, Борис на меня так посмотрел, так сурово. Был момент, когда мы в городе Севастополе на улице встретили поклонников ансамбля «Арсенал». И они пришли на концерт. Я стал играть не как аккомпаниатор, те же самые партии, а уже с таким напором. А все равно она чувствуется, знаешь, вот когда... В чем дело? Что здесь солист должен вести за собой. Здесь, если я начинаю диктовать уже, солист начинает под меня работать. То есть, в данном случае она там кричит, бас потише.
0: То есть, прямо мне, типа...
3: Ну да, звукорежиссеру. Ну, а если играешь же конкретно ноты, то можно и тихо играть, а он все равно же будет торчать
0: комнату. Ну да, да.
3: Ну и вот закончилось тем, что она, значит, поворачивается ко мне, идет на меня... А я якобы не слышу, повернулся спиной, как будто на ручке кричу, и мочил до конца эту песню несчастную. Но потом решил все-таки стать аккомпаниатором и заниматься. Знаете, кстати, вот в этих вот в тех своих вот, вот я когда приношу свои песни на радиостанции, вот чаще всего говорят, что это не песни, это композиция. Вокально-инструментальные. Вот. И в данном случае я тоже, кстати, в них очень играю так сдержанно бас-гитарные партии. Не так, как в инструментальных пьесах.
0: Ну, я предлагаю сейчас ненадолго прерваться, а затем мы продолжим наше общение с Анатолием Куликом. Ну, и так в легкую с Антоном Королевым. А еще у нас впереди, так сказать, сиамский близнец Angels and Torsion. Следующая тема, которую я хотел бы так в легкую развернуть, если позволите. Помнится у певца такого Валерия Леонтьева и у другого почти равноценного певца Дэвида Боуи на бас-гитаре и там играли персоны женского пола. Вот когда Боуи приезжал в Москву, у него такая тетка-негритянка играла. Вот ты знаешь, когда ты сказал вот эту историю о работе с Аллой Борисовной, когда у тебя покатила энергетика, вот мне кажется, чем и отличается наша эстрада от их эстрады, что у них все равно энергия солиста, она никогда не сравняется с энергией исполнителя. И вот эта тетка играла, на мой взгляд, вообще для тетки бас-гитары это странно. Вот я когда на Сьюзи Кватер смотрел, я удивлялся. Вот здесь как бы я чувствовал, что она делает, в принципе. Вот, и все равно он ее 10 раз перебивал. Вот, не кажется ли тебе, что вот у тебя просто энергия даже выше, чем у Пугачёвой? Ну, это нет, ну понятно, что ты так не можешь там сказать, дескать, да конечно.
3: Вот, кстати, насчет энергии. У меня был опыт еще раньше работы с вокалистами, с другими. И когда был момент вот перехода из ансамбля «Арсенал» к Пугачёвой, то я, кстати, боялся того, что вот именно вот будет другая энергия, не так, как в ансамбле «Арсенал». Но парадоксально, что работая с ней, может, это нормально. Вот именно тот настоящий поток энергии нормально. Я говорю,

0: Sinusoid. Вот так. Вот. И очень плотно, и все. А есть композиции, которые, ну, не надо там перебарщивать.
1: Понятно. Но я даже немножко по-другому, может быть, там вопрос задам. Может, я неправильно сформулировал. Есть понятие «женщина за рулем», да? Вот. Есть понятие «женщина за бас-гитарой». Вот, вот можешь оценить вообще это явление? Как ты считаешь, может быть, это такой вопрос несколько глупый, но тем не менее, вот я его задам. Ты бы мог поучить ее чему-то, я имею в виду, вот, которая с Дэвидом Боу, или она тебя, или могли бы вы что-то друг у друга взять ценное? Вот ты был бы на этом концерте здесь, в Москве?
0: Ну, я по телевизору видел.
1: Не, ну, тем не менее.
0: Да, вот, да, я видел.
1: Как ты считаешь, вот, ее уровень игры?
0: Ну, я думаю, что прекрасный.
1: А вот мозг, меняется ли мозг у женщины, играющей на бас-гитару? Вот есть женщина-водитель, она уже, понимаешь, совсем...
0: Вот, кстати, в данном случае, я когда учился в институте, вот, у меня была практика работы на строительстве ГЭС. Строительстве. И вот там была такая женщина с очень таким именем известным, вообще таким мировым, Венера ее звали. Вот. И когда там камни перетаскивали, вот когда мужики уже не справлялись, звали Венеру.
1: Адски какая-то женщина.
0: Да, вот такая женщина была. Ну, я думаю, что если бы ей дали бас-гитару, то, может быть, она тоже что-нибудь сыграла бы в данном случае.
1: То есть все-таки мужской склад ума должен быть при игре на этом инструменте?
0: Ну, я думаю, что все-таки да. Мне кажется, что есть. А потом все-таки, вот как-то говорили в какой-то одной из передач «Акулы пера», один из артистов говорил, что в принципе получается, что вот, например, профессия артиста, солиста, она как бы не то что сравнивает вот эти половые различия. Например, женщина, не обладающая мужским характером, не может стать солистом. Потому что она должна в определенные моменты пробиваться, что-то делать. Ну, как говорится, мужской характер, как это, ну, принято говорить о каких-то вещах. И с другой стороны, мужчина, не обладающий какой-то красотой, граничащий в какой-то степени где-то близкой к женской красоте, к идеалу, скажем, он тоже, у него меньше шансов стать популярным на популяр, вот именно поп-звездой. То есть это какой-то вот уже, грубо говоря, осредненный образ артиста. Я думаю, также и среди и музыкантов. Но это больше, например, сказано, например, про фортепиано, скажем, там. Фортепиано тоже Бетховен играть не так-то просто, скажем. Вот, но женщины играют. Кто-то играет, кто-то не играет. А есть какие-то лирические пьесы, которые, предположим, может быть, именно вот с женской вот чувствительностью, может быть, это будет сыграно намного тоньше, чем именно мужчиной.
1: Ну вот я знаю, вот Антон Королёв тут пальцем махает, смотрит там строго и вразумительно, дескать. А на самом деле я знаю его отношение к женщинам-флейтисткам всем. То есть он четко считает, что все это, в общем-то, баловство одно. Что только мужчина может нормально, так сказать, флейту дуть. Извини, но это ты говорил твои слова совершенно. Вот. Поэтому все-таки каждый музыкант относится к своему инструменту и к своей профессии очень ревностно. Еще тут недавно по телевизору, кстати, показывали бабу в кожаных штанах. Может быть, ты видел, джаз играл с какими-то дядьками. Неоднократно это было выступление.
0: Ну, мне кажется, что если это хорошо... Но, это хорошо.
1: Но оно ровно, понимаешь, все ровно. Да.
0: Но часто бывает, женщин приглашают для того, чтобы сделать какой-то шоу-вариант, что вот именно женщина играет на инструменте, а не мужчина.
1: Целиком согласен. Ну вот сейчас хочет сказать что-то.
2: Надо различать женское исполнение и бабское. Это две разных вещи.
1: Антон.
2: Я серьезно говорю.
1: Нет, ну все согласны. Не так же прямо.
2: Нет, ну дело в том, что тогда понятно становится. Все ж тут финтить.
1: Ну что мы сейчас послушаем? Вживую, может быть, как-то пьесу все-таки, а?
2: Вот, вот отсюда играй.
1: Нет, я со следующей страницы.
2: Ну какой, какой? Ну как вот договаривались?
0: А, хорошо. Полностью или...
2: Конечно.

0: Напоминаю вам, что сейчас вы слышали дуэт для флейты и бас-гитары. Хотя я не знаю, как вот правильнее сказать, для бас-гитары и для флейты.
1: По партитуре сверху начинают, а так это были два равноценных инструмента в данном случае.
0: Правильно, спасибо. Правильно. Вот на бас-гитаре играл Анатолий Куликов, соло на флейте исполнял Антон Королёв. И вот такой вопрос, поскольку Анатолий играет у Аллы Пугачёвой в коллективе, соответственно, это не могло не отразиться на твоих, так сказать, творческих наклонностях. И у тебя есть какие-то сольные проекты. Значит, должно как-то, так сказать, на дежавю тебя вставить и вылиться что-то из мозга такое в жанре, так сказать, близком к эстраде нашей.
2: Действительно, как говорится, может быть, если бы я играл в оркестре народных музыкальных инструментов, я что-нибудь сочинил бы для деревянных ложек. Вот. Но в данном случае у меня действительно появляются песни, которые вот сейчас, кстати, записала, вот, если можно поставить, вот Маргарита Чернова, она сама композитор. Вот, но она взяла эту песню, которую я писал вроде бы и под воздействием Аллы Борисовны Пугачёвой, но не решился ей. Так попросила Маргарита, она сделала. В таком популярном, как говорится, плане. Ну, если послушайте.
0: А какой номер именно?
2: Это 13-я. Но она уже звучит иногда по русскому радио тоже.
0: Называется «Я люблю тебя», судя по всему.
2: Да. «Я тебя любила».
0: У меня все были сложности с языком.
2: Да.

0: Напоминаю уважаемым, что сегодня таки 5 число. Сегодня у нас в гостях Анатолий Куликов, музыкант, играющий на бас-гитаре, у Аллы Борисовны Пугачевой. Да, и Филиппа Киркорова одновременно, как бы. И, соответственно, Антон Королев, вы его давно знаете. Собственно, сегодня чуть было, вот как называется, мы пахали, чуть было, я не сказал. Нет, на самом деле сегодня проводится эксперимент по, так сказать, созданию дуэта флейта-бас-гитара. Вот Сианский Близнец говорит, что ему там не все нравится. Кое-кто говорит, что, в общем, нравится. Вот, я пока в недоумении, потому что я как бы слышу все это через призму наушников. Но у меня такая работа. Да, Антон,
1: что? Я должен сказать, что это для тебя эксперимент, для меня это уже сложившаяся концепция, и я вот на ней стою. То есть это моя идея, я ее буду развивать. То есть как можно больше старинного репертуара я буду играть с бас-гитарой и с флейтой. Вот. И тот, кто будет стоять на своих консервативных каких-то ортодоксальных позициях,
0: будет расчленен.
1: Ну, я думаю, как бы люди, проникшиеся этой идеей, публика, она сделает это за меня.
2: А я со своей стороны хочу сказать, что мне приятно играть с Антоном эту музыку. И, может быть, немножко сыровато все звучит, но если вот этот эксперимент в данный вариант даст ему какие-то новые стимулы в этом прекрасном деле, я буду очень рад, что я помог Антону в этом. И, может быть, потом дальше еще сыграем что-нибудь когда-нибудь.
1: Давай сыграем.
2: Ну, давай.
0: Попробуем. Пьеса?
1: Да. Кстати, ну, к разговору о попсе, вот это попса 17 века. То есть, так сказать, Алена Апина 1600-х годов.

0: Интересно, откуда все-таки взялись вот, так сказать, вот эти вот бум-бум-бум-бум, как они называются, не гамма, а когда две нотки берутся только через октаву, ну вот играется на басу, вот тут, тут, тут, да. Но ведь этого не было в то время. А у Алены Апиной, между прочим, Антон, да будет вам известно, практически вся музыка построена пум-па-пум-па-пум-па.
1: Ну, мы можем попробовать кусочек.
0: Да, хоть, да.
1: Нет, нет, нет.
0: Вот это с пумпа-пумпа, чтобы было.
1: То же самое. Второй, да, ну чуть-чуть. Так,
2: ладно. А ты играй, вот что играл, а я тебе сейчас попробую другую. Кстати, мы так не делали, сейчас что получится. Прям три доли.
1: Да, ты думаешь?
2: Да, да.
1: Что я буду играть?
2: Тут ты что играл, то видишь. Вторую.
1: Ну, это же джаз будет.
0: Нет, диско надо.
1: А, диско.
2: Сейчас будет диско, но наоборот.
0: Ой.
2: Mm-hmm.

0: барокко.
1: Я думаю, это нашего композитора не перевернулся.
2: Не, а мне понравилось.
3: Да? Нет, насчет такой... композитора, опять я повторю, что этот человек мечтал, чтобы вот эти его штуки играли, ну, вот кто на чем может, хоть на четырех тромбонах или на ложках. Вот если нота различается. То есть именно это была его цель.
2: Вы знаете, я предлагаю, если вы не против, одеть вам наушники и послушать телефонные звонки в прямом эфире. Дело в том, что звонят, и ну, мы же обещали, как бы. Ну, можно, ты не снимай гитару. Прям,
4: какие наушники? Вот
2: эти? А там, да, можно эти. Там слышно сейчас мой приятный голос.
4: Ну, я впервые это... в прямом эфире.
2: А, ну это важно.
4: На вопрос.
2: И телефон 203-19-22. Ваши вопросы Анатолию Куликову и Антону Королеву. Да только, пожалуйста, будьте так пособранней, поконкретней. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
5: Алло.
2: Здравствуйте.
5: Доброй ночи.
2: Рассказывайте.
5: Сашунь.
2: Да.
5: Отлично сидите вы, я смотрю так. Возникла мысль, почему вам втроем не записать замечательный проект Лаэртский, Королев и Куликов? По-моему, было бы замечательно.
2: Да, но спасибо, спасибо. Но дело в том, что да, а я вывел из эфира, но как бы радиослушатель уже все понял, сейчас все это подвезет. Все подвезет, только ему нужно снять со счета. Со счета он.
3: И альбом будет.
2: Да, все это прежде всего серьезные финансовые затраты. И даже под финансовыми затратами я в данном случае имею в виду время, потому что вот эта глупая пословица «время – деньги» оказалась не такой уж глупой, как выяснилось. Вот. И когда, например, мы все там будем где-нибудь греть брюшко, может быть, на Майорке, и нам нечего будет делать...
4: Как или, это... или в одной студии.
2: Или в одной студии, да, там уже после садомии, как говорит один человек, как разгоним всех девок. Вот. И именно будет такая тяга к творчеству, что то, я думаю, это произойдет само собой просто.
4: Ну, как говорит народная пословица, знаешь, такая была передача, называлась она «Служу Советскому Союзу». Там была такая народная пословица сказана, как говорится, в русской народной пословице «Один в поле не воин, если он не пограничник». Так я хочу сказать новую пословицу тебе, Саш. Значит, от Сумы и от Куликова не зарекайся.
2: Правильно.
4: Так что еще время покажет.
3: Когда нам все приест, я думаю, как раз и будет к месту.
2: Не, ну даже то, что вы как-то так вот совместно что-то сделали, уже достаточно странно. Ну, люди-то совершенно из разных областей. Да ладно, вот когда Королев пришел играть к нам, это тоже было, в общем-то, очень странно. Вот, он же первые разы вообще во фраке приходил, там все всех пугал. Но ноты расставлял, то есть как бы очень волновался, что как бы где-то что-то там. Вот. А я ему говорю, это не волнуйся, говорю, в джазе лажа не бывает, дескать. Ну, конечно, бывает, но нужно было успокоить его, понимаешь?
3: Ну, у меня, кстати, аренда фрака закончилась.
2: Поэтому сейчас без фрака, да. Следующий телефонный звонок. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Алло. Задумался, что спросить. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
6: Алло, здрасте, а программа «На Моренте», будьте добры.
2: А, да, это мы, рассказывайте.
6: А вот у меня вот вопрос, басисты как зовут, простите?
2: Анатолий Куликов.
6: А вот Анатолий, а вот вы кому больше предпочтения даете, Филиппу Киркорову или все-таки Алле Борисовне? И вот такой еще вопрос, а сколько вам платят денег? Спасибо.
2: Пожалуйста. Ну вот, это самовыкручивайся и сам отвечай, чего.
4: Ну... А что здесь выкручиваться? Я работаю бесплатно, мне нравится музыка, вот, вообще любая. А в данном случае я не мужчина и не женщина, чтобы, как говорится, в какой-то степени относиться к Пугачёву или к Киркорову. Я просто музыкант, я работаю, и я могу сказать, что я, во всяком случае, могу сказать, что обоих уважаю за то, что они трудяги. И Филипп, и Алла на сцене, именно на концерте, работают с такой отдачей. И, в общем, как артисты, настолько интересно и откровенно, что я от этого, как говорится, получаю удовольствие.
2: А насколько зависит, так сказать, в общем-то, настроение музыкантов от настроения, вот, как сказать, босса? Ну, вот я бывало там и за губу подергаю, правильно? Ведь было, Антон, мне потом стыдно, но бывало такое. Вот, иногда сорвешься, там, кого-нибудь пиво вылишь на голову, ну, сразу исправишься и говоришь, дескать, это чтобы волосы лучше росли. Вот, ну, там, понимаешь. Вот, случается ли такое там, или все-таки отношение как-то, как в фирме Boeing? Дескать, там, ага, там, на чертеже след от жвачки. Вы уволены.
4: Ну, все может быть, в принципе.
2: То есть бывает и так, и так, и так.
4: Да, ну, это работа. Работа, в которой один является работодателем, другой является исполнителем. И в данном случае нужно сделать так, чтобы не создавать лишних проблем. То, что проблем и без тебя достаточно. То ли аппаратура не работает, или свет, или что-то еще какие-то бывают. Потом, тем более, что вообще судьба вокалиста очень сложная. Тем более, что когда вокалисты работают живьем, то переезды эти в снегах, в морозах, во всяких, это все сказывается на связках, на всех. Например, наработать 10 концертов, это очень сложно, тем более, что, например, могу сказать, что и у Аллы Борисовны, и у Филиппа, у них очень такие длинные концерты. У Филиппа вообще там работает чуть ли не 3 часа поет на концерте. И поэтому вот каждый раз, когда вот отрабатывается концерт, на следующий день выходит, и думаешь, что же там со связками происходит вообще? Как же человек вообще после этого еще может там петь или что-то сделать? И вот это вот перед каждым концертом, вот это переживание, и когда распевается солист. И поэтому я думаю, что никому лишних проблем не нужно. Каждый должен выполнять свое дело профессионально, за что ему платят. А если быть, чтобы не обидеть наших слушателей, быть таким же, скажем, я был откровенен в наших разговорах, вот я могу сказать, что я Аллу Борисовну очень уважаю, как, я думаю, и вся страна. И что Филипп, он очень хороший артист, и еще, я думаю, что у него впереди еще много. Он сейчас уже доказал, что он имеет право называться звездой. Но все равно Алла Борисовна – это Алла Борисовна для многих. Без обид. Я думаю, что Филипп меня не обидится в данном случае.
2: А скажи, пожалуйста, вот как бы... ну, не проблемы, а вообще взаимоотношения с алкоголем. Ну, скажем, стоит ли у тебя на комбике кружечка пивка? Ну, понимаешь, это, в принципе, дело хорошее. Иногда раз так в желудочный мешочек пропустил. Это ни в коем случае не лишает крыши, но дает бодрость, возвращает калории, потому что калории всегда теряются дикие. А при трехчасовом концерте там достаточно, в общем-то, вообще их уходит.
4: Мне кажется, что у меня вообще свои отношения со спиртными напитками и вообще с допингом, что, в принципе, это необходимо тем людям, у которых не хватает своего адреналина в крови. Нормально. Например, я такое удовольствие получаю, когда играю на инструменте, вот, что вот лишний вот этот допинг, он только сбивает. Он делает хуже. Так же, как я думаю, как и в настоящей любви или каких-то делах, что если человек он не может что-то сделать, значит, ему кажется, что вот он сейчас выпил, а что-то получится хорошо. А если и так хорошо, то это только хуже.
2: Сколько людей, столько мнений.
3: Ну, да. Кстати, я советую экспериментировать над собой. То есть во время домашних занятий или репетиций. Объясняю, концерт – это стресс. Ты должен сквозь пелену этого стресса, дрожащих нервов, прорваться,
2: и конечности, кстати,
3: да,
2: тоже
3: прорваться своим художественным «я» и поставить на своем. Вот. И когда ты принимаешь во время домашних занятий, вот ты попадаешь примерно в такую же ситуацию. То есть твоя сила воли сквозь алкогольные пары продирается к твоей музыке. И выходя на сцену, тебе уже делать нечего, справляться с волнением. То есть, но не путать, на сцене не надо принимать.
2: Кто бы говорил. Ну что же, следующий телефонный звонок, если вы не против. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
0: Доброй ночи.
2: Здравствуйте.
0: Александр, к вам вопрос, если можно.
2: А почему ко мне?
0: А потому что ответ на него интересует всех, кто сейчас вас слушает.
2: А ко мне вы сможете и завтра у меня спросить. Вот вы пользуетесь моментом, пока гости здесь в студии. Ну, вот что же, я не прав?
0: Нет, вы правы, но завтра сложнее дозвониться. Вот
2: ни в коем случае не сложно.
0: Ну, так вы все-таки не ответите, да?
2: Ну,
0: не ответите?
2: Давайте спросите, да.
0: Ну, вопрос чисто такой меркантильный. Когда и где можно будет вот вас увидеть?
2: Сейчас Антон Королев ответит на этот вопрос. Спасибо вам за вопрос. Антон, отвечай. Но мы решили с недавних пор, что Антон будет выполнять функции пресс-атташе коллектива, поскольку его внешность более всего соответствует, вот так сказать, должности. Ну, ему верят, понимаешь?
3: Ну, у нас есть один проект, но, Саша...
2: Ну, о нем мы позже
3: расскажем. Конечно, у нас должен дозреть.
2: Да, этот проект, да, действительно, я забыл совсем, прости, с этими праздниками. Попозже об этом расскажем. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Алло, говорите, пожалуйста, громче. Плохой телефон. Поменяйте телефон. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
7: Доброй ночи.
2: Здравствуйте.
7: У меня вопрос к Анатолию. Пусть он выскажет свое отношение к таким группам российским, как «Квартал», как группа Леонида Агутина. Вот. Спасибо.
2: Если ты сочтешь, что этот вопрос не тактичен, можешь не отвечать.
4: Ну, потому, а вы
2: что,
4: почему не
2: тактичен? Мало ли.
4: Я могу ответить так, что свое отношение к таким коллективам я выразил еще тогда, когда на 31-м канале у меня была телевизионная передача, которая называлась «Музикон». И у нее как бы было второе название «Это тяжелая легкая музыка». Но чем она отличалась, целый год она была, что, в принципе, туда попадали именно коллективы, которые, на мой взгляд, представляли вот как раз именно вот какую-то профессиональную ценность. Вот что-то такого плана. И вот как раз, ну, Агутина, там, к сожалению, мне не удалось с ним поговорить в эфире, но группа «Квартал» вот была. И постоянно я старался как-то, пока был на 31-м канале, вот всякие хит-парады проводились, и я участвовал в этом, чтобы там присутствовали как раз вот такие коллективы, скажем, как именно как «Квартал», как вот «Лига блюза», скажем, даже, ну, там Челобанов Сережа, «Моральный кодекс», «Воскресенье», вот, и Агутин, конечно, что очень приятно, когда, в общем-то, вот есть такие коллективы, которые делают дело, вкладывая вот свое отношение, именно не ориентируясь полностью на какую-то вот, на коммерцию, скажем, такой, на рынок.
2: Это следующий вопрос, если ты позволишь, от наших радиослушателей. Ну, просто нужно им дать возможность задать тебе как можно больше вопросов. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Алло.
8: Алло, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
8: А вот у меня вопрос к флетисту.
2: Угу.
8: Как его зовут? Я вот...
2: Антон.
8: Антон, да. Вот, значит, просто вопрос такого плана. В общем, я хотел бы начать заниматься на флейте сам. Ну, флейт купить не проблема, в принципе, как оказалось, в Москве сейчас. Причем любого плана. А вот с нотами сложно. То есть не только с нотами, но вообще вот самоучители, там что-то такого рода. Вот непонятно, где все находить. Вот, может быть, он в курсе.
2: Спасибо. Можно я расскажу? Что главное, нужно делать специальные упражнения для ротовой лопасти. Ну, то есть как-то, например, оттягивать себе в определенном порядке губы. Ну, потому что вот открою маленький профессиональный секрет. То есть настоящий флетист, он, например, не может есть огурцы совершенно. Поскольку так у него устроена челюстная система, что вот огурец не проникает в неразрез, но видит туда. Он не может чистить все зубы, Антон. Ну, это все правда, нужно с этим согласиться, в конце концов. Вот и так далее, и тому подобное. Даже одну из букв алфавита вот, он не может выговаривать. Просто это профессиональные, скажем так, профессиональные издержки. Какую мы не будем говорить сейчас. Вот поэтому я к тому говорю, что прежде чем начать заниматься таким серьезным делом, как дутье флейта, нужно сперва подумать, что это как бы настолько полное, это как все равно летчик. Ну, у летчика у него
3: Тоже он должен подумать, что он будет редко видеть свою семью, детей, да, пока он там летает.
2: И гланды у него в два раза больше, чем у другого.
3: Это от того же как раз, от той же причины.
2: Да,
3: что там... касается нот, то немногочисленное есть количество нотных магазинов. Вот на улице Герцена их два. Это Лира. И в самом телеконсерватории магазин есть, называется «Музыкальный мир». Там и инструменты, и ноты. Вот. Но ноты дороги. Флейтовых нот особенно много тоже не разыщешься. Так что ищите, смотрите. Насчет самоучителей. Значит, покупать самоучитель по таким серьезным инструментам классическим, как там фортепиано, скрипка, флейта. Да вообще любой самоучитель на музыкальном инструменте, все равно, что там...
2: Гусли, например.
3: Гусли, да. Это все равно, что там самоучитель экстрасенса или...
2: Вождение танка. Вот я недавно выпустил.
3: И кроме того...
9: По гуслям.
3: Кроме того, самоучителей на флейте просто я не видел.
2: Антон, так открою что... тебе маленький секрет, что...
3: Ну подожди, сделаем же. Нет, ну я же должен сказать, куда должен человек обратиться со своими деньгами.
2: А, да, куда нести деньги, куда чтобы нести? Не было войны.
3: Да.
2: Давай, рассказывай.
3: В конце передачи, я думаю, ты
2: так, дашь... Так что тебе... возьмите все ручки, карандаши и блокноты. В конце передачи мы дадим вам несколько адресов и
3: телефон. Зачем несколько-то? Одного?
2: Ну, положено так говорить.
3: Да, правда, я действительно в разных местах бываю.
2: Давай послушаем пьесу, принадлежащую Анатолию Куликову. Но это вот рок-н-ролл тут написано.
9: Воспоминания о рок-н-ролле в исполнении группы «Квадро».

0: Напоминаю вам, что у нас в гостях бас-гитарист Анатолий Куликов и флейтист Антон Королёв. Сейчас мы слушали, так сказать, произведение, в котором принимал участие Анатолий Куликов, но это все было, естественно, в записи. А сейчас мы послушаем пьесу вживую. Это получается, как вот на... у Маркуса Миллера на альбоме его называется пьеса «Мистер Пасториус». Слышал? Такая прям...
1: Да, я слышал. Классно. Ну, я сейчас играю прелюдию.
0: Нет, я просто к тому, что бас-гитара одна может тоже так дать хорошенько.
1: Посмотрим.

0: Вот так вот. Правда, страшновато здесь в комнате. Очень громко все звучит, я боюсь даже на струны притрагиваться. Но...
1: А вот просто записать какой-то такой проект именно для бас-гитары, ну, вот, а-ля Маркус Миллер, не было у тебя идеи?
0: Ну, у так, меня вот... вот
1: ну, вот, например, которая... там, где вот 5 гитар, это там, да. Вот, например, туда вставить эту там...
0: Она там есть, просто там этого альбома, а я живьем сыграл. Ага. Там, кстати, вся пластинка проложена вот такими вот бас-гитарными прелюдиями. Начинается, она заканчивается, и вот и там пьесы для 4 бас-гитар, для 5 есть. Вот этот альбом был, к счастью, он был распродан, по-моему, за 2 месяца весь тираж.
1: Это очень удачно.
2: И у тебя не осталось там вот для Саши?
0: Для Саши вот как раз осталось. Так, для тебя найдется.
2: Не зря пришел.
1: Ну что, если вы не против, может быть, еще парочку телефонных звонков? Ну,
0: я даже не знал, что так звонят много.
1: Ну, очень, программа, очень программа в записи идет. И, собственно, вмонтировать звонки там. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Доброе утро, друзья.
1: Здравствуйте, уважаемый.
3: Хотелось бы вот какой вопрос задать сначала. В чем секрет вашей огромной, непреходящей популярности среди молодежи? Это вот первый вопрос. Когда ответите, будет второй.
1: Нет, мы отвечаем сразу на все. И да, поэтому как бы у меня кнопка, между прочим, под рукой.
3: А, ну вот она. Да. Ладно. Да. Тогда вот второй вопрос. Вы были замечены в рекламе зубной пасты.
1: Да, да.
3: Вот. Вот, вот что по этому поводу скажете?
1: Понятно. Вот сам человек ответил на свой вопрос. Единственное, он очень невнимательный. Я еще был замечен и в рекламе туалетного утенка. Именно в этом мой такой секрет популярности у молодежи. Потому что зубная паста и туалетный утенок — это то, что больше... Ты что на меня так смотришь, Антон?
2: Это же не к тебе вопрос-то был.
1: А я все про себя что-то. Ой, прости, Анатолий. Это, нет, видимо, к тебе был вопрос.
0: Нет, я думаю, что поскольку был адресат зубной пасты, то я думаю, что если насчет туалета, может быть, там я тоже что-нибудь рекламирую, но с зубной пастой. Это да. К тебе, наверное.
2: Давай лучше еще какой-нибудь звонок, то есть, ну, чтобы конфуз немножко загладить.
1: Почему конфуз? Почему я конфуз? Ответил нормально. Это ты что-то как бы, так сказать, меня так упрекнул в недостатке гостеприимства. Чё ты?
2: Скажи, что я...
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас...
4: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
4: Добрый вечер. Большое спасибо за передачу, очень интересная передача.
1: Мы старались.
4: Вот, Анатолий, вопрос такой. Как у вас взаимоотношения с контрабасом и ваше отношение к многострунным бас-гитарам, которых больше 4 струн, 5, 6 и так далее. Вот, спасибо, все очень нравится.
1: Спасибо, до свидания.
0: Контрабас у меня, значит, я в свое время, когда учился в институте еще, до Гнесинске, вот, я закончил музыкальную школу по контрабасу, вот уже в довольно зрелом возрасте, экстерном, вот, но потом, когда уже работал профессионально, ездил на гастроли, то я одно время возил и 2 баса, значит, ладовый и безладовый. Вот, поскольку я на контрабасе давно уже не играю, к сожалению, хотя мне очень нравилось играть, особенно смычком, вот, потому что, как оказалось, ну, как мне кажется, на мой взгляд, что вот именно контрабас, несмотря на свою вот такую величину, когда играешь вот в верхнем диапазоне, в верхнем регистре, то он настолько нежно звучит, что мне этого, конечно, не хватает. Но благодаря тому, что я все-таки играл на контрабасе, я стараюсь на бас-гитаре вот иногда передавать вот эти вот интонации, вот это такое, может быть, певучесть акустического инструмента. А по поводу, значит, инструментов вот многострунных, то я думаю, что если бы была конкретная ситуация именно, как вот, например, пишут Патитучи альбомы, где они выполняют функции именно уже солирующих инструментов за гитару и какие-то там, то диапазона бас-гитара, вот обычный, наверное, не хватило бы, потому что все-таки бас-гитара рассчитана на аккомпанемент в определенном диапазоне. Но мне почему-то кажется, что вот, во всяком случае, те инструменты, которые мне попадались, у них меньше каких-то вот обертонов вот этих басовых. Они более гитарные какие-то инструменты. Вот. И поэтому я пока обхожусь вот своим коллекционным джаз-басом старым и вот мюзикменом тоже. И в мюзикмене, вот, например, на один лад побольше, и поэтому некоторые темы, вот, например, я уже, которые сочинил на мюзикмене, вот, например, сегодня я с джаз-басом здесь, я не могу это сыграть, потому что мне не хватает уже диапазона. Вот. А в принципе, я считаю, что если по необходимости того материала, который вы играете, вам лучше играть на пятиструнном басу, то надо играть на пятиструнном. Если есть возможность играть на многих инструментах, я знаю, что Стэнли Кларк, во всяком случае, несмотря на то, что он играет на одном чаще всего алембике, но у него около 40 инструментов вообще. И он иногда использует на одной пластинке, например, буквально для какого-то маленького кусочка именно этот инструмент, именно с этим звуком, а не какой-то другой.
1: А вот у Майлса Дэвиса, у него там вообще на концерте играл там человек на бас-гитаре, как она, альт-бас-гитара какая-то. Да. Ну, то есть там вообще...
0: Четырехструнная гитара, да.
1: Практически, да. Но
0: это начал Маркус Миллер, кстати, играть на этом. Он играл в партии гитары на басу вот такого.
1: Ну да, вполне. Потом они, видимо, решили тональность, да, несколько, да, повысить всех, да, этих дел за счет автомата, который точит струны.
0: Да. Вот, но, например, в фанке мне, например, слэпом играть сложновато на этих инструментах, потому что у них расстояние между струнами немножко поменьше, и большой палец как-то так...
1: Иногда даже задевает.
0: Не входит,
1: там.
0: Да, нет, да. Просто между струн не пролазит.
1: А я вот как бы хотел отдельно сказать о пользе контрабаса. Вот просто в нашем институте базитологии и всеведения раньше существовала кафедра. Но она и сейчас есть, но в силу финансовых причин немножко, так сказать, реже функционирует, поменьше сократила свой объем. Но, тем не менее, проводились исследования, так сказать, на тему профессиональных болезней музыкантов и так далее. И парадоксальная была статистика, что у людей, играющих на виолончели и на контрабасе, вот именно на этих двух инструментах, практически отсутствовали такие заболевания, как вот, почечно-каменные болезни, как камни в желчном пузыре и так далее, в силу того, что постоянный контакт с корпусом инструмента и вот эти вибрации, они просто производят дробление всяких лишних инструментов. Поэтому это совершенно живой инструмент. Это как бы массаж производится во время концерта у этого человека. Но нарушались некоторые дисфункции барабанных перепонок. То есть люди переставали слышать определенную частоту. Со слухом у них было все нормально. Но вот как это вот у барабанщика Металлики, по-моему, да, вот он не слышит тембр тарелок сейчас просто, ну, вот, как бы, там же и здесь. Ну, например, его жена орёт, иди есть пельмени, а он вот именно этого тембра не слышит.
0: Ну, это уже профессиональное.
1: Профессиональное. Ну что же, прервемся на некоторое время, потом продолжим.
0: Да.
5: Эхо Москвы.

0: Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» Анатолий Куликов и Антон Королёв. И, собственно, я предлагаю вам еще звонить сюда по телефону 203-19-22. Если у вас есть какие-то вопросы, вы можете их, собственно, задавать. Поднимаем телефонную трубку. Алло, доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
1: Алло.
0: Да-да-да.
1: Алло.
0: Да, рассказывайте.
1: Алло.
0: Алло.
1: Алло. Алло.
0: Вы слышите в наушниках?
2: Я слышу, да.
0: А я что-то не слышу. Ладно, сейчас мы послушаем пьесу. Это какой-то брак в пайке. Алло, извините, просто у нас брак в пайке. Вы меня слышите? Ну ладно, еще песня. Звучит песня.
3: Если б каждый смертный мог бы знать, как не надоело деньги каждый день считать. Наконец-то банки выходной, к черту эти бабки, я хочу скорее домой. Подсчитаем, сколько страшных судей были проданы сегодня за копейки людям. Раз, два, три, четыре.

Если б каждый смертный мог бы знать, как не надо его деньги каждый день считать. Наконец-то банк выходной, черт, эти бабки, я хочу скорее домой.

0: Вот, значит, тут произошла пайка, в результате там обжег пыльцевых лопастей, но, тем не менее, как бы мы геройски таки справились с этой всей конструкцией, и я предлагаю опять попробовать принять телефонные звонки, надеюсь, что на этот раз это все получится. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
1: Здравствуйте. Доброй ночи, господа.
2: Приветствуем.
1: У меня два вопроса.
2: Да-да, рассказывайте.
1: Да, меня Саша зовут. Вот, мне, наверное, много помните.
2: Конечно.
1: Вот. Первый вопрос. Знакомы ли вам, извиняюсь, состояние такое, когда вот выпьешь там много.
2: Ага.
1: Вот такой бадон, так называемый. Вот, кстати говоря, в Новый год у многих был, бадон. Вот. Знакомо ли вам это?
2: Так.
1: Это первый вопрос.
2: Угу.
1: И второй вопрос. Вот как вы считаете, вот флейтист вообще, если его в космос запустить вообще, как бы там будет вообще? По кайфу?
3: Ой, может, его стошнит, наверное.
2: Спасибо.
0: Но это, видимо, все-таки Анатолий, вопрос от тебе и, видимо, к Антону, потому что, в общем-то, про меня-то что спрашивать? Ну, в том смысле, что и так все понятно.
4: Ну, и все мы люди. Эх, сколько выпито, перевыпито. Так что... А насчет космоса, это, наверное, тебе...
3: Слушай, ты не пробовал? Я, кстати, насчет первого вопроса тоже не согласен.
4: Да?
3: Да. Вот тебе передают. Вот. Так что давай, ладно, Сань.
0: Вот, следующий звонок.
3: Угу.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
5: Доброй ночи.
2: Здравствуйте.
5: С Новым годом, самые добрые пожелания служеником. Скажите, пожалуйста, будете ли вы 8-го в зале Чайковского?
2: 8-го в зале Чайковского?
5: Да,
2: нас. 8-го?
3: Я взял билет, и мы придем с тобой.
2: А, будем, да.
5: Ах, так сказать.
2: Спасибо, Антон, за твой...
5: Один участников. Спасибо.
0: Вообще, вот иногда такие бывают. Вот, например, ко мне тут подошли и говорят, ты знаешь, что ты там 8-го будешь в зале Чайковского там чем-то дирижировать. Другие люди там подходят, говорят, ты знаешь, что ты сейчас вот должен быть вообще в мэрии, там, исполнять какие-то арии. Но такие дела в последнее время происходят со мной все чаще и чаще. Оказывается, все это исходит...
3: Ты просто в расписание забываешь заглядывать, когда вот выходишь, там же все написано.
0: Вот. Конечно, будем. Следующий телефонный звонок. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
6: Здравствуйте.
0: Слышно, да? Ну, вот теперь слышно, да. Это вот вы звонили, когда не было слышно.
6: Нет.
0: Ничего.
6: Я вообще-то хотел узнать, Александр, как вы, вообще-то я давно вас слышу, да, первый раз позвонил.
0: Ой, еще раз, пожалуйста, что-то плохо у вас.
6: Давно вас слушаю, первый раз вот позвонил, думаю, решил узнать, как у вас отношение, сейчас год быка, вот религии, вот это все.
0: Uh-huh.
6: Как у вас вот отношение вот, к году быка, к религии? Вот еще вот, тоже один такой вопросик. Есть вот отношение, как встреча Новый год, так вот проведешь.
0: Uh-huh.
6: Вот, как вот мне, лично ваше мнение мне вот, у вас как совпадает это все?
0: Uh-huh.
6: Так, вот спасибо.
0: Спасибо.
6: Спасибо.
0: Ну, насчет религии я, может, отложу это, да, немножко, как бы, потому что это длинная история. Насчет того, как встречу так проведешь, в принципе, это же не с бухты барахты появилось.
3: Ты, кстати, изменился.
0: Чего?
3: Изменился вот с того года.
0: Ведь конечно.
3: Так встретил.
0: Конечно. Нет, на самом деле у меня есть такая вот... Что ж ты трещишь-то тут, а? Трещит тут. Это я Прохору. На самом деле... действительно такое как бы есть, как ни странно. То есть, потому что базитически уже такой настрой, что вот он перелом, и значит вся энергия направлена на вот это понятие, его непонятно кто внушил, как встретишь, так проведешь. Но получилось, что эту какая-то установка там тупая, но ее, в общем, приходится принимать. И поэтому сами люди, они

0: Тащи уже нашему славному геройскому духовику. Как я сказал-то про тебя?
1: А кто у нас здесь духовик?
0: Это ты, Антон. Ты же дуешь флейту.
1: Может быть, лучше Толя скажет, какие у него выступления поблизости ожидаются. Ну, это я всегда спрашиваю вот этот вопрос у людей.
0: А, правильно, меня просто сбили с Новым годом.
2: Я хочу сказать спасибо, что в данной передаче удалось не только поговорить о музыке, но еще и показать эту музыку. И я хотел бы сказать людям, которые слышали эту передачу, что это песни из новой программы. Это Анатолий Куликов, не генерал, а бас-гитарист. И не Евгений Куликов, а если вы увидите на афишах. И группа К-проект. Так что приходите на концерты, покупайте пластинки, а мы будем стараться сочинять новую музыку, писать, работать.
0: Я со своей стороны как бы тоже благодарю тебя за то, что ты в такое трудное время все-таки выбрался сюда. Трудное, потому что еще не прошло, так сказать, празднование все это. Вот. И как бы желаю тебе и дальше заниматься, как, по-моему, Джако Пасториус сказал на одном из своих вот видео этих самых самоучителей, да, такую фразу вот он обратился, дескать, умение играть музыку — это великий дар, который вам дан от Бога. Но я не люблю таких слов, но это вот он сказал, я просто цитирую. Этот дар вы не имеете права ни пропивать, ни терять, вы должны его совершенствовать и упражняться. Я вот желаю тебе, чтобы ты соблюдал эту установку великого музыканта.
2: И надеюсь, что это взаимно.
0: Спасибо. Антон, слово тебе.
1: Ты только подстрой там, чтобы вот не глушило.
0: Да все, я там убрал. Ты мне махни рукой, когда мне начинать играть.
1: Раз.
0: Нет, ну подожди пока.

0: И в гостях у нас группа «Квартал». Я представлю участников всего коллектива. Это, прежде всего, Соня Окран, вокалистка коллектива. Вторая вокалистка, вот сейчас, в общем-то, задействована на общественной работе. Это традиция уже. Вот. Ну, сейчас она занимается обклейкой обоев. Все мы через это прошли, все мы клеим тут обои. Потому у нас тут так и красиво накануне, скажем так, преддверии мужского 8 марта. Завтра она настанет. Артур Пелявин, известный вам автор музыки, текстов, видимо, тоже, да? Ну, я чувствую руку, да.
1: Привет всем.
0: Александр Баранцев, гитара. Очень плохо ее будет сегодня слышно, поскольку, в общем-то, это перегородка, которую здесь установили, несколько мешает. Александр Плявин, бас, но баса сегодня мы не услышим, поскольку комбик, который был, я вчера подарил женщинам. Они столпились внизу и настаивали на том, чтобы такой подарок с моей стороны им был. Вот. Я, так сказать, предвестил восьмой и отдал им этот комбик, вы уж простите. Николай Ксенофонтов, перкуссия, мощнейшая перкуссия. Алексей Страцонов, он же Селдом. На тромбоне. Тромбон будет, да, сегодня?
2: Конечно.
0: Да? И Сергей Смолин, директор и продюсер группы «Квартал». Я, кстати, предлагаю вам, уважаемые, посредством пейджера 974-74-74 задавать ваши вопросы группе «Квартал», абонент 109-279. И позже, если фишка ляжет, по 203-19-22 будем общаться в прямом эфире. Но сейчас вот я хотел бы заранее обсудить тему, которая всех очень волнует. Вот такой вопрос пришел, я на него в меру своих умственных способностей ответил, а вот хотелось бы услышать ваше мнение. Александр спросил у меня некто Марк, почему наша галактика называется Млечный Путь? Я сразу скажу, как я ответил, в общем-то, поскольку мама наша, она обладает, ну, определенными молочными железами, называемыми грудью, и дает молоко, то мы, в общем-то, все дети этой, значит, земли круглой, значит, грудь — это горы, там, соответственно, модельеры высшей моды шьют мощнейшие одежды, лифчики модные и так далее. То есть явно вот он Млечный Путь произносится. Млека, мама, да, все на М. Вот, может быть, у вас какое-то есть другое соображение. Я сразу хочу предупредить, что подобные вопросы в нашей программе — это, в общем-то, явление обычное. Людей интересует космос. Не только космос.
3: У меня, кстати, есть другие слова на букву М тоже.
0: Погромче, пожалуйста, Сергей.
3: У меня есть другие слова на букву М. Москва. И
4: на маму похоже тоже.
3: Тоже, да? На маму похоже.
4: Ростов, папа, как-то, да?
0: Масленица, да. Но тем не менее, если вернуться все-таки вот к Млечному Пути, вот на ваш взгляд, чем это вызвано? Ну, вот, может быть, послушаем. Артур, ты только поближе.
1: Ну, я где-то с тобой согласен. То есть не где-то вообще, в принципе, твоя точка зрения. Как бы взгляд, угол зрения на этот вопрос. Просто происходит же вообще расщепление полнейшее. То есть и как бы вся жизнь состоит из анализа и синтеза. И поэтому, конечно же, во всем есть отражение всего. И молочные железы, и груди есть как бы у всего. Вот, то есть взять, допустим, микрофон. У него тоже, если вот так вот поискать по логике, найдется грудь обязательно.
0: Безусловно.
1: И
0: безусловно.
1: Не только грудь, а если это мужчина, у него тоже как бы...
0: Все соответствующее атрибутики.
1: Да.
0: Но, в принципе, тут видишь, есть такое вот...
1: Ну, некоторые, да, есть, да. Вот мужчины, допустим, они с лифчиками ходят.
0: Да, да, вот мы тоже часто встречаем здесь, вот они по коридору прохаживаются периодически. Мы, кстати, сперва думали, что это некие банданы, в общем-то, для снятия там ожирения, излишнего веса, а потом действительно выяснилось при расщупывании и так далее, что это факт. Но мы сейчас их, в общем-то, всех уволили. Они теперь с плакатами трутся около Думы и требуют приема на работу снова. Поэтому это тоже печальная такая у нас.
1: Ну да, но вот уволили практика. Это как бы условность, то есть весь мир состоит он из условности.
0: Из уволенных и из работающих, да, а также из тех, кому звонят и кому не звонят. Да, ну, а вот такой, опять же, тема. Мы же сейчас стоим накануне преддверия порога, в общем-то, мужского восьмого, да? Я вижу, вы пришли с поделками всем. Мне тоже женщины подарили, вот вы видите эти фигурки из шишек, вот этот вот Прохор, телефонистка наша, подарила. Видите, вот в кокошнике шишка. Это, кстати, президент. Я не скажу, чей, какой, не надо сразу думать на стороны. То есть вот я весь в подделках. Я вижу, Соня тоже вся в коробках. Вот она, видимо, будет вам сейчас раздавать подарки. Вот какие подарки к мужскому восьмому из вас, кто хотел увидеть вообще от Сони, к примеру?
3: Мне
1: мне сегодня подарок, в подарок подарил повестку в армию.
0: А, вот, вот этот здоровый под стеклом, который у тебя.
2: Кстати, да, еще он стесняется, я ему еще бижутерию подарила красивую.
0: А вот скажи, скажи, Сергей, а зачем ты с собой носишь вот письменный стол, и у тебя вот под стеклом столько предметов? Ну, как-то вот я первый раз вижу человека, который все свои вот регалии носит под стеклом, но еще и прям вместе со столом.
1: Нет, ну, да. На самом деле это очень длинная история, но в принципе, я раскрою большую тайну. Дело в том, что вообще вся моя жизнь состоит из одного очень длинного и долгого пути. Вот, вот я, кстати, вот там Млечный путь, например, у Арика была вот такая вот формулировка с молоком и с грудью, с девичьей грудью, у девиц груди, да? А вот, например, у меня Млечный путь ассоциируется со словом путь, то есть я допускаю, что вот... Я что-то иду, и мне приходится... Я в постоянном движении, в хаотическом.
5: То есть он взял стол и пошел, как Лао Цзы, погибать на западную заставу.
0: Сначала вышел из стола.
5: Да. А стол взял, было... он был просто директором, большим начальником. У него работала секретарша, и она иногда под столом как бы вот была.
0: Приходилось, кстати, искать бумаги там как бы всякие.
5: Да, приходилось искать бумаги, и он так привык к этому, что он взял стол с собой.
1: Дело в том, что сначала у меня была секретарша, тоже девица, очень симпатичная, в чулках она была, постоянно в чулках. Но
0: я, кстати, встречал ее в одном стрип-баре, тоже в чулках.
1: Нет, ты ее не мог встречать, Сэм, потому что она уже состарилась и умерла. Дело в том, что она уже старенькая была, а я-то еще пока молод.
2: А, ну я... Молодильные яблоки.
1: Я еще молод.
0: Ну, а все-таки, что касается этого замечательного преддверия кануна, вот насчет подарка, вот что бы ты хотел получить, Артур, в подарок, ну, скажем, вот от Сони, там, или от наших женщин, вот вышивку, может, какую?
5: 8 марта?
0: Да, к мужскому 8 марта. Ну, может, выпечку, знаешь, я вот, например, всем коллегам выпечку даю.
5: Причем, я бы хотел получить в печку. То есть не выпечку, а в печку.
1: Ну, Арик, я не знаю даже, что могут подумать вообще космополиты-то. Космополиты что могут подумать?
0: Ну что, тогда, в общем-то, я понял твое пожелание, обязательно его исполним. Для тебя будет сюрпризом это по окончании нашей программы.
1: Получишь печку. От нас, от всех.
5: Нет, я же не говорю, что в духовку, а я говорю, что в печку. Не такой пошляк, как вы думаете.
0: А сейчас, наверное, дальше будем слушать музыку, видимо, живую, да? Вживую. Я, кстати, хочу сказать нашим уважаемым, что практически вот сегодня такие, опять же, традиция так называемых флотовых, понимаете ли, концертов, да, только на всю Москву и область. Потому что область тоже сейчас вся съехалась, смотрит. Не обращайте внимания на людей, стоящих за окном. Я всем обычно говорю, что это наши слушатели, которые смотрят это окно линза. Мы их видим мелкими, они видят нас большими, вплоть до мельчайших подробностей.
1: Большими и красивыми.
0: Да, так что, в общем-то, они иногда будут кричать и царапаться в стекло. Вы не пугайтесь, пожалуйста, это все тоже в норме.
2: Мы будем в ответом царапаться.
0: И дышать на них так.

0: На пейджер нам пришло послание от Сергея Агутина. Он спрашивает, недавно видел Артура Пилявина в одном из новомодных клубов в кислотной майке. Он лихо отплясывал с супердевками. Пояснение, видимо, просит наш уважаемый. Постоянно ли Артур ведет такой образ жизни, или это нонсенс? Или, может, вообще это не Артур, это...
1: Ну вот я, в общем, в танце стираю каблуки своих ботинок очень быстро. То есть основные деньги я трачу на ботинки в основном, потому что я отплясываю, и как бы каблуки летят постоянно, и вот просто никаких денег не хватает, не представляешь себе просто.
0: А вот что касается вообще такого феномена, как клубная жизнь, да, вот людей, ведь на самом деле практически уже доказано нашей лаборатории, что вот люди, которые ведут активную клубную жизнь, получают количество, в общем-то, всяких бактерий и прочего равнозначное количество бактерий, получаемых работниками ГАИ. То есть, ну, к примеру, если вот мы недавно там воровали аппаратуру из ряда клубов, там, ну, выносим ее, она вся настолько липкая и грязная, что ее даже невозможно отмыть, практически как, в общем-то, вот фуражки милиционеров, когда мы их ловим тут по Арбату, вот после ветра отлавим, да, то есть да, вот грязь
1: для
0: постоянно...
1: Для некоторых невидимая эта грязь, но да, она есть.
0: Она же реально существует. Вот. Так, может быть, каким-то образом, например, за вход в клуб не брать с людей деньги, а вот, например, наоборот, давать им нечто там за вредность, как, например, когда мы работали в цеху вот, в чугунном на этой... На станках строительных.
1: Молоко, здесь, да?
0: Ну, или молоко, или сливки, к примеру. Ну, сливки, конечно, жирно. Ну, молоко, да.
2: Чтобы не жирно было, сухие давать.
0: А, можно ложкой прям, да.
1: Ложкой, да.
0: Не, ну, получается действительно абсурд, что люди, знаешь, приходят в пыльные помещения, где пыль еще и липкая, они же там потеют, трутся. Плюс еще платят за это деньги.
1: Бактерии же там
0: влетают, да.
1: ОРЗ.
0: ОРЗ, кстати, вот откуда все это происходит. Даже говорят, что иногда заводятся в этой пыли такие эксклюзивные насекомые. Вообще жизнь, микрожизнь. Потом вырастают деревья, заводятся микролюди.
1: Визуализируются, если их представить, то есть все их представляют как бы, так они действительно возникают.
0: Нет, что... Они даже если их не представляют, возникают.
1: Но они возникают как просто какое-то движение. А когда их начинают усиливать, верить в них, они уже просто становятся вообще ощутимыми и как бы прорываются в эту реальность.
0: Это бывает, но мы всячески препятствуем это. То есть, в частности, забиваем вот полотенцами все щели, замазываем. Вот,
1: розетки, да, можно затыкать.
0: Мы, как правило, их затыкаем вот это, длинными французскими огурцами. Вот, да. Поскольку они у нас вся по другой, тут в ящиках их полно,
1: да?
0: Нереализованные партии, вот мы как постоянно их затыкаем. Так что если увидите в розетках царца.
3: У меня, кстати, есть тоже предложение. Вот ты чем затыкаешь, французскими огурцами?
0: А у нас больше сейчас нечем.
1: То есть на то, что мы можем. Можно диклофосом прыскать туда, да и все.
3: Можно прыскать диклофосом.
1: Я уже давно диклофос пришел.
4: Куда? В розетки?
1: В розетки. Прыскаешь диклофосом и все.
0: А нет, как же ты не заботишься, уже, да? Не заботишься о соседях, они же там это по-моему колбасят со страшной силой.
1: Колбаса?
0: Да.
1: Так они еще торчат от нее, когда на дихлофос попадает на колбасу.
0: Вот, кстати, базитический вопрос пришел на наш пейджер. Такой базитологический, это я прям диктую. Такой базитологический вопрос. Почему именно квартал, причем ударение? Первый раз вижу, чтобы на пейджере было ударение квартал. Не район, не область, а именно
3: слушай,
0: квартал.
3: Какой-то навороченный человек.
0: Седой.
3: С ударениями.
0: Это оператор, это такой вот навороченный. Он шлет мне так по блату. Ну, я говорю, и спер я пейджера навороченного из джипса. Тут джип стоял, он колесо менял. Я подскажу, барсетку увел, пейджерс.
3: Не,
0: увел.
3: Вот ты ему и рух,
0: и еще у джипса колес проколол. Вот. Один.
2: Да. И ты у него вместе с барсеткой увел и ударение.
3: И чипсы еще. Там лежали чипсы у него. Чипсы лежали на заднем сиденье. Чипсы увел.
1: А в каком квартале это происходило?
0: Ну вот здесь, а вот тут прям около метлы. Я тут обычно. Ну что, знаешь, бывает, нас кучат, ты сидеть пойдешь.
3: По хулигане немного.
0: Вернешься. Почему по хулигане? На жизнь я зарабатываю. Хулиганство это как безысходность, люди действуют, а просто ради развлечения, логично. А я же просто от безысходности. У меня столько уже этих пейджеров было утеряно, немерено количество. Ну да, это что-то я все о себе. Так
1: кстати,
0: что касается.
1: Четырехугольный такой пейджер, да, вообще сам по себе.
0: Вот это ты имеешь в виду?
1: Да.
0: Но тоже, опять же, смотря откуда, вот отсюда неровный, видишь, а вот с этого стороны он даже круглый.
1: Да, все относительно, конечно.
0: Да, ну вообще, в общем-то, я до сих пор его пугаюсь, поэтому стараюсь держать подальше от себя.
1: Потому что непонятно же вообще, что это за штука. Невозможно же объяснить, как вот все столько там, как человечки туда залезли, в принципе-то.
0: И откуда как-то все передается. А я вот, ты знаешь, с ужасом думаю о том ужасном...
3: Это специальные человечки в телевизоре.
0: Ну, никто же с этим
1: не спорит. То есть любая наука на узка нахиляет в узкий коридор куда-то.
3: Нет, ну, ребят, ну, вы
1: разговариваете. И они могут доказать как-то. Вот нормальным людям, то есть они не понимают, как человечки залезли в телевизор. Это вообще до сих пор, вот я деревня или что, не знаю.
0: Нормальные люди даже, они не так рассуждают, не как человечки залезли в телевизор, а они, как правило, задают себе вопрос, почему в телевизоре не я? И чем я хуже того, кто в телевизоре? А мы можем объяснить, потому что, вот, ну, как говорится, в буквальном смысле слова рожи не вышло. Дело в том, что определенно есть стандарт лиц, влезающих в этот экран. То есть, к примеру, почему половина дикторов мы сейчас уволили?
1: Толстые губы и большие глаза, допустим, должны быть.
0: Да, а если, например, глаза маленькие, губы толстые, уже никуда. Или и то должно, например, нельзя иметь очень длинную репу, слишком там оттопыр ушной большой. Или наоборот, это должно быть доведено там оттопыр и все дела, да, чтобы люди...
1: До совершенства. Нет, правильно, в этом тоже гармония есть какая-то.
0: Конечно, мало того, мы же отвечаем за естественную деформацию черепной коробки диктора, который проработал года два. Вот посмотрите, там ведущий многих игр, он приходит, например, туда, да, он начинает вести, у него лицо более-менее нормально, то есть он мог бы овощами торговать, или там огурчики какие резать, да, там, к примеру, а так смотришь, думаешь, что же он там делает, глядишь, прошло два года, и у него уже его репа, она вписывается в этот формат, он уже неразделим, мы даже торгуем, знаешь как, мы же торгуем внизу фотографиями телевизора, на который в этот момент транслируется ведущий.
1: Между тем, как люди привыкли к человеку и его первым появлением, оказывается, большая разница, потому что как бы, когда ты привыкаешь к чему-то, и у него само же энергия от этого появляется.
0: Конечно, он же тоже...
1: Он заряжается,
0: чувак. Он же, во-первых, видит нас постоянно тоже. Это же уже...
1: Это более степени каждого, да.
0: Вот почему, например, невменяемые люди пытаются ударить по телевизору совком, там, к примеру, каким-то, да, там, или там кинуть у него каким-то там, это самое, помидором или чем-то, да?
3: Майонезом.
1: То есть он постоянно в состоянии анализа находится, в расщеплении, То есть он в каждом как бы живет.
0: Безусловно.
1: Нет, мапочка Ильича в каждую семью.
3: Нет, ну это тоже понятно, вы говорите о абсолютно понятных темах, потому что они на пенсию раньше уходят.
0: Безусловно. Причем они даже не уходят, их вывозят, как правило.
3: Это же все понятно. Ну, может быть, о чем-то более серьезном, например, о кондиционерах можно поговорить.
0: Это серьезная тема, мы не можем ее затрагивать. К тому же всем известно, что кондиционеры на всех радиостанциях включаются с центрального пункта. Поэтому, например, вот температура здесь регулируется.
3: Из мавзолея. Ой, что я сказал?
0: Ну что, музычку?
1: Ну, конечно.

0: мощнейшая зарисовка. Из-за нее я понял, в общем-то, что очень задевает вот эта тема, значит, Германии, негров и Англии.
1: ЧССР.
0: Да, ЧССР еще бывший, да. Вот зашел человек, не волнуйтесь, он принес тазики, чтобы мы могли туда поставить ноги в теплую водичку. Это у нас тоже традиция. Вот окунайте, пожалуйста, спасибо, спасибо.
2: Вообще, можно окунать кто что хочет, да?
0: Да, мы постоянно тут... Ну, вы не думайте, что до того кто-то там что-то окунал, совершенно чистый, укропный.
1: Это, кстати, ведь ограничение, потому что мы сейчас можем окунуть то что-нибудь такое.
0: Ради бога,
1: например.
0: Нет, нет.
2: Это они, да, привыкли.
0: Нет, это совершенно...
1: Раз окунулась.
0: И жесты показывает, да. Вот опять же на пейджер. Да, напоминаю, что в гостях у нас группа «Квартал», номер пейджера 974-74-74, 109-279 абонент. Нескромный вопрос, где вы жили конкретно в Кунцево? Видимо, анонимка, женщина. Фамилия, кстати, анонимка, Елизавета Анонимка. Я лично листал паспорт.
1: Анонимко.
0: Нет, анонимка. Анонимку, а, это ты имеешь в виду заместителя Орехово-Борисовского ГУВД. Сергей Валерьевич
1: Анонимку.
0: А, я
1: знаю, работал директором цыганского посольства.
0: Было такое дело, но оно существовало в момент, когда была мода на всякие автономии, продержалось 2 дня.
1: Да, лауреат Курского вокзала там, все.
0: Ну да, конечно. Так что насчет Кунцева, где конкретно вы жили в Кунцево?
1: В Кунцево филармония есть, Кунцевская областная филармония.
0: Ага, да.
1: Вот мы ее как раз закончили все, почти весь квартал.
3: Я Выхинскую закончил, папа.
0: Вот говорят, такие слухи ходят. Я опять же все беру информацию с этого устройства. Может, кстати, ее не нам шлют, может, предыдущему хозяину. Вот. Тем не менее, отвечать
1: тебе
0: нам.
1: Нужен круглый пейджер.
0: Тогда он должен быть в форме полусферы, и я буду его как-то одевать, видимо, как шапочку получается. Ну, что-нибудь такое, чтобы еще утепляться. Видишь, мигает.
1: Сама голова инь, а вот этот феня будет пейджер, это как янь.
0: Ты любишь ли ты смотреть в телескоп или в микроскоп больше? Скажи, пожалуйста. Это вот... К Артуру вопрос.
1: Ну, я не знаю, я, как правило, расщепляюсь. Как
0: нет, нет, подожди, ты от вопроса не уходи. Вот тебе поставят, например, телескоп и микроскоп. Впустят тебя в голую комнату, где стоит телескоп и микроскоп. Почему ты к первому подлежишь?
1: Это сложно будет вообще. Для меня это равноценная штука. Что туда, что сюда. Это для меня будет очень сложно.
0: Ну, ты видишь, как я, например...
3: Арик обычно сразу в оба. В оба направления.
0: Соня, туда, а вот ты как будешь действовать? Вот представь, что тебя впускают в комнату, и вот стоит микроскоп и телескоп. К какому из устройств ты к первому ринешься?
2: Я даже не знаю, как-то микроскоп вроде как в глубину смотришь, а телескоп
1: в высоту,
2: и то, и другое очень интересно.
3: На самом деле, если совместить два устройства, то есть как бы посмотреть в микроскоп через телескоп. Вот. Как-то...
0: О, видна инженерная мысль.
2: Нет, лучше в телескоп посмотрю. Через микроскоп.
0: Кстати, разумно.
2: Это будет
0: нет,
2: гораздо.
0: Нет, лучше наоборот. В микроскоп через телескоп.
1: Через телескоп.
0: Мне тоже так кажется. Не, но с другой стороны, когда меня, например, так впустили, я завизжал, заплакал, забился в дальний угол, закричал, выпустите меня отсюда.
3: Да и умер вовсе.
1: То есть
0: я был очень испуган всем этим.
2: Даже
0: вообще был, да, мощнее испуган. Часто ли группа посещает мавзолей имени Ленина? Кстати, вопрос не решен, смысл.
2: Каждую субботу и воскресенье.
1: Но мне кажется, это...
2: Арик один не ходит у нас.
1: Не, ну...
3: В такие места не, он не
1: посещает. Это может прикольно по-своему, конечно. Ну, как бы... Я не знаю. Ну, это как-то нужно... После как чего-то вот.
0: Ну, нужно с детьми, с ветерком. После ветерки, вот ты знаешь, эти крутятся ветерки.
1: А, ну да.
0: Да, ну как это вот.
1: Детей, то есть.
0: С детьми обязательно, с семьей, там с тещей,
1: то, да.
0: То есть какие-то должны быть ленты там и так далее. Вот,
1: ну, так можно, да, приколоться.
0: А вот вопрос к Соне, тут тоже на пейджер пришел. Соня, замужем ли вы? А исходя из этого, следующий вопрос, вторая часть, я позже спрошу.
2: Это вопрос от юноши
0: без
2: или
0: подписи,
2: от девушки?
0: Без подписи, вообще без
2: подписи. Жаль, потому что если от юноши, то приезжайте к нам сюда.
0: Нет, я не пущу сюда его. На него и тазика нет.
3: На самом деле, если от девушки, то приезжайте тоже.
0: Вот, это правильно.
2: И вам интересно.
0: Вот тут следующая сразу часть вопроса. Если, в общем-то, вы замужем, то каков был у вас свадебный наряд? Была ли это фата, дескать, или просто скромные белые платьица? Вот, и, соответственно, такой же вопрос, например, завтра там сочетание. Вот будешь ли ты одевать мощнейшую фату, и два мальчика в красном должны будут ее нести, значит, за углы. Как это было на моей свадьбе? Я переносил фат, количество немерено. Видите, какие у меня мощные, в общем-то, руки. Я могу поднимать столы, в общем-то, машины. А вот другие, они любят наоборот, с скромно. Одна у нас, например, вообще, она, в общем-то, вышла в купальном костюме. Это была лучшая свадьба, как говорят очевидцы. Все отснято на видео.
2: Правильно, а зачем платье-то? Нет, ну у меня еще не было бракосочетания, фаты не было. Но я думаю, что, наверное, я бы была не в белом платье. Скорее всего.
0: Не в белом.
2: Нет, не в белом. Это точно.
0: Ну что же. Композицию следующую, как... Кстати, говорят, что хороший в эфире звук. Это прислал ей F. Светланов некто. Говорит, Саня пишет, звук хороший.

0: Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня группа «Квартал». Вы можете задавать вопросы музыкантам посредством пейджера 974-74-74, абонент 109-279. И вот следующий вопрос, нелишенный смысла. Пишете ли вы музычку для грудничков, спрашивает нас Василий. Дело в том, что хорошая традиция есть у нас, классических композиторов, описать детский цикл. Там, например, Малер, брат это самое, Евгений Малер, дядя тоже Малер. Тоже. Все они писали для грудничков какие-то...
1: Графика.
0: И графику лепили. И, в общем, и все делали. Все. То есть обязательно должна быть какая-то детская колыбельная песня. Даже покойный Сидвишес, я знаю, под гитару мурлыкал колыбельные, часть из которых вошла, в общем-то, вот сейчас в аналы уже. В хорошем смысле.
2: Ну, конечно, пишем для грудничков. А как же? А как не писать? Как-то, в общем-то... Как тут не писать, все равно и писать?
0: Да.
2: А чего ж не писать?
0: А
2: все равно и писать.
0: Все равно писать.
2: Знаешь песню, нет? Да. Нет, у меня действительно есть детская песня, которая должна была как бы быть в передаче популярной.
0: Угу.
2: Ну, меня зарубили, типа, что...
3: Не тут-то было.
2: Не тут-то было.
3: Не тут-то было.
0: Ты знаешь, кстати, вот сейчас, если ты начнешь исполнять, все мамаши поволокут упирающихся и хнычущих детей из теплых постелек к приемникам. По всему Москве будет... По всему Москве, я сказал. Не по всему, по всему, потому что Москва — это он, это.
2: Более гражданскую тематику.
0: Самец Москва.
2: Москва-самец?
0: Конечно. По всему Москве. По всему Москве будет это...
2: Самка Москвы и...
3: Нет, самки нет Москвы, есть только самец.
0: Самец.
3: Один самец такой. Такой грозный,
0: мощнейший, да.
3: Настоящий полярник.
2: Самец Москва, да?
0: Самец Москва. И по
3: сейчас
0: всему самцу Москвы будут, в общем-то, раздаваться визги грудничков.
2: А химки?
0: И скрип. Ну, химки это скорее, знаешь...
3: Самка, 100%.
2: Химки самка. Химки самка. Вот песню давай про химки.
3: Давай, Ари.
0: Детская песня о химке.
2: Да.
4: Для детей специально. Ночная колыбельная.
5: Над московской волной и над волжской волной

0: Химки тоже самец. Самец мощнейший, кстати.
1: Мощнейший самец, да.
2: Мы надеемся, что все дети сейчас очень быстро уснули.
1: Нет, а кто самка? Кто самка в таком случае?
0: Ну, я думаю, самка. Что, скорее всего, самка. Это какие-то города-сателлиты. Ну, скажем, самка — это кто у нас, может быть? Ну, скажем, Воронеж.
1: Вот сейчас, кстати, из Воронежа могут приехать нормальные люди.
0: А чем плоха самка? Тоже хорошая самка.
1: За самку ответишь.
0: Опять же, давайте посмотрим, что тут нам пишут. Пишут массу. Да, напоминаю, что группа «Квартал» у нас в гостях. Любопытно, говорит, узнать, как отнесутся гости к идее совместного проекта со мной в качестве вокалиста. Артист Расторгуев, подпись.
3: Расторгуев?
0: Ну, так подписано.
3: Оля?
0: Ну, тут Оля. Артист написано. Кстати, почему до сих пор...
3: Классно, мне очень нравится, как он поет. Кстати, он классно поет вообще, супер.
0: Но он слишком это делается вот по Лесе Песневски как-то вот.
3: Ну и что? Это же фишка тоже.
0: Ну вообще да.
3: Энергия-то есть у него?
0: А мне больше нравится, как у него подпевает парень, который на бубне, он так и нам мрачно говорит «Эм-ни-ни». Или что-то подобное.
3: Не, прикольно, конечно.
0: Да? Ну да. Далее. Саша, это уже ко мне. Что вы будете делать, когда вас уволят с работы, спрашивает Костя. Костя, ну как всегда, пойду в ГАИ. Опять назад в ГАИ работать. Дальше спрашивают про сиамского близнеца. И нельзя ли... Ну, про сиамского близнеца это не к вам вопрос. Да, это все, так сказать.
3: Может вырвать.
0: Нельзя ли, чтобы ваши гости исполнили... произведений. Нет, это нельзя. Так и нельзя. Семья Бурятовых, Лена и Сергей, поздравляют всех девушек группы «Квартал» с Международным женским днем, а также Ксенофонтова Николая. Но это, видимо, с наступающим мужским восьмым.
4: Это однако наши буряты там есть. Это наши великие буряты. Знаешь, Баирка, привет всем, что покажет здесь. Знаешь, как он орла в глаз стреляет.
0: Птицу в глаз. Это же совершенно жестоко. Кстати...
4: Это очень меткий.
0: Вот говорят, я тут подумал недавно, вот, что гуманность человека определяется его отношением к животному миру. Да? Вот, например, есть же такие одержимые, в хорошем смысле, люди, которые там ухаживают в зоопарке за животными, за какую-то грошовую зарплату. Да? А с другой стороны, есть понятие, что человек, который находится в городской среде, он как бы далек от природы, значит, не может не быть гуманен. С другой стороны, в Непале аборигены, которые непосредственно в контакте с природой, вот в зоопарке прям... При мне жутко дразнили обезьяну мощнейшими палками. То есть вот слияние, скажем так, человека и среды, оно вот скорее не облагораживает все-таки человека, ну, в смысле, таком. Это было.
4: Это как Баирка, вот, допустим, это... Саша, ты можешь... У тебя же машина есть?
0: А что?
4: Ты можешь до Домодедово каждый вторник ехать, я буду передавать посылки для ЦПМНа в университете, учиться. Это каждый вторник, можешь, пожалуйста, иначе Баирка приедет, он который, знаешь, придется каждый вторник ехать.
0: Согласен.
4: Он говорит, холтордый, гипсон, дегбелярный. Если хоть верхоты курмасата, парниковка, лаярская, все, холтордый, ехать с Москвы, все, холтордый. Бишим харта по циплма, базаргур, усулдали, гундурный, орлух, трамбон, все гундурный, хоссе. Не хоссе. Музыка, ну-ка, сохрани-ка что-нибудь. Что-нибудь нормальное сохрани.
5: Птицей быть, мечта людей, реальностью не стала. Ты не птица, человек, не какай, где попало.
0: Я напоминаю вам, что в гостях у нас группа «Квартал». Живой концерт в реальном времени, подспудно обсуждение достаточно важных проблем, которые в основном вы, уважаемые, и поднимаете. Вот, кстати, пришел следующий вопрос. То есть, во-первых, просят вернуть хотя бы ремешок от барсетки, но, естественно, этого тоже у них не получится. Далее, вопрос от коллег-музыкантов. Тромбонист Алексей в курсе каких?
6: Ага.
0: Я не знаю. Ты в курсе, да? А, вот, все понял. Вы такие веселые ребята. Ну, какую часть в ваших отношениях занимает денежный вопрос? Всех вам благ, удачи. Ну, я вот, например, наблюдал сейчас, как Артур ксерил там доллары, в общем, американского производства на нашем ксероксе. Я тоже это люблю иногда делать.
1: Нет, но дело в том, что все свои отношения мы решаем только через деньги. То есть это самое главное... как бы, как воздух.
2: Я вот, например, с Сергеем, с директором, я с ним просто так даже не разговариваю. То есть, вот говорит, он мне пока деньги не покажет.
0: Единичку пока не положит хотя бы.
1: Да. То есть, она, если, например, что-то, например, вдруг ко мне, то я точно так же...
0: Это совершенно нормальные отношения, мы тоже все...
1: Нормально, здесь, все понятно.
0: Нормальные отношения.
6: Передо мной вообще все в долгу здесь большую.
0: А вот это ошибка. Это ошибка в твоих отношениях. Дал маху ты. Вот так. Далее. Где Литвиненко и где Дедковский? Подпись Кирилл К. Ну, про Татьяну Литвиненко мы сказали, она уже почти закончила расклейку.
1: Мне кажется, ты сам уже ответил на вопрос.
0: А про вот второго где, господина я не говорил.
1: Где ничего. Литвиненко и где Саша Дедковский? Вот да. Видишь, два человека уже, да? Мальчик и девочка.
0: А, вот
6: и
0: это...
6: Янь опять.
1: Ахатина и Янь.
0: Далее, базитический вопрос. Где можно приобрести альбомы группы «Квартал»? Ну, я думаю, сегодня из окна мы не будем раскидывать жаждущим.
1: Нет, я объясню, опять же. На самом деле мы выпускаем альбомы группы «Квартал» только на вот таких вот ленточных носителях, вот на бобинах.
0: Ну, то есть на стареньких.
1: Покупайте бобины, поэтому, то есть я думаю, что у некоторых сохранились магнитофоны.
0: А, кстати, магнитофон можно продать к
6: покупайте
0: бобине.
6: Бобины,
0: к бобине
6: да.
0: Магнитофон.
6: Смотрите как-то с нижнего ракурса на бобины, и вы поймете, где можно купить.
1: Где раки
6: зимой? Где?
0: Ну, это логично, конечно. логично. А какой у тебя дома магнитофон, Артур?
6: А?
0: А, неважно.
6: Что дома?
0: Да нет, это вопрос глупый. Его задала наша радиослушательница Татьяна Буланова. Я подумал, что, может, тебе это будет неинтересно. Если интересно, я повторю.
6: Давай.
0: Какой у тебя марки дома холодильник? Спрашивает нас радиослушательница Татьяна.
6: Асфидл Мозглов.
0: Ты знаешь, старая, но надежная модель.
6: Конечно.
0: Старая, но надежная модель. Главное, что в него влезают, по-моему, около 15 окорочков сразу, мощнейших.
6: Ну, конечно, да.
0: То есть не приходится их поочередно вытаскивать, как наши вот несчастные, они делают, достают 5 пока оттаивают, остальные мерзнут. Потом, наоборот, они их меняют постоянно, чтобы не дать этим оттаять.
6: Единственное, что мне бабушке очень тяжело открывать крышку холодильника, она 15 тонн.
0: И сверху вот так открывается, как
6: и
0: у стиральной
6: машины. Да.
0: Это для тех, кто не знает особенности.
6: И ручка такая неудобная, аж вырезает.
1: Он иногда заманивает своих врагов себе домой и говорит, вот там вот в холодильнике есть просто такие вещи вкусные, и они
6: пыжатся. Ну, врагов-то не жалко, а бабушку жалко.
1: Пыжатся, открывают и потом прихлопывают их крышкой. 15 тонн все-таки крышками.
0: Это нормально.
1: Через 3-4 дня уже можно...
6: А вот вообще-то у меня же бабушка здесь... А вот она как.
0: Она пришла, я вижу.
6: Здравствуйте.
0: А я справа подумал.
7: Здравствуйте. Меня зовут Теодора Алмазовна.
0: Я понаблюдал, я думал, вы девочка прям.
7: Сашенька, я слушаю твои передачи, и мне очень, в общем-то, нравится. Насколько у вас уровень свободы высокий. Вот это мне напоминало. Вот двоюродного брата Голицына Виталий Голицын был такой, это был один из первых кутюрье. Мне как раз тогда у меня мама приехала из Брюсселя, привезла мне платье, здесь декольтированное такое с кринолинами. Вот. И я была с ним знакома, мне он очень напоминает вас, тоже очень интересный мужчина. Волосы волнами, со лба на затылок, крупными локонами, так на плечи спускаются.
0: Я знал его брата Афанасия Голицына знал. Артур, а можно я поглажу твою бабушку? Она ничего? Поглажу.
6: Да,
0: ну я аккуратно поглажу.
6: Конечно, вот. Поглажу.
0: Хорошая бабушка, хорошая.
7: Нет, я пожелаю, но я же не дура, что ты издеваешься. Хорошая, что я собака, что ли?
0: Ну, а кто знает, знаете, время так меняет людей. Вы знаете, что прям бывало вот...
7: Ну, это ко мне не относится, ближе к духовному. А душа, она не имеет ни пола, ни возраста,
0: вот
7: началось, ни национальности.
0: Вот началось. Я
7: мне просто нравится музыка, вот, и мне, во-первых, нравится панк-музыка. Я очень люблю Sex Pistols, допустим. Это одна из моих любимых команд.
0: А послушаем, о чем вас хотят спросить в прямом эфире 203-19-22. А вот здравствуйте. Все наше внимание к вам обращено, уважаемые. Вы в прямом эфире говорите.
8: Алло.
0: Алло. Плохо слышно. Если будет так же плохо слышно, я буду прямо сразу убирать. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста. Алло, не стесняйтесь.
8: Там дышит, по-моему.
0: Там она
7: нет, вы знаете, задачи. Я вот читаю эти мысли и слова. В общем-то, человек хочет спросить, а ничего, что я вот помолчу немножко? Он, наверное, человек пауза.
0: ЧП сокращенно.
7: Да.
0: Ну, это не знаю, я думаю, на усмотрение все-таки вот нашего Прохора. Дело в том, что Прохор всегда смотрит с подозрением в глазах на людей, которые молчат, значит, что-то замышляет. Вот, например, вы, когда вот вас везут в автомобиль, да, в такси.
4: Я всегда спрашиваю, куда вы меня везете?
0: Правильно. Так же поступает любой
4: рабочий. Женщина, конечно. Я спрашиваю, куда вы меня везете? А может, могут завести куда-нибудь и что-то вот.
0: Что-то случится, безусловно.
4: Не, ну хотя, смотря кто, и, в общем-то, конечно, еще нужно посмотреть. Какая музыка? Мне очень нравится, допустим, авангард. Если авангарда нету, допустим, там, если не играет Хожер Чукай, то меня, в принципе, уже нет, не возбуждает.
0: А вот маэстро Евгений Федорович, как вот вы относитесь к творчеству? Я вижу у вас, уважаемая бабушка, во всю майку его портрет. Евгению Федоровичу с палочкой.
4: Ед Пейдж.
0: А, то есть вы как-то с ним на таких в основном, да? Ну, давайте послушаем телефон. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
9: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
9: Меня зовут Аркадий Соломонович Пиндоль.
0: Здравствуйте, Пиндоль.
9: Я хочу такой вопросик у вас спросить. У вас там тазики у всех?
0: И это есть.
9: А вот я хорошее у всех настроение, видимо, какой-то у вас особый рецепт вот этой воды, которая там. И прошу вас, вот этой вот бабке дайте тазик, она ведь еще не получила, потому что слишком болтливая и музыки мало. А ваша, видимо, вода умиротворяет людей, поэтому, Саша, дайте рецепт вашей укропной воды, которая у вас.
0: Хорошо, хорошо. В принципе, наша укропная вода делается из листьев клена, как правило. То есть, по идее, потому что название может быть любое. То есть, можно, например, назвать там это, скажем, метелицей, летнюю лужайку, и наоборот. Поэтому мы называем укропной водой, в общем-то, кленовый отвар элементарный. Причем это из скелетиков, сокращенно СК, скелетики клена. Ну, сокращенно СКЛ. Скелетики клена вот от самих листиков. То есть целиком листики не идут. Может, что-то бабушка вышла куда-то прям. Ну да ладно. Вы уж ее не
4: она ушла, ну да. Она
0: не уйдет куда-нибудь в буран.
4: Не, она когда надо, она появится, мне кажется, всегда. Она читает мысли, а человек уже такого уровня, что, в принципе, там не надо. Вот там уже телепатия, телекинез и вообще все на свете. Все
0: практически вместе. Как у буддийских монахов. Разговор, в общем-то, идет напрямую. Без трансляции, так скажем. Ну да, ну что же, к музыке, видимо.
4: Она
0: да.
4: Здесь, она шапки-невидимки просто сейчас пока стоит.
0: Шапки, то есть я чувствовал, что когда я ее гладил, наросты какие-то вот были. Я так...
4: Типа сталактиты, сталагниты, там да, есть нижние и верхние наросты.
0: То есть верхний, нижний, это боковой такой круглый у нее загнутый такой хороший, да, характерный.
4: На него можно пальто повесить.
0: О, нет, ну она все-таки низкая старушка, будет пачкаться пола.
4: Ну, она же, когда нужно, высокая становится, и все такое.
0: А, то есть автоматически повесил, становится. Она просто, как-то в заляпанной поле как-то срам.
4: Ну, да, да потом вообще неудобно, женщина же. Да. И моя бабушка, я вообще так не позволяю с ней так обращаться.
0: Да, правильно.

0: Артур Дюмонту помогает, он гвозди тут пока забивает. Пока Таня обои клеит, он гвозди бьет.
1: Саня Дедковский забивает гвозди, а Таня клеит обои сюда.
0: Арик тогда что же делает?
2: Прям композиция предвестила просьбу господина Шишко, автора песни про клен, который просил вас исполнить ее. Ну, про дерево что-то там прозвучало. Про девок и про дерево. Это ведь главное.
1: Клен кудрявый, да.
2: Клен кудрявый.
1: Клен курявый.
2: Это ива кудрявая, клен он плакучий.
1: Да.
2: Так вот, да.
1: Ну да, в принципе.
2: Послушаем, что тут нам пусть Соня споет нашу сольно. Так вот есть. Ничего я сам не придумал. Я и слов таких не знаю. Сольно нашу. Я бы не смог сформулировать так эту просьбу, понимаешь?
1: Сольно. А, в конце сольно.
2: Сольно. А, сольно. Это подпись сольно, видимо.
0: Нашу это имя?
1: Нет. А, соль, а нашу?
2: Да.
3: Сильно нашу. Может, сильно нашу?
1: Ну, вообще у нас группа, в принципе, как мы до того, как были квартал, у нас группа раньше называлась «Орнамент 78».
2: Я видел такой тоже. Вот на ВДНХ был павильон. И там как раз вот в 78 году они облепляли. Там был замечательный грузинский ресторан. Тоже с такими, я помню.
1: Нет, «Орнамент 78».
4: Началось все не с этого, началось все с того, что мы все обезумели от популярности.
1: В свое время.
4: В свое время. Потом появился «Орнамент 78». Ну и так далее.
2: А еще был замечательный, я помню, ансамбль «Ареро». Я не знаю, почему мне пришло это в голову, но очень...
1: Отличный, кстати, вообще.
2: Смешной был, хороший ансамбль.
1: Сколько они верили... И все им верили тоже.
2: Верили, да.
1: Когда верит, то как бы...
2: А вера есть любовь.
1: Конечно, конечно. И воля.
2: Нет, но воля — это следующее. Воля — это когда нужно заставить полюбить.
1: Ну да.
2: Или поверить. Воля и сила — это одно и то же уже. Ну так что, Соня, как насчет сольных каких-то номеров?
0: Значит, песня. Саня ее знает, но это не наша, это получается ваша.
2: Ну да, я
0: это
2: так
0: не
2: знаю.
0: Про наших, а про ваших.
1: Ну, под ваших.
0: Под два?
1: Под ваших.
2: Кстати, неправильно говорить, вот ихние нельзя говорить, надо говорить ихя.
0: Ихя.
2: Ихя.
0: Ихя.
2: Ихя.
0: Песня ихя.
1: Песня под ваших.
0: Песня такая. Возле дома ходит парень. Еще раз. Ходит парень незнакомый.

0: Жить ничего, и кто его знает, чего он моргает, чего он моргает, и кто его знает.
1: Та-ба-да-ба-да-ба-да-ба-дам.
2: Ча-ча-ча. Кстати, вот и подпись пришла от человека, который сказал Оскар Аганекта. Оскар Ага, там нога еще надо было дописать, потому что Ага такого слова нет.
1: Оскару привет большой. Ага. Оскар Абдулханович.
2: Вот я и в последнее время...
1: Его подруги, дочь вождю индейского племени Нихуассе, то есть Намтапоху, Лени.
2: А в последнее время я часто думаю. Вот, вот о чем, например...
1: Вообще просто, и все, да?
2: Да, просто... Если вот, например, меня сейчас забросили, скажем, в деревню Дубки Пермской области и сказали, отсюда ты не выйдешь. Я так думаю, чем бы я занимался в деревне Дубки Пермской области?
1: Да вообще, мне кажется, там свой микрокосмос.
2: Вот, а вот представь себе, например, тебя бы поместили в такой свой микрокосмос. То есть, ну, к примеру, ты бы вышел там с дудуком, стал бы гудеть за утреннюю на дудуке, а тебе бы сказали, типа, боятся все наши коровы и тёлки просто этого. И сказали, вот иди лучше трактор, к примеру,
1: да
2: почини.
1: Да, с деньгами ехать.
2: Вот, вот, вот. Знаешь, эта же мысль пришла и мне.
1: Да.
2: Давайте послушаем телефонные звонки 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам безгранично и беспредельно уважаемый.
3: Доброй ночи, уважаемый Александр. Я бы даже сказал доброе утро.
2: Здравствуйте.
3: Надо, наверное, представиться. Меня зовут Владимир.
2: Угу.
3: Приятно.
2: Аналогично.
3: Вот, и у меня такой вопрос. Вот вы сказали, что ваши, вернее,

0: дорожную группу квартал выходит на бобинах, только на бобинах. Вот у меня такой вопрос, выходит ли что-то у них на перфокартах или перфолентах, так как бобины, в общем-то, меня не устраивают. Вот, и еще я хочу пожаловаться на операторов пейджинговой компании, которые халявят и, наверное, пьют.
1: Угу.
0: Это все, спасибо.
1: Спасибо, до свидания. Ну, оператор там вообще, он один человек, честно говоря, вся пейджинговая компания, это тут
2: на перфокартах тоже выходило, но на устаревшем языке Кабол или Фортран, вот в таких форматах.
3: Фортран нет, но на Каболе, на Каболе это у нас выходило, да. И сейчас, выходит и сейчас, и у кого есть машина BSM6, и да, еще сохранились. Мы можем выслать наложенным платежом перфокарты с нашими великолепными чарующими звуками.
2: И видео на ВПР можем выслать. Да.
1: Ты знаешь, кстати, просто сейчас уже настолько наука шагнула вперед, что мало пользователей вот этой машины. Сейчас вам электроника 60 распространена в более
3: такие. Нет, но это больше, конечно. Но ведь мы же не ищем
1: легких путей. Да, совершенно верно.
3: То есть BSM6 и только. Потому что вот именно вот такая публика нам нужна.
2: Или можем выслать грипп.
1: Вот, кстати, это хорошо. Я тоже обычно так... Но я обычно по почте это делаю.
2: По почте, да. Информация, и все, и можно сразу как бы все.
1: Кстати, еще хорошо прятать его где-то в гостях. Бывало, запихнешь куда-нибудь за антресоль или за шкаф, он там лежит, то есть человек не догадывается, что у него он лежит. А тебе-то приятно, ты знаешь, что ты вроде как наследил там, вроде он лежит, знаешь, ты вроде как уже причастен.
3: Гриб,
1: как...
3: да?
1: Да, да, конечно.
3: Иногда такой гриб получается, Саня, что просто...
1: Потом нужно возвращаться и забирать, потому что жаба душит. Я тоже так на положь бывал гриб, а через год думаешь, что ж я дурак сделал? Ты вот начинаешь, а глядишь, они говорят, а он уже съехал, они тебе говорят.
2: А он все равно, съел. Но грипп, он все равно только вовремя может прийти. Он как бы кому надо и вовремя приходит. То есть раньше времени он все равно не придет.
1: А про него же, говорят, входит без стука.
2: Да, конечно.
1: Так что уж. Ну, следующий телефонный звоночек. Попарно будем, да, звоночки. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам безгранично. Говорите, пожалуйста.
4: Алло.
1: Да-да-да.
4: Добрый вечер.
1: Здравствуйте, вам того же.
4: Вы знаете, я сейчас слушаю вас с маленького магнитофончика Sony, который называется. Мне очень приятно вообще, что вы не спите в такой поздний час. И я бы хотела, если можно, услышать песню «Где же ты, где» в исполнении группы... Ой... Красивые девушки, их 4 штуки.
1: Извините, это, наверное, вы имеете в виду 4 вот соска на вымени у животного.
4: Нет, не надо.
2: Не так, надо
4: так, упошлять вообще.
1: Нет, а как вы говорите, 5. Девушки 4 штуки?
4: Я, может быть, немножко грубо выразилась.
1: А, извините, я тоже. Я просто правильно отреагировал, да.
4: Я не знаю,
1: вы знаете,
4: как называется эта группа.
1: Вы знаете, да, извините, давайте, чтобы нам вместе не гадать, вы вот позвоните как-то знакомым, может, чтобы название нам четко сказать, и мы обязательно споем все вместе, вот. Ну, потому что так, чем мы будем сейчас заниматься кроссфордами, да? А, здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам безгранично, говорите, пожалуйста.
5: Алло, это Аганаки, студии
1: пополнить
5: ли?
1: Да-да-да.
5: Артур Пеляйна, можно нет телефона-то? Это я хочу поздравить Суланды, однако звоню. Это ваша музыка шип хорошая, однако.
2: Уланды с хорин хондус хондарда.
5: И это хорошо, это что такая группа есть вообще. И мы очень рады, и все и охотники, и рыболовы, однако. И Соню, однако, любим это.
2: И да, а музыканты у вас есть, нет ли?
5: Нет, понятно. И у меня такой заказ будет, однако. Можно ли песню спеть хорошую, однако?
2: Самому тебе?
5: Не, мне нет. Соне, например, и тебе, и вашей группе. Вот эта песня, если ксенофонты вы поете с бревном веселю. Вот эту, пусть он споет эту.
1: Хорошо, кстати, вот видно, что ты, Артур, не работал никогда в ресторане, в ресторанном музыкантом. А то бы ты сразу автоматически ответил: бабки в руки, будут звуки, или что-нибудь из этой серии.
2: А вот сейчас будут, кстати, вот.
6: Сейчас будет замечательная песня.
2: Любомир, композиция Любомир. Композиция Любомир.
1: Любомир, это сие имя, я так понял.
2: Для кого заказ? Для Абдулхановича.
6: Жил да был на белом свете добрый рыцарь Любомир. Во многих схватках был он первый.

Принцесса над мужем убитым слезою залила весь мир. Лежал он перед ней, сердцем пробитый, любимый я.

0: Все. Спасибо.
1: Это прям такие Ференс Лист. Практически по композиционности, по замыслу, я бы сказал, по ораторийности. А вот хотелось бы узнать...
2: Или какой... Энгельберт Хампердинг.
1: Ну, это ранний, когда он еще занимался хореографией, в общем-то, ставил танцы и так далее. Вот ходят слухи про тебя, Артур, это опять же спейджер, что ты в детстве занимался фигурным катанием и даже брал мощные призы. Насколько это правда? Если не правда, так скажешь, если правда, тоже скажи.
2: Не, на самом деле, если вот честно говоря, я просто вот, ну, по-честному хочу сказать, что я на коньках кататься не умею.
1: А не обязательно, я, то есть умею... фигурное катание может быть на подошву.
2: Я занимался моделированием фигуристок, которых я запускал на веревке, вот как планеры самолеты, знаешь, вот.
1: А, я помню.
2: То есть они у меня на веревке фигуристки катались.
1: Да.
2: В пачках.
1: Ну что, обратимся к телефонным звонкам. Одевай вот эти вот черные предметы. 203-19-22 и ваши вопросы группе «Квартал». Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам безгранично. Говорите, пожалуйста.
3: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
3: У меня вопросы к группе «Квартал». Это все те же коллеги-музыканты.
4: Здорово, Павла.
3: Здорово, Алексей. У меня такой вопрос. А как поживают белые птицы и белые ли они на самом деле?
1: Спасибо. Кстати, я так немножко к птицам хотел вернуться. Недавно по телевидению показывали птицу с таким кривым носом, это фламинго называется, которая залетела в Иркутск при температуре там 30 градусов, и вся из такой вот оранжевой или такого типа креветочных панцирьков цвета превратилась в такую в серую совершенно. Я ей послал туда пару мешков креветок, но по дороге их съели оголодавшие железнодорожники. Так что все обязаны сейчас, в общем-то, закупить панцирей и отослать. Панциря — это креветки. И отослать, в общем, панцирей птицы. Что-то не то сказал я, да, как-то странно?
2: Номер счета просто сказать, все.
1: Да, то есть на счет, что приходили панциря.
2: Конечно, пошлют, конечно.
1: Ну а про белых-то как птиц?
2: Про белые? Ну, в принципе-то как, они сейчас уже были раньше только белые, сейчас как бы и белые, и черные, и между ними там все. Белый же сложный цвет, они одновременно, в них и розовый фламинго, и птица в аршоте, которая живет в ванной комнате.
1: Вот. Языковый вымяк тоже, он постоянно линяет.
2: Потом есть такая птица дрочит.
1: Есть. Она живет, есть... кстати, в предгорных таких, в низинах, и то есть у нее все стремление наверх. Наверх. Она соскальзывает, да. Соскальзывает ногами, цепляет, она влетит, и, да. Соскальзывает.
5: Нет, говори, да. подожди, у тебя же была же целая история, ну, легенда.
1: Можно даже птицах.
2: Трочит.
1: Безусловно, я это
2: первый имел толик, в виду. Толик. Трочит, значит, это птица, которая летит постоянно вокруг земного шара, и она вот трочит, как бы, ну, да, постоянно летит, да. Вот, и...
5: Нет, ну все же по-разному, правильно?
2: Да, и вот она в конце вот концов трочит. Устает. Успокойся, Леша, смотри.
5: Не волнуйся. Как, когда мы рассказываем эту историю, Алёша, он самый молодой из нас, ему пока еще 44 года. Пока еще.
1: И он воспринимает болезнь.
2: Вот, она летит, и когда она устает, она стримглав прямо спускается вниз и втыкается клювом в такой в эвкалипт громадный. Уже в преддвериях Амазонки там. И она втыкается, и от удара у этой птицы утрочит, у нее отваливаются яйца. И они падают в такие лунки, которые внизу.
5: Подожди, мы с самого начала сказали, что это птица только мужские особи.
1: Мужские особи, самец.
2: Она когда втыкается в этот...
5: как Москва.
2: Да. Она втыкается в дерево клювом, и тут сзади ее поджидает другая особь. Эта птица загибал.
5: Засадил.
1: Ну, это засадил, это уже более взрослая, то есть особь там, по-моему, после трех лет уже, а оперок
2: нагибался,
1: загибал.
2: Загибал,
1: это еще молодец. Молодой. Загибал. Да.
2: И она прямо подлетает к ней близко, и прямо между ними удар такой происходит. Она сзади.
1: Состыковка называется у орнитологов.
2: Да. И от этого всего у птицы трочит, отваливаются яйца, и падают такие специальные лунки, и вылупляются новые трочинята, опять они летят.
5: Мужские особи.
2: И уже взрослеют уже по пути эти птицы. Птица превращается в настоящих гордых птиц, трочит. И потом они опять в это место преддверии Амазонки, опять клювом здесь загибал, опять яйца отваливаются, в лунке опять вылупляются. И вот, то есть, как бы,
1: кстати, с точки зрения загибала, вот с точки зрения птицы загибала, вот практически период размножения птиц трощиц, он как вот у мушек дроздофила винных, то есть потому что загибала, он живет там значительно дольше, вот, в общем-то, состыковывается с огромным поколением, было уже с прабабушкой трощит, ну, с прадедушкой и так далее. Он выползает, и, кстати, это легенда местных племен уже, вот, то есть птица загибала.
5: Нет, вот, ну, на самом деле, Саня, вот вообще у этой легенды очень печальный, хотел сказать, конец, но на самом деле не буду, печальный финал. Дело в том, что вот эта птица трощит после того, как ее вот другая птица загибала, вот как-то вот, состыковка когда произойдет, птица трощит, она погибает. Вот и та, новые, которая. И новые.
2: Да,
5: обычно их две.
2: Он говорит, дрозофила, да?
1: Да. То ну, то есть как практически будет... сразу, да. А вот эти вот это молодые, проблема. Это своего рода такая механическая почковка. То есть, ну, если, например... Ну, там...
2: конечно, они же мужчины как бы участвуют. Да, одни мужчины.
1: Безусловно.
2: И яйца отваливаются, и вылупляются новые.
1: Причем ведь бывали такие моменты, что происходила состыковка со случайными путниками, которые вот просто садились, вот загибал, он вылезал, и не разбираясь, в общем. А потом приходили жалобы просто, да, лесников массу, я помню, мы уволили.
5: Нет, дело в том, что на самом деле, вот место, они же все, на самом деле, прилетают в одно и то же место, потому что их путь...
1: то есть у них ограниченное количество оборотов все-таки могут сделать.
5: Вот, а дело в том, что на самом деле это место, оно заповедное, охраняют очень усиленно службы безопасности, потому что если вдруг какой-нибудь человек туда забредет, то может получиться какая-то вот такая неприятная история.
2: И вот говорят, что самолет похож на птицу, человеку природы как бы берет технический вот этот прогресс. Вот такой спорт, как гольф, допустим, в гольф играет. Вот эти лунки, они как раз были взаимствованы у
1: этих птиц. А скажи, пожалуйста, вот гольфики у кого были заимствованы? От гольфа или нет? Вот гольфики. Я вижу, что многие из вас в гольфиках, и я сам в гольфиках, и все мы в гольфиках. Вот такая странная часть туалета, как гольфик. Откуда она произошла? Я знаю, что занимался изучением истории.
2: А мне кажется, когда вот женские особи танцуют танец яблочко, допустим.
1: Или джингу.
2: Или джингл, да.
1: Нет, джинга. Танец джинга.
2: Джинга. А как он выглядит?
1: Джинга?
2: Да.
1: Ну, это клубы пыли, и в пыли они топчутся ритмично.
2: Такая, да? Принимает причудливые формы.
1: А там не видно форм, потому что из-за пыли не видно.
2: Да-да, ну тот, кто видит насквозь, у него типа сканер есть, он может увидеть.
1: Или струями. Он может струить и, в общем-то, прибивать на пути своего зрения вот эту всю пыль и видеть такой, значит, струйный коридор.
2: Да, при определенной турбулентности.
1: Осадки-то. Так что с гольфами?
2: Гольфы,
1: слишком много. Значит, это Volkswagen Golf, гольфы, игра в гольф, гульфик.
2: Может, может, да, гольфик был.
1: Гольфик. То есть вот все это как-то очень нездоровая у меня ассоциация. Ощущение, что все люди в гольфах ездят в Volkswagen Golf играть в гольф.
2: Я думаю, что это атрибут трагический, очень атрибут несчастья. Почему могу рассказать? Просто, ну, вот у меня один знакомый парень. Вот. Ну, он как-то вот подошел мне и сказал, он говорит, ты, говорит, Маринку мою помнишь? Маринку? Я говорю, ну что, помню. Ну, ты помнишь, я жениться на ней все хотел. Я говорю, ну что? Что, я голову, короче, ей голову отрубил. Я же, помнишь, пришел, она меня ждала, я пришел, подарил ей гольфы, там все подарил. А захожу к ней позавчера, ну, думаю, раз с ней туда-сюда. А она меня целует сюда. Потом сюда, вот под глаз, сюда, потом сюда, вот, ну, где нос вот здесь заканчивается, здесь, потом сюда, опускается ниже, вот так сюда, в шею целуется, потом опять сюда, когда в лоб привернула, сюда опять, где вот так грудь меня поцеловала ниже, где вот так пупок, и туда ниже целует, туда идет, сюда, и прямо туда, и как замочил, во флёрше казалось, а я на ней жениться хотел, только ты никому не говори.
1: Между нами останется. Ну что, музыки, да? Музыки как?
2: Ну, конечно.
5: Грустную песню надо спеть.
1: Опять о детях, да?
4: Таких слов даже не знаем, что играть.
1: Ну, о детях, наверное, песня.
5: О детях.
2: Эта песня не о детях, а про детей.
5: Продиси. То есть продиси.

крик. Сержант на границе настоял на своем. Признайся, лазутчик, признайся, лазутчик, сержант на границе.

0: Какая поэзия. Какая поэзия. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста. Алло. Вас там очень много, вы разберитесь, кто из вас будет говорить, и перезвоните. 203-19-22, ваши вопросы в группе «Квартал». Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
1: Да, я хотел бы песенку поставить.
0: Песенку человек поставил.
1: Сейчас,
0: подождите. Да.
2: Здравствуйте. А будьте добры, пожалуйста, что-нибудь из «Машины времени» или вот в «Воскресенье». Можно что-нибудь сделать?
3: Конечно, можно.
0: А в чем проблема?
2: Будьте так добры, пожалуйста.
0: Хорошая песня была. Кстати...
3: Кого? Только за парнус.
0: Присылайте нам сперва, как говорится, правильно. Папки в руки будут звуки. Кстати, интересно, тематика, например, люди говорят, я хочу по телефону вам поставить песенку. Это я помню, мне все время звонят и говорят, Саня, поздравь по телефону кого-то. Поставь по телефону песенку. А я всегда говорю, ну хорошо, что такие люди не играют в докторов. Там, представляешь, типа там пойди поставь, например, дяде клизму.
3: Или банки, да.
0: Представляешь, а банки, как вот. А я видел один раз мужчину, которому ребенок банки поставил, играл. В общем, ребенок, это вообще страшное дело. Он к нам пришел, потом вот у нас что-то внизу травмпункт был, я там. Нет, кости поломаны. Так. Ну, еще телефонный звоночек, да. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Говорите, пожалуйста.
4: Здравствуйте. У меня вот один вопрос. Помните ли вы свою самую первую песню? Если вспомните, то хотелось бы услышать. А второе у меня пожелание. Я знаю, что вы первые исполнили песню «Учкудук триколодца». Вот не знаю, правда или нет.
0: Спасибо за вопрос.
5: Нет, на самом деле это неправда, потому что песню «Учкудук триколодца» первым исполнил...
0: По-моему, Лариса Вероника Долина.
5: Вероника Долина, да. Mm. Вероника Долина и оркестр, краснознаменный оркестр Северного Балтийского...
0: Под управлением Георгия Меладзе. Тогда еще... Джонатана.
5: Джонатан Меладзе. Совсем другой человек, но тоже достаточно известный. Ну, в общем-то, как и мы все.
0: Да, безусловно. А насчет первой самой песни?
5: Первая песня?
0: Да.
5: Ну, я даже не знаю, стоит ли об этом говорить ночью.
0: Я тоже почему-то подумал, что...
5: То есть, если ты уверен, Сань, то я, конечно, сейчас скажу. Но, по большому, тогда нужно сейчас всем встать.
0: Тогда лучше не говори, не надо.
5: Молчи.
0: Послушай, может быть, последнюю песню.
5: Давай.
0: Сингла.
5: Отлично.
0: Пьеса.

0: И опять же еще раз напоминаю, что в гостях у нас группа «Квартал». Мы продолжаем, в общем, прослушивание концертов в прямом эфире, также общаться с вами. Но сейчас я думаю, что, может быть, какую-нибудь послушаем живую пьесу, поскольку треки уже назвучались, целых три назвучалось трека. И хочется, скажем так, живой акустики, особенно вот ему, потому что я вижу, что он высовывается из этого угла, и хотя лицо у него достаточно помятое, но он, видимо, здесь живет уже вторую неделю и может представлять опасность для утренних, когда они придут. Мы вроде мы не приготовили ничего, они как-то обычно готовы к тому, что их будет с утра ждать, там, яишенка, омлетика, а мы как-то сегодня решили.
1: Живот, а у него, тем более, сейчас новый живот, он английский купил себе в магазине «Бульдог» вот здесь через дорогу.
0: Ну, ты видишь, представляешь, то есть...
1: Английский живот новый.
0: Он еще боится его сейчас это каким-то образом там помять, еще что-то, потому что он же в кредит взял, то есть, а это все над ним висит.
1: А как удалось ему, он с волосней больше вот как бы стоит, а он взял меньше и в кредит еще, и с волосами живот сразу взял.
0: Так он это самое, он же отдельно взял волосню-то. Там же, если взять без волосни, то есть и волосня отдельно, получается дешевле. Вот лучше так. Ну, правда, приходится клеить, еще трата на клей. А клей он, ну, главное, взял от стола при мне. То есть стол просто отковырнул ногтем и взял. Поэтому клей получается. А время ему все равно девать некуда. Он сидел, клеил тут.
1: Ну, а с другой стороны, жалко, знаешь, ждать, пока она сама появится, волосня, тоже, знаешь, не имеет смысла.
0: Не имеет смысла. А может, даже до старости. У нас один все говорил, да, типа, я, говорит... удивлю вас, удивлю. И, в общем, сидел здесь. Его, в общем-то, как-то даже лелеяли, там, массировали периодически, подносили ему все. А он обманул надежды, ожидания. То есть прошло, по-моему, лет 8. Вот, ничего не появилось. Но он был уверен в том, что будет.
1: У меня у старшего брата уже все.
0: То есть нормально,
1: уже,
0: да?
1: Уже появилось, да.
0: Ну, знаешь, нужно посмотреть. Потому что есть вероятность, что может произойти обратный процесс. Это бывает. Вот сегодня раз, потом начинает назад рост.
1: То есть обратный рост туда, внутрь, да?
0: Вовнутрь, конечно.
1: То есть в зависимости от того, куда человек посмотрел, в микроскоп или в телескоп?
0: Да, у него этот рост. А ты знаешь, вот у нас в бытность моя работа в стоматологическом кабинете, у нас здесь вот, я, причем, чтобы мне поставлять пациентов, просто на улице их находили, приводили, достаточно насильно иногда, вежливо, но насильно. Вот, это, значит, лечил. Один сам пришел, говорит, вы знаете, у меня, говорит, во рту дома вот. Ну, прям, я говорю, ну, дескать, думаю, может, вам лучше к главному все-таки пойти, печать поставить про там как-то еще, или посмотреть, какой тот волосяной наш себя чувствует. Он говорит, не, точно, я открываю ему, значит, это подперкой, да, вот, ну, и правда, там дома, в общем, окна светятся, люди ходят там, вот.
1: Я, внутри,
0: в общем,
1: да?
0: Да, прям вот вместо зубов дома, там, вот, балконы, бельишко сушится. Вот. Ну, я все сфотографировал, но он в этот момент от вспышки испугался, произвел заплев объектива, так что документов не осталось. И так мощно у него, потому что все дома, они прям повываливались, все побились. Вот. И, в общем-то, то, что уже они потом приехали, говорят, дескать, ты что нам мозги, говорит, пудришь? Ну, я говорю, да нет, правда было. Они глядь туда, а там одни эти десны, он так ими шамк-шамк-шамк-шамк.
1: И удивленно смотрит, да?
0: Да. Вот, и с обидой с такой, с другой стороны, и с благодарностью. Глаза, как у оленя. Добрые-добрые.
1: Ну, и язык вкусный, кстати, олени языки, они...
0: Мощнейшие. Шершавые. Вот и думают, что бобры деревья обгрызают, это их олени зализывают.
1: Конечно.
0: Ну что, пьесу какую-нибудь, как...

0: Ну, я предлагаю обратиться к прослушиванию телефонных звонков 203-19-22. Ваши вопросы к группе «Квартал». Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
1: Здравствуйте, уважаемые.
2: Здравствуйте,
1: уважаемые. Здравствуйте, уважаемые гости.
2: Здравствуйте.
1: У меня вот такой вопрос назрел. Как вы относитесь к тому, что на нашем телевидении перестала звучать этническая музыка? Вот ведь раньше, я помню, был фестиваль «Радуга», кажется, так назывался, да? Вот, там выступали вот племена с песнями и плясками, вот. И как вы относитесь вот к тому, что эта программа не стала, и вообще как относитесь к этнической музыке? Так вот у меня вопрос.
2: Спасибо.
3: Ну, это очень плохо, на самом деле, как бы. Но, а с другой стороны, ее же нету музыки, как бы, вот. Оно как и есть вот так вот. Вот сейчас такая ситуация, просто нету. Много чего нету, и много что есть. То есть другое взамен этого. Вот. Зато есть тяга к этнической музыке послушать. А раньше, как бы, может, было у кого-то, там, кто-то переключал каналы, чтобы послушать роллингов, допустим,
0: да. А сейчас действительно, я думаю, что это даже специально сделано, дабы пробудить к чему-то интересу. Нужно, да, это что-то, да, создание.
3: Вот вам же интересно, что сейчас появилась опять этническая музыка и... А потом этническая музыка, как бы она становится, это народная музыка, все хорошие песни, они этнические, я считаю, по-своему, любые вообще. Вот. А вы еще на проводе, да?
0: Нет, вы уже, я уже, это, нет, уже, да? Да. Ну, сейчас мы послушаем еще один звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам безгранично. Говорите, пожалуйста.
4: Алло.
0: Да-да-да.
4: Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте. Говорите, вы не волнуйтесь, говорите нам. Все нормально. А? Мы вас хорошо слышим, не волнуйтесь, говорите, да.
4: А заказать можно?
0: Заказать. Ну, мы не обещаем, что прям быстро привезем. Вот. Но постараемся, да. Что бы вы хотели, я записываю.
4: А любви что-нибудь?
0: О любви. А, ну хорошо, спасибо, сейчас.

0: Может быть, теперь что-нибудь о животных? Ну, животные там, дескать, братья, там, это меньше, и сестры. Опять же, нельзя же говорить сестры, надо говорить сестры, да? Поэтому, когда мы говорим, куда ты звонишь? Я звоню сестре. Нельзя говорить сестре, надо говорить сестре. Ну, правильно, да. Давай разложим, да? Кто сестры? Кому? Сестрам. Да. Кому звонишь? Сестре.
1: Сестры, да.
0: Сестры.
1: Ну да, да.
0: Кто может с нами поспорить?
1: Ну, конечно, как вас зовут? Меня зовут.
0: Сестра.
1: Сестра, да. Сестра.
0: Вак, вак, вак.
1: Ну и что сейчас делать будем? Про животных рассказывать? Я очень люблю кошку Ляля свою. Она самое нежное животное, которое только я видел вообще. Она, во-первых, толстая, у нее вот такие вот эти телеса, ее приятно потрогать, у нее жир, представляешь, Сань?
0: То есть, у кошки, да?
1: Да, да. И она ложится и так прямо как сфинкс лежит, засыпает, смотрит в глаза и что-то такое все вот. Если повернёшь, она перекладывается на бок тоже.
0: А вот скажи, ты обращал внимание на начинающую, так сказать, повышаться активность вот злобных собак на улицах? То есть, вот, например, года два назад собаки на меня лаяли меньше, чем сейчас. Вот, например, сегодня был пик лая. Совершенно пел сокращенно.
1: Я знаю, почему.
0: Да, почему? Нет, ты не говори только потому, что у меня к ботинку привязан вот лисий хвост. Это для красоты и ничего общего.
1: Нет, я действительно скажу, почему. Потому что раньше... Ты как бы вписывался еще в общий формат. Еще что-то в тебе осталось, понимаешь, ага. В общем формате. А сейчас у тебя даже вот как бы вообще свой формат, понимаешь? То есть, и они не врубаются. А собака — это единственное животное, которое служит человеку. И она перестает врубаться. Кому ей надо служить, если человек вообще не в формате? То есть, она
0: то
1: служит...
0: как вообще реагировать?
1: Да, как еще реагировать? И у нее, естественно, агрессия как бы.
0: А знаешь, какой ужас я испытал?
1: А вот кошки, наверное, больше тебя начинают любить, да?
0: Кошки, ну, дело в том, что у них такая любовь, они подсматривают за мной все время.
1: Да?
0: Да. Куда они сунутся, отсюда торчат, смотрят. Тут был ужасный случай, не дали, как позавчера со мной. Значит, я ехал на автомобиле, вот, и меня остановил, как водится, милиционер для проверки документов. Я ему открываю форточку, значит, подаю документы. Он, значит, смотрит так с ужасом, бежит к патрульной машине и кричит: то Вася, Вася, за рулем никого нет.
1: Ну вот Теодора Алмазовна же тоже как бы нет.
0: Нет, представляешь?
1: Бабушка ты моя, одела шапку не видишь, Теодора Алмазовна. Как бы. Но когда надо, она появится всегда, то есть вообще нет проблем. Как бы так получилось, что или она на тебя шапку-невидимку одела, бабушка моя. Понимаешь, или ты сам?
0: Позавчера я бабушку не знала, что я.
1: Не знала, что конечно.
0: Саша, расскажите, пожалуйста, как правильно надевать противогаз? Спрашивает наш... Нас боцан. Ну, в принципе, лучший противогаз это как? Это маска водолазная, самая элементарная, и трубка соответствующая, да?
1: Ну,
0: вот, берете ватку, на ватку нужно пописать, забить этой ваткой эту трубку, налить в ванну, окунуть туда голову в маске и дышать, конечно, с трудом, но через эту...
1: Дышать, да?
0: Нет, а это не хлор, если вы туда пописаете, это лучшая дезинфекция. То есть это в том случае, если нет противогаза под рукой. Если он есть, то все равно он наверняка у вас просроченный. Поэтому одевать его нет смысла.
1: Да потом поры тоже, понимаешь, они надо тоже как-то отдохнуть им, правильно?
0: Безусловно, безусловно, поры.
1: Не любят отдых поры.
0: Поры. Поры, да, да.
1: Я вот, допустим, практически сегодня даже не накрасился вообще. Вот так губы контуром подвел и все.
0: Я только вот сзади затылок, вот там под волосами, там всегда крашу. Ну, все-таки, потому что привычка как-то уже выработалась.
1: Опять же, летом тоже все потеет, и как-то хочется, чтобы отдохнула кожа. А ну, как бы не всегда это получается, и иногда как накрасишься, вот так переборщишь, и тоже нельзя так краситься.
0: А я, кстати, видел людей, которые летом, чтобы как-то вот освежиться там, или там отмыться от пота, они друг друга заплевывают, обтирают и идут дальше, я наблюдал. Я правда думал, у них как-то, может, какой-то, дескать, ненависть друг к другу. Смотрю, нет, миролюбиво, стоят друг в другу, плюются, потом руками обтирают, рукавами так чук-чук-чук обтер его, смотрю, пошли.
1: Да,
0: представляешь,
1: да,
0: то есть умываются так.
1: Терморегуляция.
0: Я в ужасе был вообще, то есть практически, да? Ну что, как он, может быть, вот все-таки Соня как-то что-то споет, а как?
1: Ну, конечно, споет.
0: Ты в форме?
2: Сегодня отлично у нас вот справляется тут Артур. Даже я побоюсь.
0: Нет, а тут просто прям...
1: Нет, я как все вместе, что?
0: А вот, кстати, Соник, вам тут вопрос. Во-первых, просьба спеть пришла уже неоднократно. Вот. А дальше вот, Соня, расскажите про ваше участие в программе «Я сама». Нет, ну не стесняйтесь.
2: Я там была, да?
0: Ну вот, видимо, раз это пишут. Ну как там? Как там съемки? О чем?
2: Прекрасная, прекрасная программа.
0: О чем шла речь там?
2: Замечательно. Ну, честно говоря.
3: Сейчас, Леша, можно я вот? А то я не слышу, о чем говорю.
0: Держу тут.
2: Вот, да. Теперь я слышу, о чем говорю. Так что говорят, что я была в «Предаче»? Я сама, да?
0: Да. Хорошо, что еще не в «Знаке качества».
2: Да. Нет, хорошо, что... Да. Ну, кстати, в «Знаке качества» очень даже было бы интересно.
0: А можно, кстати, туда сходить и изобразить каких-нибудь это животных или готические буквы. Представляешь, то есть выйти и сказать, я готическая буква «Б», к примеру, а я буква «В».
2: Ну, лучше уж тогда животных.
0: Ну, а нет, а потом животных вторым заходом. То есть
2: я думаю, тогда уж лучше поучаствовать в программе «В мире животных».
0: Ну, тогда исключительно в качестве растительного мира. Ну, то есть мы должны как-то создавать антураж.
2: Папоротники.
0: То есть, знаешь, мы встанем, а по нам будут ползать животные, а мы будем говорить, мы большие-большие деревья.
1: Маморотники и папоротники.
2: Маморотники и папоротники.
0: Ну, только что, как услышим мы прекрасно.
2: Нет, я не буду рассказывать об этом.
0: Да, об этом не надо, мы про песни.
2: А про песни? Про песни. И про песни тоже не будет.
1: Саня, вы играете вот эту песенку, которую вы поете? Саня. Твоя песенка такая. На 5 четвертей. Видишь, как понял?

0: А вот постоянно спрашивают нас посредством пейджера о всяких таких вещах, вот немножко не касающихся музыки, но тем не менее в искусстве находящих. Если бы, например, каждого вот из музыкантов группы «Квартал» посадили бы в отдельную комнату, там без телескопа, без микроскопа, там была бы, значит, холст какой-то и куча красок, и сказали, в течение 2 часов нужно нарисовать картину, а то убьем, сказали бы они. Практически вот так сейчас часто с кем-то бывает. Вот кто бы из вас какую бы картину, какой бы холст в данном случае изобразил? Ну, я, например, про себя знаю, что я бы нарисовал, но я не буду говорить, потому что не меня спрашивают. Вот, может, с тебя начнем?
1: Скажи.
0: Ну, они просто сказали, что обязательно надо нарисовать, иначе не выпустим. Причем картина должна быть красивая. То есть прям такая...
2: Ты знаешь, у нас есть человек, который последнее время вот именно этим занимается, что пытается изобразить, я думаю, успешно пытается изобразить мир. Я не видела, к сожалению, мир вот его глазами. Это Коля.
3: Да, это я. Я начал рисовать маслом на холсте.
0: Писать,
3: да? Я прошу прощения, я фазан в этом деле. Ну, мне очень нравится рисовать, писать.
0: Лепить.
3: Да.
4: Ваять.
3: Я нарисовал, значит, 2 картины. Ой, 3, вернее, сейчас. 3 у меня уже картины.
4: Ну, они как фрагменты к разным, да?
3: Да. Не, 2 фрагмента к большой картине я нарисовал. Там она называется... Одна называется «Сперматозоиды», а другая называется «Просто птица». Это 2 фрагмента.
0: И нарисовал... Подожди, называется «Просто птицы» или птица. «Просто птица»?
3: Птица одна.
0: То есть картина «Птица».
3: Да.
0: Хорошая,
3: да,
0: хорошая картина.
3: Одна. Она навороченная, у нее красный нос.
0: Ну, как у всех птиц.
3: Да. И еще я нарисовал «Уходящий год».
0: Ага. А, ну, я уж про себя тоже расскажу. Я, например, вот нарисовал вспышку в джунглях, фотовспышку в джунглях и сову, которая это увидела.
2: Да.
0: Вот, исполнил акварелью это. Причем сова сидела на большой моркови, только что выдернутой из почвы. Вот так. Ну, потому что у меня не было другого выбора. Вот.
5: Выбора, да?
0: Да, вот я так.
5: Покажешь картину?
0: Конечно.
2: Замечательно.
0: Ну, Соня,
2: а вот я, ты знаешь, я в основном рисую мелками. Даже не пишу, а рисую мелками, и в основном солнце. Просто оно как бы в разные времена года, в разное время суток, и в зависимости от разное настроение, и в зависимости от этого у него разное лицо всегда.
0: А вот ты знаешь...

0: у тебя есть какой-нибудь комментарий по солнцу, Артур? Я вижу, что ты как-то так...
1: Ну, у него же есть оппонент, Луна.
0: Они, кстати, совершенно не встречаются. Они как кухня с комнатой, ну, живут так... в одной квартире, но друг друга не видят.
1: Не видят, да.
0: Не видят. А они вообще по разную сторону. То есть они друг о друге как-то слышали там периодически, и то только вот через землю у них это общение. У нас же земля, мама им говорит, дескать, такие существуют, а они друг друга воспринимают как легенду попросту. А солнце дурак, и вот луна, вот, они одинокие. То есть луна — это тоже он, кстати, самец.
1: Конечно.
0: Самец,
1: да, вот, но ну, луна, кстати, вот что-то ночное, вот сейчас же происходит, да?
0: Происходит.
1: Все происходит. Она делает так, что происходит прямо. Меняет местами все. Вот, и... А ты брови видел у луны какие?
0: Ну, я наблюдал...
1: У него брови
0: иногда... Кадык у него тоже иногда выпирает, но это вот осенью такой мощный.
1: Да.
0: Ну, брови... Нет, брови тоже есть, но как-то я так...
1: Кадык, да, и кутак...
0: Не, ну кутак он ниже у него.
1: Намного почему.
2: Да. Да, он по весне обычно.
0: По весне, по как весне, раз. Да, вот, то есть, а я вот осенью особенно классно с луной наблюдать, там кадыги тут ходят и все. Тут. А солнце, он, кстати, ведь он чего он по зиме делает, поближе к зиме? Он же начинает пугаться. То есть солнце пуглив становится, он чего-то опасается. Знаешь, из чего мы делаем вывод, что мы-то герои, собственно, все.
1: Конечно.
0: То есть солнце-то оно-то прячется, вот, а мы-то тут все, вот, а?
1: Конечно, боится.
0: Боится,
1: а да. Страх — это другая сторона агрессии.
0: Вот он.
1: Поэтому и войны происходят, и вообще все.
0: Да, жди опасности, получается. Конечно. А и начинается приток у всех, прилив там сразу и так далее, вот. Так, ну послушаем, может, звонок в телефоне, да? 203-19-22. Здравствуйте, мы полны к вам внимания, вы в прямом эфире, говорите,
3: пожалуйста. Алло.
0: Да-да-да. Да вы так не кричите, вы успокойтесь, все нормально, не стесняйтесь, говорите, да. Алло. Нет, разволновалась очень. Разволновалась. Ну ничего, здравствуйте, здесь тоже ничего не получилось. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
4: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
4: Это беспокоит вас главный диетолог Бурятии. Вот, мне хотелось бы вот, что вас спросить, чем питается группа? Ломтики фруктов?
1: Грибами.
4: Только?
1: Только грибами.
4: Раз в году?
1: Мы два? Грибники, да.
4: Понятно. Угу. В потреблении, так сказать, водных средств, что можете сказать?
1: Водные грибы тоже.
4: Водные грибы, да?
0: Китайские водные грибы, специально черные такие, я тоже пью их. Да, а скажите, вот вы как диетолог, дескать, бурятский, вот откуда пошел такой слух, совершенно неверный, что там это, в общем-то, все едят конину и пьют кумыс? Вот почему-то, по-моему, это какая-то легенда с таким, с политической подоплекой, даже отсутствует какой-то антисемитизм есть, на мой взгляд, это.
4: Я смотрю, вы совершенно не в курсе последних событий.
0: Вот я спрашиваю, да, вот отсюда, не могли бы вы нас как-то просветить в этом смысле?
4: Тут же произошла очень... Интересная история. Дело в том, что как-то раз, ну, известно, так сказать, существование золотой рыбки давно уже. Легенда, это перестало быть легендой, это так.
0: Вот, извините, я вас немножко перебью. Еще, кстати, к золотой рыбке всегда обычно покупают сомиков, потому что золотые рыбки бросают мощнейшие канаты. На одно аквариум через неделю уже в канатах все.
4: Да, вы правы. Более того, без сомиков золотые рыбки исполняют 12 желаний, а с сомиком, так сказать, только 3, что более экономно, поэтому...
0: Да, уже человек не будет распыляться, дескать. Хочу всего, хочу мир.
4: Правильно. Вот. Разумные люди по 3 желания, ладно. Так вот, один...
0: А, я думаю, уже все вы объяснили. Мы так вроде так все поняли. Вы знаете, давайте действительно дальше не будем продолжать. Все. И про кумыс тут же вы все вот сейчас сразу разъяснили. Примером золотой рыбки.
4: Более.
0: Вот. Спасибо, спасибо вам. Спасибо, спасибо вам. Спасибо. Ну что же, теперь может быть слово музыки опять. А? Может, музыки, а?

0: Зинаида Евгеньевна Тельцева обращается опять же к Соне. Соня, не могли бы вы прочитать что-нибудь из вашей поэзии или прозы? Такой вопрос.
1: Могли бы. Я хочу, наверное, перед этим еще пожелать всем девушкам перед днем 8 марта наступающим, может быть, я их не увижу, вот, пожелать им любви, вот, удачи, и чтобы всегда в душе у них было что-то светлое, чтобы они никогда не огорчались, несмотря на никакие неприятности и неудачи, и чтобы всегда верили, что все будет здорово. А теперь небольшое стихотворение. Оно как бы одно из моих любимых. Это для девушек, которые иногда грустят. Если жизнь тебя обманет, не печалься, не сердись. В день уныния смирись, день веселья, верь, настанет. Сердце будущим живет, настоящее уныло. Все мгновенно, все пройдет. Что пройдет, то будет мило.
0: Хорошее стихотворение. А скажи, вот, например, лично ты, вот что бы хотел получить в подарок от мужчин на восьмое? Ну, ведь все же мужчины, они будут восьмого бегать снова в это, по городу и там искать что-то. Ты можешь посоветовать, например, что им можно начать искать с понедельника? А то они восьмого, в общем-то, как сходят с ума, бегают. Мне, например, сбили два раза с ног меня. Я был грязен восьмого в связи с этим совсем. И меня вот все женщины, я приходил к ним, они прогоняли, говорили, ты какой-то грязный. А меня сбивали ошалевшие. Вот. То есть, чтобы меньше было ошалевших, вот заведомо, чтобы, куда им дать.
1: Единственное, что я могу пожелать, мужчинам, чтобы они сходили с ума не седьмого и не восьмого, а чтобы они сходили с ума каждый день.
0: А тогда я буду весь вообще этот втоптанный постоянно. Они бегают отсюда. А я вижу, тебя тоже это цепляет.
2: А мужчины, это, кстати, она.
0: А
2: мужчины, в общем, не она. Потому что у всего же есть две стороны медали.
0: И два конца палки.
2: Конечно.
0: Ну как?
2: Мужчина – это она. Женщина – это он, в принципе.
0: Вопрос к нам пришел от человека по фамилии Гастел, уже к Артуру. Уважаемый Артур, как вы считаете, фашизм и молодость – одно это и то же?
2: Ну, в общем-то, это очень такие близкие как бы понятия. Максимализм как бы один и тот же. У молодости присущий и фашизму. Ну, вообще, молодость ассоциируется с, где-то там, я не знаю, с чем-то, с таким, с очень приятным. А фашизм совсем неприятный, но в то же время, наверное, в фашизме содержится молодость. А в молодости какой-то, наверное, фашизм уже. А в Ницше, да. Так же, как в Ницше Платон, а Платон... В Платоне Ницше.
0: Ну что, послушаем, может быть, телефонный звонок теперь, да? 203-19-22, ваши вопросы группе «Квартал». Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
3: Доброй ночи, еще раз. Здравствуйте. Я бы даже сказал доброе утро, многоуважаемые. У меня вот такой вопрос, вот некто из группы «Квартал» рассказывал про птицы, значит, загибал. Вот, у меня был такой случай с одним моим знакомым, его звали Бруклин. Вот он как-то вот в этом заповеднике, как-то он туда пробрался, вот, нагнулся завязать шнурки, и вот его как бы птица загибала, вот, оформила. Вот, и вы знаете, вот сейчас птицы, вот, у которых отпадают яйца, они начинают пропадать, потому как появились некие звери, хватолеоны. Вот, они как бы... хватают яйца, которые вот в соответствующих лунках, и просто-напросто начинают их сами высиживать, и потом из этих яиц появляются глупые орки. Вот как вы прокомментируете этот факт и делаете ли что-нибудь глупо вот для уничтожения этих хватолеонов?
2: На самом деле мы хотели это скрыть. Мы знаем об этом факте, и особенно бедствуют доярки из амазонского совхоза, которые там, в принципе, они как бы тоже приловчились, и это единственное средство их питания. Они съедают яйца, а птицы дрочат.
0: Они, кстати, вот тут еще нужно открыть маленький секрет, как доярки вот транспортируют эти яйца, они их нанизывают на рога, в общем, бычкам местным и коровам, которые они переносят. А что это яйцемания в этом совхозе приняла гигантские размеры, то есть практически мода из Европы пришла, то есть они сейчас начали эти яйца курить, употреблять в жидком виде, там это внутривенно употреблять бычки тоже яйца, везде, да. Практически дошло до безумия. Мы всячески пытаемся спасти как-то население данного совхоза, поскольку там это, в общем-то, рудник у нас. Вот, и там и раковые у нас, я имею в виду, мы выращиваем раковых всех это там.
2: А началось, что просто нюхали яйца?
0: А началось, да, с обычной безобидной обнюшки. Мы, бывало, их застаем, они там около этой птицы, около гнезда, значит, лазят и просто нюхают жадно-жадно. У них какой-то был, видимо, фермент. Фермент,
2: ну,
0: да, притягивал фермент.
2: Они потели, когда они падали, и на яйцах выступал пот.
0: Вот может, а может быть, кто-то это сам, может, потом кто-то один случайно втянул мощно и как-то его прошибло. Да. Откуда же началось потребление этой
2: гамаргаян. Гамаргаян втянул.
0: Так они
2: он
0: же
2: писал пятистишье, да, гамаргаян. И написал о капельке пота на волосике яйца. Как слеза младенца, как капля росы, как переход из газообразного в жидкое состояние. И он так красиво все выразил через как-то в цветах, так все. И вроде как потом раз начали яйца понюхивать. Понюхивает, приходят разные люди, там и животные, и птицы. Понюхивают яйца, говорят, у вас так миленько здесь, между прочим, миленько.
0: Пожалуй,
2: здесь
0: мы, дескать, останемся.
2: Пожалуй, останемся. Ой, как у вас здесь миленько, так вот, знаешь.
0: А то знаешь,
2: а потом там покусывать начали яйца. Сначала пощекотывать, так пощекотывать, потом покусывать. И вот дошло до того, что начали просто хищения. Начались. И сейчас эта проблема записана в Красную книгу уже, уже стоит вплоть до такого уже.
0: А начали все-таки вот эту борьбу такую гуманизации по отношению к яйцам с запрета закапывать их в уши, потому что они детям в уши яйца тоже капали. Вот. И как-то вот мы это им уже четко запретили делать. Потому что надо же с малого начинать. Нельзя сразу там вето на яйца на все наложить.
2: Конечно. Эмбарго.
0: Эмбарго. Мы же не Саид Хусейн. Ну, в смысле, ну, понятно, о ком речь. Ну что же, я предлагаю сейчас ненадолго отвлечься, послушать музыку уже, трек, так называемый, да? А после этого мы еще вернемся, но еще не прощаемся.
2: Даже можно пару треков, чтобы покурить.
0: Да, пару
1: треков. Даже тройку.
0: И еще раз напоминаю, что в гостях у нас группа «Квартал», так что готовьте ваши вопросы. Но мы уже, опять же, много слушали такой музыки, треков, как, опять же, принято называть. И, в общем-то, может быть, сейчас как-то что-то прям вживую, да.
1: У нас есть новая песня, которая называется «Эльф». Вот, и сейчас мы

0: Рустам Коняга спрашивает нас посредством пейджера, вернее, вас. Часто ли после концертов к вам подходят поклонники и просят, например, показать аккорды песни? Просто дело в том, что Рустам Коняга играет в школьном ансамбле, вот, и вот часто к нему поклонники подходят и говорят, покажи аккорды, нарисуй, дескать, это вот, ну, на такой байде пятиполосной, это звездочки нам как зажимать, там лесенка, первый, второй, там, вот. Естественно, он хочет знать, Коняга-то, как это происходит вот, в мире большой музыки.
1: Ну, я думаю, что он действительно, по большому счету, обезумел от популярности.
0: Коняга.
1: Конечно.
0: Ну, через... безумно, его испортят это просто.
1: Конечно, он просто обезумел от популярности. И это как он взял, структурировал свое сознание через пятиполосную такую систему. Вот. Как бы нечетное количество вот этих полос, оно дает как бы незавершенный такой круг. Допустим, тот же квартал кварта, это 4, а здесь 5. И он структурирует себя в 5 полос, как бы, тем самым. Поэтому нужно бояться таких людей. И как только тебя начинает просить проструктурировать музыку, мне кажется, надо либо в трубу вылетать,
0: либо бечь.
1: Причем очень хороший совет — чешки. Чешки — это легкая обувь такая. Ее как оделать, что на дельтаплане можно вылететь в окно, допустим.
0: А еще очень удобно вот в чешках проникать в богатые дома.
1: Ну, конечно, да.
0: Ну что же, а теперь, может быть, послушаем, о чем хотят вас спросить 203-19-22. Загадочный 5 цифр. Здравствуйте, вы...
2: Алло. Алло.
0: Да вы так не волнуйтесь, мы вас прекрасно слышим, говорите, пожалуйста. Да.
2: Я вас хочу...
0: Не волнуйтесь, мы хорошо вас слышим, да, говорите.
2: Я вот хотела вам задать вопрос. Какой смысл у вас в этой песне?
0: Ага. Спасибо. Я просто переведу, если позволишь. В какой тональности звучала эта песня? Там интересует тональность.
1: Шабимоль.
0: Ну, я, кстати, так и думал, да.
1: Шабимоль.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире, полны к вам внимания и уважения. Говорите, пожалуйста. Да.
3: Доброй ночи.
0: Здравствуйте, уважаемый.
3: Я хотел спросить, музыканты группы «Квартал», они случайно...
0: Извините, еще раз повторите, только погромче, плохо слышно, наверное.
3: Случайно не знают, почему снятся больные попугаи?
1: Больные?
0: Больные попугаи, почему снятся? Спасибо за вопрос. А извините, от цвета животного можно ли как-то?
3: Ну вот когда он в здоровом состоянии, голубенький, когда заболел, он стал бывало-красным.
0: Угу, спасибо. Вот это очень важен цвет. Ах, я уже вывел из эфира.
1: Мне кажется, его нужно горячим молоком напоить и как-то закрыть все форточки, чтобы он не простывал.
0: Дело в том, что вот ты будь осторожней с советами, поскольку я вот один раз дал советы. Дело в том, что птицы, если они заболевают насморком, они не могут дышать ртом. Ну, у них, поскольку вот этот зуб, который торчит из морды, называемый клювом, там дырка две, и, в общем, все они сходятся в один туннель. Понимаешь, если она насморком болеет, то она дохнет. Поэтому ее нужно каким-то образом, значит, заставить пропотеть. У меня была логика. Я посоветовал всех, значит, больных чихающих птиц посадить в духовку ненадолго и включить. А потом нам сюда на радиостанцию стали, значит, приезжать тушки, а, в общем-то, хозяева оскорбленные, требовать компенсации, присылать фотографии своих пернатых любимцев, которые почили в базе.
1: Прямолинейно так. Действительно, да.
0: Вот так.
1: Ну, тогда нужно сделать так, чтобы птица тебя заставила пропотеть. Наоборот, то есть пусть человек потеет за птицу.
0: Вот это правильно.
1: А у птицы пусть кожа отдохнет.
0: Вот тут мне прислали, что девушку ту зовут... тут неразборчивый почерк, то ли король лужи. В общем, что-то с водой связано.
1: Король лужи, да, классно.
0: Да, ну вот, да. Ну, в общем, с попугайчиками не волнуйтесь. Если вам снится любая живность, пусть даже пиявка или ос, там, или, например, пес, это все к лучшему. Вот, я, например, кстати, мы же сейчас собираемся, ты знаешь, выпускать новый сонник. Дело в том, что все старые сонники, они, как правило, атрибуты такие, там, типа, дуэльные пистолеты, там, лужайка, да, там, стрелять, там, стрелой в животное и так далее. А у нас сейчас в новом соннике будет, к чему там снится, скажем, сотовая сопля, там, или там, к примеру, украденный руль от автомобиля. Бывает, он выходит, а руля нет. Это же ужасный сон.
1: Ну, конечно.
0: Ужасный. К чему это снится? Мы будем эти сны трактовать, в общем, по заказу даже. Так что в ближайшее время спрашивайте эти методички вот, в киосках города.
1: Я не знаю, но бывают странные сны. Мне один раз приснилось, что я окуклился.
0: Это ужасно.
1: Окуклился. То есть превратился в куколку майского жука. Хорошенький, как куколка был.
0: Знаешь, мне один раз приснилось, что вот я — это семь.
1: Семь?
0: Да, вот, и вот мы все всемиром просто ходили повсюду. Вот, и практически... То есть траты были вот как за семерых. То есть, но дело в том, что вот нас-то семь, но все это наработал я один. А у нас семь уже. Я проснулся в таком, в хорошем очень расположении духа из-за этого. Ну что, еще звонок послушаем, да? Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно, говорить.
4: Доброе утро.
0: Здравствуйте.
4: Дело в том, что мой маленький пупсик не может сомкнуть глазки. И у меня огромная просьба к Артуру. Расскажите ему, пожалуйста, сказочку.
0: Спасибо вам за вопрос.
1: Интересно,
0: что подразумевается под пупсиком, хотел бы я знать.
1: Ну, я думаю, что это действительно пупсик. Девушка же не может обманывать. А и тем более, что она с такой верой это все рассказывает. Хочется рассказать ей сказку действительно.
0: Давай.
1: Где-то совсем недалеко стояла усадьба, а в ней жил князь по имени Наташа, князь Наташа. Днем он лежал в люльке и сосал леденцы, а вечером он выходил охотиться на луны. И не один он выходил охотиться, помогал ему в этом сельцоведчик. Сельцоведчик такой был чувак, у него была, ну, как голова, как у рыбы, то есть селедка, ну, он был соленый совершенно, но был в костюме Версачи у него был. И ножки очень плотные. И он скакал по небу, ловил луны, и бывает до 6-7 лун за ночь он ловил. И, значит, они складывали такую сумочку с бахромой хиповую, и сельцоведчик вместе с князем Наташей возвращались домой, ложили их в сарайчик. И сарайчика сквозь бревна такой серебристый свет лился. Вот. И под утро они превращались в серебряные монеты, эти луны. И на это они жили. И было у князя Наташи три дочери: Сережа, Петя и Вася. И подошла пора им выходить замуж. Но так как князь Наташа был очень добрым человеком, он считал, что деньги портят людей, он не давал им приданное. Приданное не давал. Ну и вот девушки очень подросли уже, у них уже все сформировалось. Они так хотели выйти замуж, что вот у Сергея даже скулы свело. И один раз старшая сестра Сергей говорит: дорогие сестры, Василию и Пете, говорит, давайте попросим сельцоведчика, пусть он тоже нам хотя бы парочку лун подбросит, а мы с ним поделимся. Ведь князь Наташа добрый, он не делится с людьми, потому что он считает, что деньги портят человека. Вот. Ну и, значит, подговорили они на завтра сельцоведчика, и на следующий день князь Наташа спал, у него был выходной, спал в люльке, сосал леденцы днем, а вечером он тоже спал. И они вышли охотиться на лун. Сельцоведчик был особенно в форме, он был стимулирован, что с ним поделится. И как раз он хотел в этот вечер использовать свое новое изобретение. Он изобрел такие пластиковые трубочки, которые к попе подходили. И дополнительно использовал он пукол и использовал реактивную силу. И особенно резво скакал по небесам. И в этот вечер он наловил аж 13 лун. И спустившись к ним, они вот еле вместили их в сумочку. И, возвращаясь назад, они закопали их в другом месте. Не где сарай, чтобы не нашел князь Наташа, а прямо в садике. И князь Наташа что-то его разбудило. И он вышел на балкон, смотрит, из земли льется серебряный свет. Он думает: эх, гадство, и древо мать. Видимо, вчера, когда охотился на лун, я обронил одну луну. Но зато вырастет дерево, и потом мне не надо будет, не нужен будет сельцоведчик вообще, я буду собирать серебряные монеты. Вот. Ну и, значит, он обнес это место заборчиком и заснул спокойно. На следующее утро Сережа, так как ей очень хотелось выйти замуж, самое первое у нее скулы свело, она выкопала эту луну, она уже была превращена в серебряные монеты, и минут через 20 они все втроем вышли замуж. Поделились сельцоведчиком. Вот. Ну и князь Наташа затосковал, стал худеть. Похудел на 30 килограмм. Было ему невдомек, что вот так вот получилось, как-то вот все, и он не понял. Но сестры пришли, им стало жалко. Они сказали: «О, великий князь Наташа, наш, наш отец, мы просим прощения у тебя. Конечно, надо было по твоему разрешению все это дело сделать. Но вот уж так уж получилось. Чем богаты, тем и рады». И стали они жить вместе. Князь Наташа, Сережа, Петя и Вася, и их мужья. А сельсоветчику построили будочку. Ну и резюме, значит, на следующий год наступил голод, вообще полный голод у всех, нечего было жрать. Они посадили свеклу, свекла, значит, выросла большая-пребольшая, больше любой репки. Ну и князь Наташа тянул, потянул, вытянуть не мог. За ним подошел, значит, его дочь Сережа тянула с мужем, не могли вытянуть. Значит, потом, значит, Вася и так далее. И получилось, что, значит, так, что князь Наташа тянет, Наташит, значит, свеклу. Сережа сережет князю Наташу, Вася васит, значит, Сережу, Петя петит Сережу, значит, жучка жучит Васю, значит, потом подошел сельсовечек, а внучка внучит жучу, жучу, значит, вот, и потом подошел сельсовечек, и они как-то он рванул и вытянули свеклу, и стали косо все посмотреть на сельсовечика, вроде свекла и сельдь. И как-то все так получилось неприятно. Сделали они селедку под шубой.
0: Хорошая история. Я, кстати, очень знаком. Я где-то такой же вот созерцал. А мне пришла в голову мысль, что это же горовая вот композиция в стиле рэп.
1: Ну, конечно.
0: Ну вот, то есть, в принципе, медленный рэп такой. Ну что, еще звоночек. Может, там еще какой там, может, пупсик где там какой... Пупсик. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
5: Алло.
0: Да-да,
5: здравствуйте.
0: Здравствуйте.
5: Это звонит вам оскорбленная вами? Вы недавно меня так оскорбили. Я просто вас попросила сделать какую-нибудь композицию на вроде вот типа группа «Воскресенье» или «Машина времени». А вы меня так вот оскорбили и сделали мою просьбу.
0: Спасибо, спасибо. Извините, извините. Ну что, мы оскорбили молодого человека. Собственно, как-то, видимо, надо исправить эту нашу ошибку. Это вашу ошибку. Начал стрелки переводить, суетиться.
6: Ты оскорбил, тебе и исправлять.
0: А то есть что-нибудь из «Машины времени», что ли, с этого, да?
1: Ну давай сыграем, а что?

0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
1: Алло?
0: Да.
1: Слышите?
0: Вы не волнуйтесь, все в порядке, все хорошо.
1: Да-да,
0: ничего
1: себе. Я вот слушаю вас в течение уже 2 часов, что-то не спится. Угу. А какой ахинею там ребята между собой, когда у них диалог идет-то? Про Кутак, вы зачем такую пропустили самую штуку? Вы знаете, что такое Кутак?
2: Нет.
1: Не знаете?
2: Ну, в принципе, знаем.
1: А какое отношение к узбекам имеют?
0: Полнейшее.
1: Вартан, полнейшее?
0: Да, вы знаете, так дело в том, сказать, что мы недавно...
1: Вы не волнуйтесь,
0: пожалуйста. Дело в том, что практически позавчера вот мы проезжали таможню, и человек предъявил паспорт. Кутак Измаилович Кегля. Ну что так, фамилия у него Кутак Измаилович Кегля. В паспорте было написано, я снял ксерокопию, назовите ваш адрес домашний, мы вам вышлем. Брови у него были, нормальные брови, то есть у Кутака брови, все в порядке было. То есть нормальный человек, да, конечно. Единственное, он был без национального...
1: Кутак это...
0: Нет, но вы только этого понять. Дело в том, что у ряда народности это, в общем-то, такой фаллический символ, который, ну, типа, там, три пера, например, вот индейцев звали, там, без перьев,
1: ну,
0: там,
1: это,
0: понимаете, символизм.
1: Да, не в том...
0: Вот, то есть практически...
1: Да, ну, тогда сам, прошу прощения,
0: ничего,
1: я подумал, что уже начинается такая...
0: Да что вы, нет, мы никогда, никогда мы на это...
1: Спасибо.
0: До свидания вам, удачи, удачи.
2: Да. Здоровья.
0: Ну, а что же с молодым человеком, который насчет вот ансамбля Бон Джови там просил.
3: Я думаю, ты должен спеть.
0: Я, нет, у меня сейчас это во рту дома. Я же тебе дома-то подобрался и себе. Там люди белье сушатся.
2: Вот. Ну, я даже не знаю, но может что, спеть. Сонь, спой что-нибудь.
4: Я иду.
2: Весеннюю песню спой. Сейчас тает все.
0: Да.
3: Ну, девушка хотела, или юноша просил, правда, другое. Но мне ничего не остается делать, как спеть.
4: Раз, два.

0: Да. Да, хорошо, хорошая пьеса. Вот на наш пейджер 974 дали тоже 7474, 109-279 абонент. Пришло сообщение. В общем, спрашивают, какие мелодии вы так сами себе под нос мурлычете. Ну, к примеру, вряд ли вот что собственного сочинения, да, бывало, что идешь, так вот я там, например, иду с ведром выносить, тут общественное, когда, или там просто попросят, кто на улице, скажет, Сань, вынеси ведро, вот я беру, выношу, к примеру, вот, или там колесо кому отвинтить тоже бывает, просят там.
1: Да. Или несколько старушек так через дорогу перенести.
0: Перенести, да, там сажаешь на шею одну, ей в руки еще даешь, подмышки пару и пошел. Вот я всегда насвистываю, как правило, Марсельезу, вот, ну, или, например, Мурку насвистываю. Ну, какие-то такие революционные, понимаешь, песни.
2: Хорошие, да.
0: Ну,
2: хорошие.
0: Или рэп насвистываю тоже. Вот.
1: Только хорошие ты поешь.
0: Хорошие. А вот какие у вас мелодии, как правило, чаще? Ну, например, можно прям вспомнить, вот вчера, какая мелодия, как ты прям в голове крутилась постоянно.
1: Ну, какие-то плохие, отвратительные мелодии.
0: Отвратительные мелодии, вот, да. А, кстати, ведь когда люди идут по улице вот постоянно, там, у одного в голове крутится отвратительная мелодия, у второго отвратительная, а у третьего ничего.
3: И они начинают драться сразу.
0: Да, вот типа он чувствует, что у них что-то отвратительное. Отсюда антипатия происходит, да?
1: Вот в чем зарыта вообще собака, зарыта.
0: А почему принято считать, что весной природа пробуждается? Вот может она осенью пробуждается, а?
3: Не, потому что весной щепка на щепку лезет.
1: Ну да. Летчики-полярники на летчиков-полярников лезут. Там женщин нету.
0: Вот, там кто первый встал.
1: Да-да-да, и, кстати, у меня есть один знакомый летчик-полярник. И он занимается резьбой по льду. То есть он живет практически на полюсе, где вот флажок самый торчит, вот этот центр земли.
0: У тебя немножко даже устаревшая информация. Он сейчас зимой, то есть у нас сюда приезжает, и тут вот эта фигура лепит мощнейшие изо льда, из окрестного, голубей всяких этих животных, а также людей, портреты.
1: И так в окно показывает,
0: типа,
1: на, посмотри. Ну надо, типа, посмотри, и все. Вот, и у него на спине растет три волосинки. Значит, Валя, Аня и Гриша. Вот, значит, ну и вот Валя с Аней, они влюбились в Гришу. Потому что альтернативы нет больше, мужчина один. И начали ссориться, и что-то вот так вот у летчика-полярники. Он после рабочего тяжелого дня и так спотела, спина вся, волосы залипли чуть-чуть, вот эти три Аня с Валей. Гриша еще как держится, он поплотнее, мужик все-таки, вот. Ну и они так влюбились в него и начали ссориться между собой, оттаскивать друг друга там вообще, просто вообще. Ну и как-то раз, вот это буквально уже было, вот вчера он мне звонил, говорит, что так получилось, Гриша мне позвонил, уже с другого измерения. Значит, Валя, так начали девчонки ссориться, что летчик-полярник, у него зачесала спина, он почесал спину и выдрал Гришу. И представляешь, Саня, сразу помирились. То есть предмет исчез, сразу помирились. И вот жили очень долго. Наверное, часов 15-16 еще они все жили, пока не посидели.
0: А потом это как произошла самоэпиляция, естественно, или все-таки они так вот обвисли?
1: Ну, у них они катапультируются же, да, это, любой же волос, ты же знаешь.
0: Они уходят просто.
1: Да, или когда холодно, улетают на юг.
0: А ты знаешь, мы, кстати, вот проводили такой эксперимент. Мы на 2 дня арендовали здание Государственной Думы и туда запустили женщин. Вот. И результат эксперимента был ужасен. То есть, когда огромное количество, в общем-то, женщин, одних собирается вот в таком ответственном достаточно месте, которое постоянно, в общем-то, перед глазами, там, по телевидению и так далее. То есть, мы потом обнаружили там полный, в общем-то, разброд, шатание. То есть они, значит, были все пьяные, вылезали там из окон, что-то кричали. Многие были с синяками там, то есть они сильно дрались. И мы потом, значит, собрали все указы, все их вот законы творчества, которые они наваяли. Вот, и, честно скажу, будет книжка опубликована, так и будет она называться «Эксперимент 3 дня, 3 женских дня в Госдуме». То есть,
1: просочились они под трибуну, вот когда выступают эти, да, там несколько женщин сидело внутри.
0: Да, да. Тут, это я просто к тому говорю, что поскольку волосы тоже, они вот 2 женщины, они как-то без Гриши все-таки помирились, а вот будь там уже 3, их уже все. Уже треугольник женский, это страшнее, чем, да, скажем, конечно, чем Бермуды даже. Вот. То есть это фальшивая тяга к эмансипации постоянная, она их до добра не доведет.
1: Да, конечно, конечно. Ну, что, напряжение уже... такое, когда вот это все происходит, напряжение такое, что можно уздечку порвать себе.
0: Так не только себе, а, в общем-то, и все окружающие тоже, в общем-то, рискуют достаточно сильно, потому что они же наблюдают, тоже для них процесс не так проходит физически.
1: А многие, кстати, уздечку рвут.
0: На себя они сами воздействие оказывают такое мощное, да. Хорошо, если это естественным путем еще происходит. А бывает так, что и раз... утром была, с утра встала.
1: Исчезла. Да. Улетела тоже на север, на небо
0: исправляется. Мы их собираемся, кстати, в ближайшее время оттуда доставить сюда и раздать нуждающимся.
1: Конечно, конечно.
0: Потому что дефицит уже.
1: Без уздечки
0: лазерки. Никуда. Да. Ну что же, может быть, какую-то еще композицию как?
1: Может, трек лучше?
3: Давай послушаем.
1: Поставим, нет? Да,
0: или ты имеешь в виду телефон, да?
2: И телефон, и трек.
0: Ну, давай про телефон тогда. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам безгранично.
4: Доброе утро.
0: Здравствуйте.
4: А знаете, мне сказочка немножко ваша не понравилась.
0: Что говорите?
4: Сказочка не понравилась.
0: Не понравилась сказочка.
4: Да, у нее конец неинтересный.
1: Селедка под шубой.
4: Чего?
1: Селедка под шубой. Вот,
4: понимаете, я бы другой конец придумал.
1: А, давай.
4: Какой классный бы конец был.
1: Давай.
4: Валя, Саня, Гриша поймали сказочника, ставили в задницу волшебную флейту и дунули активный кяк.
0: Это, звонил,
1: это круто.
0: Это звонил мой дядя. Да. Дело в том, что ну, у нас в свое время была такая агентура по звонкам. Как правило, это снизу они звонили с соседней комнаты. А дядя, он, в общем-то, даже когда не мог даже дозвониться из соседней комнаты, приходил сюда, изображал телефон, то есть говорил «дзынь-дзынь», и потом начинал вот прямо в микрофон что-то такое говорить и спрашивать. В общем, был отнесен к разряду уволенных. Он же потусовался там около Останкино, постучал, значит, ложкой по кастрюле, вот, а сейчас так вот, в общем-то, не пристроился и каким-то образом постоянно звонит, ну, по крайней мере, человек все-таки в курсе, понимаешь, то есть он все-таки в курсе всего, и на самом деле, кстати, любое продолжение, оно хорошее, значит, в движении находится, все-таки не пассивное восприятие.
1: Но дело в том, что он из той сказки про князя Наташу, про реактивный этот, он подклеил сюда, как бы. Если бы он изобрел что-то новое или через свою призму хотя бы пропустил, то можно было понять.
0: Ну, это же дядя, я тебе покажу фотографию, потому что то ты сейчас как-то говоришь, а фотографию покажу, ты поймешь, что это беспредметный разговор. Да, даже могу хоть что к тебе направить просто.
1: Ангел. Бэнкс.
0: Нет, это просто дядя. Он был тут недавно, то есть всем понравился, вот. Ну, давай еще звоночек послушаем. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
5: Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
5: Я мог бы сказать и посоветовать вам сыграть, например, в стиле панк-рок вот сейчас в прямом эфире. Вот. Было бы очень интересно послушать.
0: Спасибо. В стиле панк-рок. Почему-то панк-рок как-то к музыке относится. А ничего общего с музыкой это не имеет. Сыграть в стиле панк-рок. Мы можем себя, если хотите, прийти к вам домой и повести себя у вас дома в стиле панк-рок.
1: Летом нам уже черные кожаные плащи, в принципе, очень длинные.
0: И пельмени все. Нужно наварить, но не свежих. Желательно, в чтобы моче, они раза четыре оттаяло, моче, а потом как... мы должны их уже...
1: Да, как свинья питерский.
0: Он так делает, да?
1: В моче он варит пельмени.
0: Это чтобы организм был очищался. Это вместо вот этого золотого корня.
1: Уринотерапия, конечно.
0: Да, ну, кстати, ты знаешь, помогает нормально это средство.
1: Я знаю.
0: Ну что, в панк-роке ничего не будем, да?
1: Не, ну можно, в принципе, но не хочется как бы.
0: Не хочется.
1: А можно, в принципе.
0: Ну не хочется.
1: Ну как бы.
0: Не, ну даже и можно,
1: уже слишком.
0: Можно и не хочется, да как, да? Ну, может, еще послушаем звоночек. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно говорит. Да-да-да. Да-да-да, вы не стесняйтесь, не пугайтесь, говорите.
6: А вы знаете, алло.
0: Да говорите. Да-да-да, все нормально, говорите.
6: Александр, а вот как вы считаете, вот ваши гости, вот простите, я сейчас немножко обосную. Вот есть такой дядя, который вот объясняет в эфире там, значит, полезность всяких эротических штук, там, ну, показывает там накладные сиськи, там, вот, простите. Вот как ваши гости вот относятся вот к этому?
0: то есть вы имеете в виду к пропагандистам этих медицинских всех дел?
6: Нет, я не имею в виду вот пропаганду вот этих дел. Я имею в виду вот отношения вот гостей вот ваших. И вот, кстати, абсолютно такие интеллектуальные, красивые гости, вот хорошую очень музыку такую.
0: Спасибо.
1: Мне нравятся настоящие сиськи, а накладные сиськи как-то так не очень. Ну, в охотку и накладные идут, мне кажется.
0: Ну, иногда, кстати, их можно дарить кому-то там в подарок и так далее.
1: У полярников, когда нету женщин.
0: Да, им туда отсылаем. А вот, кстати, на фейджер тоже пришло сообщение. Мне уже Александр. Я слышал, что вас не пустили в Нагано. Почему? Спрашивает господин Валуев. Если позволите, я отвечу. Действительно, такой факт был.
1: Залуфис?
0: Валуев фамилия. Латвиец, видимо. Да. Я действительно подал прошение. Говорю, отправьте меня в Нагано, хоть в качестве там лыжника, хоть лыжи натирать, хоть ездить на них, хоть на санках. Ну, хоть как-нибудь. Они говорят, нет. В общем-то, не дали визу. Объяснили это тем, что моими несколько, так сказать, физиологическими такими моментами я просто, когда яркое солнце, дурак, светит, и снег лежит, я мощно щурюсь. И, в общем-то, мне сказали, что этот мой прищур как-то очень напоминает, что я передразниваю вот как раз и японцев, и же с ними. И что, в общем-то, это каким-то
1: обвиняет
0: образом
1: обидит. Обвиняет национализм тебя, да, я понял.
0: То есть,
1: конечно,
0: у кого-то я, дескать, им рожи корчу. Конечно, вот, а я говорю, давайте я в очках буду. Они говорят, ну, в очках как-то там тебе могут сказать, сними очки, мы хотим увидеть твои глаза, а ты снимешь их, а там рожа такая. Ну, то есть, да, тоже дискриминация. Так что меня не пустили в Нагано.
1: Могут посадить в тюрьму за это.
0: Да более того, даже могут и рисом накормить это, таким вот сырым. Это же голуби же, они от
1: рыбой
0: риса там
1: сырой, да,
0: дохнут сразу, рыбой сырой и так далее.
1: Ну, могут что, накормить чао-чао.
0: Шерстью его. Какое шерстяное. Она отовсюду торчит потом. Это называется утепление кишочков, когда человек ест шерсть. Ну, то есть, значит, если по осени он наелся шерсти, всю зиму ему тепло. Древний метод. Ну, давайте еще телефончик можно наслушаем. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
7: Доброе утро всем.
0: Здравствуйте.
7: Сань, ты знаешь, что единственное, что я жалею, что я поздно проснулся. Блин, классно, что нравится. Вот, все отлично. Я, в общем-то, немножечко по-другому воспринимал все это. Ну, начало, это еще тогда, когда ты начинал работать. Ну, в общем-то, ты знаешь, я теперь дал себе, как говорится, зарок. Вот, я, в общем-то, практически не буду спать. Потому что нам очень интересно тебя слушать, Сань. От души,
0: ну,
7: понимаешь?
0: Спасибо, я старался. Да. А что касается того, когда я только пришел на работу, я же пришел-то откуда? Из ГАИ, с подводной лодки, лесорубом был, валил, понимаешь, деревья.
1: Просто валил.
0: Просто вот, да. Естественно, что я был несколько скован в движениях. Бывало, тут как-то развернешься, повалишь что-нибудь. Паришь. Вот сейчас нам что-то и на вейджер пришло какое-то сообщение. Сыграйте, пожалуйста, «Спалило цветы». Я не знаю, что это за пьеса.

0: подходит к концу времени.
1: Что-то Соня должна петь песню, я просто пел.
0: Да, я, кстати, как-то не заметил.
2: Нужно было не говорить, потому что замечательно спел, все прекрасно. Никто ничего не понял.
0: А я в этот момент завязывал шнурок, и так получилось, что привязал к ботинку палец. И пока высвободился, вот только сейчас вот это вылез. Поэтому если вы думаете, что я красный по другим причинам, это не от этого. Прилив к крови в голове произошел. И по традиции, перед тем, как мы попрощаемся, вот рецепт вашего любимого блюда, собственно. Ну, вы же наверняка все вместе собираетесь, блюда готовите. Я, например, отдираю у жареной курицы ноги и раздаю их друзьям.
3: Селедка под шубой.
1: Селедка под шубой. Под шубой селедка.
0: Сельди под шубой.
1: Под шубой.
0: Тогда не селедка, а сельди.
1: А, сельдь
0: под шубой сельди.
1: Под шугой, Г.
0: Сельдь, Г.
1: Да, Третья, Геннадий, да.
0: Сельдь под шугой. Поскольку когда она селедка, она как бы...
1: Да. Селедочка, да, это все так. Сельдь. Более мощная, так.
0: Ну что же, с рецептом мы разобрались. Есть у вас что-то, например, сказать доброе и вечное вот нашим геройским орлам, которые слушают нас и слушали, кстати, вот даже до сих пор еще звонят.
1: Я хочу пожелать всем, чтобы у всех вот, кто служит нас, и вообще у хороших людей, у всех, произошел счастливый случай в жизни, потому что от этого много зависит. Вот. Хочется пожелать девушкам, чтобы они были такие же нежные.

0: На мелкие части состояние анализа. А что-то собирает же нас всех, возвращает с космического корабля на Землю. Ну, я считаю, что это любовь. Мне так показалось. Что-то яркое такое. Когда находишься в космосе, видишь все эти решетки кристаллические, все такое холодное, но ты все равно находишься, все равно еще в теле. Как бы. И все, что нас возвращает на Землю, собирает, это любовь. Желаю всем любви.
1: Из дневников опоссума.
2: Этот кобель Монморанси большой.

0: И у нас в студии гость, имя которого, как я уже вам и говорил, я скажу вам после окончания нашей с ним встречи. Это делается с той целью единственной, чтобы вы как-то могли сами делать какие-то предположения ваши, угадывали, что это за человек. Я могу сказать только одно, что имя этого человека вы наверняка знаете. И, собственно, речь у нас с ним пойдет о вещах, которые, и о вопросах, которые вы уже сами затрагиваете в ваших многочисленных письмах и так далее и тому подобное. Здравствуй, я рад видеть тебя сегодня в этой студии.
1: Привет, Александр. Здравствуйте, господа.
0: И первый вопрос, который затрагивают наши радиослушатели в своих многочисленных посланиях, это что такое страх? И насколько все-таки страх как явление, ну, на твой, конечно же, взгляд, прогрессировал, ну, относительно, скажем, десятилетия. Вот каким был страх 10 лет назад, каким он сейчас стал? И, соответственно, в этой же связи придется все-таки затронуть некоторые, может быть, негативные, может быть, позитивные, но тем не менее
1: реально. Даже вот мама, как бы священный образ. Ну, к примеру, страх, вот те люди, которые были когда-то очень молодые, слушали там Абе и Бонием, на сегодняшний день как бы оказались уже правителями. Ну, правитель — это как бы такой человек, который свои фантазии приводит в действие, превращает как бы в реальность. Вот, если говорить, ну так, сказочным таким типа язычком. Ну вот, и получилось так, что те люди, которые правители, они умеют, так же, как и великие артисты и звезды, передавать свои эмоции большому как бы количеству людей.
0: Но тут нужно, видимо, сказать, что это информация, то есть вот этот как бы поток своей энергии, они же передают не путем средств массовой информации, на уровне...
1: Именно, да, так. Как удобно, можно на разных языках говорить, можно говорить там на газетных каких-то, что энергетические какие-то пазы.
0: Да, но газетный как бы язык, он все-таки, как ни говори, он...
1: Общественный, ну, достаточно.
0: Общественный для самых невосприимчивых, на мой взгляд, все-таки.
1: Ну так вот, да, страх. Страх это как бы относится, но все-таки к чувству какому-то обычному, простому, настоящему человеческому чувству. Вот, достаточно серьезное чувство. Ну вот, и некоторые люди, которые как бы сегодня правители, они умеют также передавать эмоции свои, не только хорошие, но и плохие. Принято почему-то считать, что страх это... В основном, если говоришь, что я испугался, если говорят, ничего не бойся, с тобой как бы это плохая как будто эмоция или ощущение неприятное. Вот если переходить как бы в психиатрические такие вот области, вот, страх — это вообще нездоровое чувство. Так принято считать в обществе. Ну вот, и вот и великие люди могут передавать также и страх. И когда человек становится правителем, я бы вот подумал бы, что стоит ли только делать, ну, быть правителем только из-за того, что вот все-таки ты же чего-то боишься. Хотя бы вот нынешние правители, они вот там борются за какие-то там вот... благосостояния очередные. А борьба, она всегда приводит к определенным рода, как бы вот, ну, страху какому-то. Борьба, она всегда основана на страхе. Кто кого больше запугает, кто сильнее, как бы подавление одной личности другой,

0: Ну вот, я так полистал сценарий твоего нового фильма, который, насколько я знаю, вы собираетесь как раз показывать в вот в этом большом медицинском центре, который будет как бы состоять из двух звеньев. Одно звено — это будет чисто коммерческое звено, это будет зуботехника там и так далее. А другое
1: будет... Зубные протезы.
0: Да, ну, мосты.
1: Мосты обязательно.
0: Вот.
1: Ну, пломбы.
0: Пломба, естественно, да. А другое — это как раз отделение
1: психонейрохирургии.
0: И для этого специально сейчас снимается фильм, где страху отводится, как ни странно, лечебная роль. То есть там, как я понял из сценария, страх — это своего рода у вас как бы иммунитет для повышения сексуальной активности у обеих, так сказать, полов. Ну, насколько
1: да.
0: это действительно...
1: Если говорить как бы о сексуальных отношениях, то, конечно, можно произвести некоторую сразу же хирургическую операцию, психонейрохирургическую, и, пользуясь большим количеством слушателей, сразу сказать, что страх можно использовать как бы для пользы. Ну вот, например, пример из «Кто нам мешает», как бы есть такие пословицы, тот нам поможет. Вот, отрицательное чувство мы превращаем в самое лучшее, как бы мы вплетаем ее в сеть Камасутры, как бы любви, секса, размножения, человеческих таких отношений, близких, интимных. Вот. И женщина, то есть непосредственно женщина, земной житель, обладает чувством, обладает способностью передавать мужчине чувства, в том числе и страх. И вот хорошо бы уже
0: Извини, пожалуйста, вот немножко, может быть, немножко поподробнее вот рассказать, ну, не то что о способе, а немножко конкретизировать. Вот женщина способна передавать мужчине страх. С одной стороны, с этим трудно не согласиться.
1: Наряду со всеми остальными чувствами, уж коль мы говорим о страхе, как бы, ну, конечно, она же и любовь, и нежность, и все это от женщин. Все чувства вообще, как бы, женщина прародительница всех чувств.
0: Нет, ну вот...
1: Мужчина уже облекает их в слова, непосредственно в дела, в действия, там...
0: Скажи, пожалуйста, а не кажется ли тебе вот в данном контексте, что, в общем-то, любовь — это тоже страх? Ну, скажем, ведь любовь и жалость — это одно и то же. Когда человек любит другого человека, можно сказать, что он его жалеет. То есть, если мужчина женится на женщине, то не секрет, что это великий акт меценатства со стороны мужчины по отношению к женщине. Соответственно, любовь — это жалость. Соответственно, страх — это боязнь потерять того, кого жалеешь. Ну и так далее. Вот эту цепочку, если мы сейчас...
1: Опять же, расставаться, разве это не страх?
0: Да, и расставаться, и так далее. То есть, вполне возможно, что все вот эти чувства, которые женщина способна вмещать в мозговую коробку, как бы вот самцов с точки зрения биологии.
1: Но опять же, вот страх, как бы даже вот в Камасутре еще прошлой эры, ну, эры рыб, сказано, что да убоится жена мужа своего. Как бы известные же вот правила. И женщине как бы уже от мужчины дано воспринять страх, а ежели она воспринимает его, то она его, конечно, приумножает же. Любая женщина всегда умеет это приумножить и украсить. Она же обратно отдаст это мужчине, вот, уже как бы в увеличенном виде, если можно так выразиться, фигурально. Ну вот. И я хотел бы сказать, что уже с юного возраста, это очень главное, с юного возраста в мальчиках желательно бы, вот, чтобы это воспитывать чувство страха, которое бы приводило не то что к наказанию какому-то. К примеру, вот папа с мамой рассердились на сыночка своего и запужали там вот или божьим страхом тебя боженька накажет, там, или что-то мы тебя сейчас ремешком нахлопаем. Страх, воля.
0: Извини, пожалуйста, вот этот страх, да, там, боженька накажет или ремешок, ну, как бы боженька в данном случае это скорее, ну, из серии страхов перед шкафом темным или перед темным коридором.
1: Неизвестности просто.
0: Да, неизвестность.
1: Для ребенка, ремень, скорее всего.
0: Да, ремень — это как бы вполне понятное чувство вот физической боли. А вот когда наказывают такими методами, то есть, дескать, вот сейчас мы тебя отдадим дяденьке-милиционеру, вот получается, что это из серии тоже ведь неизвестность. Неизвестно, что дяденька-милиционер сделает. То есть, значит, здесь Бог и милиционер вот одно и то же.
1: Вряд ли.
0: Ну, извини, что
1: страх я страх просто... перед Богом и перед дяденькой-милиционером совершенно, мне кажется, разный. Страх, он тоже обладает различными акцентами и как бы спектровыми такими, как бы спектральными оттенками.
0: Ну вот если можно, не мог бы ты немножко рассказать сейчас о ваших классификациях страха, о том, какой он бывает и так далее, чтобы каким-то образом наши радиослушатели могли сопоставить себя в дальнейшем.
1: Мы ну, как... собственно, да. Я уже начал с того, что вот правители, как бы сегодня уже принято обращать внимание на наших правителей, вот, они могут передавать страх. К примеру, приснился дядюшке-правителю какой-то сон страшный, и его фантазия вдруг превратилась в его собственный страх, и все люди, которые идут за ним, типа того, что когда если говорят о путях Господних, вот, они, значит, вдруг это тоже начинают пугаться из-за того, что всего лишь правитель приснился страшный сон. Вы понимаете, что это нездоровое, как бы, уже явление. И для того, чтобы быть правильным, сначала нужно подумать, а умею ли я не бояться, или как бы свой страх превратить в полезное чувство. Ну, вот такой, как, к примеру, воспитывая ребенка в страхе, мы вплетаем как бы в его сознание Камасутру страха, и вместо того, чтобы когда женщина хочет его напугать чем-нибудь и сказать, вот я уйду там, к примеру, к другому мужу, вот жена говорит.
0: Или к маме.
1: Да, или к маме вообще тебя да. брошу. Вот, как бы это должно вызывать у мужчины здоровую, крепкую эрекцию, и как бы все остальные последствия вот так вот.
0: То есть, видимо, ну, то есть нужна какая-то терапия, которая позволит мужчине в случае такого агрессивного выпада со стороны самки каким-то образом, наоборот, активизировать свою физиологическую и умственную,
1: да,
0: собственно,
1: да.
0: деятельность.
1: Это должно быть такое же чувство, как и все остальное.
0: А вот тут некоторые, значит,
1: ну, такое... причем страх, особенно для мужчины, должен быть как бы особенно и полезным, потому что для мужчин страх – это гораздо... как бы действенней. Это чувство, которое приводит к действию. Заставляет или говорить слова, или думать как-то в другом биоритме. В чужом как бы.
0: То есть тут можно, видимо, сказать, что страх и климат — это одно и то же. Ну, я поясню немножко.
1: Да.
0: А, ну да, ну ты понял, о чем речь.
1: Но климат, он во всех как бы отношениях, да, можно да. тоже понять.
0: А вот хотелось бы немножко говорить о маме-правителе. Все-таки тут тема мамы, она, в общем-то, очень заинтересовала наших радиослушателей. Вот с прошлой нашей встречи, я помню, практически мы с тобой встречались где-то год или полтора уже назад, где-то, да, по-моему, летом. Но это даже сейчас не важно.
1: Около года где-то, да.
0: Около назад. Года. У нас даже за этот год, по наблюдению наших радиослушателей, опять же, и по наблюдению социологической службы Института базитологии и всеведения, очень серьезно изменился сам характер, собственно, мамы. Вот, не говоря о, так сказать, десятилетнем прогрессе и каком-то новых формах страха и вообще вот этих отношений мама и так далее. Вот в данном случае хотелось бы узнать твое мнение о маме правителя. То есть, значит, либо там, получается, полностью произошло уже перерезание пуповины, либо мама как бы является неотъемлемой такой частью корысти этого человека, либо он вошел с ней в конфликт. И, может быть, эти страхи рождаются из-за конфликта с мамой, потому что мама, она святое как-то.
1: Да. Обязательно, да. Многие люди знают и изучают как бы психологию отношения мамы, к примеру, и сына. Ну, я думаю, на сегодня это особенно интересен дуэт, как бы.
0: Да, да.
1: Потому что для России это вообще священный образ, как бы царица Мама Небесная и Пресвятая Богородица. Всегда она предстает в церковь в образе красивой очень женщины с младенцем на груди. Ну вот. В России это вообще, ну да, я повторяюсь, священный образ. Но отношения мальчика с мамой, сыночка и мама, вызывают очень много всяких споров, проблем, об этом много говорят. Я хотел бы посоветовать просто оставаться как бы... наравне это тоже нельзя, конечно, быть. Ну вот я... друзьями. Это самое лучшее, когда... мама становится другом сыну, и сын к маме относится как к подруге.
0: А, то есть в данном случае мы получаем, если мы говорим...
1: Общение на равных абсолютно. Никакого подавления, к примеру, я твоя мама, и я тебя могу наказать или там чем-то испугать. Мама, конечно, воспитывает, у нее свои, конечно, методы уже есть.
0: Ну да, да. Ну, просто имеется в виду, что в данном случае вот его мама и он, они совместно генерируют вот эти вот, ну, неосознанно генерируют, они вот, значит, проснулись, и типа тут нет такого, он не спрашивает у нее, типа, мама, можно? А она ему не говорит, нет, сын, нельзя. А она не может уже сказать, она поднимает молчаливые глаза, и он понимает, что да, можно, и выплескивает свой страх наружу, и люди начинают на улице бояться. То есть это...
1: Приходит такой период, когда уже маме и сыну, к примеру, не нужны совершенно слова. Это абсолютный духовный контакт, когда уже переходят люди к духовным таким отношениям, когда слова становятся лишними, или все, которые слова говорятся между мамой и сыном, становятся или ложью, или привносят в их отношения какой-то диссонанс, и ну, вообще звучат как бы для кого-то всегда. Мама и сын — это такой дуэт, когда трансцендентный, когда два человека всегда находятся как бы на сцене, и весь мир смотрит на них, и все слова, которые они произносят, они как бы говорят не для сына, для мамы, мама для сына, а как бы для тех, кто их слышит.
0: То есть работают как...
1: Вот, я бы сказал, как актеры вот в театре.
0: Как актеры в театре, да. И как напарники, собственно.
1: Ну да. Они же друзья.
0: Хорошо, тогда здесь в таком случае все-таки остается, как и в прошлый раз, невыяснена роль немножко третьей стороны, которая тоже существует. Это как бы мама мамы, которая, собственно, все равно там играет какую-то постоянную коррекцию. Вот мама мамы, видя иногда там, если, то есть, напарники, они, значит, творят какой-то беспредел по генерации страха, то способна ли мама мамы произвести остановку этого, и будет ли она это делать? Или все-таки она как бы третья вот в этой связке? Ну, ведь конфликты все равно бывают. Скажем, известный случай, когда мама, она переключается на животных резко. В случае, если он выходит из-под контроля, он, например, вышел из-под контроля и изобрел атомную бомбу. Она сама испугалась.
1: Или ее заинтересовала, к примеру, другая личность.
0: Да.
1: Как кто, к примеру, ну, папа просто-напросто.
0: Да, да. То есть в данном случае потеря контроля. Вот каким образом мама-мама здесь, какое место занимает?
1: Что можно сказать о маме? Мама красива. Сын о маме всегда говорит, что это самая красивая вообще женщина, которую он видел вообще в мире, на свете.
0: А что говорит мама о своей маме?
1: О своей маме?
0: Да.
1: Ну, она говорит много очень о ней, конечно. И хорошо, если мама как бы жива. Бывает так, что уже расстались давно люди.
0: Уже как бы у них связь вот на другом уровне.
1: Да, потому что я хочу сказать, что вот, ну, опять же повторится, что смерти нет, и поэтому духовная связь не прекращается. Если даже мама уже покинула этот свет, она как бы существует в других энергетических пространствах. И просто мама как бы, ну, не теряет связи с ней.
0: То есть практически советы постоянно. Тут,
1: да.
0: Кстати, как может быть доказательство вот этой аксиомы, хотя аксиома не требует доказательств, это то, как у некоторых вот мам получается печь пироги, точно как пекли их мамы.
1: Да.
0: Совершенно безо всяких каких-то рецептов, все что-то. Вот это чутье,
1: а порой, да, уже и как бы образ начинает приобретать форму уже,
0: да,
1: своей,
0: да,
1: мамы.
0: Да. А вот,
1: я бы посоветовал вообще женихам, да, как бы молодым людям, которые хотят, ну вот, мальчикам вступить в брак уже в скором времени, посмотреть на маму своей невесты.
0: Нельзя ли здесь немножечко...
1: Потому что из жены, как бы вашей будущей, получится именно это.
0: А скажи, пожалуйста, вот на какие все-таки черты особо следует обратить внимание вот молодому, значит, пупсику, он пришел,
1: ну,
0: к девочке.
1: Ну, конечно же, внешность, а о чем еще?
0: То есть именно только внешность, там, если, значит, на ягодицах засаленные пятна на халате,
1: ну, я думаю,
0: вот
1: когда
0: такие
1: в раннем,
0: вещи или нет?
1: В раннем возрасте брак осуществляется все-таки, я думаю, что, конечно, чисто внешне.
0: То есть исключительно внешне, да?
1: Да, а еще о духе как бы вообще.
0: А
1: и речи быть не может.
0: А скажи, пожалуйста, вот немножко в данном случае можно ли провести аллегорию между мамой человека и мамой животного мира? Ну, к примеру, вот кукушка, это оно же тоже вроде как мама, однако она каким-то образом сразу, ну, ты знаешь, откладывает.
1: Да, да, вот именно женщина вообще, не только мама, женщина вообще это житель планеты Земля. Как бы мужчина это дух мужчины, это каждый раз личность какая-то, которая пришла откуда-то для того, чтобы присутствовать здесь и иметь общение как бы с жителями. Ну, короче, это инопланетянин, пришелец. Каждый мужчина это пришелец. И совсем может быть даже из других не только миров, даже галактик каких-то. Вот. И каждый мужчина несет в себе новый мир. Как бы начало чего-то очень большого. Целой галактики и вообще вселенной какой-то новой.
0: Ну, просто он теряет вот как бы эти свои качества новатора на рудниках. На рудниках, когда разрабатывает недра самой же мамы, поскольку просто постоянно происходит разработка недр
1: да.
0: мамы. Исключительно.
1: Ну, вот, а хорошо, да. когда это сливается, конечно, в конечном итоге. Называемая гармония. Вот. Уже когда в зрелом возрасте люди продолжают общение. И уже когда к половым отношениям, чисто к размножению, присоединяются уже духовные какие-то ценности, появляются. И мне кажется, это очень должно... И когда это все совпадает, как бы, и если поставить это на чашу весов, дух и отношения физические, вот, это, и когда это уравновешивается, это и есть та гармония, к которой вот, стремятся все. Мне кажется, это очень редко бывает, но вообще на самом деле это бывает все-таки.
0: Ну, а
1: коли это присутствует да. вот, в фантазиях людей, стало быть, это уже есть.
0: Но это... одно дело как бы фантазии, другое дело мечты, поскольку мечты сбываются.
1: А мечта и фантазия же... это же сие как бы одно.
0: Вот тут я немножко не соглашусь, потому что как бы фантазия — это пассивная мечта, а настоящая мечта — это активная такая, скажем, передача какой-то энергии. То есть мы же уже говорили о том, что мечта сбывается.
1: Но вот... мечта, тогда мы да, скажем, да. что мечта — это фантазия, которую вы запомнили и как бы
0: и
1: как любимую да. пластинку время от времени вспоминаете, как бы, и снова, ага, неплохо было бы сделать там, приобрести новую гитару, к примеру, вот мечта у меня такая. Вот, у меня не хватает никогда на нее денег. Когда они появляются, я все время их трачу там на что-нибудь, на мороженое или на жвачку.
0: Да, то же самое.
1: Ну вот, да. И вот если проигрывать все время в эту фантазию, я хочу купить гитару, я хочу купить гитару, это становится мечтой.
0: Постепенно, да.
1: Потом уже навязчивая мечта. Потом тебе говорят, что ты уже с гитарой что-то избренил, что тебе нужно это по-настоящему что ли купить. Может, тебе помочь деньгами. И наконец-то появляются люди, которые тебе помогают и даже покупают гитару, и тебе дают в руки и говорят, на, играй.
0: Да, ну а
1: вот,
0: если это
1: как бы то, что фантазия стала мечтой и так далее, ну, и реальностью.
0: А если это просто все-таки остается на уровне фантазии, то это как бы несбыточно. Поэтому здесь вот я бы хотел немножко в данном случае поговорить о весах. Значит, на одной чашке лежит гармония, на другой дисгармония. В том случае, если как бы перевесит дисгармония, то есть, а к дисгармонии относятся и фантазии, то есть то мечты вот эти, они окажутся где-то очень высоко и не будут иметь никакого веса. Вот в данном случае и не будет ли это причиной такого совершенно глобального страха, причем страха, который будет вообще мешать даже фантазировать, не говоря уже о мечте. То есть тут может быть два полюса. С одной стороны, этот страх убьет фантазии, и весы выровнятся и упадут направо. С другой стороны, значит, если этот страх и то испепелит, то получится, что весы будут колебаться вот так на ветру. То есть и в таком случае у мамы останется опять же та же роль, то есть она будет МК, то есть мама колба. Вот здесь вот мне бы хотелось услышать от тебя какие-то прогнозы на
1: это. Ну, нежели вообще вы используете страх как бы для таких целей, как бы, чтобы уравновесить весы. Вот. Ну, страх, я говорил уже, это чувство, которое приводит к действию, особенно мужчин. Женщина может расслабиться, просто сказать, ой, как мне страшно. И у нее это пройдет через 5 минут, как бы, и потому что, ну, женщина такова, что и... ну вот. А для мужчины настоящий страх — это то чувство, которое приводит к действию обязательно. Или к изменению скорости его мышления, опять же.
0: Вот. А вот об изменении скорости мышления нельзя ли немножко поподробнее? Вот как ты считаешь, скорость мышления, она зависит все-таки от генетического кода, который заложен от мамы?
1: Да, и, конечно, генетический код и биоритм тоже тут все, и энергетические всякие различные завихрения. Вот. Ну, все это имеет место быть.
0: А вот скорость мышления.
1: Я хочу еще сказать, опять же, вот все фантазии, о которых мы вот думаем, о которых пишет газета, или вот там вот мечтает о чем-то ребенок, все это существует на самом деле, я хочу сказать. Вот, то есть, иначе говоря, я верю так. Понимаете?
0: Не, ну это совершенно верно, с этим сложно не согласиться. А другое дело, что мы как уже говорили о том, что это существует, но
1: и
0: потом...
1: И можно со временем, конечно, когда все это закончилось, вот различные отношения, плохое, хорошее, иначе говоря, то, что раньше называлось шизофренией, и людей отстраняли от общества, разделение мышления на две противоположных категории, совершенно диаметрально противоположных, иначе говоря, как бы голова весы вдруг становилась у человека абсолютно, вдруг оказалось как бы даром Божьим, причем в абсолюте, человек, который чувствует и ощущает окружающее только так. Вообще вот я подумал, вы не подумайте, что как бы это Гитлер там и фашизм, как бы, но некоторые, конечно, есть оценка в этом. То, что вот мозги человеческие расположены к определенным формам мышления и создавания энергетических всяких потоков. Я различаю как бы вот четыре категории на сегодня человеческих мозгов. Вот. Человек, который голова и яйцо, как бы, имбецил. У него, значит, центр внутри, это он сам, как бы, и все, что вокруг него, это как бы острова счастья, которые он создает, культивирует и дарит всем остальным людям.
0: То есть он создает новую реальность не только для себя, но и для...
1: Иначе говоря, тот человек, о котором Христос даже говорил, что это зерно, которое вот сеется в почву. А вот почва, как бы, есть буцефалы, люди, которые именно вот непосредственно шизофреники, но они шизофреники-то на самом деле абсолютно нормальные. Иначе говоря, что шизофрению мы принимаем совершенно за норму поведения и существования да, гуманоидов общества на планете Земля. Ну так вот, это как бы та межа, в которую имбецил посылает свой позыв или закладывает свое зерно от знания, новое какое-то чувство или вообще вот новый мир. Вот он вкладывает в каждого человека буцефала, человека диаметрально противоположного, человека весы или состоящий из каких-то двух граничащих противоположностей. Самое сегодня популярное — это мужчина и женщина как бы в одной личности. Вот в России это особенно остро чувствуется, что вот трансвеститы, транссексуалы, их много как называют, даже в плоти гомосексуалисты и педерасты, как бы, потому что это у нас как бы всегда это отсутствовало и считалось почему-то порочным. Вот, все остальное... Но это все, короче, принадлежит к этому миру. Их очень много, буцефалов. Это такие люди, которые обладают диаметрально противоположным. Как ребенок. Хорошо и плохо обучают. Вот поймите. Правильно, ребенок, вот его говорят, вот это хорошо, это плохо. Это уже мир буцефалов. Именно тот мир большинства людей.
0: Ну, а хорошо, вот не кажется ли тебе,
1: что... А еще есть, как бы, я хотел сказать, еще одни... Все было бы хорошо, если бы мир состоял из двух таких противоположностей, буцефалы и имбецилы. Вот, имбецилы сажали бы свой разум в буцефалов, и буцефалы культивировали бы. И,
0: так вот, я, извини, что перебиваю, я и хотел...
1: Влияли бы на материю.
0: В данном случае я и хотел привести пример, например, того же Адольфа Гитлера. То есть он, получается, был все-таки... какого-то рода имбецил, а вот вся немецкая нация в тот момент, ну, не вся, за редким исключением, были как раз буцефалы. Причем некоторые имбецилы не приняли вот этот посыл Гитлера, и там...
1: Поэтому стали наравне с ним какими-то правителями, он умел с ними просто помириться.
0: Да, он с ними умел помириться.
1: Общаться.
0: То есть в данном случае...
1: Свой свояка видит издалека.
0: Да, да, хорошая пословица. Просто, опять же, я хочу сказать, что вот это подавление как бы яиц вот этими людьми, ну, которых было большинство, и, как ты говорил, это шизофрения, была какая-то там диагноз. Ну,
1: как себе представьте такое отношение, сколько вот почвы на земле и сколько зерна, к примеру, пшеницы? Ведь не может же пшеница быть больше, чем сама планета. Вот,
0: никак.
1: Конечно,
0: никак,
1: нет. Вообще, да. Вот поэтому вот организовано все так же в отношении. Как бы планета Земля — это такой же, можно представить, живой организм, как, к примеру, человеческий мозг одного человека. Вот. Будь то или имбецил, или я все-таки склонен думать, что имбецил все-таки.
0: А вот, скажем так, вот имбецилы, которые используют в своей корыстной цели вот остальную массу для борьбы с другими имбецилами. Ведь вот, ну как, на твой взгляд, имбецилы, это они же не все по своей природе положительные. Я имею в виду, несут положительную какую-то энергию. Ведь наверняка есть имбецилы отрицательные, имбецилы зависники. Или все-таки в твоем понятии вот человек яйцо, он же имбецил. Он как бы целиком, его характер определен.
1: Мне трудно об этом судить, потому что как бы я сам являюсь от рождения буцефалом. Вот. И то, что мне дано знать, именно вот это знание, как бы отношение имбецилов и буцефалов, и именно поэтому я здесь, и поэтому я говорю как бы вам.
0: Нет, но тут ты немножко скромничаешь, поскольку вот эти исследования...
1: Потому что эти знания как бы не всем даются. Обычно, если имбецил что-то творит, обычно это человек творческой натуры, вот. И, пусть он даже плохой будет, но они никогда между собой не воюют, потому что это люди ума, большой, как бы вам сказать, большого духовного начала, огромного просто. Ну вот. И они никогда не могут между собой, потому что они знают, что борьба и война, или спор даже между двумя людьми, никогда ни к чему не приводит.
0: Но они могут каким-то
1: образом... Как правило, это одиночки все-таки.
0: Одиночки, но они же вынуждены считаться существованием друг друга и как-то делить сферы влияния вот на буцефалов, с позволения сказать. Они же не могут оставить этот процесс вот этого варева остальной массы вне вот своего
1: Иисус
0: контроля.
1: Иисус Христос говорил про таких: будьте ловцами душ человеческих, как бы в Библии.
0: Вот.
1: Я запомнил, вычитал.
0: Да, но в данном случае как бы тот словил, этот словил, а делиться-то как-то надо, то есть... насколько они договариваются между собой? Ведь должен быть раздел сферы влияния.
1: Ну, имбецил никогда не теряет связь со своей, как бы, любой пахарь, который вспахал почву, он никогда не покинет свое поле до полной зрелости, пока не получит урожай. Иначе говоря, система выживания, как бы нидзин, говорит о том, что все-таки дела обстоят именно так. Как бы это может, и мы говорили о любви бы, о самых теплых дружеских отношениях, но жизнь диктует выживание, как бы вот масса, биомасса, она говорит о том, что... Это то, что Господь говорил, Троица Святая.
0: Подожди, еще немножечко поподробнее. То есть существует третья личность. Это просто дело в том, что действительно как-то получается очень просто. Имбецилы там, и буцефалы.
1: Ну, да. Одни рождают, тут же сидят, да. А те, значит, воспроизводят. Как бы получилось, что вдруг господа и... Как же это называется? Слуги, что ли?
0: Ну, даже не слуги, а подданные, можно
1: сказать. Рабы.
0: Ну, рабы. Настоящий имбецил не будет относиться к вот, фалам, как к рабам. Это скорее средство производства.
1: Я сужу как бы с точки зрения буцефала. Я же буцефал.
0: А то есть
1: поэтому я склонен считать хорошее и плохое делить все.
0: Нет, я считаю, что в данном случае вот буцефал, он, вернее, имбецил, он не даст буцефалу повода думать о себе, вернее, о своем как бы... ну, боссе, как о начальнике. Или, ну, даже не как о начальнике. Он будет думать как о более умном компаньоне в каком-то, в общем, деле. Но там, по-моему, вот эти отношения раб и там масса, ну,
1: они... Может, конечно, показаться, что имбецил, к примеру, гораздо личность более духовно развитая и совершенная, чем буцефал. Раз их больше, стало быть, как бы они менее способны выживать на планете. На самом деле ничего подобного. Любой имбецил как бы совершенно любит своего буцефала, именно ту свое поле, в которое он вспахал. Вы поймите правильно же.
0: Ну, то есть он его бережет и каким-то образом дальше культивирует.
1: Любимый своего буцефала у него никого нет, вот так я бы сказал.
0: Да,
1: потому что он же культивирует, да, свою личность, как бы, ну, он живет так. А они друг без друга не могут, вот так вот.
0: А в таком случае...
1: Если уж говорить как бы по любви, то вот так же обстоит дело.
0: А хотелось бы о третьем лице.
1: Любовь,
0: надеюсь...
1: становится еще и необходимостью просто.
0: Ну вот как и, бы...
1: Иначе выживать нельзя просто.
0: То же самое, что дыхание. Собственно, да. Как дыхание и так далее. Вот третье лицо в данном случае. Надеюсь, ты не имеешь в виду маму, поскольку мама здесь не оговаривается. Мама уже третье лицо.
1: А мы еще не говорили как бы о половых отношениях. Дело в том, что присутствие имбецилов и буцефалов совершенно здесь отсутствуют половые отношения. Не, они имеют, конечно, место быть, но не больше того, как игра, к примеру, сексуальная или любовная, ласки.
0: А все-таки это третье лицо.
1: А, ну так вот третье лицо, да. Миницил, человек, который обладает...
0: Миницил?
1: Миницил.
0: Вот это интересно. Да.
1: Это как бы буцефал, но у которого, ну представьте, одна чаша наполнена сверх меры, а вторая совершенно пуста, вот если весы, как бы опять же себе представить.
0: То есть это как бы человек-губка, другими словами, который способен впитать, или эти весы находятся целиком в статичном положении, или они все-таки колеблются.
1: И вот дело в том, что еще четвертый есть. Весы, которые направлены слева направо, как бы левая чаша наполнена.
0: Да.
1: А есть другие люди, у которых наполнена, к примеру, правая чаша, а левая пуста. Да. И вот они всегда как бы вместе присутствуют.
0: То есть и все они относятся к категории миницилов.
1: Да, миницилы левые и правые, как бы отсюда и появилось вот психиатрические заболевания, как эпилепсия. Когда человек падает, это потеря ориентации в пространстве, то есть абсолютно.
0: То есть противоречие с самим собой, с окружающей средой, да. Полностью. Да.
1: Вдруг человеку, к примеру, вот представьте себе такую ситуацию, вдруг человек вот запомнил, вот, где у него левая, где право, с детства самого. Вот ему объяснили, что это левая рука, а это правая. Вот. А он всегда всю жизнь считал, что наоборот, у него правая – это левая рука, а левая – это право. Но всегда он всю жизнь соглашался. Как бы вот левша, которого научили писать правой рукой. Представьте себе такую ситуацию.
0: Чтобы произошло насилие над...
1: Над личностью.
0: Кстати, это то же самое, я вот извиняюсь, что перебиваю, то же самое, что...
1: Говорит, что это не насилие, а как бы уговор такой, соглашение.
0: Да, молчаливое такое. Да. То же самое, кстати, как вот насилие происходит над ребенком, мамой еще, когда его учат распознавать время, как правило, по механическим часам, где нет цифрок. Вот, дескать, это стрелка там-то, это стрелка там-то, хотя, в общем-то, мама, она боится чего? У нее страх перед тем, что ребенок это время чувствует. То есть, мало того, что часы идут из-за него вообще.
1: Да, биоритм совершенно не соответствует механизму, который мы называем часами.
0: Да, происходит такое насилие. То же самое, что справа и слева. И следующий момент из этого совсем уже грубый, это когда учат завязывать шнурки.
1: Да.
0: Вот это как бы уже на уровне настоящего фашизма, как бы фашизма такого биологического.
1: Большего насилия, пожалуй, наверное, никто еще на собой не знал.
0: Хорошо, вот а не проводились ли такие социологические исследования насчет соотношения в природе миницилов лево- и правосторонних? Может быть, каким-то образом нужно одних там, ну, не то, что как бы...
1: Они общаются между собой на любом уровне. Это может быть любой уровень, как то сексуальный, там, пусть то совершенно отсутствие каких-то сексуальных отношений, научный или духовный, энергетический. Короче, все, что придумано, вся лажа, которая, весь хаос как бы в мире, это все привносит миницилы, потому что имбецил с буцефалом не могут существовать, потому что они вот уравновесятся хорошо и тому, и другому. Вот представьте себе, две личности. И тому, и другому хорошо. Вот, и они остались такими хорошими. И как бы жизнь на этом закончилась. Вот они на себя стали вот самими собой, и теми остались как бы навсегда.
0: То есть с данного момента это получается как цех по производству бутафорских фруктов просто.
1: Да, не должно же все как бы останавливаться, как бы. Жизнь, она и, собственно, движение, вот это одно где-то вот есть в этом общее что-то.
0: То есть в данном случае, конечно, получается, что миницилы, они существуют как бы вот как в баллоне с краской, металлический шарик, чтобы просто краска вот эта, она не засохла.
1: А вот эксцентрик, к примеру.
0: Как-то?
1: Эксцентрик. В механике что-то такое бывает.
0: А, да, да-да-да, то же самое. То есть это практически активизация вот каких-то процессов.
1: Двух абсолютных как бы личностей.
0: А скажи тогда такую вещь. Ведь, ну, поскольку имбецилы, буцефалы, они, значит, да, они могут достигнуть какой-то гармонии между собой, находиться в состоянии покоя по отношению...
1: И создать мир, и планету, и галактику. Да, все, что нас окружает вообще, это придумали именно вот таким образом.
0: Да, но тем не менее.
1: И вообще я хочу сказать, что все, что мы есть, и со всеми веществами, и все, что мы сами, как бы и душа наша, и тело, все это фантазия великих личностей. Всего лишь фантазия. Вот представьте себе такую ситуацию, модель как бы.
0: А, то есть то же самое, что сон. Да. Можно сказать, что это сон великих личностей. А вот...
1: Одно время кое-кто считает, что сон это как бы продукт своего собственного выделения, что ли, если можно так сказать. На самом деле ни одна фантазия, ни один сон человеку не приходит от него самого. Дух, обитающий как бы в теле, он, конечно, воспроизводит какие-то свои фантазии, но это настолько далеком и тонком уровне, что это может рассмотреть только другой человек, к примеру, который с ним очень духовно близок. Поэтому происходит тесное общение между людьми.
0: Нет, но ведь известны случаи, когда вот эти фантазии, они как бы, ну, поначалу визуализировались, затем принимали какие-то совершенно уже физические конкретные формы, после чего, собственно, приобретали суверенитет от своего как бы создателя. То есть ты, например, сотворил новую реальность вроде бы, да, и думаешь, что держишь над ней контроль. Глядь, а завтра как бы тебе говорят, типа, адью, мы пошли. И они прям все собрались и ушли. И ты прям даже и не знаешь, где они сейчас ходят, потому что и ты даже сидишь и ждешь, что, скажем, если ты создашь сейчас какую-то еще одну новую реальность, ты что-то сфантазируешь, что те могут вернуться и между собой в этом вот мире новой реальности уничтожить вот тех, которых ты как бы по новой создал. Вот этот момент он...
1: Да нет, когда вы переходите уже на уровень создания новых реальностей, пусть то компьютерный, виртуальный, дело в том, что все это же все фантазии людей.
0: Ну да,
1: и все фантазии, они существуют также в материальном. Ну и можно сказать, что все, что, к примеру, придумал какой-то один ребенок, уже есть по-настоящему. Так же, как мы с вами существуем, так же все есть в фантазиях ребенка. Это очень тонкое такое осмысление вот новых как бы веяний, так и его духа, понятие жизни души.
0: Ну, а не может ли это быть так, как, скажем, комплект? Ну, ремкомплект. Вот к какому-то устройству прилагается ремкомплект. Так мамой, например, к ребенку при его рождении прилагается комплект определенных фантазий, не противоречащих вот миру, в который ребенок попадает. И как бы, а если как бы в этом ремкомплекте чего-то не достает, это подталкивает ребенка, значит, фантазировать как-то произвольно.
1: Когда вы достигаете такого уже духовного уровня и осознания того, что все фантазии ваши, всего лишь фантазии, существуют на самом деле, как бы, вот, и уже само слово, как борьба, война, уже отсутствует в этом. Потому что конфликт никогда не входит, не может существовать в одной личности. Представьте себе человека, который, вот, буцефала, который воюет сам с собой, как бы. Вот у него левая и правая половина поссорились, ну, представьте. Как бы левый глаз и правый вдруг поругались друг на друга и не стали, ну, не захотели быть вместе.
0: А ты знаешь, что, кстати, где-то процентов, я не хочу обидеть как бы население нашей страны и других стран, но тем не менее мне кажется, что процентов 80 вот населения страны находится в серьезном противоречии между собой, сами с собой, именно из-за нарушения вот этих, как правая и левая сторона поссорилась. Это и есть как бы, кстати, другое объяснение вот такого явления, как базитизм, причем уже агрессивная фаза базитизма, когда вот такому человеку, у которого лево и право поссорилось, ведь очень трудно не то, что какой-то даже терапия это как бы вынужденная мера, на которую нельзя идти, поскольку это не гуманно, а просто психотерапия какая-то, она ни к чему, как правило, не приводит. Наоборот, говорят, да что, ну там, мы пойдем дальше.
1: Мы же совершенно нормальные, зачем?
0: Да.
1: Почему так принято считать, что все рассказы о духовности и о психиатрии, потому что психиатрия и духовность в стране, такой как Россия, приобрели сравнительно одинаковые как бы название. В общем, это одно и то же.
0: Ну, практически получается, да.
1: Да, потому что все-таки духовных людей, как-то даже священников, пусть, мне кажется, когда-то в власть имущие, попросту правители объявили все-таки, ну, не то, что объявили, а заставили большинство людей думать так, что это как будто не вполне нормальные люди. Как-то даже, может быть, и психически неуравновешенные, и вплоть даже до того, что сумасшедшие просто.
0: Ну, с другой стороны, это было где-то, может быть, так и все. Всегда единственное почтение было к каким-то шаманам и так далее. Но потом пришли миссионеры и сказали, что шаман — это как бы срань Господня, а вот настоящие, дескать. И прям поднесли. А те, как бы, они говорят, да, это как бы дело... То есть они принесли им общественный храм, а вместо храма индивидуального принесли храм общественный. То есть здоровую конструкцию там с каким-то куполом, куда можно прийти и поклониться общественному как бы Богу. То есть в данном случае вот это очень сильное оружие психическое, но вот именно сама церковь, это же...
1: Да-да.
0: Вот. А вот каким же образом можно, ну не то, что этому противостоять, а вот каким образом вот этот дуэт, мама, значит, и ее вот как бы производные, каким образом они могут...
1: Продолжение даже.
0: Да-да-да-да.
1: Так все нормально на самом деле. Все просто прекрасно.
0: То есть так и будет.
1: Да. Но я думаю, что борьба как таковая, споры, скоро это должно закончиться, потому что настоящие правители именно духовные и люди высококультурные никогда не допустят, чтобы происходила борьба одного бацефала, к примеру, по какому-то там поводу. И происходит оздоровление вообще почвы, называемой человеческие мозги.
0: Вот, а здесь, может быть, немножко как бы...
1: Экология как бы начинается изнутри сегодня.
0: Это да, но я немножко позволю тут себе не согласиться. Дело в том, что как бы вот, как ты правильно сказал, люди культурные не позволят возникнуть конфликту между имбецилами и буцефалами, да? Вот. Но как бы у них есть такая установка, что для сохранения собственной культуры и для сохранения...
1: Это какой-то код даже там генетический.
0: Да, да.
1: Так устроена природа. То есть это такая фантазия тех высших личностей, в которых мы как бы присутствуем.
0: Нет, ну подожди. Мне опять же кажется, что вот это время, оно как раз лет 10 назад прошло, когда вот такие люди, о которых ты говорил, полезут... ну не то, что полезут, а станут не допускать этот конфликт. Скорее сейчас, мне кажется, произойдет по-другому. Вот у них начался конфликт, то есть, значит, имбецилы, буцефалы, у них между собой какая-то разборка, тут еще, значит, прилезли вот эти весы туда-сюда. Вот в данном случае вот люди, творящие вот эту реальность, они уйдут от ответственности активно, потому что у них будет оправдание такое, что мы уходим от ответственности, чтобы сохранить наш, дескать, внутренний храм в чистоте, то есть наша культура, она должна быть внутри, мы не будем это урегулировать, мы лучше сделаем так, это реальность новая, она станет старой, она самоуничтожится, а мы лучше создадим новую.
1: Они без этих как бы не могут объединиться.
0: А им не нужно объединение сейчас.
1: Без другого не могут существовать, вы поймите правильно.
0: А вот,
1: как сын не может быть без мамы. Сын как бы это продолжение мамы.
0: Это да, но а вот есть же действительно случаи, когда вот происходил полный отрыв пуповины, и как бы мама была, ну не то что забыта, она была на уровне каком-то, ну типа как японский император, вот из этой серии не больше того, вот, или там английская королева, вот, а пуповина уже была разорвана, он как бы творил неосознанно, у него мозг, да, очень хорошо все генерировал, но генерировал то, от чего он сам с утра, он просыпается с утра, смотрит, значит, за окно, а там, в общем-то, результат его генерации такой, там все, значит, ходят там, и там у них все налево там свесилось, а у этих там направо все свесилось. Он так, ой, бежит, а мама, понимаешь, а пуповины вот висит кусок, мама ушла, а ее нет. Он так, ой, и куда? Он такой беспомощный. И он бежит, конечно, там...
1: Оказался вдруг в мире своих фантазий, как бы.
0: Да, да, которые сильнее его.
1: В абсолюте, вот. Но вот если представить, да. Что личность оказалась вдруг в абсолюте в своей собственной фантазии.
0: Да, ну вот это уже сейчас много достаточно.
1: Такое может произойти, но буквально в каких-нибудь деталях.
0: Ну, это, а насколько эти детали, вот на твой взгляд, все-таки опасны для всего окружающего, ну, например, там для природы, вот это же тоже очень важно. Ведь вроде бы детали деталями, а с другой стороны, как бы один сделал, да, другой посмотрел, смотрит, ага, этот бы с пуповины создал, посмотрел, испугался, вроде пронесло, думает, ну ладно, а я типа там, ну чем, ну там детали, я попробую. Раз так, а завтра уже им приходят, говорят, это вы знаете, на самом деле вы как бы созданы нами, вот как бы вы наша новая реальность, вы теперь старые, мы сейчас...
1: Ну, представьте себе отношения, как бы сын и мама, опять же, вот уж взяли, если мы такой святой образ, как модель. Я, представьте себе, что сын рождается в мире своей мамы. Все, что вокруг его окружает сына, это всего лишь фантазия мамы.
0: Да, конечно.
1: Не просто как бы даже вещества какие-то там или предметы, или что-то, или он сам вот как бы потрогать левую рука может правую, правую, левую. Вот. А это всего лишь мамина фантазия.
0: Да,
1: вот.
0: То есть она дает, ну, своего рода джойстик такой. То есть каждая его рука — это джойстик для него же самого.
1: Она, конечно, живет в своем каком-то мире духовном. И если туда заглянуть, она редко кого пускает, конечно, только любимых людей.
0: И, кстати, вот они как бы не имеют права говорить о том, что там увидели, как, не, как это не жалко. Хотя здесь она совершенно права. То есть,
1: потому поэтому что... может это показаться или очень каким-то сказочным, или даже тебе скажут, что ты сумасшедший, потому что это очень как бы нереально всегда.
0: Нереально, и это опять же принесет какое-то да, очень большое добро, с одной стороны, но этим добром не сумеют воспользоваться вот, и сами себе натворят, то есть у них весы могут вверх прям загнуться так сразу. Ну, поскольку любая информация, ей нужно же уметь пользоваться. Если эта информация какая-то очень, так сказать,
1: но в основном,
0: от мамы...
1: Конечно, да. Это все хорошо до тех пор, пока сын не вступил как бы в половую зрелость и не захотел стать сам личностью. Если это имбецил, то как бы вот тем зерно, тем создателем, творцом, как бы вот образ творца священный встает перед нами. Вот. Или тем же буцефалом. Просто человек, который знает, что хорошо, что плохо. Именно по-настоящему абсолютно это знает. Вот. Как для самого себя, так и для окружающих.
0: Ну, то есть, здесь в данном раскладе получается, что основная функция мамы — это как бы вот этот небольшой отрезок до того,
1: все
0: до семяизвержения, собственно,
1: время
0: проследить.
1: Все рождать новую реальность.
0: Для, ну, что на его пути, естественно, пока вот он... Ну, а в тот момент, когда он достиг половозрелости, уже обмахнатился, вот она от... может уже прекратить это делать,
1: вот,
0: генерацию.
1: Да, вот, вот отсюда, сама. С этого момента и проявляются такие вещи, как сексуальная агрессия, вот страх, в частности. Потому что сын как бы становится разрушителем материальной иллюзии. Именно материальная иллюзия — это не значит вещество, строение всех предметов, как бы плекс. Угу. Это называется. А именно вот ее даже фантазия уже в корне как бы. Иначе говоря, вдруг сын является как бы самой пагубой или смертью даже вот тем образом страшным, которым именно как бы является смертью вот своей матери.
0: Ну, не целиком, а той части ее генерации, которая вот была создана для вот до, которая действовала до начала его созревания, собственно говоря. Но я-то так думаю, что это
1: ее рода... великий дух, она как бы ощущает, она знает, что то, что она как бы породила, и то, что все ее фантазии должны как бы ее в конечном итоге закончиться и уничтожить ее саму.
0: Ну, здесь в данном случае вот эта самоотверженность, она же как бы заложена, как ты считаешь, в ее природе, или это у нее насилие над собой? То есть иногда ведь это происходит случайно, то есть она глядь, а уже надо. А иногда это бывает очень как бы серьезно.
1: Это все не в природе. Женский дух живет совершенно другими категориями. Даже...
0: Вот немножечко поподробнее, если можно, об этом, да.
1: Как бы я хочу сказать, что женский дух живет всегда. Мужчина волен объявить себя или захотеть, что это быть умершим или живым всегда. Вот, как бы встают такие образы. Великие, как бы, личность, которая живет всегда, присутствует во всех своих воплощениях других. Иначе говоря, реинкарнация. Вот. Или же вот другая личность, которая все время погибает. Вот он воплотился в каком-то образе мальчика, к примеру. А его дух настолько силен, что он знает, что значит в такой форме он существовать не хочет или просто не может.
0: И ему постоянно попадает в аварию или еще куда-то.
1: Да, да. Именно просто потому, что он так фантазирует и так создает для себя такую обстановку.
0: Хорошо.
1: А женский вот... дух перемещается, как бы, все, что женщины, живущие на планете Земля, это единый храм, в котором живут души мужчин, как бы вновь прибывшие с различных галактик. Вот. И женский дух, он переливается, как бы, из одного в другую, из пустого, как мы скажем, в порожнее. Может, это и смешно, и грубо, конечно, звучит.
0: А скажи, вот...
1: У женщин достаточно симпатии. Если одна женщина понравилась другой, они тут же становятся одна другой, другая этой.
0: Да, взаимосвязь, там, слияние и так далее.
1: Да, они меняют храм, как бы, дух. А одной женщины, вот, как бы, встает подруге мама, образ. Тоже да, она тоже мама должна быть точно так же, она себя ощущает. Она должна быть такая же обязательно.
0: А вот,
1: и они должны быть симпатичны друг другу.
0: Ну, само собой. А такая вещь, как...
1: При таких условиях они сразу, как бы, дух одной мамы переходит в дух другой мамы.
0: Ну, кстати, частично может, не обязательно целиком. То есть, может быть, какая-то...
1: Да, может, частично, можно, да, и детально как-то, да.
0: А вот такая вещь, скажи, пожалуйста, как вот, как аборт, это не является ли самым хитрым обманом вот мамы с точки зрения... То есть, он не просто там... То есть, он даже гораздо старше по уму своих товарищей, которые попали, например, под автобус, чтобы это их не устраивает, а уже раньше, они до появления.
1: Вы сами ответили, как бы, на свой вопрос, Александр. Дело в том, что вот, получилось так, что аборт это, как бы, в основном происходит от мужчины. А мужчина, как правило, вот, если такой человек, мужчина, который занимается самоуничтожением.
0: Ну да, так, постоянный суицид, дескать.
1: Да, вот, ну вот, к примеру, такая личность, которая живет для того, чтобы скорее бы умереть. Ну, наконец-то, ой, моя смерть пришла. Ну вот, хорошо, наконец. Как бы смерть ждет как избавление от каких-то мук или там обязанностей супружеских. Вот, представьте себе такую личность, которая вечно недоволен вот как бы своим воплощением. Вот, я не говорю о том, который доволен всегда и умеет создать вокруг себя атмосферу и рабочего, и духа, и для тела, чтобы ему всегда было как бы наслаждаться. Жизнь для наслаждения у человека. Вот, он культивирует эту мысль, и всегда вокруг него еще на 150 миллионов лет там как бы присутствует такая ситуация, когда ему всегда будет хорошо, и окружающим его, любящим его, всегда будет хорошо. Вот, я уже не говорю об такой великой личности. Ну вот, так вот, аборт идет от того человека, который как бы вот все время самоуничтожается, самоуничижается. Обычно это любимый человек, который предал женщину, будь то измены или просто сказал, к примеру, я не могу уже, потому что я еще молод слишком, да, быть отцом.
0: Или наоборот, он говорит, я как бы не еще молод, я уже очень молод, чтобы быть отцом. Это
1: да, уже, правильно. Уже, вот если да. Правильно, да, по духу, если так.
0: Ну, ты знаешь, давай сейчас ненадолго прервемся, а после этого продолжим наш разговор. И я напоминаю вам, что сегодня в гостях у программы «Монморанси» человек, имя которого я пока вам не буду называть. У вас есть возможность постараться догадаться самим о том, как его зовут. Хочу сказать только, что человек это наверняка вам известен. Если у вас возникнут какие-то вопросы к нему, то можете задавать их по телефону 203-19-22. Ну, и мы продолжаем нашу тему, наш сегодняшний разговор. Скажи, пожалуйста, вот как бы не кажется ли тебе, что в последнее время одной из составляющих страха все-таки как такового является неправильное осмысление вообще самого понятия «время»? Ну, то есть, поскольку мы знаем, что уже пришло...
1: Всегдашнее опоздание... Стресс.
0: Да, вот именно это я имею в виду.
1: Это отношение к страху как к нездоровому чувству.
0: Да, вот мне бы хотелось все-таки немножко затронуть тему времени. То есть вот само понятие «время». Изменилось ли что-нибудь с тех пор, как было решено, что настало все-таки всегда? Потому что...
1: Ну да, всегда же все-таки абсолютная единица, да, более-менее то есть... приближенная. Мы же все стремимся к абсолюту, к красоте. Красота — это абсолют, и абсолют — это Бог. Именно то, что как бы надо, самое высшее достижение. Пусть даже разума или цивилизации, или еще чего-то такого.
0: Да, но Мне бы хотелось немножко индивидуализировать.
1: Ну так вот, да. Наконец-то, когда после разделения времени ощущения было, есть и будет, после того, как не стало и смерти, и ощущения там каких-то расставаний, вот, часы всего лишь стали прибором, хронометром, ну... Всего лишь прибором, который как бы объединяет нас всех, совершенно не отражающий настоящую реальную действительность. И даже и то, что я не побоюсь этого сказать и объявить, совершенно не соответствующий космическим каким-то влияниям и соответствие приближения или удаления каких-то планет. Одни, ну,
0: то есть, как бы, ты хочешь сказать, что вот хронометры вот эти, это как бы управляется кем-то ради чего-то. Все-таки вот хотелось бы это узнать немножко, твой взгляд на эти вещи, потому что неоднократно...
1: Ну, для того, чтобы себя ощущать просто в какой-то, в одной из фантазий вдруг вместе. Да, ну вот была фантазия, к примеру, что на всей Земле должен победить коммунизм. Об этом же кричали по громко говорителям ежедневно. Да здравствует коммунизм, да здравствует коммунизм, всегда же кричат. И все люди себя чувствовали, что да, мы вот вместе, мы все как-то едины, и нам хорошо от этого. Потому что единение всех людей — это счастье.
0: Ну, а в данном случае получается, что вот...
1: Без всяких сомнений, как бы.
0: Да, но немножко получается разногласие в том смысле, что как бы, если ты говоришь, что хронометры все вот эти и часы, они не соответствуют как бы реально существующему какому-то времени, да,
1: да.
0: То получается, что это обман во благо. Вот то, что
1: ты сказал. Будем сказать, что, скажем так, что часы все-таки это создание, этот прибор, абсолютно управляющий материей, именно веществом. Они созданы, хронометр, в общем, хронометр создан для того, чтобы какие-то поезда там не столкнулись друг с другом, чтобы один человек встретился с другим, как бы два тела столкнулись и что-то создали еще новое. В общем, хронометр, управляющий материей, как бы ключ к веществу.
0: То есть, как бы

0: все-таки существовало сегодня, завтра, вчера, неделю назад. Вот, поскольку сегодня существует только всегда, то ведь эти часы, они как-то должны выглядеть совершенно по-другому. То есть, вот, как будто не мог немножечко так пофантазировать, может быть.
1: Это всего лишь другие часы, какая разница. Можно создать другой прибор, к примеру, опять вернуться к солнечному, сказать, что сегодня по солнечному самое лучшее. И самые точные поставить на площади, к примеру, вместо мавзолея, и сказать, что вот эти часы самые точные. И, к примеру, из одной чаши в другую будет пересыпаться там за 5 лет. И все будут знать, что это пятилетка вот пришла. И опять, что за эту пятилетку мы должны создать столько, выловить столько рыбы там, или создать колхоз-миллионер очередной.
0: Угу. А вот
1: просто принять за абсолютное что-то общее такое.
0: Так может быть имеет
1: единицу, какую-то единицу, абсолютную единицу нужно. Ощутить общество, нужно ощутить абсолютную единицу.
0: Так, может быть, имеет смысл каким-то образом измерять сейчас время вот комбинации других каких-то величин, ну, например, давление, влажность, там, ну, я имею в виду атмосферное давление, влажность, температура. Может быть, время как раз оно состоит вот из этих...
1: Но это иные приборы, просто один прибор.
0: Нет, я сейчас говорю не о приборах, я говорю о реальной сущности времени, то есть состоит ли время из давления, из температуры каждого индивидуума и так далее. Да, ну, соответственно, как бы из биоритма и так далее. То есть, или все-таки это заблуждение вот Арнольда Загу?
1: Все-таки это, да, заблуждение, все-таки любовь и все-таки биоритмы. Потому что если один человек просыпается ночью и говорит, что сейчас день, и он видит, что сейчас день действительно, то всем людям, которые идут за ним, и всех, кто его любит, они тоже так же будут видеть, как он.
0: Нет, ну хорошо, тогда здесь встает такой вопрос. То есть ведь вот нам в данный момент с тобой удобнее, чтобы сейчас был день. То есть мы объявляем, что сейчас идет
1: иначе
0: день.
1: Иначе говоря, что...
0: Но если... подожди, мы же в состоянии сделать так, чтобы действительно был день. Мы этого не делаем, потому что мы очень гуманные люди.
1: А потому что есть такие люди, которых любишь ты или которых люблю я.
0: Да, я и говорю о гуманизме.
1: Они, между прочим, на самом деле достаточно высокие, организованные личности. Вот, они имеют общение сейчас, через дух, через нас, как бы общение. Вот. И они решили, что сейчас ночь, как бы, и мы их настолько любим, что мы не будем даже спорить с ними. Зачем? Мы просто принимаем это с любовью и с радостью.
0: Да, и целиком, кстати, благодарны.
1: И никто в этом, да, не сомневается никогда.
0: Да, а скажи вот о чем я хотел еще у тебя узнать.
1: Иначе говоря, что когда ночь, это не всегда ночь на самом деле.
0: Но просто это как бы принимается условие, что, дескать, да, на данном случае 3 часа ночи, как бы, и все. То есть, чтобы не травмировать тех, кто действительно так считает. Скажи, пожалуйста, а касается ли это температуры? Вот объявляли, что, дескать, завтра будет как бы холодно, да? Вот, идет, то есть, такая, какое-то опять насилие. То есть, кому-то, видимо, очень захотелось, чтобы завтра было холодно. Ведь понятие тоже холод-тепло, оно, ну, не то, что относительно, то просто не существует. Существует,
1: да, тоже, конечно,
0: как бы константа температуры определенная, а меняется нагрев тушек.
1: Здесь деньги.
0: Деньги, думаешь, намешать?
1: Да. Обязательно. Потому что каждый бизнесмен и очень большой человек, простите, вот, он может как бы влиять на окружающее его общество, которое создано в его понятии для того, чтобы создавать его благо, создавать его кошелек, из которого он как бы им сделает что-то хорошее взамен.
0: А, вот так,
1: да. Угу. Он может повлиять, конечно, на погоду и сказать, что тетеньки там с гидромедцентра, скажите, что завтра будет гололед, на самом деле будет очень тепло. И поэтому он поедет уже на резине, как бы уже на своем автомобиле, на летней резине, а те еще поедут с цепями. И он, конечно, всех перегонит там, и заработает лишнюю копеечку там.
0: Ага. Денежку. Ну, в принципе, да, я думаю, что это, в общем-то, наверное, основная из причин. А скажи-то вот такую
1: вещь. Влияние, подавление, это все борьба. Вы поймите, вот все это от борьбы, от подавления одной личности другой. Это все проходящее.
0: Ну вот мне кажется, что гораздо более таким ярким примером подавления как бы меньшинством большинства, но большинство этого где-то и заслуживает. Это являются такие обращения как как бы через средства массовой информации к населению, что, дескать, людям с не очень хорошим здоровьем, со здоровьем, которое каким-то образом редактируется внешними погодными условиями, следует быть осторожным в такие-то дни, дескать, неблагоприятные дни. Вот,
1: гуманизм, да, конечно, отношения...
0: Но он же отсутствует здесь, в данном случае, вот, который я описал.
1: Существует такая модель общества, эта модель общества называется гуманизм, и как

0: присутствие, ну, иначе говоря, ориентация на человека, который слабее или болезненнее каким-то образом. Ну, вы поймите, же, и все общество становится и слабее, и болезненнее от того, что помощь, конечно, необходима, но следовать этому и делать из этого как бы смысл и модель всего общества. В модели всего общества должно присутствовать как бы вот эта деталь, гуманизм. Но вовсе это не должно быть единым целым.
1: Нет, ни в коем случае. Но здесь в данном случае... То есть, что такое антигуманизм? Антигуманизм — это отсутствие гуманизма в личных корыстных целях, правильно? А здесь это просто мудизм уже. Когда, да, ну то есть идет просто загрузка конкретной, конкретных лиц. То есть в данном случае, когда идет такое предупреждение, что это неблагоприятные дни. То есть на самом деле все дни одинаковые, когда есть всегда и постоянные температуры, и давление постоянное, просто идет втиралово своего рода гипноз. Людям с тем, чтобы как бы даже не добиться от них чего-то, а с тем, чтобы доказать себе свое «я». И вот я, дескать, очень мощный, я им сказал, и они из-за этого начинают хуже. У них прыщи прорывают и пучатся.
0: Да. Любопытство — это здоровое чувство, то же самое, к примеру, как и страх.
1: Нет,
0: это тоже чувство и ощущение. Если одному человеку очень интересно, к примеру, какой завтра день, благоприятный или неблагоприятный, а другой человек возомнил себя богом, к примеру, имбецил один, вот, и он сказал Буцефалу, ну, конечно, это завтра будет неблагоприятный день.
1: Да. И тот, конечно,
0: а тот ему дал, к примеру, денежку или готов платить за ту литературу, которую выпускает имбецил. Я еще раз скажу, что имбецилы, они могут себе возомнить о себе, что они боги и творцы. И действительно это так. Это тот священный образ, о котором говорится и в церквях, и в священных писаниях. Человек-творец, который создает не материальный мир, а создает то, в котором существует этот мир материальный. Как бы одна из деталей той структуры, в которой живет имбецил по-настоящему.
1: Да, но
0: дело
1: но,
0: в том, что имбецил, да, да, да. Имбецил не может существовать без Буцефала.
1: Не может, но с другой стороны, ведь нехорошо ведь имбецилу смеяться над Буцефалом.
0: Да почему? Хорошо. Смеяться
1: нет.
0: Всегда хорошо.
1: Нет, ну хорошо.
0: Главное, чтобы это не выходило зло просто.
1: Вот, а это же, когда говорят о неблагоприятных днях, это же прям сатанизм какой-то.
0: Да, если есть, кстати, вот если есть потребность сегодня в сатанизме, и говорят, что вот, к примеру, должен появиться антихрист, наконец-то, сначала до Бога, и если общество хочет этого, то они найдут и личности, и люди найдут, и создадут, пусть это антихрист и явится даже и не в той, ну, я оговорился, конечно, пусть, не дай Бог, конечно. Ну вот, пусть это будет не личность, как человек, к примеру, а какая-то вот фантазия. К примеру, вот как страх. К страху относятся как к болезненному чувству. А на самом деле это совершенно здоровое чувство, к примеру, для мужчины.
1: Есть такое мнение бытует, что как бы антихрист, нехорошо это слово говорить, конечно, но тем не менее, что он уже сейчас появился, его происшествие началось, и как бы он материализовался в системе интернет. Вот как ты считаешь?
0: Да вот священная мечта вообще всех людей. Я просто в этом уверен, что наконец-то, чтобы что-то происходило, чтобы дух как-то продвигался, существовал вообще.
1: Нет, ну просто уже, ведь поскольку идет серьезное развитие...
0: А так как не происходит ничего, и нету второго пришествия, наконец-то, обещанного. Как бы
1: нет, нет,
0: дети
1: но...
0: уже говорят, что да. Бога нету. Представляете?
1: Так нет, но ты сейчас в данном случае, как бы, может быть, ну, считаешь, что, скажем, Бог или Антихрист, это значит, один дяденька с бородой добрый, а другой с рогами. Вот. А вовсе не обязательно они в современном мире должны существовать в таких материальных, в таком материальном виде. Это может быть что угодно.
0: Это тот мир, который создал имбецил. То есть человек, Бог, творец, как бы его фантом, плохая фантазия.
1: Да, но однако.
0: Вот. И которая присутствует в умах буцефалов, то есть людей, которые все раскладывают как бы на все по полочкам, на две составляющих. К примеру, ноль и одна, как цифровая аппаратура. Вот.
1: Да,
0: это
1: да,
0: тоже
1: да.
0: Изобретение же буцефалов.
1: Да.
0: Ну
1: да.
0: Вот. И вот, пожалуйста, происходит то. Вот такие вещи происходят, что в одном человеке, как бы в Буцефале, начинается война. То есть одна половина вдруг появляется богом, другая становится антихристом.
1: Ты послушай, ну, в таком
0: не
1: случае...
0: Не бог, антибог. Как бы война в одной личности же. Не могут же глаза поссориться друг с другом. Две руки не могут побить друг друга. Дело в том, что вот...
1: Но подожди, в таком случае...
0: Не перебивайте меня, пожалуйста.
1: Нет, подожди.
0: Важная,
1: да, прошу прощения.
0: Дело в том, что я хочу очень важную вещь сказать о том, что я узнал только сегодня. Дети сегодня говорят, да, не только дети, подростки вообще уже говорят себе, Бога нет. Бога нет и занимаются буквально своими делами. Ходят там по подъездам, и значит, можно говорить всякие слова некрасивые и поступать как-то некрасиво. Раз Бога нет, ну что ж теперь сделать?
1: Ну да, детская.
0: Да. И вообще родители обманули нас, обещали, что будет вот скоро.
1: Да, и ничего не произошло.
0: И ничего не произошло. Да. И даже антихриста как бы не появился. И вообще никакого чуда.
1: Нет, просто я еще раз хочу сказать, что он не визуализировался. Вот я все-таки хочу...
0: Да, да, его нельзя пощупать, его нельзя посмотреть там. Вот, да, хотя бы посмотреть. Как говорится,
1: тронуть за вымя.
0: Да. Ну так вот.
1: Произошел обман такой.
0: Да. Ну вот, так продолжение есть в книгах священных. Люди, которые молятся Богу и называют его Аллах, но Бог един, и ему молятся как бы все по-разному. Вот. И имен у него очень много. Ну так вот, нет Бога, кроме Аллаха. Как бы вот нет Бога, запятая, там должна в этой фразе существовать, кроме Аллаха. К примеру, просто у Бога может поменяться даже имя. Бог может возникнуть в одной как бы ипостаси или в другой. Или приобрести вдруг иное имя, его всегда нужно узнавать просто на все.
1: А вот вполне возможно, что просто тут не произошел вот обман со стороны родителей вот этих подростков, а просто как бы по неведению, вот они не знали о таких воплощениях всеразличных, и у них сейчас происходит у самих дезориентация. Они смотрят, они, может быть, чувствуют, что вот оно здесь, но им страшно в этом признаться, потому что у них спросят, а где, покажи, а у них не хватает уже их компьютера, встроенного на вот как бы на распадах эхолота, нет, они не чувствуют.
0: Казалось,
1: они же не киты. Вот это очень важно, что человек должен быть кит. Вот если человек кит, то он как бы должен все. То есть вот любой как бы буцефал, да, и любой имбецил, это как
0: бы
1: киты.
0: Чтобы как бы фонтанчик маленький.
1: Да, да, да.
0: Должно быть вот столько его.
1: Взахлеб, во-первых, надо.
0: Да.
1: Вот, а они-то нет. Поэтому здесь в данном случае, мне кажется, что происходит не обман, может быть, немножко неправильно. Не обманули они, а они сами обманулись или нет.
0: А я бы сказал, может быть, открыли свой храм души, называемый чудным храмом.
1: Да, ну ЧХ.
0: Да.
1: Сокращенно.
0: Иначе говоря, родители рассказали своим родителям о своей фантазии, концепции мира, в котором они живут, в своем фантазии. Дети же живут в мире родителей.
1: Да, да.
0: Ну вот. И родители однажды рассказали своим детям о своем мире. Не о мире их же детей, а в мире, в котором живут они на самом деле. Ну вот, и дети поверили, конечно, но они верят всегда в то, что должно что-то происходить реально.
1: А в принципе, ведь это очень некрасивое действие со стороны родителей рассказывать о своем мире. Это то же самое, что там, когда вот татаро-монголы напали на Русь. Практически в данном случае Русь, это как бы ребенок...
0: Да хотя бы школа выживания просто элементарно даже.
1: Ну да, да, то есть это несколько агрессивное все-таки действие, необдуманное.
0: Как пользоваться ножом? Не суй, к примеру, два пальца в розетку.
1: Да, да, да, да,
0: самое элементарное – это посвящение как бы в свой мир, рассказ о своем мире.
1: Или там не ешь стекло.
0: Да, и вдруг покажется, да, появится феномен, который, к примеру, от того, что он как бы вот сует два пальца в розетку, он совершенно не обугливается. А,
1: то есть это нормально.
0: Экстазные какие-нибудь ощущения, да, для него это нормально. И вдруг он узнает, родители ему рассказывают, что в нашем мире это так не делается. Представьте себе такую модель, что в нашем мире от этого обугливаются, там, отваливаются руки, или как-то человек
1: какие-то уходит в какие-то, полные,
0: да, совершенно непонятности.
1: Это как-то, то же самое, что...
0: Как-то умирает, а что такое? А они сами как бы и не знают. Да.
1: Сейчас, по-моему, процесса. Вот да. Ведь придумал же какой-то идиот пословицу, рожденный ползать летать не может и так далее, да? Человек как бы там не может
0: как
1: летать.
0: Бы, не может ребенку дать пощупать что-то такое, или там показать даже.
1: То нельзя запрещать хотя бы.
0: Уже если даже не может рассказать об этом, что же тогда вообще об этом думать? Вообще, значит, этого нет. Это проще всего откинуть.
1: Да вот, все это на самом деле идет, согласись, еще от того, вот, как мы говорили в самом начале нашей сегодняшней беседы, от завязывания шнурков. От завязывания шнурков, а от это ложка за папу, это ложка за маму.
0: Да.
1: Вот это очень страшно. И, кстати, это фашизм. Это чистой воды. Вот когда это ложка за папу, это ложка за маму. То есть... Лев говорит, ты съешь эту ложку, и ты будешь здоровый и пухлый. Вот, а вполне возможно, кто сказал, что именно от этой ложки он будет здоровый и пухлый.
0: А вы знаете, у меня такое ощущение, да. Александр, что должен произойти в России некоторый всплеск фашизма среди молодежи.
1: Но, вот,
0: потому что это как бы агрессия коммунизма порождает антиагрессию. Все-таки она существует, и сия агрессия называется фашизм. Это пройдет, конечно, очень быстро. Мне так лично
1: ощущается. Тем не менее, вот действительно, это явление, оно как бы очень
0: во-первых,
1: сейчас
0: это
1: серьезно занимает
0: во-первых,
1: место.
0: Во-первых, это очень эротично.
1: Во-первых, это эротично. Во-вторых, это становится модным.
0: Модно.
1: А в-третьих, этому не придают значения особого никто.
0: Это жизнь молодых людей.
1: Да, да. Но, и даже есть такое выражение, типа, что хочешь быть красивым, молодым и сильным. Ну, такая детская песенка.
0: Да, да.
1: То есть нужно быть молодым.
0: Делай физзарядку.
1: Делай физзарядку. Ну что же, я предлагаю, если ты не против, может быть, послушать телефонные звонки по телефону 203-19-22. Вы можете задавать ваши вопросы нашему гостю. И, кстати, так сказать, выстраивать ваши гипотезы, кто сегодня является гостем программы «Монморанси». Скажу только, что человек этот вам наверняка хорошо известен, и уже однажды он у нас был. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Алло. Да-да-да.
2: Привет.
1: Здравствуйте.
2: Это Илья Свенск.
1: Здравствуйте.
2: Не так давно из Ирландии.
1: Понятно.
2: Окей, я когда-то очень давно играл у вас на шотландской волынке.
1: Мы помним, конечно.
2: Я воль.
1: Да.
2: Итак, я думаю, по поводу времени.
1: Угу.
2: Вы знаете, это было, как мне кажется, в конце 12 века. Первые публичные часы в городе Аахене.
1: Да.
2: Это такой есть в Вестфалии, в Германии. Окей? И тогда впервые была идея совместить вместе крест и время. Мементо мори. Помните о смерти. Дальше.
1: Ну, это же, простите. Да, я не буду перебивать. Потом, как бы, наш гость сразу просто, я вижу, уже несогласие в его глазах. Не с историческими фактами.
2: Я цитирую вполне известные вещи.
1: Да.
2: С тех пор часы вместе с крестом на башнях городов до появления карманных часов и, собственно, индивидуального времени. В конце, скажем, 17 века. Вот. Церковные колокола, которые отмеряют время жизни. Мне иногда страшно становится, когда я иногда имею свои карманные часы, глядеть на них и смотреть. С каждым тиком исчезает время нашей жизни. Я иногда думаю, что, черт возьми, деньги всегда можно заработать, но мы все имеем только один капитал, который никогда не увеличивается. Это время нашей жизни.
1: Понятно. Кстати, такого же плана идол, я имею в виду в форме часов, установлен вот в Праге.
2: Фетиш.
0: Фетиш, да.
1: В Праге, вы если были, там вот эти часы, где...
2: Кстати, ни разу не был в Праге. Мне все рекомендуют ни разу.
1: В общем, там стоят...
0: Мы всего лишь связали свою жизнь с прибором.
2: Я не имею часов, слава богу.
0: Вы счастливы.
2: Дальше, Аллах.
1: Да.
2: Вы знаете, несколько лет назад в Берлине я встретился в одном баре с одним весьма продвинутым человеком. Он был мусульманин из Северной Индии. Мы выпивали вместе в баре, немного курили, беседовали о том, о сём, главным образом о принципах игры на табле. Вот. И, между прочим, он мне рассказал, что древнеарабский вот, также относится к санскритским языкам и к индоевропейским языкам. И таким образом он мне объяснил, что понять слово «Аллах» я не знаю, черт возьми, я не знаю арабского. но в его интерпретации это было весьма легко понять. Мы разговаривали по-английски, поскольку он не знал немецкого, и он знал только арабский, пушту и другие языки. Вот, ну, соответственно, мы говорили с ним по-английски. И он мне объяснил следующим образом, что Аллах и арабский имеет отношение к индоевропейским языкам. Вот, и понять это весьма легко. Аль – это то же самое, что английское all. Ах – это восклицание, просто восклицание, типа ёлы-палы. Ал – это all. Все. Ах.
0: Иначе говоря, какой-то восторг.
2: Да, восторг перед всем. Это имперсональный бог. Что касательно интернета, я сейчас занимаюсь тем, что делаю дизайн для нескольких веб-сайтов в интернете. Вот. Меня пугает, черт возьми, распространение этой новой религии. С одной стороны, это действительно всегда карманная библиотека. Вот, это здорово. Но с другой стороны, подумайте о том, что, черт возьми, мы, люди нашего возраста, играли в детстве с игрушечным оружием. Играли, ну, я не знаю, в зависимости от национальности и так далее, в казаков-разбойников,
1: пробки там,
2: играли, ковбоев и подобные вещи.
1: Да-да-да.
2: Так, но дело в том, что в наши банке. Дети... Да. Уже не играет в это.
1: Понимаете, извините, Илья, вот как бы у нас была очень большая программа по интернету с нашим позитологом Андреем Орловым, и эта программа имела такое название, как бы, ну не то, что название, шапку такое назовем, интернет как начало апокалипсиса, поэтому вот как бы то, что вы говорите, я просто, да, то есть это как бы...
2: Окей, я могу сказать только одну вещь. На мой взгляд, ужасно то, что современные пилоты в самых современных самолетах, как Stealth и подобные, не имеют окон. Перед глазами пилота компьютерная игра. Я имею в виду лишь только абстракцию убийства.
1: Да, да.
2: Трудно пырнуть чисто по-римски мечом своего врага. Для современного человека трудно. Но легко абстрактным жестом убить абстрактно миллион людей нажатием на кнопку. Или как для пилота в современном самолете играть в игру.
1: Так вот, да, согласны ли вы с утверждением, опять же, того же Арнольда Загу, который как бы в одном из своих тезисов сказал, что вот в лице интернета на Землю, в общем-то, явился сам сатана.
2: Я не знаю, что такое сатана, черт возьми. Потому что это, опять же, это дефиниция мертвой религии.
1: Нет, дело в том, что как бы Арнольд Загу, он иногда пользуется какими-то такими очень пыльными терминами, но как бы вы, я думаю, прекрасно понимаете, о чем здесь идет речь у великого философа.
2: Я не согласен с дефинициями. Я уверен, что приблизительно через 30 лет интернет станет заменой Бога, который действительно умер, и смерть которого провозгласил Ницше уже постфактум.
1: Ну что же, спасибо вам за ваш звонок. Сейчас мы попросим...
2: Кстати, в Ирландии тепло.
1: Ну что ж, в Ирландии пиво хорошее. Что ты думаешь на вот эти темы, которые затронул наш радиослушатель? Насчет вот как бы сходства креста с часами?
0: Ну, присутствует, во-первых, да, ассоциация своей жизни с прибором, просто хронометром. Вот. Это совершенно никак не связано ни с крестами. Это просто хотелось, наверное, человечеству отметить, насколько важен этот прибор просто. Вот. И, может быть, этот прибор даже, как и храм духовный, может присутствовать и параллельно как бы быть. К примеру, в храме же бывает и купели, и кресты, и иконы в церкви православной. В другом храме цимбалы, к примеру, у Конфуция. Почему бы не быть, к примеру, и часам?
1: То есть, как бы, в данном случае это
0: в доме Бога должно быть все, пусть будет и такой прибор.
1: Вот так они рассуждали древние.
0: Ну, я думаю, что да.
1: А вот с утверждением, с таким, то есть как бы вот Илья, он, видимо, менее категоричен
0: вот
1: в своих утверждениях.
0: Вот страх смерти все-таки присутствует.
1: У него присутствует, да. Поскольку он чувствует вот это время. Кстати,
0: это исходит из того, что трудно не любить свое тело.
1: Скафандр.
0: Скафандр. Потому что человек на самом деле, вся жизнь, ну это же дух. Все, что вы, это дух. А все, что тело, это...
1: Скафандр.
0: Скафандр
1: просто. В молниях там всяких.
0: Да.
1: Ну что, я предлагаю...
0: Вы себя ассоциируете с телом, мне так кажется.
1: Ну, ты пойми, что это же для многих очень естественно.
0: Очень важно, да. За скафандром, кстати, нужно следить, потому что его надо мыть и ухаживать, и вести здоровый образ жизни только лишь из-за того, что ваш скафандр всегда подходит кому-то другому.
1: В дальнейшем он передается. Да. Он передается, и нужно...
0: И он нравится кому-то, и кто-то в него даже влюблен.
1: То есть нужно очень относиться гуманно к вашему скафандру, дабы вот этот гуманизм перенести на...
0: Вот, кстати, новое ощущение, что это... Всегда как не к своему относиться. Что тебе дано, это как бы в подарок. Ты вот поноси, сбереги. Ну и знай, что это может оказаться и другому тоже гораздо необходимее, чем тебе.
1: Немножечко послушаем музыки.
0: Да.
1: А я напоминаю вам, что в гостях у программы Монморанси человек, чье имя пока называть мы вам не будем. Если у вас появились по ходу нашей беседы какие-то мысли, вопросы, и вы хотите, так сказать, высказать ваше предположение на тему того, кто же у нас сегодня в студии, звоните по телефону 203-19-22 и можете с ним побеседовать. Ну, а мы как бы затронем следующий вопрос. Следующий вопрос. Скажи, пожалуйста, вот как бы очень остро встает сейчас перед человечеством проблема все-таки утилизации. То есть ведь как бы одно дело следить за чистотой своего скафандра, мыть его там и так далее, как бы мазать кремами против морщин. Ну, это особенно относится как бы к женской части населения. Вот. Но как бы тем не менее, ведь на скафандр очень сильно влияет то, что происходит вокруг. То есть, значит, выхлоп автомобильный, значит, сожженная резина от автомобиля.
0: Ну, конечно, да.
1: И так далее, и так далее, и тому подобное. Вот какие, на твой взгляд, корректировки на будущее внесет вот это серьезное экологическое загрязнение для состояния вообще скафандров? Ведь им-то придется куда-то переселяться, и вполне возможно, что придется переселяться в такой секонд-хенд, который даже, извиняюсь, не купят и бомжи. То есть, вот,
0: ну,
1: вот например,
0: представьте себе ситуацию.
1: Это случай с реинкарнацией.
0: Да. Но представьте себе ситуацию, когда люди все мечтали о том, что придет наконец-то человек, который всем расскажет, как, и все его вдруг полюбят, и он всех полюбит. И вдруг случилось так, что этого не случилось. А фантазия, как бы, людей продвигает дальше их существование. То есть жить-то надо, как бы. Пришел спаситель или нет. Вот. И поэтому происходят различные фантомы происходят. Фантазии становятся не всегда хорошими, не всегда правильными. Настала как бы эра духа. Наконец-то получилось так, что дух оказался вдруг именно стал обладать личностью. Вот. И вдруг оказалось, что то, что дух, это вдруг... Я-то, собственно, и есть тот дух. Вот. И скафандр вовсе даже и не принадлежит мне. А если не принадлежит мне скафандр, то зачем все окружающие, как бы, его предметы?
1: То есть, ну, это из той
0: Иначе серии... говоря, вот человечество, сейчас общество людей, человечество переходит, как бы, вот в новые понятия духа.
1: То есть
0: новое ощущение жизни.
1: Ну вот это новое ощущение жизни, не связано ли оно, так сказать, с фальшивым нимбом? Я имею в виду, вот он, например, вылезает из своего автомобиля, чувствует, зацепился, глядь вверх, это не рога, смотрит, это нимб у него. Вот. И он сразу как думает, что ну раз у меня нимб, то значит мой вот скафандр, он как бы уже целиком принадлежит мне, и вот этот нимб он предохраняет от всего остального, и вот этот скафандр будет в резерве лежать в ящичке, я там, значит, перекрутил влюбился быстро и вернусь в него же, раз я его однажды выбрал. То есть вот роль вот этих нимбов в данном случае, как главных уборов, ведь очень много сейчас видно, вот он идет, а у него нимб. То есть он сам этого не замечает.
0: Появились люди, которые совершенно сегодня уже не скрывают как бы своего свечения, священия тоже. Иначе говоря, не скрывают своих знаний. Вот. На самом деле нужно обладать достаточно сильной волей и духом, чтобы показать свое великолепное сияние, как бы. Вот. Свет-то происходит, собственно, не от скафандра же, а именно от того духа, который присутствует
1: в скафандре. А я в данном случае имею в виду как раз лживый нимб. То есть иногда как бы кто-то хочет подшутить и создает им такую фантазию, что
0: начнем с того, что ложь вообще ложь понятие от слова фонетика слова и вообще происхождение от слова ложат, иначе говоря, постель.
1: Трудно с этим не согласиться.
0: И вообще все слова как бы ложь. Все, что говорится, все это, все слова именно ложь. Это и, как бы те животные звуки, которые необходимы для продолжения слияния, соития как бы двух влюбленных.
1: Ну, а хорошо, вот следующий момент. Как бы вот когда люди смотрят по телевидению, по диапроектору выступление какого-то очень авторитетного с их точки зрения человека, то вот почему этот человек авторитетен? Почему такая слепая вера в то, что говорят по диапроектору? Потому что там прилеплен к каждому из них, в общем-то, фальшивый нимб. Но иногда он бывает не фальшивый, то есть там бывает, конечно, как бы свечение не скафандра, а начинки. Вот. Но, как
0: нимб
1: правило...
0: не бывает фальшивый.
1: Нет, ну как,
0: свет и сияние — это то, что не может обмануть.
1: Нет, но тут в данном случае как бы...
0: Не может быть фальшивым. Просто сияние может быть и другим каким-то.
1: Нет, я с тобой не согласен. Именно фальшивый, созданный искусственно. Это сияние, оно создается искусственно. А в данный момент для того, ну, как у фазана.
0: Ну, может быть, да. Просто как украшение, что ли?
1: Ну, да, но это украшение на многих действует магически, и он таким образом...
0: Так красота, это же и есть как бы Бог.
1: Но в том смысле, что это же сияние...
0: Это любовь? Красота — это любовь, а любовь есть
1: нет,
0: Бог.
1: А если у него подсветка сзади? Вот как бы это не изнутри скафандра, а подсветка сзади, то это получается как бы, ну, все равно, что я тебе вот покажу синюю папку и скажу, синяя папка — это Бог, она красивая. Это же...
0: Вряд ли сие сияние как бы приведет вас в божественный восторг.
1: Это совершенно правильно, но это зачаровывает их. Вот они как бы сидят, и у них даже весы эти выравниваются.
0: Ну а почему бы нет, любой артист или по-своему какой-то маг, который зачаровывает большое количество людей, и которые следят за ним, и он может нравиться или не нравиться. Но все знают, что существует, к примеру, такой артист или там человек, которого все знают. Пусть он даже всем не нравится, к примеру, такой человек, ну вот сегодняшние наши правители, я просто абсолютно уверен, это те люди, на которых все общество смотрит, и уверены просто, что так поступать и так жить, как они живут, так жить нельзя. Если раньше вот как-то были люди, появлялись какие-то духовные великие личности, вот, к примеру, как Иисус Христос, возьмем вот за последние 2000 с лишним лет, вот, и он явил такое сияние великолепное свое, что хватило как бы на протяжении 2000 лет с лишним людям вот жить теми идеями, теми, пусть даже, может, это уничижает как бы Господа, но фантазиями его, представьте себе.
1: Ну да, но сейчас вот я и...
0: Его модель общества, вообще отношений как-то людских.
1: Так вот, нынешняя, значит, подсветка, вот опять же, это искусственный нимб, он и дает...
0: Это вехи.
1: Ну да, но тем не менее, это же существует. Это же существует.
0: Реально, но опять же, существует только для каждого, для каждой личности. Если вы представляете себе, что существует, к примеру, Юрий Гагарин, вот, он в вашем сознании, да, хотя вы не присутствовали еще, вот появился молодой человек, который его еще не было в то время, когда существовал Юрий Гагарин, к примеру.
1: Да, но он все равно живет с ним, естественно.
0: Да, он его знает и по кинохронике, к примеру, его знает. И ощущает его постоянно, как он, что человек, который первый полетел в космос. Вот. И всегда он с ним.
1: Ну хорошо, А такой, значит, феномен как-то стремление избавиться от навязчивых личностей, навязанных предками. Но, к примеру, если, например, один человек от мамы получил какие-то знания, возьмем, да, о Гагарине, к примеру, этот, значит, жил всю жизнь с Гагарином в душе, дальше, значит, у него генетически его детям передается, и вдруг какие-то вот его уже далекие потомки, вдруг неожиданно у них в форме дежавю всплывает образ Гагарина, который сидит в ракете и говорит, поехали. Так прям вот говорит, сказал.
0: Но всегда свою личность можно разглядеть в учебниках истории. Если почитать учебник истории, всегда можно себя ассоциировать с каким-то или правителем, к примеру, или даже вот с Тутанхамоном.
1: Ну, это вполне сложно с этим не
0: согласиться. Любой человек о себе скажет, что я вот фараон Тутанхамон, как бы, и ассоциирую себя. Никто же этому не удивится, но что такое? Человек шутит там, или это фантазия. А на самом деле, если он сам о себе так думает и никому об этом не говорит, ну, пожалуйста, что ж тут такого? Тутанхамон, как бы, мне кажется, совершенно не отреагирует на это никаким образом.
1: Ну, я не думаю, что он будет обращать на это внимание. Да. Хотя он жив и, в общем-то, мог бы как-то
0: это
1: противодействовать.
0: Это продлит просто его, как бы, существование вообще.
1: Зарядит его лишней энергии, которая ему необходима. Да, скажи, пожалуйста, вот все-таки избавление от образа, который впитался в сетчатку, через сетчатку в мозг далеких предков, избавление от этого образа потомками, каким образом может происходить? Как-то выбивание какое-то, или же, знаешь, стоит прям выйти на прямой контакт и сказать, слушай, иди, дескать, ступай отсюда, а я как бы сам...
0: Ну, отсюда вот существуют высокие духовные личности, как то психохирурги, как бы, духовные хирурги, люди, которые тоже производят какие-то операции и заменяют тоже плохое на совершенно вдруг великолепное и хорошее, как бы в новом сиянии подавая, с иной точки зрения, как бы посвятив предмет. Но если мы возьмем, к примеру, карандаш, вторучку, вот, всю жизнь мы на него смотрели, к примеру, с макушки только, и думали всегда, что это точка всего лишь круглая.
1: Да,
0: вот.
1: Да.
0: И вдруг появилась личность, которая владеет этим карандашом, вдруг она сказала, да, это мой карандаш, и вот посмотри, еще он имеет
1: другую
0: длину.
1: Сторону, да, да. Длину имеет.
0: Вот так вот.
1: То же самое. Ну что ж, знаешь, мы вынуждены еще сейчас прерваться буквально на пару секунд, а после этого мы продолжим наш разговор.
3: Монмаранси. Концерт для арфы с фортепиано. Партию на фортепиано исполняет Евгений Кисин. Соло на арфе «Опоссум».

0: Напоминаю вам, что сегодня в гостях у программы «Монморанси» человек, чье имя пока что мы вам называть не будем, пусть это останется тайной. Вы можете, в свою очередь, как бы выдвигать какие-то предположения. Напоминаю, номер телефона нашего — это 203-19-22. Звоните и задавайте вопросы нашему гостю. А я вот хотел затронуть какую тему. Существует как бы понятие, естественно, какой-то силы, и существует понятие духовности. Это несколько все-таки разные вещи, согласитесь. То есть человек может быть очень духовным, он может быть, скажем, генерировать какие-то идеи, но не всегда, ну, даже не то, что не всегда, а, как правило, всегда у такого человека нет никаких сил, возможностей закончить начатое или осуществить свою вот эту генерацию. То есть он может что-то сфантазировать, но довести это до логического конца просто не в состоянии. И происходит какой-то неосознанный обман им тех, кто ждет от него вот этого чуда. То есть они ждут результата в силу того, что они доверчивы, а он не со зла, просто их обманывает. Поэтому очень важно как бы узнать всем нашим радиослушателям твое отношение к сочетанию силы и духовности, поскольку все-таки для того, чтобы завершить дальше...
1: Это же строение мозгов всего,
0: да,
1: понимаете?
0: Да, да, да, да.
1: Но как бы в обществе рыб там все было по крови, как бы организовано на таком вот как бы уровне строения организма, количество... И вообще, как бы последовательность и родство наблюдалось по крови, так мне кажется, по мозгам это еще прекраснее. Или там, к примеру, по носам, или по глазам как-то, или еще по волосам, к примеру, тоже хорошо роднится.
0: Вот немножечко поподробнее.
1: Меницилла.
0: Да.
1: Это те люди, которые приносят как бы не то что хаос, а некоторые эксцентрики. Вот, как правило, это люди, обладающие или... представьте себе буцефала, как бы совершенно уравновешенного человека, которого имбецил, человек-яйцо как бы уравновесил его и не дает воевать одной половине с другой. Самое главное, чтобы мир происходил в одном человеке.
0: Внутри.
1: Ну вот так существует мир, представьте себе, и вдруг появляется человек, у которого духовность вообще настолько огромна, что как бы имбецил туда уже даже и нечего, как бы имбецил становится кирпичиком в этой стене огромной, если модель себе такую представить по духу. Вот, ну совершенно вторая половина, которая отвечает за создание из духа как бы материи, необходима хотя бы вот пища себе для стола, к примеру, вечером.
0: Ну, корм, для обеда.
1: Вот, и он не способен, дух настолько велик, что он не способен даже вообще существовать в этом теле. К примеру, вот настолько прекрасен дух, представьте себе.
0: То есть практически он не в состоянии даже обеспечить свой скафандр вот этими вот пищей, или, грубо говоря.
1: Да.
0: А вот здесь, мне кажется, вступает силы все-таки должны.
1: Так я и говорю про меницилов. Та ситуация, когда одна половина больше, отвечающая за дух головного мозга, а вторая совершенно маленькая, как бы мини, от слова меницил. Вот. Она совершенно не способна выполнять какие-то вот физиологические потребности, там вот создание пищи, к примеру, себе. Ну вот. А иная сущность, как бы, наоборот, обладает огромной силой, и вообще и физической даже, и умением большим, и накопленным опытом и знанием. Но человек совершенно потерянный в мире духа, как бы существующий только сейчас, и совершенно не представляющий себе ситуацию в будущем, как он будет быть. Вообще, как жить, не знает. И, короче, вот эти две сущности противоположных, оба они называются имбецилы. Они имеют между собой контакт обязательно духовный. Это могут быть и враги, могут быть и любовники, и могут быть кто угодно, но они абсолютно всегда должны к себе. Это как две половинки магнита, которые обязательно притягиваются друг к другу. Просто жизненно необходимые люди.
0: Ну как вот старушка и собачка, скажем.
1: Да.
0: А скажи,
1: вот
0: пожалуйста.
1: Вот отсюда и происходит, что надо любить друг друга, потому что если они окажутся вдруг врагами, то в мире буцефала, который любит, к примеру, меницилу какого-то, вдруг может произойти конфликт.
0: конфликт внутренний.
1: Да, который не может уладить имбецил, то есть верховная личность, творец, к примеру.
0: То есть, потому что в данном случае у имбецила тоже серьезные расклады, тоже война, да. Они не поняли друг друга.
1: К примеру, вот веришь ты мне или не веришь, творец тебе задаст наконец-то вопрос.
0: Да,
1: такой.
0: Да, да.
1: И, вот, и... А, конечно, ты скажешь, я вот люблю того человека, имбецила, и он привносит, да, и представляете, может быть вот так, вот разлад, к примеру, с творцом.
0: Ну, а вот скажи, как бы проводились ли какие-то социологические, опять же, исследования, когда вот такие ситуации случались, и как они отражались на жизни общества в целом?
1: Ну, вот конфликты, те же войны, ну, то есть, ненависть, страх, вот это все из-за того, что буцефала абсолютного, как бы, по духу, вдруг не устраивает отношения между меницилом и... Короче, надо сказать так, что творец, как бы имбецил, считает меницил вовсе за полудурков и людей, которые, в общем, это...
0: Ну, как дети, грубо говоря.
1: Да, такими, ну, типа, да, взрослые дети.
0: Взрослые дети. А скажи, пожалуйста, вот, может быть, здесь как раз самое время вступить вот в игру маме все-таки, как бы за губу оттаскать, еще что-то. Или она на данном моменте, на данном этапе, она целиком исключена из игры, и как бы ее пуповина обвернута уже. И она там вообще в стороне, в отдельной комнате, в пятой, сидит и просто наблюдает, думает, какие они все дурачки. Или, может быть, они все соберутся туда, вот придут, значит, втроем, то есть два имбецила, буцефал, приведут, может быть, минициллу с собой еще. Ну, для как
1: да
0: бы проформы.
1: Это настолько еще тонкие материи, только начинающие появляться. Именно в России получился такой синтез, когда... психиатрия вдруг приобрела духовное огромное значение, и духовный огромный институт как бы присоединяется к психиатрии. Именно почему-то в России, понимаете, произошел вот такой синтез. Вот. И почему страна наша на сегодня интересна всему миру? Это как бы получился храм на планете Земля. Духовный, да. Здесь люди живут, стали жить именно духовными ценностями.
0: Но, с другой стороны, как бы ведь из-за этого подвергается вот именно наша страна серьезной внешней агрессии. Причем я не имею в виду там военную агрессию, я имею в виду как раз психическую агрессию.
1: Да, очень много, я знаю точно, что приезжают людей и по бизнесу, и вообще как-то каким-то духовным. И вот вы заметили, сколько всяких психиатров и лекторов американских появилось в последнее время.
0: Проповедники, да. Да, да, да, да.
1: Ведь в понятии коммунистов это же все какие-то ненормальные асоциальные явления. Или вот возьмите этого, великий учитель сидел.
0: Санхахоли какой-то.
1: Сахра, что-то такое.
0: Ну, с такими глазами неприятными.
1: Обманщик, да, вдруг оказался, представляете, да, с такими лохмами.
0: Да.
1: Вот, и мы же все верили. На самом деле, в нашей сущности, вот представьте себе, мы в том же единении, как в коммунизме, в каком-нибудь таком отупелом каком-нибудь единении, и вдруг это появляются такие личности. Мы, конечно, скажем, что они сумасшедшие или там, или еще что-то. Ну, короче, ненормальные люди какие-то, эксцентричные.
0: Ну, то есть, вот получается такая ситуация, что как только каждый создает себе храм, значит, строит свою башенку маленькую, выметает оттуда
1: вот,
0: мусор,
1: да,
0: приобретает индивидуальность, то вот как только здесь больше все-таки индивидуальности, как ни странно, их гораздо легче покорить, скажем так.
1: Они сюда приезжают, наконец-то выяснить, в чем разница.
0: То есть, они приезжают сюда за истиной, а не для того, чтобы нести истину, ты хочешь сказать?
1: Да, да, они как бы приезжают сюда поклонниками. Это приезжают поклонники, которые приходят в храм святой уже планетарий. Это люди, которые осознают ощущение планетное.
0: Ну, кстати,
1: они как бы вот нашли святое место, где можно наконец-то хоть один раз в каком-то их там очередном воплощении помолиться, но это будет
0: получить
1: настоящим.
0: Знание, но...
1: Да, получить знание. Или знание, или как бы...
0: Но ведь они-то делают это на халяву, если это слово тут применимо.
1: Да, конечно, они же бизнесмены, но они же знают, что здесь... они же научились так все это преподносить, что за дух можно получать, за знание духа можно получать деньги. И сделали это нормальным, то есть... Иначе говоря, за то, что я тебе сейчас скажу, на твой очередной вопрос отвечу, ты мне заплатишь, к примеру, $5.
0: Да,
1: и за каждый твой вопрос ты мне обязан просто выплачивать $5. И ни у тебя, ни у меня это не вызывает никаких сомнений, и между нами существуют такие, к примеру, отношения.
0: Да.
1: Вот. Но только в России может происходить так, что это мы как бы старые друзья, встретились, просто беседуем. И вдруг даже получилось так, что на радио нас слушает еще кто-то.
0: Да, кстати, давай послушаем мнение тех, кто нас слушает. Может быть, у вас, уважаемые, появились какие-то вопросы к нашему гостю. устройства, звоните 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
2: Вот я вот мусульманин, слушаю вот вас внимательно, по беседе полнейший халям, конечно, то бишь понимание в переводе с арабского. Вот, хотелось по поводу понимания Аллаха, что значит Аллах, прояснить для грудничков, которые там в подъезде тусуются и вот навели там вас на какие-то мысли.
1: Все равно это очень важно.
0: Да, да, вы несете такую просветительскую прямо миссию.
2: Ну да, да, у меня вообще тут это синдром проповедника, конечно, я врубаюсь, но просто так долго к телефону не подходили, что я просто уж теряюсь здесь. Есть вопросы, есть, конечно. Ну так вот, что такое Аллах по поводу этого? Когда у одного из подвижников, пророка Мухаммеда, да благословит его Аллах и приветствую, спросили, что же такое Аллах? Он ответил, что Аллах – это то, что вы себе никогда не представите. Представляете, что угодно, это будет не Аллах, это будет только то, что он сделал. Вот, а вопрос такой, там у вас какие-то силы там...
1: А вдруг окажется, что даже все представления – это вообще его фантазия?
0: Да, вот вы не думали об этом?
2: Нет, что я думал, вообще, да, просто...
1: Такое понятие, как представление?
2: Конечно, я думал, но это некорректно просто спрашивать, кто о чем думал. Я же не спрашиваю, кто о чем думал.
0: Нет, ну вы как бы говорите нам какую-то вещь в такой форме как бы уже постулата, а ведь постулаты это тоже фантазии как бы кого-то, кто вот вам внушил это, понимаете, о чем речь?
2: Ну, конечно же, потому что это все сделал Всевышний.
0: Да, ну извините, мы вас перебили, ход вашей мысли, да, вот продолжайте.
2: Ну да, действительно. Там у вас это самое, какие-то силы, фалы, я просто полностью что-то не понял, что это обозначает. Я только понял, что эти силы, вот они там продвинутые, а фалы это те, которые якобы там вечно в паре за этих
0: цилов,
2: да?
0: Нет, вы неправильно поняли. Буцефалы и имбецилы. Имбецилы, ну, как бы... Может быть, ты еще раз лучше сам объяснишь.
1: Ну, имбецилы нашего... являются как бы зерном для буцефала, как бы вот почвой. Если да. говорить как бы...
2: Да-да, все-все-все понятно. Значит, имбецилы. Ну, в общем, просто вопрос-то заключается в том, что, как вот известно, все мы находимся в системе государственной. И вот эти вот имбецилы, они придумали, якобы они придумали все это государство. Система,
1: вряд
2: да?
1: ли.
0: Вряд ли, конечно. Конечно, вряд ли.
2: Почему вряд ли? Все вот эти продвижки земные.
0: Нет, понимаете, дело в том, что у них как раз...
1: А нет пути дела, Господни да, неисповедимы.
0: Это во-первых. Во-вторых, у них как бы у самих у имбецилов им нет дела до земных продвижек. Вы просто немножко не поняли.
1: Да,
0: как,
1: вот...
2: Нет, но если глядеть-то где-то в корень, там, допустим, тысячелетия назад, то тогда были совсем другие проблемы. И
0: нет, вы не правы. Судить. Простите, что я вас перевиваю. Тогда были другие оценки проблем. Проблемы были, в принципе, те же. Это совершенно те же, просто по-другому к ним относились.
2: Ну, извините, но проблемы интернета не было.
0: Какой проблемы?
2: Интернета.
0: Ну, дело в том, что интернет, как мы уже сказали...
2: Да, правильно, порождение да, да. системное, опять же, системное
0: нет,
2: государство.
0: Нет,
2: да,
0: нет,
2: да,
0: нет,
2: да, сделано теми же самыми там.
0: Вы
2: этими.
0: Несколько здесь неправы. Как бы через... ну, хорошо, в таком случае, скажем, грибы — это порождение Земли, правильно?
2: Нет, почему же порождение земли?
0: Ну
2: нет,
0: как, вот грибы из земли растут?
2: Порождение
0: ну,
2: земли.
0: Нет, ну как, вот гриб это что? Он вырос из земли, правильно?
2: Хорошо, вырос из земли.
0: Да, гриб вырос из земли. Интернет, вы считаете, это значит государственное явление, да?
2: Нет, не государственное явление. Опять же, это как следующий шаг в процессе продвижения этих вот имбецилов, там, или как вы их называете.
0: Нет, вы немножко тут... Не боюсь, спасибо, спасибо вам, то есть...
2: пожалуйста, не жалко, конечно.
0: Я просто хочу немножко, может быть, прояснить ситуацию. Когда мы заговорили об интернете, мы не имели в виду эту систему как вот, как систему такую в законе. Да, это мощнейшая там информационная сеть, все это знают, но мы говорим о том моменте, который, как говорится, не за горами, когда интернет просто выйдет из-под контроля, в общем-то, ну, не только государства, а его создатель. Вот тогда это будет самостоятельным, собственно, существом, способным весьма активно влиять и на мозги, и на тушки, и на прочие дела. То есть, вот, ну, я еще раз повторюсь, что у нас была отдельная, длинная достаточно программа специально по интернету, вот, и называлась эта программа, еще раз, опять же, я повторю, интернет как предвестник, как начало апокалипсиса. То есть, не идет речи там, там можно сказать, что и компьютер, это как бы демон, правильно? Вот. компьютер — это слуга, но со временем, если он выйдет из подчинения, то неизвестно, во что это выльется. Согласен ты вот в данном случае?
1: Да, конечно. Вот. Да, то есть... может быть, просто это всего лишь увлекательная игра.
0: Да, да.
1: Вдруг окажется, что информация-то, она вовсе как бы игрушечная, такая же, как детские забавы сегодняшние компьютерные.
0: Ну, кстати, мне интересно, кто вот выдумал этого радиослушателя, который сейчас звонил. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Алло, привет.
0: Привет.
3: Илья Смирск.
0: Здравствуйте.
3: Об интернете.
0: Да.
3: Вы знаете, о том, как он растет, словно грибы.
0: Ну, да, да, да.
3: Через интернет можно почерпнуть великолепную информацию о том, как растить эти самые грибы в домашних условиях.
0: Простите, Илья, давайте сейчас не будем расписывать достоинства интернета, поскольку, это как бы известный факт. Это то же самое, что сказать, что на автомобиле можно быстрее передвигаться, чем пешком. Давайте ближе к теме, если как бы...
3: Окей, ближе к теме, опять же, возвращаюсь к современным истребителям стелс.
0: Угу.
3: И к компьютерным играм.
0: Угу.
3: И к информации, распространяемой через интернет.
0: Угу.
3: Безусловно, она уже не подконтрольна.
0: Ну, да.
3: Я убежден в том, что мы сейчас живем в постхристианском society. Это, безусловно, так. Бог умер давно. И Бог существует до тех пор, покуда мы, цивилизация, верим в Него. Единственный Бог, который сейчас жив, это тот самый Ол-Ах. Вот. И это конкурирующая цивилизация. Иисус умер, безусловно, поскольку большинство европейцев и американцев не верят в него.
0: Угу. Понятно, спасибо опять же за ваше такое, как бы сказать, ну не то что мнение, а за...
3: Нет, таким образом наш грядущий бог — это гигантская библиотека, Борхесовский лабиринт интернет.
1: Соединение знаний, как бы, да.
3: Да.
0: Спасибо, спасибо за
1: великое
0: звонок.
1: Именно духовное знание.
3: Любое знание, любая свободная информация. Весь мир можно описать через информацию.
0: Спасибо, спасибо вам за звонок. Нет, действительно, это совершенно правильная мысль была. Просто, конечно, грех этим интересоваться, но все-таки интересно, кто же это так сыграл с нами вот в эту компьютерную игру, которая называется «Цивилизация».
1: Да.
4: Опоссум. Стаккато ля минор для ансамбля и вокала. Партию вокала исполняет автор. Партию ударных — Фил Коллинз. Партию бас-гитары — Питер Тош. Партию гитары — Ли Скротч Перри.

0: И напоминаю, что в студии у нас гость. Вернее, как у нас, у них, у сиамских близнецов Энджелса и Торшина, ибо они привели в студию замечательного человека, ихтиолога Вагифа Хикметовича Мамудова. И, как я уже говорил, помогать сегодня в нашей беседе с ним нам будет пионер сурбоперевода, сурбопереводчица в отставке Людмила Тимофеевна Фляга. Поскольку наш гость человек очень почтенного возраста, но об этом, я думаю, он расскажет нам сам. И, соответственно, предоставляю слово моим хорошим друзьям Энджелсу и Торшину.
1: Добрый вечер, ночь, всем добрый. Вот, дорогие радиослушатели, с вами опять я, несчастный сиамский близнец Энджелс и Торшин. И плюс компания, ну то есть как бы нас двое, плюс еще мы. Вот, значит, сегодня мы будем общаться с известнейшим ихтиологом, но об этом позже. Сейчас небольшие сиамские новости будут. Вот на этой неделе мировую общественность, а в частности ассоциацию сиамских близнецов потряс поступок прибалтийских мясников, которые разделали родившихся сиамских девочек. Вот, они их разделили надвое, ну, хотели как бы сделать из нормальных людей дебилов. Вот, и в итоге получилось то, что девочки умерли скоропостижно. Одна через день, другая через два. Вот, ну, то есть они сразу умерли вот, на другие дни. Вот, и, как всегда, подали в суд. Вот, там уже скоро на деньги всех поставят. Вот, это ладно. Вот, еще сегодня, ну, в силу того, что я там рассказов не пишу, но иногда попадаются некоторые смешные штучки. Вот, я прочитаю вам рассказ под названием «Дембель Заколупов и все». То есть тут нет сверху точек, а я вообще не знаю, когда ставить их нету. То есть надо или не надо. Тут вот все-все-все написано, но все-таки и все-все-все. Ну ладно, в общем, начнем. Музыкальное сопровождение у нас вместе с Миком Харрисоном. Нет, не Харрисоном. Харрис фамилия у него, из группы Scorn. Вот, он там когда-то с Napalm Death там очень здорово дружил, играл у них на барабанах. Но потом он решил сделать еще один свой проект электронно-наркотической музыки. У кого, если крыша не отъезжает сама по себе, то, слушая такую музыку, она будет там плавать где-то в стороне. Значит, рассказ. Называется он «Творчество наших читателей». Дембель Заколупов и все-все-все. Однажды приснилась Дембелю Заколупову жена. Он потом целый день ходил и удивлялся, ведь жены-то у Заколупова никогда не было. Да и свадьбы тоже не было, говорил себе Дембель. Кошмар, наверное. Вообще, когда такое приснится, вот неженатому человеку жена, а жена для неженатых людей, это что-то такое, не соскалка, а вот чем тесто укатывает, а в руке, значит, волосы дыбом, халатик такой, и, главное, девка такая пышная, здоровенная, то есть, как говорится, кровь с молоком и блинами. Вот, ну, если такое во сне приснится, угрожающе, я бы вот лично не выдержал. Как-то раз к рядовому Косточкину приехала на свидание жена. Дембель Заколупов потом каждый день пугал Косточкина. Я у тебя ее уведу. Видно, понравилась жена-то. Наверное, не такая, как во сне была. Косточкин нервничал, бледнел и в конце концов умер. Так Заколупов увел чужого.

0: маленьким, он, как и всякий нормальный пионер, мечтал стать космонавтом. Но стал он, к сожалению, всего лишь навсего солобоном. «Эй, космонавт!» – смеялся над ним дембель Заколупов, пиная его сапогом в живот. «Ты мне пофигу!» Ну, то есть это опять сленг, то есть ему все равно. Солобон Фофанов мечтал стать дембелем. Тем временем жена Заколупова мстила ему за смерть своего бывшего супруга Косточкина, изменяя Солобоном Фофановым. Фофанов очень боялся Заколупова, но отказать бедной женщине не мог. Она била гораздо больней, чем Заколупов. Такие рассказы пишут, наверное, исключительно в городе Санкт-Петербурге. Некто ОО. Вот. В общем, ну, достаточно интересный рассказ. Мне он понравился. Вот. Ну, это на сегодня все. Вот. И еще я вот вспомнил, что я хотел сказать. Я надеюсь, мы не зря даем вот эту вот отбивочку с зарядкой. Вы ее обязательно делайте, иначе заработаете очень распространенную болезнь среди радиослушателей под названием сидянка. Вот, от нее немеют ноги и стынут руки. То есть вы практически можете уже к 33 годам не двигаться, особенно мужчины. То есть в этом возрасте у них наступает критический момент, и все минусовые их черты всплывают на поверхность, которые были где-то в тайниках их души там, или конечностях. Так что занимайтесь обязательно, все это не просто так. Вот. Ну а теперь, я думаю, мы либо музыку послушаем, да, либо начнем общаться с нашим древним другом.
1: Ну, я предлагаю все-таки, наверное, музыку, чтобы сделать какой-то перерыв логический между вот литературной частью и последующей их теологической. Насколько я знаю, этот коллектив, он из токийского города.
0: Который... Ну, даже нет, он не из этого города. Они живут где-то в 5 километрах от него, в деревушке небольшой, но она без названия. Так что очень интересный коллектив.

0: Быть мечта людей реальностью не стала. Ты не птица, человек, не какай, где попало.
1: Эхо Москвы.
2: Ну и, я думаю, пришло время представлять все-таки конкретно уже нашего гостя, который скромно сидит в сторонке. Еще раз назову его имя. Это Вагиф Хикметович Мамудов. Замечательный наш российский ихтиолог. И с ним пионер сурбоперевода, сурбопереводчик Людмила Тимофеевна Фляга. Мы все ее помним по многочисленным телевизионным эфирам. И даже сейчас, чтобы как-то создать нам видимость такую, ну, в принципе, это у нее уже профессиональные привычки, я думаю, вы ее поймете, поскольку человек все время проработал на телевизоре, и все время он сидел в левом нижнем углу, специально отведенном маленьком экранчике для него, то и сейчас. Вот она присела на коврик, специально принесенный ей с собой, в ногах слева от Вагифа Хикметовича, чтобы как бы вот более профессионально, так скажем, работать сегодня и помогать вам и нам общаться с Вагифом. Ну и, собственно, вот здравствуйте, Вагиф Хикметович, вот уже поздоровались. Насколько я понял, переводить будет нам сиамский близнец. Почему? Почему, спросите вы, сиамский близнец? Да потому что за долгие годы работы сурбопереводчиком на телевидении Людмила Тимофеевна утратила привычку разговаривать ртом. Даже детей своих, которые вот вполне нормально слышат все, она воспитала очень молчаливыми. Если они что-то и говорят, то это только, ну, слова, которые все мы часто употребляем, очень короткие, эмоциональные. А так они даже между собой общаются знаками. Вот. Ну, в общем, вот, наверное, я как бы вводную часть сделал и уже предоставляю слово Энджелсу и Торшину.
3: Еще Саша забыл сказать, что, как обычно, на 8-м канале телевидения, если нажать кнопку 2 раза, вы можете смотреть нашу передачу, но еще самое главное то, что вот для глухонемых там будет тоже вот сидеть сурдопереводчица. Их будет даже 2. Одна наша, которая будет там знаки подавать, а другая ихняя в экранчике. То есть будет как бы общий обзор и плюс еще маленький экранчик с сурдопереводчицей.
2: Да, то есть надо только 2 раза нажать вот кнопку номер 6 на вашем телевизоре.
3: Да, и вы можете уже просто смотреть нас. Не только слушать, но и смотреть. Правда, звучание там не стерео, но перейдем к делу. Небольшой обзор жизни Вагифа. Он закончил биофак МГУ. Вот. Возраст его сейчас насчитывает 104 года. Ну, конечно, не от Рождества Христова. Вот, а биологический возраст его 104 года. Вот, он издал книгу в Америке, которая печаталась на 15 языках. Самая большая особенность того, что все-таки на русском она не вышла, так как у нас этого не поняли. Это еще было в застойные времена. Может быть, сейчас какие-нибудь бизнесмены или просто коммерсанты захотят вложить в это дело деньги, и она у нас издастся в России.
2: Вообще, тут, наверное, нужно сказать, почему вот не удалось Вагифу Хикметовичу выпустить книжку в то время. У нас же книжка посвящена, собственно, рыбам.
3: Да.
2: А в то время все рыбное хозяйство, ну, как и сейчас, направлено на 2 вещи. Это а. добыча икры и б. изготовление воблы, собственно. И как бы что там за душой у рыб никого не интересовало, правильно?
3: То есть душевный мир рыб – это... То есть этого не было для тех людей. Но сегодняшняя передача и сам Вагиф откроет вам мир вообще очень удивительный. Настолько, что я сам удивился. Хотя я человек вообще, который никогда не удивлялся ничему. А тут я просто удивился. Вот. И если кто-то ездит за границей, то он может найти эту книгу под названием «Еще один способ долголетия». То есть вообще Вагиф не просто так живет 104 года. Этому есть объяснение, которое он доказал на недавнем конгрессе ихтиологов и тех, кто долго живет. То есть это был совместный конгресс, ну, потому что надо было и тем доказать. Там были и представители горных долголетчиков, и те, кто вообще просто сам по себе долго живет, от того, что ему повезло или не повезло в жизни. Ну, то есть жить долго я еще пока не понял, это хорошо или плохо. Когда я вижу бабушку, которая с трудом переходит дорогу, вот, мне становится ее жалко, и себя в то же время, в такие годы, мне становится жалко, что вот я тоже так же... Ну, я и сейчас с трудом-то передвигаюсь, а в таком-то возрасте я, наверное, вообще там носить меня на руках будут. Ну, может быть, в лучах славы, а может быть, и просто носить будут, то, что сам не смогу ходить. Вот, и на чем я остановился? Ну да, в общем, про бабушку это не то, это неинтересно. Вот, и что же привело нашего ихтиолога уважаемого глубоко? Потому что глубоко уважаемым, потому что он любит глубинных рыб еще. Вот. Пришел он к тому, что все-таки рыбы могут помочь людям в том, чтобы продлить их жизнь. Очень многих людей, занимающихся какой-нибудь очень полезной деятельностью, не хватает в жизни времени, чтобы создать что-то очень хорошее либо плохое. Ну, там, атомную бомбу какую-нибудь. Вот. А рыбы могут им помочь продлить жизнь. Вот. И в своих трудах Вагиф очень хорошо и подробно описывает. Вообще себя он называет ихтиофилом. Во, ихтиофилом. Ну, то есть есть зоофилы там. Такая у меня направленность. Ну что, Саш, я думаю, ты, как всегда, задашь вопрос какой-нибудь.
2: Ну да, в принципе, я хочу, конечно, опять же сказать, что Вагиф Хикметович пришел нам не, к нам не просто так, а вот, собственно, так сказать, по многочисленным просьбам наших радиослушателей, которые просто пишут нам очень много и пытаются, так сказать, проявить любознательность в ряде областей, так мало освещаемых нашей, собственно, прессой. Вот конкретно, ну, может быть, ты помнишь, Инесса Туйчиевна Тигран, которая дочка нашего космонавта Туйчи Мамукевича Пёра, вот, она в частном разговоре хотела задать Вагифу Хикметовичу вопрос, касающийся вообще, ну, не долголетия, а вообще его отношения к рыбам как к существам разумным. Ну, в частности, она пыталась, хочет узнать, вот каким образом можно посмотреть на мир глазами рыб. Вот я где-то так сформулировал. Ну, даже по-другому, скажем. Если, вот, например, взять вот мозг человека и запихнуть его в голову к рыбе, то что будет воспринимать этот мозг? Вот, пожалуйста, задайте Вагифу Хикметовичу этот вопрос.
3: Ну, сейчас небольшая будет пауза. Вот. Ну, пока я это говорю, идет вот эта пауза, когда наша Людмила Тимофеевна руками показывает все, что ты сказал, Саш. Вообще она может читать по губам, и она все поняла, что ты сказал. И сейчас они там разбираются между собой. Вот. Вагиф нас не слышит, но... А Людмила Тимофеевна из-за профессиональных своих качеств не может слышать нашего разговора, чтобы не отвлекаться. Вот, ну, значит, мне уже передали ответ. Пожалуйста, еще раз повтори вопрос для тех, кто все-таки прослушал этот вопрос, потому что, я думаю, многие радиослушатели расстроятся, когда очень много полезной информации пройдет, они не поймут, по какому поводу.
2: Вопрос, это не мой вопрос, как ты понял, а вопрос вот да, дочки, да. Дочки Туйчи Мамукевича Пёра.
3: Ну, это радиослушателям объясняю,
2: а не мне. Инесса Туйчиевна Тигран. Она спрашивает, если взять мозги человека и поместить их в голову к рыбе, то каким предстанет мир для этого мозга вокруг рыбы? Ну, посмотреть на мир глазами рыбы.
3: Был очень секретный проект Вагифа. Был он еще в 1969 году. Он у одной зазевавшейся мамаши украл грудничка. Вот, произвел пластическую операцию. и пересадил мозг молодому дельфину. Вот, подсоединил к нему кучу датчиков всяких, которые подавали сидящему в Агифу в лодке всякую информацию о том, что все-таки там происходит. Вот, и на самом деле картина была не самая радостная, потому что человеческий мозг не может воспринять всю ту картину, которую создает подводный мир. Вот, и подводный мир создает ее для рыб, а не для людей, потому что, ну, вот все вот эти ныряльщики, там, люди в аквалангах, которые спускаются, они видят там все совсем другое. Дело в том, что из-за плотности воды, то есть вода и воздух по плотности разные, насколько я знаю физику, правильно? Вот, и у рыб зрение гораздо лучше, чем у людей. То есть они в толще воды видят там далеко, а человек недалеко. Вот. Также рыбы, так как у них вот идет ноздри, а глаза по бокам, они видят вбок, а люди вперед. Вот. И как бы, если мы, передвигаясь, смотрим вперед, а чтобы нам посмотреть вправо или влево, мы поворачиваем в голову или косяка даем, то есть глазки отводим в уголки своих вот глазниц, то рыбы, они, так как у них нету уголков глазниц, они поворачиваются боком и смотрят вперед. То есть если вы видели, как плавают рыбы, они плывут, останавливаются, поворачиваются боком, смотрят и плывут дальше. И правый глаз у них видит лучше. То есть левый глаз — это для глубинных подводных вот этих смотрин, а левый для таких обыкновенных. И еще одна примечательность, что если рыбу вытащить на поверхность воды, ну или не воды, а вообще на сушу, то она видит вообще лучше, чем орел там всякие птицы. То есть лучше, чем птицы видят всякие дальнозорки. И они даже видят движение воздуха. То есть, ну, ты вот никогда, наверное, не видел такое. Вот как ветер дует, ты видел только по деревьям. Или там по волнам на море, или как там крыши срывает. Они это видят без этого. То есть, если они смотрят в небо, и там нет облаков, то они все равно видят движение воздуха. Вот, и был изобретен вот сам Вагиф Хитметович изобрел аппарат определения направления ветра и силы его за счет мозга и зрения рыбы.
2: А можно ли задать Вагифу Хитметовичу вопрос такого плана? Это опять же вопрос нашей радиослушательницы Екатерины Прохоровны Булки. Она спрашивает, слышала, в своем письме она пишет, прям так вот и пишет: я слышала о новом типе контактных линз, которые сделаны на основе глаз рыб. Так вроде бы они называются, рыбий глаз. Вот, и когда они поступят в продажу, эти линзы, она слышала, что это, в общем-то, тоже изобретение Вагифа Хикметовича Мамудова. И вообще, вот давайте узнаем у нашего гостя насчет этого, по-моему, действительно великого изобретения. Во-первых, какая красота.
3: Да, сейчас идет опять же сурдоперевод реверсный. Ну, то есть это когда туда-сюда. Чтобы и я понял, и дедушки все рассказали. Ну вот, все, закончился сурдоперевод. Слава богу, все, кто смотрит нас на 8-м канале, всем привет. Вот. Значит, дело в том, что контактные линзы можно сделать только из очень редкого вида глубинных рыб. Вот. И они настолько редки, что сейчас в аквариумах Москвы существует только самец. А самку поймать не могут, чтобы создать семью. Вот, и то у них там рождаемость очень низкая, они там могут в месяц одного малька как-нибудь создать так потихонечку. Вот, и я думаю, что нашей старой радиослушательнице будет не по карману приобрести такие контактные линзы, потому что и рыба редко размножается, и нет ее, а в-третьих, делают ее из вот этой вот оболочки глаз. То есть глаза вынимают из глазницы, обрабатывают специальными там... Вот я этих тонкостей не знаю, мне так на руках показали, но я так толком сам не понял, что... Ну там, как говорится, научные термины идут. Я же сурдопереводом занимаюсь всего 3 года, поэтому я этих слов еще не знаю. Вот, и... В общем, я думаю, что мир увидит такие линзы лет через 50 только. Так что я думаю, нам не поносить их.
2: Ну что же, я предлагаю сейчас сделать музыкальную паузу, небольшую, поскольку тут кинооператор просит, у него кончается пленка в рулоне, он просит сейчас сбегать, а так как музыку он сам не запишет, сегодня у нас в студии живых музыкантов нет.
3: Да, вот. Ну будет просто идти клип, заставка.
2: Да. Композиция.
3: Да.

0: палочку поставили, также вот стоит она у вас вертикально перед собой. И для отдыха, я еще раз повторяю, для того, чтобы вы отдохнули от дыхательных упражнений, делаем упражнение для ног. Левую ногу в сторону. Раз, два, три, четыре. Раз, два. Свободное дыхание произвольное. Не задерживаем дыхание, не задерживаем. Вот, спокойно дышим. Вот, хорошо. И просто движение. Вот, достаточно. Молодцы, хорошо.
1: Многие радиослушатели спрашивают в своих звонках, которые мы сейчас принимали во время музыкальной паузы. Все-таки хотелось бы услышать о том, что же там с долголетием-то. Вот. Некоторые отрывки там из книги. Ну, конечно, мы не сможем прочитать, так как томик я забыл дома по своей растерянности. Вообще... Вагиф рассказывал, что все это началось с того, что его как-то пригласили работать на каком-то судне, название которого он давно забыл, так как это было давно. Вот. И однажды он стоял около борта и смотрел вдаль, в морскую, и засмотрелся так, что упал в море. Всех это произвело в дикий восторг, все смеялись, думали, что он сделал это специально, чтобы как-то развлечь всех тех, кто плыл, потому что плыли уже 20 дней, было очень грустно. Вот. Тогда же не было ни видеомагнитофонов, и, как сейчас принято, артисты не плавали на пароходах. Вот, и в футбол не играет, в теннис, там бассейна не было. Ну, такое маленькое суднышко. Потому что если бывало он с большого, с какого-нибудь, он разбился бы о воду.
2: Даже, кстати, там не было никаких удобств. И приходилось там вот специально, вот он рассказывал, Вагиф Хикметович, он поделился с нами как бы воспоминаниями. Ну, это не для эфира, но тем не менее я расскажу. Вот, скажем, туалет на том корабле как был сделан. Просто к заднику корабля, вот где мотор сам, была такая приделана будущая. Выделяющаяся, да, вот, и, ну, когда то, ну, короче, наподобие деревенского клозета, только дырка была прям в море, прям вот он, например, зайдет, канат метнет, да, туда свой, и канат прям сразу винтом перерубался сходу, то есть, вот, и бани не было, вот сейчас-то на всех там есть баня, сауна, вот мы с тобой плавали, да, вот да. Когда вот мы в круизе,
1: но
2: да.
1: Тут морской водой они раньше мылись.
2: Да, и мылились ракушками.
1: Ну, там специально, вот Пемза там еще вот такая штучка
2: была. Нет, поняли, Пемза это город, такие. Это город.
1: Это Пемза город, а Пема...
2: Нет, нет, ты все Пемза. Путаешь, ты путаешь. Во-первых, это из вулкана.
1: Пемза?
2: Обе они.
1: Это коралл такой. Но им еще старушки торгуют на улице. Ну, правда, они речным кораллом торгуют. Ну, ладно, это не важно. Важно то, что парень-то упал все-таки с корабля в море. Все смеялись, но смеялись недолго. Вот, так как вблизи с кораблем плавали не дельфины, а акулы. Вот, и все думали, парня сейчас съедят. А тогда ему было всего-то 35 лет. Знаешь, помереть таким молодым, зная, и да, то есть не зная, что еще проживешь целых лет 70. То есть вообще обидно. Я обиделся на это все дело. Но акулы не тронули его. А вот что об этом пишет сам Вагиф, наш друг. Все время забываю его имя, хотя знакомы с ним уже 15 лет. А значит, где же у нас эта выдержка? Я ее переписал из книжки на тот случай, если забуду ее дома. Да-да-да. Вот. Все закричали, забегали по палубе. Да я и сам страшно испугался. Но когда одна из акул, проплывая мимо, меня задела мою грудь, то я получил такое удовольствие, которое не испытывал ни с одной женщиной. А к тому времени у меня их было много. Вот. Свидетели мне рассказывали, что действительно тогда у Вагифа было очень много женщин. Вот. И говорят, что он был неплохим мужчиной, ну, женщиной. Вот. Невозможно описать, это было такое блаженство. Люди на палубе кричали, но я ничего не слышал. Мне хотелось прикоснуться к акуле еще и еще раз. И так до бесконечности. Да, ведь у акул грубая жесткая кожа. Можно пораниться до крови. А кровь, как известно, приводит их в ярость. Вот, но Вагиф в тот момент об этом не думал. Он был в состоянии, как говорится, полного блаженства. И, может быть, как-то...
2: Даже, может быть, эрекции какой-то.
1: Но это само собой. Если вот тут прям так и написано... Удовольствие, которое не испытывал ни с одной женщиной. То есть, а любое удовольствие, оно женщины, оно с этими делами связано. Вот. И еще Вагиф хотел взять одну из акул с собой на судно, но вся команда, а также пассажиры были очень против. Ну, может быть, ему и приятно, а остальным нет. И все решили, что у Вагифа шок, и... Решили не брать, успокоили его как-то. То есть поплыли дальше. Но вот этот случай, он, так сказать, дал путевку в жизнь нашему уважаемому ихтиологу. И он начал жить с рыбами. Вот. И самой страшной проблемой для него это было, где взять воду, в которой рыбы могут спокойно общаться. У него жили вот, то прям так и написано.
2: Нужно сказать, что это уже в Москве у него жили, то есть как бы уже...
1: Да, уже в Москве,
2: уже
1: на квартире,
2: в поздние годы, да.
1: Да. Вот, он так и пишет. Я сам не рыбак, но у меня есть друзья, которые привозят мне карасей, плотву и сазанов. А так...
2: Даже фазан — это, собственно, птица. Ты опять попутался.
1: Нет, тут впереди буква идет «С» — Сергей.
2: Какой Сергей?
1: Сазан.
2: А, ну, Сергей, это с Трифоновки.
1: Ну, это...
2: А, ну все.
1: Бобл ел, это не о нем.
2: Понял.
1: Вот, значит... А вот, потом я долго работал на Каспии и Волге. А сетры мне тоже показались прелестными. Нужно он вообще тут, за многими рыбами жил.
2: Нужно описать нашим радиослушателям осетра, потому что до сего момента большинство из них видели его только в нарезанном виде, в копченом и запасенном. Да. Опиши, пожалуйста, все-таки рыбы.
1: Осетр очень красивая рыба. Недаром Вагиф Хикметович выбрал, так сказать, спутники жизни именно эту рыбу. Значит,
2: спутница.
1: Да.
2: Спутница.
1: Вот вы когда-нибудь видели мультфильм про щуку Ивана Дурачка? А, Емеля, какой Иван, там Емеля был. Вот, и там у него нос такой длинный и острый. Вот у осетров точно такие же, носы длинные, глаза, которые смотрят не как у всех рыб, а в бок, а чуть-чуть вот как бы угол. Вот если взять, провести ось и перпендикулярно еще одну черту и направить ось 45 градусов, только глаза расположены именно так.
2: То есть гораздо вот приятнее
1: чуть-чуть вперед и в бок, да. Вот так вот, то есть под углом 45 градусов.
2: Приятнее смотреть ли гораздо на них, чем на глаза других рыб. Например,
1: она ловит. Вообще внешне там у нее такие вот, ну это даже можно сказать многогорбный подводный верблюд. Ну вот в науке еще так его обзывают, потому что если смотреть на осетра, то идет тельце его, а сверху горбинки такие. Вот. Но это, конечно, кстати, не в нарезанном виде на него, если смотреть.
2: Да, кстати, вот Вагиф Хикметович, он в своем дневнике, который тоже собирается к публикации, он нам дал вот ксерокс, мы их просматривал, страничек из этого дневника, он называл вообще вот эту рыбу и ее глаза, там мне понравилось, как он сравнил, как у горной узбекской лани.
1: Ну, вообще, о ланях мы будем говорить позже, но мы можем сейчас затронуть вопрос. Дело в том, что вот именно горная жизнь способствовала тому, что у горных ланей тоже глаза расположены на 45 градусов. Но, допустим, вы стоите перед горой, перед вами гора, она вам мешает смотреть вперед. Вот, помните, мы еще обсуждали хряка-храпуна, который видел по...
2: Нет, ну у него было
1: по полуосям,
2: у него был такой здоровый пятак ворончатообразный,
1: да,
2: что он закрывал зрение.
1: Да,
2: ему.
1: Который обходил. А тут такая картина, что стоит гора, ну вообще как появилось такое зрение. Стоит гора, вот эта горная лань смотрит на нее, и она упирается прям в камни. Но со временем, ну, мать природа-то все-таки не совсем уж издевается над людьми и животными. Она сделала так, чтобы эта горная лань могла смотреть по бокам горы.
2: То есть в обход.
1: Не в обход.
2: Ну, в смысле, так вот, ну, огибающее зрение. Так.
1: Не, не огибающее, оно идет строго под 45 градусов. То есть, как бы, ну, вот она видит края, а уже что за краями она не может видеть. Ну, как бы, это уже не обводное зрение. Это именно 45-градусное зрение, там,
2: ну, прямые лучи. А поскольку, скажем, прямо вот треска, о которой мы говорили, тоже плавает там, и камней-то много, то есть, в принципе, вот рельеф морского дна очень напоминает рельеф гор. Вот помнишь, мы с тобой на Айпетре были, с парашюта прыгали оттуда, да, еще там, ну, за деньги?
1: Парашютист, то есть нам деньги платили, что ли? Нет, вот это не помню.
2: Ты помнишь Саида, парашютист? Ну, не помню, ладно, это суть.
1: Я не помню, нет.
2: Ну, который напился там.
1: Да там, по-моему, все напились.
2: Да, прыгали. Ну, не в этом дело. Собственно, смысл в том, что вот Айпетри, да, вот сама эта гора Айпетри, это точь-в-точь, в принципе, напоминает рельеф Марокканской впадины. Вот если внутри, короче, Марокканской. Ну, это, короче, Фагиф Хикметович тоже рассказывал.
1: Мы, кстати, ты помнишь, с тобой ходили вот в этих тяжелых водолазных костюмах по дну?
2: Ну, это не в тот раз. Это было вот...
1: Не, я вообще говорю, помнишь ли ты?
2: Да, конечно. Нет, вот, ну, собственно, вот о треске давай дальше.
1: А, треска, да, у нее... Дело в том, что треска питается подводными жучками. Вот, а они очень любят прятаться от трески под подводными камнями. Вот. И поэтому у трески, как и у хряка-храпуна, есть обводное зрение, которое позволяет ей, смотря на камень, видеть, что творится за ним. То есть она смотрит. И если, конечно, камень вот в виде, вот мяч, если взять, то примерно такой же формы идет камень. То есть он не плоский, а круглый, то видно же, что там под ним творится, но не нам, людям, а рыбам. Вот в частности, трески, она когда смотрит на него, вот она плывет чуть-чуть над дном. Вот, и смотрит вниз. И у нее самое примечательное, что глаза находятся. Вот если у человека находится вот нос и вот глаза тут вот рядом, то вот правильно сформулировать будет так, то у трески глаза находятся вот под скулами. Потому что ей же неудобно плавать все время носом вниз. И матушка природа там опустила ей глаза под вот эти вот, в район жабр. Вот, и она вот смотрит и обводит камни вокруг. И, конечно, жучки тоже иногда обманывают подводные, но все равно они очень часто гибнут от этого. Хотя их много. Ну, то есть, как бы обмен веществ в природе, там, воробьи убивают комаров, там, а треска и поедает вот этих подводных бесшумных жучков.
2: А кого, кстати, тогда поедают жучки, вот это хотел знать.
1: А жучки, они, в общем, есть всякие, ну, как вот их по ботанике-то у нас называли, я уже забыл, в школе-то. Одномолекульные, что ли, или как это вот? А, простейших, вот они простейших поедают. Помнишь, такой был заголовок в учебнике биологии «Простейшие»? Да, амёбы вот, или как я назову? Ну, вот так вот как-то, я уже не помню. Ну, вспомни ты-то хоть. Ну, ладно, это не...
2: Нет, в общем... судя по всему, Фагиф Хикметович тоже запамятовал. Вот,
1: кстати,
2: ну, давай...
1: он сейчас уснул чуть-чуть.
2: Ну, старенький уже.
1: Ну, сейчас его разбудит, ничего страшного.
2: Вот, ну давай тогда дальше пройдемся по его воспоминаниям, а потом нужно будет, я думаю, нашим радиослушателям рассказать о том, как он спит сейчас. То есть, вот, ну, прямо скажем, что спит он в ванной, но без воды, а вот в ванну вся забита селедкой. Он прям...
1: Ну, да, сейчас я об этом, ну, да, расскажу. Да. Вот, у него очень... большая про... А, мы самое главное же упустили. В чем же принцип долголетия? Вот. Дело в том, что... То есть, долго жить могут все.
2: Ну как, кстати, тут еще один момент такой, что те, у кого меньше всего внутренних органов. Вот, ну, скажем, вот человек набит кишками, печенками, да,
1: там,
2: селезенками, прочими, там, почками, нервами. Вот, естественно, они там изнашиваются быстрее, и он, естественно, меньше живет, чем, скажем, взять какого-нибудь рака, у которого панцирь внутри одна кишка длинная. Ну, это как бы всем научно известный
1: факт. Ну, да, мозг не так сильно задействован, и поэтому он может...
2: А у него мозг заканчивается вместе с глазами, то есть уже под панцирем ничего же нет. То есть, на самом деле, ну, как бы, вот, рак, он вообще так устроен, что он, вот, там, где принято, ну, считать, что у него мозг...
1: Ну, у него, в принципе, мозг только в глазах.
2: Да.
1: Который,
2: да,
1: все и, да, остальное, да, действие производит.
2: Да.
1: Вот, то есть, он настолько мал, ну, и зачем раку?
2: Потому что мозг...
1: Мы в прошлой передаче обсуждали ракообразных, и там из моего рассказа было ясно, что из себя представляют раки. Вот. Да, я что-то заблудился в мыслях. Ну ладно, все-таки о главном. Злой пришел, мне опять не по себе стал. Вот. Дело в том, что... Сколько у нас времени? 2 минуты? Ладно. Злой подождет. В общем, когда наш дорогой Вагиф купается в ванной, он имеет соприкосновение с рыбами. Вот. А на слизистой оболочке рыб, вот чешуя у них, некоторые, вот налим, например, он скользкий весь. Вот эта слизь, она попадает на кожу к нашему вагифу. Вот. А тот через поры получает это в кровь. А получает он не что иное, как эликсир молодости.
2: Кстати, еще нужно сказать другое, вот что на самом деле принято считать, что массаж, он полезный. Ну, когда у тебя другой человек мнет там, что на самом деле, естественно, это вредно. Во-первых, грязь с пальцев этого человека к тебе вся идет туда, внутрь тушки, так? Потом часто переломы случаются, обрыв кожицы. Вот был один...
1: Мнут
2: там...
1: кожу, она от этого тоже пользуется. Если, да, яблоко взять, помять, тоже, оно сгниет.
2: Да. Вот. А Вагиф Хикметович Мамудов, он пошел дальше в деле массажа, поскольку вот после там, того, как он поспит с налимами, он весь в этой слизи, у него еще вводит ценное количество кошек, которым потом он вылезает голый из ванны и дает им слизывать со своего тела. Да.
1: Массаж,
2: но,
1: да,
2: дело в том, что у кошек язык, он гораздо приятнее, чем пальцы костолома.
1: Ну да. Вот опять же, язык кошки, он немного шершавый, что... Через кожу посылает крови импульсы нужные, которые не дают ей... Ведь старение происходит из-за крови. Так как течение крови по венам создает трение небольшое, из-за чего молекулы крови нагреваются. Вот, и... приводят, ну, к старению.
2: Это как когда мясо варят, там пена всплывает.
1: Да,
2: вот такая. Вот, ну ты знаешь, после новостей мы,
1: да,
2: продолжим.
1: Да, злой.

0: и напоминаю вам, что в гостях сегодня у нашей программы, ну и в частности у сиамского близнеца, Фагиф Хикметович Мамудов, чей голос мы не можем слышать в силу того, что он уже дряхленький, старенький старичишка, ихтиолог. Это я с любовью говорю, а не с пренебрежением. Ему 104 года, и, в общем-то, он, как это говорится, блудит с рыбами, и что помогает ему, помогло дожить до таких лет. И также помогает ему сурбопереводчик и пионер сурбоперевода Людмила Тимофеевна Фляга. И вот речь у нас сегодня идет о том, как
1: голос и слух Мамудов потерял из-за того лишь только что все это состарилось дело. То есть вышел срок говорить и слышать. Поэтому вот зрение тоже скоро подойдет к этому делу. Говорят, что в возрасте где-то 109 лет начинают люди терять зрение, ну, потому что ресурс выходит из себя. И что же вы с ними делаете? Общество защиты животных может спать спокойно. Мне достаточно только одного прикосновения рыбьего хвоста, я получаю неописуемое наслаждение. К сожалению, рыбы умирают часто. Для меня это большая трагедия. Когда умирает моя любимая рыба, я плачу и хороню ее в большом цветочном горшке. Дело в том, что дом Вагифа Хикметовича напоминает небольшое кладбище, где он захоронил множество своих любимых рыб. От золотого петушка до хорошего возраста осетра.
0: Можно тут, я думаю, еще сказать, то есть действительно Вагиф Хикметович, хотя, как говорится, блудит с рыбами, но любит их, как вот детей некоторые любят. И вот общество защиты животных даже не напрягается на него. Мало того, вот этим своим рыбам, которые там дохнут от старости, естественно, потому что, кстати, рыба живет в зависимости от возраста. Большая рыба живет, вот, скажем, нужно ее длину измерить, поделить на 10, и вы получите, собственно, вот ее возраст в годах.
1: Да.
0: Вот, то есть маленькая.
1: Если есть у вас в доме сантиметр, либо линейка, то, купив рыбу, вы можете определить ее возраст.
0: Да. Так вот, мы навели справки, узнали, что в одной известной гранитной мастерской московской Вагиф Хикметович является постоянным заказчиком. Мы узнали, что он типа делает. Оказывается, вот на всех захоронениях вот этих рыб в цветочных горшках, как бы на их могилках, он устанавливает
1: делает.
0: Да, надгробие. Вот, кстати, расскажи, вот несколько у формит. Я знаю, ты был у Хикметовича дома и видел наверняка вот это как бы рыбье кладбище. Расскажи немножко о форме этих надгробий. Я думаю, нашим радиослушателям будет интересно это узнать.
1: Ну, я думаю, многие были на ВДНХ. Многие. И ярким примером выглядят фонтаны, в которых вот сами фонтаны изображены в виде рыб, из которых идет струя воды. Вот, вообще,
0: а
1: это
0: у него
1: очень...
0: же не идет струя?
1: А?
0: У него-то струя наверняка не идет, поскольку...
1: Нет, дома-то нет. Я говорю, ты слушай, сейчас дальше речь пойдет. Дело в том, что это символизирует. То есть от рыбы истекает жизнь, вечная жизнь. То есть пока течет вода.
0: Такая.
1: Что?
0: Не важно.
1: Да. Вот. И дело в том, что вот именно там, на ВДНХ, захоронены самые любимые рыбы. Да. Вот мне сам Вагиф признался, что еще когда строили ВДНХ, он их захоронил. И он был этим вот архитектором этого фонтана. Вот он кем был. Который создал весь этот вот фонтан из рыб.
0: То есть, в принципе, получается, что вот люди приходят туда, там вот около этого фонтана тусуются и даже не знают,
1: нет,
0: и не подозревают,
1: не
0: что...
1: Там даже нет никакой информации, только в музее ВДНХ есть.
0: Что это, дескать, такое, да, вот захоронение. А вот как звали эту самую рыбу, которой памятник? Это, наверное, какая-то самая первая любовь Мамудова.
1: Ну вот, самая первая любовь, ее звали Эсмеральда.
0: А она какой была породы? Типа там треска?
1: Это был осетр. С Волги его поймали, еще совсем маленькая. Она была там сантиметров 10.
0: Угу.
1: И он приручил ее даже. То есть, как говорится, у людей есть свои какие-то сексуальные моменты, вот там позы, там определенное поведение. И он ее тоже приручил, что она там делала определенные вещи.
0: А расскажи еще тогда, знаешь, пожалуйста, вот о том, как молодой еще фронтоватый Фагиф Хикметович гулял со своими рыбами. Я знаю, что у него были такие аквариумы, на которые он одевал женскую одежду. Такая рука была стеклянная, вот он брал за эту руку и катал этого аквариума, а внутри его вроде была рыба. Вот как это вообще выглядело поподробнее?
1: Дело в том, что, как и все великие, Вагиф был немного с головой в ссоре, и поэтому он любил пройтись со своей любимой рыбой по улице. Ну, руки там, конечно, никакой не было, просто он заказал на заводе сосудов специальный сосуд, вот, в котором была такая удлиненная часть, куда рыба засовывала свою мордочку. Вот, а на конце этой части была обрублена колбочка вот эта. И рыба вытаскивала нос свой наружу, и он ее поглаживал по носику. Вот это, ну, это у них такой обряд, как бы означает, что все в порядке, все нормально. Ну, и, то есть это его внимание он так проявляет к рыбе. И вот он держал не за поводок, конечно, а вот как колясочку с грудничками возят. Он также вез, и рыба там, когда ей становилось, ну, как бы скучно, она высовывала мордочку, он поглаживал, рыба успокаивалась. В общем, и он очень любил тусоваться с молодыми мамашами, у которых в колясочках был грудничок. Их всегда удивляло появление вот этого мужчины восточной внешности, у которого была рыба вместо ребеночка. Ну и коляска была стеклянная, вся такая прозрачная. Вот, и потом у него же, ну, как бы переносной аквариум был. И это забавляло мамаш, они очень много беседовали. Но они никогда не подозревали, что это вот будет долгожитель. Он будет жить только долго из-за того, что рыбы на него так воздействовали. Вот, и тут вот еще выдержка одна. Как после рыбы наш уважаемый ихтиолог, или как он себя называет, ихтиофилом. А вот как он относится к женщинам? У вас есть семья? Нет. Было несколько женщин. Интересно? А, извиняюсь. Нет. Было несколько женщин. Неинтересно это. И противно. Ты же представляешь? То есть вот он... вот этой фразой он опустил все человечество. Просто. То есть это противно. То есть мы вот все там занимаемся этим либо каждый день, либо через день. А для него это противно уже. Вот насколько человек влился в природу. Что вот эти вот всякие мелочи бытовой жизни, они глушат в нас общение с природой. Не чтобы пойти в лес.
0: А скажи, пожалуйста, вот именно поэтому такая маленькая папаха у Вагифа. Просто я знаю, что вот у него вообще принят вот размер папахи, то есть 2 сантиметра ребенок. Ну, то есть вот у кого самая большая папаха, можно посчитать, разделить на 2, и получится количество детей там у этого, значит, человека. Вот самая большая папаха, ну, собственно, не
1: ну,
0: будем
1: да,
0: называть.
1: Ну, у него не то, что вот, папаха, у него тюбетеечка такая, но она сделана то есть из бараньей кожи, ну, шерсть.
0: Ну, вот
1: шерсть,
0: я уже пощупал, да, пока он спит, вот я
1: да
0: вижу.
1: И, кстати, на ней видно то, что когда-то там была пришита красная полоса, как вот у Чапаева, но она отпорота, но нитки остались торчать, и долгий след, вот 70 лет же все это длилось, остался след просто от этой красной полосы. Вот. Это говорит о том, что все-таки наш уважаемый друг участвовал в революции, это свидетельство о его долгом возрасте. Ведь тогда ему было, ну, сейчас наши радиослушатели посчитают на своих куркуляторах и нам перезвонят и скажут, что там получилось. Да, я так и не продолжил про семью. У вас есть семья? Нет, было несколько женщин. Неинтересно это и противно. Не, ну ты представляешь, вот насколько он всех опустил, а? Но самое ужасное, они любили есть рыбу. Это же кощунство. Ну, то есть, вот если на нашей следующей передаче не появится человек, который прелюбодействовал со свиньями, вот, то он может сказать, что и свинину есть тоже. Ужасно и противно. Ты представляешь, вот я боюсь, что вот такой знакомый уже ждет около входа, который расскажет нам о том, насколько все-таки свиньи тоже могут омолодить.
0: А, слушай, а скажи, пожалуйста, вот пока вот так толкни немножко Фагифа и Людмилу Тимофеевну. Ну, кстати, мы не
1: сказали.
0: Подожди
1: минуточку, дай мне определение слова Фагифа, я так и не понял его.
0: Ну, нашего гостя я имею в виду.
1: А, Вагиф, а я...
0: А,
1: не послушаешь, Фагифа.
0: Нет, ну просто это я оговорился, но он спит, он, да. То есть я еще... И Люду, толкни Людмилу Тимофеевну флягу. Дело в том, что они ровесники, собственно. Ну, вот с урбопереводом появился же в то время. Ну, вот вы видели наверняка, помню, вот да. Откуда он появился, вы видели наверняка, вот корабль плывет, да?
1: Да.
0: И капитан снизу орет, там дяденьки, который стоит на палке в бочке, он ему орет, типа там, ну, например, передай, что фарватер слева по курсу от кряка какого-нибудь. А тот махает палками, и другой дяденька
1: флажками,
0: такой,
1: да,
0: ну, то есть где-нибудь на горе тоже махает. Вот это были первые, собственно.
1: Но сурдоперевод идет еще с древних племен, когда...
0: Только не сурда, а сурба. Сурба. Сурдинка — это тоже рыба такая.
1: Ну ладно, сурбоперевод, ладно. Да.
0: Вот, ты спроси, почему подожди, сегодня важен Фекляковича без рыбы.
1: Подожди.
0: Да.
1: Ну, да. Сурбоперевод пошел еще с древних времен, когда древние племена общались посредством дыма. Все-таки оттуда прослеживается нить.
0: Ты что-то но хотел? Тогда никто не знал, как это называется.
1: Собственно. Ну, конечно, тогда люди-то разговаривали с трудом.
0: Они хвостами общались. Кстати, вот скажи, вот почему все-таки Фагиф Хикметович Мамадов...
1: Фагиф, не оскорбляй да. Нашего почтенного гостя.
0: Извините, уважаемый Микметович.
1: Фагиф в переводе с азербайджанского осел.
2: Птицей быть, мечта людей реальностью не стала. Ты не птица, человек, не какай, где попало.
3: Эхо Москвы.
0: И я напоминаю уважаемым радиослушателям, что в гостях у нашей программы замечательный совершенно человек, ихтиолог Фагиф Хикметович Мамудов. И речь у нас идет, собственно, о ихтиологии как науке и как о средстве помолодеть. Что еще? Мы остановились на том, почему все-таки Фагиф сегодня... Извините, Вагиф сегодня пожаловал к нам без своей любимой рыбы. Что, старушка приболела или как? Или все-таки он решил связать свою жизнь теперь с Людмилой Тимофеевной Фляга, которая вот является сурвопереводчиком и ровесником одновременно. А напомню, что Вагифу Махмудовичу 104 года.
1: Дело в том, что Людмила Тимофеевна ему не женщина, она ему соратница. В делах его. Вот. А с рыбой там все очень просто. Дело в том, что наша передача идет поздно. Старичок-то еще как-то выдержит позднее время. И то он тут сидит, посапывает. А рыбе и вообще будет не очень-то хорошо. Потому что дело в том, что когда на море наступает ночь, все рыбы ложатся на дно. Ну, то есть ночь у них наступает тогда же, когда и у нас.
0: То есть тут нужно сказать, что есть такая замечательная пословица русская «залег на дно». Ну, типа там магазин взял и залег на дно.
1: Да, лечь на дно там.
0: То есть, в принципе, это как бы имеет достаточно серьезные обоснования. То есть дело в том, что испуганная рыба, ну, если она дура, она вообще выпрыгивает наружу. Так? А вот рыбы, которые помельче и поумней, нет, в смысле, покрупней и поумнее, я хотел сказать. Они сразу в случае опасности залегают на дно. Даже бывало, вот рыбаки рассказывали бывалые, что, например, придешь на озеро, из ружья вверх стрельнешь, потом лезешь в это в озеро в сапогах и прям рыбу давишь, подавил ее всю. Потом прикладом копнул, она вся и всплывает.
1: Ну, сапогом там пнул.
0: А что-то мы, конечно, сейчас кощунствуем, потому что Фагиф, наверное...
1: Ну, он посапывает, так что... Людмила Тимофеевна тоже не блюдет за нами, поэтому она ему не передает вовремя
0: так,
1: знаки.
0: Кстати, смотри, она вот завалилась немножко на бок, старенькая, подними ее. Ну, прислони, прислони.
1: Я не буду этим заниматься, ну, потому что сейчас я сам с кресла упаду.
0: Прохор придет, да. Ага.
1: А, дело в том, что почему рыбы залегают на дно? Так как, когда рыбы спят, они теряют контроль над ситуацией. То есть они не фокусируют вокруг себя опасности. Вот. А когда рыба легла на дно, ее практически не видно, так как спина у нее под рельеф моря сделана. Ну как, не то, что под рельеф, рисунок, я имею в виду, в традициях морского дна исполнен. И даже вот бывали такие случаи, что любители полакомиться крабовым мясом или раком опускались ночью на дно морское, так как раков или крабов можно в норах своих достать только ночью, потому что днем они ходят по дну, там ищут всяких моллюсков или жучков, опять же, каких-нибудь подводных. Вот. И были такие случаи, что... Ну, это, конечно, только с крупными рыбами, что вот эти ныряльщики опускались на дно и пытались просунуть руку в нору, а натыкались на рыбу. Ну, вот настолько все реально было нарисовано у них на спинке, что казалось, что это действительно нора, и кораллы там всякие растут, там моллюски прилеплены, но это только кажется. Там чешуя рыб, она обладает таким свойством, что она, женский род, создает впечатление трехмерного пространства. Вот за счет отсветки вот этих всех...
0: У кишочков там вот этих всех.
1: Не, кишочки не видно.
0: Кстати, я хотел спросить, опять же, вопрос задать, который, по идее, задавал целый ряд наших радиослушателей. Вот

0: Вагиф Хикметович блудит с рыбами, то не он один такой в нашем городе наверняка. Вот среди нас, может быть, даже тот, с кем вы сейчас рядом сидите и слушаете нашу программу, он тоже может с рыбами блудить. Вот посмотрите на него в глаза, понюхайте ему руки. Если пахнут рыбой, то точно. Совершенно.
1: Кстати, наверное, после нашей передачи много откроется таких людей, так как если об этом заговорило уже общественное радио, то это можно и простым людям говорить об этом. Я думаю, это сейчас будет модно, так как многие мечтают продлить свою несчастную жизнь.
0: Но тут просто сложность в том, что, в общем-то, чтобы продлить жизнь, необходимо, конечно, во-первых, с рыбами, во-вторых, нужно иметь и котов, которые должны потом заниматься слизью.
1: И опять же, нужно прочитать все-таки научный труд.
0: Да, или пообщаться с Вагифом. Да, ну так вот насчет все-таки больницы. Вот я знаю, что она такая больница для рыб открыта. И какие в основном заболевания, собственно, наиболее часто распространенные у рыбок? Кто приносит этих рыбок и вообще каким образом устанавливается диагноз? То есть есть ли у рыб аппендицит?
1: Вообще рыбы болеют в основном хандрой. Вот. И проявляется это в том, что рыба перестает плавать. Ну вот стоит у вас аквариум квадратный, круглый, либо просто как прямоугольный, вот еще бывает. Рыба просто замирает. Вот в одном положении. Вот плыла-плыла рыба и остановилась. Все. И как бы у него...
0: Ага, так я прошу прощения, что перебиваю вас. Может быть, это,
1: ну,
0: вот,
1: ладно,
0: это,
1: прощу,
0: вот
1: да.
0: Эта рыба, вот рыба-стояк, о которой мы говорили, у которой чешуя-то наоборот. Вот, вы, кстати, о ней расскажите.
1: Ну да, сейчас я расскажу о ней. Дело в том, что при хандре у рыб происходит это вот, блин, слово уже забыл из-за тебя.
0: Мигрень.
1: Не мигрень. Парализует рыбу всю. Все ее опорно-двигательные системы парализуют. Она замирает в воздухе. Упасть она не может, так как вода ее поддерживает. И плыть вперед-назад. Но если, конечно, вы будете раскачивать аквариум, то она может там куда-нибудь волнами ее отбросить. Но это только создастся впечатление, что рыба здорова. А на самом деле она будет больна. Вот, а ты меня спросил о рыбе стояк? Дело в том, что... Да,
0: ее существует... по-второму называют, то есть сразу для наших радиослушателей нужно сказать. То есть это в простонародье ее называют стояк, шершавчик, а так ее вообще называют чешуя наоборотчатая рыба.
1: Ну да, реверсная ее еще называют на самом деле. Дело в том, что это рыба речная. Вот, и насколько вы знаете, что в реках вода не стоит на месте, а все время куда-нибудь течет. Вот, и есть рыба, которая борется с этим течением всю свою жизнь. То есть вся ее жизнь – это борьба.
0: Ну, то типа есть... как вот у спортсменов-прыгунов тоже, они, которые побеждают сами себя.
1: Да, вот, и у этих рыб чешуя идет наоборот. То есть если взять обыкновенного карася или окуня и погладить его от мордочки к хвосту, то вы не заметите никаких изменений на своих ладонях. То есть они не будут ни поцарапаны, ничего. То есть кожа будет цела. Вот. А если же вы сделаете это в обратную сторону, то вы, если у вас ручка еще в грудничковом периоде, то есть кожа нежная, то вы можете поцарапаться. Вот. Ну а если вы уже взрослый мужчина...
0: Или дойер.
1: Да, который простоял там около сталеварного станка или просидел всю жизнь с коровой, вот, то у вас все будет в порядке. Но вот у реверсной рыбы, у нее совсем все по-другому. Дело в том, что у нее чешуя направлена в другую сторону. То есть если вы возьмете рыбу и положите ее перед собой на столе, ну, конечно, лучше ей сначала ударить по голове чем-нибудь увесистым, чтобы она не прыгала по столу, иначе вы ее не удержите. Берете ладонь свою и проводите от мордочки к хвосту. Никак...
0: Нет, наоборот.
1: То есть, да.
0: Да. То есть то... если можно и наоборот, если ничего не меняется, то вот это да. Как раз это самый реверс.
1: Вот. Почему? Почему так природа распорядилась с этой рыбой? Ну, это вообще древняя быль, которую мне рассказали старожилы. Вот. То есть не мне, а нашему уважаемому гостю рассказали. Я уж

0: совсем запутался. Ночь на дворе, а это очень влияет на мозговую деятельность не только сиамских близнецов, но и просто людей. Вот на них-то она вообще плохо влияет. Мы-то как-то адаптировались, потому что мы в основном все время живем ночью.
1: Потому что, да, днем все-таки зрелище несколько шокирующее. Я знаю, что у вас даже есть специальный пропуск теперь, что посты ГАИ ночью вот вас вообще даже не трогают. Они даже, им запрещено даже смотреть на вас. То есть они прям прячутся, и вы... То есть у вас зеленый светофор.
0: Мне делают зеленый коридор, как вот для правительственных машин. Перегораживают движение. Днем я не езжу, чтобы не создавать пробок по Москве. Ну, если я захочу покататься, то есть вечный зеленый коридор по Москве, это же что будет? Остановится жизнедеятельность Москвы, так как все знают, что молоко возят в машинах, хлеб доставляют тоже в машинах. Ну, конечно, сначала поездом, но так как я на электричках не езжу, все-таки затруднений не бывает. Да, я немножко отвлекся. Я хотел рассказать быль о том, как... Одна рыба хотела побороться с морской стихией, то есть с речной. Рыба-то речная.
1: Кстати, еще нужно сказать, что вот, в принципе, есть такое понятие, как бы, ну, река, да, просто вот река, ну, например, Волга, да, и есть понятие горная река. То есть, значит, горная, значит, в горах, и, значит, очень стремительная, то есть ее...
0: Да. Потом... Есть такое понятие, да.
1: Да. Вот на самом деле в то время, когда Вагиф еще был молод, все реки были такими же быстрыми, как горные, как раз.
0: Ну, он, в принципе, хоть и пишет, что родился в Москве, на самом деле он очень долгое время прожил в Азербайджане.
1: Да, да, неподалеку от Баку.
0: Да, совсем неподалеку. Вот. И быль, как обычно, меня перебил. Это уже вошло в привычку, в мою. Вот. И была одна рыба, которая решила, что она не такая рыба, как все. И она решила бороться с рекой. И она решила против течения доплыть. Ну, всех рыб же, они вот как, вот, допустим, родилась рыба где-то в устье. Нет. Устье — это начало реки или нет? Ну ладно, пусть будет устье начала реки. То есть в начале реки рыба родилась. Ее течением снесло в самый низ. И унесло в море. Вот. А в море речная рыба гибнет. Там же много соли. Но вот вы, если соли наедитесь, за один раз очень много.
1: Вот. Мы один раз соли наелись, раков. Вообще такое количество, что потом клешня что-то
0: свисали. Ну, кстати, нашим радиослушателям это не важно. Вот. Дело в том, что когда речная рыба попадает в морскую воду, то на ее зубах начинает оседать соль. Это приводит к кариесу. Ну а беззубая рыба — это что, кошка без когтей. То есть ни мышь не поймать, ни ворону загубить. Вот. Но одна рыба все-таки решила переплюнуть и мать природу, и горную реку. Вот, река называлась Шагни. Вот, а рыбу звали Эсмеральда. Вот, в честь которой и назвал Мамудов свою любимую рыбу. Вот, она решила бороться. Она решила, вот ее, она родилась. И весь тот путь, который она проделала от начала реки до конца, ее гложила мысль чуть ли не до костей о том, что она сейчас приплывет в море, и ее там съест соль. Ну, это у них такое выражение было. Вот. И под конец, вот, когда река заканчивает свое течение, когда она впадает в море, там тоже это место как-то называется, я не помню.
1: Дупло.
0: Дупло. Не, как-то по-другому. Вы, Александр, путаете. Дупло — это где дятлы живут.
1: А еще в зубах бывает дупло.
0: Ну да, но это, кстати, тоже от соли.
1: Кстати, нужно потом рассказать, кто живет в зубных дуплах, потому что вот принято, что в деревенных дуплах живут птицы там разные, да? А в зубных дуплах тоже должны водиться какие-то.
0: В каждой среде есть своя микрожизнь. И там могут быть и птицы, и подводные животные, даже в зубном дупле. Ну, это на другой передаче, в другом радио. Это потом. Вот. А так, кстати, все знают, что мы каждую пятницу работаем на Чукотке, на их радиостанции. Чукотская пустынь. Вот. На FM стерео. Да, я про то, что рыба все-таки ее унесло. Унесло вниз по течению. И в самом конце она решила бороться. И она поплыла вверх. И эволюция природы, пока она плыла вверх, создала ей, ну, как бы, нехорошо, что рыба нарушает эволюцию. То есть она может вообще нарушить полностью весь мир, если она что-то изменит. И природа ей сделала преграду. Потихоньку чешуйки старые опали, вот, как лепесточки у розы завядшей. Вот, и наросли новые чешуйки, но они наросли в обратную сторону. И,
1: ну, дабы тормозить.
0: Да, чтобы не могла против течения рыба плыть. А так как рыба была очень сильная, то получилось впечатление стояка. То есть рыба в бурно бегущей реке стояла. Вот, но при этом виляла хвостом и плавниками гребла вовсю. Ну, вот как на байдарках люди сидят, когда они под этими лепестками с палками, они машут вовсю, чтобы в воду опустить.
1: Их даже тренируют таким образом. То есть...
0: Кого, рыб или вот этих мужиков?
1: Ну, и тех, и других.
0: А. Ну да, так-то и возник. Вот возникла... Нет, возник вид спорта. Вид спорта... плавание на байдарках по течению и против течения. Сначала, то есть... Все забираются на самый верх реки, а оттуда, как горнолыжники, спускаются вниз, а потом поднимаются опять наверх.
1: А еще есть, вот сейчас мы обсуждаем в Госдуме вопрос о создании нового олимпийского вида спорта. Это так называемая акваланго-байдарочная гребля. Ну, то есть одна группа спортсменов в аквалангов цепляет байдарку снизу за специальные штырьки и плывет в одну сторону, а те, которые сидят в байдарке, другая группа спортсменов, плывут совершенно в противоположную сторону. Проводится краской черта, вот кто переплывет, ну, как перетягивание каната, одни под водой, другие там потом меняются. Вот. Причем это чисто женский очков, вид спорта,
0: да.
1: Потому что там больше очков.
0: Да, ведь все женщины, они тяжелые. Вот, а это очень важно вот в этой игре. Вот, ну, а в последнем разделе Мамудова очень много места отводится космонавтике. Дело в том, что сейчас стоит проблема у наших космонавтов. Чтобы улететь далеко, надо долго жить. Я думаю, рыбы смогут разрешить эту проблему. Если взять с собой 50 осетров, которые будут плодиться, размножаться, и космонавты будут постоянно... Ну, это так наш уважаемый спящий друг рассуждает в своих творениях. Вот, что если они будут постоянно принимать ванны, ну, и, соответственно, туда надо кошарник будет брать с собой, чтобы слизывали слизь. Вот. То они смогут прожить и не 100 лет, и не 200. Ведь в космосе там другая обстановка. Там все-таки невесомости. Рыбы и люди могут жить в одной среде обитания. То есть, если взять невесомость человека, осетра и воду, и поместить это все в одну комнату. Ну, ведь у них же там... А, нет, у них это отсеками называется. Отсек номер 2, номер 3. Вот обычно в номере третьем помещают такие комнатки на современных шаттлах там. Есть такой корабль американцев, шаттл.
1: Да, там на Ту-154, вот если вы совершаете международный рейс, то там комнатка, где написано «посторонним вход запрещен», вы можете туда тайком заглянуть, как-нибудь тайком от стюардессы, стюарда и главного летчика. И вот вы там тоже можете увидеть вот как раз то, о чем мы сейчас говорим.
0: И осетр подмигнет вам левым глазом.
1: Потому что правый у него глубоководный, он им вниз всегда.
0: Да. Ну, правда, все равно в ванне дна-то нету красивого. Там все время белое дно. Да, я остановился на том, что если поместить одного космонавта, одного осетра и 100 литров воды в комнату с невесомостью, то вода разобьется на огромные капли. Шары такие, висящие в воздухе. Человек болтается в воздухе, рыба, то есть осетр.
1: И шары отдельно, вот, подводные... три субстанции получаются.
0: Да, вот. И осетр, он может жить за счет того, что свою мордочку он помещает в один из этих шаров. А если комната очень...
1: То есть
0: очень
1: такой получается у него водяной скафандр. Ну.
0: Да. Вот. А человек в это время эти скафандры водяные как-нибудь пытается обойти. Но если он и занырнет в один из них, то он все-таки...
1: Ну, типа душек будет такой.
0: Да. То есть он умоется заодно.
1: Да.
0: Все-таки ванну примет. Вот. Ну, и, конечно, в комнате могут летать там мыло, мочалка, на всякий случай, если там парень решит помыться. Вот. Но это как бы комната отдыха у них называется. То есть общение с миром. Но кошки там не могут находиться, потому что они начинают покусывать осетра. А осетр это не выдерживает и бьет по наглой кошачьей морде хвостом. Вот. Но это если что касается космонавтики. Но ведь у Мамудова есть еще раздел про шахтеров. Это, кстати, тоже очень интересная тема. Вот, но если радиослушатели захотят, я расскажу об этом.
1: Ну, сперва, вот, то есть, многочисленные просьбы наших радиослушателей, я хочу, чтобы вы выполнили. Расскажите, пожалуйста, о загорелой рыбе. То есть, это, конечно, парадокс, но вот о рыбе, которая загорела однажды и которая вот до сих пор, как бы,
0: ну, от нее
1: так и
0: пошел
1: ходит,
0: рот.
1: Да, то есть, так и ходит там пакс, там здесь.
0: Как ходит? Ну ладно, это не важно. Дело в том, что любая природная особь, будь это животный мир, будь это подводный мир, либо это просто какие-нибудь птицы, они во всем повторяют людей. Есть белый аист, есть черный аист, есть белый лебедь, есть розовый фламинго там, о котором поют девчонки. Вот. Ну и у рыб есть черные рыбы, есть белые рыбы. Если взять карася, то он цвета металлик. Вот видели Мерседес там 200-й какой-нибудь, 600-й, вот цвета металлик. Вот караси точно такого же цвета. То есть они блестят. Вот. А есть еще чернокожие рыбы. Вот они, у них тоже такие припухлые губы. Вот. И правда, они не кудрявые. То есть так как у рыб волос, то они не могут быть кудрявыми, соответственно. А так они внешне напоминают негров. Вот, и они черные все.
1: Ну, кстати, вот я предлагаю...
0: А глаза белые.
1: Предлагаю послушать следующую еще композицию, потому что там поется о другом виде еще рыб.
0: Вот это вот печальная история о рыбаке,
1: да,
0: и рыбе.
1: Да.
0: Кстати, вот еще золотая рыбка есть. Ее слизь наиболее высокого качества. Ну, ладно, давай песню.

0: В чем дело? Показал своими руками наш достопочтенный друг с Востока. А дело в том, что передача подошла к концу, и я задал ему вопрос: какие же творческие планы на будущее у нашего друга? А дело в том, что наш друг мечтает о том, что когда-нибудь рыбы вытеснят всех домашних животных, типа попугаев, канареек, кошек, мышек, хомячков, морских свинок, собак. Вот собак я сам ненавижу. Лает без конца что-то. Вот. И на их место придут только рыбы. И не те вот эти вот декоративные рыбешки, которые только портят морскую пучину. Вот, типа вот морской петушок. Там,
1: да, потом всякие вот левретки, баллонки. Все, да. Да.
0: Это не рыбы. Так, мясо. Их можно есть. Вот. А их место займут настоящие помощники. Вот. Если мы сможем долго жить, то наша мысль будет порождать идеи, которые ускорят эволюцию. То есть мы движемся по какому-то пути, ну, как та рыба против течения. Мы же движемся против времени. Но нам надо добиться того, чтобы чешуя у нас не выросла, которая будет тормозить нас. На самом деле сейчас она у нас появляется из-за того, что останавливается прогресс мировой.
1: И вот это, в принципе, слова, которыми заканчивается книжка Вагифа Хикметовича Мамудова. И я думаю, это хорошая нота, на которой мы закончим нашу с ним встречу. Если вас заинтересовала, так сказать, тема нашей сегодняшней передачи и наш гость, вы нам пишите адрес, вы все знаете. Это Новый Арбат, дом 11, 14 этаж, радиостанция «Эхо Москвы», программа «Монморанси», индекс 121-803. И, соответственно, спасибо вам, что вы сегодня пришли. И просьбу
0: вам
1: выполняем.
0: Спасибо.
1: Нам тоже спасибо. И мы выполняем
0: и
1: просьбу.
0: Еще, Саш, пусть люди присылают свои письма с тем, чтобы кого они хотели бы еще
1: увидеть
0: и услышать в наших передачах.
1: Из известных людей.
0: Да.
1: Ну и напоследок Вагиф Хикметович просил поставить песню своего большого друга давнего. Ну, я не буду называть даже его имени, вы сами все поймете. Спасибо Людмиле Тимофеевне Фляга и нашему гостю. До свидания.
0: Особая благодарность.

0: нет хода никому.
1: На волнах радиостанции и в самых Монморанси. На волнах радиостанции и в самых Монморанси.
2: Эхо Москвы. 73,82 МГц.
3: И в гостях у меня сегодня отец Агафон в миру Яков Мартынович Кидало. Здравствуйте. Я даже не знаю, как вас назвать, поскольку мы давно, собственно, знакомы. Я-то могу вас называть, ну, так, откроем радиослушателям маленький секрет, просто Яша. Ну,
4: да, добрый вечер.
3: Поскольку все-таки сегодня такой светлый действительно праздник, давайте будем все-таки общаться. Вы будете отец Агафон, поскольку это как бы служебное такое ваше
4: мероприятие.
3: Да, и скажите, пожалуйста, речь у нас пойдет в основном о специфике вашей службы. Дело в том, что как бы... Ну, принято считать, что священнослужители, вот он священнослужитель, то есть он ходит там в свой приход, в хорошем смысле этого слова, там иногда, ну, поскольку я не искушен в этих обрядах, там, ну, кадилом помахать, что-то такое, там, спеть басом, там, да, все это красиво, все это на уровне каких-то песнопений, и, типа, ходят люди там туда, в общем-то, но у вас своя, очень своя специфика, вы армейский священник.
4: Да. Я хочу в первую очередь, конечно, поздравить наших радиослушателей с праздником Святой Пасхи Господней. Вот. А что касается вопросов, которые вы передо мной сейчас поставили, да, специфика моей работы, она как бы мне очень близка, и, собственно, поэтому я этим и занимаюсь, поскольку всем нам известно, что наша российская армия сейчас находится в таком, как бы, не очень хорошем состоянии, поэтому мой долг, как проповедника, доносить до солдат Слово Божие и тем самым поднимать их духовный уровень.
3: Скажите, отец Агафон, собственно, ну, понятное дело, что церковь и все вот, все связанное с ней, это своего рода такой отдельный мир. Мир со своим языком, со своими, так сказать, атрибутами, такой государство, да, со своими древними очень традициями. Эти традиции, этот язык, он, может быть, не вполне понятен, вот, так сказать, военнослужащим, особенно молодым. Может быть, а вы несете, доносите до них, так сказать, вот этот свет каким-то им языком, таким скорее более миссионерским, что ли, какой-то более современным. Как-то, может быть, у вас служба связана не с чисто, так сказать, исполнением обрядов, но вот
4: да, конечно.
3: С популяризацией, я бы сказал.
4: Вы очень точно это заметили, потому что действительно специфика работы. Она ведь, сами понимаете, контингент, так сказать, моих прихожан, он, в общем, весьма своеобразен, поскольку сюда входят и молодые, так сказать, попросту зеленые ребята.
3: Солдатики.
4: Да. И в то же время уже закоренелые, так скажем, огрубевшие военные в офицерских, в общем-то, большей погонах. Частью званий, да, и погонах. Поэтому, естественно, приходится своеобразно подходить к проблеме донесение до душ моих прихожан вот тех идей, которые записаны в Священном Писании.
3: То есть адаптация.
4: Адаптация, да. Поэтому, естественно, приходится применять не только те термины, те обычаи, те традиции, которые как бы нашли отражение в религиозной литературе, а приходится, ну, подчас даже и самому что-то вносить.
3: Ну, в хорошем смысле.
4: Да, конечно. То есть, естественно, следуя определенным богословным традициям привносить что-то новое, поскольку специфика действительно очень сложная. Ведь, сами понимаете, молодой удмуртский парень, он, в общем-то, как сказать, приходит в армию не то, что неподготовлен, он подчас даже, особенно в последнее время, он подчас даже не умеет читать. То есть, конечно, органам министерства...
3: Будьте здоровы.
4: Спасибо. Органам Министерства обороны, в свою очередь, конечно, облегчена работа наличием вот такой новой службы в лице меня, поскольку я беру часть работы по политическому воспитанию и по вот таким, по просветительским функциям на себя. Вот. А что касается офицерского состава, тут ситуация совсем другая. Это подчас люди образованные, но они ведь были всю жизнь воспитаны в атеистических, как бы, так сказать, традициях. И приходится примером, кое-где словом.
3: Кое-где, кстати, я знаю, даже и действием.
4: Это как бы...
3: Отдельная статья нашего разговора.
4: Вот. Приходится, так сказать... Слово Господне доносить до них.
3: Отец Агафон, я знаю, что вы пока на сегодняшний день единственный, так сказать, штатный, штатный отец.
4: В общем-то, да, поскольку тут... Это, в общем-то, инициатива, конечно, моя была. В прошлом я был политработником, который, вы сами понимаете, приходится переквалифицироваться. Я постригся в монахи. Вот. И с тех пор, в общем-то, поскольку как бы моя жизнь была отдана армии, я решил продолжать вот сегодняшнюю мою деятельность как бы на этом же поприще, поскольку я считаю, что мои, как бы, мои действия, они могут чем-то помочь людям.
3: Я знаю, что ваша популярность и имя отца Агафона постепенно достигает каких-то невероятных, я бы сказал, космических масштабов в рядах нашей армии. То
4: да,
3: есть,
4: да.
3: Скажите, пожалуйста, связано ли это вот с такими скандалами вокруг вашего имени? Вот совершенно недавний скандал, когда вот этот тощий дяденька, который постоянно по утрам на телеканале «Дважды два» вещает, читает проповеди, американский дяденька, знаете, приехал с лекцию в одну из частей.
4: Отдельная тема была.
3: То есть вроде бы вы его вывели прям за ухо оттуда буквально.
4: Да, пришлось так действовать, потому что, понимаете... Так,
3: я хотел построить вопрос следующим. Ваше отношение к своего рода вот этим миссионерам заграничным, то есть насколько, как вы цените их? Это все-таки ваши коллеги своего рода, если это вас не обидит.
4: Вы понимаете, вот немножечко задело, так скажем, задело. Потому что, значит, наверное, наши радиослушатели все-таки... западной пропаганды, до них тоже дошла. Наверняка многие видели эти проповеди. То есть...
3: Даже некоторые на видео пишут.
4: Да, вы знаете, это богатые.
3: Очень, конечно.
4: Да. Вот, дело в том, что вот эти вот, как назовем так их, импортные проповедники...
3: Они как импортные куриные окорочка.
4: Да, да, то есть тут даже параллель-то другая. Они... Конечно, они образованы, у них хорошо подвешен язык, поэтому действительно вот тот случай с выведением за ухо, они просто... я ведь один, а их приехало сразу трое, понимаете? И они втроем как бы устроили мне такой перекрестный...
3: Тут еще нужно сказать прямо, что вот у этих троих своего рода шведская семья. Да, это тоже они не скрывают.
4: Да. Это очень, кстати, верно заметили. Хотя моя аргументация на эту тему почему-то не произвела никакого, впечатления на офицерский состав. То есть рядовые-то поняли, а офицерский состав как-то даже, я бы так сказал, мило улыбался.
3: То есть одобрительно.
4: Одобрительно.
3: Но никто не помогал, никто и не вмешивался.
4: Нет, то есть смотрели, как сторонний наблюдатель, им интересно было, кто победит, поскольку я был в облачении, то есть я был в рясе, вот, как положено, с кадилом, и пришлось просто, в конце концов, как говорят сейчас спортсмены, это модный такой термин, применить прессинг. Вот, поскольку, действительно, мне сложно было против троих. То есть мои аргументы, они просто сразу с трех сторон забрасывали.
3: Ну, то есть вы как бы все-таки вот считаете их какие-то...
4: Нет, дело в том, что они несут ведь свою как бы теорию, понимаете? Ведь она нам не близка, они не знают наши специфики корней нашей страны, да, потому что, понимаете, у них, конечно, тоже есть эскимосы, понимаете? Но ведь этот эскимос, он же живет в какой стране? На какой машине он ездит? А, простите, на какой машине может ездить наш советский вот чукча? Как бы брат эскимоса, понимаете? Поэтому, естественно, они подходят со своих позиций и несут нам вот эту вот пропаганду своего образа жизни.
3: А скажите, отец Агафон, вот встречали ли вы резкое, так сказать, сопротивление со стороны каких-либо начальников, каких-либо воинских частей вот насчет того, чтобы вы там читали ваши проповеди, просто, так сказать,
4: вели службу? Вы знаете, встречал. Но это вот в тех частях, которые до недавнего времени принадлежали к западной группе войск. Понимаете, поскольку это, в общем-то, эта группа войск, она была подвержена влиянию западных средств массовой информации. Ведь всем известно, что рации военные настраивались на волну вражеских, ну, теперь-то они дружественные радиостанции, вот, на каналы эротического телевидения, что, в общем-то, считается по канонам православной церкви откровенно бесовским занятием. Вот, а так вот эти вот священники... То есть, прошу прощения, проповедники вот этого как бы образа жизни импортного, они же действуют скрыто, понимаете? Они только по утрам открыто действуют.
3: Когда человек проснулся,
4: он еще у него девственное сознание, да. То есть ума он еще не готов.
3: Иммунитет не выработался, да, к восприятию информации.
4: Да. И понимаете, происходит то, что они его с утра начинают оболванивать. Причем по выходным дням, когда человек, он должен быть расслаблен, он должен пойти в церковь. Вместо этого он включает телевизор и слушает просто, ну, как сказать, откровенные, грязные вот эти вот измышления.
3: А вот очень мне понравилась ваша статья в журнале «Наука и религия», вот недавняя, которая называется «Священные массажные окорочка», где вы провели интересную аналогию между, так сказать, ну, это такой молодежный, есть слово «втюхивание», между втюхиванием с экрана телевизора одновременно, вот этих проповедей одновременно, скажем, окорочку, ну, образно назовем так вообще все вот эти товары, одновременно вот какая-то такая, извините за такое выражение, может быть, какая-то задница, которую массирует какое-то устройство сложное, и все это идет как бы в одинаковом свете, с одинаковым оформлением, одинаковые метки стоят экрана, вы вот разнесли это в пух и прах, да, но просто немногие наши радиослушатели умеют читать и хотят читать, и времени не у всех достаточно. Может быть, вы вкратце расскажете концепцию эту?
4: С удовольствием. Ведь все дело в том, что еще древние замечали, что врага надо бить комплексно. Естественно, наши, так сказать, оппоненты с Запада, они тоже прекрасно знакомы, они подкованы теоретически, о чем, в общем-то, было, что, в общем-то, я увидел на собственном примере, вот при диспуте, если так можно выразиться, с этими тремя моими оппонентами. Вот, поэтому действительно действует и на подсознание, действует и на желудок, ведь, как известно, путь к сердцу мужчины лежит через желудок, действует и на зрительные центры, и даже подчас на обонятельные. То есть в моей статье действительно нашло отражение то, что на нас действует, на наше вот сознание российского человека действует изо всех доступных средств воздействия на ум. То есть телевидение, радио, газеты, все средства массовой информации. Ведь посмотрите, открывайте сейчас газету. Постоянно реклама западного товара. Ведь нигде нет рекламы советского приемника «Спидола».
3: Кстати, я помню, буквально еще в 75-м году попадались такие рекламные объявления, как
4: вы знаете,
3: покупайте валенки производства, скажем, Тамбовской
4: фабрики. И вы знаете, даже как сейчас модно говорить, новые русские, они признают, что действительно тамбовские валенки, они намного лучше, чем канадские.
5: ботинки.
3: А скажите, вы вот по роду вашей службы наверняка сталкиваетесь действительно с людьми разных национальностей, да, разных вероисповеданий. Ну, например, вы приходите в какую-то часть, где стройбат. Естественно, там люди, так сказать, подобраны очень из определенных регионов.
4: Южных.
3: Да, вот. Ну, может быть, один какой-нибудь там парнишка там из Рязани какой-нибудь, да?
4: Да,
3: вот,
4: да.
3: Понятное дело, что для него появление целого отца Агафона — это большой праздник, вы ему как отец родной. А скажем, вот что скажет Махмуд?
4: Понимаете, ведь моя задача, как я ее сам для себя определил, состоит в том, чтобы, вот как вы правильно заметили, дух миссионерства внести в мою деятельность, поскольку я как бы для себя поставил задачу объединения многонационального состава советской армии под единым знаменем православной веры.
3: То есть это не получится какой-то орден такой, типа вот, как были крестоносцы?
4: Нет,
3: вот
4: потому что я как бы подбираю здесь людей, которые представляют собой такое девственное понимание мира. Естественно, если закоренелый мусульманин, естественно, я, вот как вы сказали, Махмуд, естественно, я его не смогу, так сказать, обратить в православную веру. Да он и сам не хочет, потому что принцип православия — это добровольность.
3: Не, ну, однако, я вот смотрю, что вы с ним так лаете, он так сидит и слушает нас с удовольствием, хотя и молчаливо.
4: Ну, вы понимаете, как бы я не пытаюсь его склонить в свою веру, но элементарным правилам приличия на примере меня он научился за эти полтора года, что он служит в армии, в общем-то, да. А что касается вот таких вот девственных народов, как сибирские народы, такие коренные, как то селькупы, ханты, манси, вот, они действительно, ведь это в большинстве своем это языческие.
3: То есть практически племена. Дикие люди.
4: Ну, в общем, да. И как бы, знаете, с успехом. С успехом удается их цивилизовать в таком хорошем смысле этого слова. То есть в том плане, что объяснить им, вот что бывает, такие элементарные, как казалось бы, для нас вещи, как вот водопровод, поскольку, ну, они не готовы просто.
3: И вы, то есть вы практически вот несете, как я понял, такую, скорее, образовательную функцию, нежели...
4: Культурализация, как бы.
3: Ага.
4: В первую очередь. Потом, естественно, путь долгий. Ведь приход, обращение человека в веру — это путь долгий. То есть я на конкретных примерах, которые довожу до ихнего, так сказать, сознания, я им показываю, что вот разницу между тем, как человек жил до и как человек жил, стал жить после обращения веры. Поэтому, естественно, приходится не только вот так вот, не только следовать церковным вот книгам, церковным канонам, приходится людям вот показывать на таких примерах из жизни, современных примеров.
3: Вы вот как бы конкретный пример вашей заботы о конкретном человеке — это вот сидящий рядом сержант Махмуд.
4: Да.
3: Вот. Кстати, у него есть замечательная фамилия, тоже точно-точно такая же, как у одного из замечательных танцоров, который постоянно вот сейчас появляется на экране телевизора. Ну, это такое совпадение.
4: Просто. Да, ну просто да, потому что он даже совсем другой, в общем-то, и совсем не оттуда.
3: И по виду совсем другой.
4: Да, да.
3: И, по-моему, такой покрупнее.
4: Моложе.
3: Моложе на несколько.
4: Да. Ну вот недавно его, значит, поощрили. Поощрили почему? Потому что наконец-то за полтора года службы человек начал успешно попадать в цель.
3: В смысле, вы имеете в виду какой?
4: В смысле, ну, стрелять стал успешно. То есть из 10 стал выбивать 9. То есть, понимаете, с 5 метров.
3: А это, до того как-то он...
4: Нет, до того были сложности вообще. То есть человек, ну, так прямо скажем, ну, Махмуд, прости меня, пожалуйста.
3: Человек капкан.
4: Человек капкан, да. То есть он на звере ходил с силками.
3: Или с ножиком.
4: Да, да. Понятно. То есть и знать не знал, откуда, в общем-то, пуля вылетает.
3: То есть вы, в принципе, вот конкретно на примере Махмуда видно ваша забота, как я начал.
4: Вы говорите о конкретном человеке. Бритый сейчас,
3: бритый.
4: Да. Вот как было сложно довести до сознания Махмуда, что по уставу солдат должен быть без бороды. Понимаете, у него все были с бородой. Дедушка был с бородой.
3: А кстати, вот как бы ваш он пример, у вас вот борода такая, она очень большая.
4: Ну, понимаете, я же как бы представитель духовного мира. И потом, видите, у меня борода с проседью, а у Махмуда была борода такая,
3: как вот сине-черная. Как вот у этого парня в фильме, вот, где жены несколько,
4: вот,
3: Сухов там.
4: Вот на Кубе, который парень.
3: А, понял. Я хотел сейчас поговорить с вами о, так сказать, глобальной заботе,
4: да,
3: о человечестве, о человечестве в погонах. Назовем, да, их так, люди. Вот знаете, люди в белых халатах, есть,
4: да,
3: песня.
4: Люди,
3: есть песня,
4: люди в зеленых, зеленых погонах,
3: в беретах. Да, в погонах. Да, ну, масса песен.
4: Да.
3: Вы, именно вам, вернее, принадлежит замечательная, на мой взгляд, идея. И вы ее вот выносили на обсуждение в Думе буквально на прошлой неделе.
4: Да, там еще драка произошла.
3: Ну да, кстати, опять же, не вы без, знаете, вашего как, участия.
4: Как,
3: вы...
4: вот я как куда ни приду, что-то все вот, понимаете, ну я это видел.
3: Кидаются на вас.
4: Да, поскольку, ну действительно, один, ну тяжело просто, вот, товарищи, поймите. Тяжело одному быть.
3: Речь шла в вашем, так сказать, предложении о создании подводной лодки-церкви.
4: Да, и к этому я шел, в общем-то, долго, поскольку в прошлые времена и подводных лодок свободных лишних не было. А сейчас, в общем-то, благодаря подписанию договоров между великими державами, флот подводный наш атомный, он как бы... уменьшился и высвободилась свободная единица техники. Если так можно выразить, это чисто такой армейский термин, ну, поскольку, сами понимаете.
3: Ну,
4: да, и как бы возникла идея о создании, ну, что ли, если так можно выразиться, плавучего храма. Ведь мы, наша эпоха войдет в историю созданием, массовым созданием и возрождением храмов. Вот вы видите, в Москве происходят очень такие отрадные вещи. В областных центрах, да даже подчас и в деревнях на какие-то вот сборы прихожан восстанавливаются храмы, которые были разрушены много лет. Вот. И, естественно, я как бы поставил вопрос перед командованием о том, что неплохо бы было и, так сказать, в вооруженных силах эту традицию,
3: кстати,
4: как бы соблюдать.
3: Я еще хочу сказать, что вот вы с собой принесли, так сказать, проект на чертежах,
4: да,
3: вот этой подводной,
4: да, да,
3: лодки.
4: Я вижу, видите, тут, вот там рубка три... совсем, она куполообразная.
3: Да, но тут вообще я вижу три купола.
4: Да, то есть три то купола.
3: Есть, да, причем...
4: есть, можно даже сказать, что она вся в куполах.
3: И она, кстати, еще нужно сказать, что я вижу, она комбинированная. То есть тут вот на одном куполе, так сказать, я вижу... собственно, какой-то месяц, на другом,
4: да, да,
3: православный,
4: да,
3: крест.
4: Да,
3: то есть, как
4: а
3: бы,
4: на
3: это будет такой
4: внимание,
3: комбинированный передвижной
4: обратите
3: храм.
4: Обратите внимание, для... пальма на третьем такая, позолоченная.
3: Ну, это, а это, видимо, какое-то растаманское что-то
4: сейчас,
3: может
4: быть. Да-да-да, вот объясню. Дело в том, что этот храм, он будет как бы единственным в мире плавучим храмом, поскольку до сих пор, ну, если не будем брать Венецию, как бы...
3: Нет, ну, даже, может быть, неправильно вы выразились, не плавучим, а подводным. А, ну, хотя
4: плавучим,
3: он может
4: плавучим,
3: и так, и
4: ведь рыба, она как бы и на глубине ходит, плавает.
3: Нет,
4: плавает.
3: Кстати, существует вот рыбоползун.
4: Нет,
3: вот это. Ведь,
4: между прочим, в военной терминологии существует термин «подплав», что расшифровывается как «подводное плавание».
3: Кстати,
4: то есть все равно плавание. Понимаете,
3: да,
4: я,
3: угу,
4: прорабатывал этот вопрос.
3: Угу.
4: Вот, консультировался у специалистов, вот, по атомному флоту. Так вот, все-таки к делу. Что касается моей идеи. Значит, высвободилась подводная лодка. Мне дали знать, поскольку друзья у меня есть во многих частях. И я, значит, вместо того, чтобы ее пускать на слом, потому что представьте, какие затраты. Это же огромные деньги, чтобы ее разрезать на куски и потом продать в Японию. Это же дорого.
3: Дорого, вот, дорого.
4: Не окупает себя. И я как бы предложил, о том, вот внес эту идею на рассмотрение заседания Генерального штаба о том, чтобы атомную подводную лодку К-218 именно непосредственно превратить
3: в молельню.
4: Да, да, поскольку, как бы вы сами понимаете, хотя есть понятие территориальных вод, но океан-то он един.
3: И, кстати, я еще хочу уже так обратиться к нашим радиослушателям. Может быть, вы не совсем сейчас, так сказать, поняли, что такое и кто такой отец Агафон. В принципе, его можно назвать, с вашего позволения, уважаемый Агафон Мартынович, интернациональным священником.
4: Да,
3: то
4: да,
3: есть,
4: да,
3: который, да, объединяет, но, людей, но, всех вер и всех вероисповеданий.
4: Согласен с вами. Но дело все в том, кашель, простите, весна, загриповал, в Москву приехал, вот со службы сейчас вернулся.
3: Окно, к сожалению, нельзя закрыть, это в прошлый,
4: да,
3: раз сверху он упал
4: там,
3: и разбил
4: он сейчас
3: ногой.
4: Сейчас распустит гимнастерку, он подклеит тут у вас.
3: А, да, кстати, пусть мастеровитый парень, смотрите.
4: Вот, так что касается, значит, моих, как бы, моей ориентации.
3: В смысле, какой ориентации?
4: Ну, конечно, духовный.
3: Извините.
4: Вот. Что касается, значит, этого вопроса. Действительно, поскольку армия многонациональна, то я имею дело представить, я уже говорил, что я имею дело с представителями разных конфессий. Есть, и вы знаете, я так немножечко, конечно, чистолюбив, поэтому я хочу быть как бы главным настоятелем вот этого плавающего храма, и поэтому объединить в своем лице дух миссионерства с основными, в общем-то, канонами православия. Но в то же время как бы привлекать к своей, в свой приход все новые и новые группа людей, которые, возможно, будут иметь разные вероисповедания. И, собственно, мои коллеги, муфтий, и, значит, вот не буду фамилию называть, он тоже будет как бы моим заместителем на подводной лодке, он будет представлять как бы мусульманскую веру.
3: Кстати, это получается, что у вас получится такое подобие вот описанного Жюлем Верном.
4: Да-да-да,
3: Наутилус. То есть практически, но он будет такой вроде бы как в законе такой.
4: И третий будет мама. Значит, один из духовных наставителей угандийского племени, значит, Мамаду Сигале, вот, он будет моим вторым, в общем-то, так сказать, заместителем, уже договоренность существует. Вот теперь мы только ждем одобрения нашего генерального штаба на выделение этой подводной лодки. То есть...
3: А нет ли у вас опасений, что могут быть какие-то такие серьезные религиозные конфликты на территории подводной лодки в связи? Ну, например...
4: Вы знаете, нет, поскольку мы с ними в очень таких приятельских отношениях находимся. Вот, а потом ведь все же сейчас идет к объединению. Вы же сами понимаете.
3: Простите, а смысл, вот, скажем, угандийскую делать общину там, если в Уганде, насколько я знаю, нет вообще подводных лодок, вы же делаете это для...
4: Да-да-да, но дело в том, что, понимаете, он как бы популярен. Вот Мамаду, он не только в Уганде, он как бы в свое время состоял в партии МПЛА, если помните, такая была.
3: Да, конечно.
4: Эфиопская. Да, вот, он был один из лидеров.
3: В свое время она спонсировала наши концерты.
4: Да, да. Вот. И поэтому он, в общем-то, личность в Африке известна, ему доверяют. Понимаете,
3: поскольку... то есть здесь скорее политический.
4: Да, конечно, ход. Конечно. Да не политический, а как бы примирительный такой ход.
3: То есть вы как бы, так если описать этот процесс физиологически, такое слово несколько нехорошее, но тем не менее.
4: Да,
3: как вы это представляете? Плывет, значит, вот эта подводная церковь со всеми там колокола, я знаю, вы даже уже начали отливать.
4: Да, но только
3: всякие.
4: Там подводные колокола, ведь вы сами понимаете, в воде звук распространяется по-другому. Поэтому...
3: И, кстати, рыба из-за этого может пострадать. Ну, вибрации.
4: Ну, мы будем использовать колокола пластмассовые.
3: Ну,
4: с напылением. То есть, у них будет именно для подводного, в общем-то.
3: Ну, тогда тут придется каким-то образом производить частые очищения и вот этих колоколов от морских ежей, они же любят.
4: Да, да, ну, мы понимаете, мы с собой на борт как бы возьмем часть экипажа.
3: Кстати, то есть, экипаж это будет своего рода как вот монахи.
4: Он будет,
3: наверное,
4: да, но в то же время часть технического персонала останется именно непосредственно с боевой. Вот с боевого экипажа, с той части будут отобраны симпатизирующие нам, да, добровольцы, поскольку, в общем-то, ведь вы сами понимаете, на берегу сейчас жизнь тяжелая.
3: Тяжелая. А отец Агафон, то есть получается такая картинка, плывет эта церковь,
4: да, да.
3: Где-то, значит, бороздят просторы океана миллионы подводных лодок разных стран и государств,
4: да.
3: Поскольку церковь одинаковая.
4: И надводные корабли.
3: Например, на какой-то американской подводной лодке умирает капитан от старости. Это
4: да,
3: с капитанами
4: да,
3: подводных лодок.
4: Да,
3: часто
4: да.
3: случается, его нужно отпеть. Они связываются по связи с церковью,
4: да,
3: и,
4: да,
3: и,
4: да.
3: и весь этот процесс, то есть когда происходит стыковка этих кораблей под водой или над водой. Целиком происходит служба по каким-то праздникам, чтобы... То есть эта лодка, она где-то, видимо, встает на пересечении курсов всех кораблей, вычисленных в этот момент в какие-то праздники. Видимо, так это будет происходить.
4: Да, даже она будет дрейфовать, так сказать, по наиболее оживленным морским магистралям. А что касается подводных лодок, то ведь вы сами понимаете, они подолгу не всплывают. Поэтому, в общем-то, мной проработан вопрос отпевания под водой на глубине, ну, правда, порядка до 200 метров, поскольку глубже водолазные современные костюмы не выдерживают. То есть они будут, естественно, выполнены с учетом традиционных христианских правил, эти подводные костюмы.
3: Ну, не обязательно христианских, а интернациональных.
4: Ну, я сейчас говорю про себя. Вот мой приятель муфтий, он, значит, ну, он разрабатывает свою концепцию, там, я что-то слышал о медной челме, какой-то разговор.
3: Ятаган вот. Наверняка должен присутствовать.
4: Да, да. Вот, потом, опять же, для него найдется работенка по обрезанию.
5: экипажей.
3: Поскольку наверняка...
5: Да, он... потому что, значит, крещение для православного человека и, в общем-то, обрезание для мусульманина, по сути своей, это, значит, обычай посвящения в религию. Поэтому ведь, ну, бывает так, что на борту судна происходит неожиданное желание человека под...
3: А скажите, а вот такой процесс, как, например, венчание, ну, например...
5: Да, конечно, будет. Что, да, только что единственное, сейчас... что, значит, свечи будут заменены вот для подводных лодок на так называемые подводные факелы, вот что в фильмах мы видим.
3: То есть фосфорные такая.
5: Да. Вот, и, ну, все будет обряд соблюдаться, так сказать, по который был описан в церковной литературе, так же будет и у нас происходить.
3: Скажите, а такие вот, как бы, атрибуты церковные, как иконы, лампадки, кадила, опять же, они будут иметь место? И будут, какова будет внутренность? Потому что здесь вот по этим чертежам мне очень сложно представить себе вот именно интерьер внутренний.
5: Я вам не показал, да, внутренний интерьер.
3: Когда заходишь в церковь, даже человек, не имеющий, так сказать, какой-то глубокой, может быть, веры, да, но тем не менее он заходит, и им овладевает какой-то покой, это большое помещение, все это соответствующий запах, это атмосфера, понимаете? Да. Вот удастся ли вам создать такую
5: же
3: ауру?
5: Да, вы знаете, я уже, в общем-то, имею договоренность с крупными художниками, которые будут расписывать мою носовую часть подводной лодки. Ну, как бы православная часть на нашей лодке будет носовая, поскольку я как бы руководитель.
3: Я, кстати, знаю, что один из этих художников — это Сергей Присейкин, очень известный.
5: Да, конечно. Вот. А что касается, значит, росписи, там, ну, как обычно это и бывает, значит, по потолку, но поскольку подводная лодка одна имеет как бы многоэтажное строение, то, значит, на каждом уровне будет своя роспись. Допустим, значит, нижний уровень — это как бы церковная живопись, описывающая, значит, момент рождения Христа. Средняя часть — это момент жизни недолгой Христа на земле. Вот. А уже верхняя часть, которая ближе, так сказать, к палубе, к рубке, там уже будет непосредственно вот воскресенье.
3: А скажите,
5: праздник, которого мы сегодня празднуем.
3: Да, скажите, пожалуйста, отец Агафон, то есть все понятно с православной частью, то есть, в принципе, вы собираетесь сохранить интерьер?
5: Да, конечно, конечно. То есть там будут и свечки, поскольку закуплено оборудование для кондиционирования воздуха, то есть там...
3: А вот выпекание вот этих...
5: Будет, просвирочки будут обязательно.
3: То есть там же будет заводик, да?
5: Поскольку на подводной лодке есть же пекарня. Uh-huh. Маленькая. Поэтому, так сказать, здесь проблем как раз не будет. Вот проблема в том, что Мамадо Сигали, вот ему мы отвели центральную часть, где реактор, поскольку, так сказать, ну, многие, наверное, знают о том, что африканские племена всю жизнь жили, и, в общем-то, ну,
3: а у них же есть обряд, они живут около урановых.
5: Нет, они просто жили вблизи урановых месторождений, хотя не догадывались об этом. Поэтому организм африканского негра, он, в общем-то, больше приспособлен к воздействию жизнь радиации. Вот, да, поэтому мы решили ему этот центральный отсек, так сказать, в его отвести видение, поскольку даже сам вид реактора производит впечатление на... Да, и потом, так сказать, когда зеленый такой, девственно чистый негритенок попадает на борт, вот представьте себе, попадает на борт этого подводной лодки и заходит в центральную часть, где он видит пышущий жаром реактор.
3: То есть
5: приборы зашкалены все.
3: А ведь у них, насколько я знаю, идолопоклонничество.
5: Вот,
3: да? Понимаете? То есть они,
5: вот
3: это
5: на
3: их
5: это и
3: идолы будет, конечно, как бы, получается, конечно, их бог такой.
5: Там же существует громкоговорящая связь, понимаете? Ведь они будут думать, что он говорит.
3: Вот это, кстати, и следующая тема. Я знаю, да, что также у вас на борту будет, так сказать, отделение мечети.
5: Да,
3: а насколько
5: да,
3: я знаю,
5: да.
3: У
5: это хвостовая часть.
3: Да. Хвостовая.
5: Передняя часть христианства, среднее язычество, задняя часть мусульманства.
3: Вот насколько я знаю, я тут недавно побывал с командировкой, меня послали в Египет, где я должен был наладить контакты с тамошними орнитологическими организациями.
5: Да.
3: И я обратил внимание, что у них, не знаю, регулярность я этого не знаю, но достаточно часто происходит такой процесс, как, по-моему, намаз. Или
5: намаз,
3: намаз. Ну, неважно. Смысл в том, что в этот момент очень громко на всю улицу происходит транслирование вот их священнослужителя, который поет вот... Если не будет ли это травмировать как-то других, либо будут выдаваться другим наушники...
5: Во-первых, все будет эквивалентно. а потом узнать о обычаи сторонников другой религии. Это как бы, в общем-то, и приятно, и даже интересно. А что касается непосредственно мусульманских обычаев, то я вам хочу сказать, что они без громкоговорящей связи имеют очень сильный голос, именно те, которые поутру возвещают о том, что солнце встает, и вечером говорят о том, что солнце село.
3: А как же будет решаться...
5: Мы планируем в мусульманской части громкоговорящую связь не ставить.
3: Угу. А как будет решаться тогда вопрос такой? Насколько я знаю, в момент вот, намаза они все стелят зеленые такие штучки, да, и на них практически они будут не способны в данный момент нести службу по обеспечению движения церкви куда-то.
5: Я же уже говорил о том, что часть технического персонала, она будет непосредственно, потому что, сами понимаете, командиром БЧ-5 не поставишь, прошу прощения, язычника из племени, который, в общем-то, не видел никогда не то, что там подводные лодки, он, в общем-то, не видел никогда даже и носового платка. Вот. Поэтому, естественно, будет специально подготовленный персонал, кстати говоря, с довольно приличными окладами, так что вот если кто слушает из подводников, сейчас меня бывших...
3: Вы приготовьте, пожалуйста, ручки-бумажки, в конце программы мы дадим адреса и телефон.
5: Вот. Поэтому вот так будет это обстоять, поскольку я считаю, что это наиболее рациональный вариант. То есть, как бы ведь сами понимаете, любой храм, он держится не только на священном служителе, но и вот вы заходите в храм, там, помните, всегда бабушки такие ходят.
3: Да.
5: Вот-вот. Они живут при храме.
3: Без этих бабушек не будет ли сиротливо ощущаться?
5: Вы знаете, мы проработали уже и этот вопрос, и будут бабушки, причем даже бабушки разных национальностей. Угу. У нас уже несколько бабушек отобрано по Москве. Вот одну вы можете видеть, она стоит на Пушкинской площади с плакатиком «Помогите маме одинокой». Вот. Но дело в том, что мы уже с ней договорились, теперь она уже держит другой плакатик, там написано «Помогите устроиться на подготовительные курсы подводника». Вот. Ну, и, в общем, как выяснилось, даже мы вот с ней недавно встречались, обговаривали, ее, знаете, больше подают.
3: Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монмаранси» отец Агафон, военный священник, ну и, мало того, как бы интернациональный, да, скажем так, священник. Мы уже рассказали нашим радиостанциям,

0: этими целями. То есть они как бы провозглашают цели объединения, хотя, конечно, на самом-то деле они преследуют совсем иное. Но тем не менее, что касается вот моего проекта, то здесь будет налицо именно вот какое-то объединение, значит, граждан всех вероисповеданий под единой крышей с целью в дальнейшем создать такой вот мир, как бы спокойный, без войн.
1: То есть вполне такая гуманитарная, гуманная
0: идея. Ведь Бог нас учит добру.
1: Кстати, вот здесь и хотелось задать вам такой, может быть, несколько неожиданный вопрос. В свое время, я помню, в 60-е годы мы, будучи тогда пацанами лет по 15, очень любили, как сейчас модно у молодежи выражаться, тусоваться в районе Шаболовского комиссионного магазина.
0: Было.
1: И там стоял такой человек, очень похож на вас внешностью. У него прозвище у него было Жоржик.
0: Жоржик?
1: Да, он занимался, в то время говорили, спекуляцией коврами. Его имя с отчеством я не знаю, но фамилия... Вот он был вашим однофамильцем.
0: Да нет, я бы не сказал.
1: Кидало его фамилия была.
0: Я бы не сказал, что он уж был моим однофамильцем. Это был, в общем-то, мой дедушка.
1: Дедушка был, вот я...
0: Да, ведь Жоржик, его прозвали за то, что, в общем-то, его звали... Настоящее его имя было Жора, то есть Георгий. Это, ну, помните то время, когда к нам проникало все лучшее с Запада.
1: То есть, лучшие фильмы. Ваш отец это Мартын Георгиевич Кидало.
0: Да. Вот, а я внук того самого Жоржика.
1: Известная легендарная личность. Причем нужно рассказать, наверное, нашим радиослушателям, как это все происходило. Просто нужно было подойти к Жоржику и спросить, скажите, а когда вот ожидается завоз ковров или другого какого-то изделия?
0: Да,
1: уже как был спрос.
0: Вы понимаете, он был человек, так сказать, свободной профессии. Он был художник. Тогда это никто не понимал. Поэтому ему приходилось зарабатывать на жизнь несколько нестандартным по тем временам способом.
1: Но я могу сказать, как бы вот...
0: Он помогал людям.
1: Да, по-своему. Даже бывало, что малышне, ребятне там,
0: да.
1: Нет, мороженого купят всегда. Давал,
0: я помню, даже и мне давал. Даже вот, а я к нему подходил, говорил, дедуля, дергал его за бороду, и говорю, ну я маленький тогда еще совсем был. И говорил, дедуля,
1: гони
0: дай
1: бабки.
0: На бутылку. Он чего, портвейна? Я говорю, да нет,
1: лимонадик. Лимонадик.
0: Да.
1: Но вы-то старше меня все-таки. Я-то был в 60-е. Это как раз, я помню, был 59-й год. Я был помоложе, да. Помоложе
0: он
1: вас.
0: В основном тогда и появился в прессе как Жоржик.
1: Да.
0: Тогда были разгромные статьи относительно, как тогда говорилось в прессе о присосавшихся к телу советского общества отщепенцах, спекулянтах.
1: Ну, кстати, видите, в то время было не совсем лестное, так сказать, мнение вот в масс-медиа и о, извините, священниках тоже.
0: Да, вы знаете, и, в общем-то, я вам так хочу сказать, что по наследству ко мне передалось, то есть начал-то я заниматься такой вот богоугодной деятельностью еще в те времена, когда вот, в общем-то, я был стал неугодным как политработник. И я решил...
1: Так, простите, вот давайте по порядку все-таки. Ваша, так сказать, карьера. Как получилось, что вы вот от внука Жоржика вдруг стали вот отцом Агафоном таким солидным, как вот сейчас... Как этот путь? Понимаете, в чем дело? Просто если говорить, интересно вернуться опять к этим же вот телевизионным, так сказать...
0: Войнам.
1: Да, ну, к телевизионным...
0: Я могу назвать это войны. Это же открытый удар по незащищенному разуму.
1: Но у них же там это очень модно. У них очень модно говорить, что вот, например, Рокфеллер прошел путь от чистильщика ботинок до Рокфеллера. Как вы, внук Жоржика, стали отцом Агафона?
0: Дело в том, что...
1: Я не говорю, что ваш дедушка недостоин.
0: Нет.
1: То есть,
0: конечно.
1: Потому что я вижу, вы сразу начали доставать вот бумажник и раскладывать фотографии. Вы мне их уже показывали, так что
0: да, семейные вот, кстати, фотографии. Эта фотография, она первая на полироиде в России.
1: Вот да, так. То есть это
0: да,
1: вот...
0: Да, вот это вот,
1: это вот видите, вы с
0: вот
1: дедушкой. Но да. Это как раз уже после того, как дедушка вот вышел из заключения.
0: Да, конечно. Видите, он в куполах весь, вот как моя подводная лодка.
1: Да, кстати, это где-то, видимо, в Ярославле снято.
0: Вот. Дело все в том, что путь мой вот к сегодняшнему моему состоянию души лежал через такие тяжелые тернии, если можно так выразиться. В семье были деньги уже в те времена. Поэтому я мог позволить себе не трудиться,

0: в таком советском понимании этого вопроса. Поэтому я избрал службу в вооруженных силах.
1: Кстати, тогда это было, в общем-то, престижно.
0: Да, да. То есть, потом, опять же, внук художника. Вы понимаете, поэтому...
1: Кстати, мы-то с вами, как ни странно, вот хотя и принадлежим к разному поколению,
0: да,
1: вот вы все-таки постарше, но мы застали еще тот период, когда как таковой дедовщины не было. Мы-то служили, да, когда в застойные...
0: Кстати, вот корни дедовщины так вскользь. Ведь слово «дед» — это, значит, отец. Это же все, так сказать, шло от... То есть церковные каноны перешли как бы на армейскую. То есть существует...
1: То есть, вот...
0: Да, то есть
1: дискредитация понятия произошла.
0: Да, дискредитация, да, да, понятия. Нам, служителям культа, это особенно вдвойне обидно. Понимаете? То есть откровенный мордобой называют, в общем-то, такими близкими всех, каждого, да, человека понятиями.
1: Хотя вот ведь раньше, давайте вспомним, вот вернемся в историю. Вот слово «дедовщина» — это было, что есть «дедовщина». Это значит, ну, практически отстрижешь, как дедушка, мол, у тебя, как Илья,
0: да,
1: Муромец,
0: да,
1: там, собственной,
0: да,
1: грудью кормил, собственным
0: хотя
1: мечом
0: всех
1: воспитал.
0: Да. 70 лет нам говорили о том, что у всех у нас был один и тот же дедушка. И вот имя не помню, но отчество
1: вот
0: Ильич.
1: Да, вот...
0: Такой, да, вот, да, и брови.
1: Вот, да.
0: Так вот, что касается моего пути. Я решил пойти служить в вооруженные силы, ну и немножечко по корыстным целям, все-таки в чине офицера служить лучше, чем в чине рядового. И как-то с молоду выдвинулся на такую политическую работу. Но со временем я стал понимать, что та пропаганда, которую я веду, она не отвечает моим духовным запросам. И стал вносить в свои лекции, политические, просветительские труды, стал вносить мысли, которые не вписывались в общепринятую теорию. Поэтому, естественно, был в свое время подвергнут гонениям и как бы нашел истину в Боге.
1: Хотел сказать, что вы, насколько я знаю, вот в момент гонений трудились на лесосеке.
0: Да, и да. Вот, что... Я там отрабатывал свою теорию, теорию вихря, которую я, в общем-то, еще в молодости заложил. И, в общем-то, решил, так сказать, обкатать ее именно на практике своими, в общем-то, на своем собственном опыте.
1: Кстати, в следующем часе я предлагаю поговорить об этой теории. К тому же вы уже под, да, другим именем, под, так сказать, как это называется, имя мирское.
0: Мирское,
1: да?
0: В миру. Яков, да, мы говорим так, в миру.
1: Да, Яков Мартынович Кидал, я знаю, вы являетесь автором сенсационной статьи, опровергающей, да, теорию, которая...
0: Дарвинизм, в частности.
1: Да, что можно узнать возраст дерева по количеству колец.
0: Совершенно не поэтому узнается возраст дерева, но давайте мы об этом в следующем часе.

0: молвила собачка Монмаранси, увидев шапку из меха опоссума.
1: Ну что же, мы остановились с вами, уважаемый отец Агафон.
2: Сейчас, пожалуйста, меня называйте по мирскому имени, поскольку тема у нас уже...
1: Тогда просто я буду тогда по-простому Яша. Яша,
2: да.
1: Яша, скажи, пожалуйста, как получилось вот... Серьезный, кстати, серьезный вопрос. Как получилось, что ты начал увлекаться теорией вихрей и постепенно выработал свою собственную теорию, которая, кстати, имеет достаточно серьезный, высокий авторитет, так сказать, среди
2: определенных теорий. Условия,
1: да. Да. Как это получилось?
2: Все дело в том, что моя мама, она уже, будучи в зрелом возрасте, начала страдать так называемым излишним весом, что, в общем-то, свойственно всем советским женщинам, да и постсоветским. Вот. Она связывала это с годами, как она говорила. Она связывала это с плохим питанием, хотя, помните моего дедушку,
1: да,
2: питались мы хорошо.
1: Ничего, да.
2: Вот. Поэтому, естественно, меня как бы стало заботить, ведь судьба близкого тебе человека, она как бы всегда дорога тебе.
1: Кстати, Яша, дело в том, что я еще хочу сказать нашим радиослушателям, и главным образом, может быть, радиослушательницам, потому что эта тема, так сказать, обрыдлых ног, она...
2: Ну, да,
1: ног,
2: она на прочих, женщин вкус, направлена.
1: Она, да, она до сих пор вот злободневна.
2: Да, да, да,
1: то есть сейчас что... ведь изобрели вот эти, знаешь, утягивающие бинты, чтобы они там утягивали под штанами, казались худее, а ведь это кровостек, ступни становятся здоровые, расперды увеличиваются, беда.
2: Да. Дело все в том, что, правильно вы это заметили, но об этом чуть позже, мы подойдем к этому. Вот. Дело все в том, что мама болела. Ведь помните, даже в том мультфильме, когда тигренку, у тигренка отняли полоски, в общем-то, он был снят еще во времена моего детства.
1: В чайнике, по-моему.
2: Да-да-да, там была такая фраза, ведь мама больная. В общем-то, это не... меня тоже это задело. Я стал смотреть в корень. В чем же, собственно... причина.
1: В смысле, в корень уметь?
2: Ну, как бы в корень заболевания. Вам, как медику, это должно быть близко.
1: Все, да, замечательно. Да, я просто знаю, это такое понятие в свое время очень...
2: Да, это как раз в те годы. Вот, и, понимаете, я подошел не с той стороны, не с того, если так можно даже сказать, конца, с которого обычно подходит. Я посмотрел на проблему шире. И поскольку служил я политработником в частях ВВС, вот, среди авиаторов, поэтому, естественно, мне как-то в голову пришла идея о том, а не связать ли мне воедино
1: даже можно не говорить, что, и так
2: да,
1: понятно, просто
2: да,
1: не связать ли воедино.
2: Да, вот, и, вы знаете, путем экспериментов, путем... с чтением соответствующей литературы, я все-таки пришел к выводу, что я был прав. Угу. Ведь что мы имеем? Моя мама регулярно 4 раза в год делала химическую завивку.
1: 4 раза в год?
2: Да, но она 6-месячная, но она как бы обновляла она... заранее.
1: То есть она держится длительно.
2: Да, но она делала это более регулярно, как, знаете, вот некоторые автолюбители меняют масло чаще, чем это положено.
1: А, кстати, это, мне кажется, такой синдром, вот немножко, как сказать, мандража. Еще
2: да,
1: есть же такие,
2: да,
1: которые, например, смазывают тормозной жидкостью
2: замки. Если возвращаться к моей сегодняшней профессии, к моему сегодняшнему образу жизни, я бы назвал это даже демонизмом. Но вернемся к моему мирскому труду. Значит, что же я, в общем-то, проанализировал?
1: Кстати, извините, я хочу сразу сказать, что Яков, он даже принес с собой такое, ну, небольшое количество каких-то подручных приборов, в частности, вот там и пробирки какие-то, чтобы показать
2: здесь эксперимент.
1: Но пожарник, кстати, у нас замечательный на радиостанции, это женщина-пожарник.
2: Вы знаете, у нее такая каска, как она носит женщина.
1: Но у нее фамилия еще более замечательная. Зовут Тамара Прокофьевна Брови. То есть она, кстати, полковник француженка пожарных войск. Ну, вообще, судя
2: бабушка
1: по походке, такая старушка, в общем-то,
2: живая.
1: Из аристократок. Вот она, к сожалению, запретила Яку Мартыновичу производить здесь какие-то неполовихревые эксперименты, но,
2: да,
1: тем не менее...
2: Я попытаюсь описать это своим языком. Значит, что же я установил в результате своих умозаключений и опытов? Перманент мамы держался долго. И диаметр кудря был стабилен из месяца в месяц, поскольку она обновляла.
1: А, кстати, как вы считаете, это зависит от диаметра вот, да, бигудевой вкладки? Или
2: нет,
1: это...
2: химическая завивка, она же основана на воздействии химических средств. Бигуди — это как бы отдельная тема, мы ее коснемся чуть позже. Я все-таки о химической завивке. Угу. Значит, диаметр вот этого витка, он приближается к критическому уровню, что, в общем-то, подтверждается теорией и уравнением Бернули.
1: А он потом, значит, сжимается вот от времени, он происходит сжим витка или происходит сжим, раскрут наоборот?
2: Сжим, а раскрут, они добиваются раскрута путем обновления вот этого перманента. Да. Угу. Так вот, что происходит в результате закручивания этого волосяного
1: вихра?
2: Да. При движении по улице на человека, естественно, все, да и все мы, в общем-то, и дома, мы находимся в воздушной среде, все это знают. Но в дома как бы ветра нам недоступно, если, конечно, у дома у вас не установлен, кстати говоря, как сейчас это модно в домах, новых русский кондиционер или мощный японский вентилятор.
1: На ноге на такой обычно.
2: Да, да, да. Вот, так что происходит в результате воздействия этого ветра на человека, в данном случае на женщину с химической завивкой на голове? Отдельные молекулы воздуха, ударяясь о вот эти вот завитки волос, разгоняются до сверхзвуковых скоростей. Происходит, во-первых, микрозвуковой удар. Все мы знаем, когда реактивный истребитель пролетает над нами, преодолевает звуковой барьер, страшный грохот стоит.
1: Да, ужасно,
2: так вот, такой микрогрохот постоянно воздействует на... Значит, на голову женщины.
1: Ну, на голову или на, собственно, на...
2: Ну, вообще, на организм даже, я бы так сказал. Поскольку звуковая волна, она, в общем, пагубно влияет на состояние человека, вызывает у него мигрени. Ведь все женщины в возрасте, они жалуются на головные боли.
1: А учитывая, что, кстати, женщинам колбоизм, он более свойственный.
2: Да, а им ведь достаточно всего-навсего побрить голову наголо. Или распрямить волосы. То есть не делать химическую завивку, оставить все как оно, да. То есть это, значит, звуковое воздействие – это один из аспектов. Второй аспект – это то, что при определенной скорости ветра, что, кстати, сейчас вот по весне очень актуально, мы можем видеть что? Что женщина может практически оторваться от земли на небольшое расстояние при очень великой силе ветра и при... неблагоприятном стечении вот этих вот завитков на голове.
1: Происходит аэродинамический
2: отрыв. Такой, да, отрыв. Происходит задув. Вот. И женщина может действительно оторваться от земли.
1: Не намного.
2: Да. Естественно, организм с этим борется. Подсознательно. Человек даже не готов к этой борьбе. Он даже не подозревает о ней. Но организм каким образом борется?
1: Да, да, да.
2: Организм борется путем увеличения веса самого организма.
1: Ага.
2: Так вот, я и вывел, так сказать, я сказал маме: мама, ну, побрей голову под ноль. Естественно, сковородка на кухне обрушилась на мою голову со страшной силой, потому что, представьте, вот эта ситуация нестандартная, да. Тем не менее, я настоял.
1: Ну, даже, Яш, давай скажем так, что ты сам это сделал ночью.
2: Да.
1: Но только из любви к маме родной, то есть, да.
2: Вы знаете, похудела.
1: Сразу.
2: В течение 2 месяца.
1: То есть вот все-таки...
2: Без всякого Гербалайфа.
1: Поддув все-таки.
2: Да, да, да, да. И порекомендовал ей меньше быть на улице, а сидеть дома, на диване.
1: Хотя диване,
2: диетологи, кстати, все... Ну, поскольку диван, он представляет собой очень такую крайне неудачную форму для какого-то аэродинамического объекта. То есть... Он крайне, в общем-то, непригоден для, допустим, полетов.
1: Ага.
2: То есть воздух его обтекает очень так вяло. Да, и поэтому на нем наиболее безопасно. Хотя, в общем-то, все врачи говорят о том, что вот, надо заниматься спортом, бегать, прыгать, чтобы быть стройным и здоровым. Нет, нет.
1: Понимаете? Достаточно просто не
2: выходить. Достаточно просто не выходить из дома и как можно меньше иметь волос на голове.
1: А, простите, а вот, скажем, безветрие, если безветрие, химическая завивка, или тут даже какие-то микро... Вот,
2: вы
1: какие-то...
2: понимаете, человек, он, ему свойственно движение. Мы всегда все, к чему-то понятно. Движемся. Если бы мы стояли на улице, ну, может быть, хотя не думаю. И, значит, второй придя к этому выводу, я начал думать о волосах, прошу прощения, которые у нас у человека находятся на других участках тела. Uh-huh. То есть всем известно, что даже микроскопические волоски есть на любой части тела. Также вредно избавляться от них. Вот здесь ситуация другая. Здесь вредно избавляться от них, да, потому что эти волоски, они как раз, в общем-то, природа их наделила нами.
1: Во-первых, они даже вес имеют. Да, это уже это раз.
2: Потом она наделила нас ими для того, чтобы человек мог более легко преодолевать вот сопротивление этой среды, в которой мы находимся.
1: То есть это своего рода так озоновый слой тушки.
2: Да. То есть вот эти вот волоски, они предохраняют от беззащитную кожу, от зверских ударов молекул кислорода, азота и всего того, что содержится в воздухе. А представьте себе воздух города Москвы, там же молекулы тяжелых металлов. Понимаете, ведь она в десятки раз тяжелее молекулы кислорода.
1: То есть может получиться и мы голой внедрение ногой просто, в порную дыру. Ногой
2: ударяем, когда идем. Потому что, естественно, человек идет, и как ни крути, а сопротивление воздушное на границе вот.
1: Но можно ведь, вы помните, было такое как бы одно время распространенное явление, когда крепились на пояс, на ботинки микровентиляторы для отдува встречного воздуха, чтобы, так сказать, компенсировать вот этот встречный поток воздуха. Вы знаете, но здесь получалось
2: обратно,
1: механическое воздействие, магнитные вот эти микробури вентиляторы.
2: Статическое электричество, опять же.
1: Статическое электричество
2: тоже. Это, конечно, ведь природа все-таки, человек живет не 10 лет, не 10 тысяч лет. Как по последним данным, свыше 5 миллионов лет. Естественно, за 5 миллионов лет человечество выработало какие-то, сбросило с себя лишние волосы, оставило лишь то, что необходимо. Поэтому то, что мы сейчас видим на телеэкранах, когда рекламируют эпиляторы для женщин, это же... Ведь что происходит? Женщин призывают к тому, чтобы они удаляли с себя ту защитную пленку, так может быть, тот защитный слой, который предохраняет их от наивреднейшего воздействия окружающей среды.
1: То есть то же самое, что вот если бы нашему земному шару показывали...
2: Это практически спит. То есть и отсутствует иммунитет у человека. То есть этот иммунитет, он на уровне генетики, в плане ВИЧа, а в плане, так сказать, эпилирования волос, это тот же самый иммунитет от воздействия внешней среды. Вот представьте себе человека без ресниц, у него же глаза слезятся. Вот представьте свои ноги без волос. А если бы у них были слезы, они бы плакали.
1: Кстати, вот, как правило, уже доказано учеными, что наиболее потливые ноги — это ноги лысые.
2: Да, конечно.
1: То есть вот стоит женщине поврить ноги и приучить эпилировать.
2: Это просто она плачет. Это она плачет, нога. И напоминаю нашим уважаемым радиослушателям, что в гостях сегодня у программы «Монмаранси» отец Агафон, в миру Яков Мартынович Кидало. Так вот, Яша, ну уж прости, пожалуйста, что я так тебя называю.
1: Да ничего.
2: Давай все-таки вернемся к древесине, с которой, в общем-то, мы и начали этот час. Так расскажи нам о своей теории, вот, которая опровергает, в общем-то, установившееся веками понятие о том, что количество лет, которое прожило это дерево, можно определить по так называемым кольцам.
1: Да, ну, вы видите ли, как раз в тот момент, когда мне, ну, в тот период, скажем так, политических репрессий, направленных против меня, пришлось побывать на лесосеке, я, поскольку был очень любознательным человеком, и сейчас сохранил это качество очень полезное,
2: да,
1: я не мог просто заниматься там распилкой, спилкой, я стал изучать нашего зеленого друга, то есть лес, изучать во всех подробностях, так сказать, от корней до шишки.
2: Но все-таки это, наверное, как-то согласовывалось с вашей теорией о вихре?
1: Да, да. Дело в том, что тут нужно пойти по порядку. Считается, что количество лет, которое простояло дерево,
2: да,
1: можно определить по количеству вот этих вот линий на его спиле. Но мы там, валя лес, обратили внимание и узнали, что не обязательно раз в год или два раза в год дерево меняет кожу. Ну, так мы, лесосеки, называли любя кожу. Никто не говорил, кора — это обидно, да, кожа.
2: Шерстка еще.
1: Шерстка, да, ну, шерстка — это... Вот вы тоже, Саша, знаете.
2: Веточки, да.
1: Веточки, да.
2: Ну, просто тоже...
1: Бывали деревья, которые меняли... Раз по 8 в году. Понимаете? А так вот ты его срубил, посмотрел, и типа там 58 колец.
3: И сказал, ну, 58 метра, да?
1: Да, то есть совершенно нереально.
3: Да, да. А вот скажите, бывали же и такие случаи, что на срезе дерева вот этот вот так называемый кольца, они были и треугольной формы, и подчас даже... Я даже одно дерево у меня дома, вот спил лежит, вот, кстати, вы же были.
1: Да, ну, я, кстати, вам его Саша и привез.
3: Звездообразный вот спил. Как по нему, собственно, определить?
1: Да вообще нереально. Ведь дело в том, что у деревьев...
3: То есть это вас и натолкнуло?
1: Да, да, у деревьев, как и у людей, случаются мутанты. Вот если посмотреть, ну, то есть определенная категория людей, больных,
3: да вот
1: как
3: это болезнь. Та вот, ну, наша Прохор, женщина, которую вы говорили, да. Вот на Пушкинской, по-моему.
1: Да, да, пожалуйста, да, да. Она совершенно безвозрастное какое-то существо. У нее да. Также и деревья.
3: Вот но дерево... на вашей лодке ей место все-таки найдется.
1: Это еще часть программы, понимаете ли, Саша, часть программы гуманитарной. Мы должны
3: то есть
1: помогать.
3: Не утверждено.
1: Пока. Пока не утверждено. Я думаю, что все-таки это все утрясется.
3: Да, но
1: так, вот что касается деревьев, чтобы точно установить возраст дерева, необходимо использовать аэродинамическую теорию, так называемый, называется, древесный продув. Для этого, ну, тут очень сложно вдаваться в подробности.
3: Да нет, да я думаю, это и не стоит. Тут достаточно на пальцах, поскольку я думаю, что к такому ради нашего уважаемого радиослушателя пока не готовы.
1: Просто очень мощная струя, ну, я так по-простому, да. Очень мощная струя воздуха направляется на срез в шорстке дерева. То есть срез происходит в шорстке дерева, кожица практически до голой.
3: В какой именно части?
1: Вы знаете, это зависит от соотношения диаметра тушки. Ну, мы тоже называем, да, вот, да, как, да, как и вы называете, тельце тушкой. Ни в коем случае нельзя говорить ствол. Ну, ни в коем случае.
3: Да,
1: лесосеки
3: что
1: это не
3: у
1: любят.
3: У нас у медиков это тоже.
1: Не принято. Нет, у вас, конечно, я знаю. Конечно. Тушка так, любя, это да, между собойчик, да, да, такой, да. Так вот, это зависит от соотношения вот диаметра дерева и прямо от... ну,
3: и высоты, быть, наверное, да?
1: Нет, не высоты, а длины самой длинной ветки этого дерева, понимаете, самой длинной ветки.
3: Да, поскольку ведь она же от рождения дана была.
1: То есть, в принципе, тут еще ведь, вы знаете, сейчас серьезные споры происходят. Считать ли вот то, что общепринято макушку дерева, реальной макушкой? Может быть, макушкой нужно считать одну из веток?
3: Ну, в общем, это даже это правильно. Причем ветку, которая как раз была на противоположной, наверное, стороне той, которая от рождения.
1: Конечно, конечно. Безусловно, вы правильно понимаете. Вы правильно мысль понимаете.
3: Ну, все-таки.
1: Так вот, в этой точке, которую мы определяем вот, путем соотношений, тоже сложная существует формула, я не буду сейчас ее говорить,
3: да.
1: Делается срез кожицы. И прямо напротив нее делается еще один срез кожицы. В это место под сильным давлением вдувается огромная сила струя воздуха. То есть я скажу так, что ей еще этой струей можно буравить здесь землю.
3: Простите, даже, да. Не происходит ли сдува пограничного слоя?
1: Вы знаете, ради науки приходится с этим мириться. Вы правильно
3: поняли.
1: Сдув происходит, причем он же не восстанавливается.
3: Да, то есть, да, то есть это даже вот из-за чего, собственно, самолеты-то падают. Ну, сдуло и все.
1: Да, да, да, да. Вот совершенно правильно понимаете. И, так сказать, падение давления этой струи на том конце тушки дерева,
3: так.
1: Вот это падение, так, оно так. И составляет эквивалент. Так сказать, возрасту дерева.
3: Причем в месяцах, насколько я знаю.
1: Да, да, вы правы, в месяцах.
3: То есть все-таки это точно... наиболее точный подсчет, поскольку, как раньше говорили, ведь не обозначены же месячные вот этот вот звезда вот на срезе. Да. А тут, то есть непосредственно можно сразу в компьютер вложить, то есть удобно.
1: Удобно. Но вы знаете, Саша, дело в том, что этот метод, он, в принципе, как сейчас модно говорить, стоит денег. И это нужна специальная лаборатория, и причем передвижная.
3: И вот, кстати, отец Агафон, скажите мне, пожалуйста.
1: Ну, я просто Яков. Мы же говорим о моей мирской.
3: Я путаюсь просто.
1: Ничего, Саша.
3: Просто опоздал немного сегодня. Так что я хотел вас спросить, а как же вы, на какие, вернее, средства существовала ли тогда ваша опытная база, вот в те времена?
1: Понимаете, в чем дело? Нам для того, чтобы как бы заниматься вот этой лесосекой, ведь нужны были площадки еще для вывоза заготовленной древесины. Угу. И поэтому нам поставляли вот те компрессоры передвижные, которые часто видно для работы отбойными молотками.
3: А, вот те, которые сейчас по всей Москве, да, шуруют?
1: Да, да. И тут же, кстати, я могу вам сказать, что их всегда не хватало, этих компрессоров. Но своих. Да. Да, но у меня был замечательный дедушка, о котором мы сегодня говорили, Жоржик, так любя его называли.
3: И вот он, значит, магазин. Так сказать, днем на Шаболовке, а вечером?
1: А вечером он, так сказать, оформлял документы, чтобы отправить нам лишнюю вот эту компрессорную станцию туда, которая была переделана силами от заключенных.
3: Вы знаете, это очень такой хороший. Я вам хочу сказать, что вы, в общем-то, приспособились к тому, к тем условиям. Вот я просто хочу сказать, что многие ученые, ведь многие труды ученых, они как бы, ну, пропадали безвозвратно.
1: Ну, вы знаете, Саша, вся сложность в том, что действительно, это очень дорогостоящий был эксперимент, я бы сказал. Вот определить возраст дерева, ведь его нужно как определить? Вот, чтобы дерево дальше продолжало расти.
3: Да, естественно, да. Чтобы, так сказать, не повредить.
1: То есть это и есть вот достоинство моего метода.
3: Да,
1: но
3: да,
1: существуют и другие методы, так сказать, методы народные. Для этого, ну, как бы вам это сказать, существует специальный человек. Вот у нас там был такой дед Витебск. Его звали тоже, так сказать, из нашей
3: он
1: партии.
3: Вот целинник, первый целинник был.
1: Да, да.
3: Там же ведь модно, по-моему, так было. Откуда приехал, так и зовут.
1: Да, да. Он мог, кстати, определить и определял, прям вот мы проверяли на нашей компрессорной установке аэродинамические и его выводы. Для этого нужно было выкопать дерево, вот, счистить землю со всех корней, и он знал какие-то участки корней.
3: Ну, это, видимо, какой-то от природы у него, конечно.
1: От природы. Вот, да. Производился полис. Им. Ну, он лизал эти корни и по их вкусу, по их шероховатости, по их
3: там,
1: практически...
3: Там, видимо, совокупность факторов, видимо,
1: да,
3: была.
1: Может быть, запах еще.
3: Да.
1: Может быть,
3: да.
1: Запах. Определял возраст дерева практически точка в точку с нашей аэродинамической установкой.
3: То есть у вас был, так сказать, всегда авторитетный источник, на котором вы могли, так сказать, обкатать и притереть все свои нюансы в вашей научной деятельности.
1: Да, ну, единственное, вот... с этим народным, как бы, целителем неувязка была только в том, понимаете, что после вот выкопа дерева, выколупливания вот этой, назад его закапывать, то есть редко когда оно приживалось, то есть дерево, как правило, погибало, к тому же у него были очень странные свойства.
3: У него, видимо, шершавый язык очень.
1: Язык, то есть происходил слиз полный. Вот,
3: да, той вот нежной природной ткани, которая,
1: да, шерстки, корневой шерстки, так мы ее называем.
3: Да.
1: Вот, и опять же, этот метод был не очень хорош, потому что одно дело дерево спилить, Саша,
3: да,
1: вы понимаете, а другое дело
3: это
1: выкопать.
3: Откровенно грубо.
1: Да, причем выкопать нужно было так, чтобы не повредить ни одного корня, потому что корневая система должна была быть целой.
3: Я просто преклоняюсь перед вашими, так сказать, методами научного изыскания. Это, в общем, очень так, знаете, произвело на меня впечатление.
1: Ну, с вашей теорией насчет древесины действительно это очень сильно. А я хотел... узнать, вернуться немножко к теме вихрей, если вы позволите.
3: Да, с удовольствием.
1: Вот скажите, Яков, как понимать, то есть вы говорите, что если, значит, человек имеет какое-то количество, так сказать, волос на голове, естественно, у него есть риск быть полным, если он еще и не завиваются.
3: Да, да.
1: Вот,
3: да.
1: Но есть как бы одно «но», даже два «но». Давайте возьмем известного поэта Александра Сергеевича Пушкина. Он был кучеряв, но был худ. И возьмем, например, кого? Ну, не будем называть его имя. Совершенно лысый человек, но очень толстый. Как это объяснить?
3: Все объясняется очень просто. Изначально кудрявый человек, каким и был уважаемый поэт, он имеет в своем резерве, организм имеет в своем резерве природные защитные эффекты, которые уже предрасположены к ним, он генетический. То есть на этого человека не оказывают влияние те вот... то есть, вернее, они оказывают на него влияние, но он уже к ним как бы изначально приспособлен. То есть ведь вы сами понимаете, что ни один, допустим, житель... Южной республики не выдержал бы якутского мороза. В то же время, так сказать, коми-пермяки, они запросто, в общем-то, выдерживают 50-градусный мороз, а в то же время не могут жить на юге нашей страны необъятной. Также и здесь. То есть человек, который не приспособлен, то есть который имеет прямые, обыкновенные прямые волосы, он не приспособлен к каким-либо перегрузкам, что касаемых вихревого течения. Поэтому, когда этот человек применяет на своей голове какие-либо способы изменить форму волос, будь то бигуди, либо же химическая завивка, он ставит себя просто на грань, ну, жизни и смерти. То есть постепенное увеличение веса, что касается эпиляции, это расширение варикозной вен, и, так сказать, человек просто, ну, конечно,
1: разрушается на глазах.
3: Да. Что же касается лысых людей? Тут ситуация несколько другая. Ведь уже, в общем-то, не секрет, что 95% случаев облысения – это предрасположенность от природы человека к этому. То есть тут есть, как это распространяется как на женщин, так и на мужчин. Встречаются даже и груднички, в общем-то, облысевшие. Кстати, ведь они даже и рождаются облысевшими. А вот знаете, что на меня, что меня навело, на какие мысли на меня, навело меня вот это вот явление? Ведь человек... Он рождается из водяной среды, то есть появляется из воды.
1: Ну, ну да,
3: грубо там же... говоря, там же жидкость.
1: Причем доказано, что около ведра.
3: Да, да. А в некоторых случаях и до бидона. Вот. Поэтому, значит, естественно, что возьмите любого морского млекопитающего.
1: То есть, практически ихтиандр такой.
3: Да, да, да, да. Понимаете, морской, все морские млекопитающие, за исключением котика, они не обладают волосяным покровом. Любую рыбу возьмите. Вы когда-нибудь видели у рыбы хоть один волосок?
1: Ну, если не считать... Вот...
3: Усы — это не волос. Это, в общем-то...
1: вот эти вот плавники — это не считается.
3: Это тоже... Это,
1: скорее перьевое что-то.
3: Да, конечно. Это ближе к птицам. Да. Да. Поэтому, значит, я сделал такой вывод, что водяная среда — это... Она требует полного отсутствия волос. Среда воздушная требует их умеренного присутствия. Поэтому человек, который лысеет, он изначально предрасположен природой к жизни в водяной среде. Либо это будет море. Это, значит, море почему? Это для... Море — это для людей, которые не полностью облысели, которых, вот знаете, обычно сзади сохраняется небольшая такая шерстка. Вот... Это, значит, для того, что... Вернее, происходит от того, что вода в море соленая. Поскольку соль, она... разъедает вот теменные
1: придатки.
3: Вот. Да. А что касается людей, которые полностью облысели, либо стремятся к этому, вот, то для них я бы рекомендовал пресный водоем. То есть, если человек полный и толстеет, грубо говоря, так вот конкретно, то ему необходимо большую часть времени проводить в водяной среде. То есть жить в ванне.
1: Не будет ли опасений, что у него потом появится чешуя,
3: если он
1: жаберная
3: этому,
1: щель?
3: Если, там... если человек, простите, к этому природа предназначен, зачем же мы будем нарушать естественный ход?
1: А скажите, Яков, как тогда... Вот есть еще такой сорт лысых людей, у которых спереди есть чуб, а сзади все лысые. Они это, вот...
3: это в горных реках.
1: А, то есть проточный.
3: То есть насыщенный кислородом, в первую очередь.
1: Скажите, пожалуйста, отец Яков.
3: Отец Агафон.
1: Да, я просто в некотором недоумении. Вот все вами сейчас только что сказанное, оно как воспринимается
3: на первый взгляд. Но ведь вы посмотрите, в моей теории настолько все строено, что она выдерживает любую критику.
1: Любую, да. А как вот быть с людьми определенных, так сказать, слоев населения, которые страдают излишне наоборот, заволошенностью? Ведь бывает в меру там...
3: Простите, бывает... заволошенностью чего?
1: Всей тушки. Ну вот, например, это там Махмуд, вот посмотреть.
3: А, в смысле? Махмуд — человек дождя. То есть оптимальным условием его жизни, согласно, опять же, моей теории, было бы обитание в среде со воздушной среде со 100% влажностью. То есть, что, ну, грубо говоря, простыми словами, туман. Густой-густой туман.
1: Ага.
3: То есть, я бы даже, можно сказать, человек такой тумана. Человек дождя.
1: Угу. Вы знаете, Яков, я предлагаю послушать звонки наших радиослушателей, потому что, может быть, кто-то серьезно заинтересован этой темой, вашими исследованиями, вообще вашей деятельностью. Такой необычный вы человек, прямо. 203-19-22. Если у вас появились какие-то вопросы к нашему гостю, вы можете позвонить и задать их. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
4: Здравствуйте, Саша.
1: Здравствуйте.
4: Христос воскресе.
3: Воистину воскресе, это сестра моя.
4: Это ку-ку.
3: Здравствуйте.
4: Здравствуйте. А я вот волосата, волосы-то волосы, а я вот насчет перьев.
3: Ага.
4: Можно рассказать анекдот?
1: Конечно.
4: Я его вот на прошлой неделе придумала, друзьям рассказала, а теперь пускаю. Значит, рассказываю.
1: Давайте.
4: Новой русской на Пасху подарили индюка.
1: Простите, русской?
4: Да.
1: Сестре?
4: Сестре, новой русской.
1: Угу.
4: Индюка живого. Ну, день прошел, он бегает по квартире второй. Она звонит мужу на работу и говорит, как с ним быть-то? Его же надо приготовить. Он говорит, ну, не волнуйся, через 15 минут откроешь дверь. Открывает. Стоит такой с бицепсами, бритый там...
1: Дяденька.
4: Дяденька, да. И говорит, где объект? Она говорит, да вот бегает. Он как-то удивился так. Она говорит, хорошо бы его потом и попалить. Ну, идите погуляйте с собачкой. Она пошла с собачкой. Вдруг бегут, пожар, пожар, у вас в квартире пожар. Пришли на пожар. Вызвали пожарную, все. Лежит на кухне индюк. Две пули в живот, одна контрольная в голову, гильза, там пистолет валяется, и квартира вся горит.
3: Хороший анекдот у вас.
1: Хороший анекдот у вас. Спасибо, спасибо. Празднуйте праздник.
4: Будьте здоровы.
3: Христос воскресе.
4: Воистину воскресе.
1: Следующий звонок нашего радиослушателя по телефону 203-19-22. И вопросы к отцу Агафону в миру Яков Мартынович
3: Кидало.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
5: Алло.
1: Да-да-да.
5: Добрый вечер.
1: Добрый вечер.
3: Здравствуйте. Воистину воскресе, брат
5: мой. Я хотел бы задать вопрос Якову Мартыновичу.
3: Да-да.
5: В связи вот... так сказать, с оволосением поверхности тела.
3: Заволошенностью?
5: Да, не считает ли Яков Мартынович, что вот, так сказать, приспосабливаясь к изменению окружающей среды, есть такая тенденция к увеличению волосатости?
1: Угу.
5: Вот, и к чему это может привести в дальнейшем?
1: Спасибо, спасибо.
3: Спасибо за вопрос.
1: Кстати, извините, пожалуйста, отец Агафон, я хотел, так сказать, еще подкорректировать вопрос нашего радиослушателя. Бытует мнение, что, так сказать, люди, лишенные полностью волосяного покрова, это люди будущего, суперлюди, поскольку у них кожа уже сама по себе так адаптирована к окружающей среде, что волосы это рудиментарные такие уже части, как вот вы считаете.
3: Вы понимаете, моя теория опровергает это в корне. Люди будущего — это люди с небольшим волосяным покровом. То есть,
1: ну, то есть как вот сейчас наш современник.
3: Да, да, но не совсем, не совсем. У нашего современника все-таки еще встречаются так называемые остевые волосы. То есть они как бы такие грубые такие. А в будущем это будет мягкий пушок. Что же касается вот вопроса радиослушателя о том, что якобы, значит, нынешнее поколение заволашивается. Не совсем так. То есть происходит на самом деле процесс обратный. Отдельные индивидуумы, да, им свойственно это заволошенность. Как я уже говорил, это люди, которые, в общем-то, природа как бы больше их предопределила в каком-то водяной среде обитания. Ну, понимаете, не все мы властны над собой. К сожалению. Так что вот так вот.
1: Ну что же, следующий звонок. 203-19-22. Набирайте этот номер и ваши вопросы отцу Агафону. Он же Яков Мартынович. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем.
6: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
6: Вы знаете, вот я бы хотел вернуться к началу вашей беседы.
3: С удовольствием.
6: Когда вы коснулись, значит, темы создания подводной лодки, вот, да?
3: Да.
6: Подводной церкви.
1: Подводная церковь,
3: да. Я бы назвал ее плавучим храмом все-таки.
6: Ну хорошо, значит, вот вы сказали, что вы служили как бы в воздушных силах, да? Там вы...
3: Одно время, да.
6: Вот, но вы как бы, получается, их как-то обидели, потому что...
3: Нет, почему?
6: Ну, я имею в виду, может быть, стоит создать как бы летающую такую церковь, она будет как бы ближе к Господу там, наверное, чем выше, тем ближе.
1: Спасибо, вот, вообще резонный вопрос, потому что тогда можно создать и танк-часовню, например,
3: да,
1: для танка.
3: Кстати,
1: спасибо за вопрос.
3: Спасибо,
1: что вы скажете, отец
3: Агафон? Спасибо большое за вопрос, да. Скажу я по этому поводу следующее. Что касается ближе к Богу, так ведь, понимаете, так нельзя сказать, потому что человек человек близок к Богу в первую очередь душой. А что касается непосредственно авиации, тут, значит, нами прорабатывается этот вопрос. Очень хорошо, что вы задали эту, вернее, подняли эту тему. Действительно, прорабатывается вопрос о создании дополнительного места члена экипажа на тяжелых стратегических бомбардировщиков для того, чтобы на боевых дежурствах среди экипажа мог находиться и священнослужитель, так сказать, дабы удовлетворить желание экипажа, а также для поддержания его морального духа. Вот. А создание летающих храмов, оно просто нецелесообразно, поскольку, ну, как бы у нас не все члены общества и обладают собственными средствами, собственными летательными аппаратами, поэтому просто это... Ну, на сегодняшний еще, день это не актуально. Возможно, еще,
1: видимо,
3: в будущем...
1: знаете, что нужно тут сказать, что, как бы, так сказать, необходимые атрибуты церкви, они мешают аэродинамическому свойству самолета.
3: Потому что, понимаете, на подводный лодку, во-первых, это большой объект, то есть там может и много народу поместиться, а вы понимаете, боевые самолеты, они, в общем-то, тесновато там.
1: Ну что же, следующий звонок нашего радиослушателя. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
7: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
7: С праздничком вас.
1: Вас также.
3: Взаимно.
7: Наступившим уже. Вот, у меня такой вопрос к отцу Агафону. Скажите, а приходилось ли вам когда-нибудь исповедовать смертельно раненых солдат или что-то в этом роде?
1: Угу. Знаете, спасибо.
7: Нет, секундочку, а можно вот еще к Александру вопрос?
1: Да.
7: Александр, вот я слышал, что, так сказать, при вашей программке организована такая контора, так скажем, которая занимается вот разгрызанием арахиса.
1: Ну, это, вы знаете, это метод самоокупаемости одного из научно-исследовательских институтов, который занимается фисташек конкретно. То есть фисташки, вот они же все лупленные.
7: Ну да. Ну
1: вот
7: да.
1: Их лупят конкретно сотрудники этого института. Причем все фисташки приходят сюда, к нам в страну, импортные, так сказать, в виде таких целочек.
7: А у меня к вам такое предложение. Почему бы не организовать вам контору по высиживанию шоколадных яиц киндер-сюрприз?
1: Угу. Ну, понимаете, в чем дело? Это же не живой объект. То есть такие мы, кстати, проводили эксперименты над птицами, которым подкладывали эти яйца. Потому что запах этих яиц очень сродни, например, запаху вот только что снесенных яиц городских птиц, как ни странно. Вот это я вам заверяю, как...
7: Это немножко помоечкой.
1: Нет, скорее так, знаете, ну как, ну скажем, вот корова, она же пахнет навозом, но это приятный
3: тяжелыми
1: запах.
3: Металлами пахнет.
1: Да, тяжелыми металлами запах, да, такой. Да. Потому что она же в фольге завернута. И птица вот сидела на этом яйце там по 3 года, она не понимала, почему оттуда ничего не вылезает. Так что мы же несколько умнее птицы, не будем этим заниматься.
7: Сейчас, еще, Александр, да. Вот концерт у вас будет, да?
1: Да, концерт.
7: А, так сказать, он не будет таким? Вот каким, так сказать, он был в табуле раса, то бишь по времени. То есть был хороший концерт, но вот последний, вот 22 февраля.
1: Нет, концерт будет...
7: Длиннее будет, да?
1: Да, конечно, конечно.
7: Вот, тут, так сказать, очень коротко все было.
1: Дело в том, что практика клубных концертов показывает, что нельзя слишком быть долго на сцене, иначе это навязчиво.
3: Иначе вихри в зале, просто, понимаете, согласно моей теории, вихри, они могут перевозбудить публику, и в конце концов вы уйдете оттуда с выпавшими бровями и ресницами. Это никому не нужно.
7: Никому. Метро,
1: спасибо за звонок.
3: А что касается ответа на первый вопрос относительно так сказать, исповеди смертельно раненого бойца, да, был такой случай, причем это было, когда еще я был политработником. Собственно, это даже в какой-то степени подтолкнуло меня к нынешним моим занятиям. Дело было так, в общем-то, самолет... на котором летел пилот, он загорелся неожиданно из-за неисправности двигателя. Пилот катапультировался, но дело в том, что дело происходило над озером, и вот он так сказать, приводнился, а плавать он не умел. Снаряжение тяжелое.
1: Плюс тяжелый, да. Парашют его накрыл.
3: Да, то есть его вытащили, он уже практически был бездыханный, ну, а я как замполит, в общем-то, тогда не принято было. Как-то.
1: Он такого кита давал, у него прям из ноздри, я знаю, это, может быть, сейчас так звучит.
3: Да, но тем не менее, то есть, мне как бы вот, знаете, как бывает, полицейский или пожарный принимает роды, так, в общем-то, и мне, собственно, это не входило в мои обязанности, но это меня натолкнуло, вот именно поставил он, как говорят, на путь истины, и, в общем-то, и поэтому я и занимаюсь сейчас душами людей.
1: Кстати, еще тут нужно сказать, что он-то вам как раз вот в своей исповеди рассказал истинную причину авиакатастрофы.
2: Да.
1: Ну что же, последний телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире? Нет, не получилось, сорвалась плохая связь с Прохором. Я благодарю вас, отец Агафон, за то, что вы нашли все-таки время после, так сказать, тяжелой службы. Вот вы же объехали практически
3: да,
1: все подмосковные
3: воинские... Да, 7 воинских частей, представьте.
1: 7 воинских частей. Я желаю вам осуществить вот вашу замечательную идею насчет создания подводной церкви.
3: Я приложу все усилия.
1: И надеюсь, что мы еще неоднократно с вами увидимся здесь, в нашей студии. Спасибо, кстати, за эту замечательную икону.
3: Не за
1: это
3: что.
1: Действительно прекрасный подарок.
3: Кстати, знаете, художник, который делал эту икону, он как бы писал с вашей фотографии. Вот вы не заметили?
8: ...73,82 МГц.

Монморанси. Концерт для арфы с фортепиано. Партию на фортепиано исполняет Евгений Кисин. Соло на арфе. Опоссум.

0: Что такое за звуки, а?
1: Да, это Александр Лаэртский, своего опоссума. Каждую ночь, в субботу на воскресенье, в программе «Монморанси».

0: И, как я уже говорил вам, у нас в гостях Андрей Орлов, базитолог. И, в общем-то, ты знаешь, я обратил внимание, что с каким-то весьма равнодушным видом перешагивают они, вот, скажем, места близ траншейной. То есть, ну, понятно, что к самим траншеям мы стараемся их не подпускать, в силу как бы травм там не было, ставим знаки.
1: Как вы их за руки держите?
0: Некоторых держим за руки, но это, в общем-то, отнимает огромное количество времени. Плюс...
1: Специальные колодки изготавливают еще из пластмассы и прочих заменителей.
0: Ну, а финансирование откуда же? Финансирования нету, поэтому...
1: Сбор кости, кости происходит и волоса. Все это собирается в пучки, в тюки.
0: И отправляется вот как раз...
1: Да, на вырученные средства изготовляются колодки для того, чтобы их не подпускать близко к траншеям.
0: Ну, а мы решили, что даже не стоит их подпускать к близкомочью, то есть к камням и комкам, самое главное. Потому что если уж они преодолели комки, то уже, значит, они, считаю, живут в близтраншейной зоне. Но даже это не суть важно. Суть важно то, сколь безэмоционально они это делают. То есть если не поставить колодки или хотя бы какой-то трос там, да, мы сейчас ветерки ставим, как-то подсвечиваем это все постоянно, чтобы им было видно, их наоборот то оттянет как мух, потому что они, значит, видимо, считают, что это праздничная сигнализация, там, видимо, будет выдаваться корм или как-то как для малообеспеченных пакеты, значит, с мукой и гречкой. Но мы как раз испытываем другую цель — отпугнуть этим. Вот, значит, получается, что у них теперь смещение эмоций происходит, то, что ранее должно было радовать их, и радует. А то, что должно отпугивать, их вообще не отпугивает.
1: Не отпугивает, потому что они уже закаленные бытовыми трудностями.
0: А как же смена поколений? Ведь они же...
1: Смену поколений они сами контролируют. Они могут осуществлять уже, не ориентируясь на природные законы природы, а меняют поколение, как захотят. То есть известны случаи, когда пытались все-таки войти в нормальные рамки и не менять одно поколение на другое путем какой-то редукции, такой, в общем-то, принудительной, или же вивисекции, или прочих методов, распространенных и до сих пор являющихся наиболее популярным. Но вот к закону вивисекции, надо сказать, многие как примкнули несознательно. То есть им поступают сигналы, что надо выпить. После выпивки надо что-то обнулить, поскольку персоналиями перенаселены ячейки, в которых они ютятся, то они, значит, обнуляют и создают как бы жизненное пространство для существования, не для своего существования, а для существования их, кто подает эти сигналы. А дешифрующие, они, в общем, давно уже потеряли какую-то собственную причастность к этому. Они дешифруют, в общем-то, сидячи там где-то за батареей, они дешифруют уже, не испытывая никаких потребностей.
0: То есть практически
1: питаются из батареи в основном. Питательные продукты им поставляются прямо вместе с отоплением. Подача осуществляется.
0: Инерционное дешифрирование, так называемое, ИД сокращенно. Но ведь тут есть еще один момент. Ведь вот те, кто дешифрирует постоянно, у них же сейчас новая симптоматика достаточно тревожная. Ведь происходит просто, так сказать, сплошное обнюхивание друг друга. Причем это делается с целью, так понятно, начиналось это с целью забавы. Как бы угадай по запаху своего товарища. То сейчас это практически система опознавания. То есть, если мы, например, все под кодовыми замками сидим, у нас у всех, в общем-то, сигнализации, просто так штаны, например, ни с кого из нас не снимешь без специального пульта, то у них все это делается по запаху. То есть, получается образование такой параллельной забатареечной жизни дешифраторов. Вот. Причем плоды их труда, они даже не помогают тут нормально переступать эти комки, которые повсюду тут приходятся. И они из-за этого уходят равнодушные. Вот те другие. То есть, получается, что их вот эта деятельность, их увлечение самообнюхиванием приводит к страданиям безэмоциональных. Б сокращенно.
1: Да. Ну, и уход как... вот от натуральных, да, в общем-то, компонентов в этом в эфире или зефире, пахучем, как бы сказать, облаке, которое сопровождало каждого и всякого, она сейчас трансформировалась в сторону искусственности. То есть добавляются, конечно, фреоновые и аэрозольные всякие запахи, которые позитивно воздействуют на бизонью дыру, которая давно уже требует определенного заштопывания и внедрения туда даже таких средств, которые рекламируются повсюду и всяко. Как бы ассоциируя с женскими проблемами, наша бизонья дыра требуется тоже в определенном тампоне, чтобы это все дело
0: наконец
1: заткнуть, да, и не давать ему пробиться снаружи, иначе мы же все тут, как бы сказать, придем в упадок в полнейший.
0: Так, получается, двойной вред от этого, значит, то, что, значит, они дешифрируют инерционно и уже вводят в элемент, так скажем, порядочного такого обнюхивания. Ведь обнюхивание — это что? Это есть, скажем так, ритуал, ну, практически графский. Это как станцевать пируэт, да, обнюхать, или там, скажем, прыгнуть красиво в бассейн с вышки. Вот. Все это тоже можно назвать своего рода обнюхиванием. Если мы сюда добавляем аэрозоли, то, ну, к примеру, если он аэрозолем брызнулся, а его обнюхивает, то это можно сравнить, как, например, упасть в момент пируэта перед дамой, да, да, или, например, плоско шлепнуться об эту доску, потом уже от нее отлететь, как это в мультфильме было про розовую свинью, и уже упасть мимо воды, к примеру. То есть получается, что, да, и плюс тут еще бизонья дыра, то есть три фактора, казалось бы, достаточно серьезных для того, чтобы как-то призадуматься. То есть это тампонирование, значит, необходимо уже проводить. Уже, значит, отпадает потребность, как мы говорили выше, в дешифрации. Плюс обнюхивание становится каким-то просто, ну, да, даже каким-то непотребностью.
1: Сопряжено с языком танца,
0: да,
1: который,
0: да,
1: в свою,
0: да,
1: очередь,
0: да,
1: является...

0: город большой или же в Кировский. Ну, там они на расхват, поскольку это естественный продукт, это не какие-то не
1: подделка,
0: эрзацы, которыми с Сокольников торгуют. Вот,
1: безусловно.
0: Сладков. Поэтому поступают такие вещи. Конечно, многие одинокие женщины, которые не задействованы в среде самовыражения с помощью танца и пляски, они тоже, в общем-то, хотят. Ажиотаж есть, и они с утра занимают очередь, не всем достается, но сейчас, выезжая и приезжая, они могут уже спекулировать этим, поскольку там уже еще нет таких вещей. Там использовались раньше камни, но это утяжеляло процесс самовыражения в танце, и даже было опасно для, в первую очередь, предоплата шла музыкантам за степень опасности, поскольку оркестровая яма непосредственно находилась при определенных па, конечно, доставалась. Встречая часто так вот бабочкой и пластырь, это, в общем-то, такой лозунг был, с которым они выходили. Макарон предводительствовал и говорил, что доколе, будем получать. И камни с тех пор, в общем-то, изъяли из обращения, стали вводить
1: многие,
0: вот эти грибы.
1: Многие пытаются все еще тайком как-то использовать, то есть они разрисовывают эти камни под эти грибы и так далее.
0: Да.
1: Но сейчас уже все чаще и чаще подделки как-то вот мы обнаружим, конечно, и производим наглядную порку. То есть все выстраиваются в круг и порят вот этого одного, значит, который маскировал. Но с другой стороны, сразу же ему присваивается звание великий художник, потому что разрисовать камень под гриб не каждый сможет. Вот женщина, особенно им это удается, такие уже предпенсионного возраста. Но ведь есть еще проблема, одна связанная с ритуалом танца. То, что многие пытаются ввести в моду использование вместо вот этих березовых грибов всяческих мелких домашних животных и птиц. Вот. И мы это, конечно, боремся. Мы боремся всячески.
0: Чаще всего все-таки рыбу.
1: Рыбу тоже, да, но рыба – это совсем отдельно. Тут дело в том, что в летнее время они, как правило, сами избегают этого и переходят на каких-то вот, ну, скажем, на пушнину. Там, как правило, это морские свинки, вот, ну, что-то такое опушенное, ангорские хомячки и прочее. Почему сейчас ближе к лету их дефицит? Тогда как рыба, она, конечно, в ритуале танца используется, использовался, будет использоваться, конечно, более зимой. Более зимой. Вот, другое дело, куда они потом все это ведь девают?
0: Сдают в реквизит. Специально, пока вот холодильники выключались, то рыба, конечно, приходила в негодность. Это все сопровождалось абсолютно непотребными запахами. Там приписки на афишах существовали, что иметь при себе беруши, оптические линзы специального настроя вот, и фокусировки, которые сбалансированы под особенности земли в этом месте. И опять же, иметь специальные тампоны, которые для носа предназначены, поскольку холодильники были, вышли из строя, а профессионалы, они, в общем-то, на то и профессионалы, что они не использовали их. Потому как по двум причинам. Они испытывали страшную гордость, исполняя самовыражение в танце и пляске. И другое, они, конечно, привыкали. На генеральных репетициях все же это запускалось в ход, невзирая на испорченность холодильника, и рыба тоже была на расхват. Вот. Но все это было до грибов, опять же.
1: Опять же, до грибов. Хотелось, кстати, еще сказать о некоторых уникальных моментах. Мы вот проводили длительное наблюдение за танцующими. То есть весь цикл, да? Значит, с момента приобретения рыбы или маленьких вот этих животных, или грибов. Вот даже некоторым, ну, в целях эксперимента видели, что они, значит, как-то пользуются камнями разрисованными под грибы. Мы это тоже допускали, чтобы эксперимент вот довести до конца. И проводили съемку и последовательное изучение в мелких деталях всех стадий. Значит, репетиционная стадия, скажем так, тренировочная, предрепетиционная, это значит облачение само. Вот. Затем отдых, вот разоблачение, отдых, волнение и, наконец, показательное выступление. Вот. И вот, знаешь, все-таки, по-моему, там показатель, по-моему, 50... 5,8%, это менее эмоциональными были вот те, кто с камнями, опять же, с разрисованными, как ни странно. То есть наибольшее

0: процент волнений, стало быть, наименьший успех во время исполнения танца был у тех, кто пользовался как раз рыбными продуктами. Почему?
1: Да, но теряли при этом аудиторию и музыкантов.
0: Да, но на что касается, в общем-то, на репетиционный, предрепетиционный момент, они были лучшими и сильнейшими. Это же парадокс.
1: Парадокс. О котором многие еще думают. И культуроведы, занятые в изучении самовыражения в танце, перешли, конечно, на изучение этих продуктов полностью. То есть некоторые, конечно, перестали заниматься, собственно, танцем и перешли на изучение этих продуктов в разных средах. То есть они предпринимали какие-то экспедиции, привозили эти продукты домой, там выращивали и изучали их. Пока изучали, в общем, некоторые, конечно, теряли вот этих исследователей, поскольку образовывалось определенное отношение к этим продуктам. Они начинали с ними обращаться как попало, не соблюдая техники безопасности, и, конечно, уходили один за другим. Пока не наладили, в общем-то, систему техники безопасности, обращения вот с этими вкладышами и вставками и прочими вещами, которые, в общем-то...
0: Амортизаторами. Но тут дело в том, что ведь техника безопасности в обращении с этими предметами, особенно с березовыми грибами, она практически нарушалась сразу неопытными селянами в момент сбива, в общем-то, вот этого удара, поскольку, по идее, нужно было, то есть это уже нанесение ему, в общем-то, ушиба. То есть, ну, представьте себе, ушибленное яблоко или ушибленная, например, там, голова, там, или ушибленный гриб. Вы приобрели гриб этот ушибленный, конечно, никакого успеха нет. Вы ждете одно, а там другое. Там, не знаешь, где уже поскользнешься, к нам уже приходили, там, у кого там связки растянуты, у кого что. Вот. Поэтому изначально их нужно снимать совершенно по-другому. Это выпиливается вот эта часть с грибом, потом она кладется, отмачивается так, чтобы гриб отошел сам. Вот. Так это у нас профессионалов называется «гриб отошел». Тогда этот гриб пригоден, но, естественно, таких вы не встретите на рынке. А что уж тут говорить о технике безопасности при пользовании мелкой домашней дичью и птицей? Нет, если, конечно, вот у вас есть что добавить, может быть, как-то... Потому что сейчас дичь уже вот практически она вся вылезла. То есть уже озимые пошли, запахи идут с полей. Дичь, она уже нашествие. Они, значит, отлавливают, ставят силки, но при этом совершенно не могут сохранить вот это все. Ну и самое главное, не то, что сохранить, а использовать в дальнейшем в момент вот исполнения.
1: Да, еще одно время известно много методов, но я могу сказать о двух наиболее популярных.
0: Да, если вам не сложно.
1: Стадо брали сельскохозяйственных животных, вот свиней в частности, кормили их специальные травы, там, в общем-то, собирались, кормили свиньи этими отварами и травами, они приходили в степень определенной разъяренности, и они бросались в этот пролесок, где, в общем-то, по идее, находились вот эти растения, деревья с этими грибами, и полностью как бы выкорчевывали, обрабатывали эту почву для того, чтобы уже можно, не пользуясь какими-то подручными средствами, подходить и просто эти грибы руками брать. Другой способ, наиболее изощренный, который популярен был в районах Западной Сибири, куда были сосланы итальянские революционеры в начале 40-41 годов, это натренированные белки. То есть дрессировались белки определенным образом, и они осуществляли сбор и даже складировали одно время. То есть уровень натренированности, интеллектуальности белок, он, в общем-то, соперничал даже по уровню интеллекта с итальянскими революционерами, которые были сосланы в 38-39 году в результате репрессий.
0: Да, ну, да, причем ведь дело в том, что сторонником вот белочного способа был небезызвестный Эрих Припка, которого сейчас судят. Именно поэтому он расстрелял огромную партию итальянцев. Да, поскольку он...
1: Белок выбирался такой, в общем-то, главная белка, командир. Звания у них определенные были. Им даже погоны надевали для того, чтобы различать. Ну, условные погоны.
0: Ну да, вот. Такие метили, как кур. Вот откуда это же пошло. Да, христиане увидели же, что, дескать, метят. И тоже стали, причем сначала-то они делали это неосознанно. Вот откуда вы там... Типа, потому что понятно, что любая скотина в свой двор идет. Это же пословица, русская мудрость такая.
1: Немногим известна трагическая судьба этих революционеров, поскольку они составляли значительную конкуренцию аборигенам, крестьянам, грубым и неотесанным. Те, в общем-то, посмотрев на это спустя некоторое время, в период огромного выпуска как бы уголовного элемента в результате амнистии после войны, они как бы присоседились и задолбали их дубинами, этих всех революционеров. И, в общем, сейчас, конечно, итальянские власти пытаются на фоне вот разговоров о возрождении и реанимации остатков вот царской семьи, они там попутно еще пытаются откопать вот этих революционеров, которые были забиты неотесанными болванами местными.
0: Ну, кстати, подспудно иногда даже находят забытые склады с пушниной, которые в то время, в общем-то, весьма пользовались популярностью, но в момент, когда вот царская Россия перестала быть оной, перестала уже пользоваться популярностью, потому что раньше-то они все ходили со своим биде каждый вот, то сейчас уже как бы все и без биде. Но зато их стало значительно больше. Причем достаточно зайти в любой итальянский бутик, так называемый, чтобы увидеть, ну, некоторую, скажем так, пафосную, но ущербность. То есть они все-таки чувствуют какую-то свою, ну, не то что вину, а то, что их как бы отлупили достаточно вот легко, ну, из серии как хлопнули, щелкнули. Да-да-да, вот где-то из этой серии.
1: Да, еще одно, в общем-то, неприятный момент был с этим методом связан. Это, конечно, белки-то, в общем-то, они от непосильной работы приходили, в общем-то, тоже в определенные сдвиги у них наступали. Они собирали, в общем-то, совершенно не то. Они могли напасть на спящих и разорять скотину, приносить, в общем-то, ущерб. Могли там наброситься и поесть какие-то озимые, например, вытоптать все. Огромные стада абсолютно сбегались и создавали, в общем-то, угрозу всему сельскому хозяйству и всей тайге. То есть они уже грозили, в общем-то, полному обнулению вот этой растительности таежной.
0: Экосферы, так называемые. Да. Да. Кстати, плюшивили они где-то достаточно часто. Причем это не было линькой запрограммированным, а это было так называемое кучковое, местечковое, в общем-то, плюшевение.
1: Вот это, во время этого плюшевения тотального, вот регионального, вернее, такие количества этого пуха облетевшего собиралось, что вот до сих пор, в общем-то, это, конечно, информация совершенно искаженная и вычурная, что говорят, это с тополей как бы падает. Но это пока оттуда пух долетит, он весь обесцветится.
0: От солнечных лучей, да. В общем-то, практически.
1: Вот. И он в таком количестве здесь весной и осенью у нас присутствует, что, вернее, осенью, что вот всем морочит голову, что это тополиные самки там опадают. На самом деле тополиные самки ни при чем. Они, конечно, как-то связаны. Это было хорошим убежищем для белок там в свое время. Поэтому и ссылаются большей частью на тополиных самок. На самом деле это тот пух, который в результате линьки опадал.
0: Он и дует.
1: Всем известно, в тайге те же самые заросли этого пуха, только рыжего.
0: Да, и повсюду, так говорят, тундра стала рыжей. Тайга стала, тайга порыжела.
1: Вот это Сергей Иванов так обычно. В первую очередь от рыжих этих, от рыжего пуха, а потом уже от всяких москитов.
0: А вот, собственно, что касается тополиных самок, дело в том, что в последнее время, по утверждению экологов, их становится все меньше и меньше. Если раньше даже бывало, вот, что по весне, когда уже на улице припекает первое солнышко...
1: Потому что они не дают уже тех результатов надоев, которые они вначале давали.
0: То есть, ну, они сейчас даже перестали заходить к людям в дома. Да. Раньше это был хороший примет, и, дескать, даже созванивались соседки, да, или в окно она высовывалась с балкона. Да-да-да, ко мне зашла тополиная самка, к примеру. Вот, и все заходили посмотреть, погладить, покормить. То сейчас это какой-то нонсенс. Некоторые даже пытаются держать дома насильно, их удерживать зимы. Вот,
1: выращивать декоративные варианты, которые, в общем-то, У которых появляются и ноги вроде бы, но, конечно, они не сравнятся с природорастущими.
0: А вот как вот, что бы вы посоветовали в данном случае желающим обзавестись все-таки такой нормальной тополиной самкой? Есть ли, или пытались ли вы каким-то образом исследовать возможность открытия центров взращивания?
1: Надо создать экологическую среду. То есть вот, в домашних условиях это потенциально возможно. Нужно, значит, машина 4 навоза, на, мы так посчитали, тонн 5. Вот, ну, заводится навоз, да, создается такое компостное, в общем-то, покрытие в доме.
0: А нужно ли траншеи? Потому что, говорит, сейчас без траншеи, в общем-то, никак.
1: Необходимо, особенно на первом этапе, для укрепления их создаются опалубки бетонные. Вот,
0: а стены укрепляются каким-то образом? Или...
1: Поскольку на стены приходится набрасывать как бы человеческий вот, помет,
0: так называемый,
1: то, соответственно, тоже стены приходится вот укреплять слегка. То есть создается обрешочивание такое, вот,
0: чтобы не было, это мы поясним, чтобы не было оползни громадного,
1: да,
0: внутрь.
1: Оползни не было, чтобы не превратилось все в бесформенную массу. Значит, внизу создается компостная куча из 6 тонн навоза, значит, стены обрабатываются, значит, человеческим фактором, и потолок, он естественным образом просто обрастает как бы вот этим облетевшим пухом, и все, что сконденсировалось, конденсат вот этот образовался, он сам по себе покроется, придет.
0: Там даже не только облетевший пух, там все, там и семечки имеется в виду, и, в общем-то, микро вот эти штуки от одуванчиков, от других растений. Когда вот, например, женщина ногти пилкой чистит, это же тоже микропыль, кстати, вот, казалось бы, ерунда какая-то.
1: Да, договор нужно иметь с парикмахерскими,
0: безусловно,
1: чтобы собирать волосы и отходы пищевые.
0: Вы же видели, как они подметают их, они же куда их не выкидывают, они подметают каждый волосок, специальный мешок, все это сдается.
1: Да.
0: Вот, и на вот эту яму сверху стелется.
1: И поскольку необходимо, в общем-то, пристальное наблюдение за процессом, в общем-то, всего, чтобы вот среда образованная, то нужно создать такую, в общем-то, форму, подобие вот как бы благоприятной среды. То есть создается такое псевдодупло тополины, в котором вот человек, наблюдающий за процессом образования этого гумуса, он будет находиться в этом дупле и очень осторожно оттуда выглядывать периодически. Значит, ему нужно иметь запас крупы и прочих...
0: Горячительных. Ну вот скажите, как вы считаете, ведь дело в том, что тут еще огромную роль играет так называемый социальный фактор. Вот этот дежурный наблюдатель, он должен как бы работать на общественных началах, то есть это может быть кто-то по двору, какой-то график составлен, или лучше взять человека со стороны, платить ему какие-то деньги, и чтобы он наблюдал из дупла.
1: Все-таки... Конечно, специалистов в этой области уже мало осталось, вот, все они уже заняты, вот, но у нас существуют курсы, на которых сейчас ведется интенсивная подготовка, привлекаются бездельники, которые сейчас не знают, чем заняться, которые отсидели свое, и как бы они слоняются пока что без дела и собираются заниматься вивисекцией. Вот мы привлекаем, значит, таких людей, которые имеют какой-то опыт и уже хотят работать, как бы уже они захотели, они там всему научились, хотят уже вовсю.
0: Да.
1: Вот, мы их привлекаем. Курсы у нас интенсивные. Вот, за 2-3 месяца человек, в общем-то, осваивает полностью профессию вот этого наблюдателем за созданием среды для выращивания тополиной самки. И через некоторое время он уже готов для того, чтобы в вами подготовленное дупло загрузиться и оттуда наблюдать.
0: А вот скажите, пожалуйста, наверняка многие наши радиослушатели сейчас оживились и заинтересовались, насколько производительность в данном случае высока, так сказать, КПД. Вот если 6 тонн мы загрузили, если все удачно, все окрестные парикмахерские подписали контракты, и все мы это сделали, это удачный наблюдатель, то какое количество самок мы можем ожидать вот к маю, скажем? Или, да, какое количество и каково будет их здоровье, вес, там, скажем так, какие-то наросты уже будут ли на них?
1: Ну, для начала нужно сказать, насколько благополучно произойдет вязка, поскольку...
0: Да, вот это тоже важно, конечно.
1: В эту среду помещаются, значит, тополя-подростки, которые как бы к весне должны уже прийти в зрелое состояние, и здесь нужно давать интенсивный объявление о вязке. Вот. Вязки, о триминге и о прочих вещах, которые необходимы, в общем, для того, чтобы ваши подопечные имели благоприятный вид. Потому что не будут же они вязаться с каким-то диким тополем. Безусловно. Тополь должен быть в порядке. И, конечно, его нужно постричь, побрить как следует. Вот. И... тогда уже как карта ляжет. То есть попадется вам хороший вязочный партнер, у вас будет хорошая очень самка тополина.
0: А скажите, дело в том, что сейчас во многих газетах, вот там таких частного порядка, там рекламных, там из рук в руки и так далее, там центр, там плюс, ну много их, да, газет именно, где реклама даются уже сейчас телефона, что типа тополь для вязки, там прекрасная особь тополя для вязки. Угу. Вот, и даже некоторые уже дают типа... недорого продам шикарную, значит, тополиную самку. Угу. Вот. Насколько можно верить таким объявлениям? Вот. Стоит ли действительно? Потому что ведь бывали случаи, что он был поддельный целиком тополя, вот они ждали вязки, уже май наступил, уже тоже июнь, уже грань, уже все, вот он должен. Уже она должна...
1: Мы выдаем сертификат всем нашим зарегистрированным пользователям. Конечно, нельзя избежать подделок. То есть, как во всяком деле, существует полно негодяев, которые пытаются подмазаться и получить с этого какие-то деньги. Но надо сказать, что настоящие профессионалы у нас работают на голом энтузиазме. Все это в основном выходцы из наблюдателей, все выходцы из дупла. Mm-hmm. В общем, они имеют даже какую-то органическую связь с этими подопечными своими. Они не способны как-то к корыстному использованию вот этих вот своих увлечений. Поэтому, конечно, лучше пользоваться клубами. У нас существует всего их два. Вот.
0: Вот я знаю, один в Москве, другой, по-моему, в Кирове, в городе, да. Киров.
1: Да, в Кирове. И еще на островах у нас один.
0: Но он как бы считается филиалом, поэтому не входит в число двух. Он как бы два,
1: да,
0: и два.
1: Он больше имеет как бы такой декоративно-развлекательный. Там, в общем-то, съезжаются те танцоры, которые благополучно, в общем-то...
0: Вот эти грибы сохранили свои, устроили.
1: Да, и да. Которые, в общем-то, обзавелись вот подобными самками. И они, конечно, слетаются для того, чтобы как светски похвалиться друг перед другом. Там организовываются круизы, где они берут своих подопечных и...
0: С вот ними там, вот ездят, да. Там также вот развлекательные программы и вечера. А скажите, ведь дело в том, что выращивание самки, оно, по идее, является чисто нашей русской этнической такой проблемой, поскольку, ну, скажем, где-то на... там, не знаю, на каких-то, опять же, островах, вряд ли для населения этой страны так остро стоит проблема выращивания вот нашей самки. Вот. Насколько вообще государство помогает финансировать эту проблему? Или все-таки это до сих пор дело частных энтузиастов? Я же знаю, что бывают такие моменты, что вот они взрастили самку уже, значит, наблюдатель уже как отдуплился, все, и все вроде бы нормально, стали делить. Тут, значит, подъезжает и говорит: а я прокурор вашего района, мне срочно нужно две, в общем, самки. Просто забирает их. А то, говорит, там я, например, гаражи вас уж несу, ракушки и так далее. Вот. Это Госэнергонадзор тоже себе забирает там по две, по три самки периодически. Вот. При этом существуют ли какие-то дотации?
1: Ну, здесь, конечно, как во всяком деле, существуют и небольшие дотации, но больше, конечно, используется фактор энтузиастов, который, конечно, сразу подхватывается властями, объявляется национальным достоянием и ограничивается во всяческих других передвижениях, перемещениях. То есть ты не имеешь права продать это за границу, вывезти и так далее. То есть ряд ограничений, конечно, накладывает. Но государство в данном случае, чтобы мне как бы не противоставлять и не портить дело, я лучше в этом смысле как бы промолчу. Там.
0: Вот. А скажите, пожалуйста, вот все-таки обмен, скажем, какой-то, ну, какими-то культурными достижениями разных стран. Ну, к примеру, вот нам там Фидель Кастро привез барабан сюда. Вот вы видите, вот я на нем сижу в данном случае, да? Вот, скажем, я подарил Фиделю Кастро, в общем-то, леща. Ну, вот имеется в виду рыбу леща, как символ, значит, нашей такой рыбной ловли. И одну самку, правда, ну, прямо между нами, скажем, не совсем удачно.
1: Ему так и не удалось вывести. Как да. Тому самому парню саблей не удалось.
0: То же самое. Но тем не менее, не пытались ли вы каким-то образом внедрить, вот скажем, культуру взращивания?
1: Ну, при старом режиме были, конечно. Да. То есть налево-направо раздаривали. Сейчас, конечно, образумились, пытаюсь собраться. То есть, говорят, наше достояние было распихано, куда попало. И поэтому, ну, уже, сами понимаете, время ушло, время уже другое. И, конечно, сейчас просто так разбрасываться не будут именно налево-направо. То есть сейчас для какого-то... Конечно, бывают уникальные случаи, когда из-за границ к нам возвращаются, но они уже потеряли полностью адаптационные какие-то свои свойства. Они говорят по-другому.
0: Как декоративные,
1: да.
0: В общем-то, практически.
1: И, в общем-то, нельзя сказать, что это что-то наше, родное.
0: Скажите, а не пытались ли каким-то образом все-таки начинать тогда с тополиного корневища? Поскольку ну, какие-то есть вообще способы консервирования корневища на ту тему, если, например, вы хотите в дальнейшем... Ну, сейчас, ну, я поясню. К примеру, сейчас вы не сможете принять участие вот в этой складчине по покупке 6 тонн навоза. Да. Создание ямы, найму вот этого наблюдателя, значит, дуплового и так далее, да? А в дальнейшем вы все-таки думаете, что я заработаю денег, я один тогда с этим справлюсь. Для этого вам, естественно, нужно приобрести... в общем-то, корневища. Вот. Насколько реально его сейчас приобрести? Нужны ли какие-то документы где-то собирать? Как его лучше хранить? Вот. И вообще, насколько реально из этого корневища вырастить свою конкретную, большую такую тополиную самку, которую, может быть, даже в дальнейшем можно сдавать вот и для спаривания?
1: Ну, опять же говорю, что надо действовать лучше через клубы. Самостоятельно. Вот здесь вот, конечно, были, конечно, люди к нам прибегали с выпученными глазами. Они там пропавшие все навозом.
0: Да,
1: они,
0: да, да.
1: Вот, жаловались. Вот. Приходилось, конечно, их помещать в больницу для, для помощи им вот в этом деле. Но это, опять же, результат вот как-то самодеятельности. Подход, когда не... квалифицированные. То есть они купили одну-две книги, прочитали по разведению и выращиванию тополиной самки в условиях России зимой и летом. Вот. А не имея навыка, то есть не прошедший курс обучения наблюдателя и даже выращивателя тополиной самки, конечно, нельзя достичь положительных результатов и даже могут быть вот такие вот проблемы возникнуть.
0: Вот пенсионерка Энесса Геннадьевна Тихомирова, которая проживает на улице Обручева, постоянно слушает нашу радиостанцию, спрашивает. Дело в том, что уже долгие годы она владеет индивидуальной тополиной самкой. Вот буквально два дня назад случилось пробдение кишечника у самки вот этой. Ну, конечно, учитывая преклонный возраст самки, все-таки, но все-таки, может быть, есть у вас какие-то методы, как заклейка или вот, скажем, какой-то, значит, может быть, герметик биологический. Что бы вы посоветовали Тихомировой гражданке?
1: Это, скорее всего, дупельный червь по так вот он воздействовал. Значит, червя нужно арестовать. То есть у нас такой предпринимает специальные агенты, микроагенты из насекомого мира.
0: Сейчас в руке держали, я
1: да,
0: видел.
1: Который внедряется, в общем-то,
0: можно
1: в количестве
0: его,
1: одного-двух. Вот, они, вот,
0: а,
1: вот они
0: да
1: такие.
0: Вот я вижу, розоватого цвета.
1: Да, розоватого цвета. Они...
0: А скажите, он же вот даже практически не вырывается. Он что,
1: да.
0: Ручной? Он похож на говяжий язык.
1: Да,
0: вот,
1: он имеет
0: да,
1: такой, в общем-то, Mm-hmm. Он специальную вот такую, он имеет омерзительную форму и вид, mm-hmm. вот, mm-hmm. для того, чтобы распугивать червя, uh-huh. вот этого, uh-huh. который, значит, навредил нашей самке. И, значит, мы его запускаем туда в количестве 1-2 штук.
0: А вот скажите, дело в том, что многие боятся заходить, я знаю, головой вперед в незнакомое да. место. Как вот с ними в данном случае? Лучше запуск?
1: А для этого используются специальные приспособления, которые, вот оно, в общем, вот которые, да, помещают. Туда. Значит, наш агент, и уже с помощью этого приспособления внедряется в нужное место, которое пробудено заранее, mm-hmm. и имеется, так сказать, резервное для лечения и для иногда для экстренного вскармливания, когда, значит, или для экстренного испражнения.
0: А скажите, агент, он используется единожды и потом гибнет, что твоя пчела, или все-таки он каким-то образом может там для многоразового использовать? Дело в том, что я знаю, что в приватном разговоре вы сказали, что в случае, если вот агент будет оволошен, то уже эффективность его действий по аресту червя будет снижена.
1: Да, вот в том-то и смысл, что, значит, он, проникая внутрь, через некоторое время как бы приобретает заволошенность и сам собой как бы декомпенсируется. Вот. То есть он, в общем-то, уже перестает существовать как нормальный и является, в общем-то, доступным всякому. То есть его там может поесть птицы там, или же какое-нибудь домашнее насекомое его может напугать
0: вот,
1: даже.
0: А тополиная самка сама может ли, в общем-то?
1: Но с тополиной самки тогда все равно, она велика по сравнению велика. С этим делом. Это, в общем-то, является такой, в общем-то, это одно из достижений микробиологии, то есть использование паразита в нужных для себя целях.
0: Скажите, а вот вы его так держите в руках достаточно все-таки смело, вот он не токсичен.
1: Нет, он не представляет пока никакой. Что опасности. Особенно...
0: А вот вы сказали пока что. Вот, да. Пока что.
1: Ну,
0: пока что.
1: Когда заволошенность, они дичают, и в тот момент лучше, в общем-то, не контачить с самкой, поскольку может произойти вот вылаз его из какого-нибудь поперечного прободения, которое до сих пор незалечено оказалось. Mm-hmm. И он может, конечно, наброситься, но это, в общем, для профессионала это не страшно. Мы используем специальные защитные щитки.
0: И петельки. Я вот вижу,
1: да, и покрываемся специальной аэрозолью, которую, в общем, нам в Голландии специально изготовляют.
0: А скажите, пожалуйста, да. где вы его носите, где вы его храните?
1: Мы их выращиваем, у нас есть микробиологический виварий, где мы выращиваем этого агента, значит, и там эта процедура не дешевая, но мы уже освоили, в общем-то, наиболее российский экономический метод. Uh-huh. Они uh-huh. не такие красивые, конечно, как вот западные аналоги, которые
0: вот шведские,
1: существуют.
0: Я знаю, даже да. занимали какие-то даже да, места да. на выставках. Вот
1: да, они, в общем-то, имеют такой более эстетический вид, но наши зато бодрее, они живут вообще вот более продолжительно, заволошенность у них более интенсивно протекает, и, конечно, вот ну, в использовании они более дешевые и практичные для наших пользователей.
0: А скажите, а в какую вот максимально длину то можно вытянуть, чтобы он не порвался? Это же тоже важная характеристика.
1: Вообще-то, вы знаете, это рискованные эксперименты, поскольку на каждого выращивание каждого агента уходит определенное количество средств налогоплательщиков, и я не могу просто так экспериментировать. Но,
0: а вот сопротивление это сильное у него, когда он назад пытается стянуться или остается?
1: На ощупь он вот как что твой этот вот, дождевой червяк.
0: То есть
1: он
0: совсем
1: такой.
0: Нет, ну и с виду я говорю, что он только сухой совершенно.
1: Да, и на запах у него такой, в общем-то, как у насекомого, который, в общем-то...
0: Ну, так мускатным чем-то немножечко. Он дает неким мускатом. Да.
1: Птица его не ест. Птица не ест специально, значит, такая порода у нас выведена, чтобы, значит, его птица... То есть до периода, опять же, заволошенности.
0: Ага, вот это
1: значит,
0: очень
1: мы
0: важно.
1: Его повещаем в специальное устройство, которое угу. в дальнейшем внедряем вот в эту самую фистулу, которая образована...
0: Смотрите, не хочет сопротивляться. Да,
1: он не хочет сопротивляться, но...
0: Но это потому, что вы его пытались растянуть, видимо,
1: да,
0: только
1: у нас если... существуют, конечно, профессионалы, которые... Операторы, вот, которые пользуются...
0: В капсулу засовывают как раз.
1: Да, они приходят, они за 2 минуты вам прям полечат вашу самочку так, чтобы обращайтесь и наш вивари всегда для вас открыт. У нас много еще чего там интересного, так что вот можно полечить всегда. Так что гражданка пусть не беспокоится, ей будет все сделано в лучшем виде.
0: Ну что же, я предлагаю послушать телефонные звонки 203-19-22 и ваши вопросы базитологу Андрею Орлову, заведующему кафедру всеведения Института базитологии. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем, говорите, пожалуйста.
2: Привет, Саня, это вот с третьего этажа, тезка твой.
0: Здравствуй, здравствуй.
2: Ну вот, во-первых, спасибо за уборку, значит, все.
0: Ну, я старался. Дело в том, что вот новая модель, которую нам поставили, она как-то доставляет даже удовольствие в процессе уборки. То есть и нагибаться не нужно. Ну, ты сам видел, что это происходило совершенно даже автономно от меня.
2: Да.
0: Ну, хороший агрегат, хороший.
2: В общем, вино, там, печенье, как договорились, я по почте даже...
0: Выпечку все, да, присылай.
2: Да. Вот, значит, вопрос такой. Вот канат и шпагат. Вот какая разница с точки зрения базитологии и физиологии? И какая разница между вот этими разницами? Это раз. А второй вопрос такой. Вот, когда ожидать седьмую серию по поводу вот Албании, поскольку сегодня Берушу упомянули. Вот, только, пожалуйста, побыстрее, потому что я на улице стою, из автомата звоню. Тут
0: ну, я вижу, ночь. Я вижу из автомобиля. Сейчас мы как раз мимо едем. Ладно, спасибо. Спасибо.
1: Значит, канат и шпагат. Да, это вот зависит это... от состояния, в общем-то, организма. То есть, вот если ежели напугать его, то у него будет, в общем-то, шпагатообразный выброс. А если расслабить его чем-нибудь миорелаксантом каким-нибудь, вот, или же просто отвлечь его от времени, как бы он будет извлекать из себя, то это будет, в общем-то, канатом. Это, в общем-то,
0: безусловно. Это даже...
1: правила вывешены в каждом канат-бросателе. Да, то есть безусловно. Ты заходишь туда, и там, в общем-то, у тебя перед лицом... Если вы напуганы, то не используйте широкий приемник канатов, а используйте, в общем-то, узкий, потому что все равно эксплуатация должна быть рациональной.
0: Да, ну что же, теперь мы ненадолго прервемся, а затем продолжим наше общение с Андреем Орловым.

0: Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморенси» сегодня Андрей Алов, бузитолог, и вся программа сегодня в основном построена по вашим письмам, по телефонным звонкам и так далее, и тому подобное. Ну вот, скажите, Андрей, дело в том, что по весне активизируется так называемая подобойная, в общем-то, жидкость, и в связи с этим прогальное настроение среди граждан, в общем-то, все более и более...
1: Какая жидкость?
0: Подобойная жидкость, или по-другому...
1: Питательная среда для всякого рода паразитов и
0: никогда... Совершенно верно. Кстати, Галина Тимуровна Князь, она и говорит, что, в общем-то, любая влажность по весне, любое обилие микроорганизмов, дескать, способствует, как раз компенсирует вот расширение бизоний дыры. Поскольку сама бизонья дыра – это есть порождение рук человеческих, да, и она всячески достаточно вредно воздействует на микроорганизмы, то вот подобойная жижа – это своего рода есть микрозаменитель, как бы извинение человечества за безмерно расширенную бизонью дыру. Мы-то знаем, что сейчас Галина Тимуровна Князь отбывает наказание в одной из колоний, вот, именно из-за того, что слишком популярно объясняла свою теорию на площадях у входа в Останкино. Вот. С другой стороны, согласитесь, что нельзя целиком отказать ей в какой-то правоте. Вот не могли бы вы пояснить эту ситуацию? Просто очень большое количество писем вот именно о весенней подобойной жидкости приходит к нам на радиостанцию.
1: Жидкость – это является питательная среда для тех паразитов, которые, в общем-то, в домашних условиях мешают взращиванию самки тополя, о чем шла речь как бы в предыдущем части нашей беседы. И появление этих паразитов, оно связано, конечно, с политической обстановкой в стране. Не было бы, вот, например, такой разрозненности, разброда и шатания, если бы памятники были все аккуратно стояли бы, как и прежде, и все бы на работу ходили с утра, то не было бы этих паразитов подобойных, и, соответственно, не было бы ликва, воспитывающего подобных паразитов. Но раз обстановка так изменилась и накалилась, то вот приходится, в общем-то, значит, изыскивать какие-то методы, которые бы дали возможность контролировать, по крайней мере, вот, рост и, ну, вообще, как явление вот этого подобойного ликвора. Подобойный ликвор, конечно, в последнее время не то, что в начале века, потому что синтетика, используемая в самих обоях, она создает благоприятную среду и повышает, вы знаете, эмоциональность, настроение улучшается дома, а потом ухудшается, потому как скачет оно. И вот подобойный ликвор, он притягивает это вот это состояние и создает, в общем-то, в домашнюю атмосферу, в буквальном этом смысле слова. Это был домашний океан некий такой. Вот, например, те самые насекомые, которые питаются этим ликвором, они существуют почти что везде, почти во всех средах, и они питаются той пищей, которую, в общем-то, и предлагает человек. То есть даже оставлять, если ты продукты не будешь на ночь глядя, то все равно он, в общем-то, впитается какой-нибудь другой вещью, которую человек забыл по неосмотрительности. Будь то хотя бы какое-нибудь явление в жизни человека, которое он, в общем-то, проходя мимо, оставил. Вот идешь ты, например, по улице, к тебе другой подходит, на ногу наступает, ты ему оставляешь чего-то такое. Вот. Он тебе тоже. Вот оставляющие так, они приходят домой, располагаются спать, как бы. И в этот момент их эфирное тело вполне доступно, значит, тем, в общем-то, существам, которые объединяют вот этих подобойных паразитов, которые, в свою очередь, питаются, сказанное тобой, вот этим ликвором. И они, как бы, осуществляют на воссоединение с этим эфирным телом для дальнейшего, значит, его эксплуатации. То есть они его используют, просто говоря, для того, чтобы расширять зону своего влияния. То есть мало того, что они существуют физически, они еще как бы пытаются овладеть миром снов. То есть кому иначе по ночам жаба снится, то это значит явный признак того, что он пострадал от подобойного паразита. В данном случае клопы являются просто какой-то примитивной рефлексией. Подобойные паразиты, они имеют абсолютно плоскую форму, то есть они не имеют толщины, имеют как бы два измерения. Существуют, нельзя сказать, что абстрактные, но имеющие два измерения. Это тебе не червь, конечно, но это нечто новое, то есть это плод вот этого безумия технологического. То есть в результате там определенных каких-то энергетических зависимостей интегральных схем образовалась некая плоская материя, которая приобрела, в общем-то, некое биологическое, в общем-то, свойство, и в данном случае оно имеет мы имеем право сравнивать его с подобными существами, которые существовали в мире фантастики. Ну, сейчас, как видите, существует этот подобойный паразит. Вот. Названия у него еще не существует, но существует он сам по себе. Поэтому немаловажно, конечно, вопрос об этом поднять. Поднявший вопрос, да.
0: Да, скажите, пожалуйста, ведь академик Михаил Сергеевич Гнедой, паразитолог очень известный, он советовал, как бы, чтобы хотя бы каким-то образом временно вот избежать, ну, каких-то, скажем так, несанкционированных выползаний подобойных гадов в неурочное для жильцов время, делать так называемые пищевые забойные закладки. Вот. Ну, они могут состоять из каких-то там, из гречихи, из крупка, к примеру. Вот. Но я знаю, что академик Михаил Сергеевич Гнедой предлагал это делать в военные годы, когда активность подобойного паразита была низка в связи с тем, что вместо обоев были клеены газеты повсюду, которые, как известно, имеют свинец в своей основе, и подобойный паразит, он был как бы прибит постоянно, то есть его активность была очень низка, поэтому эти закладки имели место быть. А вот насколько сейчас теория академика Гнедова имеет место быть.
1: Ну, Гнедой человек отсталый, он человек вроде бы прошлого замеса, он не имел дела с кибернетикой, а в данном случае мы имеем совершенно уникальное явление, поскольку прошлый подобойный паразит имел в своем окружении свинец, он, конечно, там властвовал и царствовал, а свинец, как известно, он снижает радиоактивную активность, вот, и в тех условиях, конечно, начитавшись газет, он не мог допустить, чтобы развилась иная форма вот подобойного паразита с кибернетическим таким уклоном. То есть паразита – порождение того, что из обоев был извлечен свинец, снявший газету, которая содержала свинец, как ты говоришь. Мы таким образом открыли путь-дорогу вот этим новым формам этих кибернетических паразитов, которые, в общем-то, существуют в двух измерениях. Плевать они хотели на всякие там средства борьбы традиционные. Они, в общем-то, осваивают уже пространство человеком безнадежно упущенное и забытое. То есть, кто сейчас с интересом может посмотреть на график научный?
0: Да никто, конечно, не будет
1: смотреть. Все смотрят порнографические журналы и потом проводят время как-то в соответствии с этим. Вот. А на график-то, если посмотреть, то у нас откроется масса вообще-то информационное поле безграничное. То есть это, поскольку это вектор, для начала, вот, например, изначальная точка существует, а дальше существует пространство, которое не ограничено только нашим сознанием. Вот где-то в уголках этого пространства зародилась эта форма жизни, которая сейчас нам всем не дает покоя. И по ночам, приснившись в ночи, там, например, электронное устройство, утюг, вот, электрическое устройство, там, например, компьютер, или еще что-нибудь, это явный признак того, что паразит, в общем-то, овладел уже частью эфирного тела и пытается, в общем, превратить тебя в ту же самую плоскую материю. А, надо сказать, что люди, злоупотребляющие химикалиями, они имеют обостренное чувство восприятия реальности. И им мерещится, значит, как на первый взгляд врачи, вот, в общем-то, врачи-наркологи определяют, что это псевдогаллюцинация или галлюцинация собственно. А на самом деле, поскольку они сами кислотой не балуются, вот, и не имеют отношения абсолютно никаким там псилоцибам и прочим вещам, они просто и понять не имеют, не могут вразумить себе, что подобойный паразит, в общем-то, для них, для их подопечных стал уже реальностью. А для этих врачи, в общем-то, поскольку они в основном там как-то водкой больше занимаются, их больше интересуют, конечно, реальные паразиты, описанные в учебнике биологии, написанные тем же самым Гнедым в 42-м году за сталинских застенках. За это, в общем-то, освобожденных в дальнейшем и исследуемые, проводившие свои исследования дальше на коровах, и вот как и результат свиньи, уже он ближе тоже всех приблизился к вопросам, в общем-то, тополиных самок.
0: А вот скажите, пожалуйста, ведь всем известный красный фельдшер, героиня, мать героини Вера Прокофьевна Седых, кстати, которая покончила свою жизнь очень трагически, она сама себя зарезала бензопилой, которую вот тогда только изобрели практически, и многие говорят, что это была случайность, многие говорят, что это реально женщина, красный фельдшер, впала в депрессию, но ведь именно она первая, не обладая никакими практически теоретическими знаниями в области медицины, не зная, что такое пробирка, что такое пипетка, что такое микроскоп, вообще не знала, с Гнедым не была знакома. Именно она придумала первую в больничных палатах не клеить обои, а класть краску.
1: Да, после этого интенсивно как-то стали посещать эти галлюцинации.
0: Вот в том-то дело.
1: Приходили, оставляли после себя следы, и люди, в общем-то, выходили как бы заряжены определенными знаниями. И сейчас они повсюду открывают салоны по отрубанию хвоста или там сниманию венчика безбрачия, поскольку они были в свое время вылечены в таких условиях, что, в общем-то, подверглись интенсивному нападению этого плоского паразита кибернетического. И сейчас они испытывают, в общем-то, ссылаются, как правило, на грозу и молнию, и какие-то подобные вещи. Там, ну, на самом-то деле, вот причиной явилось это, в общем-то, влияние этих самых паразитов. И результат, конечно, как видите, люди испытывают какое-то неадекватное отношение к действительности и занимаются, в общем-то, уже пропагандой, как бы косвенной пропагандой вот по культивированию этого плоского паразита подобойного.
0: А скажите, ведь все-таки появление подобойного паразита приходится на времена как раз вот как мы начали начало развития, ну, как раз в момент, в общем-то, газетного обклея, повального газетного обклея. Вот. Но ведь существовали еще многочисленные именно домашние древесные паразиты, которые жили в избах, в санях крестьянских, то есть когда их, значит, выгоняли из этих изб с помощью химикалий нехитрых, вот как-то сделанных из сажи и каких-то, в общем-то, препаратов из растений, их выгоняли из дома, проветривали это помещение, они тем временем переселялись в сани, там в санях каким-то, в сани, я имею в виду в тех, на которых возили хворост и так далее. Как сейчас помните, однажды в студенную зиму я с хворостом вышел, был сильный мороз. Потом дальше снова переходили опять же в дом. Вот взаимосвязь древесных паразитов с подобойным паразитом и, конечно же, с тополиной самкой. Ведь получается, что микроорганизмы, окружающие нас в конечном итоге, даже три нами перечисленных и сегодня нами исследуемых, уже могут заставить ужаснуться, в общем-то, население.
1: Да. Существовали некоторые культы на границе с Китаем в Алтайском крае, которые обязывали, в общем-то, людей, проживающих в этом регионе, как бы подчиняться культу этого паразита и создавать некоторые объекты поклонения, как бы. Вот, в частности, были созданы вот под воздействием подобного религиозного экстаза, как бы пельмени. В принципе, вот пельмень являлся, в общем-то, воплощением вот этой поклонения этому паразиту. То есть вот поклонение паразиту и породило, в общем-то, изготовление такого культового продукта пищевого, как пельмень. Изготовление его раньше занимало, в общем-то, намного больше времени, поскольку мясорубок и прочих вещей не было.
0: Он использовался по-иному, то есть он, да. Я прошу прощения, что вас перебиваю, просто чтобы наши радиослушатели немножко поняли, что речь именно здесь идет об изготовлении пельменя, а не пельмени. Дело в том, да. что это был один достаточно большой пельмень.
1: Да, то есть на границе с Китаем в алтайских селах собиралась вся деревня и изготавливала один единый пельмень на некоторое время. То есть женщины все с утра, значит, начинали пожов, осуществляли пожов фарша, то есть поскольку мясорубок не было, сначала его мужчины разминали ногами, потом женщины его жевали, потом дальше мужчины его, в общем-то, бросали об стену, чтобы он становился мягче. Потом его, значит, проталкивали через сито, мяли, и потом дальше его пропихивали сквозь животное, то есть давали животному съесть, потом собирали. И в дальнейшем эту начинку, как бы, вот пройдя, она как бы прошла все, в общем-то, все круги ада.
0: То есть практически это...
1: То есть она прошла все...
0: Как бы далекий предок нашего фарша, вот, который с собой мы носим, что...
1: Все культовые, да, инстанции. То есть она прошла все вехи, в общем-то, нашего бытия. То есть она женщина, мужчину, животный, растительный мир. Вот, в воде его тоже полоскали там некоторое время. И после этого, значит, закатывали его в огромную совершенно, в общем-то, такую...
0: Чаша была,
1: блин, да,
0: как бы блин
1: такой.
0: Ну, поляна.
1: Да, даже, закатывали, и положено было закатать еще какую-нибудь девицу туда. Вот. Выбирали ее совершенно обыкновенным образом, то есть был специальный человек, который...
0: Будьте здоровы.
1: Который был слепой. То есть ему с детства его ставили так на 4 кости и били до тех пор, пока он не ослеп. То есть подходили с задней стороны, давали ему по месту. Каждый по... Ну, валенки одевали специальные, чтобы это было так не разрушительно, а чтобы приглушало, как бы. В валенок клали гантельку небольшую. Тогда были каменные гантельки. Вот.
0: Ну, вожди качались ими,
1: да,
0: постоянно. И рыцари,
1: и
0: прочее.
1: И ходили по кругу, и, в общем-то, этого человека...
0: Охаживали, скажем так.
1: Обрабатывали.
0: Да.
1: Вот.
0: Он был очень почетный.
1: Зрение терял, он об этом всем сообщал. Он сообщал всем вокруг. То есть после этого ему, значит, почетное место выделялось, и он все вопросы, касающиеся, в общем-то, нормальный человек, в общем, доверил бы его решать зрящему, наоборот, все, значит, вопросы решал вот этот незрячий, как бы символизируя Фемиду или еще что-нибудь нечто. То есть, вот, например, подобрать партнера там по браку, он там подбирал, но иногда там мужчину мог подобрать на...
0: Но все это списывали на фатализмы такие.
1: Да. А это на, как бы, на стрелу Господню и на провидение, так скажем. Хотя,
0: а вот хотелось бы вернуться к пельменной девице. Все,
1: да. Это. Так вот, эта девица выбиралась, опять же, с помощью этого вождя, который, в общем-то, вождь указывал пальцем и сопровождал это специальным гортанным криком, который, в общем-то, оглушал девицу и создавал у нее даже, ну, у нее впечатление, что она участвует в нечто таком торжественном и приятном. Хотя, в общем-то, и без этого крика она всегда готова была, чем выходить замуж за кого попало, быть лучше навеки закатанной в этот пельмень и в дальнейшем съеденный, в общем-то, своими соплеменниками, чем, значит, вот так вот просто существовать, как бы, с серостью какой-то. Вот. Поэтому это очень почетно было. Вместе с ней закатывали туда много чего, туда клали рыбу, клали туда мясо, клали туда...
0: Тополиную самку клали, да, кстати, хоть одну, но...
1: Да, тополиную самку заранее как бы тоже заготавливали, и туда ее тоже подкладывали. В общем-то, получался огромный культовый продукт. То есть такой, в общем-то, даже наскальные живописи, у нас вот есть фотографии, здесь вот изображены, вижу, в общем, да, вот эти вот пельмени, которые были изображены в виде таких, как бы, конических...
0: напоминает даже, да, вы знаете, луковицу.
1: Луковицу напоминает. Угу. Ну, конечно, у них художественные особенности здесь, вернее, ну, изобразительность тогда была на уровне, на таком, на примитивном, поэтому изображали символически.
0: В основном главным-то художником считался тоже вот вождь, который выбирался.
1: Да, да. Вождь в основном никому не полагалось рисовать, больше, да, остальные все занимались выращиванием, значит, субпродуктов, которые в дальнейшем должны быть закатаны.
0: А вот с какой вообще частотой производился этот культ великого пельменя? То есть,
1: ну,
0: это раз в год
1: существовали
0: было...
1: малые культы, большие культы. Если, например, происходила гроза, могли прям тут же закатать кого-нибудь, чтобы грозы не было.
0: А ведь были, я знаю, еще и культики, то есть такие, да, между собойчики, когда,
1: да,
0: вот, кто-то из членов семьи мог кого-то закатать.
1: Совершенно правильно. То есть вот, и это почетным было.
0: Конечно.
1: Вот. Зато никаких физических репрессий не было. Никого там не били и не пугали. Если что, просто закатывали в пельмени, и все. Таким образом решали проблемы неугодных людей. Ну, с другой стороны, это всегда почетно было. И такое понятие, как там какая-то злобность, не было. То есть чуть что зародилось, сразу в пельмень закатывали, и все, и до свидания. Вот. Поэтому, конечно, вот этот вождь, он являл собой, в общем-то, движителем всего, что существовало тогда. То есть он указывал, где копать, где не копать. И все в основном полагались на его, как бы, вот его искру Божью. То есть поэтому, конечно, долго развитие как бы шло по своему пути, а эти люди, они по своему пути шли. Ну, никто не жаловался, и при раскопках вот обнаружили, даже все довольны как-то были.
0: А вот скажите, в книге Владимира Афанасьевича Витька, известного генного инженера, такая теория, в общем-то, проталкивается, что вот вид современных пельменей, которые мы имеем каждый день на столе, говорит о, скажем так, измельчании общества. То есть практически рухнула эпоха великого тоталитаризма. Но, опять же, как утверждает, в общем-то, ученый Витек, поскольку все по спирали развивается, то вот опять же мы сейчас приходим, опять появляются в наших магазинах уже манты, вот, глядишь, скоро уже будет появляться там, скажем, ну, пока что начинается это спицы.
1: Ну, ты несколько буквально воспринимаешь. На самом деле, возвращение, как бы ты правильно сказал, по спирали, или даже спираль является основополагающим, поэтому вообще считают, что остановить время и пойти по спирали, это, в общем-то, и, например, сделать, вставить спираль.

0: каменных скрижалях, которые он до сих пор хранит и никому не показывает. Вот создание огромного такого памятника посреди Москвы, это и есть, в общем-то, воплощение вот этого пельмени. Если посмотреть под определенным углом, то некоторые детали, они похожи с одной стороны на эту закатанную девушку, с другой стороны на фарш на какой-то, а с другой стороны он похож, в общем-то, на самку тополя. Вот, стоит он в реке при этом.
1: Да, что немаловажно.
0: Да.
1: То есть, поскольку влажная среда необходима самке тополя все-таки для развития.
0: Совершенно правильно.
1: То есть, вы считаете, что это все-таки такой, вот именно этот памятник является синтезом вот всему этому такому природному гигантизму, поскольку, естественно, они не поклонялись мелочам, поклонялись они большим вещам, вот каким-то найденным ими случайно там и сям.
0: Да, конечно. И если сказать вообще вот существуют даже какие-то дарователства фотографов, всяких журналистов, которые на начальном этапе зафиксировали такую сцену, как он выплыл на лодке на середине реки, нырнул поглубже и закопал в этом месте такой символический пельменчик, изготовленный из драгоценных металлов и начиненных всякими посланиями с небес. То есть там были закатаны много, в общем-то, всяческих вещей, там на какие-то таблички, которые прилетели к нам из космоса и которые хранились долгое время.
1: А вот размер этого пельмени хоть немножко?
0: Это символический пельмень, он был совершенно небольшой, где-то 3 метра в поперечнике, он совершенно не представляет из себя вот воплощение этого гигантского пельменя. А в дальнейшем он соорудил сверху вот этот огромный памятник, как бы символизируя, насколько велик может быть этот пельмень, прилетевший к нам из космоса, который, помимо звездных всяких
1: энергий,
0: еще прилетают, конечно, залетают к нам такие объекты, которые вот воплощаются. Вот, например, взять языческий блин. Это же воплощение солнца. В общем-то, тоже продукт, будь здоров.
1: Кстати, многие утверждают, что...
0: Запашка поля, то есть, когда запахивали поле крестьяне, это фактически они стремились к округлению. То есть, они фактически как бы раскатывали этот блин огромный. Вот. И, например, создание, там, например, пироги или корабли, или какие-то лодки, это же, в общем, тоже символизировало укатывание вот этих блинов, то есть по воде они ездили, аки блин как будто раскатанные, вот. И многие там песни древних викингов и прочих вещей символизировали этих народностей, символизировали как бы блинность, поверхность сравнивалась с блином с огромным. Вот. Так что это имеет вот такой вот фольклорную предтечу, вот появление этих паразитов самых, и которые, в общем-то, жили себе там в то время и зародились в те давнишние времена.
1: Вы знаете, известный, в общем-то, чешский гастроном Томаш Чешка испек гигантскую пиццу в прошлом году, которая представляла из себя при виде сверху точную копию Праги. В связи с этим не могли бы вы каким-то образом осветить вопрос, в общем-то, связи пиццы с архитектурой? Ведь, по сути, пицца — это есть нечто такое среднее, производное.
0: Ну, всем известно, что вот во время войны большое количество этих самых чешских патриотов, которые были там царя и так далее, они пострадали и были увезены в Сибирь и дальше туда, на Алтайский край. Да. Там они были вовлечены в этот культ, кто принудительно, кто добровольно, от безделия там, в общем-то, были вовлечены. И на некоторых это серьезно подействовало и сдвинуло их мозги в том направлении, что они тоже стали страдать некоторыми отклонениями в сторону вот гигантомании. И вот, видимо, на этой почве он создал подобный продукт.
1: Там даже были и домики, и черепичные крыши, и голубки маленькие, сделанные из перечинок. То есть практически это уникальные действия.
0: Да, это было продиктовано, видимо, чем-то таким свыше. То есть пришли и сказали, чтобы сделал именно так.
1: Ну, давайте послушаем телефонный звонок. Может быть, у кого-то из наших радиослушателей появились вопросы к Андрею Орлову, базитологу. 203-19-22 – это номер телефона, по которому вы можете позвонить в прямом эфире, спросить Андрея о том, что вас интересует. Здравствуйте.

0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
1: Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Возникает ряд вопросов.
0: Говорите, пожалуйста.
1: Да. Вот первый вопрос. Значит, относительно профессиональных заболеваний наблюдателей тополиных самок.
0: Угу. Это вот которые в дупле, да?
1: Да, да, да.
0: Угу.
1: Ну, второй вопрос. Будут ли работники тополеводства участвовать в предстоящей всероссийской забастовке?
0: Угу.
1: И еще возникает вопрос. Даже не вопрос, а пожелание. Хочу, значит, поподробнее об организации коричневых тулупы, о которой вы как-то упоминали. Ну вот, в принципе, все.
0: Понятно, спасибо. Спасибо вам за звонок. Ну что же, вот в принципе хотелось бы, конечно, видимо, изначально поговорить на первый вопрос. Мало того, что сейчас, так скажем...
2: Коричневым тулупом это ты, видимо, больше отвечаешь.
0: Ну, по коричневым я могу ответить, да. Но вот, а ты вот по профзаболеваниям дупельщиков, потому что и так сейчас авитаминоз, хотя я знаю, что вы их подкармливаете, в общем-то, специальные силосы, подвозите постоянно как-то витаминизированные и так далее, но, тем не менее, видите, что греха таить, мрут.
2: Да.
0: Бывает прямо в дуплах.
2: Ну, большинство, значит, как бы страдают повышенной чешуйчатостью.
0: Да.
2: То есть они в результате вот долгого наблюдения, они, конечно, там зрение обостряется, и это все выражается,
0: извините,
2: так сказать, повышенной чешуйчатости. Да. То есть вот реакция кожи на столь интенсивное наблюдение является как бы организация внешнего, всей гистологической структуры
0: человека. Подождите, чешуйте, то есть она тут связана просто с постоянным нервным напряжением наблюдателя или взаимодействием кожи с внутренним, в общем-то, срубом дупла, потому что...
2: Это связано скорее со всеми факторами. Дело в том, что наблюдателю часто приходится как бы находиться в фиксированной позе, и поэтому у него образуется синдром насекомого у него такой образуется, то есть у него появляется как бы псевдохитиновый покров,
0: и усы какие-нибудь, брови вытягиваются, вот это тоже
2: все
0: важно.
2: Все функции млекопитающих становятся как бы менее необходимы, и возникает потребность в каких-то гиперфункциях вообще. Поэтому, буквально говоря, наблюдатель приобретает качество насекомого. Поэтому чешуйчатость возникает повышенная. Ну, там все, что сопровождает эту чешуйчатость, это, значит...
0: Мозаичное зрение может быть?
2: Мозаичное зрение,
0: да. А тогда как же, простите, тут же нужно...
2: Экзофталм, опять же, выволок такой глазной.
0: Так если мы доверяем вот такое дело, как, в общем-то, наблюдение за вылупом тополиной самки, если у него другой...
2: Да, на самом деле все эти трансформации... они совершенно, в общем-то, не мешают. Они, наоборот, благоприятны.
0: То есть вы хотите сказать, что с мозаичным зрением наблюдать самку все-таки самое оно?
2: Да, у него разделено на сектора, и у него вообще, в общем-то, такое пиксельное зрение, которое подключается в дальнейшем к электронному устройству, и можно в дальнейшем уже просто подобного профессионала, подключившего к электронике, регистрировать совершенно точно какие-то изменения в объекте. То есть, например, у самки происходит какой-нибудь выволок там, или прободение в последнем случае.
0: А, например, денег на внедрение агента
2: нет, чтобы зарегистрировать точное место расположения подобного явления, там вот по этой сетке, так скажем, визуальной, можно легко определить координат, то есть весьма выгодно.
0: Кстати, это на самом деле и достаточно такой исчерпывающий ответ на второй вопрос о забастовке, потому что уже сейчас они в дуплах засели, и сами понимаете, уже процесс этот прервать достаточно тяжело, то есть даже если он сам захочет, он не сможет существовать.
2: Да, и мутации имеют разнообразные формы. Вот если форма красного муравья, то, конечно, они стремятся к объединению. Они начинают уже как бы на уровне ультразвука между собой общаться, поскольку одичали, и прям, ну, за счет статичности они, конечно, потеряли всячески, в общем-то, человекообразный облик и общаются уже на другом языке.
0: А скажите, а да, вот, естественно, у наших радиослушателей возникает вопрос о половом, о половой принадлежности наблюдателей. Вот, может ли за самкой тополина наблюдать из дупла, скажем, женщина? Или все-таки это прерогатива отдано мужскому?
2: Ну, женщина, это звучит так же, как если бы мужчина работал укладчиком на кондитерской фабрике и писал бы там укладчик. Понятно. Ну, конечно, может, но она даже быстрее охитинец, как бы, и чуть-чуть у нее более такая...
0: Может отложить, кстати, и яйца, и мы получим вдобавок еще массу каких-то уже непригодных наблюдателей. Придется заниматься проблемой утилизации уже на яичной вот этой.
2: Да.
0: То есть постоянно залезать в это дупло, как-то отслеживать. Она же будет защищать, это все опасно. То есть, опять же, поэтому, видимо, не берут, да?
2: Да. А вот другой вариант, например, мутации, когда происходит, в общем-то, когда наблюдатель трансформируется по пути, например, млекопитающего. То есть, когда у него изменяются конечности, череп изменяется, заволошенность повышается. В данном случае они способны сбиваться в стаи, и также они могут как-то коллективно проявлять. Но для этого нужен как бы вождь, предводитель, а в этом случае наблюдатели, они как бы более-менее монообразны такие, они не выделяются, что ли, поэтому отсутствие вождя создает все-таки такое более-менее равновесие, вот, в плане там, например, профессиональных притязаний каких-то, они там не притязательны и вообще не засеивают.
0: Скажите, а вот червь, он, я вижу, у вас ручной, вы его так кидаете, он назад снова к вам лезет, вот он подвержен, это ли он ушибу?
2: Не кидаете, это специальное упражнение, которое необходимо червю в определенное время суток, вот, два часа и столько-то минут, ему необходима разминка, то есть ему необходимо, чтобы не терять форму, его нужно так вот как бы создавать ему физические нагрузки.
0: Какие-то вот, трения, я вижу.
2: Да.
0: Я, если позволите, на третий вопрос отвечу, что касается коричневых тулупов. Дело в том, что вообще этого рода выпечка и разговор о ней может мы сможем с вами начать только тогда, когда начнется вот вылет массовый муравьев крылатых. Поскольку вы знаете, что главной составляющей начинки этих замечательных пирожных, автором которых являюсь я, являются вот именно эти насекомые в некотором небольшом количестве. Поэтому давайте вот дождемся вылета, и я прямо в эфире продиктую вам рецепт изготовления коричневых тулупов. Ну, а сейчас предлагаю послушать телефонный звонок. Может быть, у кого-то появились вопросы к базитологу Андрею Орлову. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
3: У меня такой вопрос по поводу двумерного паразита. Вот когда он будет питаться, то значит...
0: Простите, какого паразита, извините?
3: Он должен увеличить свои размеры. Значит, третье измерение он вроде не может расшириться, так как он увеличивается в своих, так сказать, в этих двух измерениях, или как, вот, короче говоря, вот такое непонятно, не очень понятно.
0: Понятно, спасибо.
3: Как он будет питаться.
0: Спасибо, спасибо.
3: Увеличит свои...
0: Спасибо. Спасибо. Действительно, вопрос, на мой взгляд, достаточно интересный, и многие были удивлены, потому что вроде он двумерный, значит, куда же ему там объем набирать, или как это будет выглядеть? Может быть, он примет форму пятна какого-то, или что?
2: Но он может вступать только в контакт с двумерными объектами, то есть поскольку сам двумерный. То есть,
0: ну, к примеру, вот как вы нужно объяснить.
2: Например, или же с абстрактными такими вещами, которые все-таки имеют физическую регистрацию, там, например, звук или свет и тому подобные вещи, они могут, в общем-то... А как они, значит, мутируют объем, площадь, то здесь, в общем-то, совершенно загадочная вещь происходит, поскольку на него, например, влияют совершенно уникальным образом, например, звук. То есть он концентрируясь, то есть уменьшаясь в площади в двух измерениях своих, он создает третью форму. То есть в определенных местах существуют как бы конденсаторы, которые являются аккумулирующим как бы сердцем, что ли, вот этого паразита двумерного, который, в общем-то, имеет три измерения, и в нем депонируются, в общем-то, все данные, которые, в общем-то, происходят вот с двумерным объектом. В дальнейшем эти трехмерные объекты, которые являются конденсатором или, так скажем, вот, или матерью, что ли, вот этого паразита, они могут приобретать какие-то совершенно уникальные, в общем-то, интерпретации. То есть, вот, например, там какой-нибудь тот же самый пельмень, воплощенный в каком-нибудь гигантской форме, то есть... Ну и так далее. Загадочные все объекты, которые до сих пор существовали, или семь чудес света, все это на самом деле вот, является объектом, где, в общем-то, депонируется вся эта энергия паразита двумерного.
0: А скажите, а вот, скажем, может ли он существовать незаметно на человеке? Ну, я хочу сказать, что, например, достаточно много сейчас всяческих кожных заболеваний, о которых науке ничего не известно. Может быть, просто что-то, какие-то данные скрываются, глядишь, например, та же, например, бородавчатость тела чрезмерная. Вот что это на самом деле, бородавчатость или вот как раз, может быть, результат общения с подобойным паразитом или вообще с подобойной микрофлорой и фауной?
2: На самом деле мы проводили какое-то серьезное сканирование, то есть во всех плоскостях исследовали человека явно зараженного вот этим плоским паразитом, потому что он, вся его жидкость, почти вся была, в общем, состояла из кислоты, поэтому мы...
0: То есть, это жидкость вот самого испытуемого?
2: Да, сам испытуемый, все 60% этой жидкости были, в общем-то, лизергенового состава, и поэтому, когда мы его исследовали, в общем, не обнаружили никаких признаков, хотя, в общем, родственный паразит, который, в общем-то, очевидно являлся воплощением этого паразита, насыщающего, насыщенными испытуемым, который испытывал на себе вот их действия.
0: А это был доброволец, вот нужно сказать, потому что я видел, что
2: это женщина. Нет, он был отловлен тот момент, когда он, в общем-то, использовал вот этих вот двумерных паразитов в целях, совершенно сейчас непонятных. То есть, если сейчас их изъяснять, вообще непонятно будет, о чем речь. То есть, он как бы взаимодействовал на половом уровне с компьютером. То есть, он оргазмировал и впадал там во всяческие такие псевдополовые состояния, просто как бы находясь в контакте с компьютером, с визуальным. Угу. Вот. Из чего мы заключение сделали, что он, в общем-то, подвержен паразит.
0: И был взят.
2: Да, был взят, пойман.
0: Да, и дальше-то что?
2: Не обнаружили мы. И исследовали вдоль и поперек, не обнаружили, поэтому это являлось загадочным явлением. Нельзя сказать, что он может физически существовать на человеке, потому что зачем ему тогда двухмерность? Он может существовать где-нибудь в углу в виде какой-нибудь надписи на обоях там.
0: А вот от Сергея Тимирязева, пенсионера, письмо нам пришло. Он спрашивает о теории Бронштейна, по которой, если, в общем-то, я поясню, Георгий Бронштейн, великий ученый прошлого века, который сказал, что если, например, произвести соскреб кожицы со всех жителей Земли, сложить их в одну кучу и сверху, в общем-то, полить, то из всего этого может получиться, скажем так, какой-то либо сверхчеловек, либо какое-то животное. В общем, достаточно новая, мощная форма жизни. То есть достаточно той микрофлоры и фауны, которая в соскребе каждого индивидуального лица, чтобы потом в скопе полив получился. Вот насколько, спрашивает Тимирязев вас, Андрей, теория Бронштейна сейчас, в общем-то, популярна? Пробовал кто-нибудь это сделать?
2: Да, мы пробовали, правда, на другом уровне. Известно, что, например, биопсию можно брать буквально, то есть вот извлекая ткани, а можно, известно, что в канатах и жгутах и прочих вещах, которые оставляют человек почти ежедневно, существуют определенные и макроэлементы, там, например, элементы ткани и так далее. То есть я к тому говорю, что сбор осуществлялся в таких мощных канализациях, где, в общем-то, производились стоки больших регионов. Таким образом,
0: вот именно, наверное, ваши и были сотрудники замечены там диггерами в черных костюмах.
2: Да.
0: Есть... Знаете, извините, просто дело в том, что сейчас тут пришла повозка, нужно там посмотреть, переложить кое-кого. Давайте немножко прервемся, затем продолжим.

0: Напоминаю вам, что в гостях у нас Андрей Орлов, базитолог. Телефон прямого эфира 203-19-22. По всем интересующим вас вопросам обращайтесь по этому телефону. И в прямом эфире Андрей Орлов, конечно же, на эти вопросы ответит. Вот мы нормально, в общем, все как перевернули сейчас все это. И ты знаешь, меня все-таки удивило то полное отсутствие эмоций, которое, в общем-то, было, несмотря на то, что мы трогали их специально, я открою маленький секрет, мы с Андреем намочили руки холодной водой и трогали их специально холодными руками. Казалось бы, это должно было повлечь какие-то там действия, связанные с вздрагиванием или с сокращением мышечных каких-то там, в общем-то, рефлексий, с позволения сказать, но ничего этого не произошло, вот, хотя, в общем-то, прощупывание, прослушивание показало, что практически треть из них были в здравом, в общем-то, состоянии, даже были способны, как мы увидели в дальнейшем, размножаться, к активному размножению. То есть не мог бы ты как-то пояснить тем нашим радиослушателям, которые хотели и стали очевидцами вот этого процесса, этот непонятный нонсенс?
1: Ну, я вот со своей стороны могу объяснить, что все они, в общем-то, связаны одной как бы идеей воплощения. То есть вот они обладают набором примитивов, которые не дают им возможность отражать всю совокупность информации в том понятном виде, как у нас принято. То есть вот тебе, например, там попал какой-то раздражитель.
0: Да.
1: Вот. И мало того, что должен, по идее, избавиться от его воздействия, ты еще включаешь, значит, какую-то эмоциональную свою деятельность и начинаешь при этом, при всем сопровождать все свои нормальные действия как бы еще какими-то дополнительными энергозатратами. То есть ты, например, упал, тебе батарея на ногу, ты там мало того, что ее снять и зализывать раны, ты начинаешь ругаться, говорить: ой, какая тяжелая батарея мне упала на ногу, ну и вообще вести себя.
0: Тем самым понижая свою энергоемкость.
1: Совершенно правильно. Вот спрашивается, зачем?
0: То есть ты считаешь, что вот те экземпляры, которых мы сейчас созерцали, они как-то, в общем-то, пошли на ступень выше в этом смысле? То есть попросту экономия энергии?
1: Ну, у них есть минусы свои. А вот есть, например, определенные в человеческом мире вещи, которые вообще необъяснимы, когда, по идее, не существует другого раздражителя, кроме как чисто эмоционального. То есть тебе, например, сказали, тебя там не толкали, не обижали, не причиняли никакого вреда или ущерба, а тебя просто взяли и что-то не то сказали. И там жизнь после этого изменилась.
0: То есть, ну, например, ты пришел куда-то и говоришь: не могли бы вы дать мне выпечки, а тебе говорят: нет.
1: Ну, например, да, или нет. Ну, сказали, например, нет, робот как все поступит, он развернется и пойдет в другое место, если ему надо. Вот. И здесь же сопровождают все какими-то абсолютно дикими там переживаниями, энергозатратами и так далее. Спрашивается, что это и есть. То есть вот этот механизм эмоциональной рефлексии, насколько он необходим и насколько он как бы важен, чтобы, например, постоянно им пользоваться, пользоваться им иногда или не пользоваться им вообще.
0: То есть, попросту говоря, управление им,
1: да,
0: управление.
1: То есть все наше искусство, конечно, основано на подобных впечатлениях, внутренних переживаниях, но большая часть, сказать, на чувствах, чем на эмоциях. А эмоции – это суть вот какие-то поверхностные рефлексии, которые помогают нам как-то выразить себя и создать какую-то определенную оболочку вокруг ситуации. Значит, какова их польза? Вот в чем вопрос.
0: А какова?
1: Какова?
0: А давай послушаем мнение радиослушателей. 203-19-22. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Как вы считаете, какова их польза?
2: Польза эта, на мой взгляд, определяется теорией, значит, польского академика Кшиштофа Закуси, вот, который считал, что великий пельмень, о котором вы тут только что говорили, есть не что иное, как символизация древними людьми, значит, космических аппаратов представителей внеземных цивилизаций, которые дали людям первознание. То есть, как то, например, информацию о том, как добывать огонь трением, чертежи древнеегипетских пирамид. Угу. Вот. И закатывание, значит, вот пельменной девки туда символизирует на самом деле вход этих самых представителей земных цивилизаций в свои космические корабли. Также сам процесс закатывания, в общем-то, связан со способом движения этих кораблей, который, как известно, основан на принципе встречных гравитационных полей с квадратурной фазовой модуляцией. Ну, вы знаете, я думаю. Вот. Из этого, я думаю, вы можете достаточно однозначным образом выявить значение, а также пользу или, наоборот, вред различного рода эмоций.
0: Спасибо. Спасибо вам за звонок, за столь интересную информацию. Ну, как и что есть добавить к ней у Андрея Орлова?
1: Я хочу добавить, что помимо того, что мы так и не получили ответ на этот вопрос, у нас возник параллельно еще один вопрос. То есть, из многих мифов, которые сопровождают, вот, например, бытие древних людей как таковых, существует много устойчивых из них, в том числе, то есть пытаясь аналогию проводить с современным, например, миром, что они охотились на крупных животных, что само по себе, в общем-то,
0: абсурд.
1: Да, абсурд, и он просто нерационален по нескольким причинам. Во-первых, зачем охотиться на крупные животные, когда это очень опасно, во-вторых, это, ну, фактически недоступно. То есть легче воспользоваться там, например, падалью и, например, свой организм как бы приучить к тому, что лучше питаться там определенными продуктами, которые легко достаются. Вот. Второй миф – это огонь трением. Опять же, тоже совершенно тоже какой-то библиотечный миф. Огонь трением – это оргазм, скорее всего. Трение там использовалось, в общем-то, в таком смысле, что, наверное, как бы размножение происходило спонтанно, путем прикосновения тушек. Вот. По мере, значит... Кстати, вообще, вот эта граница между древними людьми, которые существуют в нашей научной мифологии, то есть вот те люди, которые антропологами изучаются, которые как бы там валяются где-то в земле и так далее, и теми людьми, которые отражают действительно какие-то исторические факты, существует какая-то пропасть. И на самом деле нет ярких свидетельств тому, чтобы доказать, что существовали эти люди в том виде, в котором они представлены в научной мифологии. Вот. Ну, то есть в научном, так называемых, трудах, которые вот существуют по нынешний день.
0: То есть некое непонятное, но кем-то тщательно скорректированное несоответствие наблюдаемое.
1: Да, вот как теория Дарвина и прочие вот фикции, которые с одной стороны, в общем, прижились, а с другой стороны, в общем-то, являются мифами и, в общем, мифами и все.
0: Тут. А вот пенсионерка Тамара Штраль спрашивает нас, знает ли Андрей Орлов что-нибудь о истории происхождения морских танцев. Ну, тут имеется в виду чечетка, активное похлопывание себя по разным частям тела, вот, заламывание рук и так далее. Да. То есть, в принципе, ведь это очень напоминает какой-то ритуал самосогрева. То есть, по идее, ведь скорее пошлепывание оно больше согревает, нежели вот там потирание. Потому что мы проводили эксперименты, вот те, кто вот, обмерз. То есть, если его, значит, постукивать постоянно, то происходит гораздо быстрее реанимирование данного
1: на
0: участка.
1: На самом деле, реакция на охлаждение, она на самом деле это вот сознательная реакция, там, обстукивание, обхлопывание, обшлепывание. То есть, по идее, естественная реакция человека на замерзание есть падение, в общем-то, в анабиоз и замерзание. Вот у аборигенов австралийских, там, они так спят, то есть они впадают в анабиоз, или как это называется, в общем, такое состояние, когда они, в общем-то, ночью могут, в общем-то, снижаются их функции до минимума, они дышат кожей, легочное дыхание у них почти нет, вот, и энергозатрат никаких фактически нет. И при инфракрасном, в общем-то, ночные животные их не способны распознать почти, потому что у них температура падает до неживой температуры, и они незаметны ночью.
0: А вот я знаю, что вы являетесь автором методички «Как экономить энергию». Вот. Не могли бы вы нашим радиослушателям посоветовать? Ведь вполне возможно, что какой-то такой достаточно простой тренинг может также скорость соков и в их тушках снизить до минимума. Это же иногда бывает нужно.
1: Да, необходимо. Но вот один из основополагающих там методологических материалов связан с тем, что большая часть энергии у нас расходуется именно через эмоциональные каналы. То есть вопрос, опять же, о полезности эмоций, он, видите ли, опять всплывает. И я думаю, сегодня мы будем часто возвращаться к нему. Вот, но, например, энергозатраты, они обуславливаются, вот, например, решение энергетических задач самое рациональное в минеральном мире, то есть минералы, они подбирают себе среду и образ жизни такой, чтобы, в общем-то, использовать минимум энергозатрат, поэтому из живого мира, в общем-то, у минералов и у камней, можно сказать, наименьшие энергозатраты, то есть наибольшее энергопотребление и так далее. Вот. Потом идут там растения, потом животные и так далее.
0: Пресмыкающиеся.
1: Вот. А человек, значит, помимо всего прочего, если бы он существовал в том виде, когда, вот как говорят, трением добывался огонь, то он бы, по идее, бы и не прожил и дня, если бы он как-то эмоционально относился, потому что он от тоски бы умер на второй день.
0: И, кстати, стал бы заметен ночью. То есть дело в том, что еще полные фикции, что ночами они в пещеру жгли эти костры, да, потому что они как раз впадали в то состояние, о котором ты говорил, выше вот свойственное австралийцам. Представь себе, что теперь горит этот огонь. Естественно, каких-то, может, животных бы это отпугивало, но это бы, с другой стороны, и привлекало бы тех же самых животных. И пошел он в сторону, например, дефекацию произвести, хотя тоже тут спорный вопрос, где они производили дефекацию. Мы при раскопах находили вот там, где они и спали, к примеру. То есть у них все это было тут же под рукой. Поэтому огонь, по идее, им был не нужен. Если уж так уж совсем говорить, то есть первый огонь, он был рожден изгоем, то есть который...
1: А ты скажи, как они употребляли канаты и прочие продукты, которые оставляли тут же?
0: То есть ты имеешь в виду употребление в быту?
1: Да.
0: Ну, они обмазывались ими, во-первых, и потом выходили на солнце, чтобы это была такая корка, которая защищала бы их от укусов москитов, там, насекомых, вот. И, в общем-то, вытравляла клещей и прочих, которые за ночь набивались им в кожу. То есть, а вот эта корка мешала просто контакту с воздухом.
1: А что, кстати, какие органические соединения или какие химические особенности у этого продукта, чтобы они клещей так и извлекали из...
0: А то есть ты имеешь в виду вот клейковина сама?
1: Ну, видимо, да.
0: Вот это, когда засыхает, да?
1: Да.
0: Ну, попросту говоря, дело в том, что известно, что первобытный человек, он состоял из воды в процентном отношении гораздо в большем количестве, нежели мы. То есть мы, в общем, достаточно иссохли. Вот по сравнению с первобытным стали сухи. Поэтому, скажем так...
1: Странно. На самом деле, конечно, эмоциональность, она ассоциируется с водой. Вот. А сейчас человек... эмоционально, а раньше он как бы не был эмоционально. Куда же спрашивается, они воду, наверное, по делу употребляли, что
0: так
1: ли?
0: Так вот, они были, в общем-то, весьма спокойно, поэтому, так скажем, оттуда и происходят всякие, там это эра рыб, там воды, окуней, там тоже эра была одно время, но недолго она длилась. Так вот, это клейковина, это так называемая, в общем-то, кишечная слизь, которая у первобытных людей вырабатывалась гораздо более активно, нежели у нас с вами.
1: Почему?
0: А поскольку им приходилось, в общем-то, поедать то, в общем-то, что они находили, где попало. Вот, причем все это распознавалось на вкус, то есть практически иногда попервой. То есть там, например, срывался какой-то плод или подбиралось какое-то животное, которое так олело там неделю уже, когда вот это целиком практически поглощалось, и в том числе случае, если кишечной слизи было недостаточно, то просто мёрл. Вот. И уже другие как-то знали, что похожее на это подбирать, предположим, нельзя. Или этот плод он съел как-то там и ушел, дескать, вот...
1: Они объявляли, то есть он находил там и сразу объявлял, вот видишь, что я нашел, сейчас съем.
0: Нет, безусловно, он делал это украдкой.
1: А специальные люди существовали, вот типа грибного человека, на которых тесты проводились?
0: Нет, безусловно, нет.
1: Нет, то есть каждый, кто нашел, сам же и тестировал.
0: Тот тестировал, вот, и, в принципе, ну, уже тогда была же определенная стайность, поэтому даже были случаи драки за вот то, что было найдено лежащим, где попало. Вот, и в ходе этой драки бывало, что даже, в общем-то, все участники там по кусочку...
1: Я объясню, почему ты так хорошо объясняешь, и тебя я опрашиваю. Тут Александр недавно участвовал в одном эксперименте, называется «Погружение в прошлое». То есть для этого использовался небольшой незатейливый инструмент деревянный с ручкой на одном конце и с утолщением на другом.
0: Бейсбольная бита называлась.
1: Анестезический, анестезиологический инструмент. Он участвовал в эксперименте добровольно причем. Вот, после приема гостей вот, он... подобный вот эксперимент, он, конечно, то, что он помнит, он нам сегодня расскажет. Поэтому я так и опрашиваю. Значит, вот возвращаясь к клейковине,
0: да, клейковине.
1: Ты полагаешь, что сейчас меньше ее вырабатывается?
0: Ну, тут нужно смотреть, опять же, по периодам. Если ты имеешь в виду именно вот сейчас, именно сейчас, и, например, взять какой-то равномерный отрезок времени, ну, к примеру, когда вот они нашли вот сейчас вот это то, что лежит, где попало. Дело в том, что эти организмы в тот момент, когда вот через зрение там ему поступает сигнал, что смотрите, лежит, что попало, вот, сразу автоматически организм начинает, в общем-то, вырабатывать клейковину внутри, чтобы это, что попало, поглотить. Поэтому, если, например, вот нам сейчас ставят показать тоже что-нибудь, что, в общем-то, требует выработки клейковины, то, в принципе, мы где-то будем на одном уровне. На другое дело, что мы, в общем-то... То есть тогда же они как? Они могли, например, вот то, что попало, не находить сутками. Вот. И когда находили, то у них сразу появлялось избыточное весьма количество клейковины, которое, кстати, вот...
1: А вот от избыточного количества можно было забеременеть? Или вообще, это, может быть, это было какой-то трансформативным путем? Вот, так когда вот, вспучивание происходило?
0: Нет, вот и как раз избыточное количество, оно снималось путем того самого трения. То есть, поскольку, например, кто-то там, вот что попало в одного, смог употребить, и другим не досталось. У тех, естественно, избыточное уже количество выделилось, они, значит, все вот в клейковине, и им нужно как-то было тереться, значит, а деревья опасны, потому что, опять же, там же и насекомые там пытались по земле кататься. Вот, кстати, оттуда пошли какие-то такие вот моменты, что, дескать, припадочные там, ну, то есть это все генетическая память. Вот, поэтому мы сошли, что самое лучшее — это тереться друг об друга. Попросту говоря, вот это трение, то есть спрону, она же выступает клейковина, ну ты знаешь, на ладонях. Вот почему потные руки, говорят, потные у нее руки, да, к примеру. Вот. Это, так скажем, вот тот самый прототип вот той давней древней клейковины. Поэтому они пытались как-то так с рукой достретить. Потом, поскольку они ходили, в общем-то, совершенно абсолютно голые, только вот у них на были прикрыты половые органы, и то это было связано не с какими-то эстетическими чувствами, вот, а исключительно с защитными функциями, поскольку были случаи проникновения чужеродных предметов туда. Они же ходили...
1: Покусы были.
0: Наверное, и ходили, не разбирая дорог. То есть вот это сейчас вот мы, например, в лесу идем, смотрим тропинка. Мы можем, ну, понимаем, что тропинка, и там проще. А первобытный бомба попер там... Ну, хочешь поперек, то есть куда попало. И, естественно, там происходили даже вот такие травмы, как-то нанизывание с сучками, там, и бывало, что они оставляли даже, потому что, как бы, хирургия была минимальная, так, и там они зависали. Мы же находили огромное количество, в общем-то, мумифицированных, зависших на ветвях, вот. Так что вот здесь такая ситуация, сравнивать очень сложно.
1: А вот помимо клейковины были же еще твердые предметы, которые... В общем-то, клейковину назвать трудно. Вот эти комки, комочки и глыбы это целые. И
0: наросты. То есть это
1: начинало... Ну вот они ж поедали, наверное, видимо, вместе с падалью и всякие камни и прочее.
0: Безусловно.
1: Они проходили внутри и выпадали уже их...
0: Не обязательно. Не так. Обязательно. Они могли, в общем-то, проявиться в самом неожиданном участке тела. То есть, ну, к примеру, там, где правый надпочечник или какой-нибудь левый надпочечник, вдруг неожиданно проявляется, скажем, какая-то глыба. Вот. Но в основном такие вот особи, они считались, ну, скажем, ну, в силу своего такого странного строения, ну, как бы артистами, что ли. То есть, например, многие могли там позволить себе подойти, там, и там, там постучать по глыбе там дубины. Если это маленький там всего лишь пока что наростик, его культивировали, ждали, пока он вырастет. На, он там вываливался сам собой, иногда развивался все-таки в глыбу. Бывало, кстати, что и придавливал его самого. То есть практически так некоторое время они уже таскали, потом, в общем-то, так и сбрасывали. Дело в том, что вообще, как я уже говорил, хирургических операций-то никаких практически не проводилось. То есть все вот эти разделки, там вот для, вернее, ножи для разделок, тушь, всякие все вот эти примеры, это все, я считаю, да и ты тоже так считаешь, подкинуто. И, в общем-то, продажными этими археологами и же с ними.
1: Да, им же выгоднее продавать самодельные скамки, как какой-то научный факт.
0: Вот вообще, на самом деле, первобытный сам человек, то есть, ну, то, что вот принято называть им, это вот, он был похож на кабана. Вот, то есть у него было достаточно твердое то место, которое мы называем сейчас лицом. То есть он мог, например, без помощи рук рыться в каких-то там, ну, зарослях мощных, там, в камнях даже там. Вот. Мог часами, кстати, стоять, погрузив вот свою голову в горную реку с открытым ртом, там, поджидая какую-то там форель.
1: А и что, жабры были еще?
0: Нет, ну просто легкие, мощные были. Вот.
1: Что касается... Они, наверное, для подпитки кислорода они использовали то, что обычно используют для выброса канат, наверное.
0: Нет.
1: А как они по много часов стояли морду?
0: Ну, это я по много часов лицо, сказал для красоты, конечно, не по много. Они стояли-то по много часов, бывало, неделями. Но иногда, когда там не было форели, естественно, они вынимали, делали вдох и снова туда. Просто я говорю сейчас о физической закалке. То есть, вот, при этом, кстати, я могу сказать, что по нашим исследованиям им вовсе не мешало в момент, значит, форельного заглота там и сразу делать выброс каната. То есть, ну, представьте, естественно, существо, похожее на кабана, но человек. То есть, значит, ест там форель в воде, одновременно, значит, низвергает мощнейший канат. То есть, практически даже бывали случаи, что если это существо было ребенок, то есть небольшое, и форель вот это, ну, это я тоже так утрированно называю форель, это мог быть любой рыбой. Вот, если, например, поедаемый был длиной больше вот этого поедателя, и тот уже, значит, выделил огромное количество вот этой кишечной слизи, то бывало, что вот он его заглатывает, еще хвост из рыльца торчит, а уже жабры с головой вот этого поедаемого уже появляются там. То есть...
1: А может, это имело еще какой-то защитный свойство? Пока он с головой в воде и заглатывает сазана, то сзади могли подойти, и чтобы они не смогли, как бы сказать, это составить ему конкуренцию, он, может, таким образом...
0: Отбивался просто.
1: Отбивался.
0: Нет, ну бывало по-другому, что просто...
1: Выпускал, например, специальный газ там какой-то.
0: Тут, как говорится, палка о двух концах. Естественно, что он отстреливался как мог там от окружающих вот его соплеменников. Но, с другой стороны, бывали случаи, что сазан, как я уже говорил, проходил насквозь, и тут же, значит, им пользовался другой соплеменник, которому не хотел с рыла мочить. Ну, от рыла я просто предлагаю перейти к описанию рук и того, что мы называем рук-ног. То есть дело в том, что все вот эти выдумки археологов насчет там первобытных ножей древнего человека и так далее, как я уже сказал выше, доказано, что он был похож чем-то действительно на кабана. Вот, но только, скажем так, представьте себе кабана, у которого руки, да, вот как у медведя попросту, только менее волошины. Там были достаточно мощные ногти. Ногти никто не стриг. Это потом ногти, вот у нас сейчас то, что ногти, это рудименты, в принципе, тех когтей мощных, которые были тогда. То есть культивация ногтей привела их, в общем-то, к полностью дегенеративному состоянию. То есть к чему мы придем дальше, кстати, вот сейчас со всеми лаками, спилками для ногтей, с уходом, с салонами, с педикюрами, просто к их отсутствию. То есть будут такие сосисочки с двух сторон, пальцы, и все, ногтей не останется. А у первобытного человека были, в общем-то, мощные штуки. Даже было, что в момент, когда он хотел в харе поковыряться, он наносил себе увечья, поскольку координация движений была, в общем-то, никуда.
1: Ему легче сучьями было воспользоваться.
0: Ну, или сучьями, об сучья, об какие-то, об то, что росло, да. Вот так что такая ситуация. Может быть, звонок послушаем?
1: А может быть, это рука вот этого человека сейчас является переходной от руки древнего человека к ластам или к лапам птиц, там, так скажем, вот сейчас она, сейчасная рука.
0: Ну, в принципе, скорее всего, будет бесконтрольный рост пыльцевых отростков. То есть они будут, причем, пробиваться по всей поверхности вот того, что мы называем нижней, ну, кистью руки. То есть помимо вот этих там пяти, будут отовсюду они лезть как попало. Дело в том, что все больше и больше человеку приходится производить тонких манипуляций руками.
1: То есть в историческом контексте это, наверное, вообще незаметно будет, как изменение произойдет.
0: Ну, я думаю, что вот сейчас уже замечают, типа там вот у него там 6 пальцев, да, там родилась девочка с 6 пальцами.
1: Все чаще так.
0: Все чаще. Постепенно, когда начнут с 12, типа там, то есть, а потом, когда уже родится с 5,
1: ну,
0: скажут,
1: как бы капитализация общества и буржуазность, она тоже побуждает к возникновению вот таких вот органов дополнительных, чтобы счет примитивный как бы осуществлять проще.
0: Чтобы перст не одевать.
1: Да, перст не одевать. Так, утолщение выи, шеи происходит, да, и там отмирание ушей и прочих торчащих органов, да, наверное.
0: Ну, кстати, ведь изначально у первобытного человека, вот он же мог реально шевелить ушами там в сторону ветра, крика соплеменника, то есть практически они были чем-то, и уши похожи на уши вот собаки такой с висячими ушами, то есть в спокойном состоянии они у него висели так плавно, огибая скулы, а в момент какой-то тревоги они вот как-то поднимались, и, в общем, мог он достаточно локаторно слушать.
1: А зубы отсутствовали или как?
0: По нашим раскопкам присутствовали 2 зуба, верхний и нижний. Это такие 2 сплошные костяные дуги, то есть не было межзубных вот этих щелей, где, в общем-то, застревало мясо. Это было в основном сделано для гигиены. И шея была голая, поскольку они падали и питались. То есть это было чем-то похоже на птицу грифа, то есть чтобы там...
1: То есть на пеликана не было таких органов, которые бы создавали депонирование продуктов?
0: То есть это за щекой носили.
1: Ага.
0: Ну, особо выдающиеся, то есть... Вот. И, как правило, дело в том, что за щекой, конечно, они носили все-таки море и рыбопродукты, потому что, скажем, вот оволошенные, которые валяются, где попало, очень сложно было за щекой носить.
1: Крили они носили за левую щеку?
0: Там, да, там, скажем, за правую вот этого, о котором вот вы говорили. Вот его могли носить. То есть, ну, недолгие расстояния, потому что иногда случалось, что соплеменник, который не поймал, а переход, к примеру, большой, в общем-то, нападал, всячески толкал, пытался как-то, вот и изымал. Поэтому это, в принципе, такой резервуар был не длительный. До следующей речки, так скажем, до следующего макания рыльцем в воду. Вообще, первобытный человек был, кстати, в смысле, вот откуда сейчас такая тяга к рыбалке у многих наших с вами современников. Генетическая память. Он был прекрасный рыбак, несмотря на то, что был похож на кабана. Затем, кстати, вот и уши приняли вот такую форму, как вот сейчас вот у нас с вами.
1: А не возникало ли у древнего человека какой-то ассоциативности в плане генетического развития с рыбой, раз он контачил с ней? Там, может быть, глаз как-то с поволокой с какой-нибудь, или же там еще что-нибудь, особенности какие-нибудь?
0: Тут дело в том, что мы подозреваем, что он, ну, несмотря на действительно плотный контакт с рыбой, тем не менее, так толком-то ее и не видел. Потому что, ну, вот, посуди сам, то есть, когда он ее ловит, значит, тут там в этой, ну, в струе, то, естественно, глаза у него закрыты, поскольку там плывет еще масса щепок, каких-то предметов. Когда она попадает в рот, то он ее либо съедает сразу, либо в защечный мешок.
1: Либо передает дальше, либо по эстафете, дальше,
0: да. Поэтому есть они не имели представления, что такое рыба, только на ощупь. И то на ощупь вот языком. Кстати, по раскопкам показано, что язык первобытного человека, он был, ну, где-то похож на язык такой взрослый тоже свиньи. То есть почему вот все говорят, что вот бывало даже, что вот от усталости у некоторых он вываливался и лежал на груди. То есть,
1: когда... А иногда, когда совсем в тяжелые времена, я слышал, они закусывали языком, то есть они съедали его на время, пока, чтобы утолить голод. Потом он изрыгался, конечно, на место, но на время они как-то утоляли голод, то есть они заглатывали язык. Вот. И...
0: Туда, внутрь.
1: Да, когда просто он начинал, то есть, нет, перевариваться...
0: Они не откусывали его как-то.
1: Да, не откусывали. То есть именно заваливали
0: заглот внутрь. Языка внутрь.
1: У некоторых торчали языки вот из канатного отверстия.
0: Бывало, свисали. Да. Вот. И тогда и... пытались как-то вот кто-то...
1: А многие желающие угодить как бы дергали, думали там освободить от каната, а да. Дергали, считается, за язык. Оттуда пошло выражение: не дергайте меня за язык, вот, не тяните вот, да. За язык.
0: То есть в этом все связано, в принципе, с физиологией. Единственное, сейчас наш радиослушатели многие наверняка спросят о копчике, о том, что, дескать, правда ли, что у первобытного человека был хвост. Но вот здесь, конечно, нужно сказать, что, в общем, да, и какой шикарный был хвост. То есть мы, в общем-то, нашли совершенно случайно при раскопках. То есть дело в том, что это было не просто как там у свинки принято, или просто какой-то как у собачки еще. Это был достаточно мощный функциональный предмет, которым, например, человек в случае, ну, какой-то совсем холодной ночи мог обернуть себя практически целиком и полностью и таким образом переспать. Вот им же залавливались самки, к примеру, и притягивались к себе. Или, например, когда племя или стая, племя нельзя, тут за племя тоже какие-то отношения, именно стая первобытных людей спасалась бегством от
1: косяк.
0: Какого-то... Да, или косяк, да. Вот от какого-то там хищного животного, слона или мамонта, они обматывались этими хвостами и скатывались с горных поверхностей, что предохраняло их от ушибов, попросту говоря. То есть это представляет из себя такую, ну, некую, в общем, некий длинный достаточно жгут, спиралевидный, который очень даст. Он был, что самое интересное, весь хвост был с ребрами. Причем ребра были, ну, как сказать, по кругу расположены. И очень хорошо пружинили. То есть это был мощный достаточно амортизатор, обладающий также сильными хрящами. Причем он не сужался к концу.
1: Вот как.
0: Может быть, послушаем звонок? 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам. Внимание, говорите, пожалуйста.
3: Алло.
0: Да.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
3: Я внимательно вас послушал и очень согласен с вами. между прочим, относительно самое относительно так эволюции человека, да, я считаю такую вещь, что ну вот, например, если
0: да вы не волнуйтесь, вы говорите,
3: да,
0: как
3: да,
0: есть.
3: Да, да, я немножко да. волнуюсь. Да, вы уж извините, пожалуйста, меня. Вот. Потому что вы настолько актуальные вещи говорите, что это просто так, за душу берет. Вот. И человек, который, он, значит, то, что вы говорили, значит, в латах ходил, да?
0: В каких латах?
3: Как? Ну, в Средневековье человек ходил, так, заковывался в железо.
0: А, ну, хорошо, давай, да. Давайте перейдем,
3: да,
0: к Средневековью.
3: С одной стороны, да? Угу. А в наше время он как бы проявляет свою сексуальность с другой стороны. Ну, то есть это как бы явление одного порядка, но несколько они выражаются по-другому.
0: Угу.
3: То есть их как бы можно рассматривать как совершенно одно и то же. Вот. И к тому же я еще вот какую вещь подметил интересную в вашем рассуждении, и, кстати, совершенно согласен, и вы открываете, можно сказать, новые, так сказать, горизонты в развитии человечества. Вот. Если...
0: Вы упали, что там, по-моему, как-то удар был какой-то. С вами все в порядке?
3: Спасибо, нет, все в порядке.
0: Да. Ну, в принципе, вопрос у вас понятен, спасибо.
3: Нет, нет, я даже еще не успел его задать, но...
0: Извините.
3: Ну, если вы хотите меня выключить, то, пожалуйста.
0: То есть вы разрешаете?
3: Нет, я не возражаю. Просто мне приятно это самое, слушать вас. И иногда просто мысль сбивается, поскольку то, о чем вы говорите, это очень так умно, сложно и порой так недоступно так среднему уму. Вы согласны же?
0: Легко. Спасибо, да. Спасибо вам за звонок. Но все-таки тут уже, я думаю, непосредственно к Андрею Орлову вопрос предназначался, поскольку, в общем, ну, с самого первого я расписал. Вот, то далее следует миф именно о латах. Ходил ли он в латах? И почему, например, сейчас латвийская валюта называется лата? То есть были ли латы родом из Латвии? Вот, то есть тут встает целый ряд. Откуда они научились металл так ковать и болты с винтами делать? То есть все это, по-моему, какая-то выдумка архитекторов, которые, и археологов, которые подкладывали собственные поделки, в общем-то, в гигантские могильники, где вот лежали эти кабаны.
1: Ну, с латами я, кстати, здесь трудно, в общем-то. Тут столько, в общем-то, было подтасовок, что пусть даже считается, что были даже латы. Мы можем уже рассматривать, потому что много шедевров было создано. Потому что, вот, например, с древними людьми я абсолютно уверен, что это фикция и все, и бред полный. А вот насчет Средневековья я, конечно, здесь не согласен насчет потасовок, поскольку много шедевров было создано, которыми вот всяким бестолковым ученым им бы не по силу было создавать там какие-то живописные полотна вот с содержанием там лат. Другое дело, ты залез в пещеру, там гвоздем наковырял какую-то хреновину и говоришь, что это летающая тарелка прилетела, улетела, забрала там кого-то. И у нас история эволюции вся как на ладони, там, потому что кто-то откопал какой-то черепок-то. Ну, в общем-то, они занимаются своим делом, выводы делают тоже какие-то тоже. Может быть, другие люди делают выводы. Одни копают, другие там какие-то научные степени получают, шнобелевские премии и так далее. Одним словом, вот по поводу лат, это просто совершенно другой культурный слой и другая совершенно эпоха. И здесь, в принципе, я как-то склонен считать, что это

0: пользователи, они пользовались, прилетали, попользовались и положили на место. То же самое всякие из древнегреческой истории и прочие, там, Месопотамии, это же все тоже было определенным образом там снабжено всякими, покрыто специальными слоями, поэтому до нас сохранились эти каменные изваяния, пирамиды, акрополи и прочие вещи, которые...
1: Ну, арки.
0: Арки, да. Ну, и все прочее остальное. Угу. Вот.
1: Ну, давай послушаем телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
2: Алло.
1: Да-да-да, здравствуйте.
2: А вот в этом, в пещерах вот старых, там же, ну, например, площа у кого-нибудь или зубы заболят. Вот как они, ведь керосина тогда не было, так? И это, ну, зубил, каменными зубилами, что ли, лечили.
0: Угу, то есть, это понятно. Тебе вопрос.
1: Спасибо, спасибо.
0: Поскольку
1: за вопрос.
0: Зубы, ты говорил, два было?
1: Всего два было. Зубы верхний и нижний.
0: Да,
1: вот,
0: но вдруг отломится или еще что?
1: Ну, отломиться он целиком не мог уже, поскольку, то есть он мог, скажем, треснуть, ну, пойти трещинами, это в случае, если какое-то было...
0: Гражданин, наверное, не совсем улавливает, что они эмоциями-то не обладали, и поэтому никакими. Страхом тоже таким вот перед подобным процедурам тоже не обладали.
1: То есть тут вот, ну, давайте как пример просто приведем, наверняка многие из вас, да и из нас тоже здесь сидящих восьмерых, в детстве баловались рыбной ловлей и так просто ради хохма ловили на удочку жаб. Вот. Да. И вот жабы, они достаточно равнодушно ловились. То есть, когда их снимали, они как-то так же спокойно и уплывали без каких-то там, в общем-то, переживаний. А представьте себе, если, например, сейчас за губу или за челюсть подцепить кого-нибудь тут из современных людей, сколько там будет эмоций, какие будут, в общем-то, болевые шоки и так далее. Вот. Поэтому ну, даже бывало, что, например, вот он там, ну, вообще там в каком-то бою или камнем ему там расплющивало половину, в общем-то, вот того, что называлось головой, вот этой тхари, и он продолжал какое-то время так же идти со всеми, в общем-то. Другое дело, что действительно не лечили. Лечить никак не могли, вот, а попросту сразу вот, например, ну, в данном случае забракованный, сразу переходил в разряд того, что лежит где попало. То есть они садились так в сторонке, дожидались, пока вот он, ну, угаснет, скажем так, и, в общем-то, быстренько его потребляли, то есть даром не пропадало. Угу. Это именно оттуда пошло выражение «бежать с поросенком».
0: Да, я думаю, что именно так оно и было. Вообще, кстати, там могут зрители, включив свою генетическую память, многое, наверное, нам как бы дополнить из жизни древних людей. Потому что, по идее, вот это вот то, что существует, вот до сих пор эти мифологии, связанные там с какими-то нюансами жизни, она, по-моему, достойна того, чтобы ее дополнять периодически. И, может быть, за счет дополнений мы создадим истинную картину того, что было на самом деле.
1: Но мы пытаемся всячески...
0: Мне непонятен переход, ты знаешь, вот это, что-то они там... скребли, молотили, а потом начали жить нормально сразу же.
1: А вот эта грань, да?
0: Да, вот. Поэтому это еще минус один в огород вот этих копателей, там, которые там раскапывают.
1: Ну, давай сейчас ненадолго прервемся, посмотрим еще хворост, а затем вернемся.

0: И мы продолжаем наш разговор с Андреем Орловым, базитологом. Напоминаю вам, что по телефону 203-19-22, 203-19-22, вы можете задавать нашему гостю любые вопросы. Ну, а ты, я так понял, остался в недоумении от промежуточного периода, так называемого вакуумного межрамья, не открытого периода, когда же вот все началось. То есть, когда вот...
1: Телефон напомнит.
0: 203-19-22.

0: Давай послушаем, кстати, какие мнения имеют на этот вопрос наши радиослушатели. Может быть, кто-то...
1: Не мнение, давай сформируем вопрос так. Да. Какие варианты вообще вот бытия доисторического, то есть вот доисторического бытия, то есть не периода там известной истории и фактологии, которые неоспорим, там, или ладно, там, пусть спорим под сомнением, под каким-то и так далее. А вот того бреда, который как бы существует абстрактно, ну, вернее, с помощью каких-то слабых очень фактов таких.
0: Ну да, то есть, как говорится, когда, в общем, о периоде, который, как говорится, слышал звон, да не знаем, где он, да?
1: Да.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, и вас внимательно слушаем, говорите, пожалуйста. Говорите громче, извините, вас очень плохо слышно. Алло, алло. А, вы знаете, она спит. Извините, она спит. Ей на смену в 5, звоните в 5. Она проснется, к 6 поедет. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, уважаемый.
2: Вы знаете, вот меня очень заинтересовал вопрос, который был несколько ранее. Вот тема была про язык, свисающий из канатного отверстия. Вот мне такая мысль пришла. Может быть, вы подскажете, а не мог ли вот этот человек как-то использовать его для зализывания ран вот на задней части своего тела? Потому что вот язык, свисающий из канатного отверстия, по-моему, открывает огромные возможности.
0: То есть вы тут имеете в виду просто другое, что это, видимо, и внутреннее лечение, поскольку зализывание ран, так сказать, вот, да, пресловутое,
2: да,
0: оно, в общем-то, в данном случае относится и к кишочкам.
1: Да, да, лечение внутренних болезней лечение с помощью языка, это интересно. Это лингвотерапия, так сказать.
2: Да, да, вы знаете, здесь есть огромное значение... язык мог иметь и для пищеварения, для перистальтики, например.
1: Да.
0: Безусловно, поскольку, например, будучи, вот, когда им были закупорен попросту говоря, кишечник, да, то, например, вот это стадо, или как мы назовем, как мы называем, косяк первобытных людей, ага, не мог издавать каких-то вот звуков, выхлопов, которые привлекали бы к косяку диких животных. Логично, то есть...
1: При закупорке он проталкивал, собственно, помогал себе.
0: Да, понимаете, в чем дело? Вот, так что вот вы видите, спасибо, вы нам
2: спасибо
0: сильно
2: вам
0: помогли. Удачи вам. 203-19-22, ваши версии, ваше мнение о том, как же они все-таки жили. Другой момент вот...
1: Да, я, кстати, могу электронную почту, вот базет.ахару, там можно присылать
0: туда
1: свои
0: тоже
1: варианты вот существования вот этих вот...
0: А также вообще все, что угодно посылайте.
1: Да.
0: Да. Вот, вот о чем я хотел все-таки спросить тебя, поскольку вот ты всегда ходишь в окружении вот каких-то красивых женщин, вот ты сейчас с собой пятерых привел, они тут, в общем-то, сидят, причесываются и всячески ухаживают это и за тобой иногда. Вот мне интересно, ведь очень вообще такое темное пятно в области раскопок, которые мы проводили. Это как ухаживал первобытный человек, если вообще ухаживал, за своей самкой. Или происходил молниеносный просто наскок, напрыг. Вот, и случались ли ошибки, то есть моногамный секс, так называемый.
1: Ну, я думаю, ухаживание – это все порождение так называемого серебряного века, омерзительного, разлагательного. А вот там, наверное, он, наверное, все-таки интерпретация такая, проявлял внимание. То есть,
0: вот, да, вот каким образом это было? Вот с помощью хвоста своего вот этого, или, может быть, как-то так, какой-то ритуальный танец?
1: С помощью хвоста самка реагировала. То есть, вот, вообще... На самом деле природа так, в общем-то, так распорядилась, что, значит, мужская самец должен как бы проявлять себя позитивно и очевидно, а самка как бы скрытно и, ну так, более утонченно. В те времена, я полагаю, там происходило все либо на равных, либо вот как существует вот просто на уровне антропологического сравнения. То есть что-то крупнее, что-то мельче. И там вот проявление внимания вплоть до, ну, так скажем, весной, наверное, это все-таки там покус, наверное, осуществлялся какой-нибудь такой.
0: А то есть отсюда генетически пошло-то у детей, поскольку они все-таки ближе к воспоминаниям каким-то вот тем... с прошлой жизни и так далее, да, вот там ухаживание за девочкой, это дергание за косичку и так далее, это первое проявление любви, видимо, вот как-то можем объяснить этим,
1: да,
0: глубиной,
1: да, и бытовые, вот эти бытовые вот дела, когда, да, там, да, кого-то тоже
0: драки, там всякие удары табуретами,
1: да,
0: это, а, тоже... нет, вполне не исключено. Кстати, как ты думаешь, вот на его морде, вот на этой вот, существовала ли какая-то мимика? Ведь, как мы уже сказали выше, лицо первобытного человека напоминало, ну, такую мозоль, как бы. То есть, конечно, там были глазки поросячьи, без всяких ресниц, не оволошенные. Вот. Оволошение было, скажем так, вот отовсюду. То есть, это, ну, в общем-то, лицо его вот напоминало, в принципе, ежика. Представь себе на кабанью тушу надеть голову вот просто ежа. Угу. Вот эта мордочка не оволошенная, это и было. Само рыльце, там глазки, все остальное, конечно, было оволошено уже. Уши там разные торчали, прочее. Ну, так что, как ты считаешь?
1: Ну, я считаю, что наличие вообще глазных отверстий, вот оно сейчас ограничится двумя. На самом деле существовали там их множество. То есть то, что там вот сейчас два, это, в общем-то...
0: Естественный отбор, видимо.
1: Да, атовистичные такие вот два глаза. А на самом деле могло быть... от 6 до 1. То есть, и...
0: ну, в принципе, ведь не секрет. Вот мы как бы исследовали, смотрели, что мозг первобытного человека, он все воспринимал, и слух, и зрение у него были моно.
1: Моно, да, это помогало ему выживать, потому что от стереозвуков могло бы расстройство своей незатейливой психики,
0: да, произойти. Поскольку слишком много везде звуков, которые просто дезориентируют бедное животное.
1: Подоражили они его.
0: Кстати, вот у котов у них тоже монослух, как вы знаете, и монозрение. А ну что же, давай послушаем мнение наших уважаемых радиослушателей. 203-19-22. Добрый день, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
3: Добрый день. Добрый. Доброй ночи, простите.
0: Здравствуйте.
3: Сергей Алексеевич из Москвы.
0: Да.
3: Знаете, я бы хотел сказать, что у вас полностью отсутствует как бы... критическое и самокритическое восприятие вот того, о чем вы рассказываете.
1: А оно должно быть?
3: Обязательно. Не должно быть одного мнения.
1: Да, но мы выражаем свое мнение, поэтому в данном случае критическое и самокритическое, оно обычно людей ведет по такому сложному пути, то есть ему нужно учитывать что-то,
0: мнение окружающих.
1: Да, и таким образом его собственное мнение становится каким-то нестабильным.
0: Скорректированным общественным мнением.
3: Ну, я не могу полностью согласиться. Дело в том, что вы подняли очень интересный вопрос по поводу отпадения хвоста, да?
1: Да.
3: У первобытного человека. Вот. Но вы полностью стоите на позициях ортодоксальной материалистической, так сказать, науки.
1: Угу. Ну что
3: а
1: ж.
3: У меня есть несколько другая позиция.
0: Давайте.
3: Я говорю о том, что не должно быть одного мнения. Дело в том, что в физическом плане хвост у человека, несомненно, отпал давно уже. Но это чисто в физическом, вот как вы говорили, в археологическом плане. Угу. А в астральном плане хвост остался.
1: Да.
3: Понимаете, и этот хвост присутствует еще до сих пор у многих людей.
1: Да.
3: Вот я по своему опыту сужу, значит, например, у меня астральный хвост отпал где-то на 10-м году пребывания в КПСС.
1: А вам его не обрубили? То есть он сам по себе отвалился?
3: Нет, нет, это именно прогрессивная роль КПСС в вопросах отпадения хвоста. Именно астрального хвоста.
1: Ну, как видите, вот всегда избранным, в общем-то, достаются самые такие куски. И у них там и хвосты отпадают своевременно. А вот многие сейчас граждане, так скажем, не вовлеченные в это КПСС, они ходят до сих пор с хвостами.
3: Так дело в том, что после того, как КПСС рухнуло, хвосты опять стали восстанавливаться.
1: Да, вот и, видите, это интересно.
3: И меня удивляет, в общем-то, позиция наших российских экстрасенсов, которые совершенно не обращают внимания на эти хвосты.
1: Угу.
3: Помните, даже у Гоголя еще там Вии, по-моему, там давался совет о том, что ведьме на хвост надо насыпать соль, чтобы, так сказать, ее парализовать. Да, еще да, даже в те времена уже знали о наличии вот таких астральных хвостов.
0: Знаете, спасибо, спасибо вам за звонок. Ну, как ты прокомментируешь это? Вот, кстати, у Горького в мать ничего нет, а видно.
1: Насчет
0: да,
1: вот необращения внимания современных экстрасенсов, это просто, мне кажется, да, по-моему, никуда здесь не совсем, не совсем точно, не потому точно, что совсем. Они, некоторые из них обращают
0: только
1: чрезмерные...
0: Только на это обращают.
1: Да.
0: Порой некоторые даже карьеру себе делают на хвостах.
1: Ты знаешь, да, главное научить вот декларировать свои услуги, как, например, обрубание хвостов, хвостов, да, снимание венчика безбрачия и так далее. То есть вот это заученное, как, например, там...
0: Нанесение татуировки или там стрижка ногтей или пуделей.
1: Но уже это не актуально. Наносить татуировку изнутри, это более интересно. То есть берут участки татуировки кожи, там, которые так слегка, в общем-то, приподнимают, наносят татуировку и потом закрывают. Ибо в старости, а это все же происходит как бы изнаночная сторона, она начинает наверх вылазить, и к старости очень...
0: Так называемая подкладка.
1: Да.
0: Мы ее называем, биологи, подкладка.
1: Синтепоновая.
0: Синтепоновая, да. Ну что ж, хороший вообще был звонок от нашего радиослушателя. И главное, современный. Я очень рад, что вас так заинтересовала тема, нами поднятая. Ну что же тут удивляться? Ведь вся наша сегодняшняя беседа с Андреем Орловым построена исключительно по вашим просьбам, по вашим письмам, по личным просьбам. Многие приходили, просили именно эту тему затронуть. Я поднимаю телефонную трубку 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
4: Я не знаю, на кого рассчитан этот бред, который вы передаете. Я вот, например, пенсионер, я не сплю, я отоспался, я отработал. Я теперь могу спать и утром, и днем, и вечером, и ночью. Вот сейчас я проснулся, включил это радио. Слышу бред. На кого он рассчитан? На больных или на здоровых? Или здоровых вы хотите, чтобы они были больные?
5: Извините, а скажите, вы не бывший военный случайно?
4: Нет, я бывший рабочий. Когда при советской власти рабочих, ну, так сказать, держали, поддерживали. Не держали, а поддерживали.
0: Понятно, спасибо, спасибо, спасибо вам. Ну что ж тут, что, видимо, я могу сказать, действительно, видимо, не на бывших рабочих, которых при советской власти поддерживали, рассчитана тема нашего сегодняшнего разговора. Хотя, например, опять же, вот, как я уже говорил, Инесса Геннадьевна Тихомирова и красный фельдшер Вера Прокофьевна Седых и Владимир Афанасьевич Витек, все они тоже своего рода, в общем-то, принадлежат к
1: рабочей косточке.
0: К рабочей косточке. Косточки, да, просто эта тема затрагивает разного по-разному. Вполне вероятно, что вам это, я обращаюсь к только что позвонившему, видимо, вот...
1: Вот нужно... рабочим не мешало бы организовывать свои цеховые какие-нибудь клубы по интересам, например, вместо того, чтобы как-то возмущаться существованием, так сказать, вот каких-то непонятных вещей, происходящих там по ночам. Вот хорошо бы иметь там, например, какое-то место, куда можно прийти и пообщаться с себе подобными. А то так возьмешь бутылочку, выпьешь, ночью проснешься, и все непонятно.
0: И вообще, кстати, не факт, что вы нам дозвонились. Может быть, мы с вами и не разговаривали, подумайте
1: это
0: об этом тоже.
1: Это нормальное явление.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
6: Привет, Саня, да, опять я в третьем этаже. Я вот тут побродил по квартире, знаешь, вот, обнаружил тут кое-где мусор. Вот, тем более люстры не вытертые, в общем, не протертые. И под телевизором пыль кое-где. Вот, так что вот такие небольшие претензии.
0: Хорошо.
6: К тому же, вот, детишки как-то пострижены непонятным образом.
0: Ну, зато собачка, наверное, нормально.
6: Ну, собачка, да, нормально.
0: Ну, вот, а как святой рог для бабушки? Удался?
6: Нет, я не заметил, где она.
0: Ну, как на бабушке.
6: Нет, бабушки сейчас нет просто дома.
0: А, вот бабушка когда придет, я думаю, претензии снимутся по остальному. Спасибо.
6: Нет, я хотел вообще-то вопрос задать.
0: А,
6: Андрею Пафнутьевичу.
0: Да-да-да.
6: Вот, я хотел бы немножко отвлечься от темы, вот, от археологии. И немножко спорт затронуть. Я вот не секрет, что Андрей Пафнович имеет среди многочисленных образований спортивное. Вот, и долгое время работал с гребцами ГДР. Вот, и у меня вопрос такой профессиональный чисто. Вот, есть такое заболевание у канаистов, как вот гнойничковость, грибковость опорной коленки.
5: Угу.
6: Вот, существуют ли эффективные методы вот, борьбы с этим заболеванием на сегодняшний день?
0: Спасибо. Спасибо. Кстати, этот же вопрос задают нам очень многие профессиональные водители, дальнобойщики, вот, люди, которые занимаются бальными танцами, теннисным спортом. В общем, во всем, где есть что-то упорное. Вот. Ну что, Андрей, каким образом бороться с гнойничками на упорном?
1: На чем?
0: На упорном.
1: А что это такое?
0: А, это, впрочем, пустое. Давай послушаем.
1: Давай что-нибудь из истории.
0: Да, из истории.
1: Расскажешь, как с гнойничками боролись наши вот про эти проекции.
0: Они не боролись. Они с ними никак не боролись. Дело в том, что...
1: Ты знаешь, кстати, я хочу сказать, что... Тут затронут, в общем, борьбы с гнойничками и вообще борьбы с какими-то явлениями. Тут существует, опять же, отрыв от естественного.
0: Вот,
1: наши предки, если были таковые, и если они были в какой-то форме, там, находясь в культурологической, то они, как правило, выбирали в соответствии со слеповатым вождем один из двух методов лечения. То есть один это метод симпатии, другой антипатии. То есть это, в общем-то, закон природы. То есть ты не можешь, там, например, действовать всегда однообразно. Вот, собственно, говорится о современной медицине здесь косвенно, которая выбрала один из методов, это антипатии. То есть тебе, например, простуду лечат согревающими средствами. Известны такие ходы, когда, например, простуду лечится с помощью холода. Или же, например, там тот же самый гнойничок. Почему вот, например, женщина ходит, мучается, не может никуда там пойти, потому что у нее гнойничок. И залечить его невозможно. Если его начать лечить, то можно там вообще попортить себя.
0: Может, гнойничку надо, фурункулез.
1: Да, надо дать гнойничку созреть. То есть вот потом его уже удалить.
0: И вообще, кто сказал, что нужно вести борьбу вот с всякими предметами, которые покрывают кожу. Ведь опять же, если верить мудрым пословицам древним, например, бородавка и так телу прибавка. То есть все, что произрастало на теле у древних наших предков, считалось только достижением. То есть, например, вождь был вообще весь в лишаях и в каких-то там непонятных отребьях и острубьях. Вот я даже не помню, как называется это все. То есть эти струпья на нем повсюду свисали от уже лопнувших щирьев и фурункулов. И он считался очень почтенным. То есть чем отсюда же пословица «хорошего человека должно быть много». Поэтому не мало того, что они не боролись вот со всеми этими пупырышками и черышками, они культивировали их появление. Кстати, именно оттуда и пошло потом нанесение себе на теле всяческих шрамов там и всяких уже в дальнейшем татуировок и так далее. То есть поэтому борьба как таковая, она, в общем-то, не имела места быть. Ну что же, послушаем звоночек, да, я так вижу по твоему выражению лица. И женщины как-то оживились. А здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите. Здравствуйте.
7: У меня такой вопрос. Вот была ли болезнь слуховых галлюцинаций вот у наших предков? Вот.
0: Вы знаете, вас плохо слышно, но тем не менее спасибо. Насчет слуховых галлюцинаций у наших предков, я думаю, это, наверное, к Андрею.
1: Ну, рода галлюцинации, это порождение вот нынешнего, как сказать...
0: Психоза.
1: Да, нет.
0: Нет, ну, конечно, были галлюцинации, то есть, к примеру...
1: Да нет, не было галлюцинаций.
0: Нет, ну, были, это, они были на уровне снов, то есть, в смысле...
1: Да и снов не было.
0: И снов не было.
1: Но вообще люди были чрезвычайно здоровы. Вот видишь, сколько людей вообще с тонкой организацией психики звонят и участвуют в нашей беседе. А вот, например, человек с такой структурной организацией психики, он проснулся, во-первых, он поспал. И он сразу обратил внимание, что здесь что-то не так.
0: Да, да, да, да.
1: И он сказал тебе все, что он думает. Вот, а если это все умножить в квадрат, возвести, то получится вот этот вот, как это называется, который рыбу ловил там.
0: То есть галлюцинации не были, собственно. А хорошо,
1: нет,
0: ну, а
1: у него как галлюцинаций же нет, ты позвони, он спросил. Нет, тебе скажут, что у него не было никогда.
0: Что галлюцинация — это, дескать, антиобщественно.
1: Антиобщественно — это притворство вообще. Заговор какой-то кроется крупный.
0: А скажи, а как ты считаешь, было ли свойственно вот этим мозолерылым предкам дежавю какое-то? Что, например, вот эти были же моменты, когда он с рыбой с такой во рту застывал?
1: Да, потому что они вообще не держали ничего в уме. А язык, например, смотри, если он вообще там только зарождался и начал знаковую систему какую-то вот, ну, утверждаться в каком-то виде простой знаковой системы, ты можешь себе представить, чтобы такую ценность использовали там, например, для таких ходов, для которых сейчас используют, например, что-нибудь сказать, да не сделать там, или... Ну, я не знаю, сказать что-нибудь такое пустое, от чего, собственно, вот как, за что нас поклинали сегодня, за то, что мы пустое говорим.
0: Ну, а с другой стороны, ведь у них был гораздо сильнее развит язык жестов каких-то там, да?
1: Нет, язык конкретных действий, то есть...
0: Конкретных действий, да, да, но ни в коем случае...
1: Он не заменял вот язык такой вот, язык в буквальном смысле слова там, не заменял, в общем, даже он слегка только дополнял знаковую систему, а основной язык, конечно, был прикладной, то есть это то, что там с помощью рук-ног решалось.
0: Вот, кстати, доказано, мы же тестировали очень много путем ввода, в общем-то, всяких электродов и снятия показаний. Вот ведь существуют люди, которые хватают за рукав вот, гаишников, ну и каких-то вышестоящих должностных лиц. Вот генетическая память далеких предков заставляет их общаться с представителями, скажем, вот со своими же братьями, как бы, да? Вот еще такой, ну, не просто жестикуляцией, а контактной жестикуляцией, скажем так. Вот, или, например, подергивание за плечо, да, там, за пуговицу, за воротничок, там, похлопывание по плечу.
1: Кстати, это агрессивное проявление.
0: Безусловно, безусловно.
1: Вот такое трение, вообще, чем дальше от урбанизации и цивилизации, тем люди, значит, как бы у них социальная дистанция контактная возрастает. Они, например... Крестьяне, они вообще предпочитают за руку не здороваться, они так путем такого помахивания.
0: Да, да, да,
1: и чем
0: да.
1: дальше дичь, там, вот, например, там где-нибудь на сопках, там, в Алтайском крае, они вообще там могут общаться там путем знаков. То есть один там ветку сломал, там, да.
0: Там, или рыбу повесил на ветку.
1: Там, да.
0: Вот. Кстати, вот проходит реклама по телевидению, где здоровые два мужика вот обнимаются, а одного трескается рубашка. Это вот, конечно, очень активная форма такая общения. И тут, кстати, сразу можно выявить социальную принадлежность этих людей, вот, которых показывают в этой рекламе. Так что, в общем-то, все становится потихонечку понятно. А мы принимаем дальше ваши телефонные звонки 203-19-22. Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Андрей Орлов, базитолог. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
8: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
8: Вот мне кажется, в то время, значит, вот эти, из этих площадей все люди чесались без перерыва. Ну, это как вот сейчас спит, да? Ну, вот. И там всякие жилы висели у них, там шкуры, они, чтобы отвлечься, там дергали их, по барабанам били. И наверняка тяжелый рок получался. Так что мы сейчас пришли, ну, то же самое, только с другим путем к этому року. Ну, хорошо только, что сейчас керосин есть.
0: Понятно, спасибо. Ну, в принципе, тут мы в музыке слабо, как правило, у нас это всем заведует Зоя, вот музыкальный редактор программы «Монморанси», Зоя Горбатка, фамилия Горбатка, такая смешная, она сама к ней с иронией относится. Вот, что касается вообще почесывания, то... Дело в том, что не было никаких почесываний, опять же, в силу устройства руки вот этой, понимаете? То есть это почесывание, если он производил сам по себе, приводило к многочисленным просто порезам и травмам, поскольку...
1: Но они использовали объекты окружающие.
0: Окружающие, не терлись друг от друга, суки разные. Да, поскольку, кстати, еще хотелось добавить,
1: что... А что такое почес? Это, опять же, когда передоз, вот перебор там в этих вот, в том, что они поедали, это пробивало иньская энергия наружу, просилась, и почес осуществлялся, вот как твоя, да, собственно, сейчас.
0: Да. Вот, между прочим, почему-то принято считать, да, что, например, показывают фильмы про индейцев, про всяких людей, которые живут на все время с природой, так сказать, наравне, да, вот, что они обладают какой-то очень такой ловкостью и так далее. Ничего подобного. Вот те вот первые мозолирылые наши предки, в отличие от настоящих животных, тогда эти жили медведи, мамонты и прочие, были весьма неловки. То есть, как мы уже сказали, проламываясь сквозь чащу, они могли нанизаться каким-то своим там органом там прямо на какую-то ветку и так далее. То есть ловкости у них не было. В момент, скажем, сколько бывало, что до совершения полового акта приходилось, в общем-то, самцу, так скажем, до трех самок менять, потому что двух первых он просто убивал, пытаясь поймать, случайно это происходило и так далее. Или они защищались так, что убивали его. Поэтому... ловкости тоже там определенно никакой не было. Ну, продолжаем звонки слушать. Или у тебя есть что добавить?
1: Да у меня есть, но то...
0: Так добавь тогда.
1: Интересно, конечно, вот еще помимо всех вещей, которые мы сказали о частях тела и их принадлежности, их трансформации в том время и в нынешнем, то есть их соответствие. Еще, конечно, вот опять же немаловажный вопрос... появление речи, слуха, зрения и вот особенности психики общения. То есть насколько необходимость была в буквальном выражении своих мыслей, вот, насколько она, в общем, можно представить себе, насколько, в общем-то, просты были там эти люди там в проявлении себя. И насколько, ну, насколько это могло измениться. На самом-то деле уровень потребностей остался, в общем-то, тот же самый. Ну, так, уровень потребностей. То есть, по идее, набор этих потребностей просто, как бы сказать, их разнообразие становится более изощренно. А, ну, например, сколько он там съесть мог, в общем-то, он и сейчас, в общем-то, столько же поедает, даже сейчас больше. Он поедает таких вещей, которых, которые, в общем-то, частично не усваиваются и зашлачивает просто. А по энергоемкости, в общем-то, приблизительно одно и то же. Вот. Так в связи с этим, вот, хотелось бы понять современные достижения, насколько они... как бы создают вот, ну, не, понятно, что они комфортность как-то создают повышенную, еще так далее. Но насколько они как бы полезны в плане отношения к человеку? Ну, то есть вот,
0: ну, понятно,
1: он тогда вот... существовал с каким-то набором потребностей, который удовлетворял так или иначе. Сейчас он существует.
0: Нет, насчет комфортности, опять же, я тут прошу прощения, немножечко тебя перебью, хотел бы на этой теме задержаться. То есть что-то занимаешь под комфортность. То есть, например, сбрасывание каната на белом троне. Так я хочу сказать, что первобытному человеку это было бы очень некомфортно. Он бы не смог просто канатом попасть туда. При всем своем желании. Для него это было бы великой пыткой.
1: А вообще про трон хочу сказать, что, ну, про унитаз, что подобная позиция, она отличается от позиции, при которой сбрасывают канаты в деревнях, и вообще люди, которые там не придумали себе подобных устройств. И надо сказать, что при позиции, там, например, селянина и вот городского жителя разные, соответственно, очистки происходят от
0: каната. Безусловно. Напрягаются разные группы мышц, во-первых.
1: Да.
0: Вот. И вообще, честно сказать, что, опять же, первобытный человек, как показывает, по крайней мере, наши предварительные исследования, не обязательно испражнялся, вот сидя вот так на корточках, да, то есть он мог это делать стоя, на бегу, лежа, там, причем лежа на чем угодно. Ну, в смысле, на плаву. То есть практически.
1: Если это не связано было с ритуальностью.
0: А, да, безусловно.
1: То есть
0: когда...
1: ритуальный выброс, он осуществлялся по определенным дням.
0: Ну, например, и... перед тем, как с самкой у них, да, что-то тоже привлечь самку.
1: Нет, были такие огромные, гигантские совершенно акции коллективные, когда все вы рассаживались на сучьях вокруг поляны.
0: Да, да.
1: Вот, один дирижировал внизу, он, в общем-то, нуждался в том, чтобы, ну, этим действием как бы манипулировать, и он сдавал команду, как, например...
0: Ну, какой-то ритм простой, да, достаточно ритм, такой, да, маятниковый такой.
1: По той же самой осине он платил, и все, значит, как бы в соответствии с этим ритмом вот осуществляли подобную акцию. Там, после этого, конечно, там невозможно на поляне, просто было уже ничто не росло.
0: Безусловно.
1: И вот это такие священные места считали.
0: Опять же, вот хотел сказать, что наверняка сейчас все наши 5 радиослушателей воскликнули, как это не росло. А ведь этим объясняется тем,
1: не росло,
0: что... Да, ничего и не росло.
1: Да, жирность вся, она обходила стороной.
0: Дело в том, что выброс того человека, нашего далекого предка, был настолько токсичен, настолько его организм полностью выкачивал из полученного продукта все и отфильтровывал, что на отдачу выходило практически какое-то чуть ли не ядерное топливо. То, что, например, современный человек вот выдает, и мы даже видим, на что птицы там, вот, там едят и не дохнут. Это говорит только о том, что происходит неполное усвоение просто-напросто продукта, о чем ты выше и говорил уже, собственно говоря.
1: Да.
0: Да. Ну что же, звоночек, давай послушаем. Или у тебя еще есть что добавить? Mm-hmm. Просто интересный очень ритуал, я вот с интересом вышел. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
9: Добрый вечер.
0: Здравствуйте.
9: Молодые люди, скажите, пожалуйста, а вам самим не стыдно такую передачу вести?
0: Нет, конечно.
9: Неужели?
0: А скажите, почему нам должно быть стыдно? Извините.
9: Да, вы такой бред ведете. Это же бред деградированных людей. Я в поддержку того рабочего. К тому же вы, молодые люди, циники велики.
0: Спасибо, да, спасибо.
9: Да.
0: Спасибо.
9: Это просто ужасно, что в эфире идет такая передача. И радио-то какое, знаете? «Эхо Москвы», а днем можно послушать, как будто умные люди ведут эту передачу. А ночью, это же ужасно просто.
0: Да, ночь, она ужасна. Спасибо, спасибо вам.
1: Ночь вот, ужасна, в принципе.
0: Ужасна. Ну вот зато рабочий наш человек нашел себе подружку, что говорится, причем на какой-то ниве интеллектуальной, не просто в лесу грибы собирал. А,
1: вообще все твои ходы вот с этими левыми звонящими, твоими дружками, знакомыми и так далее,
0: да, я специально
1: они уже,
0: прошу.
1: Как бы, наверное, уже расшифровываются.
0: Устарели, думаешь,
1: то
0: да?
1: Есть, да, уже.
0: То есть, думаешь, и тетю, и дядю надо увольнять?
1: Ну, я ж не знаю, ты поступай с ними как знаешь. Ну, да.
0: Ну ладно, здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
10: Вы знаете, дорогие мои, я могу так вас называть, мальчики?
0: Нет, вы называете нас лучше, вы лучше нас называете, дорогие мои, например, москвичи, потому что...
10: Психиатры, не засоряйте мозги людям, которые заняты полезным трудом. Лодыревы, бездельники, словоблудием занимаетесь.
0: Спасибо. Ну да, сегодня я перебрал, конечно, со спецзвонками, с тетями и с дядями, понимаешь. Ну, ты тоже так, видишь, человек говорит, что ему уже к концу нашей программы нужно обращаться к психиатру. А чем ему психиатр научит? Вот он придет в поликлинику, над ним там посмеются, поставят клизму, да, вот, и отпустят. А он выйдет в уверенность, что проживет на год дольше.
1: Он вступит в отношения с врачом. То есть, на самом деле, он придет за, как бы сказать, у него расстройство произойдет, поскольку его собственных сил ему не хватает, ну, как бы решить эту проблему.
0: Да, да.
1: Значит, существует три категории людей, которые как бы имеют контакт с душой человека. Это врачи, юристы и врач, педагоги. Вот. Он, значит, одного из трех найдет. Поскольку у нас пока что две категории остаются такие неоплаченными, вот, вернее, не бесплатными, то они эксплуатируются пока что по-старому. То есть туда идут по поводу там, поскольку у нас, значит, с душевным спасением священники не занимались, вот кто призван этим заниматься, то у нас использовались вот эти вот граждане, вот эти категории. Вот. То есть, ну, с преподавателями там дело по-другому обстояло, поскольку там откат туда происходил, людей просто, ну, как бы, не по назначению, то есть там в основном женщины. Вот, то, в общем-то, и там обращаться-то не с чем было, да, там не от них отбиваться надо было, как бы, большей частью. Вот, оставались двое, то есть одни там, которые вообще непонятно, чем занимаются, они до сих пор, в общем, только этим занимаются за день. А доктора — это вот самое лучшее, пока они бесплатные, это самый лучший вариант, чтобы туда пойти и решить какую-нибудь свою проблему, любую.
0: Ну, зато
1: вот.
0: В нашем...
1: Одно дело, ты говоришь, вот, возникает у тебя там прыщик. Вот человеку бы задуматься, от чего он возник и что это за знак такой. Вот. Например, совершенно простые методы есть. Там, например, нога заболела, значит, тебе, значит, ты ходишь куда-то много, или тебе ходить не надо. Вот. То есть для начала надо подумать, потом уже лечить ногу. Вот. Так, все это безумно решается. То есть обычно там, например, делается по-простому. Там, например, болезнь у тебя какая-то возникла, значит, это признак того, что либо ты сам устал от чего-то, надо разобраться, от чего ты устал, и решить проблему. Вот. Но, как правило, никто этим не хочет заниматься. И борются, в общем, с симптомами, чем, собственно, и
0: усугубляют.
1: Да.
0: Усугубляют. Кстати, я могу поздравить все-таки тебя. Ты смотри, сегодня в нашем эфире, помимо наших пятерых обычных радиослушателей, объявились еще три новеньких. Две женщины, один мужчина, которые объединились, так сказать, в клуб любителей теории Дарвина. Mm-hmm. То есть уже мы как-то людей сплачиваем на почве. Вот, причем все эти люди, насколько ты заметил, с такой достаточно пролетарской, крепкой прослойки, что из того, что мы называем... Нет, не мы, они называют средний класс. Это очень хорошо. Но я предлагаю послушать следующий телефонный звонок. 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
11: Вот, я хотел спросить, значит, если древние люди, как вы говорили, сбрасывали канаты, там сидя на Сочи, значит, соответственно, они были нищими, так как богатые совсем не сбрасывали канаты.
0: Угу. Спасибо, спасибо. Ну, в принципе, ты звонил, видимо, очевидно, постоянно радиослушатель. Дело в том, что такой уже градации бедные и богатые появилась, конечно же, значительно позже. Вот. И, ну, вопрос в данном случае теряет как-то немножко свой смысл в связи с мною вышесказанным. Вот. Что еще хотел сказать? Ведь вот как ты считаешь, ведь людям, видимо, не очень, может быть, приятно слушать правду о своих, пусть очень далеких, но тем не менее предках. А может быть, именно этим был...
1: Рефлексия возникает.
0: Да,
1: том,
0: вот, ну,
1: что...
0: Видимо, да. Потому что вот клуб любителей теории Дарвина, вот этих из троих состоящих, он как-то дает понять, что, дескать, вы не трогаете наш...
1: агрессивность обладает.
0: Безусловно. Потому что генетическая память их, в общем-то, на самом деле подтверждает наши слова, с одной стороны, с другой стороны, они боятся себе в этом признаться. Может быть, например, заметь, шквал звонков пошел после твоего рассказа о ритуальном сбрасывании канатов с ветвей. Может быть, вдруг на кого-то из троих это навеяло дежавю. И ужас какой-то пошел. Эндогенное пропотевание там сразу.
1: Ну. И почему-то вот это, видимо, относится к тем косякам или стаям, которые обладали, в общем-то, такой агрессивностью, неаргументированной. То есть они выдвигали аргументы, почему, ну, почему не так, и все. И это достаточно было, чтобы развязать какую-нибудь битву там кровавую.
0: То есть, или почему не я, к примеру?
1: Да.
0: Ну что ж, послушаем еще телефонные звонки. У нас остается уже совсем немножко времени, потому что у нас в 6 начинается смена. Мы должны с тобой пойти честно отстоять 8 часов. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите. Здравствуйте, уважаемый.
12: Сначала хотелось бы пользоваться позвонить рабочему и вот этим двум женщинам, чтобы они выпили тизерцин и ложились срочно спать. И как раз завтра они проснутся к трансляции венесуэльского сериала. Вот. А по поводу передачи хотелось бы задать такой вопрос. Первобытный человек, как правило, наверное, спал на земле, да? Широко открыв рот, лежа насмерть. Вот. Случалось ли такое, что туда могли заползти к нему в рот ящерицы и прочие вот
0: живность,
12: мелкие точно. Животные, да, свить там гнездо. То есть, ну, ноздрю я исключаю, так как она была забита соплями и козявками. Ящерице неудобно, а вот рот именно.
0: Понятно, он, понятно.
12: Вот. И если это случалось, то каким образом он выгонял их оттуда? То есть, может быть, он набирал в рот воды там, или там пил много воды, там поедал какие-нибудь там растения.
0: Вот понятно, понятно. Спасибо, спасибо. Я вижу, что там, Андрей Орлов...
1: Там вот, существовал определенный человек, который в обязанности которого входил как раз...
0: Отслеживать
1: если
0: эти моменты.
1: Все попадали, да, и кто-то не успел оставить кусочек пищи, там, сказать, в качестве запора во рту, чтобы туда насекомые не попадали, то в его обязанности входила там тампонада как раз этих ротовых полостей путем заталкивания туда заранее заготовленного моха. То есть, как правило, это был молодой человек лет 10-12, который целый день ходил, собирал мох и...
0: просто пучками
1: губку,
0: делился.
1: Да, губку, вот или же еще там, или на крайний случай камни, или еще что-то. Вот. И глубоким вечером, ежели там кто-то забывал оставить кусок еды последний на утро, то есть, чтобы проснуться и сразу его заживать, и, как бы, который одновременно являлся тампонадой вот, ротовой полости, то он обходил таких и тампонировал их вот мхом, лишайником и прочим, корой дуба.
0: Вот, и, кстати, вот его тогда же в шутку и прозвали Гиппократом. А я еще хочу сказать, что очень обидные слова ваши насчет того, что мы тунеядцы. Давай откроем все-таки секрет. Дело в том, что мы с Андреем работаем на заводе «Москвич», занимаемся сборкой карданов. Вот мы собираем карданы лучше всех на этом заводе. И действительно, реально, сейчас вот время уже 5. В 7 у нас начнется смена. Нам нужно успеть там помыться, документы все отвезти вот в исторический музей, откуда мы взяли. Вот, поэтому пойдем, что ли?
1: Да вот пора бы уже.
13: Опоссум. Соло на барабане. Исполняет автор.

0: 37 настало в нашем чудесном городе. Чего 37? Вы сами взрослые все, ребята, и понимаете. Объяснять я вам не буду. Деньги мне за это не платят. И в гостях у нас группа Jailbreakers. Сразу представлю состав геройских ее участников. Иван Воронов, вокал и акустическая гитарка. Акустическая она, потому что она сделана из полена, и на ней нет никаких электрических частей. Илья Карпов на клавишах. Да, я не ошибся. Алексей Китайцев на замечательном совершенно инструменте, именуемом контрабас. Контрабас замечателен тем, что это, наверное, самый деревоемкий инструмент из всех себе подобных. Ну, то есть, что там, скрипочка, это же несерьезно. Ну, такая, там веточка ушла, а тут целый, можно сказать. И, соответственно, Егор Матвеев, старый знакомый, он тут неоднократно уже в студии бывал, он играет на барабане, на одном, понимаете, барабане, на котором натянута кожа убиенного им лично животного. Какого животного?
1: Бизон.
0: Привел этих замечательных музыкантов к нам человек, которого зовут Лёва Быховский. Поставщик, можно сказать, музыкантов в нашу программу. Я думаю, что можно сказать сам здравствуйте, можно не говорить.
2: Здравствуйте.
3: Добрый вечер. Можно сказать
2: здравствуйте. Здравствуйте.
0: И можно начинать концерт в прямом эфире. Они все уже, внимание. Даже вот там курица, она ее сняла уже. Она сняла курицу, отставила. А когда закончится, все опять поставит. Ну, чтобы не было, вот как в прошлый раз, инцидента, потому что часто бывает, что они приходят, говорят, типа, дескать, надо как-то компенсировать, сгоришь. Там она прилипает, кастрюлю пользует кожа, она у них такая...
2: Надо тефлоновые кастрюли пользовать.
0: А тефлоновых денег мало. К тому же тефлон такой, он мягкий, он при бытовом разборках не котируется. Не берут.
3: Мягкое оружие.
2: Ну чего? Это единственное, да, это говорю, говорит Иван Воронов. Я просто хотел сказать, что на этом состав нашей группы не ограничивается. У нас еще в группе есть такой замечательный персонаж. Илья. Женя Ильницкий, который гитарист. И вот он сегодня не пришел, он не смог. Он приболел, много пропустил. И вот буду заменять я. Вот. Я, поскольку пою, на гитарке играю не особо, поэтому пускай радиослушатели сделают поправку, сноску во втором чтении.
0: Ну, я понял. Ну, в принципе, мы можем вообще завести фонограмму гитары. Вот там в каком-нибудь компакте.
2: В какой тональности?
0: В какой скажешь?
2: Ну да, что, мы начнем?
4: Давай.
2: Махать рукой?
4: Да.
2: Ну хорошо.
0: Только осторожно, там Прохор лежит, ты ей не ударь. А то она агрессивная, когда ей заденут случайно.
2: Кусает?
0: Не, она просто начинает некрасиво там себя вести. Ну, можешь попробовать, если хочешь.
2: Потом, после эфира. Так, давайте откашляемся. Первая песня. Классическая. Называется она Crazy Fifties. Посвящается сумасшедшим 50-м годам. How often at night when the heavens are... Извините. Heavens are black.

0: Нет, все нормально, ничего не трещит, у тебя очень даже хорошо. У меня один знакомый, кстати, вот так сам себе пальцы сломал, он вел, и у него они там застряли, пальцы под эти, ну, они же, вот, клавиши, они так сделаны, что, ну, и туда прям, правда, палец застрял, не, вот так же он там водил, у него прям пальцы все там позажимало, и беда, то есть, ну, как бы...
1: Насчет этого могу сказать, что одно, что, значит, кто, кто хочет сделать на пианино вот такой прием...
2: Да, вот такое.
1: Внимательно смотрите, так сказать. Да, вот такое. Внимательно смотрите, чем вы это делаете. Это делается ногтем большого пальца.
2: На ноги, на ноги.
0: Да, кстати, блин, вот это очень полезные рекомендации, потому что многие, знаешь, там подражают, они же видят, типа, издалека. Да, и давай, да, пальцами.
1: В левую сторону, значит, большим пальцем, значит, ногтем, да, большого и... пальца в левую сторону и, ну, уже там, по выбору. Остальными пальцами, так сказать, в правую сторону. И единственное, никогда не делайте этого, так сказать...
0: С бодуна.
1: С бодуна и кожей, кожей, то есть внутренней, внутренней стороной. Иначе можете содрать пальцы.
0: Это получится эффект каната. Потому что вот у нас одна девушка здесь, наспор, я не буду называть ее, она входит в руководящий состав, она наспор спустилась на канате вот с 14 этажа, и у нее это прям прозрачное, она так смотрит на ладони, да, и солнце видит. Теперь, точно, но точно. Наросло, наросло. Тут потому что хорошо кормят. Вот даже видите, я борщок поедаю, там у меня все нормально, я не жалуюсь.
1: Но тем не менее, так рекомендации такие.
2: Приятного аппетита.
0: Спасибо.
2: Ну что, мы как бы продолжим концерт.
3: А ты прям по бумажке хочешь поехать?
2: Прям по бумажке, а чего? Обычно на гитаре, но по бумажке.
1: Ну тогда объяви как-нибудь.
2: А да, следующая песня, опять же, классическая. Написана была однажды одним негритянским поэтом, творцом. И борцом. Называется она «Джонни бегут и убегает».
1: Пардон.

потом мне надо было освобождать. Вот. Вот, а следующая песня по бумажке числится под номером 3, и будет называться она «Блю свой чуз». Посвящается голубой замшевой обуви, которую Карл Перкинс и Элвис Пресли никак не могли поделить. Играется она в до. Well, it's one for the money, two for the show. Three to

0: Песня называлась «А ну-ка догони».
1: Jailbreakers. Коллектив у нас в прямом эфире, дающий концерт без 10 в Москве. Через 10 начнутся новости, а пока продолжается живой концерт. И вот не пивная музыка все-таки.
2: Как-то.
1: Не пивная.
3: А смотря чего пить. Воду и чай, да, не пивная.
1: Ну, я имею в виду пилко.
3: А вот пивных изделий пилко. Однажды легчайшее, вот столько.
1: О,
3: это почему? Это на самом деле, да, после самая фашистских пивная. Маршей это самая пивная, я бы сказал. Ну, еще, скажем, можешь еще ирландскую народную музыку поставить на второе место. А дальше, на третьем уже вот на рокобили. Вот, потому что суть, например, по моей внешности видно, что я, в общем...
1: Ну, пилко.
3: Ну, ее радует. Вот. Мы продолжаем концерт? Да, или не продолжаем?
4: На
3: улице идет снег, а у нас идет концерт. А? Следующая песня ковбойская. Она была написана народными ковбоями. Они ее пели, когда гоняли коров туда-сюда, обратно. Вот. А потом ее подслушал тот же самый Элвис Пресли и записал на своей первой самой пластинке вместе с That's All Right Mama. А песня называется «Голубая луна штата Кентукки».
1: Ботинки голубые. Луна голубая.
4: Набор.
3: Ну да, такие там наклонности наблюдались однажды. Ну это ладно, это потом. Начинается ковбойская песня.

0: Это была аварийная песня Блюмунов Кентаки. Потому что во время нее произошла авария.
1: Лоб струны состоялся. Я представляю, если у контрабаса произойдет лоб струны, она отскакивает, когда вот лоб происходит? Или она так просто...
2: На посадке.
1: Да.
2: Поэтому у меня скакивает.
1: Меня очень удивляет, и, собственно, мы сейчас собираемся исследовать вот в нашем отделе научно-технических разработок феномен. Нет, ты его так оставь. Знаешь почему? Потому что очень все-таки тихо слышны клавиши. Вот когда там ты играешь соло, то прям вообще не слышно. Вот. Да, вот тот, значит, феномен, который только людям свойственен. Ну, вот, например, вот четыре человека совершенно, так сказать, несинхронные. Ну, в смысле, как бы у каждого свой ритм дыхания, свой ритм вращения, значит, глазных яблок. Ну, мне со стороны виднее, они у вас вращаются у всех по-разному. Вот, там, ну, у всех там всякие пальцы разные, там, длины, да? Вот, а, значит, издают, тем не менее, достаточно синхронные звуки, вот, как-то, которые слагаются в музыку, да? Ну, вот, в принципе, так оно происходит. Вот, потом, другая способность человека, например, синхронно. Вот водитель в автомобиле едет, он двумя ногами, там, руками, все у него, да? Не говоря о барабанщике, это достаточно, посмотрите, на Дэйва Вейкла. Это же он там вообще, у него там все... Вот какому еще из живых существ, вот, так сказать, доступен такой вот такие действия? Я не вижу.
0: Если какое-нибудь неплавающее животное бросить в воду, наверное, оно тоже будет так делать некоторое время.
1: Ну, да, в принципе.
3: Превратиться в подводное.
1: Да, мы пробовали.
0: Я не знаю, как так делать.
1: Ну что, произошла авария, да?
0: Сейчас авария устранится в течение ближайших раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять.
1: Ну, в принципе, пока, может быть, вы настраиваетесь, мы сейчас...

0: Ну, то говорите, нет холла. Сейчас замечательный холл проскочил на рояльчике.
1: Побежал за коридором.
0: Да, и кто бы мог подумать, что так он славно прозвучит. А не было ли у вас идеи сыграть какую-нибудь, скажем, чисто инструментальную композицию, ну, как обычно вот делается в каких-то джаз-клубах, где...
1: И на похоронах.
0: И на похоронах, да, кстати. С какими-то, так сказать, перекличками инструментов. То есть, кто там вот там, ну, как будто ты, поскольку...
1: Дело в том, что там нужно знать композицию, а композицию никто не запоминает, пока я не запомню слова. А играть инструменталку без слов, с версией словами, это, в общем, не умно как-то. Вот. Ну, это, по крайней мере, личное мнение. Вот.
0: Понял.
2: Исчерпывающий.
1: Давай Джанс Гилл сыграем.
3: Давай сыграем потом Джанс Гилл Шаут, а сейчас мы сыграем песню. Давайте, кстати, привет начать передавать. Можно, пользуясь случаем, передать привет?
0: Да, да.
3: Значит, сейчас список достану. Где он?
0: Вот. А вот на стене написали тебе уже твои друзья. Вот, чтобы вот углем видеть.
3: Мама.
0: А, ну, это...
3: Вот, короче, мама, я передаю тебе привет. Папа, я тебе тоже привет передаю. Потом, кстати, у нашего друга Сэма...
2: И соратника.
3: Сэма Соратника. Вот, у него день рождения сегодня уже, да. Вот мы его поздравляем, чтобы он никогда не болел. А также обществу Бариморов, почетным председателем которого я являюсь, хотелось бы передать привет. Вот. Кто-нибудь еще кому-нибудь хочет?
4: Да, я хотел...
3: Следующий привет будет привет. Вот, а это, значит, песенка приветная такая. Приветливая, я бы даже сказал.
1: Ты как называешься?
3: Сэй мама, как называется.

0: Ча-ча-ча, говоришь. Хорошее слово. А, вот хотелось узнать, мне сейчас пришла в голову, знаешь ли, неожиданная мысль. Скажи-ка мне, Иван, вот насколько я понял, отсутствие гитариста заставило тебя взять в руки вот этот инструмент. А как ты вот мыслишь свое поведение на сцене без гитары? Вот руки, знаешь, они же болтаются, ну, беда же.
1: Вообще. Хороший вопрос, хороший ответ. Вот, значит, акустическая гитара на сцене, в общем, тоже присутствует. Я просто когда-то выступал и без нее, но посмотрел видеозаписи и понял, что, ну, не настолько красив, как я буду с гитарой. Там, вот, и поэтому я ношу гитару, да, прикрыть мамон пивной. Вот, а дабы, чтобы было куда девать руки и не делать, как Элвис, там, вот, в разные стороны, там, распальцовки всякие и так далее.
0: Да. Вот некоторые находят выход, они занимаются гимнастическими упражнениями, там, турничок.
1: Делай, как я.
0: Да, типа, ну, нет, это тогда еще не было. А сейчас вот это новые установки, вот этот микрофон такой тампоксообразный, ну, типа, вот сюда идет, ну, такой.
1: Ага, как космонавта, да?
0: Да. И вот они там подтягиваются, типа.
1: Ну, это, наверное, космическая музыка просто.
0: Да.
1: Такая трансовая.
0: Нет. Нет, это скорее как бы...
1: Танцорово-плясательных изделий поповых.
0: Читательная музыка, я бы сказал, они там читают. Ну вот он читает и там подтягивается, читает. Да. А когда падает, это тоже в конце... Ну он же там солнышко крутит, треть, а у него же здоровый, он бах так об сцену. Тоже это...
1: Что, память не отшибает?
0: Сбивка,
1: нет?
0: Так... Да, нет, там же в голове-то ничего у него нет. Он же...
2: Вдоль,
0: да. Не, ну не... Да, когда не вдоль, это получается типа синкопа. Синкопа задницей. Ну, так это... Он прям бац, турника задницей. Пыль так. Это вот вместо эффекта. Вот эту, ну-ка, пускают дым.
1: А пыль он вдыхает, начинает тут же тащиться, да? Ему уже никакой кислоты там.
0: Нет,
1: там,
0: у него такие волосы в ноздрях, зато брови лысые. Он прям у него там... Он не может даже, понимаешь, он вообще не дышит. Вот на самом деле люди, которые не дышат. У них очень расширены поры. Ну вот есть люди с расширенными порами. У них прям вот
1: уши
0: кожа. Он, знаешь, если его послушать, да, вот прислониться к нему, доктора, они просто с ума сходят. Он его слушает, а у него ноздри не дышат. А вот весь организм как один нос. Он прям дышит, если он, например, в ванную положить, да, вот ванна исчезает. Прям он прям впитывает. Вот губка, человек, губка такой. Вот
1: по поводу губки, вот я как раз хотел историю одну поучительную рассказать. Слышал я про человека, которому делали операцию, и забыли ему губку в животе. И вот он приходил в гости, вот выпивал всяких там изделий спиртных и не пьянел. Домой придет, его жена бах кулаком в живот. Он же бах и вообще никакой. Вот, так что очень мудрая мысль. Я предлагаю даже вести новую операцию такую. Вот, типа кому-то носы удаляют, кому-то уже, там уши
0: прикрывают. Губка. Хорошая, кстати, хорошая находка.
1: Да.
0: Это вообще даст даже возможность Ё-моё, это же для путешественников попуст. Я понял разгадку.
1: Кстати,
0: вот
1: как
0: секрета верблюдов.
1: Да.
0: У них же-то некоторые думали, что это беременность спинная. Ну, там, у них там маленькие верблюды. Там губка.
1: Кстати, я даже слышал когда-то, что вот бедуины, они отрезают горбы и ими моются. Вот. Вот там пена всякая в разные стороны.
0: А он потом
1: хотя, новый... наверное, врут, потому что откуда там вода в пустыне, там мыться-то негде. Наверное, врут, наверное.
0: А он потом новый должен нарастать гор. Но я думаю, что
1: а
0: им с рождения закачивают. Нет, может быть, закачивают. Это искусственно. Это верблюдов их же не было раньше. Это же вывели. Ну, то есть, как им
1: откуда?
0: Надо... Это же были кони обычные, да? А им надо было что-то пить.
1: А их вывели, они сразу огорбатели, да?
0: Ну, им просто под кожу вгоняли туда.
1: Откуда их вывозили?
0: Влаги. Ну, как откуда? Из обычных коней, из конюшни. Вывели там. Да.
1: Ясно.
0: Поэтому там сейчас и терроризм.
1: Так может, да, песню посвятить этому делу? Про поезд. Наверное, слушатели любят на поездах кататься.
3: Давай просто так сыграем, да?
1: Значит, просто так песню про поезд для тех, кто любит кататься на верблюдах.

0: Я вот, послушав эту композицию, понял, откуда Шевчук содрал вот эту песню. Зато мой друг лучше всех играет блюз. Вот, вот прямая параллель.
1: По-моему, это был
2: Макаревич.
1: И не Макаревич.
2: Это Полюс.
1: Я угадаю этого человека с третьей попытки. Это был Маргулис.
2: Маргулис.
1: Ну да.
0: Это, подождите, вы все попутались. Маргулис это замечательный был латвийский футболист. Или латышский. Или хоккеист.
1: Нет, это ты говоришь про такой, который угадай мелодию ведет.
0: Какую мелодию?
2: Валдерис, на самом деле.
1: Нет, ты же про Жальгерис говоришь.
3: Жальгерис. Повтокор чемпион.
4: Ну, давайте привет передавайте.
2: 22-й номер, он Цискагел, Балдерис.
3: Давайте, привет.
4: Бабушка, дедушка. И он привет передает.
1: Это был Егор по прозвищу Крикри.
3: Да, а я, значит, маме привет передаю большой.
1: Вот. Это был замечательный Илья Карпов, да. По прозвищу замечательный Илья Карпов.
3: Да. А песню можно посвятить? Там у нас следующая песня какая-то интересная.
1: Да.
0: Ты прям хочешь один в одного под рояль.
2: Петь будешь.
1: Хэппи-бёрд,
2: да?
1: Если
3: нет, там. Нет, босс он будет спевать.
2: Спевать.
1: Вся. Вот. А кстати, Ганс, ты можешь хочешь кому-нибудь передать привет там? У тебя же наверняка есть.
2: Я после следующей песни.
1: А, то есть эксклюзивно.
2: Да, это длинный привет.
3: Это песня как раз, видишь, на посвящение.
1: Ну, пышки, признайте, пурини.
3: Можно эту песню посвящить?
1: Кого? Ну, вы свети, да. Следующая песня, кстати, будет называться «Рокобилли Гёрл». Вот, наверное, ты хочешь ее посвятить рокобилли гёрл какой-нибудь?
3: Нет.
1: Нет?
3: Гёрлам.
1: Рокобилли Гёрлам хочет он передать эту песню. Это замечательный Илья Карпов двум.
2: Любвеобильный Илья Карпов.
1: Да.
3: Но они неразделимы, потому что их зовут посяки.
0: А они что, сиамские тоже близнецы?
3: Это не посяки.
1: Нет, это сиамские посяки.
2: Недавно видал такой фильм, да. Одного застрелили сиамских близнецов.
1: Второй умер от горя, да?
2: Второй ходил нормально.
1: Не тяжело ему было, нет?
2: Я мороженое подавал, мне мороженое перестали покупать там. Воняет, говорит,
0: а он мог сам себя питать зато.
2: Да, конечно.
1: Он, кстати, мог брата спасти, а он не спас.
0: Прям ты имеешь в виду...
1: Ну, кровь ему переливать, там, я не знаю, что-нибудь такое.
0: Не смог, не справился.
1: Дыхание в рот, рот.
2: Башку острелили просто. Куда там переливать?
0: В какой рот дыхание, если у него головы нет?
1: Ну, сложно. Ну, в порох, конечно.
0: Нет, ты все-таки в медицине не чай вижу. Не
1: да, даром, что у меня этот самый диплом этого мануального терапевта и массажиста. Да, а, да, да, потому что я всегда мечтал быть палачом, но поскольку это законом запрещено, в общем, вроде бы как бы так вот, и вообще редкая профессия, я поэтому пошел вот на то же самое, только со знаком плюс.
0: Ага, то есть, вот. А, кстати, действительно, профессия вот такая полярная, там или там, вот середины не дано.
1: И там люди плачут, и там просят, пусти меня, пожалуйста, там золото тебе отдам, все свое спрятанное в саду.
0: То есть, соседа. А ты прям вот прям мнешь до хруста.
1: А я вот ему, да, вот так вот голову вот так вот делаю ему и говорю, не надо мне твоего золота. Вот, а следующая песня затем будет называться «Рокобилли Гёрл», и посвящается она сиамским пасюкам.

0: Тебе нужно отмять какую-нибудь кумушку такую базитическую, 40-летнюю, ну, там, хребет, и выправлять его таким голосом. Ля-ля-ля, прям петь, а она будет, типа, такая, ну, доктор, ну, нельзя, пониже. А ты, типа, увлекся, ты прям ставишь соловьё. Она, кстати, будет очень поражена.
1: Она вспомнит, что в молодость, когда она была на оккупированных территориях, там, ну, ладно, неважно. Вот. Кто-то написал, что надо играть Little White Man. Вот, кстати, Газ, вот, контрабасист, нас хотел привет объемный.
2: Да, привет.
1: Во-первых, ты можешь трехмерный передать привет?
2: Трехмерный, запросто.
1: Ну давай, 3D.
2: В первую очередь маме, папе и всем обитателям моей семьи.
0: А именно папе, маме.
2: Да. Второй и не менее важный привет жене и ребенку Саньке.
0: Это вот, некоего Саньки? У тебя есть друг Санька?
2: Нет, это мой пацан. Ему на мне был 22 января 2 года.
1: Пацан, в смысле, сын.
2: Да, сын, конечно, бесспорно. Вот. Привет. Он, наверное, спит, конечно, но жена, надеюсь, слушает. Привет, Алка, привет.
0: Это я, Алка. Скажи.
2: Это я, ну слышишь же, я, конечно. Кто еще? Вот. Подожди, третий. Еще хочу сказать этим всяким тростам привет, конечно. И Валерам. Это мои сотрудники, коллеги.
0: По оперативной службе.
2: Да, да, да. Вот. Ну все, собственно говоря, весь привет.
0: Грустно стало.
1: Так Бабе песен играть каких-нибудь? Только это сыграть маму что-то я не хочу. Ладно, можно не буду?
2: Ну давай, пожалуйста.
1: Я лучше сыграю что-нибудь Авгатыбебное.
2: Давай.
1: Песня для Адис-Абебы называется Авгатыбеби. Давай, сейчас я.

0: to me. Красиво звучит этот контрабас. А поиграй, пожалуйста, вот так вот, как сейчас так быстро-быстро сыграл. Красота. А? Хороший звук. И долго ты учился, чтоб так смочь?
1: С ложкой всю жизнь учусь. И сейчас тоже.
2: Век живи, весь век учись.
1: Ну, кстати, он никогда не пропускал занятия, он всегда приходил, поэтому он с дипломом закончил.
3: Ну, занятия, походу, меня дома просто постигают.
1: Вот, это самое. Следующая песня будет такая патетическая. Патетическая, и я бы даже сказал, визитная карточка группы Jailbreakers. Она называется Jailbreakers Blues.
2: Блюз. Но это не значит, что медленная.
1: Ну, не переживай.
3: И не грустная.
1: Вот, да. Кстати, да, поскольку это блюз, хотелось бы передать нашему новому члену группы Jailbreakers Коле Арутюнову из группы Лига Блюза, который с нами тут пел.
3: Как это? Новый член из Лиги Блюза.
1: Новый член группы Jailbreakers, который играет в группе Лига Блюза, который в пилоте тут с нами спел песни. Кстати, хорошо получилось, надо
2: заметить. А символ группы Jailbreakers? Ну, не символ, а очень тоже знакомому. Очень давно знакомому.
3: Давай поиграем, а?
1: Чуря белому.
3: А я в шашки.
1: Опять же, а как оно начинается?
3: Это пассивное.
1: То есть я играю все время?
3: Нет, пассивное.
1: Все, понял.

0: Если плачет грудничок и краснеет густо, дай по лысине ему, все равно там пусто.
1: Половина второго в Москве, и в гостях у нас в прямом эфире группа Jail Breakers. Концерт в прямом эфире. Собственно, насколько я понял, все-таки все композиции практически написаны чужим пером.
2: Ничего подобного. Вот из того, что мы здесь сыграли уже, значит, раз, значит, два, значит, вот три. Я, наверное, ошибся уже, но три точно ж моих.
1: А почему не было мысли что-нибудь по-русски, как бы, или просто считаешь, что не ложится? Нет, ну я не имею в виду Прохорова, не Прохора, а вот.
3: И не стоится, кстати.
2: Да. Ну, болеет, короче говоря, от этого все. Как тут и хвост вянет, и голова раскалывается, и шерсть упадает, как-то вот.
1: И щемит.
2: Да, и защемляет.
1: Ну что, следующая композиция.
2: Следующая композиция. А вот следующая композиция. Наверное, очень много радиослушателей, наверное, сталкивались с проблемой отключения лифтов. И приходилось им ходить, не жалея ног. Песня будет называться 20 Flight Rock. То есть для тех, кто любит, блин, не любит ходить пешком по лестницам.
4: We got the feeling.

0: Я сделал это, я смог.
1: Я настоящий мужик. Вот я, кстати, вспомнил, знаете, кому забыли передать привет? Ларисе.
2: Да, Ларисе, да.
3: Это надо бы как раз подрокопили гел, вот и
1: так. Да, мы винимся, мы винимся. Вот. Или как в крайне понимаем, винимся или винимся? Винимся, это когда мы вино пьем, а так
0: это,
1: мы винимся.
0: Это винница. То есть это два понятия: винница и виниться. То есть, тут, знаешь, то, в принципе, сейчас мы вот спорим об этом. То есть мы уже в Думе выносим вопрос на рассмотрение постановки ударения. Наверное, скорее всего, вообще это слово вырежем.
1: На самом деле, по-моему, это рассмотр ударений надо ударникам просто отдать. Вот, барабанщик, чтобы они рассматривали этот вопрос. Там, вот.
0: Пьют они все страшно.
1: Это точно. Вот наша это беда просто какая-то.
0: Ну, а ты хочешь такой вопрос серьезный поручить? Нет, я думаю, что нужно как-то справляться со своими силами.
1: А может, ударникам труда это поручить, а?
0: Старенькие очень. И поизносились. Они, у них-то пыли, они же надышались не как тот волосяной. У них-то все по-другому. У них там...
1: Ты и голова уже не та.
0: Они, знаешь, как пылесос. Вот пылесосили ими долго. Его там можно взять за ноги. Тряк так хорошо. У него прям клубы пыли вылетят из всех дырок.
1: А кому это надо?
0: Никому, поэтому это никто и не знает. А теоретически доказано, что это так.
1: Кстати, хорошая идея была то, что никому не надо, то никто этого и не знает. Это хорошая позиция, на самом деле.
0: Хорошая, конечно.
1: Да, да. Я так теперь всегда буду делать. Вот прямо вот сыграю эту песню следующую и так начну так сразу делать. Следующая песня будет называться «Hip Shake Boogie», то есть «Буги трясение бедрами».
3: Это будет четвертая песня, которая написана тобой.
1: Нет, эта песня написана нашим старым другом Рич Почко, которому мы тоже передаем привет. Ричи, не болей. Не болей, все дела нормально. Заходи в гости. Вот. Может, ты читаешь?

0: Эхом всю Москву. Ну что же, здравствуйте, уважаемая Алиса, очень рад вас тут... Кстати, отряхните, у нее вся спина в перьях, это я нашим референтам все стряхнули. Просто дело в том, что человек только что из клетки. Ну, я не в том смысле, что вот он из клетки там постоянно живет. Это так называется, насколько я знаю, на профессиональном языке людей, которые ухаживают за птицами и знают птиц, типа только что из клетки, это как типа только что с работы. Ну, вот, например, типа звонит ребенок домой к такому человеку, ухаживающему за птицами, да, там, или он там, ну да, с работы ребенку звонит, типа, а тот спрашивает у него: мама, когда ты из клетки вернешься? Ну, там, не с работы, а из клетки, правильно я понимаю?
1: Да, конечно.
0: То есть именно такая вот терминология применяется. И, да, вы можете поздороваться. Я что-то...
1: Ну да, собственно, здравствуйте. Это действительно такой, в общем-то, профессиональный жаргон даже, наверное, можно выразиться.
0: Да, и, соответственно, очень много, действительно, у нас очень много тем, очень много вопросов. Я даже несколько теряюсь, с чего начать. Ну, сколько вам денег платят за вашу работу?
1: Ой, и не спрашивайте. У женщин не спрашивают о возрасте, а о зарплате, насколько я знаю.
0: Угу, понял, понял. Ну, я вот еще вижу, что с собой вы принесли вот эту авоську вот с яйцами. Извините меня. Вы как бы, вот я хочу спросить, из зоопарка, то есть из клетки, или это вы вот купили чисто домой, вот в универмаге?
1: Да нет, ну как, зачем я буду яйца покупать в универмаге? Достаточно много могу у себя... интересных яиц поднабрать. Ну, кроме того, некоторые друзья очень любят всевозможные там коллекции составлять. Ну, яйца же там, они различные по размеру, по цвету, вообще там по вкусу, кроме того. Вот. Так что, ну, зачем мне прибегать к услугам универмага?
0: А скажите, пожалуйста, вот собственно, вы орнитолог по призванию или по образованию? Ну, бывает так, что человек, когда вот выбирает, куда пойти учиться, он идет туда, где ближе. Вот, скажем, как у вас с этим было? Или вы уже в самом детстве, вам снилось, как вы там вот с гусями всякими, с птицами там вот общаетесь? Может быть, у вас по наитию откуда-то свыше этот дар? Это же очень сложно, то есть вот так посвятить. Я вот, кстати, еще хочу сказать, что это ведь отражается общение с теми животными, вот, с которыми человек как бы очень долго пребывает, оно отражается и на психике не только животного, но и человека. Вот как бы вы, наверное, все-таки по своему психическому складу значительно отличаетесь, например, вот от Федота. Я знаю, у вас есть Федот Задрыга, замечательный парень, который вот ухаживает за медведем там, да? Вот
1: он. Да.
0: То есть вот если вы, например, сюда Федота сейчас ввести, вы же и подраться можете прям. Вот как бы.
1: Да, скорее всего, я просто отойду подальше. Он такой замкнутый человек, от него непонятно, чего, собственно, вообще ожидать. Ну, вообще, он, конечно, добродушный на вид, но как-то вот что-то во мне такое тревожное при его виде.
0: Ну, а вот насчет все-таки образования, как это получилось?
1: Ну, сложилось это, так сказать, очень давно. Образование у меня, наверное, очень специального нет, если иметь в виду какое-нибудь государственное учебное заведение. А так с ними я общаюсь уже, наверное, где-то полжизни. Ну, наверное, достаточный стаж для того, чтобы немножко их узнать. Угу. Вот. Ну,
0: то есть, ну, общаетесь, имеется в виду, уже профессионально, потому что...
1: Ну, начиналось это общение, конечно. Ну,
0: общение, оно, понимаете, может быть как? Вот, например, вот я вот яичницу делаю, это тоже своего рода общение с птицами.
1: Ну, есть, достаточно опосредованное, я бы так сказала. Вот. Ну, как начиналось, естественно, все с молодых ногтей, там, убирать клеточки, там, чистить там перышки, там, готовить еду. Но дальше больше там как-то уже интересует поведение, какие-то закономерности, естественно, там наблюдаются. Вот. Потом какие-то уже возникают там такие околонаучные там гипотезы, в общем-то, какие-то эксперименты уже, в общем-то, ну, в более зрелом возрасте, в общем-то, можно ставить. Участвовать там в какой-то там чужой научной работе, какие-то собственные делать, в общем-то, шаги. Вот. Так что Ну, наверное, вот какая-то у меня такая жизнь меня образовала, я бы так сказала, потому что все-таки биологический факультет был моей мечтой, но вот мечта такая не сложилась. Угу. Вот, но у меня достаточно такого жизни, наверное, опыта. Вот, ну вот в плане взаимодействия с ними, потому что далеко не всякий тот же самый обучающийся на биофаке человек как бы имеет столько, имел столько возможностей для общения с птицами, ну и, соответственно, может быть, если бы там был кто-нибудь из моих птиц сейчас со мной, они бы как-нибудь могли подтвердить, в общем-то, свое такое заинтересованное ко мне отношение.
2: А вот, кстати, можно я, Саш, тебя перебью? Тут есть очень интересный момент в том смысле, что Алиса сказала, вот если бы сейчас птицы были со мной, а это отчасти правда, потому как, насколько я знаю, вот у вас прямо там на работе стоит приемник, и сейчас, насколько я знаю, вы дали установку птицам вот слушать вас, ваш голос. То
1: да,
2: есть они там сидят и слушают, это правда, да?
1: Конечно. Они потрясающе совершенно реагируют на интонацию, на голос, на походку человека. То есть вот, ну вот, визуально они очень здорово выделяют вот, из толпы совершенно знакомого человека. И вот что еще гораздо удивительнее, они делают это на слух.
0: То есть вы хотите сказать, что, как ты говоришь, птицы не по барабану, кто за ней ухаживает. Ну вот, например, были случаи, когда... Вот я, например, не считаю коллега, скажем, вот попугайчик волнистого птицы почему-то. Но для меня это как, вот, скажем, как левретка. Вот как-то вот сегодня мне позвонил один дяденька и зачитал, по-моему, из Шекспира или от какого-то другого там хорошего дядьки, зачитал от него цитату, что, дескать, правду из дома гонят, как сторожевую собаку, а ложь лежит в доме и воняет, как левретка. Вот типа того. То есть, действительно, вот для меня волнистый попугайчик нечто такое совершенно нелепое. И ведь известны случаи, когда хозяева, например, типа вот он им надоел, они уберут и передают каким-то другим людям, не думая, может быть, о том, что птица травмируется этим психически. Вот что вы на это скажете?
1: Это действительно, в общем-то, очень серьезная психотравма для птицы, потому что для... Птица очень важна. Ну, собственно, образ мира вообще, особенно если птица с молодых ногтей живет у каких-то определенных людей, образ мира формируется, исходя из окружающего народонаселения. И когда происходит какая-то такая жестокая совершенно передача, просто рушатся вообще все основы бытия. То есть вообще происходит совершенно полное изменение. Вот то же самое, что сейчас вас взять за шкирку и перенести там на какую-нибудь, ну, грубо говоря, другую планету или в другую цивилизацию совершенно.
0: То есть для них это еще гораздо более глубоко, нежели даже для нас. Если, например, там сейчас вот мы резко окажемся на улице все, вот прям вот раз, вот так же за этим же пультом, но на улице. Мы, конечно, удивимся, а для них это еще будет, то есть, серьезнее.
1: Ну, мы это осознаем, а они совершенно... Они совершенно не могут себе как-то представить. То есть для них вот этот человек, эта клетка, эта обстановка, это для них все, это для них мир. И когда все полностью меняется, это, в общем-то, очень тяжелая травма. Они могут начать там грустить, болеть. Я знаю печальный случай, когда в отсутствие хозяйки в долгое птица просто умерла от горя, хотя там...
0: Ее кормили до пуза.
1: Ну,
0: да?
1: Начала облизать, и несмотря ни на какие витамины, несмотря ни на какие лекарства вообще, умерла, причем именно от горя, потому что другого объяснения этому быть не может.
0: А все-таки вот... Если вернуться к попугайчикам, ну, даже давайте так вот немножко более мы это конкретизируем, так сказать, зависимость интеллектуальную, если можно так выразиться, конечно, по отношению к нашим пернатым двуногим друзьям, интеллектуального какого-то их качества и от соотношения интеллекта с размерами. Вот, ну, например, многие наши радиослушатели постоянно посещают зоопарк, после наших особенно программ это стало повально. Кстати, зоопарк нам много денег должен, потому что мы... просто агитируем людей, они то ломом валят, вы видели наверняка.
1: Да,
0: прям
1: конечно.
0: Вот каждое воскресенье после нашей программы, особенно летом, прям ломом.
1: Толпами, толпами. Пройти просто нельзя. С ведрами просто идешь и расталкиваешь.
0: Да, вот. Собственно, и все замечали такой момент. Вот, скажем, стоит вольер с мелкими птицами. Ну, там, возьму, я не знаю.
1: Ну,
0: там...
1: певчие всякие.
0: Да,
1: ну,
0: там
1: понятно.
0: Такие. Вот. Они, ну, не то, что там с рук корм не берут. Хотя я знаю, что запрещено давать. Это отдельная тема, почему мы об этом поговорим. А вот. И какая-то крупная птица, вот, например, сидит, да, так она смотрит, у нее взгляд, как, скажем, у аксакала какого-то, ему тюбетейку напяли, он все знает, понимаешь, вот он сидит, у него клюв здоровый, он смотрит, и остается ощущение глубочайшего интеллекта какого-то. Вот как вы считаете, Алиса, вот действительно, скажем, сравнить, например, маленькую певчую птицу, ну, например, этого какого, кеннери, кеннери, я знаю птицу кеннери, а еще есть такой Валентин Кеннер, раньше работал у нас звукооператором, потом его уволили за то, что он микрофон спер. Вот, и, скажем, взять птицу коршун. Вот птицу коршун. Вот как вы сравните их чисто способности мыслить, если это к птицам применимо?
1: Я бы не стала, наверное, врать, собственно, против истины, если бы сказала, что интеллект больше всего связан с жизнедеятельностью. Какая жизнедеятельность, собственно говоря, у кеннери? Он кушает зернышки. Ну, ходит себе, кушает, находит, да? А у хищной птицы, у любой, тут же надо, чтобы себя накормить, кого-то изловить и подъесть. Вот себе представляете, летит, смотрит, ну, например, мышь. Ну, неважно, ну, вот самая такая простая. Это ж нужно сообразить, эту мышь выследить, ее поймать.
0: Геометрически рассчитать
1: убить.
0: Траекторию, вот,
1: ну,
0: падения,
1: да,
0: на нее когтями.
1: То есть тут идет такой алгоритм совершенно сложнейший. Некоторое такое планирование собственной деятельности, для которого просто необходимы достаточно развитые лобные доли, насколько я вообще разбираюсь в анатомии. Вот. И хищные птицы, они эволюционировали именно, я так подозреваю, таким, то есть их мозги, они по объему занимают гораздо, ну, относятся к объему тела, то есть их гораздо больше, чем у, там, у павлина, нет, предположим, у того же, с очень красивым хвостом.
0: А, кстати, вот вы считаете все-таки павлина тоже тупым. Я, кстати, тоже вся почему-то к нему испытывал не то, что неприязнь, а думал, что, ну, хвост этот, подумаешь, там он хвост веером, некоторые он пальцы веером делают, а толку, что вот один вошел, постоянно так, вы не бойтесь, это просто он репетирует, он еще в театре играет вечерами, вот, в театре про тюрьму, он сейчас порепетирует и выйдет, он видит, что вы испугались, довольный сразу. Вот, то есть, да, павлин действительно птица, скажем так, какая-то, вот, несмотря на свой размер.
1: Весьма тупая, я,
0: да,
1: бы сказала.
0: Да, да.
1: А вот крик, вы слышали этот дурной, совершенно кошачий крик? Идешь вечером по зоопарку, кошки орут на душе. Но это не кошки, это павлины, которым делать нечего.
0: Которого... То есть они ночами типа больше орут?
1: Ну, у них на закате такая вообще вечерняя песня. Совершенно омерзительные, душераздирающие крики, как будто вот кошку терроризируют какие-то злые подростки.
0: А скажите, кстати, вот многие наши наверняка радиослушатели, может быть, этого не знают. Вот павлины орут вообще от балды, когда хотят, или только в брачный период? И кто у них орет, мужчина или женщина? Или они так бы вообще совместное у них творчество в плане? Вот.
1: Нет, ну вообще у всех птиц, как правило, подает, так сказать, красивый голос мужчина. И мужчины там или разбираются между собой, собственно, зачем вообще голос подавать, или показывают самкам, какие они из себя красивые, умные, чудесные, прельщают всячески женщин к себе.
0: Угу.
1: Вот. Так что подает голос исключительно мужчина. Ну, естественно, у него там существуют какие-то потребности, там, территорию свою обозначить, что вот он здесь такой. Правда, вокруг, в общем-то, павлинов больше нет. Но все равно надо так. Мало ли, вдруг появится. Uh-huh. Вот. Ну, кроме того, помните, они у нас сидели с индюками. Ну, конечно, перед индюком тоже обязательно надо повыделываться.
0: А вот, кстати, такой вопрос. Наверняка сейчас многие наши радиослушатели, которые находятся в грудничковом возрасте, ну, это я имею в виду там лет, может быть, там от 15 до 20 где-то, да? Наверняка многие из них сейчас сразу всколыхнулись так и спросили у вас. Вот. А мне это передалось. Вот. Типа... А если, например, подерется павлин с индюком, кто победит?
1: Ох, индюк, он, конечно, помощнее. То есть там ноги серьезные, такое вообще. И тело в нем побольше. Но у павлина как-то вот авторитету больше. Так что тут не совсем вообще понятная такая получится история. Вот, но помнится, они у нас как-то относительно мирно уживались, так делили. Несмотря на то, что у нас маленькая достаточно площадь, они все-таки как-то так судорожно делили все-таки место.
0: Но для них это вообще противоестественно, скорее всего. Все-таки двое разных совершенно подвида.
1: Ну, индюк, вообще говоря, птица более или менее домашняя. Хотя, конечно, есть дикие индейки. Вот.
0: Есть еще, кстати, новая порода. Я недавно видел, индоутка называется. Ужас. Адская птица.
1: Да.
0: Ужас.
1: Ой, что-то я слышала, но...
3: Опоссум. Соло на барабане. Исполнение.

0: 73,82 МГц.
1: И напоминаю вам, что у нас в гостях Алиса Таргопанова. Вот в первом часе

0: заместитель главного редактора журнала «Птицы и мы». Ежемесячно, по-моему, этот журнал выходит. И автор книги, известной книги, которая называется «Они должны жить». Это там птичка такая, слева вверху нарисована птичка. Вот вы увидите слева вверху птичка. Это, значит, книга Алисы Таргопановой. Вот. И поэтому человек вполне, в общем-то, компетентный. И как бы закончили мы наш разговор об, в общем, о птице. На индюках, индоутках и прочих вот этих, в принципе, мало, по-моему, относящихся все-таки к птицам, птицах. И я хочу сразу так прям вплотную таки перейти к московскому зоопарку. Вот вы, поскольку главный орнитолог, то, если это, конечно, не засекреченная информация, я думаю, нашим радиослушателям будет интересно узнать, сколько вообще видов птиц в этом зоопарке. Ну, не общая численность, это мы потом тоже обговорим, а сколько всего видов. Я не считаю приблудших ворон вот в этой, по-моему, в 9-й клетке, которые там так и выросли и поселились, а именно вот таких, которые в списке есть. И есть ли какой-то журнал учета птиц? Как вообще все это там у вас устроено?
1: У меня настолько много журналов учета, что вот сейчас прямо так сразу... Ну вот если что-нибудь конкретное, а вот сразу всех давно не считала. Они плодятся, размножаются, прилетают, улетают. Ну, примерно как-то так. Что-то, конечно, роятся, какие-то у меня числа в голове. Вот. Ну, может быть, там, проявления вот в таком, в общем-то, ну, может быть, не очень интеллектуальном теле, как-то так, что-то родное в этом, такое, какое-то близкое такое, ну...
0: А они вообще, вот эти курицы, извините меня, они вообще летают, или они только ходят, как обычные куры, и могут там перелететь, типа, там, насест и упасть?
1: Нет, ну, конечно, они...
0: То есть летучие, типа?
1: Ну, в принципе, в природе они, ну, так, я не могу сказать, что вот они прям могут перелететь там через Индийский океан, и, в принципе, они, всякие их родственники, они такие курицы, в общем-то, сорные. Они там любят в лесу где-нибудь рыться. Они любят перелетать с дерева на дерево. Но вот когда кончаются деревья и нужно лететь к следующему лесному массиву, они, конечно, напрягаются. Угу. И все-таки вот летят. Ну, я не могу сказать, что это, наверное, их любимое занятие. Ну, могут, конечно, если вот очень надо.
0: А скажите, пожалуйста, вот когда вы устроились на работу в московский зоопарк, собственно, вот первая клетка, в которую вы вошли, была с каким видом птиц?
1: Ну, вы меня как-то так погружаете вообще в давние сентиментальные какие-то времена. Ну, возможно, это были... Ну, или это были утки, или гуси, или фазаны. Вот что-то такое, наверное, я бы сказала, одно из трех. Ну, как бы точный ответ теряется где-то во мраке веков.
0: А вообще, вот как бы есть у вас сейчас в данное время какой-то тип клетки, в которой вам заходить боязно? Ну, вот, типа, прям вот как-то не хотелось бы туда заходить. Вот у вас там есть, если пройти вдаль туда, то по правую сторону такая птица с желтым таким клювом здоровым, она ходит по земле, типа коршун, и прямо она подходит к решетке. Я видел один дядька, прям она у него за штанину порвала. Ну, за штанину схватила.
1: Ну, за дело. Видать, порвала. Вообще, я уважаю, когда птицы каким-то образом так вот дают понять посетителям, что, в общем-то, посетители своим поддразниванием, ну, надоели, ну, достали. Ну, сколько можно пытаться обратить на себя внимание? Сидит себе птица. И круглый день вообще с утра до вечера идут, все дразнят, все тыкают палками. Ну вот вы себя поставьте на место птицы. Сколько вообще, ну как вообще можно вытерпеть все это? Естественно, когда попадается какой-то очень доставучий деятель, и птице удается что-нибудь такое гнусное сделать, ну, я могу только радоваться, честно говоря.
0: Ну, вот все-таки насчет.
1: Да, а в ответ на, собственно, ваш вопрос, есть у нас, да, там такие вольеры с хищными птицами, достаточно большой по площади. И сидят там все эти птицы по палкам, по полкам по своим. Так заходишь, и вот непонятно, что же тебя ждет. Потому что один вот мой знакомый, работавший вот именно с хищными птицами, зашел так

0: Ну, как-то неосторожно, не посмотрел вокруг, там, особенно наверх. И, помните, хоккеанская орлица слетела ему на голову, и давай, ну, там, разбираться с его головой. Вот. Ну, клюв у нее такой мощный, сантиметров, наверное, так 10 будет в длину, ну, и такой очень, вот так вот, специально не заострить так, очень надо долго. Вот, и парень долго, где-то, наверное, я думаю, я помню, недели, по-моему, 2 или 3 ходил там с повязкой, потом непосредственно по прецеденту выдали строительные каски, такие рыжие, с надписью «Строитель». И все, в общем-то, желавшие заходили, ну, и до сих пор заходят в клетки с хищными птицами именно в таких головных уборах.
1: Я вот как раз хотел спросить, почему у вас вот в рюкзачке каска лежит, думаю, может, как-то случайно нашли. Теперь вот получил сразу вопрос на ответ.
0: Нет,
1: это... То есть, в принципе, поклевы каким-то образом все-таки случаются. Вот. А скажите, пожалуйста, вот были ли серьезные какие-то вообще случаи вот нанесения поклевов и увечий работникам зоопарка именно птицами? Ну, вот это мы не считаем, там пару волос мы там выдрали, череп немножко пробили, а вот какие-то совсем такие серьезные, когда... Вот,
2: заклевали насмерть.
1: Ну, предположим, да. Ну, мы можем за всю историю зоопарка вспомнить.
0: Я могу припомнить, когда вот слон человека придавил, было дело на моей памяти. А вот насчет того, что птицы, они все-таки не настолько, наверное, опасны для человека, чтобы... Ну, или, может быть, орнитологи просто такие ловкие подбирают, что все-таки уносят ноги. Вот. Ну, был, конечно, прецедент у нас, когда я работала с журавлями. Одной моей сотруднице очень так серьезно повредили ногу, но все-таки клюв-то такой не слабый. Там...
1: Как копье.
0: Ну да, но птица вот повыше меня будет, 1.70 метра ростом.
1: Я Кстати, я еще хочу сказать, и... там нашим радиослушателям, те, кто не знает, у журавля в носу дырка сквозная. Вот можно прямо, вот, если он встанет на краю поленья, то через ноздрю всю поляну видно. Я сам видел, правда. У него сквозная дырка. Он, кстати, если ему клюв зажать вот так вот это место, да, там воду окунуть, он вдохнет и прям сразу напьется. Ну, воды. У него, потому что ноздри же напрямую с клювом, но не как у всех птиц ближе к голове, а у него прям в клюве.
0: Да.
1: То есть, вот, в принципе, там дырки идут. И, кстати, такое очень свирепое животное. То есть, в принципе, поклев состоялся серьезный, даже прокол, да?
0: Ну да, дама где-то неделю не ходила на работу, сидела на больничном, там хромала жестоко.
1: А скажите, вот, в принципе, по степени как-то, ну, там вот известно, у собак бывает, да, там одна собака, она типа... куснет, отбежит, там, бультерьер, он типа зажевывает, да, еще кто-то там еще как-то. Вот как-то различаются у вас птицы по методу поклева, там, ну, кто-то поклев, зажим, потому что я помню в детстве один раз подобрал воробья, и когда я его там, типа, что-то уже мне показалось, что мы друг друга полюбили, вот, я его взял, значит, в руку, он мне вцепился прям в палец, вот не клюнул, а прям вцепился и висел, как сопля на пальце, я вот тряс пальцем, он висел прям там. Вот я его прям так в окно и стряхнул. Улетел туда, родимый, да. Вот, собственно, как-то у вас, чисто с профессиональной, меня это удивило, что вот воробей так себя повел.
0: Ну, а, собственно, почему бы ему так себя не повести? У вас возникло впечатление, что вы уже друзья. Но вы, собственно, не справились у воробья лично. У него, вероятно, подобное впечатление не возникло. Вот. И... Ну вот, вот даже если брать, например, тех же самых журавлей, там совершенно различные, возможно, варианты. Там, ну, даурские журавли, живущие, собственно, на Дальнем Востоке, твари весьма агрессивные и обязательно метящие, или там, где у вас там глаза находятся, значит, или где у вас там ноги. Была у меня даже парочка знакомая, которая, он занимался головой, она ногами. И вот так вот зайдешь летом, там шорты, вьетнамки, ну, все понятно. И уже выходишь, кровоподтеки совершенно неизбежны.
1: То есть они вот сами напрыгивают прям, да?
0: Да, они...
1: Но у них, вот скажите, вот журавли, все-таки, я так понял, это поклев такой, ну, то есть в смысле удара вот колющий, да? То есть как они...
0: Они могут еще и ногами очень здорово царапаться, весьма неприятно. Вот. Могут бить там, ну, вот сухожилия там могут перебить, там могут, ну, в глаз, если желаете, подставить. Вот. А, собственно, ну, конечно, фазанов я не могу причислить к каким-то опасным птицам, хотя тоже мне садились пару раз на голову. Но это так, в общем-то, достаточно игрушечное все-таки. Вот. А, ну, хищные птицы — это самое такое серьезное и самое опасное явление, бесспорно. Вот. И от них, в общем-то, самые серьезные можно ожидать получить телесные повреждения. Например, ну, я бы все-таки, наверное, остановилась вот на выше проведенном случае, когда парню расклевали достаточно серьезную голову, то есть ему там, по-моему, даже зашивали кожу на черепе. Вот, потому что именно сама форма клюва, загнутая с очень острым концом, приспособленная для того, чтобы рвать мясо, она очень здорово подходит для того, чтобы рвать то, что находится, например, на голове или в любом другом месте у человека.
1: Угу. Очень хорошо. А скажите, пожалуйста, вот сейчас наверняка многие наши радиослушатели, там, ну, кто выпив, кто пыхнув, кто еще чего, они сейчас так типа запали. Да я бы сейчас этому, если бы он мне на голову сел, я бы ему махнул раз колотушку, и он бы и свалился в кусты со своим клювом. Вот скажите, насколько реально отбиться человеку от хищной большой птицы? Вот неужели этот молодой человек, которому расклевали голову, не мог там люто ей дать там промеж глаз?
0: Ну, понимаете, если вы встречаетесь где-то там в каньоне, не знаю, там, в диких условиях, и у вас идет борьба за жизнь, это совершенно один коленкор. И тут вы применяете все свои вообще силы, возможности, ужимки и прыжки осуществляете для того, чтобы там, грубо говоря, остаться в живых. Вот. А здесь, в общем-то, у нас несколько другая ситуация. Здесь вроде бы как мы на службе у птиц, и, в общем-то, в некотором роде их капризы должны выполняться в первую очередь. Но, конечно, когда речь идет о жизни человека, тут уже, ну, там, можно каким-то образом там, серьезно повредить птицу. А в данном случае, в общем-то, человек был все-таки заинтересован в том, чтобы птица осталась, ну, достаточно цела, жива и здорова, потому что потом ему же, в общем-то, заниматься выхаживанием птицы, если бы он ей как-то повредил.
1: А скажите, вот такой тоже вопрос, несколько прикладного, я бы сказал, да, характера. Вот самая дорогая птица в московском зоопарке по деньгам – это кто? Ну, где она сидит, можете не говорить, но есть же такая самая-самая дорогая, которая стоит очень дорого и которую охраняет два милиционера, например.
0: Ну, собственно, цена очень сильно зависит от степени краснокнижности, я бы так выразилась. Но существуют птицы, которых достаточно много. Ну, например, там, ну, вороны, да, там, голуби, там, да, воробьи. А существуют птицы, которых вообще по всем, ну, на всем земном шаре, ну, не так-то много. И они заносятся в Красную книгу. Ну, там существуют разные степени этой краснокнижности, там, кого совсем мало, кого там побольше. Вот. И вот самые такие редкие птицы, они, в общем-то, и очень дорогие. Именно за счет того, что их мало. Вот. То есть, конечно, там, ну, есть достаточно там редкие там те же хищные виды, есть редкие утки, там, казарки, есть, ну, вот очень действительно редкие и размножающиеся там краснозобные казарки, предположим, они стоят там что-то в тысячах долларов, там какие-то вообще страшные суммы совершенно. То есть я даже... Ну, у нас все это через бухгалтерию проходит, в общем-то, я конкретно за деньгами не связана. Вот.
1: То есть... А они там, типа, вот их несколько таких тысяч долларовых бегает. Ну, прям вот они бегают. И... То есть я просто... почему? Как-то вот, в принципе, зоопарк конкретно вот... Ну, ну, понятно, что к медведю только дурак полезет, да, там туда вот просто там с палкой даже или еще что-то. Вот. А птицы, на мой взгляд, достаточно не защищены там в зоопарке вообще от проникновения каких-то внешних там раздражителей. Вот как бы делается все-таки различие какое-то между охраной, например, тех же ворон, которые там водятся, и охраной вот этих вот краснозобых.
0: Казарок.
1: Да.
0: Ну, я, наверное, не сказала бы, что как-то очень сильно делается различие, но существует там каким-то образом такая сконструированная вольера, в которую, ну, при желании, в общем-то, в любую клетку, в любую вольеру можно пролезть, если там иметь какой-нибудь, я не знаю, там, автоген, разводной ключ. В общем-то, можно пролезть хоть даже, наверное, в Белый дом. Вот. То есть, ну, в принципиально, наверное, невозможно все-таки защититься от похитителя, который очень хочет нечто похитить. Другое, вот что менее еще приятно, это бывают такие совершенно бессмысленные случаи хулиганства. Как, например, я помню, года два назад какие-то пьяные сволочи залезли к пеликанам и забили единственного красноклювого пеликана вообще, ну, во всем Советском Союзе был единственный красноклювый пеликан у нас. Они его забили палками, ну, птица достаточно беззащитная против нескольких пьяных мужиков. Вот они его зажали и совершенно вообще измочали, то есть, когда его принесли там в эту лабораторию, уже в качестве трупа, там не было ни одной целой кости. Вот, то есть, вот такая...
1: Ну, это какие-то, видимо, груднички, то есть, вот там лет по 20 такие, типа...
0: Ну, я, честно говоря, не помню, но вот сам такой вандализм и полная бессмысленность меня как-то жутко огорчило. Вот, я могу понять, когда воруют там гуся на жаркое. Это я еще как-то могу понять. Хотя, в общем,
1: привет. А были такие случаи тоже?
0: Ну да, как-то утащили. Идут мужики, несут гуся ночью. Там к ним на страже порядка. Вы, собственно, что делаете? Да гуся несем. Да посадите его лучше обратно. Ну, посадили, конечно. Может, потом опять поймали.
1: А скажите, вот еще такой момент у меня тут назрел в голове. Вот, скажем, ну, если взять пражский зоопарк, да?
0: Да.
1: Доводилось вам быть?
0: Вот в берлинском доводилось... Про пражский только так, наслышано несколько.
1: В общем, смысл в том, что там как бы вообще кормить птиц, ну не то, что не положено, там это никому не придет в голову. Ну, поскольку я сам тоже очень уважаемый, как вы знаете, орнитолог,
0: да,
1: в этой стране, да, я как бы не могу пройти равнодушно мимо просящих клювиков и ротиков. Я всегда беру с собой какой-нибудь деликатес, причем предварительно пробую его на себе, не скрою, если у меня там не пропоносит или что-то, я смело несу его пернатому двуногому другу. Вот. Но, тем не менее, понимаете, вот когда я в Праге как-то вот, мне никто ничего не говорил, но на меня смотрели как-то, скажем, на косо. Пигмея в «Шевроле», скажем так. Ну, не, да, косом. Но это даже, может быть, мягко сказано. А вот, скажем, у нас здесь, я просто, ну, прям скажу, может быть, грешил. Вот, прям с батоном я приходил, ну, свежим батоном, прям всех птичек щедро одаривал, понимая, что, может быть, как бы это я со свежим батоном, а какой-то грудник придет там спецом, там какой-нибудь гадостью траванет, да? Вот каким-то образом производится, да, контроля в совке никакого. То есть там-то понятно, вот в пражском зоопарке там как бы контроль внутри у посетителей, они понимают, да, что это их общее достояние. Вот. А у нас, поскольку, в общем-то, 80% населения — это грудники, то очень сложно как-то полагаться на их внутренние какие-то там дисциплины. Вот. Каким-то образом производится ли борьба вот с этим бесконтрольным кормлением, и правильно ли, что вот бытует такое мнение среди простых, скажем, любителей птиц, что вот птица, сколько ей не да, она все сожрет. Ну, то есть, батон, да, она его сожрет и может прям и сдохнуть тут же. Вот перекормят, так бывало, их, они и подыхают. Насколько это все взаимосвязано?
0: Да, в общем-то, в природе все взаимосвязано. А, ну, вот насчет культуры, я, в общем, даже не знаю, как бы с чего начать. Культура у нас не рожна. Это действительно так. Вот. Но, с другой стороны, вот стоять около каждой клетки и упорно отваживать этих наших чудесных, любимых, сильно любимых мной посетителей от всяких гнусных действий, ну, это дело такое очень утомительное и, главное, ну, достаточно безрезультатное, потому что каждый... там 5 минут появляются новые и делают ту же самую, ну, очень деликатно сказать, нелепость. Если не просто какую-нибудь вредность и гнусность.
1: Ну, а то есть они-то как вот про себя думают, типа, раз птица жрет, значит, вот, типа, какие, дескать, говорят, сволочи, значит, ее тут не кормят.
0: Да, да.
1: То есть насколько они-то правы по-своему, вот вы скажите,
0: это
1: вас
0: я
1: слушают.
0: Это-то я слышала, что вот она просит, значит, ей голодно. Но я, в общем-то, как человек, имеющий некоторое психологическое знание, могу совершенно честно заявить, что птицы еды в достаточной мере хватает. Но птицы, как, в общем-то, всякое, да, думающее существо, ей не хватает общения. поскольку в природе у нее много достаточно времени затрачивается на то, чтобы там искать себе корм, у нее уже может не возникать дефицит общения, а так как здесь ей приносят сразу, то, пардон, что же ей делать с утра-то и до вечера?
1: А вы же сказали, что ее посетители раздражают, вот они там должны радоваться.
0: Вот, ну, вот в том-то и дело, что это такой, ну, я бы, может быть, сказала, парадокс некоторый. Но птица как-то, она, в общем-то, реагирует на этот стимул в виде посетителя. Но, в общем-то, она им интересуется, поскольку ну, там, ей там как-то там скучно, грустно, там, достало ее, это надоело, но потом, через некоторое время, ну, вот так она пореагировала, она насытилась этим вниманием, и, в общем-то, ей уже хватит, а посетители, естественно, все идут, идут, идут. То есть, ну, кроме того, вот посетителям, как они могут повзаимодействовать с птицей? Они же не могут туда зайти ее погладить. Даже если бы они туда зашли, птица, ну, убежит, скорее всего. Или бросится, или убежит.
1: А есть такие птицы, которые безропотно бы дали себя погладить вот у вас в зоопарке? Ну, кроме, я имею в виду, больной или дохлый, естественно.
0: Нет, ну, есть некоторые ручные птицы, конечно. Но достаточно многие птицы... Ну, вот те птицы, которые из природы, они вообще очень дикие и страшно бьются. Об стенки там, об дверки, обо всякие там. Вот. Ну, есть некоторые ручные птицы, которые сами там идут на взаимодействие, но, в общем-то, их не очень много. И, кроме того, в общем-то, ну, не всегда понятно, что от птицы ждать, если это там, ну, не курообразное, а нечто покрупнее. Характер туман вообще там.
1: А, кстати, вот заметен ли вот среди птиц какой-то индивидуализм, ну, вот в плане какой-то именно характер, вот там живут, например. То есть у каждой все-таки свой нрав, там, да, такие вот.
0: Нет, ну там действительно существует. Ну, вот я просто помню, чудесная была такая семейка журавлей. Значит, такая женщина Куни, мужчина Хасан, японские журавли. И был у них ребенок. И вот у них лакомство мыши. Ну, обычные белые кормовые мыши.
1: А там, кстати, в зоопарке я видел, бегают обычные серые мыши и прямо воруют у птиц их жрачку.
0: Даже и крысы, и кошки, собственно, воруют. Так что там воровство процветает. То есть вот мужчина, журавль, проявляет некоторое благородство. То есть то, что полагается, в общем-то, по штату ему, он отдает своему там сыну или дочери, там, кто из этого ребенка вырастет. То есть вот это вот удивительное качество, в общем-то, говорят, что альтруизм присущ только людям, однако вот нет. То есть вот птица отказывается, причем это было замечено, в общем-то, именно вот в этой паре мной, птица отказывается от своего вообще любимого лакомства ради своего ребенка. Ну, я... Вообще он часто так попадал, ну, в некоторый просак.
1: Там, может, он просто старенький уже был и не додумкивал, что-то не успевал?
0: Нет, это была такая молодая, в общем-то, очень такая здравая пара, чудесная вообще по характеру, по всем параметрам. Но вот такое в нем было удивительное благородство. Жена у него, ей только дай. Она, в общем-то, у ребенка тоже увести может. То есть это не присуще всем птицам. Вот. А мужик, мы просто вообще потрясались его какому-то прирожденному благородству. Нам так очень... Там, ну, в пример приводили там своим, вот, там, ну, там, своим сотрудникам. Мужьям. Ну да, там.
1: Федоту, вот я знаю, тоже он там прям подводили его, вот, который за медведем. Вот, то есть... А скажите, вот, не, в принципе, вот насчет такого характера птиц действительно заметно. Я помню, в ленинградском зоопарке уже, в питерском, я, значит, кормил страусов. А один, я вот, кстати, потом мы поговорим о поле птиц, то есть, может быть, вы дадите совет как-то нашим радиослушателям. Ну, сейчас. Вот один из них, значит, из страусов, он прям чуть ли там на колени не встал передо мной за полбатона. А другой, короче, так ходил в стороне, отстраненно и гордо смотрел, типа, дескать, что это там уроды эти делают. И так он такой прям гордый был. И видно было, что ему хотелось, у него слюни текли. Кстати, насчет слюней. Там же в этом, в питерском зоопарке, существует видеосъемка, когда я кормил здорового коршуна хлебом. А он хлеб не хотел брать, и он на меня шипел. Прям вот шипел, и у него слюни текли, он меня съесть хотел. Я так врубился. Это, кстати, возможно или нет?
0: Ну, конечно, возможно.
1: То есть он думал, я добыча, типа. Правда? Правда?
0: Нет, ну, вообще совершенно непонятно. Тут вы высказываете совершенно непонятную претензию к коршуну. Какой это такой вот, ну, наезд, если выражаться нашим таким, ну, несколько сленговым человеческим языком. Коршун так это воспринимает. Что такое вообще? Приперся на мою территорию.
1: А я в клетку не лез.
0: Ну, но все равно, стоял, да. Все равно рядом. Как-то вот непонятно вообще, что здесь делает. И что-то от меня хочет. А я вообще тоже, может быть, от него что-нибудь хочу. То есть как-то, ну, захотел, наверное, так разобраться.
3: 73,82 МГц.
2: Мне хотелось бы немножко вот от практики и повседневной жизни зоопарка перейти все-таки к вашим научным разработкам и исследованиям. Насколько я знаю, у вас их очень много, и вот одна очень сильно нас с Александром заинтересовала. Это вопрос перелетов птиц. Ну, если хотите, вы начните рассказывать сами, а если у меня возникнут какие-то вопросы, я вам их задам. По-моему, тема очень интересная, и интересная всем без исключения, и, так сказать, всех волнующая.
1: Просто я еще, извиняюсь, что вступаю, сделаю некоторую перебью вас. Просто сиамский близнец — это тоже активный участник нашей программы. Хорошо, что его сегодня здесь пока нет. Вы его не видели. Вот. Он очень так настойчиво втирал что-то, что они организовали центр по, так сказать, координации полета, направлений полетов птиц, поскольку, дескать, птицы очень глупые и сами давно не врубаются, куда лететь. В силу плохой экологии у них компасы все сбились, и вот их типа направляют. Ну, как бы, естественно, мы уважаем его, но если у вас что-то есть на это сказать, существует ли такой центр или его не существует?
0: Честно говоря, я не в курсе насчет существования конкретно такого центра. Я знаю, что существует такая любопытная организация, Ассоциация зоопарков СНГ, которая, в общем-то, была создана достаточно недавно и занимается многими интересными научными разработками. Вот. Ну, отчасти, в общем-то, и люди из этой ассоциации принимали участие вот в разработке идеи насчет перелета. Ну, вот я сейчас так немножко конкретнее остановлюсь. Тут, в общем-то, и научный интерес, и некоторый такой экономический. Ну, я не могу сказать, что мы сейчас богато все живем. Подвиг нас на то, чтобы разработать такую вот интересную программу. Ну, у нас есть птицы, которые в сущности зимуют вот где-то так в районе того места, которое раньше называлось Республика Азербайджан, конкретно вот в Кош-Агачском заповеднике. И у нас существует вот группа пеликанов, которую мы ежегодно отправляем на зиму в Кош-Агачский заповедник. Также группа султанов.
1: В смысле, своим ходом?
0: Да.
2: Да тут даже интересный момент в том, что их организованно отправляют, а там их организованно встречают. Вот в чем тонкость.
0: Да, и вот группа фламинго. Причем, естественно, я не говорю, что это магия. Существуют такие факторы, как там эндокринологические перестройки у птиц. Существует очень важный фактор, как световой день, который является в некотором роде пусковым механизмом для отлета птиц. Но, в общем-то, мало того, у нас еще существует такая, в общем, достаточно любопытная разработка. Мы учитываем примерные рамки светового дня, когда птицам по природе, ну, в общем-то, полагается лететь. Но у нас еще существует такая разработка, как специальная, ну, такая вот музыкальное произведение, может быть, это можно так назвать, стимулирующее конкретно вот их отлет в определенные рамки для того, чтобы для того, чтобы их могли адекватно встретить вот в этом самом Кош-Агачском заповеднике, потому что, ну, существует там, естественно, определенный расчет там скорости полета, существуют там выясненные более-менее маршруты вот их пролетов. Вот. Но вот что интересно, ведь у людей, у птиц диапазон слышимых звуков достаточно сильно различается. То есть у нас есть общий диапазон слышимых звуков, но вот, например, инфракрасные, ну, звуки инфракрасного диапазона человек не может слышать. Но человек может их продуцировать с помощью некоторых там каких-то физических хитрых приборов. В общем, я в физику не очень вмешиваюсь, я мало в ней смысла. Вот. Но я знаю, что птицы очень тонко реагируют на вот инфракрасное звучание. И с помощью вот определенных таких музыкальных программ мы можем провоцировать вот группу. Вот у нас есть кудрявые пеликаны, вот красные и розовые фламинго и султанки. Это у нас, в общем-то, ну, экспериментальная группа. Уже 3 года мы... То есть, ну, вот первый год там, конечно, в общем, ну, не совсем все это получилось, даже как-то вспоминать неприятно. Вот. Но потом все вообще устроилось на удивление. То есть, вот западные коллеги сначала даже не верили. Вот. Но именно вот, вот весь смысл, собственно, в том, что для птиц лететь на зимовку именно вот примерно в это место, для них достаточно естественное место зимовки. А, собственно, почему они возвращаются к нам? Потому что они выросли в московском зоопарке, и ну, для птиц совершенно характерно и естественно возвращаться на то место, где они выросли.
1: То есть вот где их вылупили там?
0: Да.
2: Угу. Да. А вот можно я еще задам такой вопрос? Здесь интересно, что ведь их же ждут практически вот в какое-то конкретное время, ну там условно, да, с 3 до 5 дня вот эта группа птиц должна прилететь. А неужели не бывает никаких никогда задержек в пути, изменения скорости, нет, там, ну... травматизма?
0: Нет, ну конечно, бывают катаклизмы, бывают совершенно... такие достаточно ну, неприятные истории, то есть вот самая как бы неприятная история, не связанная с нашим экспериментом, а ну, вот то, что я как бы так знаю, что где-то в начале 70-х годов вся московская популяция ласточек по пути из Африки в Москву была застигнута жестоким вообще там штормом-ураганом и, в общем, погибла. Собственно, почему сейчас в Москве ласточек вы так с трудом можете наблюдать?
1: А еще, кстати, пропали снегири. Ну, я не имею в виду вот нашего друга Валентина Снегиря. То есть он всегда обижается так, кому упоминаем. Но их мало. Вот снегирей, синиц стало очень мало.
0: Ну, тут, конечно, еще там всяческая так экология. Это все, ну, в грязное, в общем-то, время. В экологическом смысле мы с вами живем. Вот, но если говорить вот обо всяких возможных таких природных явлениях метеорологических, ну, никто их не может предугадать, ни мы, ни птицы. И тут, конечно, возможны сбои. Вот, потому что, например, если птицы летят в очень какую-то пасмурную, такую дождливую, туманную погоду, то они, в принципе, так могут сбиваться, там, предположим, там, лететь на маяк на какой-нибудь ближайший, потому что это единственное, что вообще радует их взгляд. Какое-то светлое пятно во всем этом мареве мерзостном. И, в общем-то, могут там даже разбиваться там.
1: Прям целый стай?
0: Ну, в некоторых печальных случаях существуют такие вот моменты в истории, когда они там разбивались там тысячами.
2: Вот. Но и все-таки возвращаются в нужное время. Да? Вернее, да. Прилетают.
0: Ну, то есть я не могу, конечно, сказать, что это с точностью до часа, но вот где-то в масштабе суток, как правило, они добираются. Потому что, ну, редко бывают какие-то там, ну, смерчи, ураганы, это все-таки, в общем-то.
2: А вот вашу еще научную группу пытались обвинить в некой вот корысти, связанной с вашим экспериментом. Дело все в том, что, ну, птички летят, птички, они как бы вот не певчие, достаточно крупные, поэтому им на ноги там или на хвостик, или на шейку можно привешивать своего рода посылочки или конвертики и
1: или
2: переправлять...
1: Там пакетики с кокаинчиком.
2: Вот о том как раз и шла речь. И переправлять из одного места в другое, минуя все таможни и все, так сказать, полиции. Вот правда ли это и насколько это реальность?
0: Нет, ну, мы, конечно, там...
1: Мосточек, может, ласточек отловила другая группировка?
0: Я, конечно, не могу сказать, что мы прям вот настолько меркантильны, что мы этим каким-то серьезные научные эксперименты ставим с такой вот какой-то конкретной такой прагматической целью. Но другое дело, что, конечно, Азербайджан такой чудесный, теплый, славный вообще край, и много там чего растет. Вот. И как бы какую-нибудь весточку, например, там наши азербайджанские друзья нам могут передать, и там какой-нибудь, там, не знаю, там гостиница, там к празднику весны, предположим, вот, с прилетом птиц. Вот. Но я не скажу, что вот прям это было какой-то там нашей серьезной глобальной целью. В общем-то, это так, какая-то пришла случайно эта идея, и, в общем-то, это сейчас, ну, на уровне каких-то таких, ну, маленьких сюрпризов что-то такое существует, но никакого там планомерного бизнеса на этом мы совершенно не строим, а это, в общем-то, подлая ложь.
2: То есть это просто коллеги обмениваются такими приятными приветами?
0: Ну да, какими-то там, ну, вот, подарочками, там, ну, что-то такое, в общем, достаточно мелкого плана.
1: А скажите, вот все-таки наверняка многие из наших радиослушателей сейчас задали себе вопрос, а в чисто прикладном смысле, вот, мне, например, очень интересно, вот передо мной там небольшого размера птица, да, ну, относительно небольшого, куда и что можно привязать? Она же тоже живая, она типа может перегрызть, ногой стряхнуть, или ее там друзья, когда они прилетят, сядут, и там ее, например, там подружка или там бойфренд возьмет и отгрызет эту штуку. То есть куда им обычно привязывают вот, что какие-то посылочки? Но это я так, если вы не хотите как бы разглашать тайну, то не разглашайте, но просто, мне кажется, интересно бы это было.
0: Но существует такая система кольцевания птиц, как известно. Вот. Ну, это вообще для... Ну, это такое маленькое такое предисловие. Вообще, эта система, собственно, была изобретена для выяснения как раз вот миграции птиц. То есть отлавливается птица, надевается ей на ногу кольцо, и птица дальше летит. И вот дальше в каком-то... Да, а на кольце, соответственно, какой-то там идет... там номер и примерно место, там, ну, там, МГУ, предположим, там, или Московский зоопарк, там номер такой-то. Вот. И, соответственно, потом, когда эта птица попадает кому-то в руки, или опять ее кто-то отлавливает, это кольцо посылается вот в это вот место, где оно было надето, и таким образом собирается информация о там, миграциях пернатых. Вот. Ну и, соответственно, ну, там, где это вот алюминиевое кольцо, в принципе, можно к нему что-нибудь такое приторочить.
2: Но или как... даже вовнутрь.
0: Да. Но вот в том-то и дело, что если как-то это серьезно использовать, то должны быть какие-то такие, ну, производственные масштабы. А для птиц это достаточно, ну, я бы сказала, неудобно.
1: Ну, в общем, да, противоестественно, как вот наручники, например. Человеку.
0: Ну, да.
1: А скажите, Алиса, вот просто многие наши радиослушатели часто звонят и спрашивают, вот какая наиболее распространенная болезнь у птиц? Ну, вот на примере только вашего зоопарка. Ну, и есть ли у них, вы уж извините за такой, может быть, несколько нескромный, я бы сказал, вопрос, наверняка он тоже многих интересует, есть ли у птиц аналоги нашего там сифилиса или прочих вот таких болезней, передающихся половым путем?
0: Ой, это, тут вы меня, конечно, озадачили. Вот насчет венерических заболеваний у птиц. Что-то я, наверное, не припомню. Вот, но... Ну, если брать обычные, там, конечно, это аспергиллез, там, какой-то туберкулез, ну, всякие такие, там, ну, сальмонеллез, наверное, редко, но тоже есть. Ну, в общем, достаточно всякие такие гадкие вещи. Причем вот что печально с птицами, если брать. У птиц настолько хрупкий организм, что болезнь достаточно быстро им овладевает.
1: И... А, маленькая сама птица.
0: Да. Ну, даже если птица большая. То есть, когда уже видно, что птица заболела, а какой-то признак, в общем-то, самый такой элементарный, у птицы всегда такое гладкое, чистое оперение. Она постоянно чистится. То есть, вот, ну, очень часто это делает там все перья вообще один к одному, там все эти бороздочки на перьях.
1: Это значит, она болеет?
0: Нет, это значит, что она вот в здравом, ну, в здравом состоянии. Если птица перестает чиститься, значит, она уже слаба, и у нее нету сил, чтобы себя чистить, значит, она больна. Но очень быстро у них все происходит. И заметив, что птица больна, в общем, далеко не всегда удается там каким-то образом ее спасти, потому что там, ну, быстро все поражается, и, в общем-то, нередко они умирают, несмотря ни на какие, в общем-то, лечебные меры.
1: А скажите, вот еще такой вопрос. Какие существуют способы лечения птиц? Ну, я не имею в виду, там, какие-то лекарства им в корм подсыпают, а, скажем так, хирургические. Или вот там, ну, вот мы знаем, что в свое время был налажен выпуск клизм для попугайчиков. Обо всем этом мы рассказывали. Вот. А в зоопарке, каким, ну, если так, делают ли птицам уколы? И вообще, как это происходит? Вот вам доводилось самостоятельно этим, например, заниматься?
0: Нет, ну, конечно, и уколы делают.
1: А куда? В какое, извините, место?
0: В мышцу, в ногу. Ну, например, ногу. Вот в бедро. Да.
1: А попугайчику маленькому тоже, и могут любой птице делать.
0: Нет, ну, внутримышечные уколы делают в мышцу. То есть, в сущности...
1: Так у нее иголка-то, вот она здоровая, у нее нога-то размером.
0: А иголки тоже маленькие бывают.
1: То есть вообще микроиголочки.
0: Нет, ну там совсем маленькие, там какие-нибудь шприцы, ну, все. Это все элементарно, тем более, если брать забугорные какие-то приблуды, так сказать, медицинские, это совершенно. Ну, совершенно элементарно. Вот. Другое дело, что очень трудно отмерить. Ну, какой-то там четверть грамма лекарства, потому что...
1: Ну, передозировка, что ли?
0: Да, обычные лекарства исчисляются там на килограмм живого веса. Если птица весит там 540 грамм, то там какую-то эту 1/8 там грамма, там как-то вот с этим, в общем-то, могут быть проблемы, и могут быть печальные там передозировки. То есть, если не дозировка никакого действия, а передозировка — это смерть. Тут это, ну, в общем-то, проблема.
2: А вы просили вам напомнить, что ровно в 2, мы, правда, немножко задержались, птицам, которых вы оставили у радиоприемника, пора ложиться спать, но без вашей команды они спать не лягут.
0: Да, ну, это был такой задуман некоторый, ну, может быть, эксперимент. Ну, даже не эксперимент, а такой наглядная некоторая демонстрация. Правда, я сомневаюсь, что кто-то сможет из радиослушателей убедиться в том, что заснули птицы или нет.
1: Нет, ну, наверное, те, кто живут рядом с зоопарком, они сейчас там орут, там хлопают крыльями, чистят перья, и вот этот постоянный шелест стоит. И вот после установки, которую вы сейчас дадите, резко настанет тишина, я так подозреваю. Ну, там какие-то другие там будут животные шевелиться, но их же отличить элементарно от птиц.
0: Да. Еще такой, вот, собственно, интересный момент, что... Ну вот если обращаться к таким эзотерическим всяческим наукам о метампсихозе, ну, о переселении душ, то, ну, в общем-то, есть версия, что если какие-то люди совершенно явно впадут в сонливость, ну или просто заснут после, ну, вот, после того, как я там произведу эту установку, то, в общем-то, есть основания подозревать, что в прошлой жизни они были птицами или как-то были связаны, ну, в общем-то, с животным миром, причем, ну, были близки как-то там к птицам. Вот. Значит, итак. Мои уважаемые, любимые, дорогие птицы, слушайте меня внимательно. Даю установку. Вам пора заснуть. Вы уже достаточно долго сегодня бодрствуете. Совершенно неожиданно долго для вас, слушая мой голос. И вот сейчас, вот прямо в данную минуту, вам просто необходимо так тихо, спокойно сесть по своим насестам, присадам, гнездам, ящикам, по всем чудесным любимым местам и заснуть. Заснуть. Просто взять, закрыть свои чудесные глаза с третьим веком, сложить свои крылья, засунуть головы под крыло и заснуть.

0: эхом всю Москву.
1: Я напоминаю вам, что в Москве сейчас 23 минуты третьего, и в гостях у нас Алиса Трагопанова, ведущий орнитолог московского зоопарка. И, собственно, речь у нас идет о птицах. Несколько позже мы вполне возможно пообщаемся с вами по телефону, вернее, вы пообщаетесь с Алисой, зададите ей вопросы, касающиеся вот ее работы, ее деятельности в зоопарке. А сейчас вопрос задаст всем вам известная девушка.
2: Как бы вскользь, как бы ненавязчиво и вот случайно перед этой композицией вы коснулись сонливости тех людей, у которых она должна была бы возникнуть или возникла вот после вашей установки, которую вы давали птицам. И еще такая фраза была произнесена, что, может быть, эти люди в прошлой своей жизни были либо связаны с птицами, либо как-то с животным миром. А сегодня, как среди толпы на улице или, может быть, дома, мы можем узнать по внешнему виду человека, который мог бы быть связан с птицами в прошлой жизни?
1: Или, может быть, даже, чтобы было проще, у него есть, так сказать, маза затесаться в будущей жизни в птицу. Он сразу помрет, и там станет птицей.
3: Ну, вот, в общем-то, два вопроса, я бы так сказала. Человек, который каким-то образом раньше был связан со всем этим чудесным птичьим миром. Тут вот есть такая очень общая манера нахохливаться. Ну, знаете, там постоянно там, вот, ну, мерзнет там всякая печуга. И так это как-то вот, ну, голову в плечи втягивает, там как-то перышки топорщит.
1: Это во время холода, вот, что
3: да.
1: Нужно прийти,
3: ну,
1: как раз сейчас.
3: Да, во время холода, вообще во время какого-то любого дискомфорта. Вот. И, ну, вот существуют люди. Ну, вот, если человек вот не просто, он там, ну, сутулится как-то, а вот что-то такое есть, какое-то неуловимое, вот именно, ну, нахохливание, я бы так это назвала. Вот эта вот черта, она как-то... Ну, наполовину интуитивно ее можно вычислить. То есть я не могу сказать, что вот там положение каких-то мышц соответствует там этому состоянию. Но это глупость. Вот, но что-то в этом... То есть это можно как-то вот интуитивно в человеке там, ну, может быть, вот именно по его моторике, по его, может быть, выражению глаз какому-то такому чуть-чуть отстраненному, так какому-то немножко там, может быть, тоскливому какому-то. Вот.
2: А вот в журнале «Птицы и мы» там еще была ваша статья на эту тему, ну, как бы с таким предисловием, что, дескать, конечно, никак это невозможно проверить, и все это на уровне гипотезы и предположения. Там вот, ну, мне запомнилось, что речь шла о частом смаргивании. То есть примерно 8 где-то смаргиваний в 10 секунд.
3: Ну... Как сказать, у птиц там несколько другая система вообще всей этой регуляции глазной, чем у человека. Ну вот я, собственно, уже упоминала там про это третье веко. Вот. И там действительно необходимо постоянно увлажнять, собственно, ну, сам глаз, для того, чтобы он отменно функционировал. Потому что для птиц совершенно необходимым и, наверное, главным органом вот в ориентировке служит именно глаз, в общем-то, функция зрения для них. То есть, ну, больше там, может быть, даже там, чем для человека, я бы так сказала. Потому что, ну, там, слух, ну, в общем-то, у каждого живого существа какие-то эти анализаторные системы все каким-то образом затронуты.
1: А скажите, пожалуйста, Алиса, вот многие наши радиослушатели наверняка сейчас, ну и вообще в полжизни вот до вашего появления здесь у нас пребывали в недоумении. Вот, ну, многие покупали себе птиц, там, канареек, там, всяких, да, попугаев, и, как правило, ну, существуют какие-то общие такие общебазитические рамки определения пола птицы. А, ну, там, типа, клювик желтый, клювик синий, поет, не поет, да. А вот вы, например, можете вот только из яйца вылез, вот он, да, вы можете взять его и прям сказать, типа, мальчик это или девочка. Есть какие-то вот методы определить пол птицы любой породы, совершенно действующие безотказно?
3: Ну, он действует безотказно, но я бы не сказала, что это очень приятно и безболезненно, собственно говоря.
1: То есть для птицы?
3: Ну, да, ну, то есть совершенно элементарный способ залезть, ну, грубо говоря, во внутренности, ну, не совсем, конечно, внутренности, но и посмотреть, чего там у нее расположено. Или эти самые там яичники, или там эти семенники. Ну, совершенно такие физиологические подробности.
1: То есть, подождите, я извиняюсь.
3: Лапароскопия, так это называется. То есть, ну, там выворачивается у них эта клака. И как бы все это дело смотрится и выясняется. Но это такой достаточно болезненный процесс.
1: А и вот вообще этим приходится часто заниматься в зоопарке? Ну, видимо, идет же обмен между зоопарками мира разными, там, например, самцов, например, такой-то птицы больше здесь, а там их меньше. Значит, они делают заказ, типа, какой-то, там, как-то, чтобы их не обмануть, то есть приходится, наверное, выявлять пол птицы.
3: Или... Ну, по возможности, там, где это реально, стараются все-таки по поведению, по всяким внешним признакам, ну, в большинстве случаев это все-таки можно сделать. Именно там вот сообразуясь там с какой-то там песней, с взаимоотношениями, потому что, ну, как правило, там самец там проявляет себя таким гордым начальником, серёть всех окружающих там, ну, женщины так достаточно тихо и скромно себя ведут, хотя, конечно, везде есть, ну, странности, то есть там случаются, например, такие удивительные моменты, как формирование гомосексуальных пар у птиц. Mm-hmm. То есть они там друг друга любят, там чистят друг другу перышки, там даже спариваются. Но вот почему-то яйца не несут. Что же такое? Как бы вот, ну, удивляются. Что-то не так. Потом, в общем, так, все-таки занимаются выяснением. И...
1: А у барышень есть такие моменты? У птичек,
3: вот
1: я имею в виду.
3: У барышень, честно говоря, я не сталкивалась с подобным проявлением у барышень. Скорее всего, потому что, ну, они достаточно, ну, они гораздо пассивнее. И, ну, как бы, они, вероятно, ждут какого-то проявления внимания к себе. А вот у нас были два бородача. Ну, такие большие, совершенно красивые, хищные птицы. Вот, такие орлы с маленькой такой чудесной беленькой бородкой под клювом, собственно, и с красным такими, ну, как бы очками, в общем, ну, собственно, за эту бородку они и бородачи. Вот у них действительно была долго, очень, очень долго считали, что это семейная пара, но, правда, потом выяснилось, что, в общем... Потомство от них ждать очень сомнительно.
2: Простите, а вот я тут вмешаюсь, поскольку здесь перед программой очень интересная была сцена. В кружок собрались все наши референты вокруг Алисы. И единственный вопрос, который почему-то их всех волновал, был вот вопрос по поводу яиц. Ведь не из всех же яиц, спрашивали они, вылупляются птенцы. Почему вот так происходит?
1: Ну, то есть, вот говорят, что, скажем, если взять деревенские вот эти расклады, то есть там вот петух, там курица, да, то вот те яйца, которые, скажем, покупаются вот в диете, вот здесь за углом на всю радиостанцию утренним референтом, вот, они, так называемые, неоплодотворенные яйца. То есть, что птицы несутся и в холостую, это у них физиологический процесс.
3: Да, это действительно у них вот такая нормальная, совершенно нормальный физиологический процесс. Они несут яйца. Несут они себе, несут. Есть петух. Оплодотворяет он курицу. Она несет яйца с, возможно, ну, с зародышем, который может развиться аж даже в целую цыпленка, ну и так далее. А если петуха нет, то курица все равно существует, ну, потребность их нести. Ну, так как природа, в общем-то, определила такую необходимость. Вот. Угу. Но то же самое, что у женщины каждый месяц происходит там это отторжение.
1: Да, я вот хотел сравнить с этим, но потом подумал, что вдруг наши радиослушатели...
2: А это так?
1: Ну, это так оно и есть, да, вот эти холостые яйца, это те же пироги. Ну, мы все понимаем, что мы имеем в виду.
3: Ну, конечно.
1: А вот хотелось еще-то спросить, то есть как бы вернувшись в некотором роде к извращениям сексуальным между птицами. Вот, как вы говорили, гомосексуальные пары у них там образуются. А вот случалось ли в зоопарке, например, что какой-нибудь голубь возьмет да напрыгнет на страуса? Ну, это утрированный же голубь на страуса.
2: Или наоборот, страус на голубя.
1: Да, вот какие-то такие моменты. То есть, как вы вообще считаете, то есть я вот сразу углублюсь, может быть, несколько, как вы считаете, вот птицы разных пород относятся друг к другу как к птицам, ну вот как мы, например, видим, идет, скажем, человек негроидной расы, мы видим, негр идет, ну и тоже человек, либо они относятся друг к другу, как, скажем, мы к собаке, ну вот собака там и собака, вот как у вас ваши соображения и исследования что показывали?
3: Ну, как вам сказать, вот я сталкивалась не единожды с тем, что птица запечатлевается на человека и воспринимает человека собственным половым партнером, там такую изображает из себя там страстную любовь, там всякое там засовывание лакомств разных в ухо в плане вот, ну, или там, ну, или там куда-нибудь, как бы в плане проявления собственной благосклонности. А, но это именно происходит из-за типично птичьего такого явления, как импринтинг, поскольку у птицы, вот свежеродившейся, существует такой достаточно недолгий период в самом начале жизни, когда она воспринимает того, кто за ней, так сказать, ухаживает как родителя, независимо от того, кто это есть. И если это оказывается человек, то совершенно конкретно и железно далее человек воспринимается как родитель. Вот. Собственно, вот почему происходят такие странные некоторые запечатления. А вот насчет восприятия как-то близко других птиц, ну, я думаю, конечно, они воспринимают друг друга, ну, достаточно близко. Ну, вследствие того, что они вынуждены жить вместе. Ну и в природе они там каким-то образом взаимодействуют со своими сородичами. Вот, у них там, ну, бывают какие-то скандальные выяснения отношений.
1: Там... С другими сортами, то есть.
3: Да, породами. С другими видами. Там они друг другу устраивают трёпки, там какие-то игрища. То есть это достаточно интересно наблюдать. Помнится, кажется, у нас была целая компания индюшек, и было две лосухи. Они все вместе росли. Лосуха — это такая утка. Ну, достаточно любопытная тем, что обычно у уток на ноге существует плавательная перепонка. Ну, такая кожа между пальцами, как бы натянутая, если можно так сказать. С помощью чего, в общем-то, утка достаточно резво передвигается по воде. А у этой самой лосухи у нее нет перепонки, у нее только вокруг каждого пальца такое, ну, вот как бы обрамление этой самой кожи. И за счет того, что у них нет перепонок, они плывут не, ну, двигаются по воде не плавно, а какими-то такими рывками, потому что им, ну, нужно прикладывать достаточно много усилий для того, чтобы как бы отталкиваться от воды. Вот. Ну, в общем-то, многим она еще интересна. Так вот, было у нас. Росли вместе вот эти вот две лосухи, компания из 10 или 8 индюшек. И вот эти лосухи издевались по-страшному над этими индюшками. Ну, индюшки, в общем-то, они туповатые, конечно, по сравнению с этими хитроумными утками создания. Они устраивали там какие-то игрища. Например, встанет там одна за домиком, а другая так это посередине вольера. И давай там на индюшек ругаться. Индюшки, там паника сразу. И давай бежать за дом. А за домом их встречает другая лосуха и навешивает им тренделей. Вот. Ну,

0: Естественно, что обе лосухи, в общем-то, утки, в общем-то, ну, наши, европейские, никогда не пробовавшие такого экзотического цитруса, ни родители этих уток, никто, подошли. Каждая встала около своей половинки, индюшек вообще не подпустили даже близко. Все это дело подъели, а индюшки подходят, ой, корочка там, ну, потыкались, нет ничего. В общем, ну, много разных таких чудесных случаев.
1: И 45 минут третьего в Москве, или по-другому без 15:03, собственно, пришло время предоставить слово уважаемым радиослушателям. Пожалуйста, звоните нам и задавайте ваши вопросы Алисе Таргапановой. Напоминаю вам, что это ведущий орнитолог Московского зоопарка, также заместитель главного редактора журнала «Птицы и мы» и автор книги «Они должны жить», посвященной тоже, соответственно, птицам. Будьте, так сказать, по конкретному в выражении ваших мыслей, пожалуйста.
2: 203-19-22. Эхо Москвы.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Добрый вечер, Александр, добрый вечер, Катя, добрый вечер, уважаемые гости Алисы. Это Владислав.
1: Здравствуйте.
4: Добрый вечер.
3: Вот, я хотел бы задать такой вопрос, ведь как изначально вот игнорируется тенденция вот по поводу того, что происхождение человека от птицы, оно как бы независимо друг от друга, вот. Ведь если вы помните, если вы знаете, как виден на рентгене, зародыш вот, человеческого грудничка вот, мало чем отличается от птичьего. Вот, в связи с этим у меня такой вопрос, вот, вообще имеет ли эта теория под собой какие-то основания? Но прежде чем вы ответите на этот вопрос, уважаемая Алиса, и я хотел бы, как всегда, ну, не знаю, по традиции, если это вообще возможно, предоставить вот такое небольшое... Правда, это немного тема, это было прошлой, вот вчерашней передачи, это про грудничков, но человеческих, ну, то есть наших. Вот, и, то есть, и хотел бы насчет того, ну, нельзя, что грудничок – это продукт человеческой деятельности, просто к тому, что вот бывает у людей, у кое-каких людей относительно страхи, относительно них, и, то есть, они секрет, что все страхи живут внутри нас, и от них нельзя спрятаться, потому что вот они нас, если живут внутри нас, знают, где нас всегда найти. Вот и по этому поводу можно как-то?
1: Да,
4: пожалуйста.
3: Угу. Вчера от ужасной болезни скончался один грудничок. Его очумелое тельце меня ненасытно влечет. Держу его, нежно целую, в холодные щечки и лоб. А сам ощущаю смертельный и пахнущий гнилью озноб. Улыбка не сходит, как прежде, в глазах отражение дня. Но вдруг грудничок засмеялся и злобно вцепился в меня. Безумные адовые муки полезли глаза из орбит. Вонючие гнойные руки в меня запускает зомбит. И понял я, встретившись взглядом с безумным кровавым зрачком, любви добиваться не надо с покойником злым грудничком. Но поздно, Каитиус сбылся, свершился безнравственный акт. Во мне грудничок поселился, как глист в теле дохлых собак. И нынче брожу я скиталец, смотрю на народ без зрачка. Глядят сквозь глазные отверстия чужие глаза грудничка. Это просто все к тому, что порой у человека, как принято считать его нормальным, у него появляется совершенно другое мировоззрение. И практически то, что вот сейчас я прочитал, то, что вот я сочинил недавно, это давно уже происходило и продолжает происходить с многими людьми. Я не считаю, что, например, это как-то плохо. И, пожалуйста, если можно, вот, Алиса, ответьте на вопрос относительно, вот, имеет ли теория происхождения человека... связанные с птицами. Имеет ли вообще оно под собой какие-то либо основания?
1: Спасибо за вопрос. До свидания.
4: Может быть, если вы не знаете, здесь стоит конкретизировать. Это вообще друг нашей программы такой. У нас есть Бодлер. Он все время звонит, читает свои стихи вот на различные темы. Они у него всегда мрачные. Всегда. Это не единственная тема, которая его в мрачном ключе беспокоит. Ну, просто чтобы как бы вы не восприняли это как с бухты-барахты.
0: Нет, ну, я как-то так... Ну, достаточно адекватно, по-моему, восприняла. Там, ну, не испугавшись, там, не впавши в какую-нибудь черную меланхолию.

0: Хотя вообще-то навевает. Вот. А ежели в отношении конкретного вопроса, я, наверное, скажу, что птица — это тупиковая ветвь эволюции, как известно. Потому что для того, чтобы летать, птицы избавились от очень многих вещей там в собственном организме. Максимально облегчили скелет, там, ну, у них там произошла трансформация легких. Вот. А человек пошел по несколько другому пути. Вместо того, чтобы летать, он стал каким-то образом приспосабливаться к существованию на Земле. И, соответственно, стал развиваться в этом направлении. Так что, ну, несмотря на некоторые, в общем-то, сходства зародышей птичьего и человечьего, я бы, наверное, все-таки, ну, не стала особенно доверяться подобной теории, поскольку, ну, чисто эволюционно она совершенно не подтверждается.
1: Предоставим слово следующему радиослушателю.
2: 203-19-22. Эхо Москвы.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире. И... Здравствуйте. И вот, пожалуйста, ваш вопрос к Алисе.
3: Да, мне... Это эхо, да?
1: Да-да-да.
3: Ой, это Александр беспокоит.
1: Очень приятно.
3: Вы так очень похожи. Вы знаете, мне трудно сформулировать вопрос, но я о театре.
1: Ну, извините, это вы позвоните, пожалуйста.
3: Нет, я о том, что о представлении. Насколько естественен театр для людей, для...
4: А, да, пожалуйста.
1: То есть, ну, а как это сформулировать?
3: А вот как сформулировать? То есть, представление, насколько естественно для людей, для птиц, все вот это нормальная вещь или ненормальная?
4: В смысле, когда птица в роли кого? Зрителя или актера?
3: Нет, я к Алисе хотел сказать. Вот птица может представлять.
1: А, то есть, существует ли у птицы воображение, вы хотите?
3: Вот, да, представление. То есть, вот, может она играть... Вот она может жить нормально, вот насколько это естественно, театр в животном мире.
1: Хорошо, спасибо, сейчас Алиса ответит. Спасибо.
0: Ну, я могу сказать, что у птиц существует, естественно, своего рода представление. Ну, там, самый элементарный пример — это там брачные игры, брачные танцы, всяческие турниры. Тоже, как правило, происходящие там весной и на очень какие-то определенные такие заданные темы. И там, ну, там два глухаря, предположим, разыгрывают вообще перед дамами такое сражение. Причем, ну, совершенно не обязательно оно должно быть кровавое, но всякие там топорщины перьев и принимание очень таких устрашающих поз — это совершенно естественно. Но я бы сказала, что это не театр ради самого себя, а именно ради какой-то совершенно конкретной прагматической цели. Другое дело, что еще существуют такие у подростков особенно развитые игры.
1: У птичьих?
0: Ну да, ну у любых подростков, в принципе, существуют там родители что-то им показывают, они каким-то образом там играют, но это все очень имеет какую-то прагматическую цель под собой. То есть просто вот, как сказать, искусство для искусства, что существует, в общем-то, у человека, наверное, у птиц не существует, потому что абстрактное мышление все-таки несколько для них чуждо. У них все привязано к каким-то потребностям и нуждам.
4: А вот в этом ключе уместно было бы спросить, наверное, по поводу еще одного вашего эксперимента. Это по поводу птичьего парада под вот музыку, которую сочиняет Матвей для круга узких специалистов вашего зоопарка.
0: Ну, это, я бы так сказала, в общем-то, некоторый, ну, научный курьез, некоторое такое хобби, существующее у некоторых, опять-таки, если повториться, сотрудников нашего зоопарка. Это, ну, естественно, существуют птицы более, естественно, там с каким-то таким вот адекватным восприятием там музыки, опять-таки достаточно мирно относящиеся к людям, Ну, мирно именно... Я не имею в виду агрессию, конечно. Я имею в виду не боящиеся людей. Ну, если вот в чисто биологическом смысле брать, то птицы с несколько извращенной психикой, потому что, ну, нормальные там птицы и животные из природы должны человека бояться по-хорошему. А в данном параде участвуют птицы, в общем-то, ну, достаточно прирученные уже. Вот. Или каким-то образом для себя понявшие, что, в общем-то, человек не представляет опасности, и каким-то образом взаимодействующие, имеющие какую-то выгоду от этого взаимодействия.
4: А вы не могли бы буквально вот в двух словах описать, как происходит этот парад? Просто я понимаю, что большинство из наших слушателей никогда на нем не побывает, а это очень интересное зрелище.
0: Ну, у него... Я не могу сказать, что там существует какой-то конкретный жесткий сценарий, но просто вот каждый, собственно, из этого, ну, достаточно узкого круга занимается с какой-то птицей там. Ну, там, ну, есть там сокольничьи у нас, которые занимаются соколиной охотой, и, соответственно, они демонстрируют собственные успехи там, ну, вбрасывается в воздух куропатка, отпускается этот сокол ловчий, и он непосредственно летит, хватает эту куропатку, то есть вот разыгрывается такой маленький спектакль вот на тему там соколиной охоты. Вот. Там может еще разыгрываться спектакль. Ну вот, я, например, очень люблю, ну я, в общем-то, уже упоминала гололицевого гокка. Вот эту такую, ну, чудесную бразильскую эту сорную курицу. Вот, у нас с ним есть небольшой номер. Вот, есть с журавлями, правда, но вот с большими это опасно, в общем-то, они все-таки такие серьезные птицы. Есть такой груз монаха, черный журавль, маленький такой, он метр ростом, и, ну, с ним как-то так взаимодействовать так полегче. Вот, ну, там тоже инсценируется, вот, ну, такая какая-то такая, мне даже трудно как бы описать, ну... То есть происходит некоторое такое... Я не могу сказать, что номера связаны очень сильно. Хотя можно, в принципе, объединить какой-нибудь мыслью. Вот. То есть это некоторая такая художественная самодеятельность, но с птицами. Наверное, это было бы лучше назвать даже так, а не каким-то парадом. Ну, потому что никогда нельзя вообще-то ожидать... что вот птица выполнит все четко и ясно, и так, как ты велишь, потому что, ну, у каждого там свой характер.
5: Что такое за звуки, а?
6: Да, это Александр Лаэртский, своего опоссума. Каждую ночь, в субботу на воскресенье, в программе «Монмаранси».
1: И напоминаю вам, что в гостях у программы «Монмаранси» Алиса Таргапанова, которая является ведущим орнитологом Московского зоопарка. Соответственно, сейчас вы можете позвонить и задать ей интересующие вас, собственно, вопросы, касающиеся вообще птиц зоопарка и не только зоопарка. Телефон вам напомнит механический голос.
2: Эхо Москвы. 73,82 мегагерц.
7: 203-19-22.
1: Доброй ночи, вы в прямом эфире, и мы вас внимательно слушаем.
8: Доброй ночи, Саша. Доброй ночи, Екатерина. Доброй ночи, Алиса.
4: Здравствуйте. Это говорит Саша. Доброй ночи.
8: Вот. У меня, значит, ряд вопросов. Первый вопрос. Есть такие рыбы летающие. Это, собственно, что? Птицы или птицы, которые, в общем-то, упали, и них, которые хотят стать птицами?
0: Нет, скорее это все-таки рыбы, которые хотят летать.
8: Понятно. Следующий вопрос. Вы, наверное, смотрели фильм Альфреда Хичкока «Птицы». У фильма вопрос, что, в общем, кроме каких-то природных климатических условий, там, погодных стихий, излучений, может объединить всех птиц?
1: То есть на борьбу с какой-то единственной целью?
8: Ну, на борьбу или...
1: Ну, воодушевить их на какой-то, скажем так, поступок с большой буквы, как Ленина.
8: Да-да-да, вот идея сама. Вот, далее вопрос. Вот известно, что, в общем-то, птицы собираются в косяки, Вот. Если там какая-то порядковость, когда они летят туда, и сохраняется ли эта же самая порядковость, когда они летят оттуда.
5: Угу.
8: Вот. И еще, ну я, в общем, не понимаю идею Ганса Христиана Андерсена относительно того, как может вообще гадкий утенок стать там лебедем или там каким-то гуськом очаровательным.
4: Это метафора, скорее всего.
8: А, вот. И, Саш, еще да. К тебе. Вот можно у тебя, так сказать, будет следующее, вот зайти там взять кассетки?
1: Смотри, какие.
8: Ну, я вот тебе приносил как-то пару.
1: А, да, конечно. Единственное, в следующий раз передаст, и, наверное, Екатерина их.
8: Понятно. Я тогда завтра, то есть, ну, в смысле, в следующую передачу зайду.
1: Да, заходи.
8: Вот, вообще, спасибо вам. Интересно достаточно говорите.
1: Старались. Спасибо.
8: Вот, до скорого.
1: Вопрос, который задал наш уважаемый. Первая идея – это идея глобального. То есть что-то, что способно объединить. Ну, то есть, скажем, вот сейчас, скажем, человечество, там, разрозненное, воинствующее, может объединить, может быть, прилет инопланетян, визитирующих, которые захотят всех тут просто. Вот, есть ли какая-то что-то такой объединяющий фактор для птиц? Или они настолько как бы тупые, что им по барабану все?
0: Ну, я сомневаюсь, что они настолько тупы, что им по барабану все. Но мне почему-то сразу представилась картина лесного пожара, когда вся всякая живая тварь спасается вообще кто, как мы, там, и какие-то хищники, и те, кто, в общем, те, кто едят, те, кого едят, вообще все сверутся, устрашаясь стены огня в каком-то там направлении, где этого огня нет. Какой-то, ну, вот, то есть, я думаю, все-таки, ну, не какая-то абстрактная хорошая идея, а именно какая-то большая глобальная опасность, что, собственно, приходит мне в голову.
1: Угу. И второй вопрос касался порядка расстановки отдельных индивидуумов в общем косяке, летящем сперва туда, потом обратно. От чего это зависит, как они там строятся, там кто у них главный, там правда ли, что в самом хвосте летят самые опущенные птицы?
0: А, ну, во всякой социальной структуре, как и у людей, так и у птиц и у животных, существует своя иерархия. Вот. И летит там, ну, вожак, летят, значит, там по краям какие-то самые сильные, и в середине летят всякие там женщины, молодежь. Ну, то есть те, кому может понадобиться помощь, и те, кто менее защищен от всяческих внешних опасных воздействий. Ну, как в любом там стаде, в животном, так и, в общем-то, в птичьем косяке. Именно, ну, то выживание максимально возможного работает. В общем-то, очень все так банально. Ну, не
1: а вот помощь. Вы сказали помощь, ну, предположим, какого плана? Если, например, эта беременная женщина там решит выпасть из стада, ну, то типа из стаи, из косяка, то есть они что, ее будут ловить или как-то нести там? Вот эта сказка-то, как мальчонку маленького гусь унес, там, типа, он на нем все путешествовал. То есть, скажем, если какая-то птица из стаи, там, устав, притомившись, начинает падать, они ее будут поддерживать или им по барабану, и она так и разобьется в одиночку?
0: Ну, в принципе, существует такое, я не знаю, поверье, неповерье о том, что они там друг друга поддерживают. Ну, в общем-то, там действительно существуют всякие такие, ну, относительно интеллектуальные, там, какие-нибудь там, ну, лебеди, я не знаю, у которых подобное, в общем-то, может фигурировать. И даже может, там, предположим, если кто-то очень устал, стая может опускаться, предположим, там, ну, на какой-нибудь водоем, если такой обнаружится внизу вдруг неожиданно, и там отдыхать.
1: То есть чисто из-за какого-то одного там объекта?
0: Ну, в принципе, если очень какие-то тяжелые условия и нет никакой возможности там отдохнуть, то, наверное, в общем-то, ну, его предоставят самому себе, то есть если очень как-то напряженно. А если, в принципе, как бы есть возможность, ну, вот просто сесть там на это озеро или там, не знаю, какой-то подаем, и это не повредит ни, ну, остальным членам этого коллектива, то, в общем-то, это реально.
9: А вот как
1: сейчас, Катя, извини, пожалуйста, а вот такой момент, предположим, какой-нибудь грудник там сшибает из кустов рогаткой вот главаря, вожака. То есть все, весь косяк распадается, или там существуют заместители?
4: А он на той главарь, что его не сшибешь.
1: Ну все, вопрос снят. Да, Кать, твой тогда.
4: Правильно, или я влезла тут неуместно?
0: Ну, я думаю, что это достаточно верно, потому что главарь, он наиболее там смекалист, умен, ловок и так далее и тому подобное. И, в общем-то, максимально умеет избегать всевозможные гадости.
4: А вот с вашей точки зрения, с точки зрения орнитолога, скажите, как вы думаете, что более гуманно по отношению не к личности, наверное, а к коллективу? Такое отношение к старикам, как в птичьей стае, то есть, в принципе, никто же не будет возиться там со старой птицей. Она, если ей суждено умереть, она ослабла, она умирает и предоставлена, как вы сказали, самому себе. Или вот все-таки человеческое общество, на то оно и человеческое, на то оно и развитое, что по отношению к старикам шагнуло вот так далеко, что придумало для них всякие социальные льготы, отдохновение, таким образом их образуются целые скопище у подъездов, бесполезно шатающихся по улице туда-сюда. Вот как бы вы, скажем, предпочли видеть общество? Более похоже на стаю птиц или в том виде, в котором оно существует сейчас?
0: Ну, это уже вопрос совершенно не орнитологического свойства, а какого-то морально-этического, я бы так сказала. Но я бы еще выразилась в том плане, что несколько различна ситуация в обществе орнитологическом и в человеческом по некоторой той причине, что, во-первых, некоторый жизненный опыт птичий, приобретенный птицей за ее жизнь, каким-то образом она передается там своим потомкам. И она не хранит опыт за много-много-много поколений. Вернее, он у нее постепенно накапливается, и она его в таком накопившемся виде передает и потомство воспринимает, и далее уже, в принципе, не может взять слишком много от старой птицы, потому что старая птица, в общем-то, уже все отдала, и очень много опыта у нее по-любому останется индивидуального. Вот. Ну, это вот, в общем, более биологическая сторона. А более морально-этическая – это, ну, как правило, птицы там несут яйца, выращивают своих детей и расстаются с ними. И далее пути птицы и родителей расходятся в совершенно разные стороны. То есть на будущий год мамаша уже не признает то, что это был ее ребенок, просто для нее это будет там молодой, там, не знаю, там гусь, журавль, ну, не принципиально важно.
1: А бывает так, что смешение происходит, что, например, вот этот молодой гусь-журавль там наскочит на свою же собственную матушку?
0: Может быть.
1: Да? А как же в таком случае вырождение? Ну, вот посмотрите на лицо Павла Первого. Вот, когда были царские вот эти кровосмешания, и в результате олигофрении на лице.
0: Нет, но в том-то и дело, что природа защищается от подобных кровосмешений. Такие контакты возможны, но в результате их рождается или нежизнеспособное потомство, или неплодовитое потомство. Таким образом, подобные контакты, они есть, но продолжение рода подобного, оно, как правило, не происходит, потому что ребенок, грубо говоря, родившийся от подобного контакта, он умрет наверняка раньше, чем вырастет. Или потом какие-нибудь каверзные природные условия его все-таки погубят скорее, чем кого-то от нормального такого брака.
4: А вот здесь вы затронули вот эту этическую тему, вернее, я спросила, а вы, так сказать, ее развили. И дело в том, что вы сказали, они птицы потом забывают, кто есть чей ребенок и сын. А вот как-то, может быть, вам приходилось сталкиваться с тем, что у нас люди в меньшей степени, что ли, грубо говоря, инфантильные, гораздо реже видится со своими родителями. Вообще возникает у них желание им позвонить, чем люди, скажем так, инфантильно зависимые. И вот как бы даже есть такая одна мысль на тему, что гораздо большего добивается человек, когда он в зрелом возрасте со своими родителями меньше в цимусе жизненном. Это я к тому сказала, может, не очень понятно. Продолжая тему об... Каким бы вы предпочли видеть общество? Заботящимся о стариках или просто вот ответшим им свое место, и вот то как бы на это место никто не претендует, но и чтобы они не претендовали на место зрелого, полноценного там индивидуума?
0: Достаточно легко рассуждать, собственно, об абстрактных материях, там, о счастье всего человечества и обо всем прочем. Но когда там встал вопрос, как бы, что же делать с сестрой моего деда, который, в общем-то, в достаточно старом, достаточно печальном состоянии осталась одна, не возникло вообще мысли о том, что там оставить ее там умирать одинокой, покинутой в комнате на произвол судьбы.
4: Это правда, конечно.
0: Нет, вот в том-то и дело, что вот каждый конкретный случай, он оказывается, ну, более значимым, чем просто абстрактное рассуждение о том, что, да ну, блин, бесполезные старики шатаются.
4: Но вряд ли вы будете в этом случае уповать на общество, и что общество придет поухаживать за вашей сестрой.
0: В том-то и дело, что... Каждый значимый для меня старик будет ухожен постольку, поскольку у меня на это есть силы. И в обществе, ну, мне кажется, что каждый человек, имеющий... Ох, черт его знает, это, конечно, моя проекция чисто психологическая. Но мне кажется, что ну я не могу оставить человека... какого-то, сколько-то там мне близкого, родного, старого, на какой-то вообще произвол судьбы, даже не потому, что я от него получу какую-то, там, не знаю, там, ценную информацию биологическую.
4: Ну, конечно, но
0: речь... просто потому, что меня так воспитали.
1: Вообще, на самом деле, все это для меня вот сравнимо, Катя. Ну, мы вот, в принципе, ситуация такая бросовая. Ну, когда там, скажем, молодая там птица совершенно там, ну, скажем, кладет с большим прибором на старую. Это происходит не потому, что там какие-то моральные, этические нормы у них отсутствуют. Просто совершенно, мне так кажется, как тоже орнитологу, совершенно связано с внешней формой. То есть, если, скажем, просто она зависит около гнезда этой старой птицы, ее саму сожрут, или она от голода сдохнет. Они же постоянно в движении что-то добывают. То есть, ситуация здесь очень сродни с ситуацией военной. Когда, например, раненый политрук говорит бойцам, выносящему «бросьте меня», то такая ситуация. То есть пока вот общество поставлено в такую экономическую ситуацию, что вот эти старики, они, в общем-то, ну, не особо уж так тяжким грузом висят, то, естественно, как бы в обществе и о них заботятся. Как только сейчас настанет разруха, их просто съедят.
4: Да, вероятно.
1: Вот. Ну, это тоже, как бы, может быть, прогноз. Давайте предоставим слово радиослушателям, которые зададут Алисе вопрос, касающийся птиц, надеюсь.
2: 203-19-22. Эхо Москвы.
1: Доброй ночи, вы в прямом эфире.
9: Алло, здравствуйте.
1: Да, здравствуйте.
9: Меня зовут Саша. Вот, мне, наверное, помните. Вот, я, правда, давно не звонил, но сейчас вот... Просто очень интересная гостья у вас. Вот, вы знаете, Алиса...
0: Да.
9: У меня к вам два вопроса.
0: Я слушаю.
9: Вот, но вы знаете, птицы бывают разные, как мы знаем. Бывают большие, а бывают маленькие. А вот можно по поводу маленьких спросить?
0: Конечно.
9: Вот, вы знаете, у меня вот дома живут кенара. А вот я не помню, кенар, кенарка или два кенара. Ну, в общем, неважно. Два мальчика, два девочки. Вот вопрос такой, вы знаете, просто хочу услышать мнение специалиста. Значит, первый момент, сколько они живут? Вот, потому что очень много версий и нигде не дают конкретного ответа. И второй вопрос, Вот, знаете, от перегрева, значит, солнечных лучей, то есть могут ли они болеть вот от солнца? И третье, значит, вот Катя сказала по поводу того, что, значит, стаи, птицы, значит, то есть она сама по себе, но я бы просто хотел сказать, просто у меня, когда, значит, один кенр заболел, то есть, как сказать, ну, старший, вот, а младший, так сказать, наоборот получилось, то, что старший заболел, то есть...
1: То есть вы имеете в виду старшего, это не по возрасту, а как пахан типа их?
9: Да, да, да.
1: Ну, вот. Вы так и выражаетесь, яснее.
9: Вот, а младший его кормил. Вот, поэтому, так сказать, стаи-то по-разному бывает. Это же, в принципе, двое, это же тоже стая, так, такая мини-стая. Вот, поэтому, в общем-то, и такие случаи бывают. И сейчас, в общем-то, поправился. Так что вот...
1: Выходил товарищ, называется.
9: Да, да, да.
1: Ну что ж, сейчас... Пожалуйста. Сейчас дядя Саша Алиса ответит. Спасибо.
0: Ну, там действительно могут быть совершенно различные взаимоотношения. И, в общем-то, ну, никоим образом нельзя утверждать, что вот именно такой жестокий закон джунглей царит во взаимоотношениях птиц всегда и везде. То есть, ну, в общем, меня, ну, не совсем удивляет история, рассказанная вами, о том, как там, ну, друг спас жизнь друга, так сказать. Вот. А вот в отношении солнечных лучей, ну, в сущности, любой переизбыток сильный, как и любой недостаток каких-нибудь воздействий из внешней среды, он, естественно, пагубно скажется. Там, как то же самое, там, недостаток солнца, предположим, если круглые сутки там в каком-нибудь бетонном таком помещении будет пичугу сидеть, в общем-то, ей от этого будет не слишком хорошо.
1: А вот, кстати, еще такой момент, а место расположения клетки с птицей, как вы называете, с пичугой, вот в основном держат птиц на кухнях, как, насколько это, там же угарный газ, там тефтели жарят, катышки разные, яички те же, кстати, вот птица же видит, как каждое утро выходит в трусниках в семейных какой-то там демон и разбивает яйца его сородича на сковородку. Это как?
4: Не то что демон, а, так сказать, кормилец этой птички-то.
1: Да, он предстает, ну, он поэтому и демон. С одной стороны, вроде кормилец, а с другой стороны, вот так обходится.
0: И, кстати, вот что интересно, мало того, что он сам себе их разбивает, так еще той же самой птичке он может в качестве лакомства покрошить желточек от вареного яйца,
1: да,
0: и птичка,
1: да,
0: с удовольствием его съест. Даже она, даже как бы если, ну, предположим, если там у них живет там какая-нибудь перепелка, которая несет яйца, ну, такая маленькая, классная такая тварь, она регулярно может нести такие очень диетические яички, и там, ну, чуть ли не ее же можно кормить ее собственными яйцами, она будет их с удовольствием есть.
1: Круговорот яиц в природе и птиц. То есть,
0: да,
1: можно вообще ее купить, она будет на полной самоокупаемости, получается. Сама,
0: да,
1: несет, сама ест.
0: Но в принципе гораздо выгоднее, если ее, конечно, кормить и даже яйцами, то лучше, может быть, все-таки куриными, потому что она-то несет яйца диетические, которые можно есть любому человеку, даже тому, у которого аллергия на куриные магазинные яйца. Такая вот, ну, в общем-то, интересная такая маленькая деталь. Ну, вот. Ну, в общем-то, не обязательно кормить там эту самую перепелку яйцами.
1: А скажите, да, вот там был такой вопрос все-таки насчет возраста этих кенареек, хотя бы так приблизительно. Мне, например, известно, что вообще зависит от цвета и размера зоба. То есть нужно прощупать и сделать так называемую пульпацию зоба, и уже поэтому определять на месте возраст птички. Вот.
0: Ну, я, собственно говоря, я, наверное, затруднюсь ответить на вот именно этот конкретный вопрос, потому как ни странно, ну, там я имела дело там, ну, не знаю, там, с фазанами, с журавлями, там, ну, даже, может быть, там, с воронами, с хищными птицами. А вот именно на попугайнике, где у нас содержится всякая такая мелкая, там, живность. Лесная птица всякая, такая певчая. Меня вот ни черт, ни бог туда не занес, и поэтому собственные знания я почерпывала именно из общения с теми, с кем я работала.
4: Да вот. Вы знаете, здесь можно предложить такой эксперимент нашему дорогому слушателю, ведь ни для кого не секрет, что ровно в 8 часов утра мы будем выходить отсюда все с радиостанции, а вы будете выходить вот, собственно, с этой клеточкой, в которой принесли свою кукушку. Подходите, пожалуйста, и спросите у этой кукушки, сколько осталось жить моему Кеннеру. Кукушка вам ответит.
1: Да, тоже, кстати, хороший метод. И еще я хотел спросить, скажите, Алиса, вот существует такое понятие, как зоб. Ну, то есть да. Я не имею в виду, опять же, вот большого друга нашей программы Бориса Геннадьевича Зоба, который, в общем-то, и не имею в виду нашу организацию, нашу, так сказать, партию, которую мы организовали, которая называется «За общественную безопасность», то есть тоже Зоб, это наша с Катей партия, мы самые главные.
4: А больше-то никого и нет.
1: Да, собственно. То есть мы даже нам не нужно баллотироваться, мы и так сбалластировались. Вот, а именно зоб, существует ли у всех птиц зоб или нет? Вот у журавля у него длинная шея, и что-то там не видно зоба. У пеликана этот мешок. То есть вообще, что есть зоб, и для всех ли птиц это характерный орган?
0: А сколько мне вообще не изменяет мое знание анатомии, зоб, он очень характерен для зерноядных птиц. Для всяческих там, ну не знаю, каких-нибудь голубей, там...
1: Попугаев там, тебе...
0: Ну, там, попугаев. Ну, в принципе, я думаю, что и для всех. Скорее всего...
1: Для курицы, по-моему, это же тоже.
0: Ну, в сущности...
1: Ну, всех, которые просом питаются все.
0: А может быть, кстати, я...
4: Не-не-не, вы совершенно правы. И более того, вы знаете, даже если вы где-то что-то упустили, я думаю, что в сущности вот это совершенно правильная позиция. Относите зоб к достоинству зерноядных. А почему я здесь как-то взяла на себя функцию проводителя всяких аналогий с человеческим миром? Так дело все в том, что вот теория зоба, относящаяся к зерноядным, она укладывается вот в нашу теорию базитизма. Гораздо больше вероятности, что зоб появится у бездельников, правильно? Ну, то есть в соотношении
1: кому не надо добывать
4: хищника пищу. И зерноядного, естественно, бездельником является зерноядным, да. Поэтому базедова болезнь скорее разовьется у него, и зоб, соответственно, тоже.
1: Это к вопросу о больших птичках и маленьких. Хотя вот у кенарейки, по-моему, зоба нет, надо прощупать. То есть многие просто принимают неопытные наши с вами коллеги, зоб за кадык и наоборот.
4: Сейчас принесут референты, можно будет даже...
1: Чертежи, мы посмотрим. А вот скажите, пожалуйста, Алиса, ваше соображение на такую тему. Скажем, известно, что у большинства зерноядных птиц, ну вот, например, очень многие домохозяйки до сих пор, будучи совершенно неграмотными женщинами, разрезая курячье брюшко, готовят похлебку себе и своему мужу, который вот сейчас, уже вот через буквально пару часов вернется с ночной смены, с удивлением обнаруживают в желудочном мешочке, ведь у птиц же не желудок, а мешочек желудочный, мы это с вами знаем, обнаруживают там огромное количество камней, которые работают как жернова. Это не секрет, это для перетирки вот этого зерна. Правильно я говорю, да?
0: Да, то конечно.
1: Полное отсутствие желудочного сока. А представьте себе, родилась маленькая птица из гнезда в домашних условиях. Вот тут у нас с вами родилась. Вот она вылупилась, камней нет вокруг. Чем она набьет свой желудок и чем она будет в дальнейшем переваривать? Она как вообще, то есть может ли, грубо говоря, ну возьмем обычного цыпленка, обычной курицы. Вот если его взять домой, выживет ли он без этих камней? Мне просто этот вопрос мучает с самого очень раннего возраста.
0: Ну если не быть жестоким человеком, лучше всего в кормушку этой печуги, ну или даже можно, в общем-то, в отдельную плошечку положить песочку мелких всяких, всякого зелья подобного, каких-нибудь камушков маленьких, ракушечника какого-нибудь, а в самых элементарных условиях банальный толченый скорлупы от сырых яиц, потому как никоим образом не могут формироваться кости нормально, при таком условии. И пищеварительный тракт, опять-таки, не может нормально функционировать. Поэтому если мы ему, этому самому бедному цыпленочку, ничего не дадим, ни там костной муки, ничего такого, то, ну, в общем, не будет у нас с вами цыпленочка.
1: А в природе
0: рахит, ну, он ходит и собирает на земле, там, ну, он выбирает себе нечто, там, что ему по нраву, и закидывает себе...
1: В зоб.
0: Да.
1: Ну, я предлагаю еще послушать наших радиослушателей, чтобы все имели возможность задать вопрос, касающийся вот орнитологии, такому интересному собеседнику, которым является Алиса.
2: 203-19-22. Эхо Москвы.
1: И ваш вопрос Алисе Трагопановой, которая является ведущим орнитологом Московского зоопарка. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
10: Добрый вечер,
1: Александр. Добрый вечер.
10: Добрый вечер, Катя Половинкина.
0: Добрый вечер, Алиса. Здравствуйте.
10: Здравствуйте. Ну, я орнитолог-любитель, так сказать. Вот развожу всяких там канарей, попугайчиков. Вот вопрос такой. Вот с виду-то они все одинаковые, птицы-то. Вот что самец, что самка. Вот что тенор, что канарейка, попугай, попугайха. А как же их отличать-то вот так вот? Просто, понимаете, приходится ездить на птичий рынок.
1: А вы знаете, в принципе, уже как бы мы об этом говорили, если вы внимательно слушали нашу программу, то где-то в первой ее части как раз был разговор о половых признаках. В общем, для того, чтобы серьезно определить, в общем-то, вот пол вашей птицы, вам придется проделать с ней весьма неприятную процедуру, о которой, я думаю, мы не будем повторяться. В общем, смысл в том, что все равно вы толком не определите.
10: Да, в общем, правильно, Саша.
1: Спасибо.
10: Абсолютно правильно.
1: Ну, спасибо.
10: Всего доброго.
1: И следующий телефонный звонок сразу мы примем здесь. Доброй ночи, вы в прямом эфире.
11: Добрый вечер, дядя Саш, добрый вечер, тетя Катя. И вот тетя Алиса тоже добрый вечер.
0: Здравствуйте.
11: А вот меня такой вопрос интересует. Я как бы птицами мало занимался, я в основном рыбами. А вот существует ли у птиц такая ужасная вещь, как внутривидовой каннибализм? И если да, то у каких птиц?
1: Замечательный вопрос, спасибо. Еще есть какие-то вопросы?
11: Да, в общем, больше нет.
1: Спасибо. О, кстати, этот вопрос, да, внутривидовой каннибализм, то есть, ну, вы понимаете, что это. Ну, скажем, у чаек-то существует, во. Я знаю, что на море видел, когда одна чайка, там то ли ее там какой-то водолаз трубкой нацепил на брюхо, то ли вот этот, который в небе летает там, ну, возят там таких базетов толстых над морем, они там 15 минут свободного полета, и вот то ли это ее сшибло, ее прям своя же там вот эта братва так все и заклевала.
0: Ну, это, конечно, существует у птиц внутривидовой каннибализм. Ну, если... Ну, в общем-то, и у моих любимых этих куриных, у них достаточно агрессивные вообще между собой отношения. Если кто-то слаб, то его, в общем-то, могут забить до смерти. Другое дело, что они, ну, не очень они, конечно, питаются там мясом, но, в принципе, могут так немножко приобщиться. Но вот у хищников, конечно, это более развито. В принципе, вот в тяжелых каких-то условиях, в условиях недостатка пищи, в общем-то...
4: Скушают старичка-то, поди.
0: Ну вот особенно, я бы сказала, вот не те, кто питаются свежим мясом, а те, кто питается трупочинкой, они просто с удовольствием это сделают. Всякие там грифы, там вообще сипы. Только им, в общем-то, только того и надо.
4: Ну, то есть это все-таки в большей степени к хищникам относится, да?
0: Ну.
1: Ну, попугайчик не будет же жрать своего же.
0: Ну, те, кто вообще мясо особенно не приемлет, им вообще трудно есть собрата, потому что собрат, в общем-то, из мяса, в общем и целом, создан. Вот.
1: А те, кто мясом питается, тем, собственно, по барабану.
4: Саша, а можно вот пока немножко как бы от радиослушателей отвлечься, потому что я хотела еще об одном эксперименте рассказать, ну, не конечно, то, что рассказать, конечно, а расспросить Алису, потому что научная группа под ее чутким руководством здесь проводит еще один удивительный, на мой взгляд, эксперимент. В чем его суть? Да суть в том, что, ну, например, в зоопарке, естественно, самые разные породы птиц. И одних из этих птиц, ну, например, вывезли из Австралии, где в то время, как у нас лето, у них зима. И, скажем, в то время, как у них у нас осень, у них весна. А брачные периоды их с нашими не совпадают. Ну, то есть вполне логично, что брачный период там у нас весной, потому что летом гораздо проще вырастить птенца. А вот здесь начинается, значит, такая вещь, как брачный период в период осенний, извиняюсь за тавтологию. И вот научная группа как раз работала над тем, чтобы давать конкретные свои установки птицам. Здесь опять это, наверное, связано с экстрасенсорными способностями Алисы, возможностями, чтобы как раз вот этот брачный период или там приблизить к нужному времени, либо же наоборот оттянуть.
1: Да, и, кстати, удобнее, когда все птицы, они несутся в одно время. Ну, то есть, по крайней мере, я знаю, что у вас практиковалось в зоопарке. Одно время вы даже достигли вот этим экспериментом такого результата супер положительного, когда все птицы в один день разродились яйцами, вы все эти яйца собрали и положили под одну самую толстую большую птицу, чтобы она обогревала их. То есть таким образом вы сберегли вот этот жизненный ресурс остальных, и все вот эти яйца наблюдали, так сказать, с одной позиции. Вам не нужно было бегать по клеткам, смотреть, там что подкладывать им, правильно?
0: Ну, в общем-то, да. Хотя мы, конечно, еще и техническими средствами пользуемся, потому что все яйца под одну большую птицу не поместились. Некоторое количество пришлось положить в инкубатор, и там средствами современной электроники за ними наблюдать. Вот и воздействовать на них всякие.
4: А расскажите, вот, может быть, как воздействовать? То есть как вам это удается воздействовать здесь на половую функцию птиц? Ведь это же непросто. То есть, вы знаете, вот нас наверняка слушают там мужчины уже, которым за 40, за 50, они, кто из них откажется от такой установки, там, расы и брачный период?
0: Понимаете, тут все не так просто. Но ваша аналогия, мне кажется, несколько, ну, не совсем близкой, потому что в сущности речь-то идет о птицах, у которых все более или менее в норме, только нужно это сдвинуть, ну, чисто во временном отношении. А нечто возобновлять, это, в общем-то, конечно. Ну, по крайней мере, я как-то этим не занималась. Хотя, может быть, это и реально, что, в общем-то, я вполне допускаю.
1: А существует вообще у птиц такое понятие, как импотенция?
0: Я думаю, что у них существуют там какие-нибудь проблемы там со спермой у этих, предположим, у самцов, или там у самок какие-то неувязки. Это все очень здорово связано непосредственно с пищевой базой, то есть если там недостаток каких-то микроэлементов, витаминов, то у них происходит некоторая неувязка и очень тонкий момент, как бы из-за чего не происходит. Грубо говоря, ну, этого снесения оплодотворенного яйца. Это тонкая проблема. Но у них, в общем-то, запросто могут возникать проблемы, в общем, достаточно много проблем там, по вине самца, по вине самки, там. Вот. То есть, в общем-то, у них тоже все не так изящно, как хотелось бы видеть.
4: Но все-таки всех всегда в таких случаях интересуют, может быть, подробности и, может быть, профессиональные секреты. Вот, то есть, какие методы воздействия на этот брачный период, на половую, собственно, функцию птиц?
0: Ну, в общем-то, какой специалист будет делиться своими сокровенными профессиональными секретами, вот, я не знаю. Вот, но, как я, в общем-то, уже сказал, один из факторов, такой довольно банальный, связанный именно с питанием, потому что это очень действительно важно. Если увеличить... Ну, вот если по логике вещей рассмотреть... Наступает весна, ну, неважно, в какой части света, и там вырастают там свежие травки, вылезают, там какие-нибудь, там, я не знаю, там букашки просыпаются от зимней спячки. И, соответственно, как раз перед тем, как размножаться, птица все это дело поглощает. То есть, ну, такая существует некоторая стимуляция размножения, какая-то некоторая такая причинно-следственная связь. Вот. И один из факторов — это кормление птицы именно какими-то такими адекватными для нее там, ну вот, свежевыращенными там какими-то зелеными кормами.
12: Или жучками вот какими-то, да, набранными там.
0: То есть вот, ну, это вот, так сказать, это тот секрет, которым, ну, в общем-то, ну, достаточно безболезненно поделиться, потому что в нем нет никакого там моего такого тайного открытия, который, в общем-то...
12: А вообще у вас существуют свои секреты, которые вы сейчас нам не расскажете?
0: Нет, ну, собственно, у нас же там есть всяческие авторские права и всякое всё, такое понятно, прочее, достаточно, ну, а то есть тонкие вот вещи.
4: Если подходить к этому вопросу утрированно, мы-то с Сашей недавно такую сцену наблюдали, вот у вас есть там достаточно пожилой сотрудник, сейчас он, мне трудно сказать, чем он сейчас занимается, ну, видимо, какой-то технический работник, там, ухаживает, может быть, за лошадьми. Так вот, он всю свою жизнь проработал в зоопарке, и в последний раз мы его видели около клетки с лебедями, он подошел и прям, ну, он, естественно, он разговаривает с животными, он, наверное, уже вот как профессиональная болезнь немножко тронулся на своем деле, вот, и он пришел и рассказывает им, вот, посмотрите вокруг, пришла весна, неужели вы не видите? То есть у вас нет каких-то таких, вернее, ну, не только же с какими-то материалистичными, да, вещами, там, с кормлением связаны ваши установки. Наверное, что-то еще есть такое на более высоком уровне.
0: Ну, есть, конечно, какое-то взаимодействие на более высоком уровне, но это уже гораздо более тонкая вещь, про которую, ну, гораздо труднее как-то говорить.
4: Ну, да, конечно.
0: Я взяла кормление как чисто такой логический, стройный пример. Совершенно обоснованный такой. А вот в какое-то такое вот взаимодействие такое, я бы сказала, личностное, это уже, ну, это вот как отношение там с хорошим человеком. Вот тут как-то очень много энергии такой вкладывается в это дело. И об этом гораздо труднее говорить. И, в общем-то,
4: нет, ну, конечно, здесь, ну, какие-то мы уже не настаиваем.
0: Тут суеверия какие-то уже могут фигурировать, там, типа, ну, можно побояться там сглазить какое-то такое вот... То есть, ну, в общем-то, с одной стороны, мы, конечно, там, все приверженцы науки, но в глубине души какие-то суеверия от темного прошлого остаются. И я, наверное, ну, все-таки предпочитаю какие-то такие вот тонкие вещи оставлять, ну, про себя.
12: А скажите, пожалуйста, в более такую прозаическую вернемся, как бы... слово это я забыл, ну, прозаическую. Вот наверняка многие наши радиослушатели прям завтра же, то есть, вернее, сегодня, проснувшись, побегут в зоопарк. Вот скажите, пожалуйста, вот сейчас, в это время, сейчас ноябрь, выпал снег, каких из птиц можно увидеть на улице? Или вы всех их уже перенесли в эти вольеры?
0: Нет, на улице можно увидеть... журавлей различных
12: видов. То есть им снег вообще ни в коей мере?
0: Нет, ну как, там индийские журавли, например, они достаточно теплолюбивы, но тоже они где-то до минус 5, они совершенно хорошо гуляют. Японские журавли так прямо за минус 20 выдерживают у себя в японских краях, у них же в Японии снег-то выпадает. Вот, даурские журавли, живущие на Дальнем Востоке нашей страны, тоже там где-то до минус 15 очень спокойно гуляют, совершенно не нуждаясь в помещении. Также стерхи, живущие у нас в Якутии, тоже где-то до минус 10, до минус 15, очень спокойно, в общем-то, гуляют на пруду. Это птицы, естественно, кроме того, что на прудах у нас очень большое количество вот уток, гусей, казарок, всевозможных таких.
12: А им же нужна вода, а пруды замерзают.
0: А в том-то и дело, что пруды замерзают, но на каждом пруду стоит такой маленький электрический ящичек, компрессор называется. От него протянут шланг с водой, которая нагревается. И можно очень интересную картину наблюдать зимой. А когда идешь, там на пруду остается такая, ну, не очень большая полынья, вокруг которой сидят птицы, которым, ну, нужна же им вода, они же водоплавающие. И вот идешь, издалека смотришь, они сидят по какой-то странной линии рядом, одна с другой, вот как, ну, как на веревке. А посмотришь, подойдешь поближе, а это вот этот вот теплый шланг, чуть-чуть притопленный из-за того, что на нем как бы сидят птицы, вот, они сидят просто и греют свои там озябшие ноги на нем. То есть именно полынья сохраняется за счет того, что подогревается таким вот шлангом вода.
12: Ну и уже остается немножко времени.
4: Да, да, поэтому мне хочется все-таки прийти на помощь к тем людям, которые, вот исходя из нашего эфира сегодняшнего, из вашего очень интересного рассказа, узнали в себе птиц, которыми они были в прошлой жизни. Что бы вы в двух словах посоветовали им, как себя чувствовать, где жить, как вести себя? Ведь, наверное же, птиц в них узнали не только они сами, а их близкие. Возможно, начнутся сейчас всякие подколки,
12: подначивания. Сейчас там уже близятся праздники, и представьте себе, что вот он там все время привык, то всем наливают, типа, и салат кладут, московский или оливье, или столичный, да, ему раз и зерно насыпят в блюдечко. Типа так, шутка такая будет. Как теперь этим людям адаптироваться и вообще как быть?
4: Ну не то чтобы теперь, а вообще что, да, сделать для облегчения их существования?
0: Ну, честно говоря, я сомневаюсь, что их существование так уж тяжело, потому что теперь-то они уже люди. И
12: пока они еще люди.
0: Да, и пока они еще люди. И каждый человек, ну, в своей мере адаптирован к окружающей реальности, а то, что в них существуют какие-то, может быть, ну, трудно уловимые, но бывшие, будущие, что-то такое, неуловимое птичье, это, в общем-то, больше гораздо связано с каким-то их все-таки внутренним миром и с каким-то их взглядом на жизнь, нежели... Ну и с их каким-то восприятием жизни. То есть это гораздо более какая-то их личная внутренняя такая, может быть, проблема, чем, ну, какой-то такой вот внешний серьезный повод. И, в принципе, я думаю, что у большинства этих людей найдется достаточно спокойного чувства юмора, чтобы, ну, без агрессии отнестись к подколкам окружающих, если таковые будут, а у окружающих найдется, опять-таки, достаточно здравого смысла, чтобы, ну, так как-то спокойно и без злобствования отнестись к некоторым легким странным, новым обнаружившимся странностям их знакомых. В принципе, я сомневаюсь, что очень много нового кто-то, в общем-то, узнал, потому что если в человеке есть, ну, вот это вот какая-то такая внутренняя душевная потребность так тихо хохлиться и уходить в себя, то как она была, так она и продолжит быть и останется. Но просто вот как-то изменилось, ну вот информация какая-то новая поступила, в общем-то, ну это не слишком значимо. Вот. Это, в общем-то, повод именно самому задуматься.
12: Ну и я думаю, что вот у вас есть, так скажем, прекрасные возможности, я думаю, полезная возможность обратиться с каким-то таким глобальным, может быть, пожеланием, или если вы хотите дать какой-то совет вот, конкретно, я думаю, тем людям, которые вот придут в зоопарк завтра или там в другой какой-то день, посмотреть именно на птиц, ну, в главным образом, ну и уже там вообще посетителям этого замечательного зеленого уголка нашего города. Вот какое-то такое у вас есть, что им сообщить?
0: Наверное, я скажу им вот что. Ну, зоопарк достаточно уютный, маленький такой уголок зеленого природного какого-то такого места посреди, в общем, достаточно экологически неблагополучной Москвы, и в котором живет, соответственно, очень много совершенно разнообразных, в общем, достаточно часто удивительных там птиц, животных, всякого такого разнообразного народа. И, наверное, приходя вот в зоопарк, удовлетворить свое любопытство и, может быть, снять какое-то такое нервное напряжение, ну, не стоит вызывать у птиц, ну, в общем-то, у всех этих самых живых существ какую-то сильную агрессию своим поведением, а просто так как-то так спокойно, с каким-то спокойным таким достоинством и, ну, не слишком выпячивающимся любопытством, ну, просто вот походить и посмотреть, и, может быть, немножко посопереживать им, потому что, В общем-то, ну, не все так просто и безмятежно, и красиво и в жизни животных, и в жизни людей. И, в общем-то, ну, как бы всем нам по-своему тяжело. И можно от них чему-то научиться, некоторому, там, ну, величавому спокойствию журавля, или там какой-то там находчивости там того же гепарда в его безысходной жизни в вольере. В общем-то, то, что вот, вот живет такая красивая, чудесная африканская кошка, а почему-то ведь, ну не опускает лапы и там не накладывает их. Вот. В общем-то,

0: артистка Большого театра Маргарита Маруна и искусствовед Рустам Каримович Гмыли. Я приветствую вас в нашей уютной студии. Пусть вас не смущает, вот это некоторые предметы, стены развешаны тут по стенкам. Дело в том, что сегодня пришлось, чтобы как-то выжить, сдать это помещение в аренду одной киносъемочной группе, и временно тут была она оформлена под интерьер пыточной камеры. Вот, то есть это кровь не настоящая, ступня вот эта, что болтается, тоже искусственная, потрогайте, не пугайтесь, ничего в этом страшного нет. И тем не менее, здравствуйте, здравствуйте, уважаемые.
1: Здравствуйте.
2: Доброй ночи.
0: Ну что же, уважаемый Рустам Каримович, вы первым делом вроде бы сказали, что к нам в гости придет исполнитель классических произведений. Я подобрал специально музыкантов, которые за окном пиликают первую симфонию Малера. Вот, сейчас очень много безработных музыкантов, мы их подкармливаем тут, и они вот... Ну, выполняют кое-какие просьбы.
2: Вопрос, ну да, зачем вы их подкармливаете здесь вот тут, прямо под окном?
0: Да, вы знаете, дело в том, что у нас хорошая традиция, вот еще спрашивали меня, куда я отлучаюсь в момент когда происходит музыкальный. Я хожу готовить для утренней смены. Утренняя смена готовит для дневной, дневная для вечерней и так далее. Вот, поэтому съедаем не все, поскольку сами знаете нерву.
2: А плюс все, что вы не доедаете, соответственно, да, отправляете.
0: Кстати, вы же знаете, что, в принципе, вообще высота, вот, на которой находится тушка данного конкретного субъекта, очень влияет на аппетит последний. Вот мы проводили исследование и пришли к выводу, что чем выше тушка, тем меньше аппетит. Чем ниже тушка, тем аппетит больше. Это заметно, например, по разницам. Мы брали летчиков и шахтеров. Вот, а вот шахтеры съедают больше, а летчики вообще не-не. Также тем же объясняется, кстати, порционность. Вот в поездах дальнего следования здоровая миска похлеб, как правило, дается клиенту, а в самолете вообще похлебки не дают. Это тоже неспроста.
2: Вообще логика такая.
1: А у космонавтов разные тюбики вообще.
0: Вообще, да. Так что я думаю, что те, кто летает выше в космос, вообще туда, уже совсем высоко, просто вводят внутривенно или внутриклизменно. Ну так, Рустам,
2: вот последнее, пожалуй, интереснее.
0: С другой стороны, тогда мы должны избежать такого явления, как невесомость, поскольку рискуем произвести какие-то, в общем, выплески обратные, и пища будет просто, ну, потеряна, негуманная.
2: В общем, действительно, зачем же?
0: Поскольку
2: вы
0: же знаете, что вообще сейчас на планете грядет мощнейший, скажем так, питьевой, едовой, воздушный кризис. То есть уже вот не пройдет 2 лет, мне и сон сегодня снился вещи, что вот и есть будет нечего. Люди будут ходить, смотреть друг на друга голодными глазами. Вот. Но хорошее воспитание все-таки, гуманное, все же воспитывались в духе гуманизма в основном.
2: Интересно, что, в общем-то, воспитываться-то они воспитывались, но не все воспитались, поэтому голодными глазами, если они будут смотреть друг на друга, то последствия могут быть различными.
0: Вот последствия как раз, они будут не различными, а самыми, скажем так, наоборот, предсказуемыми.
2: Да?
0: Это случится в один момент, то есть они бросятся друг на друга, разорвут на куски, причем будет цепная реакция.
2: Ну, из серии... В общем, все умерли.
0: Да, где-то из этой серии. Так почему же мы, уважаемый Рустам Каримович, начали слушать с диска танцевальной композиции? Вот какое она имеет отношение, сия прозвучавшая пьеса, к нашей сегодняшней гости? Вы как искусствовед. Я вижу, кстати, вам челюсть ставили новую.
1: Спасибо, Александр.
0: Я вам говорю, будьте вечером аккуратнее. Вы ходите по таким переулкам. Я понимаю, что это тяга к романтике, но хулиганы повсюду. Хорошо, что в этот раз только челюсть.
1: Да, ну ничего. Ну, во-первых, Александр, спасибо вам большое за то, что вы вновь со мной встретились, потому что последний раз, когда я писал вот предисловие к вашему альбому «Неброские носки», это было уже 2 года назад, в общем-то. Мы вот что-то редко видимся. Сегодня такой случай. Я давно занимаюсь изучением творчества Маргариты, которая сегодня у вас находится в гостях. Вот. Дело в том, что Маргарита не только является солисткой Большого театра, вот, но и записывала фонограммы группы «Мираж». Многие думают, что там пели разные певицы. Вот. Может быть, сейчас еще не самое время о них говорить. Вот. Ну, если возникнут вопросы, я очень хорошо знаком с творчеством этой группы. Я надеюсь, что основной напор мы все-таки сделаем на то...
0: Нет, вот на это вот не давите, поскольку этот предмет, он относится, в общем, это главного редактора, и он сейчас активно этим занимается, вы можете испортить.
1: Хорошо, не буду, я имел в виду классичное творчество Маргариты Маруны, вот, и вы знаете, что меня еще беспокоит? Вот, хорошо играют Малер, ну, хорошо, но... Надо иногда проверять, не ставят ли они фанеру вместо себя, иначе деньги получатся дармовые.
0: Мы потом смотрим на их руки, а сколько играть им предстоит долгое время. Если мозоль скочит, значит, мы подкармливаем. Если мозоли нет, то вообще, как правило, у скрипачей мозоль скакивает на вот, месте, где базедовая. Значит, односторонняя базедовая возникает у других, там, знаешь, у кого на губных, у кого там где-то. Но да что мы все об этом? Давайте все-таки...
1: Какой красивый вокал у Маргариты. Вот даже вот эта песня, которая только что звучала, музыка нас связала, ведь певица поет особо не напрягаясь, она, можно сказать, просто шепчет, а какой сильный горлос. А таким певицам, как...
2: Я бы попросила про шепот.
1: Ну, не шепот, конечно, то есть это голос, голос. Я же, как искусствовед, я знаю, что такое голос, Маргарита. У вас голос есть, и многие вам завидуют.
2: Благодарю.
1: Многие вам завидуют. Я надеюсь, что все-таки мы еще обратимся к вашему классичному творчеству, и Александр нам продемонстрирует на вот этом аппаратике.
0: Да, безусловно. Кстати, что мне хотелось сказать. Я сам являюсь лауреатом международного конкурса авторов и исполнителей классической музыки в Гааге, что в Нидерландах, имени Малера конкурс. Вы знаете наверняка, Маргарита, что там проводился также альтернативный конкурс именно пение шепотом. Вот.
2: И, честно говоря, для меня это новость.
0: Вы не знаете, но первое место взял румынский певец, мальчик совсем. Вот. И, кстати,
2: Он же Шептун,
0: да. Руманеско Гитлер. Причем вот какая-то такая странная фамилия, но тем не менее. Исполнение песен шепотом, ну, в последнее время все больше и больше занимает место вообще как жанра. Ну, вы знаете, что в свое время американские были всякие стили, например, там «Ковбойские дела» и серия таких, да, там они одновременно издавали ритм и специально делали какие-то дефекты произношения. Вы не подумайте, пожалуйста, что на вас, Рустам Каримович, намекает, челюсть у вас замечательная, просто именно вот это было частью искусства. Так же шептуны. Вы понимаете, Маргарита, что шептать тоже можно по-разному. Ну, согласитесь, если, например, вам прошепчет такой усатый милиционер, толстый что-то, это будет один шепот. А если прошепчет что-то, например, певица Шаде, это другой шепот. Поэтому шепот...
2: Ну, поэтому смотря, о чем мне милиционер прошепчет, если, вот, например, о том, что я куда-нибудь заехал, не туда, предположим.
1: Гадит за рулем все время.
2: Все время. Совершенно верно, Рустам. Как, простите?
1: Каримович.
0: Да. Так вот, что касаемо звукоизвлечения. Вот вы являетесь солисткой Большого театра. Соответственно, вы стоите на сцене и, в общем-то, достаточно...
2: Как правило, стою.
0: Да, и мощно-мощно поете. Ну, так себе это представляют наши радиослушатели. Вполне справедливо представляют. То есть вы издаете определенный звук, определенной частоты и ды и т.п. Как-то этот звук варьируете, делаете из него то, что у человечества называется мелодией, да? Вот. Ну, а вообще давайте подумаем о том, все ли то музыка, что издает человеческий организм? Вот именно от этого утверждения и начали отталкиваться те, кто устроил альтернативный конкурс в Гааге, вот, исполнение арии шепотом. То есть они сказали, что шепот — это тоже человеческий, в общем-то, звук, и почему бы нам это не сделать. Я думаю, мое мнение такое субъективное, конечно, что это может привести к безобразным последствиям, поскольку, например, в дальнейшем могут устраиваться конкурсы там пощелков, производимых в момент острига ногтей, и вообще мы можем докатиться черти знает до чего. Как вы, классические музыканты, исполнители, боретесь с такой конкуренцией, потому что любой может, в общем-то, и ногтями щелкать начать, и шуршать, там, и что угодно.
2: Ну, шуршать и щелкать — это же не петь, это совершенно разные вещи, поэтому я как бы спокойно к этому отношусь абсолютно. Я считаю, что все имеет право на существование. Другое дело, как долго все это будет существовать. Да.
0: А, да. Вот еще следующий момент, что касается группы «Мираж».
2: Да.
0: В которой вам довелось, как говорится, напеть основной голос. По крайней мере, вот в первом альбоме «Снова вместе».
1: Это второй альбом, Александр. Да. да.
0: Но я по названию понял, что снова вместе, значит,
2: вас, будут. Это уже первое, мы уже как-то были вместе, да.
1: Интересует, я могу вам пояснить кое-что из дискографии группы «Мираж». Существует изданных 3 альбома группы «Мираж». Это альбом «Звезды нас ждут» 87-го года, альбом «Снова вместе» 89-го года и «Мираж Dance Remix», выпущенный в 97-м году. Так вот, альбом «Мираж Dance Remix» и альбом 89-го года «Снова вместе», песню, с которого мы только что послушали, целиком напеты Ритой. А на первом альбоме группы «Мираж», который называется «Звезды нас ждут» 87-го года, там Рита спела 3 песни, которые называются «Звезды нас ждут сегодня», да, потом там «Люди проснутся завтра», а нас уже нет. Да, психоделическая такая композиция. Потом «Видео-видео» вы спели, и «Это ночь». «Это ночь». «Это ночь», да.
2: Да, да,
1: да. Да, а все остальные пьесы на альбоме «Звезды нас ждут» спеты Натальей Гулькиной, потому что Рита... ну, если вас интересует, Рита может рассказать. Или вы какой-то другой вопрос
0: хотели? Я хотел прежде...
1: Да, Наталья, почему именно 3 только песни спеты?
0: Нет, нет, совершенно не. Поэтому я...
1: Да, пожалуйста.
0: Собственно, хотел о другом немножко спросить. Как вам кажется, Маргарита, в чем феномен вот следующего явления? В свою бытность, ну, практически одновременно с группой «Мираж» существовала группа «Ласковый май», как вы знаете.
2: Да, знаю.
0: Все практически солисты группы «Ласковый май», они, ну, как-то остались в тени, их практически никто не помнит. Там, ну, остался кто из них? Игорь Газманин, вот Андрей Шатунин, он что-то пытался петь и так и исчез. А вот что касается группы «Мираж», то практически все ее солистки, скажем так, они сейчас достаточно известны. Это и Маруся Разина, это и же с ними, и, по-моему, Сибирка Белокурая, вот Анна Распутина.
1: Распушина? Да. Нет, нет.
0: Вероника Хлебникова, все вот они, то есть они прям по всему...
2: Не оттуда.
0: Ну, все равно. Они все прям вот как ломанутся, и мир опоясан практически вот этими дамами. Как вы считаете, вот сие обстоятельство вызвано либо каким-то феноменом продюсерским тех времен, или этих времен, или, может быть, все-таки вот такому длительному существованию экс-солисток «Миража» способствовала какая-то профессиональная нота, присутствующая в записях вот раннего «Миража», благодаря в основном вам. Ну, поскольку все мы помним, как, в общем, пели и Игорь Газманин, и Федор Лагутин в группе «Ласковый май», это же нельзя было назвать пением, по идее, там, ну, все это выравнивалось, да.
2: Да, да, ну и что, «Ласковый май» сейчас исчез, да?
0: Да.
2: А теперь вот то, что назвали экс-солисток группы, да, «Мираж», это Разина, Гулькина, тоже так, намекните, где они сейчас?
0: Ну,
2: что-то как-то я не слышу их ни в эфире, ни на экране, на голубом.
0: Совершенно недавно мы наблюдали Гулькину. Вот она по Арбату тут шла.
2: А, вот, ну ходить-то потом... они все ходят.
0: Нет,
2: где-то,
0: затем,
2: я в общем в этом не сомневаюсь.
0: Затем,
2: и дай бог им здоровья. Но дело в том, что я просто хочу сказать, что, на мой взгляд, тут как бы происходит своего рода естественный отбор. То есть выживают те, кто на самом деле несет какой-то, видимо, какой-то интерес для публики. Публика, аудитория растет, потому что ее, если раньше, так сказать, пичкали, кормили в основном те люди, у которых были деньги и которые имели возможность раскручивать людей, да, певцов так называемых, то сейчас уже как-то, может быть, шире стала дорога, то есть уже как-то и талантливые люди, и люди, у которых есть какие-то вокальные данные, уже как-то, так сказать, начали пробивать себе дорогу именно талантом.
0: Ну, мне кажется, достаточно оптимистическая, но ничем не оправданная политика вот у вас сейчас.
2: У меня сейчас, идея. Ну, я не знаю, может быть, это потому, что я идеалист, может быть, я как-то вот вижу все-таки я за таланты и за людей, которые действительно интересные, и которые, я не знаю, которые в комплексе представляют из себя действительно звезд. А вот то, что у нас называется звездами, но, на мой взгляд...
0: Все-таки, если взять вот, значит, Гулину и вот Разину, то, в принципе, действительно, реально мы видим, клипирование периодически происходит. То есть какие-то нет-нет, вот Рустам Каримович мне подгонит кассетку свою там между порнушкой, глядишь, записано какое-нибудь клипированное, в общем-то, существо. То есть, а что касается солистов Ласкового мая, то они-то пропали совсем. То есть, если, скажем, тогда мы сейчас примем вашу теорию вот жизненной такой долготы жизни.
2: Это индивидуальная теория.
0: Да, да, но тем не менее, в зависимости от таланта, то получается, что все-таки здесь в данном случае вот экс-солистки «Миража», они талантливее, нежели вот солисты «Ласкового мая».
2: Ну, пожалуй, да, да.
0: А вот мне бы хотелось в таком случае немножко для себя уяснить. Это объясняется, на ваш взгляд, опять же, полом последних? Ну, именно половые различия. Ну, вопрос, который постоянно меня мучает ночами, я вскакиваю, сразу тянусь к стакану. У меня сейчас стоит 3 стакана, потому что судорожно рыща рукой, 2 из них обычно падают, один стоит на высоко, пока 2 падают, я просыпаюсь, третий беру, нормально половину выпиваю, третий макатываю голову, и вроде бы мне хорошо, но вопрос жутко мучает. Вот обратите внимание, например, женщина-врач, женщина-психолог, женщина-секретарь и женщина-певица. Вот почему происходит такое склонение именно певица? Вот никто на этот вопрос ответить не смог. Даже у нас был известный философ Дугин Александр. Вот он очень задумывался, прочесал себе голову. Вот, до, правда, у него пятно было лысое. То есть настолько он задумчиво об этом думал. Я тоже, видите, весь в шишках. Вот, может быть, вы каким-то образом проанализируете.
2: Может быть, к Далю обратиться. Жаль, что осталось только словарь.
0: Не нужно копать филологические какие-то источники, а чисто ваша интуитивная.
2: Да. Честно говоря, я никогда не задумывалась над этим вопросом.
0: Вот у вас такая возможность есть.
2: Я боюсь, что сейчас в эфире где-то получасовая будет пауза, это точно.
0: То есть опять придется нам, значит...
2: То есть опять придется вам с Рустамом, простите, Каримовичем... как-то, может быть, найти какие-то общие, потому что, ей-богу, вот так вот сразу мне на ум ничего не приходит, никаких ассоциаций, я не могу себе представить, вот почему именно так, а не иначе.
1: Да. Почему, думаю? Может быть, потому что женщина-секретарь, она стремится выполнять свою работу так же, как мужчина-секретарь. Женщина-врач, она стремится выполнять свою работу так же, как мужчина-врач.
0: Угу.
1: Но быть на уровне. А женщина-певица, ей же надо петь по-своему, по-женски.
2: Да, как мужчина?
1: Нет.
2: Может быть, в этом и есть логика.
1: Некоторые певцы, скажем так, женской психической организации, ну, например, как Эрик Курбангалиев, они стремятся петь как женщины. Или некоторые... женщина.
2: Тем не менее, называют певец, а не певица.
0: А, ну, однако, будучи в момент прихода нас их сюда, вот, он постоянно называл себя женским лицом. То есть,
2: поверьте,
0: я пошла,
2: мне,
0: я вышла.
2: Это просто...
0: желание и потери.
1: Он говорил, так, я вчера была в Большом театре.
2: Да, вот это нормальное явление.
0: Кстати, вы знаете, Маргарита, вот на мой вопрос безобидный, касающийся вообще вида на Большой театр со стороны сцены, Эрик Курмангалиев дала исчерпывающий, мощный ответ. Вот.
2: Я слышала этот ответ.
0: Наверняка слышали. Кстати, многие наши радиослушатели не верят своим ушам, глазам, там, другим органам, но реально это действительно был Эрик Курмангалиев.
2: Это, опять-таки, тоже нормальное для него состояние.
0: Да, вот, если вы как бы так же собираетесь сейчас ответить, то лучше не надо.
2: Нет, зачем?
0: Тогда не могли бы вы описать
2: зачем?
0: Вот это чувство?
2: У меня свой взгляд.
0: Мы интересно услышали.
2: Дело в том, что вот я, честно говоря, не помню, чтобы Эрик Курмангалиев был на сцене Большого.
0: Я тоже.
2: Может быть, он там, так сказать, как-то прогуливался. Это вполне возможно за кулисами. Там
1: как-то
2: время отправился.
1: Друзей.
2: Может быть, да, что сказать, он был в гостях.
0: То есть он не исполнял ничего?
2: Нет. Он ничего не пел. На сцене Большого он не пел ничего.
0: А утверждение тогда такое смелое, основано, может быть...
2: Может быть, он был там в антракте, или просто, так сказать, его предположения такие смелые. Вот. Но дело в том, что... Так, а вопрос о том, да, как вот, выглядит...
0: Да, ну вот представьте себя, вот, например, маленькой девочкой. Вам все время говорили, пойдем под коня. Ну, под коня, это в смысле под коня, который стоит, значит, несколько, значит, мама конь, сын как конь и значит, это папа.
2: Это те, что
0: папа.
2: На крыше большого.
0: Да, вот кони. Ну, так это обычно, типа, пойдем, угу. Потому что детям, детей вообще за губу не затащишь в это вот в большой театр. Не, без, я говорю, без обид, я наблюдал сцену, слышу скреб стоит жуткий такой, знаете, кого-то вот прям вот так, я думаю, да что такое, значит, выглядываю, а у меня все так затонировано, что ничего не видно, надо открыть и выглянуть. Смотрю, а со всех сторон, значит, матери и няни тащат своих детей на какой-то детский спектакль в Большом театре за губы, а дети упираются сандалиями, от этого стоит мощный вот такой треск. При этом дети, значит, даже хныкать не могут, поскольку очень мощный схват за губу. Вот, но тем не менее, вот вы свежим взглядом, вот вы стоите на сцене Большого театра, в зале сидит, как говорится, ненажорные до культуры лица слушателей, да? Вот. Да. Как вы чувствуете себя, ваше состояние и... Тут даже я не имею в виду там творческое состояние и так далее, а оценка архитектурных достоинств всего помещения, с позволения сказать, со стороны сцены, потому что я сколько не пытался пробраться, меня выдворяли, один раз ударили огнетушителем. Вы видите эту вмятину? Вот,
2: вижу, вот это, да, вот, но вот, это, этого быть не может. Чтобы в театре у нас очень интеллигентные, даже рабочие сцены.
0: Там был
2: очень
0: пожарник.
2: Интеллигентные люди. И пожарники тоже. Пожарники, причем, как правило, женщины у нас.
0: Вот я... Вот, вот.
2: Нет, нет, нет, нет, не поверь ни за что.
0: Ну, я же бился как удав, там в это время шел Борис Годунов.
2: Вам показалось.
0: Совершенно четко, я
2: вам
0: говорю...
2: Вам показалось, что вас кто-то оглаушил.
0: Я говорю, дай
2: сюда
0: шапку. Видимо,
2: музыка была настолько хороша, что вам показалось, что это огнетушитель сзади.
0: Но тем не менее, все-таки. Как вот архитектурный изыск?
2: Архитектурный? Ну, роскошное дело в том, что, понятное дело, что большой театр, он и в Африке большой. Поэтому ну, тут как бы претензия. Большой театр считается лучшим театром мира. То есть, если, так сказать, брать Ла Скала, Метрополитен, Ковент-Гарден, то все певцы, все те, кто, так сказать, имел возможность сравнить все эти сцены, просто хором говорили всегда, что большой – это большой, что лучше большого, лучше акустики, лучше по архитектуре. По акустике театров нет. Это действительно так. Что касается вот этих ненасытных зрителей в зале, то мы их, как правило, не видим, потому что у нас софиты в глазах, а зал-то темный перед нами. Поэтому взглядов никаких, кроме вот ложи директорские по бокам, там еще что-то такое просвечивается. Естественно, там сидит начальство, руководство. Их лица и выражение, мимику мы видим, вплоть до мимики лица. Вот, все остальное нет. А зал, архитектура, акустика роскошная, потому что... Причем самое интересное то, что вот театр называется большим, он на самом деле большой со стороны зала, когда смотришь на сцену. Но когда выходишь на саму сцену и смотришь со сцены на зал, то к своему, я не знаю, ужасу, удивлению, не знаю, тут охватывает куча эмоций по той простой причине, что зал кажется удивительно маленьким. То есть это вообще уникальное состояние. То есть он весь как-то приближается. Я не знаю, этот архитектор Бове был, по-моему, гениальным человеком, потому что нет вот этого ужаса перед большой сценой. Нет
0: создается
2: ощущения...
0: атмосфера камерности.
2: Абсолютно, есть, абсолютно.
0: А зрителям вроде бы как наоборот. Они, в общем, чувствуют
2: да,
0: себя...
2: Да.
0: Ну, знаете, вот Эдуард Корень недавно посещал Большой театр, причем тоже на какой-то дневной детский спектакль. Кстати, сейчас же вводится тестирование. Вы знаете, что билеты будут продавать в Большой театр и вообще на какие-то великие мероприятия только тем людям, которые дадут специальный тест. У них будет такая грин-карта культуры. Вот. Если он по тесту еще не прошел, вот только на дневные или детские. Если прошел, там, то с грин-картой проходит вечером. Ну, вот мы так решили в Думе сейчас, во втором чтении, будет... уже. Вот. Так Эдуарда Корня, значит, на детское пустили. Он очень жаловался, говорит, был и в этом, и в Париже я там, и в Венской опере, говорит, захаживал. Правда, я у него говорю, а в какой это был Венской опере, вот в каком театре? Он говорит, а он так называется, Венская опера. Ну, Корень, что с него взять? Корень, он и в Африке Корень. Так вот он жаловался, что тесновато, говорит, как раз в Большом театре, в смысле там, где буфет, вот эти узенькие проходики и так далее. То есть, в принципе, вы, как исполнитель классических произведений, наверняка должны знать определенную историю. В те времена, когда Николай II, Петр I и же с ними, со своими барышнями подъезжали на конях, значит, дабы послушать представление какое-то, существовал ли буфет в то время там, или это уже порождение постсоветских времен, поскольку архитектор должен был предусмотреть мощнейший банкетный зал с выпивкой, с пивом бочковым, с креветками, наконец. Они же любили пиры, Николай и Петр Братова.
2: Я упустил вот этот вот момент. Но вот в данный момент я знаю, что если сейчас просто в основном ходят очень многие, в Москве, во всяком случае, люди, которым, так сказать, престижно просто быть, побывать в Большом театре, очень мало людей таких, действительно, которые любят по-настоящему оперное искусство и классическую музыку. А идут именно, так сказать, люди с телефонами, мы постоянно слышим там какие-то мобильные там все эти звонки, постоянно по залу идут какие-то перезвоны.
0: Они звонят друг другу.
2: Да, они просто выпуске. Перезваниваются. Он говорит, ну сейчас, подожди, тут первый акт закончится, то есть там просто как бы говор такой идет по залу.
0: И выйдем, перетрем.
2: И там, так сказать, да, вот в таком ключе. Вот, то, естественно, эти люди, может быть, не дождавшись конца акта, антракта, ну, они выходят в буфет и заполняют там, так сказать, пространство. И, как правило, вообще в театрах в буфете почему-то, вот, видимо, это опять-таки с советских времен осталось, когда, так сказать, дома кушать, мягко выражать, было нечего, и все ходили поесть красной рыбки, там, пирожных каких-то особо вкусных и так далее, бутербродиков с колбаской. Вот, ходили как-то вот в театр, потому что знаешь, что там четко совершенно, в общем, их покормят, и что-то там с собой домой прихватывали.
0: Шампанское
2: нальют. Шампанское нальют, да. То, в общем, сейчас как бы эта привычка осталась у людей, и они, в общем, валом валят, что называется, в буфет, и там наворачивают, в общем, так сказать, что называется. Поэтому, может быть, там действительно столпотворение. И вот ваш Корень, или как его?
0: Эдуард. Эдик Корень.
2: Эдуард, да.
0: Вот
2: он как-то пожаловался,
0: Эдик,
2: просто Эдик, да? Он пожаловался на то, что там якобы узкие... На самом деле там достаточно просторно, но, видимо, из-за избыточного количества народу...
0: Давка просто произошла.
2: Просто давка. Да.
0: А все-таки вот если в историю сделать исторический, так сказать, такой экскурс, вот до революции это был там буфет или
2: вы знаете,
0: нет?
2: Вот что? Каюсь. Вот я не могу сказать, да. Мне почему-то кажется, что нет. Почему-то у меня такое вот подозрение.
0: Вот у меня тоже ощущение такое, что нет. То есть они либо все с собой привозили, либо терпели просто. Кстати, вот как вы считаете с точки зрения психологии? Я просто вижу, вот, что вы еще и психолог хороший. Вот наверняка вы по роду своей работы, по роду службы, да, по роду профессиональной, опять же, деятельности, каким-то образом перемещались в разные концы мира, света, и наши необъятные, да? На электричках в том числе приходилось наверняка, на поездах.
2: Разумеется, по-всякому, да.
0: Причем наверняка условия не всегда были хорошие. Ну, то есть, гужевым вы имеете в виду на...
2: Нет,
0: то есть, верхом на дядьке?
2: Да,
0: ну.
2: Совершенно
0: верно. Ну, это дорого, действительно. Сейчас многие мечтают на гужевом съездить.
2: Нынче,
0: но Сергей Владимирович сейчас дорого берет. Вы знаете, сейчас он возит только политических деятелей.
2: Вот так
0: но
2: вот,
0: зато
2: да?
0: Удовольствие
2: за
0: какое, считай, рикша живой да под седлом. Вот. Но так что касается вот, поездов дальнего следования, обратили ли вы внимание, что каждый раз присутствует там персонаж, причем это я говорю персонаж, чтобы пожалеть слово процента, потому что, как правило, в процентном сочетании этих персонажей там процент 40, которые сразу, как только загружаются в вагон, достают это самое...
2: вареные яйца.
0: Да, и начинают их поедать. Причем домашние котлеты с чесноком, сразу запах это мощно распространяется. Вот скажите, пожалуйста, вот с точки зрения психологии, можно ли сих людей причислить к той группе, которая в театре тоже вот ломится в буфет в первую очередь, и в антракте бежит в буфет? Или все-таки тут немножко...
2: А тут опять-таки, это, видимо, опять-таки связано с какой-то привычкой. Я не знаю, почему-то считаешь, что раз ты сел в поезд, значит, обязательно надо что-то навернуть, вот достать там какие-то котлеты там и так далее. Почему-то у всех сразу какое-то необузданное чувство голода проявляется. И потом, опять-таки, смотря какой это поезд. Если он, скажем, совсем ночной, глубоко ночной, то люди уже тут же закладываются по полкам там, только входят в вагон.
0: Ну, в общем, да.
2: А
0: да.
2: Если это там поезд 6-часовой, 7-часовой, там у людей, так сказать, законный ужин имеют право. Почему нет?
0: А скажите, третья группа людей, которых бы хотелось психологически разобрать, это те, кто любит смотреть телевидение, причем, как правило, им все равно, что смотреть, лишь бы это было цветное или черно-белое. Вот. И поедать пищу при этом. Причем поедание пищи, значит, следующим образом. То есть, эта группа лиц разделяется на две категории. Первая — те, кто поедает рассыпчатые, хрустящие, мелкие предметы, ну, как-то кукурузные хлопья, семечки всякие, да, вот всякие там, да, ковыряют там в зубах всякими предметами. А вторая часть – это те, кто по-крупному работает. Ставится банка с кетчупом, мощный батон вареной колбасы, который туда кунается, от него происходит откус. Вот, в принципе, мы же тут как рассматриваем поезд, это своего рода тоже. Человек смотрит за окно, как-то общается, есть возможность пообщаться там с какими-то людьми, да, которые тебе ничем уже не обязаны вроде
2: мне
0: бы.
2: Вот
0: да?
2: Тут любопытно насчет кетчупа там с откусом. Мне сразу представляется такие голые стены, стол, накрытый газетой, и такой вот колбаса позереть стала, значит, тут же кетчуп, и такой одинокий холостяк в плаще на голое тело.
0: На голое
2: семейных,
0: тело?
2: Да.
0: Это, по-моему, не холостяк. И... это есть такое. Это мы, по-моему, когда с вами Рустам Каримович работали, да, в 24-м отделении, мы таких ловили в Измайловском парке. Они пугали женщин. Я помню, как вы на них тренировались. Много вы там поломали им косточек.
2: Рустам Каримович, а вы говорили, что вы искусствовед.
0: Ну, только в молодости все в органах служили.
2: Дело. Будем знать.
0: Вот, кстати, начинают приходить и вопросы на наш пейджер. Сколько внуков у вашей гости и какой размер обуви она носит? Интеллигент, подпись.
2: Неужели я так старо выгляжу? Во всяком случае, по голосу. Может быть, вы меня с Рустам Каримовичем путаете?
0: Вполне возможно.
2: Но челюсти у меня пока свои.
1: Внуков пока нет, у меня старший пошел 10 класс.
0: А судя по обуви, вот я так и вижу, что вот человек, да, большие деньги имеет. Я про Рустама Каримовича
2: перстни. Сколько у вас, вы весь в золоте сидите, у вас цепи золотые.
0: А ходят в кирзачах все в тех же, которых 5 лет назад носил.
2: 47-й размер. Кстати, где вы покупаете свои?
0: По-моему, уже их нигде не продают даже.
2: По-моему, тоже.
1: Не присылает. Ну, золото, как приходишь в издательство со своей статьей, там же сидят женщины, которые сами все золоте, они сразу...
2: Просто,
1: ой, тут, ой, проба какая, где покупали тут. Так. Они же все любят золото. Вы думаете, я что? Я терплю это все. Золото же, оно не полезно для человеческого организма.
2: Нет, да?
1: Не полезно. Серебро полезно, Маргарита. А золото нет. И вот они все эти золото там, они сидят. Ой, где купили? Ну, я это как бы рассказываю. А статья уже в процессе привез.
0: Вот так.
1: Потом приходится, учите, конечно, Рустам быстро Каримович снимать это все.
0: Вы знаете, вот еще вопрос, ну, ко мне. Он, Александр, если у вас такая хорошая фигура, почему вы завтра не идете на нудистский пляж, спрашивает Михаил. Ну, дело в том, что на нудистские пляжи я хожу регулярно. Вот. Но появляясь когда там, то я сразу, в общем-то, затмеваю всех. То есть, ну, смысл в том, что все там такие щупленькие, худенькие, что стоит мне развлечься мощно, как очень большая часть отдыхающих становится попросту придавленной. Вот. А те, кто выплыть пытается, то есть утыкаются в мои пятки и в другие конечности, которые немерено разбросаны по берегу. А вообще вот интересно вот мне ваше отношение, Маргарита, к нудистским пляжам. Приходилось ли вам вообще в таком обществе загорать?
2: Ну, пока не рисковала. Просто боюсь, что тоже вот аналогично с вами тоже. Может быть, как-то я не совсем аккуратно могу разметнуться.
0: Вот я тоже
2: просто
0: берегу
2: здоровье.
0: Просто
2: попорчу кому-то, да, и просто и нервы, и здоровье. Поэтому я как бы свое попорчу. Поэтому я как бы пока приберегаю это на такой, на самый такой случай особенный.
1: Мне, например. Ага. Я смотрю, вы оба такие мощноштанговые. Мне когда вот писал я рецензию на ваш альбом, прислал один юноша письмо, говорит, какой интересный лексический, как же он написал, наворот. Мощноштанговый. Я говорю, да у него диагноз такой, вот он его и знает, почему. Он тоже про себя песню-то написал.
0: Да, ну что же, мы все обо мне-то там.
2: Ну, так, действительно.
0: Скажите, пожалуйста, Маргарита, сейчас в последнее время идет вообще в искусстве целое огромное количество, в общем-то, самых разнообразных тенденций. Вот, то есть театр собак, там, да, театр мимики и жеста. Вот, театр пресмыкающихся и насекомых. Вот Рустам Каримович знает, открылся в подвале, где главные роли исполняют пресмыкающиеся и насекомые. Вот. Также и в обычном искусстве, то есть, скажем, в большой театр могут каким-то образом, ну, произойти проникновение вот этих новых веяний. Вот каким образом вообще вы, артисты большого театра, даете согласие или вы готовы к любому, в общем-то, действию? действию. Если, например, вдруг к вам придет какой-то режиссер модный, руководство театра даст за согласие, все поднимут вверх руки, и, например, будет поставлена опера по мотивам Венечки Ерофеева, вот «Москва петушки», где нужно будет, в общем-то, ну, скажем, вот вам...
2: Эдика Лимонова, да?
0: Да, или да, где, в общем-то, в голом виде нужно будет выступать, петь, все так же грамотно будут сделаны аранжировки, расписаны партии все, вот, по ушам дало. Пришел новенький у них. Киньте ему, пожалуйста, кусочек шашлычка, Рустам Каримович, чтобы он... Ага, вот так.
2: Или шоколадки.
0: Так вот, что вы... Каким образом вы вообще отреагируете? Насколько это возможно?
2: Вы знаете, ну, на Западе существуют такие тенденции. В общем, так сказать, там и голышом, и как угодно прыгают.
0: А поют при этом как?
2: И вскачь, и при этом как-то еще и поют. Как-то. Но я очень надеюсь, что до Большого театра эти тенденции не дойдут. И в Большом все-таки будет как бы царить такая сугубо классическая атмосфера, которая соответствует всем старинным традициям. И мы будем нести высоко наше знамя. Потому что, опять-таки, Большой – это Большой. Хотя, мы артисты, мы птицы подневольные, мы ведь, так сказать, да, от, как там, тюрьмы и сумы, да, поэтому кто знает, да, как там что повернется, потому что руководство у нас периодически меняется, и всякое может быть, но я надеюсь, что,
0: А скажите, а
2: что
0: вот
2: мы будем жить?
0: Внутренние взаимоотношения среди артистов вашего жанра. Я вот, например, знаю, что ученые очень друг друга не любят. У нас в программе большое количество ученых, мужей бывало, различных, скажем так, каких-то специалистов в разных областях, да. Вот, литераторов очень много было, политики даже приходили. И все они о своих коллегах отзывались очень, так скажем, ну не то, что нехорошо, а с каким-то таким едким юмором, что ли, как-то даже с каким-то пренебрежением, да, вот, особенно философы очень любят своих же вот, скажем так, коллег каким-то образом зацепить. Я всегда, в пример, им привожу артистов, но артистов жанра, там, молодежной музыки, скажем, да, вот, где, например, постоянно делают какие-то совместные проекты, кто-то кого-то просит, сыграй мне там на гитаре или подсвести там в дуду какую-нибудь, и все с радостью соглашаются. Каковы отношения у вас, например, с артистами, там, театра оперетты или с малым театром, потому что я слышал о каких-то столкновениях, что артисты малого театра поджидали артистов большого и устраивали чуть ли не побоище, а потом наоборот, стенка на стенку. Вот, насколько это слух или это правда? Как вообще? Вот, ведь любой из оперетты хочет в малое, а из малого в большое. Ну, а там вы.
2: На то, что все эти... А там я, да.
0: Да.
2: А там вы. На входе стою с палкой с большой. И говорю, куда пошел?
0: А, вот так вот откуда вмятина у меня.
2: Да, совершенно верно, это была я.
1: Тоже вы не сознались там.
2: В форме пожарника. Каюсь, Саша, это была я, да, в форме пожарника с противогазом на лице. Поэтому, естественно, меня не узнал.
0: Ну, так все-таки, вот что касается отношений.
2: Отношений, нет, ну, говорят, что маленький театр, маленькие интриги, большой театр, большие интриги. Естественно, любой театр, это, так сказать, это театр. Что там говорить? Вот. Но отношения между театром малый, оперетта и так далее. Дело в том, что ну, малый — это театр вообще драматический. Он как бы от музыки, в общем, далек. Несмотря на то, что мы все, в общем, на одной площади практически находимся. Вот. И тем не менее...
0: Рустам Каримович, осторожно, челюсть.
2: Действительно, не извините.
0: Не, раскололась? Нет? Нет, нормально.
2: Микрофон заехал. Так вот, на чем я остановилась. А да, артисты из театра оперетты. Вот, ну, например, есть такой артист в театре оперетты, как Юрий Петрович Веденеев. Вы, наверное, слышали про такого?
0: Конечно.
2: Он с некоторых пор, он поет у нас в Большом театре и поет с колоссальным совершенно успехом. Вот, и, так сказать, просто практически сейчас у нас один из ведущих баритонов в театре. Мы его очень любим, очень уважаем. Потому что это артист, который... Ну, вообще, оперетта — это жанр очень такой... Более, скажем, разносторонний, нежели такая чисто классическая музыка, да? Чисто оперный жанр. Там и говорят, и танцуют, и поют, и, так сказать, при этом, при всем надо как-то и хорошо танцевать, и хорошо говорить поставленным голосом, и при этом хорошо петь. Вот. И до определенного возраста сохраняются не все. Вот. Но что касается Юрия Петровича Веденеева, то этот человек вообще уникальная личность, потому что при всей сложности этого жанра он сохранил совершенно уникальные вокальные данные и поет просто как бог, я не побоюсь сказать. Именно вот так.
0: Тем не менее, театр оперетт лишился в данном случае.
2: Он не лишился, нет.
0: То есть он и там, и сям.
2: Он и там, и сям,
0: и вашим,
2: да.
0: И нашим.
2: Да, да.
0: А хорошо ли это?
2: Я думаю, что он сам решает эту проблему.
0: А руководство, руководство
2: не прекрасно к этому относится.
0: Но не принято.
2: Нет, неправда. Почему? Почему? Сейчас
0: нет, ну, как
2: многие...
0: чтобы человек работал сразу на два босса.
2: А дело в том, что сейчас просто контрактная система, поэтому нет такой, так сказать, такой четкое совершенно прикрепление к определенному...
0: То есть раньше было
2: рабочему,
0: да?
2: месту, да. Если раньше, так сказать, это все это ревностные отношения, там все это как-то было, существовало, то есть сейчас этого нет.
0: Угу.
2: И очень многие у нас образовались такие театры, как театр Колобова, да, вы знаете, наверное.
0: Безусловно.
2: Геликон опера.
0: Слышал,
2: ну,
0: да.
2: Вот. И у нас очень много таких, так называемых перебежчиков, не знаю как. То есть люди, которые работают и там, скажем, у Колобова, и у нас, и в Геликоне, и он, опять-таки, да, подрабатывают.
0: А скажите, Маргарита, вот вы сказали о, скажем так, хореографической определенной подготовке.
2: Да.
0: Вот ваше отношение вообще к системе хореографии по Станиславскому? Ну, вот весь этот глазной путь. Ну ладно, давайте, пока вы подумаете вот, над моим вопросом.
2: Я конкретно просто не помню, чтобы Станислав что-нибудь конкретно о хореографии писал. Он так работа
0: актера
2: над собой.
0: Нет, у него масса учеников и сподвижников, то есть определенные
2: именно
0: сценические
2: движения. Именно по
0: хореографии,
2: движения.
0: Да?
2: Да,
0: нет, сценические движения.
2: Но танец, это же хореография, да. Это же танец.
0: Конечно, хореография.
2: Да?
0: Да, то есть вот я, например, обратил внимание, балет, где женщины исполняли елки. И именно по Станиславскому глаза пучили. Я это заметил. То есть хореографию по Станиславскому.
2: Какой вы внимательный. По Станиславскому именно пучили они, да?
0: Пучили по Станиславскому.
1: А я вот, посмотрите на меня, вот это считается хореографией, вот то, что я сейчас делаю? Вот, скажем так, вот так.
0: Это, вы знаете, это, по-моему, ушу. Вот, да, называется. Ну что же, я предлагаю сейчас послушать в исполнении Маргариты Марун уже
1: романс.
0: Классическую композицию.
1: Драгомышки, романс, как называется, кстати, давайте послушаем.
2: Мне грустно, по-моему.
1: Мне грустно.
0: Слушаем.

0: Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» солистка Большого театра Маргарита Марун, чей голос вы только что слышали в разных ипостасях, с позволения сказать, и также искусствовед Рустам Каримович Гмыря. Скажите, пожалуйста, Маргарита, вот романс в вашем исполнении явно исполнен под инструмент, называемый фортепиано.
1: Совершенно верно.
0: Насколько я мыслю в инструментах. Вот скажите, какова сейчас вообще ситуация в нашей стране с аккомпаниаторами? И насколько аккомпаниатор является, скажем так, деловым компаньоном или же, скажем так, ну, как это говорить, напарник? Вот непосредственно вокалиста. Да. Вот насколько этот тандем важен?
1: Этот тандем важен просто, я даже не знаю, как назвать, бесконечно важен. То есть от концертмейстера, как принято говорить, зависит половина успеха у певца. То есть настолько, насколько он ему хорошо сыграет, не то чтобы, ну, то есть это, попросту говоря, хорошо сыграет, то есть насколько он его поддержит во время концерта своим аккомпанементом. То есть, потому что голос – это такой инструмент, который может вот до концерта за 5 минут звучать, а потом ты выходишь на концерт, у тебя вдруг мокрота пошла, или что-то, какое-то состояние, или кто-то тебе там нервы потрепал, кто-то на тебя там вдруг что-то такое, там какие-то собаки. Вдруг у тебя где-то в гримерке или там, так сказать, в костюмерной, вдруг у тебя там подул где-то сквозняк, и что-то у тебя запершило в глотке. Вот ты выходишь совершенно вот в состояние какое-то кислое, но артист должен быть артистом. Он должен себе подать, как говорится, да? Вот. И здесь от того, как концертмейстер сыграет элементарно вступление, и вообще, насколько он будет, так сказать, внимать звуком и поддерживать певца, будет зависеть просто весь концерт дальнейший. Поэтому этот тандем, он предельно важен. И певец, прежде чем выйти на сцену, очень серьезно всегда задумывается, профессиональный певец, классический, всегда очень серьезно задумывается о том, с кем он будет играть. Это очень вопрос серьезный.
0: Скажите, в данном случае можем ли мы вот провести такую аналогию? Вот, скажем, вы исполняете классическое произведение, аккомпаниатор, значит, на рояле играет, да? То есть он, соответственно, несет какую-то воодушевляющую роль от своей энергии, стуком по клавишам, да?
1: Да.
0: Можем ли мы сравнить, скажем, вас представить как оркестр, а его как дирижер? Ведь дирижер, он же тоже своими махами, то есть там мощными выдохами, а у дирижеров мощные легкие, как, в общем-то, показывают медицинские исследования, самые мощные. Вот он тоже задает оркестру весь тон практически.
1: Вот тут должна вас поправить. Вот да. Здесь вот вы не правы. Дело в том, что на концерте певца дирижером является певец. Или вокалист, как его называют. Хотя я очень не люблю это слово. Потому что именно певец, да, концертмейстер идет на поводу у певца. То есть где-то он может его поддержать, может быть, где-то певец может, так сказать. Потому что у нас включается у певца, у поющего человека, у него включается очень много, так сказать, организационных моментов в организме. Там как-то дыхание, ну, естественно, тоже эмоции. Там какой... То есть, когда певец поет, у него работает все, он работает всем телом. Это не только связочки, которые смыкаются там туда-сюда, да? А начиная от легких, там ноги, если у него чешется пятка правая, то уже он чувствует дискомфорт, потому что он весь совершенно завязан в пении.
0: Я знаю, кстати, эту штуку. Я помню, что до революции вот солисты, которые, в общем-то, в жесткой конкурентной борьбе существовали, подкладывали друг другу камешки в туфельки.
1: Ну,
0: дабы как-то вызвать волнение. То есть,
1: ну, не исключено, да, таких, так сказать, нюансов очень много.
0: Нет, ну, а все-таки вот дирижер. Я бы хотел немножко вернуться к дирижерскому искусству. Скажем, вот рассмотрим пример такой.